0: призывом швейцарского председательства к объективному расследованию, заявил РИА Новости постпред России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, когда российская страна хотела созвать специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, швейцарское председательство не поддержало это предложение, а объединило мероприятие с другим вопросом. По мнению дипломата, это свидетельствовало о нежелании придавать теме широкий резонанс. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщила о террористической атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Эстония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области производства дронов, заявил эстонский МИД. По словам главы эстонского ведомства Маргуса Цахкне, документ позволит Эстонии начать производство украинских технологий для нужд Таллина и Киева. США назвали новые ответные американские удары по Ирану более масштабными, чем предыдущие, утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, удары осуществляются с помощью самолетов ВВС и тактических самолетов ВМС. Ночью американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. По данным телеканала Пресс ТВ, вследствие американских ударов по югу Ирана ранено несколько человек. Иранский МИД заявил, что удары штатов по Исламской Республике являются серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами. Прощание с погибшим верховным лидером Ирана, шиитским духовным лидером Аятоллой Али Хаменеи, проходит в иракском городе Эн-Наджафе, куда доставили тело Хаменеи из Ирана. Об этом сообщает государственное телевидение Ирака. По данным администрации аэропорта Эн-Наджафа, в связи с траурными мероприятиями, авиагавань будет закрыта для полетов до 4 утра четверга. Между тем, как пишет агентство Рейтерс со ссылкой на иранское государственное телевидение, президент Ирана Масуд Пезешкиан покидает Иран и возвращается в Тегеран после ударов США по иранским целям. Обучение в первом классе без домашних заданий направлено на создание более комфортных и безопасных условий образовательного процесса. При этом дети совместно с родителями могут закреплять пройденный материал дома в игровой форме. Об этом рассказала РИА Новости эксперт Минпросвещения России Оксана Адамовская. Ранее ведомство информировало, что домашние задания будут отменены для первоклассников в школах с начала следующего учебного года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Прежде всего, прошу у вас прощения за то, что сегодня вы не можете поучаствовать в допросе, поскольку эта передача выходит не в прямом эфире, а в записи, но по довольно уважительной причине. Потому что допрашиваемый сейчас проводит большую часть времени вне Российской Федерации, и поэтому в тот редкий момент, когда он наконец-то оказался в пределах досягаемости, удалось допросить изобретателя очень многих интересных и полезных вещей Нурахмеда Нурисламовича Латыпова по делу о возможностях физического погружения в виртуальное пространство. Ну, надо сказать, что некоторые ключевые изобретения по этой части братья Нурахмед и Нурула Латыповы сделали еще в прошлом тысячелетии, изобретают и сейчас. Ну, я, правда, на себе испытал только два их изобретения, а именно виртуальную сферу и прогулку внутри оркестровой ямы. А что это такое, Нурахмед Нурисламович расскажет лучше меня. Кстати, не удивляйтесь, если мы будем друг друга называть просто по имени, поскольку знакомы с совершенно незапамятных времен, с середины 80-х. И знакомы не только по изобретательской части, но и потому, что оба очень активно участвовали в интеллектуальных играх. Ну, правда, там Нурахмет оказался не так заметен, как Нурали Латыпов. Зато в 1989 году Нурали и Нурахмед разработали некоторые ключевые принципы проведения турниров по интеллектуальным играм, где игроки соревнуются не с авторами вопросов, а между собой. И вот я с тех самых пор и по сей день активно участвую в турнирах, основу которых заложили именно братья Латыповы. Но интеллектуальные игры – это все-таки тема отдельная от виртуального пространства. А что такое виртуальная сфера? Я, конечно, испытал своими ногами, а вам придется просто внимательно послушать Нурахмеда Нурисламовича и вообразить себе то, что он расскажет.
3: Спасибо, я действительно знаком с Анатолием очень долгое время, поэтому официально сначала Анатолий Александрович, спасибо большое за приглашение и уважительное отношение к изобретениям, сделанным здесь, в России, в Москве. Анатолий Александрович упомянул два изобретения, хотя их пара десятков, с патентами в разных странах мира, с патентами, конечно же, в России. И давайте я коротко попробую сказать, что такое виртуальная сфера. Виртуальную реальность придумали достаточно давно. Первый шлем виртуальной реальности придумали в 1966 году еще. То есть основная идея была это дать возможность отображать на наголовном шлеме какое-то пространство, и оно, чтобы менялось в зависимости от того, куда вы смотрите. То есть датчик реагирует на ваши повороты, а компьютер прорисовывает ту часть пространства виртуального, куда вы смотрите.
2: Ну, кстати, замечу, что от этого отпочковалась еще одна идея – дополненная реальность. Это когда вы смотрите на окружающий мир, но на стекла очков, через которые вы смотрите, тут же выводятся какие-то пояснения, какие-то факты, связанные с тем, на что вы смотрите. Иногда даже дорисовывают, скажем, смотрите вы на руины Римского Колизея, а вам дорисовывается, как он выглядел до того, как его стали использовать в средние века в качестве каменоломни. Несколько окружающих кварталов построены с использованием кирпича из Колизея.
3: И не удивляйтесь, там могут дорисовать и летающего птеродактиля над Колизеем. То есть это вот дополненная реальность. А я без ложной скромности скажу, что я один из пионеров этого направления. И два патента, полученных здесь в Роспатенте в 1997 и 1998 году, это база для всей интерактивной дополненной реальности. То есть мы действительно впереди планеты всей. Просто никто об этом не знает.
2: К сожалению, в основном потому, что у нас время от времени разражается такое вот моровое поветрие на тему «мы ничего не знаем, мы ничего не можем, надо только учиться копировать то, что сделали умные дяди за рубежом». И тогда, может быть, мы когда-нибудь дотянемся до подножия той горы, на которую эти дяди давным-давно вскарабкались. Это именно моровое поветрие, потому что возникает это неожиданно, но охватывает очень многих. И даже когда накапливается критическая масса опровергающих фактов, ее замещают далеко не сразу.
3: С дополненной реальностью, с этим изобретением, я все-таки, если нужно будет, скажу позже, но действительно, многие из наших изобретений, мы получили патенты и здесь, и в Китае, и в Соединенных Штатах, и в Европе. То есть это показали того, что мы были первые. С дополненной реальностью однозначно нас можно считать пионерами, и я, может быть, впервые массово об этом заявляю. Об этом мы не шумели.
2: А зря.
3: Но связано это было с тем, что мы не могли монетизировать это изобретение. Технически рынок созрел после того, как срок действия патентов закончился. То есть вот уже можно было делать то, что мы изобрели, тогда, когда защиты у нас не было.
2: Кстати, на всякий случай напомню, чем патент отличается от авторского свидетельства, которое у нас было основной формой защиты результатов творческой деятельности в советское время. Авторское свидетельство означает, что использовать то, что ты придумал, может кто угодно, но должен за использование отчислять тебе определенную сумму по нормативам, установленным государством. Нормативы эти были установлены достаточно разумно. Так что если твоя разработка действительно очень широко востребована, то тебе обеспечено очень большое материальное благополучие, но все-таки чаще всего этих выплат хватало на, так сказать, текущее благополучие, но в то же время было достаточно мало, чтобы ты хотел придумать что-нибудь еще. Что же касается патента, то патент дает тебе право разрешать или запрещать использование твоей разработки, назначать условия использования, но, во-первых, ты должен ежегодно вносить какую-то сумму для поддержания патента, а во-вторых, что самое главное, независимо от суммы, патент действует ограниченное время, ну, в разных отраслях и в разных странах, где-то от 10 до 25 лет, и, соответственно, после истечения срока действия патента пользоваться им может любой, вообще ничего тебе не давая. Лично мне, кстати, система авторских свидетельств кажется более поощряющей действительно творческую деятельность. У патентов есть вдобавок еще одно неприятное свойство. Если его у тебя перекупят, то все отчисления будут идти тому, кто купил. Авторские свидетельства перекупить невозможно.
3: Но патент – это фактически монополия. Ну, вы знаете, у нас во всех странах мира с монополиями стараются бороться, государства стараются ограничивать монополии, но это узаконенная монополия на короткий ограниченный срок, который должен был бы дать возможность авторам заработать, отбить затраченные деньги, ну и что-то придумывать новое. С авторским правом Анатолий не упомянул слово «копирайт». Предполагается, что вы не можете без разрешения автора копировать.
2: Так вот, копирайт – это как раз отрыжка патентного права, а не авторского. Имущественные авторские права не имеют с авторскими правами ничего общего, кроме слова «автор». Это именно система установления монополии вместо организации массового применения. Но это отдельная, опять же, тема. Но во всяком случае, действительно получилось, что идея дополненной реальности придумана задолго до того, как появилось оборудование, способное эту самую реальность дополнять в реальном времени. Извините за повтор.
3: Хотя для получения патента мы должны были доказать, и мы доказали, что наша идея возможна. И мы даже создали в первые годы после получения патента прототипы. Прототипы были, и мы демонстрировали их на выставках. Но для массового применения пришлось ждать больше 20 лет. Ну и, слава богу, появились хорошие шлемы дополненной реальности и, можно сказать, бесконечные возможности.
2: Очки дополненной реальности. Но очки, по-моему, в итоге так пока и не стали действительно массовыми.
3: Становится.
2: Ну, дай бог.
3: Значит, давайте мы вернемся все-таки к теме, которую обозначили в начале.
2: Ну, да.
3: Попробуем коротенько рассказать длинную историю. Виртуальная сфера. В общем, с виртуальной реальностью очень много было разработок. Я говорил, что шлем, очки первые виртуальной реальности появились в 60-х годах, в 70-х годах, но не было красивых и хороших решений для передвижения внутри виртуальной реальности.
2: Если кто помнит фильм «Джонни Мнемоник», там этот самый Джонни перемещает какие-то предметы в виртуальном пространстве, поворачивает их, стыкует, но сам он там не движется.
3: Ну, в общем, для того, чтобы газонокосильщик в виртуальной реальности мог бы ходить, и при том ходить естественно, нужно было что-то придумать. А передвигаться мышкой, джойстиками – это неестественное движение. Беговая дорожка – это потрясающе близко к тому, что нужно было сделать. Но она однонаправленная. А мы придумали плоскую всенаправленную дорожку, придумали скользящий, как бы вогнутый такой таз, в котором можно было скользить, оставаясь на одном месте, имитировать шаги. Но лучшее решение оказалось поместить пользователя с очками виртуальной реальности внутрь сферы, а сферу установить на подвижной платформе, позволяющей сфере вращаться в любую сторону.
2: Ну, на практике это несколько колесных опор.
3: Могли быть и шаровые, воздушная подушка, много вариантов.
2: Ну да, но в итоге, так сказать, закрепилась в качестве основной
3: проще колеса, ничего
2: система
3: нет.
2: Из нескольких колес, по-моему, от 3 до 5, расположенных по кругу. И вот на эти колеса опирается сфера. Диаметр сферы 2,5-3 метра. Точно не помню сколько, хотя внутри нее бывал.
3: И такой размер, и 3 метра мы делали. 3 метра – самый комфортный размер для взрослого человека, ну, начиная с подростков. А 2,5 метра внутри могли бы ходить дети даже от 5 лет и старше. Так вот, получается, что человек в сфере ходит как белка в колесе, но у него есть возможность ходить в любую сторону. Там есть свои тонкости с удержанием равновесия, тонкости, насколько тяжело вращать сферу. Это зависит от того, насколько тяжелая сфера. Если она слишком легкая, надо быть эквилибристом, чтобы удержать равновесие.
2: Ну да, помнится мне, один из вариантов сферы был сделан из сотовых конструкций в том духе, в каком сейчас делают многие элементы конструкции самолетов, но оказалось, что сотовая панель не приспособлена к сосредоточенным нагрузкам. То есть, грубо говоря, топнув ногой, можно было ее продавить.
3: Причем продавливалось больше не от ноги самой даже, а от маленькой площади контакта с колесом. У ноги площадь все-таки побольше, и поверхность выдерживала. А вот контакт с колесом действительно продавливалось. И, кстати сказать, использовали мы действительно самолетные технологии. На самолетном заводе те, которые делали плоские легкие панели в самолете, они нам помогли сделать сферу.
2: Ну,
3: самую первую.
2: В итоге появились конструкции из довольно толстых пластмассовых решеток. Вот где-то на глаз были эти решетки толщиной сантиметра 3-4.
3: 2 сантиметра, и это элементы были литые, что намного проще, чем было изготавливать из сотовых конструкций по самолетной технологии. И сейчас, скажем, каждая деталь там может отливаться под давлением за пару минут. Всего, скажем, в нашей сфере 72 детали. А вообще-то реально это фигура общая, это икоса додекайдер. Очень похоже на футбольный мяч ранних конструкций, где были пятиугольники и шестиугольники.
2: Ну и понятно, что все эти панели надо еще скрепить друг с другом. И, кстати, скрепить сотовые панели тоже довольно сложно. Опять же, потому что они плохо держат сосредоточенные нагрузки. А вот когда появились литые решетки, скрепление стало вполне надежным и конструктивно довольно простым.
3: Мы описывали слишком подробно, может быть, техническую часть. А гораздо интереснее, может быть, еще сказать, чем хороша виртуальная сфера, почему бы просто не сидеть за столом или не крутить джойстиком, или имитировать шаг. Можно на месте стоять и имитировать шаг, и вы будете двигаться в виртуальном пространстве, но это неестественное движение. Вот, скажем, для тренировки сил правопорядка без создания мышечной памяти ваша тренировка не поможет в реальной обстановке. А когда вы двигаетесь близко к тому, как вы могли бы двигаться в реальной обстановке, тогда то, чему вы научитесь при тренировке, это будет полезно, и вы, не задумываясь, сможете совершать какие-то действия, которым вы научились.
2: Более того, в такой сфере не только бегать можно. Можно, например, отрабатывать шаги в сторону, что бывает во многих обстоятельствах полезно.
3: И это работает.
2: Можно падать. Кстати, обучение падению – это первый этап обучения очень многим боевым искусствам, гимнастике и тому подобному. Так вот, в этой сфере можно падать и не рисковать что-то себе всерьез отбить.
3: И точно это не моральное падение.
2: Да.
3: Здесь еще я хочу отметить потенциально очень важное и интересное применение виртуальной сферы – это киберспорт. Киберспорт очень активно в мире развивается. Самое большое продвижение было еще лет 5-10 назад в Южной Корее. Сейчас киберспорт в каком-то виде узаконен олимпийским движением и будет отдельный раздел с играми, имеется в виду компьютерные игры. Но мне кажется, очень не хватать будет такого соединяющего звена виртуальной сферы, которая соединяет и электронику, компьютерные игры с физическим движением.
2: Кстати, замечу, что Российская Федерация несколько лет назад инициировала турниры фиджитал, то есть физический и цифровой. Там одни и те же участники должны попеременно участвовать в каких-то компьютерных соревнованиях, вроде, скажем, перестрелок или автогонок, а потом участвовать в соревнованиях вполне физических. И мне представляется, что вот эта самая виртуальная сфера могла бы найти себе в этих турнирах очень большое и разнообразное применение.
3: Притом это соединение не притянуто за уши. Это действительно физическое движение. В сфере можно бежать, можно ходить. И в тот же момент в пространстве, в котором вы играете, стреляете или догоняете друг друга,
2: кстати,
3: или ориентирование.
2: Кстати, на всякий случай сразу же попрошу прислать через сайт Государственной Думы на мое имя описание виртуальной сферы, ну, естественно, не полное, а просто ссылки на соответствующие патенты и прочие публикации, и предложение разработать какие-то варианты фиджитал-спорта именно с ее использованием. А я уж передам это предложение дальше по инстанциям, ну, естественно, со своими комментариями. Хуже уж точно не будет, а лучше может.
3: Замечательно. Очень хорошая идея. И я к этому хочу добавить, если это начнет активно развиваться здесь, просто будет замечательно. Это действительно соединение по-настоящему олимпийского движения с компьютерными играми. Ну, не притянутое за уши, я имею в виду...
2: Посмотрим.
3: Сам по себе киберспорт как олимпийское движение – очень хорошая идея, потому что его отменить нельзя. Я имею в виду компьютерные игры. Это очень популярно среди молодежи. Но если еще заставить человека двигаться...
2: Ну да, потому что классические компьютерные игры развивают из всех мышц мышцы нескольких пальцев, ну и ягодичные мышцы, потому что они испытывают при этом колоссальную
3: самую большую нагрузку.
2: Кстати, когда в конце 19-го, начале 20-го разрабатывали эстонский язык, один из разработчиков придумал для термина «интеллигент» слово, дословно обозначающее «работающий задом». Но об остальном а виртуальная сфера – это далеко не все, что нужно в виртуальном пространстве, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь.
1: Допрос

0: и оглядываться назад неблагонадежен для Царства Небесного. Прямо вот про наше время.
1: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
0: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
0: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: И такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
1: Искусство изящных пикировок.
6: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
1: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
8: Тому, что взрослый человек может расти.
1: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
9: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
1: Бескомпромиссная авторская программа.
10: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
1: Главного русского философа современности.
11: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
1: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
12: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
12: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
13: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
13: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
13: Тупо не хотят работать.
14: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
14: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. В 18.00.
14: Да.

0: Жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
1: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
1: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
1: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
1: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Допрос Вассермана.
3: И снова прошу у вас прощения за то, что вы не можете поучаствовать в допросе, потому что слушаете его в записи. А я сегодня допрашиваю изобретателя множества интересных вещей Нурахмеда Нурисламовича Латыпова по делу о физическом перемещении в виртуальном пространстве. Ну, главное средство этого перемещения в виртуальную сферу он вкратце описал, но есть еще очень много любопытного. Мне, например, очень запомнилась прогулка по оркестровой яме.
4: Сейчас про это я расскажу, но к предыдущей теме хочу добавить. Мы говорили о киберспорте и олимпийском движении. Но дело в том, что у нас еще к этому материалу, который я пришлю еще сценарий телевизионного шоу, где на экране вы видите, как воюют в киберпространстве люди, при этом двигаются в сферах. И вы видите и то, что происходит в виртуальной реальности, и как мучаются они в сфере.
3: К сожалению, большая часть наших телевизионщиков стараются держаться подальше от виртуальности, и есть на то причины. Уже не раз пытались запустить телепередачи с использованием различных элементов виртуальной реальности, и всегда что-нибудь не получалось. Так что сейчас этого уже просто побаиваются. Я, конечно, постараюсь выйти и на телекомпании, но тут уж трудно что-то предсказать.
4: Конечно, как получится. Вернемся к музыке. Я, как изобретатель, всегда стараюсь придумать что-то такое, чего не было среди того, что нас окружает, к чему мы привыкли, и не представляем себе, что это может выглядеть по-другому или работать по-другому. Коротенько, как создается музыка. Я не имею в виду мозг композитора, а я имею в виду, как записывается музыка. В основном стандартная музыка записывается в студии. Ну, вот как мы сидим в студии, но у нас два микрофона. У вас микрофон, у меня микрофон. А, скажем, ансамбль – это несколько инструментов, вокалист. А, как правило, записываются отдельно. Их записи называются стемами. А потом очень хороший звукооператор, режиссер музыкальный
3: все
4: совмещает,
3: сводит
4: это в стерео. И вот это стерео – это то, что мы слушаем уже много десятков лет. Раньше было моно, но в последние несколько десятков лет это стерео.
3: Одно время был еще моден квадрозвук, где два стереодинамика перед вами, два позади вас. Ну, действительно, ощущение объемности при этом
4: какое
3: несколько
4: это
3: выше, но не настолько выше, чтобы это стоило дополнительных затрат и усилий.
4: Я к этому добавлю. Были и эквалайзеры, которые помогали, давали возможность изменять частоту. Вы можете менять громкость, это тоже очень неплохо. Но не было интерактивности. Вот ту музыку, которую свел режиссер, мы слушаем без изменений. Ну, если не считать вот эквалайзеры, которые мало у кого есть. Но громкость вы можете менять. И все.
3: Ну, что касается эквалайзеров, они позволяют только какие-то частоты
4: вырезать или усиливать.
3: Усиливать, какие-то ослаблять. То есть, грубо говоря, подгонять под особенности вашего слуха.
4: Так вот, что интересно. Вариантов записи музыки было много. Там на цилиндрах, там на воске. Самое популярное, то, что мы пока еще помним, это винил, то есть виниловые пластинки. Прекрасный носитель, удобно продавать. Значит, потом...
3: Но, к сожалению, изнашивается, как любой механический носитель.
4: Потом, значит, были магнитофоны, магнитофонные ленты. Потом упрощенные это кассеты. Это прекрасная вещь. И я уверен, что большинство из сегодняшних слушателей пользовались еще кассетами. Потом пришло CD с потрясающим качеством, но это была та же музыка.
3: Качество было лучше благодаря тому, что CD – это уже не аналоговый, а цифровой звук. Разница тут вот в чем.
4: Я перебью, сразу скажу, что как пластинка они не стирались.
3: Это да. Но дело тут вот в чем. В аналоговых системах, воспроизводящих звук, грубо говоря, копируя волны звука, вы не можете отделить, собственно, звук от каких-то сопутствующих шумов. И по мере, скажем, механического износа пластинки или магнитной ленты, вот эти вот шумы постепенно накапливаются. В цифровом же виде всегда можно восстановить исходный звук просто потому, что для того, чтобы его исказить, нужно, чтобы шум превысил половину разницы между сигналами 0 и 1. А такие помехи бывают крайне редко. Поэтому же сейчас и по сотовым телефонам мы друг друга слышим несравненно четче, чем во времена моей молодости по аналоговым и так далее. Так вот, CD – это был качественный скачок именно благодаря переходу от аналоговой записи к цифровой.
4: И вот после CD произошла драма. Был придуман формат MP3, который позволил музыку копировать очень легко. Величина там в килобайтах, мегабайтах по сравнению с CD падала в 20-30
3: раз. Да, но падала ценой того, что очень многие особенности звука, мало заметные нетренированному уху, просто убирались. А что происходит при этом с ухом тренированным, способным уловить эти особенности? То есть для очень многих опытных музыкантов и даже опытных слушателей формат MP3 – это мертвый звук.
4: Ну, даже он тоже зависит от того, с какой частотой, там 124 кГц или что, там можно близко подвести. Но не в этом дело. Дело в том, что формат MP3 фактически чуть не убил музыкальную индустрию. Резко упали доходы у музыкантов. Я сразу перескочу. Сегодня мы еще один формат имеем. Это стриминг. То есть с нашим сегодняшним интернетом можно скачивать музыку за короткое время и слушать сколько хотите. Но вот эти все форматы, начиная с винила, кассет, CD, MP3, стриминг, я хочу подчеркнуть, это та же самая музыка. Она, конечно, замечательная, она хорошая, сделана, как правило, профессионалами. Но представьте себе, за все это время сам формат музыки не изменился. Точнее... Способ предоставления музыки не изменился. И вот мы придумали новый формат предоставления музыки в виде интерактивной музыки. То есть то же самое произведение, которое вы слушаете, мы можем представить в интерактивном виде, и у вас будет возможность как бы даже делать ремикс. То есть вы можете ее послушать и так, и так.
3: Ну, то есть...
4: Многими способами. И услышите, кстати, чаще всего услышите некоторые детали, которых вы не слышали в той заранее сведенной музыке.
3: Ну, ключевая идея в том, что все вот эти вот исходные записи
4: каналы,
3: всех
4: стемы.
3: Инструментов остаются, сохраняются, но вы, так сказать, сводите их самостоятельно. То есть, грубо говоря, если вы представляете себе, что идете внутри оркестровой ямы, хотя бы с помощью той же виртуальной сферы, вы отчетливее слышите те инструменты,
4: рядом с которыми оказались. Да. И, значит, Анатолий правильно вернулся к началу, к записи. Значит, в студии, как я упоминал, мы записываем отдельные инструменты, и звукорежиссер их сводит в стерео. Так вот, в нашем случае мы берем эти стемы, устанавливаем в виртуальной реальности. Кстати, их можно будет двигать. И в этой виртуальной реальности простым доступным интерфейсом это как пальчиком водить по экрану. Вы можете перемещаться в пространстве, вы можете поворачиваться, потому что в вашем смартфоне есть гироскопы, позволяющие отслеживать ваши повороты.
3: Гироскопы, гороскопы.
4: И, как Анатолий говорил, если вы проходите мимо кларнета, вы более четко и ясно услышите кларнет. А если вы проходите так, что он у вас слева, то вы услышите левым ухом гораздо сильнее, а правое будет затенено. Это все так и в жизни происходит. То есть вы как бы окажетесь внутри этой оркестровой ямы. Или, скажем, 100 лет назад это называлось камерная музыка. Но в камерной музыке тоже в основном люди сидели на стульях, а музыканты тоже рядом сидели. А здесь музыканты бы вас окружали, и вы могли бы... Вот идет сейчас вокал, вы подходите к вокалисту, слышите ясно, четко, то левым ухом, то правым. Хотите, в нашем приложении можете подвинуть вокалиста в центр, например, этого виртуального пространства. Потом пошла хорошая гитара, например, бас-гитара. Вы подходите к ней, и вы слышите намного более четко, чем эта бас-гитара была представлена в той сведенной музыке. В целом, конечно, звукорежиссер создал классное произведение, и мы его слушаем, как я говорил, на виниле, на кассетах, CD, сейчас в потоковое. Но мы предоставляем интерактивность, которой не было. Это способ предоставления музыкального произведения пользователю.
3: Вспомнилось. Один мой знакомый, ну, он намного моложе меня, годится мне в сыновья, а то и во внуки. Он долгое время очень не любил читать. Предпочитал смотреть экранизации, слушать аудиокниги и так далее. Вот. И однажды я ему постарался объяснить, почему читать полезней, чем смотреть экранизацию. Так вот, читаешь ты и видишь фразу. Вошла в комнату женщина в синем платье с красной сумочкой. Тебе надо самостоятельно представить себе оттенки этих платья и сумочки, понять, сочетаются ли эти цвета между собой, и что хотел сказать автор, что она умеет искать гармоничные сочетания или, наоборот, совершенно безвкусно подобрала первое, что попалось под руку. Если смотришь экранизацию, то видишь результат тех решений по этому поводу, которые приняли художник по костюмам, художник-оформитель,
4: режиссер,
3: оператор. Да. И, соответственно, работы твоему воображению остается несравненно меньше. Так вот, такой вот способ представления музыки, допускающий определенную степень свободы управления ее восприятием, он тоже дает гораздо больше простора воображению слушателя.
4: Очень хорошее сравнение, потому что чтение действительно развивает воображение, развивает мозг читателя. И в нашем случае интерактивная музыка позволяет вам по-разному взглянуть на музыкальное произведение. Как бы вам открываются некие детали, некие особенности музыки, которые вы не могли услышать в сведенной заранее музыке. И это было видение, точнее, слушание звукорежиссера. И вот то, что сказал Анатолий Александрович, здесь у вас появляется некая свобода для воображения, для работы мозга. И это, на самом деле, очень интересно. И наше последнее продвижение в этом вопросе. Мы сделали прототип, у нас есть приложение для смартфонов. Мы сделали...
3: Приложение, в смысле?
4: Да, приложение для смартфонов. Мы сейчас изменили приложение с учетом современных тенденций. Шортсы. Можно так, как вы взглянули на музыкальное произведение, вот вы попробовали несколько вариантов, и какой-то вам очень понравился. Вы теперь это можете записать и поделиться через сеть со своим другом, подругой, который послушает это произведение по-новому, вашими ушами. И мне кажется, это интересно.
3: Ну, а мне почему-то вспомнилась ваша с Нурулой разработка, купленная в свое время Microsoft. Ну, правда, то, что куплено Microsoft, чаще всего довольно скоро помирает. Вот Microsoft убила самую знаменитую эстонскую разработку Skype несколько лет. Она ее дорабатывала, и, естественно, каждый следующий вариант оказывался в каких-то отношениях хуже. И, в конце концов, просто перестала поддерживать. Так вот, Руспак, насколько я помню, продержался только в составе одной версии Windows, а дальше Microsoft, как собака на сене, сама его не распространяет и другим не дает.
4: Ну, я поправлю, тут немного по-другому, но действительно все связано с Microsoft. Очень давно, еще будучи аспирантом в ЦИМИ, Академии наук СССР.
3: Ну, ЦИМИ – это Центральный экономико-математический институт. Сейчас уже не все помнят это название, хотя институт по сей день живет, работает и очень интересно работает.
4: Ну вот тогда мне повезло, я сыграл в «Тетрис». Он назывался «Стаканом». Авторы были Герасимов и Пажетнов. Они были программистами в вычислительном центре Академии наук. Я буквально через 2 месяца после создания этого стакана поиграл. Это была такая символьная игра зеленого цвета, символы на экране черном.
3: Ну, сейчас потрясающая вариаций игра. На тему Тетриса есть многие сотни, но ключевая идея Пажетного сохраняется.
4: Так вот, я влюбился в эту игру, наигрался, ну и решил создать что-то свое. И мне кажется, удалось. Игра, ну, я не стыжусь ее до сих пор. Мы ее написали. И если вернуться к Microsoft, Microsoft купил лицензию на эту игру только для 32-битных машин, во-первых. То есть, соответственно, 64 и так далее права оставались у моего партнера. Потому что я сам, в первую очередь, я продал права партнеру, а партнер уже дальше распространял игру. И они купили лицензию и переписали игру. Игра называлась «Руспак». Написано было для ДОСа, для режима ЕГА, это который был до ВГА.
3: Ну,
4: и переписали.
3: Дело в том, что современные мониторы с высоким разрешением появились достаточно поздно. Разрешение ЕГА, я точно не помню сколько, но там где-то было меньше 400 строк по вертикали, и изображения, конечно, выглядели, мягко говоря, не очень реалистично, и чтобы вписать в такие характеристики нечто интересное, надо было очень постараться.
4: Если коротко вернуться, было ЦГА, это как раз символьные экраны, зелено-черные. Потом ЦГА, потом ЕГА, вот для которой мы писали. Ну, ДОСовские программы шли вплоть до версии Windows XP. Они поддерживали DOS-программы. Это поздние версии Windows перестали поддерживать ДОСовские приложения. Вот. Ну, а потом ВГА, ну, и остальную историю, наверное, вы знаете. Так вот...
3: ВГА, это, если не ошибаюсь, 480 строк и по 640 точек в каждой строке.
4: Да. Так вот, Microsoft дала свое название Russian Square.
3: Русский квадрат.
4: Имеется в виду площадь. Ну, Красную площадь, видимо, они не могли написать Russian Square.
3: Да нет, скорее всего, все-таки квадрат, поскольку игровое поле изначально квадратное.
4: Да. Но, тем не менее, некая аллюзия с Красной площадью присутствовала. Так вот, они эту игру поместили в PlusPack для Windows XP. PlusPack раньше для каждой операционной системы Windows 95, Windows 98, они давали PlusPack. Это набор программ, который отдельно можно было бы купить.
3: Ну, дословно расшифровывается плюс-пакет.
4: Пакет. Так вот, в этом пакете, как правило, было 3-4 игры, какой-нибудь графический пакет, какое-нибудь интересное приложение там с таблицами и, может быть, текстовый редактор небольшой. И вот в том наборе для Windows XP было 3 игры, одна из которых была Russian Square, наша игра. Приятно, она очень неплохо тогда распространилась, это 2000 год. Вот. А если вернуться, я боюсь, конечно, показаться динозавром, но игра для DOS была написана в 89 году. Вот. С замечательным молодым программистом, тогда десятиклассником, Димой Шмырином. Картинки рисовал мой коллега по ЦМИ Валентин Писаревский. Ну, а я придумал идею и был как бы главным дизайнером. Всего 3 человека.
3: Да. Сейчас нынешние игры сочиняют многие сотни в одном коллективе. И иногда получается.
4: Ну, есть образцы, когда игра, скажем, Flappy Birds была придумана вьетнамским программистом буквально месяца за 2-3 и стала супер популярной в мире, которая была продана то ли 300, то ли 400 миллионов экземпляров.
3: Вот, но все-таки этот самый Руспак с виртуальной реальностью не связан никак. Это чисто графическая игра с очень простой графикой. Там просто разноцветные квадратики, которые можно перемещать целыми рядами или столбцами, вталкивая в нужном месте в этот квадрат, квадратик, двигающийся по периферии. Ну и когда собирается строка или столбец одного цвета, она стирается.
4: Исчезает. Если вы не успеваете стереть, то появляется штрафная линия, штрафной ряд. И то есть вы боретесь, вы сжимаете, а игра пытается расшириться. И я добавлю к тому, что Анатолий Александрович сказал. Вернее всего, вы помните игру 15. Это поле 4×4 и один отсутствующий элемент. Поэтому не 16 там квадратиков, а 15. И вы можете двигать сложно, но перемещать элементы. И, скажем, собрать 1, 2, 3, 4 и так до 15. Моя игра, и, собственно, мы получили патент на вот идею с Руспаком, она заключалась в том, что у нас элемент не внутри отсутствует, а мы добавили снаружи, что давало интерактивность.
3: Да. Но вообще-то изобретений братьев Латыповых так много, что, скорее всего, мы запишем еще по меньшей мере одну передачу по этой теме. Ну, а поскольку это запись, то даже если бы хотел, все равно не смог бы сказать вам, кто будет через неделю. Единственное, что обещаю, будет интересно. До свидания.
1: Допрос Вассермана. Саммит НАТО в Анкаре. Контекст. На очередную встречу представителей Западного блока Киев возлагает большие надежды. Даже массированную атаку дронов по России попытался организовать, чтобы показать свою силу и возможности. В расчете на то, что Запад в целом и США в частности встанут на сторону якобы побеждающих. Однако пыль в глаза пустить не удалось. Силы российского Минобороны сорвали провокацию. Да и в самом НАТО, помимо Украины, масса проблем. Главная из них может стать роковой. Останутся ли США в альянсе? И если да, то в каком виде? Ясности тут нет. Заявления, звучащие в Вашингтоне, пугают европейцев. Именно поэтому руководство НАТО в Брюсселе прикладывает неимоверные усилия, чтобы максимально вовлечь Дональда Трампа в дискуссии, убедить его в том, что Европа больше платит за безопасность. И в собственной правоте. Для европейцев она такова. Америка должна и дальше прикрывать Старый Свет от реальных и мнимых угроз, обеспечивать военную, финансовую и политическую помощь, стоять в авангарде противостояния с Россией. Но у американского лидера своя картина мира, и она не совпадает с картиной мира, выстроенной в Европе. На саммит Трамп приедет, но отдельно встречаться с натовскими лидерами не намерен.
5: Узнать за 90 секунд.
1: 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в трех аэропортах. Взрывы вновь прогремели на иранских островах Кешм и Харк. В Госдуме предложили снизить госпошлину за регистрацию брака до 1 рубля. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самара, Ульяновска и Чебоксар, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничение доступа к арестованной главе Гагаузии Евгении Гуцулы, давление на ее близких являются элементами системного преследования оппозиции со стороны центральных властей Молдавии. Об этом заявил заместитель главы автономии Илья Узун. По его мнению, Кишинев намеренно использует жесткие методы изоляции, чтобы запугать руководство автономии и заставить регион отказаться от защиты своих полномочий и самобытности. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцулу к 7 годам лишения свободы. Ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии ШОР. Взрывы вновь прогремели на иранском острове Кешм. Несколько взрывов были слышны на острове Харк. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ. Ночью американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. По данным СМИ, вследствие американских ударов по югу Ирана ранены несколько человек. Иранский МИД заявил, что удары Штатов по Исламской Республике являются серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между странами. Кроме того, МИД Ирана осуждает решение Министерства финансов США за отзыв лицензии на операции с иранской нефтью и предупреждает Вашингтон, что Тегеран предпримет любые действия для защиты своих интересов и нацбезопасности. Об этом заявил иранское внешнеполитическое ведомство. Ранее Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина сообщило, что отзывает ранее выданную лицензию на операции с иранской нефтью, заменив ее на новую, которая запрещает новые операции и дает указание завершить все старые сделки до 17 июля. Число российских туристов, посетивших Болгарию в прошлом году, составило около 74 тысяч человек, хотя еще до 2019 года достигало 500 тысяч человек в год, рассказала в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова. По ее словам, падение объема турпотока связано с отсутствием прямого авиасообщения с Болгарией, трудностями с получением въездных виз и высокими логистическими расходами в целом. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил снизить государственную пошлину за регистрацию брака до 1 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект. В документе подчеркивается, что снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака. Изменения предлагается внести в налоговый кодекс Российской Федерации. Сейчас размер госпошлины за госрегистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, составляет 350 рублей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Говорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак, студия «Радио Спутник». Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель медиагрупп России сегодня. Конечно, как и всегда в это время, также в студии «Радио Спутник». Ростислав Владимирович, всего-то неделю назад в Монако произошел вот этот террористический акт. И вот уже через неделю под Киевом, причем уже мертвую, обнаруживают подозреваемую в этом теракте. Как-то уж больно все красиво сложилось в этой истории. Вот я так сформулирую. А вы верите, что это вообще она, что это все не сфабрикованная история? Уж больно прям складно все вышло. Вся Европа искала, а тут нашли и сразу мертвую.
3: Ну, почему? Конечно, верю. А чего ее нет сама? Таких придурков много. Одноразовых, которых нанимают. Они вместо того, чтобы взять побольше денег, купить у каких-нибудь арабов какой-нибудь паспорт и уехать
2: на Фиджи?
3: В неизвестном направлении, и не на Фиджи, лучше в Канаду, на Фиджи будут искать в первую очередь, или в Гренландию, туда вряд ли поедут искать. Там хоть народу и мало, и найти вроде бы проще, но пока сообразят, что туда тоже можно поехать, может пройти уже много лет, сам на эскимоса станешь похож. Вот. Это, конечно, не гарантирует, что долго проживешь, но все равно еще дает шанс. А когда ты возвращаешься к своим нанимателям, ну, тебя и закапывают. Это нам еще просто повезло, что сейчас на Украине бардак, все со всеми грызутся, все всех продают, поэтому тут же поймали еще и офицера главного управления разведки, он еще и признался, или надо исчезать тому, кто ему давал поручение. Тоже где-нибудь там тонуть, не знаю, свадить с высоты, стреляться. Мало чего с человеком может произойти, в общем. Потому что так же можно и на уважаемых людей выйти. Вот. Ну или этому офицеру разведки, прежде чем он даст показания, надо что-то с собой сделать нехорошее где-нибудь там в тюрьме. Вот. А так, ну, умерла и умерла, ради бога. Что первый раз, что ли, уже было там у них в 2014 году или в 2015, помните, тоже в какого-то обормота стреляли, которые не то с Северного Кавказа, не то с Южного Кавказа там. Значит, не то попали, у него никогда не попали, уже и не помнят даже. Но тех, кто стрелял, потом тоже нашли где-то под Киевом мертвыми. И все, и больше никого не нашли, тех, кто их убил. И здесь должно было быть так. Нашли тело, ну и ради бога, тело сие тело.
2: То есть, по сути, они признали, что это они в таком случае.
3: Почему они признали, что это они?
2: Ну, то есть, что это Украина, что след украинский, все, вот, нашли на Украине, все.
3: Ну, мало ли кто мог на Украине убить.
2: Да.
3: Ну, что там, мало иностранных наемников на Украине. Так что это... признали это, когда поймали. А так, ну, убили и убили. Знаете, это самое там... На участие ЦРУ в убийстве Кеннеди указывает очень много косвенных улик. Но никто не признал, что они участвовали. Пока что.
2: Ну да, а пока не признал.
3: И вряд ли уже когда-нибудь признают.
2: Ну,
3: уже было время настолько хорошо зачистить следы, чтобы никто никогда прямых доказательств не обнаружил. Разве что кто-то там где-то... Да и то это не будет прямо, если даже кто-то где-то написал мемуары, их спрятал через 1000 лет, значит, все равно это не будет прямым доказательством. Мало ли, что мог человек в состоянии поморчения в пожилом возрасте написать.
2: Ростислав Владимирович, а вообще это убийство, или вернее покушение, а потом убийство уже исполнителя, оно свою резонансность быстро потеряло? Оно ее уже потеряло?
3: Да, оно и не имело.
2: Ну, как всполошили, Монако все-таки впервые такая
3: нет,
2: история.
3: Нет, так это для Монако какой-то резонанс, потому что это у них впервые. А что там на Украине или вообще на постсоветском пространстве впервые убивают бизнесмена? Или его впервые убивают за рубежом? Да ради бога, десятки, сотни, наверное, уже даже 1000 случаев, если считать, с 91 года. И если бы сейчас бы с Украиной бы не было бы войны, так мы бы даже не заметили бы этого убийства. Ну, прошло бы оно там где-нибудь там строчкой в этом самом в сообщениях. И все, плюнули бы и забыли. Просто сейчас, да, идет война, поэтому, значит, грешно не пнуть киевский режим, который где попало убивает своих врагов. Значит...
2: Что-то лыко в строку, то, что называется.
3: Да. Вот. Поэтому оно более-менее там у нас сейчас проходит по новостям. И то, по сравнению с этими самыми, ну, не пользуется таким успехом, как кадр бомбардировок Киева, например. Это более красочно. А здесь, ну, какой-то бизнесмен, ну, взорвали его там, значит, ну, не убили, даже если бы и убили. Ну, сейчас эту женщину убили, которая, значит, приносила ему взрывчатку домой там или куда-то, в подъезд. Вот, ну, что, это что, первый раз мало ли нас взрывали. Только на стадионах взрывали. Ахмада Кадырова... А Хатя Брагина в этом самом, в Донецке. Значит, два типично одинаковых практически покушения, только личности разные. Вот. А стреляли сколько там? А убивали за рубежом? А тонули в бассейнах? Или там в этом самом в океане? Или вообще просто пропадали в неизвестном направлении? Со всеми там, кстати, у нас пропала семья бизнесмена в неизвестном направлении. Ушла и не вернулась. И как-то, ну вот, знаешь, недели две их искали, не нашли. А нашли ли сейчас или не нашли, ну, как-то не появляется на первых полосах там информация о их дальнейшей судьбе. Ну бизнесмен, там. Тоже у него были там какие-то там проблемы, не то с налоговой, не то с прокуратурой, не то старые, не то новые, не то когда-то, не то сейчас. В общем, ну, тоже можно было из него целое дело раскрутить. Там, ну, прошло незамеченным.
2: Ушли и ушли.
3: Да. Таких же, я говорю, таких случаев много, и люди к этому привыкают достаточно быстро. Понимаете, когда распался Советский Союз, начались первые убийства. Значит, это для людей было как перенесение фильмов о мафии в реальную действительность. И это шокировало. Но проходит неделя, вторая, третья, десятая, ничего не прекращается. Люди привыкают просто.
2: Тогда сначала о саммите НАТО, как о главной, наверное, такой информационной теме сейчас в повестке. Но вот хотелось бы спросить, на ваш взгляд, так, а можно ли вообще говорить о конкретной повестке этого саммита НАТО? Потому что слишком уж, ну, скажем так, слишком много проблем вокруг нынешней ситуации с НАТО, и взаимоотношениями с Трампом, и финансированием Украины. Что они там сейчас собрались решать, и что они могут решить?
3: Ну, саммит НАТО вполне конкретная повестка из одного пункта. Как теперь выкручиваться из ситуации с Россией, ну, в перспективе и с Китаем, но пока с Россией, потому что Китай от НАТО далеко, он близко к Штатам. Угу. Вот. А для НАТО сейчас...
2: Типа пора заканчивать потихонечку?
3: Вот нет, это типа все. Как выкручиваться. Хотелось бы убить, но пока не получается. Вот. Договариваться тоже никто не хочет, а что-то делать надо. И у каждого есть своя идея. Причем идея в основном заключается в том, что давай ты будешь воевать, а я тебе буду продавать оружие. Дорого. Значит, и только поэтому они не могут договориться. То есть, потому что все хотят продавать оружие, а никто не хочет почему-то воевать. Вот героем никто не хочет быть. Значит, вот, а так смысл их всех сейчас собраний, переговоров и так далее, он один. Значит, идея о том, что можно разорвать Россию экономически, оказалась ложной. Значит, не знаю, скрыл от них это Обама, который в 2014 году тоже рассказывал, что он порвал российскую экономику в клочки, или был уверен, что он таки ее порвал. Но, в самом случае, в 2022 они пытались сделать ровным счетом то же самое. То есть порвать в клочки российскую экономику, таким образом уничтожить государство, потому что государство без экономики не существует. Это не вышло. Ядерный шантаж тоже не получается, потому что всем понятно, что не только мы хотим не умереть, а победить, но и они тоже хотят не умереть, а победить. Поэтому игры «давайте сейчас мы поиграем с вами в атомную войну» не выходят, как мы говорим, ну давайте поиграем, посмотрим, у кого лучше получится. Значит, экспериментировать им не хочется, потому что... Ну,
2: шансы невелики.
3: Да, и мы прекрасно понимаем, что если мы ударим, то они ответят, и они прекрасно понимают, что если они ударят, то мы ответим. А можем даже и сами начать при определенных обстоятельствах. Вот. Соответственно, ну вот как можно вести войну, опять-таки, на истощение обычными следствиями. Хоть здесь Россия тоже вполне конкретно говорила, что если они попытаются развязать европейскую войну, то она станет ядерной. Значит, ну, попытаться можно и даже хочется. Вот, сделать как-то так, чтобы, с одной стороны, и война была, и ядерной не было. Значит, ну, вот три варианта, да, то есть либо скатываться в ядерный вариант, чего никто не хочет, значит, либо продолжать усилия по уничтожению российской экономики, но своя уничтожается значительно быстрее, что наводит на грустное размышление, значит, либо пытаться вести войну обычными средствами, что, в принципе, дает им шанс на... успех, потому что их много, и тыл у них глубокий.
2: Значит, так воевать никто не хочет.
3: Ну, не хочется, не хочется. Ну, слушайте, у нас что, всем хотелось воевать, что ли?
2: Нет, конечно, да.
3: Ну вот, значит, когда приходится, так находят кому воевать. Значит, людей много, тыл глубокий, вот шанс есть. Но опять-таки возникает вопрос, а Россия же говорила, что там, если совсем плохо станет, то, возможно, он ядерный вариант. То есть, понимаете, если вот, мы с вами англичане, да, ну и французы еще в придачу, и мы теряем там, допустим, Польшу, Прибалтику, Финляндию, даже Швецию, тоже не жалко, вот, возможно, даже Германию, хотя не хотелось бы всю, тоже теоретически можно, значит, в обмен на увязание России там, в Столетней войне обычным оружием, ну, в принципе, подходит. Значит, ну, опять-таки, не за один же день все это будет оккупировано. Да? Пока там займется Скандинавия, пока займется Прибалтика, пока русские долины дойдут, в общем, у нас несколько поколений сменится. Значит, глядишь, Россия там, и устанет воевать, там что-нибудь в ней произойдет, а мы будем радоваться, кстати, делить трофеи. Заодно ликвидируем всяких неприятных восточноевропейцев, да и немцы тоже много нехорошего нам сделали в этой жизни, да и конкуренты. Так что, в общем...
2: Как личный блок у них такой, прямо они все да, любят друг друга.
3: Да. Да, ну, в мире всегда так, все друг друга любят. Вот. Ну, в общем, короче говоря, идея сама по себе прекрасна, да, у нас с вами. Но возникает вопрос, они не хотят. Вот эти вот прибалты, поляки, финны, они не хотят. Они говорят, ну, вместе с вами, да. Еще желательно, чтобы были американцы. А так нет. Значит, и надо либо как-то придумать, чтобы оно само собой получилось. Ну, чтобы они раз втянулись, а мы потом скажем, ну, видите, вы сами начали воевать. Мы тут ни при чем, это вы начали. Вот. Мы готовы вам тоже помогать, но чуть-чуть. Значит, вот, либо, опять-таки, что-то придумывать. Значит, фактически все вот эти саммиты ЕС, саммиты НАТО, саммиты семерки там и так далее, они все вокруг этого крутятся. Что делать дальше? Экономическую войну проиграли, политически проиграли, дипломатически проиграли, в военном плане Украину проигрывают. Вот сейчас Украина закончится. Дальше что делать? Как? Мир не хотим. Мир нас не устраивает, потому что мы проиграли, и мир нас не устраивает, так как это будет фиксация нашего проигрыша. Значит, я имею в виду европейского, да, и американского. Вот. Что дальше? Как себя вести? И, повторяю, если бы они были бы консолидированы, значит, ну и такими, значит, как они говорят, жертвенными, да, ради мира во всем мире готовы были бы пожертвовать собой, ну да, они могли бы доставить нам кучу неприятностей, потому что тогда бы они бы, значит, выступали бы жестко единым фронтом и говорили бы, что либо вот наши условия, либо тотальная война. А они не едины, они друг друга подставляют, значит, они друг с другом грызутся, они пытаются друг друга обманывать, они пытаются друг у друга выигрывать, опять-таки, финансово-экономически по принципу, если мы не можем поделить российский пирог, давайте поделим ваш. В таком состоянии они не могут прийти к какому-то, какой-то единой позиции. Когда они действуют растопыренными пальцами, мы эти пальцы по очереди и ломаем. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но ломаем их по очереди. Вот. Поэтому то, что было вот, там, год назад, полгода назад, два года назад, то, что было на этом саммите НАТО, будет и на следующем. Исчезнуть так быстро они не смогут, потому что, повторяю, у нас нет возможности их ликвидировать военным путем быстро. Экономически мы их будем... душить еще долго, да нам и невыгодно их экономически душить. Мы хотели бы с ними вернуться к какому-то сотрудничеству. Не к такому, как было, но к какому-то все равно. Это и нам, и Китаю надо, в принципе. Концепцию Большой Евразии никто не отменял. А вот, значит, то есть вот эти вот экономические противостояния продлится еще долго. Военного, будем надеяться, удастся избежать. Хотя не факт, потому что британцы, например, серьезно настроены на провокацию, а те самые прибалты, маленькие, но чумные, у них сегодня мозги работают нормально, а завтра что-нибудь происходит. Им кажется, что все, они ухватили бога за бороду, главное тянуть и не пускать. Поэтому гарантии, что проскочить удастся, нет. Но, во всяком случае, шансы, и неплохие шансы есть. Просто потому, что те, от кого это зависит, те, кто контролирует ядерные арсеналы на Западе, они прекрасно понимают, что к малой войной все это не обойдется. И этим самым. И столетнюю войну обычным оружием Россия тоже вести не будет.
2: Вячеслав Владимирович, а вот на ваш взгляд, есть у этих маленьких стран, у Прибалтики, у Молдавии той же еще, которые там продолжают медленно, но верно вот эту вот контрроссийскую историю и с закрытием русского дома в Молдавии, и вот сейчас заявление прибалтийцев о массовой депортации русскоговорящих граждан за территорию прибалтийских стран, у них есть шанс остановиться? Это, или они уже, так сказать, вот пойдут до конца, до победного, то есть не победного, конечно, в кавычках,
3: ну, на ваш взгляд? Как сказать...
2: Это же дорога вот. В один конец получается.
3: Да, но понимаете, вот давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны, с нашей. Вот ДНР и ЛНР образовались, да? Их еще никто не признал, там 14-15 год. А у них был шанс на то, чтобы, кстати, вернуться в исходное? Не было.
2: Не было.
3: Вот. Потому что уже очень большое количество людей сделало определенный выбор. И результат, кстати, возвращения был бы для них трагическим. Поэтому шансов назад прийти не было. Но здесь тоже большое количество людей делает выбор. И чем дальше, тем больше. И если у Молдавии еще есть определенные колебания, там, кстати, Санду со своими радикалами его думает. Но чисто теоретически, значит, где-то там в нейтральной позиции Молдавия еще может удержаться. Там пророссийская она уже не станет, но в нейтральной позиции она может удержаться еще. Хотя с каждым годом это как все менее вероятно, опять-таки. То для Прибалтики, а как Прибалтики вернуться? А там что, есть силы, которые хотели бы вернуться в нормальное состояние?
2: Но экономика-то умирает. Я вот к чему. Может быть, с этой точки зрения?
3: Ну, умирать они будут еще долго. Да? Потом, знаете, когда вы умираете в хосписе, в таком, где о вас вроде как заботятся, то почему бы и не умирать? По поводу народа они не беспокоятся, потому что народу они сказали, сейчас придут русские и всех убьют. И последний бомж где-нибудь там, в том самом в Риге, значит, боится, что если придут русские, то отберут у него его кепку с монетами, значит, а самого повесят. Значит, поэтому... В общем-то, кстати, опора на массы у них определенная есть. Значит, политики сами, но они себя более-менее неплохо чувствуют. Опять-таки, понимаете, маленькие страны, ведь у них образ мысли, а у их политиков, да и у населения, он коренным образом отличается от образа мысли населения крупных империй. Значит, во-первых, они всегда... Ну, понимая, что сами себя не защитить не могут, они всегда выбирают себе там союзника, сюзерена, там, хозяина, назовите как угодно это. И выбирают по принципу, ну, вот эти благородные люди просто не могут нас не защитить. У них много сил, они разделяют наши ценности, неважно, там, какие капиталистические, социалистические, общечеловеческие, какие угодно. Значит, поэтому вот они как дадут сейчас... Значит, чтобы нас не обижали. Вот, и нам будет хорошо. Поэтому надо только, значит, провозглашать их лозунги, значит, носить транспаранты с ними там, и так далее. Ну и периодически, значит, погавкивать на тех, кого мы считаем их врагами. Это безотносительно от того, чью сторону они в данный момент занимают. Поведение у них примерно, кстати, одинаковое. Они не понимают одной простой вещи, что... И понять в принципе не могут, что для сверхдержавы их проблемы слишком мелкие. И она их зачастую вообще не видит. То есть то, что для них является глобальной проблемой, значит, с позиции сверхдержавы вообще незаметно. Значит, и втягиваться в какие-то там их местные конфликты она просто не будет. Значит, потом у них начинает рождаться там непонимание, обиды, а почему так, собственно. А почему вот мы же такие хорошие союзники, там, а нас не защищают там, и так далее. Но, тем не менее, они являются основным мотором любого подобного рода противостояния. С одной стороны, их всегда рассматривают как там, вот такую вот приграничную серую зону, да, буфер между крупными государствами. Значит, мы сталкиваться непосредственно не будем, а пусть там вот в этом болоте там, какие-то, там, что-то там разбираются. А с другой стороны, вот именно это болото, да, это, там всегда и рождаются все конфликты. Не случайно, или там конфликты рождались на Балканах, в Восточной Европе там, и так далее. А когда вызрел, допустим, германо-польский конфликт, который вылился в войну 1939 года? После Версальского соглашения, после поражения Германии в 1917 году, когда вновь созданная Польша и разбитая Германия были, оба были слабыми странами относительно. Значит, и поляки исходили из того, что они вполне могут, кстати, играть с Германией в войну, там, значит, претендовать на какие-то территории и так далее. То есть это была вот такая вот как раз эта европейская серая зона. Значит, также точно вызревали все балканские конфликты. Там стран слишком много, противоречия между ними и обиды тянутся уже тысячелетиями. И это всегда можно, есть за что зацепиться. Всегда есть какая-то территория, которая вчера принадлежала вам, а сегодня принадлежит нам. И как только вот они превращаются в эту самую серую зону, да, они в территорию подконтрольную одной державе, да, а в подобного рода серую зону между державами, там тут же начинаются свои мелкие конфликты, и каждый начинает смотреть на какого-нибудь из этих самых из соседей, чтобы он поддержал против противника. Ну, смотрите, сербы до сих пор при всем своем стремлении в ЕС постоянно оглядываются на Россию. Хотя Милошевич первый начал проводить проамериканскую политику на Балканах. Почему? Да потому что европейцы и американцы поддержали хорватов и мусульман против них. Значит, и у православных сербов осталась только Россия в тылу. Да, она далеко. Да, она сейчас не может им там как-то более-менее серьезно помочь. Но они имеют в виду, что когда-нибудь

0: на Европу и интегрироваться туда, потому что, опять-таки, им выдвигают пока неприемлемые для них требования, да, в отказе от Косово. И вот на сегодня они находятся в такой промежуточной ситуации. Мы не хотим отказываться от Косово, поэтому мы держим руку на пульсе у России, да, но если со временем это станет для нас приемлемым, да, и Евросоюз еще будет достаточно сильным, тогда мы откажемся от Косово и уйдем в Евросоюз.
1: Оставайтесь на радио «Спутник». Продолжим.
2: Спорим с Ищенко.

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чат?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка

0: На планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Спорим с Ищенко.
1: Продолжаем наш эфир, продолжаем наш разговор с обозревателем Метеогрупп России сегодня Ростиславом Владимировичем Ищенко. И моя любимая тема. И Ростислав Владимирович об этом знает. Будем говорить про Польшу. Ну, то есть даже не совсем про Польшу, а взаимоотношения Польши и Украины, поскольку террорист Буданов теперь тут прокомментировал события на взаимоотношения Польши и Украины в данный момент времени. Но удивительно, что накануне годовщины Волынской резни украинцы расклеивают, в том числе и в Польше, подряд плакаты с Бандерой и продолжают как бы не верить в то, что Польша пойдет на принцип до конца, или что? Или им это уже роли для них не играет никакой? Но, по-моему, поляки уже не готовы отступать в этой ситуации.
2: Ну, они, может быть, не готовы отступать, но и наступать они тоже не готовы. Потому что до сих пор Жешув работает.
1: Ну...
2: И это... будет работать. А что еще Украину интересует? Какая Украине разница, через кого Европейский Союз выделит помощь? Там, через поляков напрямую там, или что-то. Мне главное, чтобы все это до нее добиралось.
1: А общественное мнение в Польше?
2: Ну, что общественное мнение? Ну, вы видели, чтобы общественное мнение пришло блокировать Жешув?
1: Ну, пока нет, но я имею в виду, это же может нарастать. Или не может?
2: Да, я не думаю, что это будет в этом самом, что это будет нарастать в таком плане. Там очень четко политики это канализируют в борьбу друг с другом. В частности, консерваторы и СПИС, значит, пытаются использовать это, активно пытаются против гражданского союза. Точно так же, как в свое время Туск носился по Польше и рассказывал, что ЕС даст деньги только в том случае, если уберут ПИС. Теперь ПИС бегает и говорит, смотрите, Туску дали деньги, он все это потратил на Украину, а украинцы все бандеровцы и радуются, что не нас убивали. Ну, поляки смотрят, правда, действительно, все так. Значит, соответственно, голосовать будут против Туска. Но извините, выборы не только в 27-м году. То есть надо, чтобы вся эта история до 27-го года активно держалась в общественном дискурсе. Если сейчас все с Украиной порешать... то...
1: Еще столько времени останется.
2: Да, к тому времени Туск может все исправить. Украины уже нет, бандеровцев нет, ничего нет. Все уже хорошо. Вот. Поэтому даже те, кто это раскручивает с точки зрения польской внутриполитической ситуации, заинтересованы в том, что это продолжалось как можно дольше. Знаете, что в том самом... Польская полиция не в силах прекратить бандеровские бесчинства? Ой, не верю. Учитывая, что они за административные нарушения совершенно спокойно украинцы сейчас высылают массово, прямо в лапы ТЦК передают.
1: Значит, а уже начали, да, высылать прямо?
2: Они высылают уже, причем прямо привозят на границу, где их сразу ждет уже ТЦК. И это уже происходит с полгода. Значит, просто не так много их высылают, там, сотнями, тысячами, но не миллионами. Значит, чтобы исправить ситуацию с Усырского на фронте. Вот. Но сам процесс идет. Так вот, да пожалуйста, хватайте всех этих бандеровцев подряд, да и высылайте себе, ради бога. Значит, можете даже ввести для них самое обязательное письменное отречение от Бандеры. Не отрекся, уезжай. Значит, подписывать... бумагу, что я не Бандера, из Бандеру ненавижу, там, и так далее. Вот. Не хочешь, вот езжай туда, там, воюй за своего Бандеру. Они же этого не делают и не сделают. Хотя найти вариант утихомирить украинскую бандеровщину в Польше, у них проблем нету. Они находятся на своей земле, и поляки люди не сентиментальные. У них потому и мононациональное государство, что они все время и евреев выгнали после Второй мировой войны, то есть колониальцы не добили, добили поляки. У них даже погромы были после 45-го года. Вот. Они украинцев ассимилировали полностью, тех, которые находились на территории Польши. Там практически никого не осталось. Они и немцев ассимилировали. Значит, в общем-то, там те же самые силезцы, ну, не очень понятно, они вообще поляки по происхождению или нет. Но сейчас не поляки, потому что долгое время Силезия была... частью Чехии, а учитывая, что языки там все западнославянские, и силезский отличается от польского и от чешского тоже, то вполне возможно, что Силезия – это такая себе Белоруссия между Польшей и Чехией. Да? Вот. Но сейчас это Польша, и сейчас они все поляки. Вот, то есть они умеют, что в чем поляки преуспели, это в консолидации наций. Они, как у них очень жесткий националистический режим был всегда. Значит, в средние века, там, в 17 веке, в 16, в 18, на религиозной основе. Вот, позднее конкретно националистический, там, на этнической основе. Украинцев они всегда не любили. Вначале не любили за то, что православные, а после Богдана Хмельницкого за то, что украинцы, за то, что это самое, устроили гражданскую войну, в ходе которой Польша потеряла территории крупные, там, Чернигово-Северщину, Киев с городками, ну, практически весь, все левобережье, Киев с городками, Полтавщину, да, значит, и это самое Смоленщину. Угу. Полностью, и лишилась последних шансов, последних надежд на то, что она когда-нибудь станет великой восточноевропейской империей. Кстати, замечу просто, что у нас хоть и говорят, что вот там, ну, 17 век, начало упадка Польши, но последнее крупное польское достижение, победа над турками под Веной, это 685 год. А Хмельницкий это 648-й. 53-й, 55-й, да? Значит, вот, то есть, с точки зрения самих поляков, он заложил, так сказать, бомбу под польское государство, вот, и если бы был не он, так вполне возможно, что поляки бы совершенно по-другому бы развивались. Ну, по крайней мере, они так считают. Значит, поэтому у них к украинцам отношение крайне негативное было, есть и будет. Так что, ну, никаких оснований считать, что значит, там, что-то кроме политической целесообразности их удерживает, нету. А политическая целесообразность существует, потому что Россию поляки, помимо того, что ненавидят, еще и боятся. Украину они ненавидят, но не боятся. Россию ненавидят и боятся. Поэтому они предпочитают делать ставку на то, что там между ними и Россией будет существовать какая-то Украина. А если она даже не будет существовать, то пусть воюет с Россией как можно дольше, потому что таким образом она как можно сильнее обескровит Россию в пользу Польши. Да? Значит, поэтому они помогали, помогают и будут помогать. Вот то, что скандалили, да, скандалят. То, что они подрывают частично украинский имидж в глазах Европы, да, подрывают. Опять-таки тоже с достаточно дальним прицелом, потому что раз Украину все равно тут добьют до последнего украинца, вот, то между полякам выгодно, чтобы Европа от нее, кстати, отвернулась и не принимала уже потом в свой состав, да, чтобы на нее не уходили те деньги, которые уходят на Польшу.
1: А есть там имперские амбиции? Остались они у поляков в этой ситуации? Ну, коль скоро Украины не будет, может, все-таки...
2: Ну, скажите мне, в России имперские амбиции остались?
1: Конечно.
2: А вы не слышали этих самых, там, нам не нужен Кавказ, нам не нужна Средняя Азия, нам не надо правобережье Украины, нам не нужна Беларусь, нам не нужна Прибалтика?
1: Слышал, конечно.
2: А это имперские амбиции?
1: Ну, наверное.
2: Но нет, России... это не имперские амбиции. Империи всегда все надо. То есть... У нас после распада Советского Союза есть, кстати, определенный травматический синдром. С одной стороны, мы числим себя империей, которая имеет глобальные интересы, действительно имеет глобальные интересы. С другой стороны, имперскую политику мы проводить не хотим, потому что это слишком накладно. Ну вот поляки тоже, с одной стороны, у них есть имперские фантомные боли, а с другой стороны, у них просто нет возможности проводить имперскую политику, потому что они вообще живут на наследство Европейского Союза. И в этом плане Европейский Союз – империя, а Польша только пытается использовать средства этой империи в своих интересах. Так вот, очевидно, что в России эта ситуация со временем будет переломлена, потому что Россия, в принципе, может существовать только в виде империи. Она слишком огромна, значит, она является глобальным государством, а глобальное государство не может существовать вне имперского дискурса. Поэтому у нас постоянно говорят, даже те, кто не хочет расширяться или возвращаться там, к границам СССР по разным причинам, значит, если говорят, но мы должны предложить там, окружающим народам, окрестным, значит, и вообще всему миру, значит, свою идею глобального развития. Ну, это и есть имперская идея. И для того, чтобы ее реализовывать, империя, собственно, и приходит на окружающие территории. Значит, потому что помимо идеи, да, империя несет еще юридическое обеспечение этой идеи.
1: То есть безопасность.
2: Имперское законодательство для всех народов, которые желают вступить в империю. Значит, вот. А у поляков такая возможность потеряна давно. Она потеряна с 17 века, с 18-го пусть. И реально с 17-го, значит, психологически с 18-го. И с тех пор выросли поколения, которые просто знают, что Польша когда-то была великой Речью Посполитой. Но этого ни они, ни их деды не видели. Все они уже граждане небольшого европейского государства, которая проводит политику небольшого европейского государства, но с большими амбициями.
1: Ну, отщипнуть-то можно же в этом контексте? Или уже понимают, что не отщипнуть?
2: Ну как, отщипнуть, конечно, ну, можно, там, Львов, но нужно вот ли? Но нужно ли отщипывать? Вот смотрите, опять-таки, если Украина исчезает.
1: В государственном смысле?
2: Да.
1: Да.
2: Исчезает она в дыму и пламени. Это уже сейчас видно. То есть это территория сплошной разрухи и разбежавшегося населения. Для Польши, если все это падает на плечи России, как территория, которую необходимо как-то восстанавливать и обустраивать, значит, это определенная пауза, пауза безопасности, потому что Россия не может одновременно заниматься этими территориями там, и как-то сильно, слишком сильно давить на Польшу. Потому что и то, и другое требует слишком большого расхода ресурса. Значит, соответственно, их это вполне устраивает. Но если Польша получает Галицию хотя бы, ну, соотнесите размеры Галиции по отношению к Польше и размеры всей остальной Украины по отношению к России. И вы увидите, что для Польши это просто неподъемное самое. За исключением одного случая. Если Европейский Союз согласится это профинансировать, но Европейский Союз не соглашается это финансировать. Европейский Союз говорит, это должна финансировать Россия. Мы согласны это забрать, но финансировать должна Россия. А так не получается.
1: Россия, тогда мы заберем.
2: Кто финансирует, тот и забирает. Да, в том-то и дело. Вот. Или никто ничего не забирает, тогда никто ничего не финансирует. Но так тоже не получается, потому что Украина не хочет никак ни с кем ни о чем договариваться. Вот. Поэтому, да, поляки, конечно, не против получить польский город Львов. Но надо, чтобы кто-то его взял, завернул, значит, в красивую обертку, перевязал ленточкой, перенес на блюдечке с голубой каемочкой. Во всех остальных случаях у них просто на это нет сил. Ну что, не хочет она самая Финляндия быть великой Финляндией? Они когда-то там границы рисовали до Урала. Можно и за Урал нарисовать там. И вообще чуть ли не до Астрахани, там на Волге тоже угорфинские племена когда-то жили, и в Подмосковье. Хочет, а может, нет, не может.
1: Съесть,
2: а что,
1: он
2: Литва,
1: съест, да.
2: Литва не хочет выйти опять к Черному морю, когда-то у нее была самая граница, проходила там между Днепром, то есть между Днестром и Бугом. Ну, собственно, Буга-Днепров-Ливан. Хочет она вернуться туда тоже, да, совсем не против, но не может. И поляки хотят границу между Вязьмой и Москвой иметь, вот, а могут и по Уралу захотеть потом, но не могут. Вот. И вот это осознание невозможности, оно уже, это не осознание поколения, которое потеряло и хочет реванша. Это осознание уже многих поколений, которые живут, понимаете, если вы...
1: Приняв.
2: Да, если вы живете от деда-прадеда, да, вы живете в маленьком Люксембурге, то вы уже просто не способны мыслить глобальными категориями, вы уже живете в маленьком Люксембурге. Если вы от деда-прадеда живете в Польше, вы можете ненавидеть русских, украинцев, там, евреев, немцев и так далее, каждого в своей мере. Но исправить что-то вы уже не можете. Вернее, как, выгнать евреев из Польши вы можете, а выгнать русских из России вам уже не под силу, и даже с Украины тоже. Вот. И с этим вам приходится мириться. И это, ну, самое приобретенное качество постепенно становится инстинктом, да, через несколько поколений. Вот оно у вас уже стало инстинктом. Вы уже другие поляки, вы уже не те поляки, которые были там в 17-18 веке и завоевывали Европейскую империю. Это уже совершенно другие люди, совершенно другими взглядами на жизнь. Понимаете, вы уже должны, если вы хотите иметь империю, надо от чего-то отказываться, потому что империя – это в том числе и серьезная военная сила. То есть надо оторвать от себя и вложить в армию. Пусть даже не вы пойдете служить. Пусть даже вы наймете себе армию в Африке. Но все равно вы должны оторвать от себя что-то, чтобы эту армию нанять. Значит, либо же там, идти массово в эту армию служить самостоятельно, потому что имперские интересы надо защищать. Даже если вы ничего не присоединяете, да, вы их все равно защищаете по всему миру. Империя все равно тогда доминирует там, на торговых путях, значит, доминирует в стратегических точках планеты, доминирует, борется за рынки сбыта, борется за сырье, потому что, ну, как иначе она начинает проигрывать в финансово-экономическом плане, и она уже не в состоянии обеспечивать в таком случае свое с этим имперское превосходство, свое имперское присутствие, даже не в состоянии быть третейским судьей. Поэтому у вас очень большие, кстати, расходы, которые падают опять-таки на имперское население. У вас есть свои плюсы, да, потому что вы можете, кстати, диктовать миру свой взгляд на жизнь и даже принуждать его этому взгляду следовать. Значит, но это ничего не приходит бесплатно. Так вот, для имперского населения такой образ жизни естественен. Значит, а для населения государства маленького естественный образ жизни, это нам ничего не надо, потому что у нас здесь хозяйство, и мы лучше вложим в хозяйство, а не в танки. Вот. И поэтому, допустим, вот у таких государств, как Украина, да, которые только что были частью огромной империи, и вдруг стали относительно небольшим государством, там у населения в мозгах, значит, зачастую сталкиваются вот эти вот две противоположные тенденции. С одной стороны, имперская, мы великие, мы могучие, мы сейчас всех завоюем.
1: Укры.
2: Да. А с другой стороны, а вот у нас тут садок вишневый, значит, там поросята и так далее, нам больше ничего не надо. Значит, вот. И они постоянно пребывают в состоянии когнитивного диссонанса. Но если бы Украина, допустим, просуществовала бы там не 35 лет, а 350, то там она была бы второй Польшей. То есть, да, она бы тоже бы ненавидела бы Россию, там, хотя периодически оказывалась бы в ее сфере влияния. Значит, она бы организовала бы себе моноэтничное население, все бы стали бы украинцами галицийского разлива примерно. Значит, в этом плане она бы точно бы Польша бы наследовала бы. Вот. Но при этом какие-то геополитические амбиции она бы похоронила. Она бы как Польша сейчас. За что борется Польша? Польша борется за доминирование в Восточной Европе. Причем не за собственное доминирование. Она хочет быть там субдоминантом. То есть Соединенные Штаты – глобальный доминант, а Польша – субдоминант. Она представляет в Восточной Европе интересы Соединенных Штатов и Европейского Союза. Вот, это, вот так поляки видят, собственно, свое великое имперское будущее. Но это будущее, может быть, с точки зрения Польши и великое, но не имперское, потому что они видят себя наместником империи.
1: Вот да? Я как раз хотел спросить, пока у нас еще до полторы, там, две минутки осталось, а есть какое-нибудь будущее, на ваш взгляд, потенциал, ну, я в трех кавычках, вот у Вышеградской четверки, воссоздаться как-то?
2: Ну, они вообще-то пока не распущены, да?
1: Ну, да.
2: Потенциал у них такой же, как у ГУАМ. Значит, создавали да, такое объединение, да, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия, да. Угу. Вот. Потом еще да, Узбекистан вступал, потом выходил, там, далее. Это вроде бы как было. Да, это была вроде бы как альтернатива СНГ. Но так и не срослась. Значит, сейчас вот такую же альтернативу СНГ там пытается создать Армения с Эстонией, там еще с кем-то там тоже. Вот тоже ничего не срастется. Значит, просто потому что помимо желания объединиться во что-то, должна быть общая цель. У Вышеградской четверки была общая цель вступить в ЕС. Они вступили, все. Дальше они там могут в рамках ЕС делить бюджеты, когда у них интересы совпадают. Когда они совпадают, могут не делить. Но как геополитический проект она больше не существует.
1: Не актуален просто.
2: Да, потому что дальше у них нет геополитических амбиций, соответственно, у них нет геополитических планов. А дележ бюджетов – это слишком мелкое занятие, тем более, что зачастую они там выступают как еще и конкуренты друг друга. Ну, смотрите, там, допустим, вот Венгрия и Словакия, Чехия и Польша – члены Вышеградской четверки. По вопросам, допустим, Украины, да, и взаимоотношений с Украиной, они до сих пор занимают, а совсем недавно при Орбане вообще занимали диаметрально противоположные позиции. Венгрия и Словакия занимали позицию обструкции Украины и говорили, все, не надо ей помогать, не надо с ней вообще работать, давайте мы о ней забудем, пусть сама выкручивается как хочет.
1: А у Польши Жешув, да.
2: Да, а у Польши Жешув, а Чехии тоже, значит, постоянно спят и видят, как бы туда еще побольше техники поставить. У Чехии был этот проект миллиона снарядов там и так далее. Какая Вышеградская четверка?
1: Спасибо большое, Ростислав Владимирович. Ростислав Ищенко провел с нами этот час на радио «Спутник». Оставайтесь с нами. До встречи.
0: Спорим с Ищенко.

0: Приостановка дисквалификации нападающего сборной США. Контекст. В дело вмешался Трамп и добился своего. Футбольная общественность возмущена. Ведущие СМИ обсуждают уникальный для мира спорта нонсенс. Союз европейских футбольных ассоциаций назвал решение ФИФА непозволительным. Чемпионат мира по футболу продолжает преподносить сюрпризы. Самым громким стала отмена дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балагана. Он получил красную карточку за фол против соперника. Американского лидера решение судьи кардинально не устроило. Он связался с руководством Международной федерации футбола. И Балаган, что строго запрещают правила, к следующему матчу был допущен. Теперь только и разговоров, что о коррумпированности ФИФА и политике, которая вторгается в спорт. Кто-то шутит, Трамп должен был явиться на Мундиаль и явился. Нынешние состязания еще до их начала сулили много интересного. И не только потому, что количество игр с привычных 64 выросло до рекордных 104. Скандалы следовали один за другим. И иранских болельщиков квоты на билеты лишали. И ведущего игрока команды Ирака задерживали. И лучшему судье Африки в визе отказывали. И рядом с базой английской сборной перестрелку устраивали. Одним словом, настоящий праздник жизни.
1: Узнать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Цхинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в 4 аэропортах. Вооруженные силы США завершили новый раунд ударов по Ирану. Власти Венесуэлы запустили программу восстановления жилья после землетрясения. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Череповца, Казани, Бугульмы и Нижнекамска, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что на фоне атаки БПЛА перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Руководство Республики Сербской, Боснии и Герцеговины и энергетического сектора готовит новый договор с российским «Газпромом» о поставках природного газа, заявил в интервью РИА Новости глава правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Миллер Дудик. «Газпром» в июне сообщал, что глава компании Алексей Миллер и Дудик на встрече в рамках Петербургского международного экономического форума договорились о продлении договора на поставку российского газа. Разногласия в НАТО касаются объемов поддержки Киева и ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич телеканалу «Аль-Джазира». По его словам, альянсу необходимо укрепить оборонные способности восточного фланга. После начала конфликта на Украине страны Евросоюза выделили Киеву десятки миллиардов евро. Одновременно в ряде государств усиливаются дискуссии о стоимости и эффективности такой политики на фоне роста цен, бюджетных ограничений и падения уровня жизни населения. Соединенные Штаты завершили новый раунд ударов по Ирану, заявило Центральное командование вооруженных сил США. Отмечается, что американские ВС поразили более 80 иранских целей, чтобы лишить Тегеран возможности атаковать торговое судоходство в Ормузском проливе. Ночью американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Позднее иранский МИД заявил, что удары Штатов по Исламской Республике являются серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между странами. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о начале общенациональной программы «Венесуэла возрождается» по восстановлению жилья и инфраструктуры, поврежденных в результате разрушительных землетрясений. По ее словам, работы одновременно начались в 20 жилых зданиях в Каракасе. В них участвуют специалисты госпрограммы, инженеры, архитекторы, студенты и молодежные бригады. Родригес отметила, что программа предусматривает не только восстановление поврежденных домов, но и создание единой системы технического контроля за всеми строительными работами. По последним данным, жертвами двух землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, стали 3685 человек, еще 16740 получили ранения. Снятие санкций МОК с российских спортсменов – это торжество здравого смысла. Решение о временном восстановлении членства ОКР наконец выдержано в конструктивном русле, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что спорт должен оставаться вне политики, а сами спортсмены не могут быть заложниками агрессивных фобий западных элит. Накануне МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, это программа «Теория заблуждений». Армен Сумбатович-Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации и, помимо того, что большой любитель рок-музыки, но еще и футбольный болельщик, что немаловажно в эти дни. Армен Сумбатович, дорогой, здравствуйте.
3: Приветствую, Сан Саныч.
2: Хотя я вот думаю, что курсы ликбеза для американских президентов по правилам этой европейской игры, ну, надо какие-то организовать, ну, чтобы так стыдно не было. Я понимаю, что ему все равно вообще на все вот эти наши ухищрения. Ну, как-то, чтобы он отличал там офсайд от углового там или красную карточку от желтой. Ну, потому что позорище же, ну, так-то, ну, вот то, что он устроил.
3: Ну, смотря с чем сравнивать. Если учитывая, что он уже 44 раза победил Иран, то, в принципе, то, что он не знает, где красная карточка, что она означает, это, в общем, не так фатально. Фатально для меня другое, что я первый раз в жизни был вынужден переживать за сборную Бельгии.
2: Да.
3: У меня же травма детская с 1986 года. Я не люблю Бельгию и не люблю Голландию с 88-го. Последовательно и бескомпромиссно. А тут, благодаря, значит, этой мафии ФИФА, пришлось желать им победы в этом матче. Но вообще, Сан Саныч, вот это, наверное, первый чемпионат мира, где вот значительная часть людей обсуждает не футбол.
2: Да. Ну, вытереть ноги об ФИФА, это вообще надо было умудриться. То есть, Дональд Фредович молодец. То есть, если
3: ну,
2: уж...
3: ФИФА сколько последовательно лет к этому шло? Это же не вот сейчас, да, Инфантино, это на протяжении многих лет. Сначала вы занимались коммерцией в этом турнире, превратив его в какой-то балаган. Потом вы решили сделать из него хоккей. Только вот единственное, на органе забыли поиграть в паузе на водопое, а все остальное вы умело осуществили. После этого выяснилось, что смотреть значительное число матчей, ну я-то их не смотрел, но я подсчитывал коллег, которые зачем-то наносили себе вот это тяжелое увечье, невозможно было в нормальном состоянии. И самое главное, Сан Саныч, вот я смотрю чемпионат мира вот уже... Ну, в понимающем состоянии с 82-го года. 78-й,
2: да.
3: Я очень смутно помню финал и радость Марио Кемпеса, только потому, что мне очень нравилась их форма.
2: Да.
3: Вот, но 82-й я помню уже хорошо. Это первый чемпионат мира, где мы не обсуждаем ни одного молодого.
2: О, правда,
3: это,
2: да.
3: Это чемпионат пенсии в полном составе.
2: Да.
3: Такая, в бой пошли одни старики. На пасашок.
2: Ну или как минимум уже сложившиеся звезды. Да, молодых талантов на этом чемпионате нет. То есть в лучшем случае это 27, это Мбаппе, а в худшем это за 30, там, и за, то и за 40. Вот, Месси 39, Роналду 41. Да, ну это прям...
3: Не, ну там еще Модрич
2: 40,
3: такой же. И,
2: да.
3: И вообще половина сборной Хорватии, это такой пенсион.
2: И Бразилии.
3: Приехал,
2: да.
3: Видимо, почилить на пасашок. Главная вратарская звезда 40-летний, без клуба, но с Молдовой, да. В анамнезе. Это что вообще? Это тот самый чемпионат мира, который мы всегда ждали с придыханием?
2: И рулит этим 80-летний капитан, я имею в виду Дональда Трампа.
3: Ну, это выглядит чудовищно, совершенно точно. И, может быть, конечно, сейчас, когда все слабые отсеются, может быть, там и наступит какой-то карнавал футбола. Но пока я вижу фестиваль нелепейших ошибок, то есть это тупо еще тупее. То, что исполнили американцы в случае с третьим мячом.
2: Ну да.
3: Мне кажется, что Левинец наконец-то реабилитирован, он не самый большой лузер среди вратарей. То, как сыграла Португалия на 90-й минуте в защите.
2: Стоило столько времени, да, так сказать, это, тянуть резину, чтобы на 90-й минуте провалиться в обороне. Но, кстати, по поводу Трампа, а то, знаете, мои обожаемые мною редакторы будут очень возмущаться, если мы с вами полпрограммы будем говорить о любимом. Вот. Но, тем не менее, забавнейшая новость. Дональд Трамп, как было сказано, приехал в Анкару в плохом настроении. И это может повлиять на итоги саммита. А плохое настроение у него понятно почему. Потому что сборная США проиграла, так сказать, несмотря на все его ухищрения.
3: И... Нет, нет. Он анонсировал свое плохое настроение 2,5 месяца назад. Он же тогда сказал, что он не хочет видеть эти смрадные рожи натовских деятелей. За 2,5 месяца у него радостных-то событий в жизни было не очень много. Он отметил... День рождения страны, которая моложе нашего Большого театра, и растоптал ФИФУ.
2: И день рождения
3: Всё.
2: Себя еще отметил.
3: Ну, это мало для того, чтобы у такого исполина духа было хорошее настроение. Я, конечно, грешным делом думал, что может он взбодрится от того, что Алекс Великий подписал еще на год контракт. Но как-то он это пропустил мимо себя. Видимо, он уже копил негатив. по отношению к саммиту Альянса. Его, в общем, можно понять. Ему же никто не помог.
2: Но здесь, знаете, поразительно, вот опять же, это ведь уже не совсем про футбол, поразительно то, что Дональд Трамп честно признался на публике, сказал, да, я позвонил Инфантино, и да, я его попросил. Он даже не пытался это как-то скрыть, там, заретушировать, просто да, я попросил, ну а тот, так сказать, по доброте душевной согласился, и все, можно же просто попросить.
3: Сан Саныч, ну так он же возглавляет не Российский футбольный союз, правда? Которые годами исполняют вот эту мантру, что на ФИФА нельзя давить, последуют дисквалификации, санкции, мы будем нелепо выглядеть, традиции жюль-Риме, что они там еще, вот это вот, всевеликая аллилуйя РФС. Но, а Трамп поступил иначе, имеет полное моральное право. Заодно мне понравилось, как прокинули Бельгию. Это опять же привет РФС, да, когда искали, секундочку, вы не сторона конфликта.
2: Да.
3: А у меня вопрос, а если оказывается так можно, то чего мы годами жевали сопли? Вот когда там всякая прибалтийская ФША открывала рты, поляки там что-то, почему мы ни разу не подавали соответствующие документы и на уровне вот этой организации, я ее не люблю, безусловно, мафию эту, вот и конкретно УЕФА со времен Платини я не перевариваю. Вот, но тем не менее, оказывается, так можно. И формулировка даже есть, что вы не сторона конфликта, и пойдите, пожалуйста, в зоопарк мертвой обезьяне. Вот да. Это красиво было. И главное, смотрите, как они умудряются отстаивать права нищих духом. Я прям вот думаю, господи, вот наша страна, 86-й год с Бельгией, 90-й год с Аргентиной, потом «Спартак» в 93-м году. И мы ни разу ничего не могли исполнить. Мы утирались и уходили. А оказывается, можно брать трубочку, звонить и говорить, слышите вы, у вас есть, оказывается, 27-й пункт. Сан Саныч, а вы слышали вообще про этот 27-й пункт?
2: Я понятия не имел, что так можно, что оказывается, красная карточка – это еще не автоматическая дисквалификация, если можно приостановить ее решением дисциплинарного комитета ФИФА. Ну, собственно, и этот закон тоже теперь. Другое дело, что создан прецедент и в этой области жизни. Теперь можно все. Теперь вопрос в том только, так сказать, как, кто первый на это решится в дальнейшем.
3: Но это опять будем не мы.
2: Ну да, но это опять будем не мы. Ну, пока да, пока нас по-прежнему на эту тему не спрашивают. А еще одна забавная новость, уже переходя к, так сказать, к тому, что в Европе происходит. Владимир Александрович Зеленский примет участие в ужине на саммите НАТО, но не примет участие в заседании. По этому поводу шуток и мемов уже колоссальное количество. На ужин его позвали, на заседание НАТО не позвали.
3: Так я бы его тоже позвал бы на ужин. Кто откажется от комических куплетов вечерних?
2: На корпоратив,
3: дайте денег, дайте патриот, дайте мне все, я вас защищаю. Ну, в конце концов, этот шлягер еще немного, и он будет в хит-парадах гораздо дольше, чем все пластинки Битлз вместе взятые. Это, между прочим, очень большое достижение. Поэтому, конечно, его позовут. Я думаю, правда, на этом ужине Трампа не будет. Потому что у него не сварение желудка от вида человека в пижаме и с растительностью козла под хвостом на лице. Это ему тяжело воспринимать, тем более ему еще надо осознать, что чемпионат мира, в общем, уже для него закончился.
2: Нет, он еще кубок будет вручать.
3: Он себе, еще... что ли?
2: Ну, это возможно, но он специально попросил Инфантино, что кубок будет вручать он. И Инфантино согласился. Так что да, ему еще надо домой еще.
3: Что это будет? Ну, кубок, в общем, уедет в овальный кабинет. Туда все же отправляется. Это же такой хомяк с пухлыми щеками. А какие вопросы можно обсуждать с Зеленским на саммите Альянса? Вот какие? Теракт в Монако? Нерасследованные случаи коррупции? Вчерашние прилеты под Киев, где, оказывается, как теперь выяснилось, был совершенно секретный объект, который был защищен со всех сторон. Однако, когда русским захотелось, его не стало. И он детонировал еще и сегодня. Это вот с этой тронной речью надо слушать Зеленского. А за ужином, ну да, светские анекдоты о погоде. Можно спросить, как ему чемпионат мира. Он, наверное, расскажет, что Путин меня дисквалифицировал. Ну, все оживленно и любопытно. А на основной части ему что делать? Там будет, видимо, выражаясь языком столетней давности деловых людей, Трамп поставит всю Европу на провилку за то, что ему сделали в Иране. Вот, он собственно, ну, судя по его недовольству, он едет ровно для этого.
2: Причем его высказывания раз за разом, да, раз за разом становятся все более жесткими и жесткими, что Европа – это страна третьего мира, вот он тут уже вот так даже заявляет, и он все равно едет к ним.
3: Ну, я согласен с ним. Я посмотрел у коллег фотографию сборной Германии перед стартовым матчем, стартовый состав. Вот, я вздохнул, выключил и сказал, это третий мир.
2: Да, это не арийцы.
3: Вполне себе. Ну, собственно, это относится вообще, по-моему, к любой сборной, потому что я поймал себя на мысли, что я не отличаю одних от других.
2: Да, то есть ни Ламин Ямаль, ни Килиан Мбаппе, ни еще там много, они не этнические, ни испанцы, ни французы, да, это всем известно давно уже. Но, опять же, к слову, возвращаясь к Анкаре, вот вы спросили, о чем говорить с Зеленским, но ведь Трамп сказал, что вот прям буквально новость тоже последнего времени, скоро что-то произойдет. Он сказал, что все, вот Зеленский и Путин, значит, должны заключить сделку, но это он уже говорил, но тем не менее. Я вижу ваше скептическое выражение лица.
3: А что произойдет? Стартует чемпионат НХЛ, ну и все, больше ничего уже не произойдет. А что он под этим подразумевает? Я еще раз говорю, понятно, Трампу некогда. Ну пусть наймет себе какого-нибудь студента-пропойцу, я не знаю, какого-нибудь Джо Поколенку со знанием украинского языка. Пусть у него дедушка будет из дивизии Галичина. Пусть Джо Поколенко сделает ему саммари. О чем сегодня говорили на потужном марафоне? Отдаст этот трактат, сравнимый только, наверное, с титулом Лукрецием Каром о природе вещей непосредственно Трампа. Пусть он прочтет и поймет, что это все мимо кассы. Абсолютно. У них на потужном марафоне перемога.
2: По-прежнему. Полная. А Константиновка еще украинская там?
3: Да, зачем про нее вспоминать? Ну, а. Это же рефлексия, это же удел рабов, то есть нас, а пановы об этом не должны думать. Поэтому про Константиновку они не говорят вообще. Они не говорят, например, про убийство, как ее фамилия, Березовской. Ну, вернее сказать, про ликвидацию.
2: Вот
3: да?
2: У меня тут был еще один вопрос сразу. И пока вы не ушли, вот мы не ушли с этой темы. А как это ее так за неделю быстро нашли и уже сразу мертвой? То есть вся полиция Монако, значит, искала три дня, а потом она раз, и уже в Киеве, и уже мертвая сразу. Удобно
3: же? Нет, Сан Саныч, вы меня простите, у меня к полиции Монако нету ни единого вопроса после кражи века, исполненной Джибрилем Сиссе, суперкубки УЕФА. После этого говорить что-то о полиции Монако, это примерно то же самое, что рассчитывать, что в квасе есть нефть. С ними все понятно. Они должны были дать торжественный залп Ритузу, упустив ее, несмотря на все видеокамеры. Вот их бы надо на экскурсию на стадион Лужники, они бы поняли, что такое настоящая работа профессионалов. Вот с полной системой опознавания всего, еще на выходе у станции метро Спортивная.
2: Да. Там бы она никуда не ушла, это точно.
3: А почему? У нее не было бы ни единого шанса. Даже если бы она юркнула бы, да, и выражаясь языком фильма «Место встречи изменить нельзя», в заряде он, сука, рвется, ее бы и там бы быстро бы нашли.
2: Ну,
3: молниеносно.
2: Да.
3: Они ее упустили. Она поехала получать деньги. Меня это совершенно не удивило. Получила 4 выстрела в затылок. Какой-то тоже ритуальный способ казни. 4 раза в затылок. Я не знаю, они что, серебряными пулями, что ли, стреляли? Рассчитывали, что это дочка графа Дракулы, которая может воскресть внезапно. Ну, это странно все. И теперь, главное, ее уже больше никто не ищет. Все, дело раскрыто. И смотрите, как интересно, да? Она оперативно зажмуривается. Убийство осуществлено на территории Украины. И, соответственно, суд над убийцами – это местная юрисдикция. Их никто не будет выдавать ни швейцарцам, ни фламандцам, ни французам,
2: ни манегаскам, да.
3: Все, картина маслом. Дело сделано. Дальше с исполнителями тоже что-то произойдет. Один, наверное, сыграет в ящик в Лукьяновском СИЗО. второй не выдержит томного взгляда судьи Ковтуненко. И дело уходит, соответственно, в архив. А манегаски пускай утираются. В конце концов, у меня нету ни малейшей боли за Монако. В силу хотя бы того обстоятельства, что эти скоты еще и на меня санкции наложили, между прочим.
2: Монако?
3: Ну, да. Ну, нет, они отдельно подчеркнули в этой цедуле, что еще у меня заблокированы все счета. Я сначала порадовался, думаю, ничего ж себе, у меня, оказывается, были счета в Монако. Наверное, я вот там процентик от Головина имел. А потом я понял, что у меня же ничего нету, но они, тем не менее, заблокировали. Ну вот, а теперь пускай получают то, что заслужили. Они поддерживали Украину, они рассказывали о том, что это жертва, что это маленький белоснежный кролик, которого только вот, значит, наши волкодавы травят, а он хочет травку щипать. Ну вот он и пощипал в Монако. Правда, не травку, а нервы. Но все равно ведь не бывает наказания без вины. Вот Монако замечательным образом это получило. Больше того, в следующий раз и еще что-нибудь такое же произойдет. Вы закрывали глаза на северные потоки, вас это не интересовало. Вы закрыли глаза на убийство Портнова, оно не раскрыто, естественно. Вы закрывали глаза на контрабанду оружия и наркотиков. Как это говорилось, оно пришло из одной из стран бывшего Советского Союза. Дайте-ка я угадаю, это что же за государство такое, где так вольно и легко дышится оружию? И вот вы получили попытку теракта Ермолаева. Кстати, тоже выполнен очень странно. Потому что смысла в этом действии не было ровно никакого.
2: Но некоторые даже расценили это как некую показательную акцию, стали вспоминать слова Зеленского, и их вспоминали неоднократно, о том, что, мол, много граждан Украины живет в Европе, сказано еще там когда в 22-м году, что, мол, вы бойтесь. Ну, то есть мы в любой момент, да, у нас там, так сказать, везде есть свои люди.
3: Да нет, дело не в том, кто где живет. Дело в том, что официальная версия гласит, Ермолаев собирался рассказать на заседании Европейского парламента о коррупции на Украине. А что он может рассказать? Миндича, Штилермана, Синюка, кто там еще, Цукерман и все прочее. А что это? Вот это такая великая тайна? Какое неожиданное откровение. Никто бы никогда бы не узнал. Что еще он может рассказать? Как он держит 150 мошеннических колл-центров в Днепропетровске? Он про это будет рассказывать?
2: Может быть, что-то лично про Зеленского он имел в виду?
3: А что можно сказать про Зеленского? Там же все на лице. Ну, да. Я понимаю, конечно, сейчас наука считает Ламброза проходимцем, и ссылаться на него моветон, но тем не менее, посмотрите на это и вспомните знаменитые формулы. Так. Ну невозможно, слушайте, все считать лженауками. Я вообще уже вот сатанею от этого. Ламброза — лженаука. Евгеника — лженаука. Все лженаука. А что наука это считается? Искусство женитьбы? Мне просто интересно. Потому что все объявляется каким-то лжетечением. Современный мир, он меня просто поражает. Кстати, вот опять же, да, вот я может быть, даже согласен, да, ну давайте Евгенику по старинке будем считать лженаукой. Но вы посмотрите на украинскую элиту. Но если исходить из того, что туда закладывалось, то они все усилили качества, которые им давались от рождения. Все стали гораздо большими проходимцами. Посмотрите на детишек элиты. Вы хоть одного из них видели на фортеце? Не на фортеце Монако, не на фортеце Барселона, не на фортеце там, я не знаю, Альпы. Хоть кого-нибудь. Ну, вот это Евгеника. Так, на секундочку. А так, ну да, давайте будем считать, что ничего не существует. Все происходит как-то само по себе. Ну, для меня странно вот это вот покушение на Ермолаева. Извините, если он собирается Ермолаева вот так вот душить, а чего он, например, паню Юлю не уработал.
2: Она успела уже все рассказать.
3: Чего она успела? И
2: вы имеете в виду интервью Такера Карлсона? Вот эту всю историю?
3: Ну, много.
2: Да.
3: А террорист Порошенко?
2: Ну да.
3: А многие другие... Извините, хорошо, а что из украинской, вот этого из украинского политикума один Ермолаев только что-то говорит? Нет. А что, Береза не говорит ничего? А террорист Мосийчук ничего не говорит? Они говорят гораздо более жесткие вещи, чем Ермолаев. Так, если вообще копать. Серьезно эту историю.
2: Армен Субатович, вот у нас две минутки до перерыва. А зачем тогда, на ваш взгляд, Зеленский вообще нужен в Анкаре? То есть кому он там нужен и зачем он там нужен? Коль скоро он там все-таки. То есть на ужине, не на ужине, на чем угодно. Если, ну, как бы мы видим, к чему дело идет, и видим реакцию Трампа. Он зачем приехал?
3: Ну, в том числе, чтобы досадить Трампа.
2: А, то есть он орудие. Как говорила одна известная женщина.
3: Что в нем самостоятельного? Это штука, которую играют глобалисты. В том числе там, выполнить пожелания демпартии. То только и всего. Обсуждать здесь военную компоненту бессмысленно. Потому что Зеленский сказал, я уже победил, все. Что тут можно еще обсуждать? Он уже триумфатор. Остальные, просто некоторые обстоятельства еще не до конца позволяют насладиться вот этой пресловутой викторией. А Трампу это тоже все не очень интересно. В принципе.
2: Что такое элемент инерции?
3: Что выжимать вот из этого 6 раз пропитого пакетика чая? Что оттуда еще можно извлечь? Вот, Сан Саныч, вспомните, когда последний раз Трамп хвалил себя... И заставлял мир гордиться сделкой по редкоземам. Вы помните,
2: забыли,
3: с каким
2: да.
3: пафосом она заключалась?
2: Конечно, нет, безусловно. Про нее вообще все забыли. Это, по-моему, то, с чего он начал. Это вообще была первая сделка Трампа.
3: Да, да. Ну и где она?
2: И где редкоземы?
3: Ничего, что значительная часть того, вот, что туда входило...

0: Кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция! О, вызываю юридическую силу!
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Теория заблуждений.
4: Продолжаем программу «Теория заблуждений». Арман Субатович Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, в прямом эфире радио «Спутник». Я Александр Кузьмак. И продолжим. Арман Субатович, Трамп сказал, что вообще не разочаровался в НАТО и не приехал бы в Турцию, если бы не его дорогой и любимый друг Реджеп Тайип Эрдоган, которого он считает сильным лидером и сильным человеком. Он приехал к нему. А так бы и не приехал вовсе. Вообще вот это жонглирование бесконечное вот этими людьми, которые там в Европе где-то есть, и вот это отношение, оно у Трампа, мне кажется, он уже не в состоянии сдерживаться. Он уже настолько презрительно о них говорит в открытую просто, начиная от Рюта и заканчивая всеми остальными.
5: Ну, справедливости ради, надо сказать, что он имеет на это полное моральное право, потому что такую сборную деградантов собрать...

0: Это надо было, конечно, серьезнейший генетический отбор осуществить. У него же не складываются отношения абсолютно со всеми там. Ну, с Мелони, с Мерцем, со Стармером, с
1: Макроном, да.
0: Макроном. Ну, с кем ему там
1: Он
0: разговаривать и
1: со
0: о чем?
1: Стубом в гольф играл.
0: Ну, это единственное, наверное, что может делать Стуб. И то, наверное, плохо. Вот, потому что он относится к категории, конечно, исключительных неудачников. Что ему там делать? С Эрдоганом, да, можно посидеть. В конце концов, это вторая армия НАТО по численности и силе. У всех остальных-то что? Кавалерийско-костыльная служба и полный пансион. Ну, Трамп же понимает прекрасно ценность всех этих кадров. Это нет, безусловно, можно бесконечно орать, что мы сейчас здесь всем покажем, но и что вы можете показать? Кому и что вы способны вообще показать, в принципе? Даже не надо там куда-то ходить далеко за примерами. Вот берем Германию. Прусская военная традиция кремирована. Прах развеяли над Рейном и разошлись. Теперь собрать даже одну бригаду добровольцев не представляется возможным. Потому что тот контингент с бигусом в бороде, вот этих скуфов, пришедших на призывной пункт, было проще сказать: все, эксперимент мы завершаем. И не будем больше даже думать о том, чтобы осквернить этим стадом казарму в Ораниенбурге. Она, в конце концов, столько веков стоит, оставьте ее в покое. Ну, Трамп же это тоже прекрасно понимает. Вот, казалось бы, да, у вас сейчас была идеальная возможность. Вы там галдите о том, что вы собираетесь воевать с русскими. Вот, проведите генеральную репетицию. Вот есть Иран. Да, вот есть залив, который надо очистить. Ну и кто туда пришел? Никто. Потому что на словах-то все, безусловно, фартовые. А в делах нет. Ну хорошо, вы даете все, что только можно Украине. Это как-то на что-то влияет? Да, конфликт затягивается. Безусловно. Но... Здесь же можно посчитать, извините, пожалуйста, и с точки зрения последствий, каких будет. Ну, уже даже тупоголовые деятели на потужном марафоне стали задавать сами себе, ну, это, правда, риторические, но, тем не менее, очень правильные вопросы. Слушайте, если Россия начала вот так вот действовать, выкашивая АЗСы, тайные склады, с боеприпасами, попутно разрушая железнодорожный транспорт, то есть больше даже мыслей нету об организации ФК «Локомотив Житомир», то с чем мы придем в эту осень? А сразу за осенью будет зима. Больше того, уже даже на Банковой нашелся один человек, к сожалению, не называют его фамилию, который сказал Зеленскому, что послушайте, но то, что происходит, это будет гуманитарная катастрофа в Киеве. Может, пока не поздно, надо начать людей выводить отсюда. Потому что зимой будет страшно. Но Зеленскому нужна картинка. Вот это, что ли, надо с Трампом обсуждать? Да ему это вообще не интересно. Ему интересно только то, что принесет профит здесь и сейчас. Украина может единственное, что принести, это убыток. Трамп убыток не любит. Смотрите, даже, казалось бы, вот вокруг него там было такое количество вот этих коммивояжеров-перемог, начиная с Рубио, который тоже ушел в тину почему-то. Там заставили несчастного Венца выйти зачем-то, что-то сказать. Но он тоскливо прочитал
1: Озираясь,
0: очередную
1: да.
0: проповедь, да, что он не советует идти в контрнаступ. Но это, в принципе, очень мудрая мысль, о которой говорили все, начиная с 2023 года. Не надо. Вы таким образом теряете людской резерв. Что еще там может быть на этом пресловутом саммите. Кстати, там вот пока шли новости, там пришло известие, что европейские чиновники не ждут от Трампа помощи Украине.
1: Батюшки,
0: что
1: да?
0: Тоже было понятно.
1: Какая новость? А к вопросу о людском ресурсе. Вот эту тему, она прям отдельно ее хочется обсудить. Это тема, связанная еще с тремя любимыми вами государствами, я имею в виду Прибалтику, которая, по словам нашего Министерства иностранных дел, готовит массовую депортацию наших граждан. Не наших граждан, простите, а россиян, ну, русскоговорящих граждан, буду точен. Но у меня вот такой вопрос, а жить-то там кто останется? Там все-таки русскоязычное население, оно же достаточно серьезное. У меня первый вопрос, который возник, работать, кто будет жить, кто будет, если они действительно соберутся кого-то депортировать. Там и так улицы пустые, я вот был там несколько лет назад, еще до начала СВО.
0: Да наплевать там всем на эту территорию. Сан Саныч, вы забываете, изначально все три государства создавались как лимитроф. Санитарный кордон между азиатской и еврейской большевизией и просвещенным миром. В этой концепции не написано, что там должно население процветать. Больше того, в этой концепции даже не говорится о том, что оно вообще должно быть в каком-то виде. Ну, будет как такая беговая дорожка в Старых Лужниках между трибуной и полем. Ну, и чего? Ну, вот это как бы сам по себе лимитров. Те, кто останутся, ну, какая-то часть их рассосется. Ведь драматизм ситуации состоит в том, что вот эти три страны, Литва, Латвия, Эстония, плюс Украина, замечательным образом могут существовать в Чикаго, в провинции Онтарио, в пригороде Мюнхена и функционировать. Ведь что подразумевается под функционированием страны? Правительство в изгнании, которое будет штамповать декреты, которые никому не будут нужны. В конце концов, вот чтобы не говорили о том, что Сумбатович злой и наговаривает. Многие, между прочим, не знают, что уже на протяжении 104 лет все в той же Канаде действует Белорусская Рада в изгнании, которая штампует законы и постановления все эти 104 года.
1: А кто же их там спонсирует-то?
0: А зачем это спонсировать? Это на мелкий прайс скинулись, партзносы, и все, и хорош. Так, Сан Саныч, что мы делаем? Что многие же даже вот не знают. Вот когда ЦРУшники разочаровались в ОУН, запрещенная в Российской Федерации организация, им же очень мешал Бандера, который там сидел. Они понимали, что финансировать его – это все равно, что верить, простите, в Заболотного на острие атаки. Вот, но сделать с этим было ничего нельзя.
1: В него уже не верят, да.
0: Ну, видите, уже даже здесь что-то получилось. Да. Вот. А когда Бандеру убрали, выяснилось, что, оказывается, можно вообще платить только двум-трем, которые будут вот выступать трибунами, а всех остальных с довольствия снять. Раз там в пятилетку собрать их в библиотеке сельского клуба Чикаго, дать им немножечко денег, они там отштампуют 104 экземпляра брошюрки, постановление там очередного универсала украинских националистов, и все. Больше ничего не нужно. Исполнять не требуется. Если держать их просто с идеологической точки зрения, ну, упомянет там кто-нибудь... один раз, в принципе, за пятилетку, и все. В Советском Союзе тоже ответят. Больше ничего не нужно.
1: Вы знаете, это какая новость? Может... Она, правда, опять-таки, полуспортивного свойства, но новость действительно такая, прям серьезная. МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и выступил за отмену ограничений для российских спортсменов. Мне все время, когда я такие новости читаю, мне хочется сказать, куда же вы денетесь-то в конечном итоге? Просто вот этот момент, он настал, видимо, и здесь тоже. Любопытно.
0: Нет, ну,
1: что-то
0: хорошо,
1: меняется
0: если нас,
1: в этом мире. Да.
0: Нас будут возвращать. Это будет прекрасно, безусловно, мы будем болеть, только я все равно нахожусь в состоянии скепсиса. Потому что если сверхмощный Советский Союз заслуживали...
1: Это да.
0: Я не верю в то, что здесь судьи будут занимать какую-то принципиально другую позицию. А потом, ну хорошо, мог нас вернуть. Вот допустим, нас даже вернули. Вот сейчас что будет? Отборочные к чемпионату Европы. Вот допустим, нас возвращают. Половина континента скажет, а мы не хотим с ними играть.
1: Нет,
0: ну и что?
1: Тут,
0: ну,
1: нам Армен, засчитают простите, что 3-0. Перебиваю вас. Да, нет, речь не о футболе, речь об Олимпиаде. А она в Америке. А она в 28-м году опять в Америке. И вот тут-то как раз понятно. Здесь Лос-Анджелес, здесь опять Трамп, все та же история. И понятно, по крайней мере, некая логическая связь. И с футболом, да, они будут отказываться, и мы ничего пока сделать не можем. Но я именно с этой точки зрения хотел вас спросить. Потому что то, что раньше было невозможно, пару лет назад, сейчас становится возможно. Все-таки. То есть, значит, что-то меняется. Значит, они чувствуют, эти мелкие животные, вот эти грызуны, они чувствуют, что что-то меняется, конъюнктура меняется. Разве нет?
0: Ну, все равно это когда-то произойдет. Безусловно. Это все понимают. Ситуация ненормальная, потому что вы еще создали прецедент с Израилем, которому санкции не применялись никакие. Проблема в другом, как мне кажется. Проблема в том, что у нас опять начинаются завышенные ожидания. Потому что я послушал, вот зачем-то я включил один федеральный телеканал и послушал наших спортивных куколдов, которые уверены, что, в принципе, если бы мы сейчас были бы в Соединенных Штатах, то Месси бы зарыдал бы и ушел бы с поля, понимая, что хозяева вернулись. Они искренне в это полагают. Самое страшное состоит в том, что вот это навязывается, когда общество начинает жить в возвышенных чувствах. Вот, Сан Саныч, вспомните, пожалуйста, 99-й год. Вот мы же отвратительно тогда стартовали в отборе Евро. Бышевец проиграл все, что только можно. Общество само себя разогрело тем, что мы сейчас выйдем, мы сейчас любого здесь уделаем. И вот какой, вот значительная часть драмы октября в Лужниках, это не страшная ошибка Александра Филимонова, которому нету претензий, все может быть в жизни. Это вот эти разогретые ожидания, потому что я их читаю при любом виде спорта. В баскетбол мы сейчас поедем, сделаем негров, в хоккей мы надерем канадцев.
1: Да, стоит только нас выпустить.
0: У меня ощущение такое, что вот параллельно есть еще какая-то реинкарнация сборной Советского Союза. Вот они сейчас выйдут. Лученко с Паладьевым, Викулов с Фирсовым. Да, и поедут
1: Макаров
0: на суперсерию.
1: Да. Я понимаю.
0: Вот этих ожиданий не надо. Да, первые там 10-15 лет, это нам будет там очень тяжело. То, что нас вернут, я нисколько не сомневаюсь. Но давайте смотреть на эту ситуацию трезво. Не надо вот этого ура-патриотизма. Мы сейчас выйдем и... У нас даже в лучшие года и не получалось. Я так напоминаю многократно. Даже в видах спорта, где это и не допускалось в принципе. Но тем не менее, мы накопили колоссальный опыт лузерства. Не случайно каждый октябрь – это месяц тотального горя мужского населения сначала Советского Союза, потом России, потому что мы проскакиваем мимо крупного турнира.
1: И при этом...
0: Это же не просто так взялось, не надо ожиданий.
1: Я не как-то надо. Даже не ожидал от вас такого пессимизма в этой области. Мне все-таки, я, чтобы в спортивную часть так вот не углубляться, но мне все-таки кажется, что где-то, ну что мы, хуже Иордании, или хуже Алжира, там, или хуже Египта даже. Вот, ну...
0: Нет, Сан Саныч, а как сравнивать? Мы сравнивать должны какие-то результаты, да? У нас их нет.
1: Ну,
0: нельзя же
1: нет,
0: сравнивать,
1: да,
0: товарищеские матчи.
1: Нет, я
0: просто хотя бы в силу того, что сборная Советского Союза была... от чемпиона мира Олимпийских игр по товарищеским матчам. Просто да, когда дело доходило до чего-то другого, у нас могло не получаться. Это можно будет выяснить, когда будут происходить соревнования с себе подобными. Не со сборной Кампучии по гигантскому слалому, правда же?
1: Да.
0: Не со сборной Бразилии по русскому хоккею с мячом на траве. А когда это будет равное хотя бы что-то, вот тогда мы действительно сможем судить. Вот мы можем судить объективно сейчас, например, по Матвею Сафонову, который играет, и мы понимаем, да, вот что он из себя представляет. А еще по кому мы можем судить?
1: Ну да,
0: вот
1: там
0: у нас
1: пара человек.
0: Кто еще есть?
1: Ну вот тот же.
0: Мы можем судить там по НХЛовцам, допустим, в хоккее. Да, я согласен, это может быть. А во всем остальном, с чем кто и что будет сравнивать? Но это странно. Это противоречит даже нашим собственным традициям. Потому что у нас же всегда мы говорили о том, что да, наши внутренние соревнования – это хорошо и правильно, но подлинная проверка мастерства… Вот я сейчас как буквально как радиомаяк по эпохе. Подлинная проверка мастерства советских спортсменов возможно только в соревнованиях с профессионалами. То есть мы же любители, а нам надо соревноваться с профессионалами.
1: Ну, я надеюсь, что теперь до этого дойдет, во всяком случае. Ну, новость-то все-таки, она же отрадная, так или иначе, мы же долго этого ждали, и вот в конечном итоге они, в общем, прогнулись. Я все время пытаюсь, то есть я в этом, как ни странно, хотя человек в гораздо большей степени долгое время занимавшийся именно спортивной журналистикой, но я всегда в этом еще именно политический контекст, именно в том смысле, что что-то меняется, наконец, что ситуация... в связи и с нашими успехами на СВО, и с экономическим положением Европы и мира, потихонечку как-то это, весь этот огромная баржа это разворачивается в обратную сторону. Мне только хочется, чтобы неустойки они заплатили за все это, большие, чтобы суды были за все эти отстранения, и вот это все.
0: Там же есть еще один пунктик, нами благополучно уже подзабытый, там еще есть ВАДА.
1: Ну это да, да, и это тоже.
0: А учитывая, что, Сан Саныч, мы тут все люди взрослые, и вы, занимавшиеся спортивной журналистикой, прекрасно понимаете, из-за чего это получилось, и у нас с вами нету гарантии, что в очередной раз не объявится мудрый ум, который скажет, да мы сейчас этих на расческе прокрутим. Мы русские, с нами Бог. У нас же вот эта проблема, она возникла вот именно по этой причине. Но у меня нет убежденности, что мы сделали для себя правильные выводы. Потому вот что, когда я слушаю наших спортивных функционеров, это все хорошо, прекрасная маркиза. Я так и не понял, с лимитом они что в результате-то придумали?
1: Ну, придумали, нет, но все-таки ограничили. Все-таки.
0: Нет, это на сколько сезонов будет ограничено? И сколько дополнительно здесь будет схем, подсхемочек и схемулек?
1: Это да.
0: С раздачей, например, паспортов. Потому что у нас же есть одна команда, которая народное достояние.
1: И она продолжает покупать бразильцев, кстати, к слову говоря.
0: Ну, я нисколько не сомневаюсь, что скоро он будет бегать под именем Михаил Пафнутьев, родившийся в пригороде Донецка. Это я понимаю прекрасно.
1: И вот кто мне после этого скажет, что проблема мигрантов в Европе, про которую говорит Трамп, она никак не связана вот с тем, о чем мы говорили до вот прямо-таки буквально сейчас. Но это же вещи одного порядка. И если у нас это так, то почему у них по-другому? Ну, то же самое, но разница только в том, что во Франции были колонии в Сенегале, в Камеруне, там, в том же Алжире, Тунисе и так далее. Откуда Зиданы, и Мбаппе и все остальные прочие. А у нас таких колоний, где бы люди так, так сказать, могли играть в футбол, видимо, не было. Хотя как? Ну, колоний нет, конечно. Но были футболисты из Узбекистана, из Таджикистана, прекрасные.
0: Великолепно, да. И как Узбекистан выступил на чемпионате
1: мира? Ну, он туда хотя бы попал.
0: Нет, Сан Саныч, вот это же опять та же традиция, да? То есть нам не побеждать, а нам участвовать. Но мне кажется, что с точки зрения достижений национального спорта за там последние 80 лет не должен ставиться вопрос просто участия. Это оскорбительно для памяти миллионов, ну не миллионов, но тысяч блестящих советских спортсменов. И уже, кстати, российских тоже. Я не понимаю, почему надо вот это все зачеркнуть, и высшее достижение, мы там хотя бы поучаствовали. И дальше чего?
1: То есть планка уже сразу должна быть высокой.
0: Вы уже сделали фарс на самом деле. Давайте я скажу. В 2018 году с раздачей звания... заслуженных мастеров спорта. Это фарс был, потому что за звание заслуженного мастера спорта давалось за другие успехи в нашей стране. Как мне кажется. Даже звание мастера спорта международного класса давалось за нечто иное. А у нас есть, например, заслуженный мастер спорта Илья Кутепов. Где он сейчас? И я могу это продолжать бесконечно. Не надо вот этим заниматься. Надо трезво относиться. У нас, извините, сборные расформировались И тренеры вышибались. Константин Иванович Бескова за серебряную медаль на чемпионате Европы изгнали. А теперь, оказывается, за попадание в одну четвертую тебе могут дать звание заслуженного мастера спорта, которое, правда, на следующем крупном турнире ничем не подкрепилось. Как там сказал великий бомбардир всея Руси, датчане нам ничего не показали. Не, я понимаю, что они отвратные люди все, недружественное государство.
1: Но сейчас не об этом, да.
0: Да, но 1-4 вы отъехали. А это все вот отсюда берется. Нам надо поменять вот эту вот систему, которая сложилась. Потому что сначала завышенные ожидания, потом традиционное лузерство. И если вдруг Салах всю подготовку к чемпионату мира свел к поеданию барашка и нам фартануло, то мы тут же все блага цивилизации. Странно, что Пушкинский музей не переименовали.
1: А тогда получается, что вопрос не в спорте как таковом, а в нарративах, а это более глубокий вопрос. Правильно же?
0: Конечно. Он, безусловно, к спорту имеет сейчас опосредованное отношение. Здесь важен наш подход, совершенно неправильный. Потому что непонятно, что и для чего мы создаем. Я 10 лет назад слышал, сейчас мы сделаем, как в Германии, базы подготовки, чтобы каждые 50 километров дети их видели. Покажите мне хоть одну базу.
1: Угу. Великая
0: Сколько
1: Россия поднимается с колен.
0: Клубов?
1: Да-да.
0: Угу. Сколько их? Единицы. А зато это было... Помните эту идиотскую программу «Аленький цветочек»?
1: Да.
0: Много чего... Вот это все надо убрать. И дармоедов-лоботрясов вот этих вот от спорта отстранить. Поставьте туда героев СВО.
1: Так правильно, так это не только говорит. Я почему об этом намекнул? Потому что во всех областях, да, та же история. Очень много а-ля УЛЮ вот этого, да, появляется.
0: Это же не только спорт. У нас она во всем вот такая. Потому что у нас семеро с сошкой, один с ложкой. И все. И эта ложка зато размером с бульдозер, который зачерпнет все природные ископаемые вокруг себя. Но так же это не будет работать. Не будет. Вы построили стадион в Саранске кому? Да. Мышам близлежащим. В Сочи арена что делает? Сколько туда приходит? Это что, там такое впечатление, что зона, тюрьма на прогулке. Вот людей несчастных
1: а
0: собрали
1: посмотреть. А стадион-то красивый, между прочим.
0: Сочи. Я же не говорю о том, что он некрасивый. Я говорю о том, что если вы это сделали, его надо использовать. А не просто для того, чтобы он обвалился, как стадион «Торпедо». Прости, Господи.
1: Да. И в этом случае, мы вот почему я вам благодарен за этот ваш последний монолог, потому что говорим-то мы не о спорте, а о подходе в этой ситуации. А это крайне важно. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. У нас сегодня своеобразный, но крайне эмоциональный эфир получился, за что вам большое спасибо. Оставайтесь на Радио Спутник.
2: Теория заблуждений. Вызов посла Швеции в МИД России. Контекст. Регулярные атаки российской дипмиссии в Стокгольме дронами с краской и муляжами взрывных устройств вызвали ответную реакцию Москвы. На Смоленской площади послу Анне Кристине Тересе Юханессен напомнили, что ее страна должна выполнять свои обещания и неукоснительно соблюдать Венскую конвенцию. Этот основополагающий документ четко фиксирует обязательства государства, в котором работают иностранные диппредставители. Оно обязано обеспечивать неприкосновенность зданий, помещений и земельного участка, принадлежащего посольству или консульству, не допускать вторжения или нанесения ущерба имуществу, предотвращать любые нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства. Иными словами, конвенция не просто декларирует некий принцип в сфере безопасности. Она создает юридическую обязанность для государства воздерживаться от недружественных действий и активно обеспечивать защиту дипмиссии от внешних угроз. Вместо этого, как заявляют в российском МИД, власти Швеции просто формально фиксируют атаки, не предпринимая никаких мер. И это, мягко говоря, идет вразрез с базовыми правилами дипломатических сношений, принятыми в цивилизованных государствах. знать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения...
3: По крайней мере, часть из...

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Починяем примус с Евгением Примаковым.
3: Продолжаем разговор, как говорил Карлсон когда-то. С владыкой Савой, архиепископ Зеленоградский и представитель синодального миссионерского отдела Московской патриархии. Блистательный совершенно церковный интеллектуал, который уже, слава богу, не во второй раз, но я надеюсь, что будет еще, приходит ко мне починять примус. Разговаривали мы и про Владимирскую икону, день, который вчера был, и про неоязычество, которое было позавчера, в принципе, да, довольно давно, но вот почему-то возрождается. А меня, раз уж мы вспоминали про фронты, про патриотов, которые в том числе есть и с рунами там какие-то заблуждающиеся люди, так или иначе, да, есть интересный один образ, который мне попался на... такой в публицистике, владыка, это то, как на фронте в окопе друг другу прикрывают спину. И наши православные, и мусульмане те же самые, да? Пока один совершает намаз, другой, соответственно, отстреливается. Потом наоборот. Пока наш молится, мусульманин, соответственно, прикрывает ему спину и так далее. Мне кажется, это какая-то невероятная именно наша способность. С одной стороны, мы говорим о том, что существует некая гражданская нация, с другой стороны, мы с вами только что говорили о том, что православие все-таки является некой основой этой нации. Да? А как одно с другим женится тогда в таком случае?
4: Ну, собственно, я об этом и говорил до перерыва, что русский народ, русский православный народ, создавший русскую нацию, обрел... усвоил себе удивительную способность принимать другого, передавая его много, на самом деле, когда мы принимали в нашу русскую нацию, в наше большое отечество разные народности с разными верами, в том числе с исламской верой.
3: И с языческими вот, тоже.
4: Ну, с языческими меньшинствами, да. Ну,
3: Сибирь.
4: Да, но их мы, в общем...
3: Север.
4: Ну да, есть эти тоже с местными языческими доверованиями. Мы передавали им язык всегда и передавали им, на самом деле, часть нашего, ну как сейчас говорят, цивилизационного кода. Вот, не очень люблю термин, потому что он такой очень...
3: Да. Как говорят, русские врывались в мирные кишлаки, оставляя за собой больницы, школы и библиотеки.
4: Приблизительно так, да. Но не только, и часть нашего восприятия мира. Более того, мы все эти народности, в общем-то, скажем так, может быть, это будет не политкорректно, но я не очень политкорректный человек, мы, в общем-то, их вывели на мировой уровень, на котором они не были. То есть они теперь вместе с нами на мировом уровне, вся наша большая Россия. И это была удивительная способность русского человека, крайне нетерпимо относясь к любому... к любой попытке изменить свою веру. Мы помним, как это митрополита Исидора, ну, не выгнали, он уже не вернулся в Россию тогда, когда он попытался католичество, так сказать, нам навязать. Мы помним, как мы реагировали на интервентов в 1600, ну, в смутное время, да?
3: Поляков.
4: Да, поляков, да, которые тоже пытались, так сказать, что-то такое, причем даже не обязательно навязать нам именно веру свою, но что-то такое смешанное создать, что вот, и, вот мы и там можно, и вот чуть-чуть от вас, чуть-чуть от нас, вот, и крайне нетерпимо к этому относясь, к любому отклонению от

0: чистоты и попытки как-то изменить православную веру, при этом вполне спокойно относился к тому, что вот, ну, есть, да, сосед, который там другой веры. Если вот только он не начинал, если он не пытал, начинал пытаться либо навязать свою веру нам, либо навязать какое-то вот такое что-то синкретическое, пользуясь современным термином. Поэтому, да, это существует. Ну, тут есть некоторые нюансы, что ну, у нас мусульман разных народностей в России всегда, ну, по крайней мере, последние несколько веков хватало, там, и татары.
1: Причем органически живущих здесь, да, изначально.
0: Да, и татары, там, и кто, башкиры, наверное, и еще и другие.
1: Кавказ
0: чуть позже, ну, с некоторыми, да, сложностями, связанными, наверное, даже не столько с верой, сколько с национальным характером на Кавказе. Вот, но тем не менее. И все это уживалось, и уживалось спокойно. Более того, мы знаем, что часть из них входили в элиту, в ближайшее окружение императора, в военную элиту. Но сегодня мы видим немножко другое, когда под влиянием извне тот традиционный русский ислам, который был и длился очень долго, собственно, до совсем последних лет, пытается изменить. Пытается радикализировать, превратить.
1: Из ислама в джихадизм куда-то.
0: Да, я немножко пользуюсь термином, которым, наверное, братья из ислама вот так не воспримут. Я это называю ересью исламизма. Я понимаю, что ересь — это скорее православный термин, но это вот такой вот, то есть это то, что мы увидели там в Крокусе. Да,
1: ну, говорят там политический ислам, да?
0: Политический
1: там,
0: ислам,
1: радикальный, да, джихадизм, да, по-разному, да, говорят. Да.
0: Ваххабизм. Вот, поэтому сейчас вот происходит некое изменение, но, слава богу, насколько я понимаю, тот пример, который привели, он свидетельствует еще о сохранении некого вот баланса в, хотя бы в части вот этих отношений.
1: Ну вот вы использовали термин «плавильный котел» в отношении Соединенных Штатов, Франции, что там особая сейчас история происходит, и мы, знаете как, это есть у нас тоже в нашей национальной черте, мы очень часто довольно легкомысленно относимся к чему-то, что происходит за рубежом, вот тому самой, той самой щепке в глазу, да, часто не замечая бревна у себя, когда мы весело смеялись по поводу вот этого самого мультикульти, истории с западным миром, который устраивает себе плавильный котел, постепенно утрачивая свою национальную самобытность, историческую, изначальную, принимая какие-то формы извне. Сейчас, кстати, недавно Дональд Фредович Трамп, которого тут, к слову, не к слову, все время вспоминают по любому поводу, выразился в отношении Европы, что вот вы смотрите, теперь европейцы могут понимать, как становится страной третьего мира, завозя этот самый третий мир к себе. Ну, это немножко унизительное и российское заявление в отношении именно третьего мира, который есть много достойных стран, достойных цивилизаций и народов, которые представляют.
0: Ну, вполне характерно для автора.
1: Ну, конечно, да. Не так, чтобы третий вообще термин сам довольно паскудный. Ну, так или иначе. А в какой-то момент мы включились в эту же самую гонку, как мне кажется. С какого перепуга никто не мог понять, но, тем не менее, у нас стало неприличным произносить слово «русский». Да? Это было что-то такое.
0: 90-е.
1: Да. Стало очень прилично говорить только исключительно о том, что Россия – это дом для всех подряд, не упоминая русский народ. Рассказывать о том, что мы должны принять все культуры, и фестиваль плова – это наше самое главное событие в мире, это то, что вызывало откровенно раздражение вот этого самого. Я не люблю термин «глубинный народ», довольно тоже такой довольно российский, что это какой-то глубинный, вот мы все вне него, а он там где-то глубинный, это что-то другое. Это отстранение, неправильное отстранение, но, тем не менее, раздражение у этого самого народа это вызывало, безусловно.
0: Конечно. Ну, собственно, что произошло? Произошло.
1: Мы тоже играли в плавильный котел.
0: Мы тоже, ну, скажем так, мы стали себе по разным причинам, я думаю, что частично экономическим, но я убежден, что не только экономическим, а и политическим тоже, в том числе политическим, навязанным извне, как-то международные организации миграции ООН, да, стали себе завозить множество людей инокультурных. Мы стали причем их завозить не просто так, а совершенно не, ну, не заставляя их принимать наши правила бытия.
1: Не ассимилируя их никак.
0: Не ассимилирую, не
1: адаптирую.
0: Не требую от них, чтобы... Вот вы как, знаете, у меня в детстве одно из... Когда у нас была большая семья, много братьев и сестер у мамы, и мы так периодически в детстве приходили там, к одной, в наш самый близкий географический, к двоюродным братьям и сестрам, и себя вели не всегда очень хорошо. И эта тетка нам, по-моему, говорила, что... Как-то как ты себя ведешь-то? Пригласили свинью за стол, она и ноги на стол, да? Вот. Но, собственно, вот это не прием. Ты приходишь в гости, ты себя веди как гость. А если ты хочешь вести себя как дома, тогда ты тогда становись именно домашним этого дома с его правилами. Поэтому, да, у нас стало это меняться. И вот один высокопоставленный человек, не буду его называть, периодически меня обвиняет в том, что, значит, я там расист, там, что я ксенофоб и так далее, и так далее, и так далее. Потому что я часто пишу о том, что о неприемлемости миграции в ее нынешнем виде. И мне, на самом деле у меня другая позиция. Я против русофобии. А нынешние мигранты, они эту русофобию очень часто проявляют. И вот это я считаю, конечно, неприемлемым.
1: У нас вы как-то в одном из ваших интервью, если не ошибаюсь, да, сказали, что вы не можете оценивать степень экономической целесообразности или нецелесообразности, высчитывая именно вот тот самый там, процент прибыли, который потенциально наши компании получают от сюда привоза иноязычной, инокультурной рабочей силы. И, кстати, сейчас очень появились интересные люди из Индии, из Бангладеш какие-то, да, которые никак не ассимилируются. В принципе, но при этом они отрабатывают и уезжают обратно. Да, не пытаясь, так сказать, устанавливаться. Но тем не менее, я в какой-то момент решил сделать такое интересное интеллектуальное упражнение. На самом деле, попытаться посмотреть на это, я знаю, что вы, и меня, кстати, это очень огорчает, эта история, вот этот самый спор белых с красными, бесконечный, который у нас сейчас происходит, это вот этот вот понятный, но очень несправедливый и неправильный, особенно по нынешним временам, джихад, который у нас внутрироссийский происходит, это, я считаю, что дико разрушительная история, но, тем не менее, взять, посмотреть на эту проблему на самом деле с точки зрения такого классического марксизма.
0: Так.
1: Да? И неожиданно стало совершенно очевидным, что тема миграции является потрясающим полем для манипуляций. С одной стороны, это способ извлечения дополнительной прибыли, естественно, да?
0: Конечно.
1: Потому что бесправные люди, которых можно и выгнать, и не надо обеспечивать их ни страховкой, ничем, и не тратиться ни на что, сами выплывут как-нибудь, и детей своих как-нибудь своих пристроят, и прочее, как-нибудь само. А мы, соответственно, себе срежем косты и, соответственно, получаем сверхприбыли. С другой стороны, с противоположной, это потрясающее совершенно пространство для отвлечения любого внимания с тех людей, которые руководят этим процессом, исходя из там, своих экономических интересов, капиталистов, условно говоря, на вот этих самых мигрантов. То есть мы не говорим о том, что крупный капитал завез это, а мы говорим, что вот они где-то там барана на детской площадке резали. И фиксируемся именно на этом. Не обращая внимания на каких-то, которых тоже много, мы с вами обсуждали это в прошлый раз, и на адекватных людей, да, вполне себе разумных людей, цивилизованных людей, которые тоже приезжают сюда с какими-то там задачами своими заработать денег, может быть, освоиться как-то или вернуться, по-разному. Ну, адекватных. Фиксируемся, естественно, на экстремуме. И для вот этого самого капитала ситуация выигрышна в любом случае. Либо мы зарабатываем дофига, дополнительно совершенно непредсказуемо, либо мы отлично переключаем внимание с себя и с тех механизмов, которые мы используем, на вот эти вот реально существующие проблемы. Их же не выдумывает никто. Блистательная история. разгадка, как я сейчас стал говорить часто, капитализм.
0: Ну, я сомневаюсь, что действительно обыватель может фиксироваться на том, вычислять даже то, как
1: зарабатывать. Не будет он это делать, конечно.
0: Но что касается вот, ну, тех людей, с которыми я общаюсь, там, с Кириллом Кабановым, с авторами целого ряда других каналов, они как раз вполне всегда напоминают о том, что помимо вот этой проблемы инокультурности, простите, мультикультурализма, помимо этого, собственно, источником того является действительно жажда наживы какой-то части, так сказать, обладателей возможности завозить этих мигрантов.
1: Конечно.
0: И
1: да.
0: Ну, это стоит почитать, у Кирилла Викторовича Кабана много есть выступлений по этому поводу, где он подробно как раз объясняет, что решением такой проблемы это оргнабор, да, или как он называется? Да,
1: Он не взлетел.
0: Почему?
1: Он не взлетел. И мне когда-то объяснили, когда я еще работал в Россотрудничестве, мы пытались поработать над темой именно вот культурной, социальной, языковой адаптации. То есть, ребята, сначала вы там у себя изучаете русский язык, наши порядки, наши традиции, чтобы не безобразничать здесь, да, если уж хотите сюда ехать. Ну, во-первых, нам было сказано, что таким образом мы стимулируем, наоборот, миграцию. Ну, есть такая, что вы русский язык учите где-то там в русских домах в Таджикистане, это значит, вы стимулируете миграцию. Есть такая болезненная точка зрения. Ну, ладно, бог с ним, бог судья этим людям. Так вот, мы пытались заняться этим, но выяснилось совершенно неожиданно, что набор на работу происходит здесь, а не там. Из тех людей, которые уже находятся здесь.
0: Так в этом
1: здесь.
0: И вся и проблема.
1: И никто не едет в этот оргнабор. Зачем?
0: Ну, так,
1: как
0: нет,
1: бы для чего?
0: Нет, если приезд будет только через оргнабор, то тогда будет понятно.
1: О, а дальше смотрите.
0: Нет, вот, собственно, я почему об этом вспомнил, что это одно из возможных решений разрешения экономической, той самой экономической проблемы, в которой не так много разбираюсь, а скорее в данном случае повторяю то, что говорят мои более сведущие и коллеги, мнение которых я в данном случае полагаю правильным, что это может быть одно из решений вот этого экономической проблемы. То есть это то, что можно противопоставить жажде наживы. Поэтому вот мы с чего начали, что никто не обращает внимания на вот эту проблему марксистскую, да, обращают все внимание на бытовую сторону. Но это что же не так? Все-таки достаточно много людей, ум и разумных людей об этом говорят.
1: Я неправильно, Владык, я неправильно сформулировал.
0: Ваш посыл в чем был?
1: Я не говорю о том, что не обращают. Я говорю о том, что для людей, для компаний, для капитала, который является мотором этого процесса, очень выгодно, во-первых, зарабатывать на этом процессе дальше, а во-вторых, при любой возможности переключать внимание аудитории на существующие реально негативные события.
0: Да.
1: Замыливая это дело, абсолютно.
0: Так я отвечаю, что он не полностью
1: замыливает. Есть Кабанов, слава богу, да, но есть
0: люди, которые...
1: Есть, конечно, слава богу, честь им и хвала, честь им и хвала. А здесь очень интересна еще одна тема, я скажу честно говоря, я не планировал, мало времени, что-то мы с радиослушателями не поговорили, ну ладно. Есть еще одна очень серьезная история, которая нам с вами на следующую посиделку нашу с починкой примуса, видимо. Смотрите, мы... В отношении пространства нашей бывшей Великой Империи, так, вот этих самых национальных окраин и прочее, так, отправляем следующее сообщение. Мы с вами составляем единое в прошлом историческое пространство. Мы вместе проливали кровь в многочисленных войнах, и мы помним в первую очередь сейчас, конечно, это то, что еще свежо в памяти, хотя годы уходят неумолимо, Великая Отечественная война.
0: Ну, были и другие.
1: Были и другие, но вот фиксируемся мы сейчас в основном на ней, мы же понимаем. Вот мы вместе поэтому должны быть, поскольку у нас общая историческая память и общее историческое прошлое. Но с другой стороны, мы этим же самым людям говорим, у нас общее историческое прошлое, историческое пространство, но вы давайте вы к нам только через оргнабор, мы вас тут не хотим и прочее, и прочее. Я не говорю, что один подход хороший, другой плохой. Я говорю о самом наличии противоречия вот этого. Смотри. И что в какой-то момент нам предстоит очень сложный выбор сделать. Я человек, который вырос здесь, так сказать, всегда. Вы впитали некую семейную культуру изначально вот от белой эмиграции, да?
0: Не только, но да.
1: Не только, но да.
0: Только наполовину.
1: Это было так или иначе. Люди, которые руководят и принимают решения, они люди еще более старшего поколения, чем мы с вами, для которых Советский Союз – это вчера было вообще.
0: Ну да.
1: И им отказаться от того, что мы все в единой общей там, советской семье, все народы, братья там, и так далее, и так далее, и приезжайте к нам сюда все, физически тяжело сделать. Но этот выбор все равно предстоит, как мне кажется, нам. Он будет травматичный, но тем не менее, в какой-то момент нам придется признать, что общая историческая память, это, конечно, классно. Но это вообще никак не определяет наше общее историческое настоящее.
0: Ну, более того, более, еще более болезненная...
1: Это болезненно будет?
0: Нет, еще более болезненная реплика или вопрос, я поставлю реплику, наверное, что, а есть ли она, эта общая историческая память, там, за границами нашего, нынешними границами...
1: У стариков. А у нового поколения уже...
0: У нового поколения нет. Более того, у тех, кто принимает решения, да даже сейчас совсем недавно принимали решения, они эту историческую память отвергали. Даже из тех, кто были там, еще помнят тот самый Советский Союз, о котором вы говорите. Я так понимаю, что они отвергали эту память. И на этом строили свою государственность во многом.
1: Да.
0: Ну, не мне вам говорить, как по вашей прежней должности, но все-таки скажу. Хотя не мне вам говорить, что во многих учебниках по истории...
1: Ну, известный там, факт.
0: Да, ну, известный факт, да.
1: Детей ели колонизаторы.
0: То есть этой общей исторической памяти нету, она не общая. Она только у какой-то части здесь. То есть этой общей исторической памяти как таковой нету. Поэтому, собственно, болезненность будет... Вот это противоречие, о котором вы сказали... Оно отсюда возникает, что если бы была общая историческая память именно вот в идеальном виде, тогда бы сюда приезжали люди с общей исторической культурой, то есть люди, которые бы знали, как себя вести, что не надо резать баранов в сквере перед детьми. Да. Вот. Ну, более того, я скажу, ну, так сказать, в комплементарный в адрес тех стран, откуда эти люди переезжают, что насколько мне говорили, я там, по-моему, никогда не был, но насколько мне говорили люди, туда ездящие сейчас, те люди, которые живут там, вам в многом это более, ну, так сказать, более воспитанные, скажем так, люди, чем те, которые переезжают сюда.
1: Ну, тут вот. Вопрос, да, пассионарные в первую очередь всплывают.
0: Сказать, а почему?
1: Да. Это социальные экономические механизмы, опять же,
0: вот.
1: Да.
0: Отсюда, собственно, это противоречие, оно же связано не... Вот с этим тоже связано. С тем, говоря терминами, так сказать, совсем, тоже не люблю, с тем контингентом, который приезжает сюда. Mm-hmm. Вот когда, да, приезжает там, какой-нибудь замечательный врач, замечательный специалист, но он же, скорее всего, там останется, если он замечательный врач, замечательный специалист, потому что он будет...
1: Да нет, там совсем плохо. У нас-то не очень, слава богу, а у них совсем плохо. Поэтому замечательный врач...
0: Может быть, не знаю.
1: В любой больнице московской, правда, Москва выжирает кадры из остальной России, то есть когда человек получает 20 тысяч там где-нибудь... В Царево-Кокшайске доктор, да, он поедет в Москву и получает 100.
0: Ну, это еще одна проблема, которую можно обсудить
1: это
0: в следующий раз.
1: Это да, большая история. Так вот, вы зайдите в любую больницу, вы увидите там огромное количество имен азиатских и прочие списки врачей.
0: Ну, нет, я имел немножко вину друга. Ну, хорошо.
1: Да.
0: Предположим, академик наук, великий ученый, приедет ли он сюда или останется у себя? Тоже вопрос.
1: Да,
0: в общем,
1: вопрос,
0: мы к тому, что все-таки проблема того противоречия, ну вот то противоречие, о котором вы сказали, оно связано, во-первых, с тем, что общей исторической памяти уже нет, она не общая, по крайней мере, а во-вторых, с тем, что приезжает уж точно не носители этой общей исторической памяти, даже если она остается, сохраняется в части населения тех стран.
1: Ну тут какой путь? Прививать им общую историческую память.
0: А как?
1: А вот вопрос.
0: У меня тоже. Ну, собственно, судя по времени, вот там на экране часики бегут.
1: Это у нас тикают, на следующую починку примуса, видимо.
0: Вот, видимо, на следующий
1: большая
0: раз.
1: Большая история, да, большая история. Владык, я вам очень благодарен. Напомню, что сегодня со мной починял примус архиепископ Сава, представитель синодального миссионерского отдела Московской патриархии, епископ Зеленоградский, блистательный церковный интеллектуал. Спасибо вам большое.
0: Был очень рад.
1: Я очень был рад, и я надеюсь, что вы еще придете. У нас много непочиненных примусов, и, так сказать, закладки под это дело мы с вами сейчас сделали во время этой беседы. Спасибо большое. Спасибо. Услышимся через неделю.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым.

Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17.

0: то вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».

0: «Знать за 90 секунд». Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях – скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Саратовской области. В Крыму рекомендуют туристам для аварийного роуминга использовать местные сим-карты. В Приднестровье рассказали о наплыве обращений за российским гражданством. Теперь подробнее. Один человек погиб, есть пострадавшие в результате атаки БПЛА в Саратовской области. Им оказывается необходимая медпомощь. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Родным и близким погибшего он выразил соболезнования и пообещал, что семье будет оказана поддержка. Также глава региона добавил, что после ударов БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, обломки беспилотного летательного аппарата обнаружены на территории соседней Пензенской области. По информации от губернатора Олега Мельничева, место оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Прибыли службы экстренного реагирования. С беспилотниками работают специалисты. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи, Уфы, Оренбурга и Ижевска. Об этом сообщает Росавиация. Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Операторы связи в Крыму рекомендуют гостям региона приобретать местные сим-карты в случае необходимости воспользоваться услугой аварийного роуминга при перебоях со связью. Об этом рассказали в пресс-службах компаний связи, работающих на полуострове. Уточняется, что услуга позволит оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества. В таком режиме доступны голосовые вызовы и СМС без дополнительной платы. Напомню, в Крыму из-за внешнего воздействия на энергетику в понедельник произошли многочисленные отключения электроэнергии. К середине дня удалось восстановить электроснабжение восточной части и частично южного берега. В районах, где длительное время отсутствовало электроснабжение, наблюдались перебои со связью. Визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткофа и американского бизнесмена Джареда Кушнера позволит прояснить позицию Белого дома по украинскому конфликту на фоне сообщений о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы изменил свой подход. Об этом сообщает дипломатический источник. Представители Вашингтона ранее уже посещали российскую столицу и встречались с президентом Владимиром Путиным в январе этого года и декабре прошлого. До этого в течение 2025 года в Москве неоднократно бывал Уиткоф. О наплыве обращений за российским гражданством рассказал глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. По его словам, только за первый месяц после подписания указа президента Владимира Путина было зарегистрировано свыше 50 тысяч заявок. Напомню, в соответствии с этим документом жители Приднестровья могут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Некоторые ближневосточные страны стремятся предотвратить эскалацию конфликта между США и Ираном, направляя сигналы об этом обеим сторонам. Об этом сообщает телеканал CNN. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Уточнялось, что это было сделано якобы в ответ на действия республики против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Дорогие друзья, всех приветствую. Начинаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. В ближайшее время будем обсуждать, как неудивительно, погоду. Прямо сейчас она, возможно, не так сильно радует. Если выглянуть в окно, можно увидеть, ну, по крайней мере, в Москве достаточно пасмурную атмосферу. Немного так капает дождь, хотя больше это похоже на морось. В любом случае, будем об этом говорить. Будем говорить о том, какие в дальнейшем нас ждут сюрпризы от погоды. Будет ли жарко? Будет ли дождливо, будет ли туманно. Поговорим, конечно же, о климатических особенностях в Европе, потому что мы все видели и знаем, насколько много людей столкнулись с сложностями в связи с очень высокими температурами. Действительно, аномальная жара накрыла Европу, Британия, Франция, Германия. На этом фоне мы неоднократно уже в эфире обсуждали вот эту серьезную проблему с кондиционерами, которую все пытаются решить, но никак не получается. Также поговорим, ну, о некоторых таких теориях заговора, потому что Соединенные Штаты, конечно, и сами сталкиваются постоянно с некоторыми погодными явлениями, достаточно сложными, достаточно такими ужасными, с которыми не так просто справиться, но в то же время и на нашем юге вот многие ситуации, связанные с затоплениями, с выходом рек из берегов, связывают с атаками Соединенных Штатов, говорят, некоторые технологии они используют для того, чтобы вот в подобное, значит, погрузить наш юг. Единственное, что верим ли мы в это или нет, это мы будем уже обсуждать чуть позднее. Напомню про наши соцсети. Руту, ВК, Телеграм, Макс. Можете заходить в любое удобное время. Прямо вот сейчас, например, можете подключиться к трансляции. Вот всем передаю привет. Всем сейчас машу в камеру. Также подключиться к чату. Также пообщаться и со мной, и с нашими гостями. Ну и в любом случае, если вы пропустили какой-либо выпуск, какую-либо программу, можете также заходить, посмотреть просто для того, чтобы нас в соцсетях найти. Пишите «Радио Спутник», и мы сразу будем самые первые. Ну, а там уже переходите, ищите то, что вам интересно. Так вот, пока подключается наш гость, поговорим немного о тех самых дождях. Вот затяжные, или, как их еще называют, огуречные, дожди накроют Москву в ближайшую неделю. Может выпасть до 67 миллиметров или 80% месячной нормы осадков. А вот буквально зачитаю цитату. «Аномальные ливни, принесшие выходные на русскую равнину прохладу и местами больше половины месячной нормы осадков, будут прологом к состоянию воздушного океана и на предстоящую семидневку. В общем, пока что ожидаем дожди. Пока что солнце от нас ушло, оно нас покинуло, к сожалению. Но, может быть, уже вот после этого периода, в неделю, в 7 дней, солнце снова вернется, можно будет выходить на пляж, отдыхать, загорать, принимать солнечные ванны. Также синоптики отмечают, что осадки с недолгими, в основном ночными перерывами, продолжаются всю неделю. Ну вот, собственно говоря, давайте сейчас обсудим это чуть более подробно с ведущим специалистом Центра погоды ФОБОС, подполковником запаса Евгением Тишковцом. Евгений Александрович, здравствуйте.
5: Александр, доброе утро, всех приветствую.
4: Доброе утро, прекрасное настроение слышу у вас, но хотя на самом-то деле погода вроде бы как не радует, и я так понимаю, ожидаем пока что дождливую и достаточно такую пасмурную погоду.
5: Действительно, мы, в общем-то, находимся в состоянии такой довольно прохладной и дождливой погоды, причем для макушки лета. И вы знаете, мало того, что мы уже который день переживаем так называемые огуречные дожди, это я, не то что в шутку, это так на Руси было принято издавна называть вот период, продолжительный период таких мелких дождей на фоне прохладной погоды. Почему огуречные? Понятно, дачники сразу поймут, что вот примерно такое более-менее умеренное тепло и обильная влага, они благоприятствует росту этой культуры. Хотя для других, конечно, растения тут для каждого все индивидуально. Так вот, забегая наперед, скажу, что вот эти дожди у нас продолжатся 6 суток, и ко вторнику погода так или иначе наладится, но до вторника надо дожить, потому что у нас сработает в предстоящие выходные так называемый эффект Фудзивары, который породит суперциклон, и на центральную Россию, на столицу нашей родины обрушатся аномальные ливни. В сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади. Это составляет 80% месячной нормы. Так что вот эти вот огуречные дожди покажутся жителям региона мелким дождиком. А сейчас что у нас происходит? И вот эти огуречные дожди в Москве, в столичном регионе продолжаются. За минувшие сутки на метеостанциях столицы выпало от 2 до 5 литров воды на метр площади. В Подмосковье самым дождливым местом стала Коломна у нас, где на метр площади выпало 9 литров небесной влаги. И сейчас в столице за бортом плюс 16 градусов, небо хмурится, проплывает с нижней кромкой облака на 360 метров, таких разорвано слоистых, так называемых, фракта Нимбус слоисто-дождевых. Соответственно, повышенная влажность 89%, пониженное атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В течение сегодняшнего дня центральная Россия останется в передней части североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивым прояснением погода, пройдут короткие дожди с общим количеством до 4-6 мм, местами возможна гроза, ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду и максимальная температура плюс 19-22, это на 3-4 градуса ниже климатической нормы. При этом ливни местами с грозой продолжатся и в четверг, и в пятницу. Днем от 18 до 23 градусов. В конце недели потеплеет, дневная температура повысится до плюс 20-25. Но, повторюсь, рассчитывать на комфортное лето не стоит, потому что предстоящие выходные, дождь будет, что называется, идти стеной, и эти огуречные дожди покажутся нам мелким дождиком.
4: Сейчас любители дождей, я думаю, порадовались. Единственное, мне кажется, что я в последнее время очень часто слышу выражение, которое вы только что в том числе упомянули, не прям, скажем, в норме находится у нас климатическая ситуация, каждый раз она как будто бы отклоняется то в одну сторону, то в другую, и все чаще и чаще вот это выражение я слышу. А может быть так, что сама норма-то уже поменялась с ходом времени, или все-таки она таковой остается, просто какие-то аномальные происходят прямо сейчас события в погоде?
5: По сути, в вашем вопросе кроется такой вот ответ сразу же. Это действительно, мы являемся свидетелями, особенно вот этот текущий весенне-летний сезон, он является тому подтверждением, потому что у нас и весна была чрезвычайно неустойчивая, вроде ранняя, потом опять какие-то волны холода, потом... И вот так вот буквально это чередование происходило через 1-2 недели. То тепло, то жара, то опять холод, то дожди, то солнце. Собственно говоря, вот эту неустойчивость, вот эту нервозность в климате перехватил и июнь, и июль продолжают эти традиции. Но если в целом посмотреть, кстати говоря, мы так и прогнозировали летний сезон, то у нас июнь в целом оказался на градус теплее положенной климатической нормы, хотя колебания были от плюс 30 до плюс 8 градусов, то есть очень большие. В июле сейчас тоже мы находимся в состоянии, ну, превышения над нормой в Центральной России на 1,3 градуса. Превышает нормы, хотя были уже и 30-градусные, в общем-то, значения в начале месяца. То есть тоже на любителя, знаете, вот эта 30-градусная жара, тоже в ней-то ничего нет хорошего. Сейчас на улице прохлада, я больше любитель комфорта, знаете, после армии попал в такой, ну, скажем так, климат Средней Азии, поэтому, в общем, после выпуска из военного училища, поэтому очень не люблю этот вот этот зной изнуряющий. Мне больше нравится вот такая скандинавская прохлада. Кстати, это вот сейчас действительно типичные черты скандинавского лета. Ну и, в общем, как говорится, в среднем по больнице вроде бы лето теплое, но, вы знаете, у людей откладываются все равно больше негативные моменты в погоде. Вот меня встречают на улице коллеги, друзья, просто незнакомые люди спрашивают, ну а когда же лето? Они уже не помнят, что еще, или не хотят помнить, что еще буквально неделю назад было под плюс 30, а сейчас накрапывает мелкий такой вредный грибной, местами огуречный дождь, и на улице довольно прохладно, особенно в темное время суток, и здесь, ну, лучшей защиты это такой непогоды, это и непромокаемая обувь, и непременным аксессуаром, это зонты, плащи, ветровки в ночное, в темное время суток. Ну, вот, в общем, вот такое действительно неустойчивое, нервозное состояние климата. И оно, кстати говоря, характерно не только для нашей необъятной матушки России, хотя у нас, слава богу, не так все жестко, более или менее терпимо, вполне себе нормально. Ну а то, что творится на других континентах, в Европе, в Америке, ну тут как не вспомнить божественную комедию, которая, в общем-то, как раз описывает вот эти вот 9 кругов ада, и в каждом круге фиксируются те или иные аномальные явления погоды, которые обрушиваются на головы человечеству за его грехи. В общем, такая вот ситуация, она будет, в общем-то, выбрасывать нам все новые, подбрасывать нам новые-новые катаклизмы. И уверяю вас, это еще не конец истории, потому что, в общем-то, мы будем пожинать вот это влияние и Эль-Ниньо, хотя его влияние, конечно же, ну, переоценено, но тем не менее атмосфера будет выстреливать и осенью, и особенно у меня довольно тревожные прогнозы на грядущую зиму. Вот, я ожидаю, что зима 2026-2027 годов будет чрезвычайно снежной, причем в каждом месяце.
4: Еще более снежной, чем это было.
5: Да, да, но то, что было этой зимой, это ни о чем. А вот грядущая зима, на мой взгляд, я, конечно, эти прогнозы еще буду уточнять, но у меня уже есть представление о том, что грядущий холодный сезон, в общем-то, будет очень насыщенный влагой, очень много будет снега, заметать будет, не дай бог. Так что, ну, поживем, увидим, конечно.
4: Да, вот действительно, поживем, увидим. Но раз вы упомянули Европу, тогда давайте о ней поговорим. И сразу хочется узнать, откуда у них-то такая вот эта аномальная жара, действительно, с которой они сталкиваются. И, ну, и очень многие, по крайней мере, вот я сейчас смотрю, говорят о возможном все-таки серьезном влиянии глобального потепления. И вот эта тема, она такая достаточно скользкая. То говорят о том, что глобального потепления никакого нет. То сейчас говорят, что все-таки оно есть, и только благодаря нему вот подобная аномальная жара наступает в Европе, да и не только в Европе, и в Соединенных Штатах. На самом-то деле, если вот будем обращаться к фактам, будем обращаться к науке, каким образом и почему вот настолько тяжелая ситуация в Европе возникла?
5: Ну, что касается теории глобального потепления, вы знаете, это вот как на Западе, в этом, в стане наших врагов, у них все беды от того, что вот Россия есть у них вот на карте Евразии, да, самая огромная, самая большая, самая необъятная, богатая, вот она не дает им покоя, и во всем виноваты, во всех их бедах виноваты русские. Вот примерно то же самое у наших коллег по метеоцеху как раз складывается ситуация, вот все вот этих беды климатические. Но они еще не нашли, конечно, русский след, но все время у них фигурирует глобальное потепление, глобальное потепление. Понятно, что они живут в парадигме вот тех, вот той климатической религии, которую они сами придумали, сами воспроизвели, загнали ее на такие высоты, вбухали туда огромное количество, сотни миллиардов долларов и продолжают, ну, уже не так рьяно это делать, на альтернативную, там, зеленую энергетику, вот, и так далее. Это, ну, если так вот по большому счету, да, оно, конечно, безусловно, присутствует. За последние там полтора века температура повысилась на планете, с этим никто не спорит. Но это всего лишь вопрос цикличности. Вы знаете, как все в природе, в жизни человека, государства, все в истории, все циклично, все повторяется только на следующем витке истории. И то же самое происходит с климатом. И поэтому здесь вот этот антропогенный фактор, ну, он играет, конечно, какую-то роль, но, на мой взгляд, в большей степени на экологическую историю. Здесь надо нашу планету почищать, убираться в собственном доме, безусловно. Вот. Почему-то их не волнуют гигантские острова там в Тихом океане площадью с территорию Франции, замусоренные, вот их никто не убирает. А вот выбросы, которые производят, значит, промышленность, вот им спать не дают. Поэтому история эта имеет место быть, но она не является чем-то уникальной. То, что сейчас происходит в Европе, в Северной Америке, вот это изнуряющее, действительно, мощнейшая жара, когда столбики термометров поднимаются выше плюс 40 градусов, и это приводит и к большому количеству летальных исходов. Это, конечно, наносит чрезвычайный вред и сельскому хозяйству. Это и оливковые, и кофе, и виноград. В общем, ну, действительно, там просто тотальное уничтожение происходит, плантация. От того, кстати говоря, фермеры постепенно все к северу и перебираются в Европе. Вот. Но было ли такое? Ну, конечно, было. Мы всегда сравниваем или говорим, что это повторяются рекорды там 70-летней давности, 100-летней давности, когда не было такой промышленности, не было вот такого влияния человека на окружающую среду. Но, тем не менее, были подобные рода волны жары, волны холода. Ну и тогда все-таки не было столько много средств мониторинга, да, не было спутников, не было телефонов. Сейчас у нас каждый сам себе режиссер, поэтому, конечно, количество вот этих особо опасных явлений погоды, которые, ну, правда, наносят огромный урон экономикам стран. И, ну, наша задача вот инженеров, синоптиков, долгосрочников по возможности предвычислять, предупреждать людей, местные органы власти о надвигающейся опасности. Мы ее не можем на нее повлиять, мы не можем изменить это, тренд этого глобального потепления. Мы всего лишь можем предупредить о грядущей опасности и минимизировать те риски климатические, которые несет к нам вот этот пятый воздушный океан. Вот я когда служил в армии, у нас шеврон такой был, на нем был колокол с грозой. То есть как раз это вот основная философия – предупредить о грядущей опасности и минимизировать риски, которые несет погода или непогода и людям, и материальным ценностям, экономике, и так далее, и так далее, и так далее. Что касается Москвы, ну, за последние 30 лет вы спрашивали, изменился ли климат. Да, мы каждые 30 лет пересчитываем климат. Вот в прошлом использовали с 60-х до 90-х годов, вот последние расчеты с 90-х по 20-е годы этого столетия. Ну да, там температура Москвы повысилась примерно на 1.5 градуса. Это мы сдвинулись в климатическом плане, ну, где-то на широту Воронежа. Так что у нас уже климат Черноземья. Но, повторюсь, все циклично, и я бы не сгущал тучи, не сгущал бы краски. Хотя на улице, конечно, небо хмурится. И, в общем-то, до конца недели нам Небесная канцелярия даст прикурить и не даст расслабляться в этом смысле. Но, слава богу, нет такой убийственной жары, которая есть в странах Западной Европы.
4: Это правда. Тучи сгущаются и без наших усилий. И вот, знаете, я обратил внимание на, ну, я бы сказал, может быть, некоторое пренебрежительное, что ли, отношение к европейским коллегам, которые, ну, абсолютно, может быть, беспрецедентно говорят о вот этих выбросах, о том, что их очень много, и то, что вот если мы с ними сейчас разберемся, то и погода наладится. И я вот сейчас подумал, если у нас, ну, вот прямо сейчас наблюдается вот такая некая затруднительная история с бензином, многие люди начинают отказываться от стандартных двигателей, переходят на газовые баллоны, переходят на электрические машины. Вот как вы считаете? Ну, предположим, что вот эта тенденция закрепится. В дальнейшем, если все-таки большинство человек, скажем, будут ездить на электричках или газовых, то погода изменится, это повлияет, или все останется так, как и было?
5: Я считаю, что погода от этого не изменится, климат, в общем-то, на это практически никак не среагирует. Почему? Потому что вот если мы открываем классический учебник по физике атмосферы, метеорологии, климату, то там черным по белому нас у этому учили, это всегда так было, есть и будет. Основным климатообразующим фактором является состояние или здоровье нашего небесного светила Солнца. То есть именно Солнце определяет вот эти вот, ну, грубо плюс-минус 200-летние циклы, да, то повышение температурного режима на нашей планете, так называемые климатические оптимумы, то есть это когда температура существенно выше положенных норм. Ну, а и, кстати говоря, вот эти всплески, эти оптимумы, они как раз и приходились, если вот отмотать климатическую пленку назад, то приходились на рассвет, ну, таких основных цивилизаций, вот, как на рассвет, так и на их гибель, потому что, ну, когда тепло, понятно, снимают по несколько урожаев, вот, если не подвергаются атакам особо опасных каких-то явлений. Ну, а когда сваливались в межледниковье, то это не урожай, это голод, это гибель целых империй. И в этом смысле климат в это еще и вносил такую очень большие коррективы, существенные коррективы в развитии и вообще в истории, в развитии человечества. Вот. Поэтому да, он меняется, он будет меняться, но, еще раз повторюсь, основное – это Солнце. На втором месте – это выбросы вулканического пепла в атмосферу. И на третьем месте – это влияние мирового океана, температуры воды мирового океана на атмосферу. И только где-то там на четвертом, пятом с небольшими процентами – это так называемый антропогенный фактор. Поэтому западные коллеги, они на этом зарабатывают деньги, политики на этом зарабатывают деньги. Альберт Горка, некогда, который баллотировался на должность президента США, тоже педалировал эту тему, хотя потом все это происходило с точностью до наоборот. То есть люди, многие люди на этом спекулируют, зарабатывают абсолютно не, скажем так, были некоторое время, знаете, это была вообще тема табу, то есть любое другое мнение, кроме того, что именно человек является виновником всех из климатических изменений.
4: На самом деле получается, что не так. Я, к сожалению, вынужден прервать, время заканчивается. С нами был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, подполковник запаса Евгений Тишковец. Спасибо огромное.
6: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
7: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
8: Да.
7: А переоценивали?
8: Вряд ли.
7: Сколько друзей вы потеряли?
8: Не так много.
6: Искусство изящных пикировок.
9: Часто ли ты ошибаешься?
8: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
6: И точных попаданий в цель.
7: Чему главному тебя научили твои дети?
10: Тому, что взрослый человек может расти.
6: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». пятница вечер – это время волнующих свиданий.
11: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
6: Приключений, развлечений.
12: Люди занимаются дуростью откровенной.
6: И заслуженного отдыха.
13: Тупо не хотят работать.
14: Так жить неправильно, повторюсь.
6: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
15: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
6: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
16: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных.

0: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
0: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
0: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российские артиллерийские расчеты за минувшую ночь уничтожили 8 пунктов управления БПЛА ВСУ и более 50 единиц живой силы противников в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в группировке «Войск Север». Всего бойцы в этих регионах за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. И, помимо прочего, в результате уничтожено 8 пунктов управления БПЛА и 2 склада с боеприпасами. Атака ВСУ в Ярославской области отбита, нейтрализованы все 4 беспилотника. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы открыто. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой были на фоне беспилотной опасности в регионе. Тегеран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне в ответ на американские удары по Ирану. Об этом заявил Корпус стражи Исламской революции. В ночь на среду военные США начали серию мощных ударов по республике. Центральное командование вооруженных сил утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф после ударов США заявил, что запугивание и шантаж ведут в тупик, и подчеркнул, что Иран не сдается. Он также обвинил Штаты в совершении ряда грубых нарушений меморандума о взаимопонимании, которые стороны дистанционно подписали 18 июня. Российские ученые разработали инновационные технологии производства и рецептуры йодированной пищевой продукции для детского, лечебного и профилактического питания. Об этом сообщили в Миноборнауке. Уточняется, что эта продукция содержит компоненты, критически важные для развития мозга, когнитивных функций и зрения у детей. Они также обязательно показаны грудничкам, которые находятся на искусственном вскармливании. Отмечается, что специализирование питания с природным йодом для детей раннего возраста и для людей старшего поколения в стране массово ранее не производилось. Новые технологии будут реализованы в Карелии на производстве с проектной мощностью 10 тысяч тонн продукции в год. Россия в этом году снизила импорт кофе из Бразилии. Поставки по итогам первого полугодия сократились на четверть до минимума за 2 года. Всего в Россию прибыло кофе почти на 172 миллиона долларов. Это следует из данных бразильской статслужбы. По итогам наша страна среди основных покупателей бразильского кофе опустилась на 10-е место. В пятерку вошли Германия, Соединенные Штаты, Италия, Бельгия и Япония. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Не забывайте подключаться к нашим соцсетям. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Прямо сейчас заходите, подписывайтесь. Там есть актуальные новости, возможность подключиться к трансляции и написать комментарии. А я приветствую блогера Дениса Шалюту. Денис, привет.
5: Добрый день. Спасибо, что пригласили.
4: Спасибо, что подключились. Такое раннее утро. И, ну что ж, про Иран немного поговорим в начале. Здесь, как всегда, мы будем затрагивать наших любимых миротворцев, которые за все время своего существования не воевали 2 десятилетия. Вот это прекрасное поздравление было от китайцев как раз на День независимости США. Вот с этим видео, на котором торт 250 лет написано. И там вместо свечек стоят томагавки, баллистические ракеты. Ну, в общем, красота. Поиздевались, как умеют. А Собственно говоря, почему я про американцев сказал? А потому что американские военные завершили

0: новую серию ударов по Ирану, атаковали более 80 целей. Если выделять, то тут можно сказать, что они ударили по иранским системам ПВО, командным пунктам, береговым радарам, противокорабельным ракетным системам и более чем 60 катерам КСИР в Ормузском проливе и рядом с ним. Почему вообще это произошло? По крайней мере, американцы это объясняют тем, что вот Тегеран, видите ли, атаковал танкер. Единственное, что сам Тегеран приводит вот такие сведения. Они неоднократно сообщали, что надо остановиться, вы не можете пройти, не нужно проплывать, для вас проход закрыт. В итоге была совершена атака, ну, такая достаточно серьезная, начался пожар на танкере, и вот именно вот в ответ на это Соединенные Штаты нанесли подобный удар. Что спровоцировало, конечно, реакцию Ирана, там сразу сказали о том, что будет решительный ответ на подобные действия, и вот сразу несколько вопросов, конечно, что возникает. А к чему это дальше приведет? Потому что вот этот меморандум, который они подписывали о том, что вроде бы как перемирие, ничего не должно быть, все тихо да гладко, в Ливане даже Израиль не должен никакие действия совершать, на что Израиль говорит: нет, спасибо, мы в этом не участвуем. Ну, собственно, в дальнейшем, как мы смотрим, сейчас опять, ну вот постреляют и устанут, или прям опять горячая фаза такая серьезная начнется?
1: Ну, начнем с того, что в ближайшее время будет обязательно заявление от Дональда Фредерича Трампа о том, что они сокрушили Иран, нанесли ему катастрофическое поражение и очередной раз естественно, победили. И за скобочками у нас, естественно, останется тот факт, что на данном инциденте, опять же, тот же самый Дональд Фредерич Трамп и, в частности, его семья очень хорошо заработают денег, потому что они очень такие уверенные игроки на бирже. Я думаю, это была провокация с целью, ну, конкретно заработать денег. То есть, как бы, что такое один танкер, когда ты зарабатываешь за пару секунд много-много миллиардов денег. Как бы, я думаю, тут абсолютно все в плюсе, и новые танкеры они обязательно компенсируют той компании, которая его потеряла, либо это сделает страховая компания. Собственно, это исключительно бизнес, на этом зарабатывают колоссальные бабки, ну а Россия это, собственно, играет на руку. Чем дольше будет вот эта вот непонятная история с Ормузским проливом, чем больше там Дональд Трамп будет зарабатывать денег, тем более перспективным и более реалистичным будет выглядеть применение нашего Северного морского пути в плане изменения общей мировой логистики, и это уже смотрится намного-намного более интересно конкретно для России. Так что пускай зарабатывают деньги, а мы как бы просто будем свидетелями этому. И...
0: Не, ну в этом плане, конечно, абсолютная красота, не хочется только радоваться. Единственное, что проблема-то существенная есть. Американцы, они, ну, я думаю, не сильно будут довольны тем, что Трамп зарабатывает, а они теряют, потому что, ну, все-таки американцы не привыкли терять, им тоже хочется зарабатывать, в отличие от всех остальных, видимо, в мире, потому что не так часто они со всеми считаются. Но если вот мы будем говорить на перспективу, пока что, да, Ормузский пролив остается таким полузакрытым, скажем, полукоммерческим, полузакрытым, для некоторых стран, ну, таким, неприступным. А момент-то все-таки как будто бы уже упущен для того, чтобы договариваться, или не упущен? Вот как думаете, есть возможность все-таки тут к чему-то хотя бы прийти для того, чтобы, да, вот все это окончательно пока что устаканилось, и там на, не знаю, какой-то промежуток времени, пусть будет год, пусть будет 2 года, было тишь да гладь, и там спокойно Дональд Трамп мог бы провести, ну, точнее, не он проводит, но вот эти выборы в Сенат могли бы пройти, все хорошо, победа, ну, понятное дело, достигнуто, и все всего достигли. А как на это смотрим?
1: Я думаю, все-таки фокус внимания перед выборами у Дональда Трампа сейчас сместился в сторону Украины. Он все-таки опять начал ругать Зеленского, хвалить Владимира Путина. Да? То есть, собственно, опять он переигрывает свою стратегию игры, потому что понимает, что на Востоке с Ираном у него ничего особо не получается. И в ближайшее время лично я не вижу того, что будет перемирие, потому что там конкретно зарабатывают деньги элиты. И что при этом чувствуют обычные рядовые американцы, не особо кого-то волнует. То есть, как бы, риторика у США в последнюю буквально неделю сменилась. Она может поменяться еще 1000 раз, безусловно. Но как будто бы вывозить выборы исключительно на фоне иранского конфликта, нет такой у них цели. Как бы не стоит такой задачи, это лишь по моим ощущениям. Стоит, чтобы элиты зарабатывали бабки. Это то, что их волнует.
0: Ну, к сожалению, да. Но пока что зарабатывают. И, кстати, достаточно успешно. Ну, а что, вооружение — это деньги большие. Ну, ладно, хорошо. Тогда эту тему предлагаю оставить. Ну, или, по крайней мере, поставить многоточие, потому что Иран у нас и США долго еще будут свои дрязги устраивать. А вот предлагаю поговорить о такой, ну, крайне позитивной новости, хотя сейчас посмотрим. Может быть, за ней что-то скрывается. ФИФА начинает процесс снятия бана с России. В самое ближайшее время Международная Федерация футбола официально обсудит возвращение для всех российских команд. Это было решено сделать после того, как МОК призвал прекратить санкции в отношении россиян во всех видах спорта. Ну все, получается, празднуем, достаем флаги, идем, скандируем гимн и говорим спасибо большое, или все-таки тут надо пока попридержать коней?
1: Я думаю, стоит попридержать коней и вообще задуматься о том, насколько, в принципе, России это надо и насколько Россия в этом заинтересована. Насколько, ну, наши спортсмены, понятное дело, что они заинтересованы, они этому жизнь посвящают, но все-таки насколько в этом заинтересована сама Россия как государство, непосредственно самостоятельное, автономное и исключительно суверенное. То есть тут как бы нужно понять, насколько это в наших интересах. Ну а что касается того, что отмены, да, и послабления пошли, ну видите, как бы у нас двойные стандарты работают на всех абсолютно этих, как у, этажах, ключах и во всех кабинетах, но на сегодняшний день, да, как бы двойные стандарты уже сложно применять в адрес России, потому что в мире происходит откровенный звездец, да, и как бы там очень много стран нужно просто исключить из Международного олимпийского комитета, да, то есть как бы их нужно заблокировать, бойкотировать, и на фоне того, что как бы делает Россия, просто отстаивает свои интересы, то, что происходит в мире, да, но это просто местами геноцид, притом откровеннейший, и как бы на этом фоне Россия смотрится как самая белая и пушистая, да, естественно, конечно, сложно продолжать изолировать Россию, то есть как бы они пытаются обелить себя, в чем-то объясниться перед самими собой, возможно, но для России время покажет, насколько это в наших интересах. Все-таки это, я думаю, надо решать, обсуждать и подходить к этому с умом.
0: Ну вот, кстати, а вот это отдельный вопрос. Насколько сейчас автономны и свободны в своих решениях те же МОК? Ну, просто я сейчас вспоминаю, понятное дело, идет крупный чемпионат, чемпионат мира по футболу, все с этим связано. Красная карточка, история с отменой Дональдом Трампом, обращение к ФИФА. Ну, это прямо сейчас смотрится настолько сюрреалистично, что просто руководитель страны, в которой проходит чемпионат, говорит: «Я отменяю правила игры, которые были придуманы давным-давно». И что ему тогда помешает, ну или какому-либо, не знаю, там, другому объединению руководителей, сказать тому же МОК, что почему это вы решили Россию допустить? Или все-таки у МОК свобода-то присутствует? Вот ваше мнение, как думаете, в какую сторону здесь склоняемся?
1: Я считаю, что у нас фраза, где спорт без политики, она давным-давно исчезла из нашего мира и осталась где-то в другой параллельной прекрасной вселенной, где спорт действительно был вне политики. На сегодняшний день спорт — это самое, что ни на есть настоящая политика. И, может быть, в рамках, опять же, плана Дональда Трампа по подготовке к своим же, собственно, выборам, которые у него предстоят, возможно, это часть его большой игры и его плана, чтобы вот он вернул Россию в большой спорт, но мало ли как-то он это куда-то выкрутит, что вот вы, пожалуйста, какой молодец и потрясающий человек, убрал абсолютно, убрал дискредитацию в большом спорте, да, но то, что это все политизировано, все это зависит от его звонка, ну, как бы, ну, это же открыто, ну, кого, ну, отменить красную карточку по звонку, ну, вы же сами признаете, это, ну, это, ну, это нонсенс, такого не было никогда, это просто, это верх абсурда, ну, как бы, но нет, это работает, в таком мире живем на сегодняшний день.
0: К сожалению, да. Но вот не просто так я об этом еще заговорил, потому что сейчас-то все начали размышлять, а что за договорничок какой-то или еще что-то в этом роде. А просто недавно же был как раз разговор между Владимиром Владимировичем и Дональдом Трампом по телефону. Кто знает, может, правда, они там поговорили, сказали, и, ну, там, не знаю, Дональд Трамп подумал: а давайте я вам вот немного помогу с этим. Владимир Владимирович говорит: а почему бы и нет? Но вот потенциально. Может, возможно?
1: Потенциально возможно абсолютно все. И то, что это какая-то многоходовочка, договорничок, план там, не знаю, каких-то... Давайте так, честно скажем, если завтра прилетят приземляться и приземляться где-нибудь в центре Москвы либо в центре Нью-Йорка инопланетяне, на сегодняшний день никто не удивится. Так что поверить в договорничок либо какую-то теорию заговора на сегодняшний день — это самое простое, что есть, как бы, и оправдывать этим что бы то ни было, ну... Давайте просто посмотрим, и время рассудит, как оно на самом деле обстоит. Но то, что спорт, он в политике по самые уши и напрямую зависит от воли власть имущих людей, в том числе и в Америке, ну, как бы это истина, которая присутствует, и с этим спорить бесполезно.
0: Но пока имеем, что имеем. Единственное, что стоит вопрос, конечно, выступят ли россияне на Олимпиаде 28-го под флагом впервые с 16-го года. То, что выступят, получается, уже, скорее всего, да. А вот получится ли взять с собой символику, это такое отдельный вопрос. Если, ну, вот мы на такую тенденцию смотрим, все-таки и до этого уже наблюдалось, как во многих видах спорта, там, водных видах спорта, наши спортсмены уже активно начинают принимать участие, и все больше и больше у нас появляется возможностей порадоваться за наших атлетов, и почему бы и нет, что в 28-м году мы уже увидим полностью возвращение нашей символики, флага. Единственное, тут, конечно, есть некоторые условия, которые они прописывают, но они достаточно такие, ну, я бы сказал, не знаю, что ли, размытые, непонятные, потому что вот они будут смотреть, каким образом Россия себя ведет, ну, понятное дело, без допинга, без всего, но что помешает им в любой момент сказать, а у России допинг.
1: Абсолютно ничего не помешает, это будет абсолютно исключительно политическое решение, но, опять же, в момент, который нельзя забывать, то, что они будут по максимуму пытаться отодвинуть наш флаг, и, то есть, да, спортсмены вернутся, но флаг, скорее всего, они будут мешать возвращению флага по максимуму. Почему? Потому что там, где появляются наши спортсмены, почему-то с пьедестала уходят другие, потому что, как бы, наши спортсмены занимают первые, вторые, третьи места, ну, чаще всего это просто-напросто золото, и конкурировать с ними просто-напросто, ну, категорически очень сложно. И как бы если еще вернуть флаг, ну, согласитесь, это будет Олимпиада, все соревнуются, да, и первое место в мировом первенстве, да, занимает Российская Федерация, да. Конечно, это будет большой и очень сильный удар по самолюбию очень многих властимущих людей в нашем мире.
0: Это точно. Но пока что вот есть еще одна вещь с этим связанная. Теперь, конечно, интересно всем, допустят ли россиян ко всем соревнованиям, но здесь есть оговорка. Решение МОК носит рекомендательный характер. Вот, кстати, оговорка по Фрейду у меня произошла. Не оговорка, даже а отговорка, действительно. К примеру, ранее МОК рекомендовал вот российских спортсменов и юношей не допускать. Потом начал рекомендовать, наоборот, допускать юношей и девушек до международных турниров. Ну и теперь, получается, будет рекомендовать, но как странно на это все будут реагировать, непонятно. Кроме того, вроде бы как с снятием любых ограничений в России могут проводиться какие-либо турниры, но МОК сказал, мы пока проводить у вас ничего не будем. Это, ну, конечно, немного удручает, но потихонечку, помаленечку мы приближаемся к международной арене. И это радует. Предлагаю на этом эту тему пока что оставить и перейти к следующей, тоже достаточно любопытный. Российские университеты пересматривают форматы проведения выпускных квалификационных работ. При этом совсем отказываться от написания дипломов они не собираются. Об этом сообщили опрошенные представители вузов. Вот вообще, почему эта новость появилась? В конце июня министр науки и высшего образования Валерий Фальков также заявил, что из-за развития технологий искусственного интеллекта дипломные курсовые работы перестали выполнять ту функцию проверки знаний, которые существовали еще 10-20 лет назад. По его словам, прежний текстовый вариант работы с опорой на источники будет меняться. Ну, конечно, хочется узнать мнение, нужно ли убирать дипломные, курсовые работы или как-то их переделывать, выбирать какой-либо другой формат с появлением новых технологий, или пока что работает?
1: Честно, у меня может быть непопулярное мнение по этому поводу, но я честно сторонник того, что всю нашу реформу образования нужно в срочном порядке реформировать от начала и до самого конца, в том числе и дипломные работы. Где-то, возможно, я сторонник того, что нужна реформа в плане вступительных экзаменов в университеты. То есть это большая объемная работа, потому что мир не стоит на месте. Да, появляются цифровые технологии, появляется искусственный интеллект, а мы с вами все еще находимся в плане образования где-то в аналоговом подходе, да, где, собственно, все по старинке, как было задумано, безусловно. То есть старая школа, она довольно эффективна, но мир меняется, и под этот мир нужно подстраивать систему образования, чтобы она была более актуальной. И учитывать в том числе и искусственный интеллект.
0: А вот, например, это что может быть? Это переход именно в технологическом плане, то есть использование, скажем, не учебников и планшетов, а не каких-то досок, а интерактивных досок, ну хотя это и так уже потихоньку происходит. Или мы говорим уже о самих материалах, которые даются и преподаются, и о их методах?
1: Нет проблемы в том, что студент при использовании какой-то, при использовании, при подготовке к экзамену либо к диплому использовал искусственный интеллект. Это не проблема. Но формат защиты диплома, да, но он не должен считаться как защита диплома, он должен считаться как полноценный проект. Большой, визуальный, то есть интерактивный, с подачей, где будет большая комиссия, все это, чтобы было в цифровом формате. И защита диплома не должна быть просто вышел, прочитал и ушел. Да? То есть как бы это должен быть интерактивный формат, где человек должен дать понять то, что он действительно разбирается в вопросе, то, что он погружен в тему, и то, что он свободно говорит на сложные там, какие-то профильные вопросы отвечает. То есть это большой профильный подход должен быть. То есть я не просто вышел, зачитался. Конечно, у тебя просто 50 листов, написанных искусственным интеллектом, ты просто вышел, оттарабанил, тебе задали 2-3 вопроса для галочки, ты на них ответил, может быть, не ответил, что-то промямлил, да, ну, как будто бы это не то, чем мы должны гордиться и то, что должны защищать. Нет, как бы нужно переформатировать, превращать дипломы в полноценные проекты, чтобы люди выходили, защищали и показывали, что они действительно разбираются в вопросе.
0: Угу. Но я вот единственное сейчас задумался, если мы будем рассматривать как полноценный проект с интерактивом, со всем остальным, это хорошо подходит, возможно, для некоторых профессий, но есть же те профессии, в которых, ну, скажем, ребята не сильно заточены на такое ораторское искусство с возможностью взаимодействовать с окружением и со всем остальным, в том числе и с большим количеством информации, объектов, которые с помощью искусственного интеллекта в том числе можно создать, как-то это все визуализировать. Ну, может, тогда по особенностям разделять? Кому-то диплом, ну, например, какой-нибудь гуманитарной науки, кому-то вот тот самый проект, кому-то что-то еще. Вот как такой вариант?
1: Ну, это как раз-таки та самая история с реформой, то есть, как где у нас для каждого направления, для каждой специальности, в целом, даже для каждого отдельно взятого студента, потому что, ну, нужно понимать, что люди абсолютно все разные, да, заточены на разные, интересы разные, и даже в рамках защиты дипломных работ бывают проекты, заточенные абсолютно на разные векторы, хотя вроде бы образование идет одно, то есть направление одно, но это абсолютно разные, кардинально разные направления, и то есть даже в этом плане подход должен быть индивидуальным, то есть, потому что все-таки мы должны идти именно за качеством, а не за массовостью. То есть, естественно, то есть оно должно быть разное и индивидуальным.
0: Угу. Ну, хорошо. Так, ну и здесь, я думаю, по образованию можно говорить, конечно, много и долго, а я предлагаю еще немного пообщаться о таком прекрасном дне, который сегодня мы отмечаем, День семьи, любви и верности, который плавно перетек из религиозного дня Петра и Февронии в светский, ну, не перетек, он все еще остается религиозным праздником, и, конечно, здесь сразу можно, ну, говорить очень много и вспоминать и мемы, и шутки, и все остальное, которые, я думаю, сегодня будут в большом количестве появляться по поводу связи с 14 февраля. Когда наступал 14 февраля, очень многие говорили, я не буду этот праздник праздновать, извиняюсь за тавтологию, я не буду его отмечать, вот так тогда скажу, потому что это не наш праздник, вот у нас есть День Петра и Февронии, День семьи, любви и верности, вот в этот день, да, и все подарки, и радость, и счастье, и все прекрасно. А тут получается, что да не очень-то мы этот праздник и ну, отмечаем. Тогда и вопрос, точно ли, вот сейчас задумался, а не отмечаем? Как считаете, отмечаем или не отмечаем?
1: Ну, я могу рассуждать только со своей колокольни, на своем личном примере, да, то есть сегодня я взял себе выходной, то есть я сейчас из города Кемерово приехал в город Красноярск с женой, с детьми, мы сейчас пойдем гулять в Татышев парк, мы там будем кормить сусликов, проведем большой семейный день, то есть проведем время вместе, и как бы мы традиционно этот день отмечаем, мы как бы он, ну, не пустое слово для нас, да, то есть мы его проводим вместе. То есть это вот, опять же, я на своем примере это рассказываю. А почему другие люди не всегда его отмечают и уделяют ему достаточно внимания? Ну, наверное, потому что, во-первых, нету достаточного количества примеров, в том числе и в интернете, в сети, недоработка пропаганды, опять же, нашей. То есть, видите, любой праздник, и возьмем то же самое 14 февраля, это чистой воды маркетинг. У нас довольно много маркетологов, крутых маркетологов, крутых пиарщиков в стране, которые, в принципе, могли бы взяться за то, чтобы раскрутить этот праздник, превратить его во что-то большее. И буквально 3-5 лет, и это был бы праздник, который бы отмечала вся Россия и отмечала бы размахом. И это был бы действительно очень значимый праздник. Но нужно понимать, что на это нужна политическая воля, на это нужны определенные бюджеты, этим нужно заниматься. Вопрос только в том, что, ну а где у нас на уровне идеологии государства, да, где у нас заинтересованность в том, чтобы ну, подобные праздники продвигать. То есть у нас много очень, очень таких интересных праздников, да, которые, как бы, может быть, стоило бы более популяризировать. Я сейчас пример, конечно, не приведу в моменте, но потому что с дороги немножко голова забита. Но, тем не менее, праздники имеются. То есть нам нужно заниматься популяризацией именно наших праздников, которые отстаивают, опять, семейные ценности, которые действительно могут принести пользу нашему государству на дистанции там, 5, 10, 15, 20 лет. То есть вперед. То есть этим нужно заниматься. Сейчас никто не занимается.
0: Да, но это вот, по крайней мере, подумать хотя бы о вот этом маленьком символе. Вот есть у Дня Святого Валентина вот эти самые валентинки, которые с ним ассоциируются, а вот у Дня Петра и Февронии вроде бы такого нет. Хотя есть в любом случае, конечно, прекрасные традиции. Да и вообще, что отмечаем-то в этот день? Это благополучие семьи, укрепление брака, создание семьи. Супруги и близкие собираются вместе, чтобы выразить благодарность друг другу и совершать добрые дела. Звучит-то вроде бы все так действительно красиво, возвышенно, да и на самом-то деле мило. И вот это все как-то вот организовать, сделать какую-то
1: Звучит
0: серьезную.
1: благостно,
0: Да, вот,
1: благостно,
0: благостно.
1: по-библейски немножко, а должно звучать рекламно.
0: Ну вот, а
1: Должно
0: вот это,
1: звучать.
0: кстати, тоже вопрос. Ну, праздник-то изначально религиозный, а если его перевести вот в рекламное, это не будет, ну, так, скажем, похабничество.
1: Одно другому не мешает, мы же все-таки преследуем фундаментальные цели, как бы, видите, нужно быть немножко более циничными в этом вопросе, да, то есть, как бы, все-таки мы должны преследовать цели, которые будут удовлетворять целям и задачам нашего государства, то есть, собственно.
0: Ну, собственно говоря, почему бы и нет? А вот тогда вопрос. Вот если бы мы сегодня, вот прям действительно, решили всей страной отмечать. Ну, привычно, что на День Святого Валентина, помимо Валентинки, там еще какие-то подарки, конфеты, цветы и все остальное. А вот День Петра и Февронии, они, вот эти самые подарки, они как-то будут отличаться? Ну, я там, не знаю, вместо конфет пирожки, или, ну, там, не знаю, с капустой, с яйцом, с чем-то еще. Или вместо цветов может быть венок. Ну, то есть тоже цветы, но имеется в виду такое что-то близкое к нашей родине.
1: Я бы, наверное, сделал символом этого праздника какой-нибудь вишневый пирог и какое-нибудь яблочное вино. Ей-богу, почему-то, мне кажется, это зашло людям. Но как
0: Во!
1: бы над этим надо работать. Над этим надо работать, да, и, соответственно, под этот вишневый пирог и яблочное вино, если еще будут какие-то цветы и какая-нибудь традиция с проведением времени вместе с зажженными свечами, то есть все это красиво оформлено, я думаю, люди очень быстро это подхватят, и это превратится в тренд.
0: Ну, а почему бы нет? И, кстати, я вот еще смотрю вот на такой вариант в комментариях, а может быть сделать государственный выходной? Ну, вот как.
1: В целом, почему бы и нет? То есть, чтобы люди уделяли время, опять же, вот на своем же примере, я для себя взял выходной, но я могу себе позволить взять выходной, да? А кто-то не может себе взять выходной и просто провести время там с женой, с детьми, и просто уехать куда-нибудь за город, либо в другой город, и просто маленько отдохнуть, развеяться и посвятить время друг другу. То есть, конечно, то есть, если будет государственный выходной, то это только в плюс. Но, опять же, просто выходной, это будет еще один выходной летом, да? То есть, как бы, нужно все-таки заложить сюда немножко маркетинга.
0: Ну да, потому что у нас есть некоторые, ну, некоторые особенности наших людей. Появляется выходной. О, выходной! А по поводу чего выходной? Да, я не знаю. Просто
1: А
0: выходной.
1: какая разница,
0: Да-да-да.
1: да?
0: Главное, что отдыхаем, а остальное не так важно. А, ну, собственно говоря, да, картина понятна. Ну и я думаю, мы очень хорошо обсудили все темы. Спасибо огромное, что подключились к нам в это раннее утро. Блогер Денис Шалюта, дорогие друзья, был с нами на связи. А прямо сейчас будем потихоньку переходить к новостям на радио «Спутник».

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные нанесли удар по объектам ВПК Украины. Полноценного присутствия МАГАТЭ в Иране в ближайшее время не будет. На Чукотке опрокинулся вахтовый автомобиль. 10 человек госпитализировано. Теперь подробнее. Вооруженные силы Российской Федерации атаковали вражеские объекты на Украине. Ночью основными целями ударов ВПЛА «Герань» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» стали объекты в Киеве и его окрестностях, где прогремели десятки взрывов. В частности, поражено предприятие компании «Samsung Украина», на котором производились и хранились комплектующие для ракет «Фламинго». Также удары наносились по целям в Полтавской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Расчеты ударных БПЛА 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 автомобилей ВСУ, сорвав ротацию и подвоз снабжения в Харьковской области. Об этом сообщил командир взвода с позывным ТИС. Он добавил, что уничтожение автомобилей помогает лишить противника мобильности и вынуждает боевиков преодолевать большие расстояния пешком, подставляя под удары БПЛА и артиллерии. Два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону, повреждены в Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников. Два человека ранены. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу. Врачи оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались. Глава региона добавил, что на одном из судов пришлось эвакуировать экипаж. Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях будет уточняться. Полноценного присутствия инспекторов МАГАТЭ в Иране в ближайшее время не будет. Таким мнением поделился постпред при международных организациях Вене Михаил Ульянов. По его словам, могут быть визиты на некоторые объекты типа атомной электростанции «Бушер», которые не пострадали от американо-израильских атак. Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси выразил надежду, что инспекторы МАГАТЭ смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель. Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке. 10 человек госпитализированы с травмами легкой и средней тяжести. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Позднее, после осмотра медицинскими работниками, 4 человека отпущены на амбулаторное лечение. 5 из 10 госпитализированных прооперированы. Угрозы их жизням нет. Причиной аварии предварительно стала неисправность тормозной системы. Власти Кузбасса в целях безопасности ввели ограничения на въезд в Кемерово транзитных большегрузных машин. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк. Он пояснил, что со среды заехать в город смогут только большегрузы с путевыми листами от кемеровских предприятий. Обеспечивать порядок и соблюдение установленного режима будут сотрудники госавтоинспекции и Росгвардии. Въезжающие грузовики будут проходить досмотр на постах, которые размещены на каждом из 6 основных въездов в город. Кроме того, был введен запрет на скопление фур, в том числе у крупных предприятий. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Среда и очередная программа Марии Захаровой на «Радио Спутник». Мария Владимировна, ну, по традиции, вскрываем карты?
3: Ну, вскрываем, конечно, куда же мы денемся?
2: Да, я сказал среда, но программу мы записываем поздно, поздно вечером, практически в среду, но во вторник. Мария Владимировна в турне, как мы любим журналисты говорить, по Африке.
3: Нет, Мария Владимировна в составе делегации Сергея Лаврова, а вот он как раз в турне по африканскому континенту. У вас будем, как вы уже, наверное, поняли, я сейчас обращаюсь к аудитории, кстати говоря, добрый день, доброе утро, хотя действительно за окном ночь в Аддис-Абебе, которая перейдет плавно в утро. Ну, в любом случае, нас будут слушать утром, поэтому с добрым утром, всего самого наилучшего. И расскажу, что же, собственно говоря, происходит здесь в формате и двусторонних, и, кстати говоря, многосторонних переговоров тоже. Еще раз хочу сказать, что о каждой стране будем отдельно рассказывать по ходу реализации этого турне, по прибытии. И сейчас уже завершился первый день из этого африканского турне. Эфиопия, визит в Эфиопию, он проходил по двум трекам. Это двусторонние переговоры. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Аддис-Абебе принимал премьер-министра этой страны, провел переговоры также Сергей Лавров и со своим коллегой, с министром иностранных дел. Обсуждались перспективы и наращивание двустороннего взаимодействия в различных областях, конечно, с упором на углубление торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества. В частности, достигнута договоренность о содействии деловым кругам наших стран, установлении и расширении прямых контактов. Цель тоже, очевидно, запуск совместных проектов в области энергетики, транспортной инфраструктуры, цифровых технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности и, конечно, аграрного производства. Это, безусловно, то, что и континент, и данную страну более чем интересует. Также рассматривались вопросы, в том числе и в двусторонних контактах, но, конечно, главный упор сделан на многосторонних, но об этом чуть позже. Так вот, рассмотрены вопросы, которые связаны с подготовкой третьего саммита «Россия-Африка». Напомню, он должен состояться в нашей стране в октябре текущего года. Ну и, конечно, одна из самых актуальных тем, она очень волнует африканцев и граждан различных стран Африки и объединений, которые выражают такие панафриканские чаяния. Это, конечно, ситуация в мире в целом, потому что реципиентами, так сказать, вот всей этой активности, мягко говоря, турбулентности являются в первую очередь жители африканских стран. И то, что сейчас происходит и в Ормузском проливе, и то, что на несколько лет происходит вокруг Украины, это, безусловно, к ним как результат, как эффект, как влияние имеет непосредственное отношение. В первую очередь это продовольственная безопасность. Почему? Энергетика, удобрения, логистика, по которым наносятся вот такие масштабнейшие разрушительные удары, сразу же имеет соответствующую реплику на жизнедеятельность людей, компаний, бизнеса всего африканского континента. Ну и, безусловно, Организация Объединенных Наций. Потому как вот этот период, знаете, такого некоторого... Ну, не сказать затишье, а такого, я бы сказала, вкратчивого лицемерия, о чем я говорю, о том, что процесс деколонизации, он, в общем-то, закончился, государство, хотя, безусловно, он где-то и фактически де юре даже остается, вы видите, все эти так называемые заморские территории, ведь самое интересное, они еще так же и называются, которые остались и у Франции, в первую очередь, и у других западных стран. Вот вроде как в абсолютно подавляющем большинстве процесс деколонизации свершился, в первую очередь, благодаря масштабной поддержке и политическому влиянию, экономической помощи нашей страны, Советского Союза, который тогда назывался именно так. А при этом, посмотрите, ведь отражение в полной мере этот процесс, в частности, на структуре Организации Объединенных Наций, на ее работе, на ее деятельности, не нашел, а должен был бы найти. О необходимости расширения африканского присутствия в Совете Безопасности ООН говорят все. Этот континент, во-первых, дает миру колоссальное количество всего. Назовем это ресурсы, хотя, конечно, это не только полезные ископаемые, не только природные ресурсы. Это все. Это и, опять же, те же самые ресурсы. Ну, это, ну, что перечислять? Я думаю, что мы этому посвящали не одну программу. Но есть еще очень важный нюанс, исторический. Ведь этот континент дает все это не только сейчас, а давал на протяжении нескольких столетий, взамен получая унижение, рабство, работорговлю, деструктивные, ну, если говорить вот так по-русски, просто вставление палок в колеса собственной государственности, всевозможные препоны, лишь бы только, так сказать, самому континенту не заниматься своими делами и не управлять своими ресурсами и возможностями. И вот, казалось бы, наступил 21 век. Я на всякий случай подчеркнула то, о чем мы с вами тоже неоднократно говорили, завершился уже первая четверть. Кстати, четверть века на наших с вами глазах прошла. А где, так сказать, то самое внимание, которое, в частности, Организация Объединенных Наций как структура, как механизм, как бюрократия должна африканскому континенту уделять? Вы скажете, нет, ну возьмите, например, откройте ежедневную программу, так сказать, которая распространяется среди стран-членов ООН, и вы увидите, как много употребляется слово «Африка». И вы будете правы, этот комитет. И тут Генассамблея, а там вот Совет Безопасности бесконечно обращаются к африканской теме. А лучше сказать проблематике. А лучше сказать, опять же, честнее будет, проблема. То есть Африку рассматривают исключительно в коннотации и в контексте проблем. А, забывая, кто им эти проблемы создал, и Б, почему-то забывая о том, что кроме проблем Африка – это динамично развивающийся регион, и тут огромное количество достижений. И достижений первого порядка и в строительстве, и в безопасности, и в преодолении созданных так называемыми цивилизованными чудовищных противоречий различного характера, где вы найдете должное отражение. Ну и, конечно, безусловно, вопросы мировой безопасности без африканского континента, который был бы представлен на должном уровне, решать просто невозможно. Вот это все обсуждалось в двустороннем формате, но, безусловно, значительная часть программы была посвящена многосторонним контактам. В частности, в Аддис-Абебе состоялись и политические консультации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с председателем комиссии Африканского союза. И была такая углубленная встреча на таком узком составе, потом расширенном. Уделено было значительное внимание продвижению многопланового сотрудничества. Это, конечно, сферы и безопасности, и экономики, и финансов, промышленности, торговли, образования, энергетики, конечно, опять же, сельского хозяйства, природопользования, здравоохранения, мирного освоения космического пространства. Ну и хочу сказать, все это опубликовано на сайте Министерства иностранных дел, было принято большое совместное заявление. Почему я во множественном числе сказала? На самом деле это не совсем даже и оговорка, потому что если вы посмотрите на этот документ, а он, еще раз хочу сказать, опубликован на русском и на английском языках, вы увидите, какому количеству тем посвящено это заявление. Оно действительно, мне кажется, охватывает огромное количество сфер. Примерно на 7 страницах, это и партнерство России и Африки, и политические вопросы, мир, безопасность, это многостороннее сотрудничество и реформа системы глобального управления, финансовой архитектуры. Это, безусловно, то, о чем мы сегодня с вами уже говорили, продовольственная безопасность. Это сотрудничество в области здравоохранения и меры реагирования, в частности, на вспышку Эболы или Эбола, по-разному произносят, которая так беспокоит и доставляет столько проблем континенту. Конечно, это энергетика и инфраструктура, это, безусловно, экономическое развитие, торговля, инвестиции. Это и институализация диалога между Россией и соответствующей комиссией, с которой, собственно говоря, встречался сегодня Сергей Лавров. Такая, знаете, ну, если говорить таким полуполитическим, полубытовым языком, дорожная карта. Вот такая, знаете, хороший материал для обозначения самых перспективных, самых нужных, самых востребованных направлений для интенсификации и развития нашего диалога.
2: Мария Владимировна, я бы хотел спросить, знаете, я был на форуме «Россия-Африка» несколько лет назад, он проходил в Санкт-Петербурге, и когда я общался с нашими гостями с этого величайшего, богатейшего континента, вот в кулуарах я слышал такую риторику, что вот надежда на становление вот этого истинного многополярного мира на Россию. И сейчас мы видим, как этот мир меняется, и он действительно становится многополярным. Вот если говорить как-то полуполитическим, полу, может быть, официальным и бытовым языком, что там на месте сейчас говорят, вот глядя на трансформацию планеты?
3: То же самое. Вы знаете, подходили люди, и журналисты, и обыватели. Ну, я понимаю, что, наверное, Я бы сама, наверное, в это вряд ли поверила, если бы мне еще там какое-то время назад сказали. Ну, правда, подходили на улице люди, узнавали, просили передать привет России, россиянам, говорили о том, что следят, возлагают надежды, верят. Что значит возлагают надежды? Надеются на то, что Россия укрепит свои позиции, которые приводят, как я имею в виду, это, эти достижения, укрепление позиций, становление, свершение, все это приводит не к тому, что наша страна говорит о том, что она исключительная, начинает, знаете, как-то сверху вниз на всех взирать, подминать под себя, так сказать, мир для решения своих вопросов. Да нет же, в этом суть, в этом, в принципе, мне кажется, такая историческая роль нашей страны, что весь свой политический капитал, полученный в ходе свершений разных, и в ходе отражения агрессии, и в ходе научных достижений, и в ходе открытий различных в науке, и реализации их в практической жизни, каждый раз полученный от этого всего политический капитал Россия инвестирует в развитие мира. Причем мир в двух значениях, в двух ипостасях. И в развитии мира планеты, различных континентов, передача, соответственно, технологий, развитие двусторонних отношений, стимулирование диалогов по развитию и правового оформления всего того, что происходит на международных площадках. И, конечно, это, безусловно, инвестиция в мир и укрепление мира, мира того, который без войны, мира, который про безопасность, про мирное существование. Они ровно про это. Они понимают, что Россия действительно является гарантом того, что планета не пойдет по этому самому сценарию однополярного безумия, тогда, когда из одного центра мира, знаете, как мира, как из радиоточки будет доноситься только одна музыка или только одни так называемые нарративы, без возможности включить еще дополнительно какие-то другие источники информации. Понимаете, к чему сейчас мир подходит? Не то плохо, что из одного или из нескольких центров идет какая-то своя информация, свои сведения, свои, ну, свои посылы, а то, что только из одного можно, а из других нельзя. И они это прекрасно понимают. И они понимают, что это многоголосие необходимо. Оно не приведет к какофонии, оно приведет к альтернативе, к свободе истинной и к тому, что опять их не привяжут, да, по сути, нас всех не привяжут вот этой самой цепочкой, понимаете, к батарее в доме хозяина. А именно вот это, мне кажется, золотая мечта. Выпускать, побегать или там, чтобы принесли что-нибудь, да, и обратно привязывать. Отпускать, поработать. Но лучше не отпускать, а просто цепь делать подлиннее. Пообслуживать там как-нибудь. И все. Без надежды на будущее, без надежды на свободу, без надежды на, я не знаю, ну просто на достоинство собственное. И поэтому, еще раз говорю, как бы это ни казалось даже для меня фантасмагоричным, люди подходят после мероприятий, после пресс-конференции, вот на наших переходах от мероприятия к мероприятию подходят и говорят: вы там только помните, мы на вас надеемся, вы должны, вы не подведите, мы просто живем тем, что в этом мире будет вот этот самый голос правды. И это же не только мы в одну страну приезжаем, это же каждый раз и с каждым разом ты слышишь эти вещи. Именно поэтому статьи министра иностранных дел, наших послов, наших поспредок, каких-то представителей других наших министерств, ведомств не публикуются, они запрещены к публикации, чтобы у людей в тех странах, куда, так сказать, закрыт въезд, не было вот этого самого голоса, который раздается из Москвы, от России, от ее представителей и так далее. Понимаете? Потому что когда они слышат, то реакция моментальная и реакция мгновенная. Вот и все. Конечно, Безусловно, есть Китай, есть страны мирового большинства, есть региональные структуры. Но все же прекрасно понимают, что Россия с ее ресурсами, с ее географией, с ее мировой, так сказать, удивительной логистической устроенностью, с ее историей, это важнейший гарант того, что цивилизация не завершится, так сказать, самоуничтожением. Вы знаете, сегодня я не скрою, я хочу сказать, что сегодня заходила речь на переговорах о теме Второй мировой войны и роли, которую сыграла наша страна, и той роли, которую сейчас не играют страны антигитлеровской коалиции, и той роли, которую они играют сейчас в поддержке неонацизма. И вы знаете, Константин, этот разговор зашел не потому, что российская делегация его подняла, а потому что его подняла эфиопская страна, которая очень четко, и я хочу сказать, что это люди, так сказать, вот такого среднего возраста, 40-50 лет. То есть это свидетели тех событий, да, это не прямые потомки, которые помнят из рассказов, так сказать, своих отцов о сражениях. Нет, это люди, просто хорошо знающие свою историю. Свою, я не оговорилась, свою историю, потому что война была мировая. И Африка была тоже частью аппетитов Третьего Рейха. И они очень четко сегодня рассказали, ну, как бы не нам, нам об этом не надо рассказывать, они рассказали о своем видении той исторической роли, которую играет наша страна. Вот вам ответ на вопрос.
2: Да, это абсолютно точно. Ну, вы прям подтвердили мои тогда ощущения на форуме «Россия-Африка». Ну, надеюсь, в октябре тоже приедет там большое количество представителей африканского континента и поговорим.
3: Вы понимаете, в чем дело, что еще очень важно? Ведь никто же не против. Это очень важно понять. И, кстати говоря, многие понимают, но не могу не сказать, многие не понимают. Ведь никто же не против того, чтобы западные страны инвестировали, не знаю, общались, сотрудничали, выстраивали бизнес, открывали предприятия. Ну вот, в частности, на африканском континенте. Против этого не выступают ни африканцы, ни Россия, ни Китай, ни другие страны. Все только за. Условия есть, чтобы все это было на законных основаниях, на правовых основаниях, исходя из того, что сформулировано в Уставе Организации Объединенных Наций, коль скоро все туда входят, в эту самую универсальную организацию. Чтобы это было по закону, чтобы это было взаимовыгодно, чтобы это было взаимоуважительно. И я вам хочу сказать, что именно фактор России, фактор Китая, фактор наличия региональных организаций, не только региональных, а новых политических объединений, международно-политических объединений, я имею в виду политику в данном случае не в контексте узконаправленной темы, а именно, что это акторы международных отношений, уже такие как БРИКС, например. Именно эти факторы и заставляют западников вести себя, в частности, на африканском континенте, прилично. Если бы этого не было всего, если бы не было стабилизирующей роли России, объединений, которые дают возможность присоединяться странам не на основе «вы из цивилизованно», как они там говорят, исключительных, вы поменяли себе уже пол, нет, тогда вам здесь не место. Нет, а исходя из уважения к тем общечеловеческим ценностям, которые сформированы были до нас веками, исходя из своих возможностей, потенциалов, заинтересованности, исходя из, так сказать, заинтересованности всех уже участвующих в этих объединениях. Вот если бы этого всего не было, я вас уверяю, вот эта самая нога так называемого белого человека растоптала тут бы все. И от процессов деколонизации тоже ничего бы не осталось. Они вели бы себя хуже. И не подумайте, что я здесь преувеличиваю. Они повели себя хуже, чем они себя вели в XIX-XVIII веках. Уверяю вас, почему? новые технологические возможности появились по закабалению людей. Они бы использовали медицину как инструмент и оружие. Они использовали бы цифровые технологии точно так же в этих же целях. Они бы делали все, что только можно, лишь бы опять поставить континент под, ну, я даже не знаю, так сказать, под управление. И только наличие мощных сил, которые не позволяют вести себя так же, как они себя вели всегда, их одергивают. И африканский континент это прекрасно понимает.
2: Ну вот есть противовес всему этому. Россия сейчас с Сергеем Лавровым в Африке. Мы это видим, партнерство, позитив. И есть то, что происходит в Анкаре, саммит НАТО, куда приехал Зеленский, говорит, дайте мне Патриотс, дайте вступить Украине в НАТО. При этом, как мы видим, читаем новости, исполнительницу теракта нашли в Киеве, убитой спецслужбами Украины. То есть какой-то такой темный мир против светлого.
3: Вы знаете, я что хочу сказать. Мне кажется, что, ну, во-первых, сегодня предстоящий саммит НАТО прокомментировал Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции. Рассказал о том, как они наращивают там боевые потенциалы, как они действительно себя реализуют исключительно в агрессивном поле, как у них есть огромное количество других вопросов насущных. Это чудовищное экономическое положение Западной Европы, которое оказалось в этом положении не из-за природных катаклизмов, а из-за отсутствия ума и катаклизмов ментальных, собственных, от неумения противостоять натиску чужого интереса, чужой конъюнктуры, ну и по другим причинам. Он об этом обо всем сказал. И вы знаете, вы абсолютно правы. Мне кажется, что одну из тем натовских встреч, конечно, не под камеры. Под камеры они об этом говорить не будут. Они будут друг другу жать руки, они будут гонять, как пинг-понговский мячик цвета хаки Зеленского, разыгрывая его в нужном для себя ключе. Все как всегда. А вот кулуарно в ходе двусторонних встреч, в ходе тех самых, так сказать, мероприятий тет-а-тет, которыми изобилуют подобные встречи и подобные большие мероприятия, они, безусловно, будут поднимать тему расползающегося, а я бы сказала, уже расползшегося по миру киевско-режимного терроризма. Я не хочу называть его украинским, потому что огромное количество граждан Украины или этнических украинцев здесь, правда, ни при чем, именно киевско-режимного терроризма. Он расползся уже. Вот он, пожалуйста, дошел до них. Константин, включите, перемотайте. Хотите вы, хотите все, кому это интересно. Наши брифинги, начиная с... Ну, это даже не с 22-го года, было и до. Но с 22-го года регулярно мы говорили о том, что этот самый террористический монстр, которого скормил и вспоил коллективный Запад, он доберется и до них. Он добрался до них. Он добрался до вот этого образования, которое называется княжество Монако, которое являлось визитной карточкой их сытого благополучия.
2: Мария Владимировна, давайте прервемся на новости, рекламу и продолжим.
0: Мария Захарова. То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике

0: субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили крупные дроны и камикадзе ВСУ, направленные вглубь российской территории. Об этом сообщает Минобороны. Уточняется, что расчетами FPV-дронов-перехватчиков воздушными таранами были сбиты украинские БПЛА «Камикадзе» FP-2, боевая нагрузка которого составляет около 100 килограммов, а дальность до 2000 километров, а также многофункциональный беспилотник среднего класса «Чеклун». Один человек погиб и есть пострадавший в результате атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Мэр Саратова Игорь Молчанов рассказал, что после ударов повреждены окна в нескольких объектах гражданской инфраструктуры. Администрации города организована работа по оценке ущерба и оказанию помощи гражданам. Сейчас на местах работают специалисты администрации, проводится обход объектов. Кроме того, организован прием заявлений на оказание материальной помощи. Украинским военным приказывали убивать мирных жителей Константиновки еще в прошлом году, когда ВСУ удерживали город. Об этом сообщил беженец. По его словам, боевики сначала обстреливали город из минометов, а потом стали бить из артиллерии. Кроме того, украинский дрон атаковал автобус коммунального транспорта, который вез людей на работу. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов заявило о поражении более 80 целей в Иране. В частности, уничтожена система ПВО, сети командования и контроля, береговые радары, противокорабельные ракеты и более 60 небольших катеров корпуса стражи Исламской революции в проливе и вблизи него. Уточняется, что целью ударов было лишить возможности Иран якобы атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Ливан направил срочный запрос в ЮНЕСКО о включении 5 древних крепостей на юге страны в список всемирного наследия на фоне угрозы историческим объектам из-за ударов Израиля. В Министерстве культуры республики отметили, что ряду объектов уже нанесен прямой и косвенный ущерб. Так, прямые повреждения получил мавзолей Шамаа. Там обрушились 3 купола, а 4-й оказался под угрозой. Масштабное увеличение военных расходов правительством Германии разоряет страну и ведет к снижению роли ФРГ в мире. Такое мнение высказал бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. Он привел в пример ситуацию с компанией «Немецкие железные дороги», которая стала предметом насмешек из-за устаревшей железнодорожной сети и опаздывающих поездов. Чистый объем новых заимствований в федеральном бюджете Германии в 2027 году составит 119 миллиардов евро. В стране это мотивирует расходами на оборону, необходимостью укрепления устойчивости ФРГ, а также наращивание инвестиций внутри государства. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мария Захарова.
2: Программа Марии Захаровой продолжается в эфире «Радио Спутник». Прервались мы на том, что действительно такая витрина благополучия Европейского Союза в виде Монако стала, по-моему, первым терактом вообще на территории Европейского Союза, сделанным украинским, киевским режимом.
3: Ой, ну я вас умоляю, ну, пожалуйста, Константин, ну, почему вы идете? Это же дорогой опять. Первым терактом стало на территории западных стран, Западной Европы или Центральной Европы, так сказать, покушение на вот этого украинского олигарха. А «Северный поток» 1.2, это вам не теракт? Это вы в какую категорию это все?
2: Теракт, но идет суд, и я как бы так считаю, что все-таки там не презумпция надо. Невиновности, может быть. А здесь-то белыми нитками.
3: Нет, подождите. Суд над кем идет? Над теми, кого назначили, выбрали и как бы предъявили, а вообще-то суд, наверное, должен был бы... Они же так любят говорить про заказчиков. Там, наверное, кто-то из заказчиков должен сидеть. Причем эти заказчики себя вообще не скрывали. Они не скрывали себя. Заказчики прямо заявили,

0: заявили в 2022 году, что они уничтожат этот самый Северный поток.
1: Да.
0: Где про них хоть слово? Поэтому я считаю, что вы абсолютно правы в контексте чистоты жанра. Но мы сейчас про другое говорим. Мы говорим не про конкретный судебный процесс по Северным потокам, а мы говорим о том, что это, безусловно, часть того киевско-режимного терроризма, который является собой вот этот сплав с западниками. И это, конечно, одно из ярчайших, не тоже не первых, но ярчайших явлений. Мы многого еще не знаем, что было до взрыва Северного потока, что было после. Поэтому говорить о том, что даже это было первым, я бы не стала. Но то, что взрыв Монако, он точно не является первым, вот это уж, мне кажется, очевидно всем.
1: Можно сказать, знаете, как часть серии, вот так.
0: Наверное. Я думаю, что проявление. Лучше сказать очередное проявление. Я напомню, это ведь можно еще хоть как-то с натяжкой сказать про Западную Европу, хотя все равно и там не первое, а в мире так вообще не первое. Об этом говорили страны открыто, в частности, африканского континента, которые вообще сразу после того, как уличили киевский режим в осуществлении терактов, осуществлении террористической деятельности, направленной против независимости своих стран, разорвали с ним отношения, я имею в виду с Украиной. Поэтому, конечно, это не первые теракты. Другое дело, что они добрались, и они уже реализованы вот так вот, в открытую, без какого-либо смущения, вообще в качестве чего-то абсолютно, ну, рутинного. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вот буквально на днях и польское руководство было записано в тот самый сайт, так называемый миротворец, это экстремистский сайт, по которому киевский режим и осуществляет зачистку неугодных и ведет теракты. Нормально? Это те, кто их с руки кормил, теперь эту руку не видят, потому что она покусана, и часть от нее уже оторвана. Но ведь обо всем об этом и говорили. Почему? Ну, во-первых, потому что все-таки мы основываемся в наших комментариях, в нашей аналитике, мы основываемся не на модную сегодня и распространенную, кстати говоря, на Украине астрологию, или даже я не знаю, как это назвать, это шаманство, или да, не хочется шаманов обижать, а какое-то я даже не знаю, как это называется там.
1: Эзотерика, назовем это так.
0: Да, и ее тоже я бы не называла, потому что там вообще какой-то шабаш. Мы все-таки основываемся на сочетании таких вещей: научный подход, знание истории, исторический опыт. И, конечно, очевидно было, куда все это идет. Поэтому они получили то, что они посеяли, и о чем мы их предупреждали. И разве это последний вот такой вот кровавый укус, который Запад получает от своих выкормышей? Да, конечно, нет. Нет, конечно. Почему? Ну, потому что никто на Банковой не скрывал, чем они идеологически питаются. Они идеологически питаются темами, идеями и философиями нацизма, для которого целый кластер, целые пласты людей, социальных групп, меньшинств, не то, что не существовали в виде людей первого сорта, они должны были существовать физически, и не то, чтобы должны были быть изолированы и не существовать в социуме, а физически на планете и генетически дальше не должны были существовать. Понимаете? Они оттуда вышли, они этим дышат, они этим живут, вот этой вот чудовищной сегрегацией. И, соответственно, так как Европа, Западная Европа и весь Запад отменял у себя, до того, как отменял Чайковского и Толстого, они у себя в первую очередь отменили историю, так откуда же им знать? Ну, какой-то Бандера, ну, какой-то Шухевич, ну, что-то там какие-то пёси эти, волчьи головы, да? Ну, какие-то факелы, ну, подумаешь там, такой, знаете, а-ля Хэллоуин по-украински. А они же у себя придумали некую обсерваторию, опять же, по историческим вопросам, которую, перемалывая исторические факторы и получая вот этот фейкофарш, лепили котлеты и скармливали собственному населению, отравленные вот этими историческими фейками. Откуда им знать, кому они подают руку? Откуда им теперь знать, кого они финансируют. Вот поляки знали, вот они действовали осознанно, они знали, что они кормят тех, кто убивал их дедов и прадедов. Это они знали, они не могли не знать. Они просто думали, что они покидают костей в будку на Банковой, а потом просто поживятся на, так сказать, вот пепелище того, что сами устроили. А тут, видите, как интересно начали развиваться события. И тут Варшава начала давать как бы задний ход. А он уже как бы не дается одним снятием этого Белого Орла и одними твитами, и одними какими-то надуваниями еще. Почему? А так вы же уже вооружили этих террористов. Ха, мало того, а вы чем, хочется задать вопрос Варшаве, их вооружали, принимая эти решения в группе желающих и в брюссельских коридорах, и в нацистских кулуарах? Вы их вооружали своими же вооружениями. И теперь эти террористы прекрасно владеют технологиями, прекрасно владеют информацией. Мало того, они вовлечены в эти бесконечные политические решения. Они знают статистику, они знают, у кого сколько, они знают логистику. Они уже стали управлять теми, кто их создал. Ну, по сути, понимаете? Но обо всем об этом мы их предупреждали. И не надо говорить, что этого не было. Было. Говорили и говорили открыто. Поэтому и надо знать своих классиков и беречь их.
1: Ой, про классиков можно говорить долго. Тут Союз писателей России попал в украинские санкции только что. При этом мы вспомним видео 21-го года, как Зеленский хвастался, что купил Булгакова в центре Киева, да, на русском языке. Меня-то больше всего в этой ситуации испугало то, что насколько открыто киевский режим говорит: ну, вот эта женщина устроила теракт, мы ее потом помучили в подвале, грохнули. И еще тех, кто это все исполнил, мы сейчас арестовали, и как будто бы для них это норма. А это не сериал про мафию, это жизнь.
0: Вы не понимаете, что ли, что для них это норма? Вы понимаете, что это так? Они свое население, Константин, они свое население так пропускают через любимую игрушку Зеленского — мясорубку — каждый день. Константин, они не забирают своих не забирают пленных, раненых и убитых. Вы поймите, нет такого образования. Нету такой социальной группы в истории. Я сейчас даже про народ не хочу говорить. Вот просто образования такого не было, которое бы своих не забирало. Люди не то что прошедшие через мировые религии. Те, кто понятия о них не имел еще в те времена, до нашей эры, они, веря в каких-то духов или там поклоняясь там пням, корням и там, не знаю,
1: воде,
0: каплям росы, воде, чему хотите. Но это через это человечество прошло, здесь нету повода для смеха. Я имею в виду, что это был путь исторического развития. Я говорю о том, что даже на тех этапах, не ведая высокого, да, не проходя через эпохи гуманизма, не зная, что такое, еще раз повторю, мировые религии, просветление и так далее, что такое христианство, что такое ислам, буддизм и так далее. Вот даже в тех социальных группах, назовем это так, я не хочу говорить народности, это вот в тех группах всегда считалось абсолютно обязательным забрать тело своих воинов с поля боя. Любым способом. Договаривались, выкрадывали, выносили, меняли, как угодно. Такого не было, вы понимаете? Не было. Поисковики работают до сих пор со времен Второй мировой войны. Я вижу, как гражданское общество в различных странах, в западных странах, ищет своих, находит через жетоны, теперь еще помогает генетическая экспертиза. Как людям это важно. Вы знаете, родственники нашлись у меня по одной из веток, которые, условно говоря, пересекались с нами на уровне дедов и сказали, что через сайты, через порталы, посвященные, ну, вот, место памяти и так далее, порталы...
1: Ну, это базы такие, да. Да,
0: базы данных. Поняли, что имеют с нами пересечение и умоляли сказать, где находится вот могила наших общих родственников, потому что мы за этими могилами ухаживали, это конечно, это очевидно, это понятно. И несмотря на то, что никогда не знали при жизни этих людей, приезжали и поклонялись. Вы представляете? Одна из родственниц, ну, в общем, я не могу даже сказать степень родства определить, да и она, наверное, неопределима. Женщина уже, наверное, около 60 лет, которая ни разу в жизни не видела, никогда не видела своего предка, говорила, что всегда хотела его узнать и просила адрес. Наконец, узнав, так сказать, нас, адрес могилы, жила в другом регионе, приехала просто положить цветы и увидеть. Это естественная человеческая потребность, понимаете? Особенно, когда речь идет о тех, кто защищает тебя, твою страну, твою родину, твое сообщество по твоей же просьбе, кто получает ранения, кто погибает на поле боя.
1: Ну, а Киев не согласился на предложение России забрать тела своих погибших в Константиновке.
0: Так я же сказал уже, им, граждане Украины, не нужны ни живыми, ни мертвыми. Это уже стало очевидно. Опять мы об этом говорили, когда. Но вначале, знаете, вроде как, ну, вы, наверное, как-то преувеличиваете. Теперь-то уж понятно. А почему? Это как? Это значит, надо выплачивать компенсации родственникам. Это значит, надо хоронить. Это значит, надо признавать, что они по Константиновке, так сказать, на лимузинах не разъезжают. Надо все это как-то людям своим объяснять. Мало того, я думаю, что надо будет еще объясняться с теми, хотя они объясняться давно уже перестали, но хоть что-то мямлить тем, у кого сыновей, мужей, братьев, отцов и дедов забирали силком и без должной подготовки, зная, куда отправляют, отсылали в эту самую любимую игрушку Зеленского, как я уже сказала, мясорубку. Поэтому, конечно, они не забирают, им это не надо. Вот и все.
1: Мария Владимировна, хочу затронуть еще одну тему. Это ваш пост. «Галя у нас самоотмена». Я когда увидел заголовок, я уже подумал, показалось. Потом вчитался, начал смотреть то видео, которое прикреплено. Это видео интервью бывшего директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой. Ну, она достаточно была знаменитая дама, известна тем, что у нее абсолютно нет никаких научных степеней, и музейное сообщество очень долгое время возмущалось, периодически она меняла должности, и люди не понимали, что она там делает. И я как-то так за ней сильно не следил, но, просмотрев это видео, мне хочется отмотать и последить. Ваш пост посвящен ее аналитике произведения «Война и мир» Толстого, где она заявила, что эта половина написана вообще на французском, и вообще Толстой не тот Толстой, как мы считаем. Что вас зацепило?
0: Меня зацепило то, что если мы хотим, чтобы международное мировое сообщество уважала нас как страну, как народ, нашу культуру, чтобы они не смели нас отменять. Наверное, нам, ну, как бы не стоит отменять самих себя на глазах у шокированной публики. Вот мне так кажется. Мне кажется, если мы видим, как Запад пытался на протяжении нескольких лет выкинуть из своих библиотек произведения Толстого, Пушкина, Достоевского, и не только их, кстати говоря, переназвать авторство картин там, Айвазовского и же с ним, отменить, запретить концерты Чайковского и многих других наших величайших композиторов. Наверное, нам нельзя допускать вранья наших классиков. Вот это меня... я не знаю, сказать, возмутил, меня это просто шокировало, когда я услышала, что якобы Толстой, Лев Николаевич, нет, у нас несколько толстых выдающихся, мы, так сказать, богаты на классиков, это точно, что, оказывается, Лев Николаевич Толстой написал, как было сказано, «Войну и мир», половину этого произведения на французском языке. И мало того, в этом интервью молодой человек Павел его зовут, не знаю, начинающий блогер, он пытался как-то так эту ситуацию несколько вывести из пике, сказав, что вроде четверть там или треть даже там как-то произведено, что было сказано, нет, половина. Вы меня извините, но самое же чудовищное даже не в этом, не в том, что статистика не задалась. И, кстати говоря, я всегда подчеркиваю, что есть фейк, а есть ошибка. Надо различать. Ошибка – это когда человек случайно может перепутать порядок цифр, как-то факты несколько приглушенно или неявно.
1: Ну и тем более, если это в прямом эфире, такое частенько бывает.
0: Конечно, всякое бывает. Там, правда, запись можно было бы поправить. Вот. Ну, всякое бывает. Чем это отличается? Чем фейк отличается от ошибки? Человек признает ошибку. И тут же он ищет, он не может спать спокойно, этот человек, пока не убедит самого себя, что сделал максимально для того, чтобы исправить эту ошибку. У меня был такой случай. Я пришла на эфир к Жене Попову и Оле Скобеевой и перепутала фотографию. Просто даже не перепутала, а прекрасно знала фотографию, которая была в Белом доме, и фотографию Бен Ладена в американской газете. И случайно сказала, что он был принят в Белом доме, Бен Ладен, как террорист. А рассказывая именно о фотографии в американской газете, но при этом также понимая, какие делегации принимались, в частности, в Вашингтоне на официальном уровне. Ну вот случайно как бы оговорилась. Я пришла в их же эфир, и я сказала о том, что, вы знаете, я в эфире такого-то числа, вот сказал то-то, то-то, на самом деле, так-то и так-то. Это потребность, это необходимость. Но мы не увидели ни того, ни другого. Но самое страшное, что я еще и услышала, что, оказывается, эта статистика нужна была для того, чтобы подтвердить тезис о том, что роман, как и вся наша культура, вроде как не отличаются вот этой как-то самоидентичностью. То есть как бы все, что у нас есть, говорилось в этом интервью, мы это все заимствовано. Мало того, там даже был использован термин, я прошу прощения у нашей аудитории, всем на работу утром и так далее, держите себя в руках, что наша страна занималась или была, так сказать, замечена в культурной экспроприации. И говорилось это в отношении матрешки. Вы знаете, никакой культурной экспроприации рядом не было нигде. Я так понимаю, что и в этом, так сказать, так называемый эксперт ошиблась. Речь, видимо, должна была идти о культурной апроприации. Вот это является частью, так сказать, культурного обмена. Но было сказано про экспроприацию. Вы знаете, если можно... Да, так вот, оказывается, что произведение Толстого тоже из этой серии. Мол, так как оно написано, якобы половина из него на французском, то, мол, какое же оно наше? Кстати, там и Пушкину досталось. Удивила фраза про то, что «А что вы от Пушкина хотите? Прошу прощения за такое, знаете, полусленг». У него же было сказано на лице все написано. Ну, это вообще, я считаю, за гранью добра и зла сказать, что раз у человека на лице написано там что-то, то, соответственно, он принадлежит тому-то, я не знаю, там, полю, сфере, это, сюда. Но это вообще-то не лексика 21 века, правда. Ладно, но возвращаясь к Толстому, что хочется сказать, что вообще-то Лев Николаевич Толстой использовал французский язык в своем произведении менее 4% от всего текста занимает слова на французском. И я бы, честно говоря, не опускалась бы до этой статистики. Но не про это он писал. Ну, коль скоро нам... Не, ладно нам с вами, Константин, мы это читали, мы знаем. Но те люди, которые не читали, может быть, запамятовали. Или читали, или просто смотрели, или как-то. Но им все-таки полезно было бы знать, что только там меньше 4% на французском. Но даже не в этом суть. Он использовал массированно французский язык в первых главах. Там использование действительно доходит до 20%, но не до каких, не до 50%. И только в первых главах. Для того, чтобы показать, в чем проблема была. Он об этом сам пишет. «Коль скоро описываю», — пишет Толстой, — «великие свершения и победы страны России, так нельзя не сказать и о первом позоре А, конечно, вы помните, враг был у Москвы. Наполеон восседал в центре столицы. Ну, я имею в виду столицы нашей с вами сегодняшней, а не того периода. И он видел пылание, и он видел пылающую Москву. Это, конечно, был позор. А Толстой даже употребляет слово «срам». Так именно для того, чтобы показать истоки этого страха, причины этого страха, Толстой нагнетает, использует французский язык для того, чтобы показать, насколько дворянство, а там описывается салон, вот этот, как бы, знаете, кружок людей определенного класса, уровня.
1: Там бал был, они там ели вкусно.
0: Богемности, да? Для того, чтобы показать, насколько оторвались они от своего народа, от своей культуры. То есть ровно противоположное говорит Толстой. Он показывает через французский язык это засилие в плохом смысле слова франкофонии. Незнание их показывает, что они владели в совершенстве языком. В этом ничего плохого нет, это прекрасно. Он говорит о том, что это уже было незнание, это уже была подмена своей национальной, культурной, исторической сути. И затем, проводя героев «Войны и мира», всех своих героев, через чудовищные испытания, страдания и внутренние поиски, он выводит их к их сути, к их корням, к тому, что называется быть русским. Я привела, в частности, в этом посте, я привела фрагмент, опять же, «Войны и мира», танец Наташи Ростовой, где Толстой так замечательно все это описывает. Прочитайте. Я сейчас обращаюсь ко всем. И пусть прочитайте. Но прочитайте главное «Войны и мир».
1: Мария Владимировна, всех обращаю к посту, но минута остается. Вы знаете, вот именно такие люди, как Лихачева, мне кажется, в свое время сделали, что быть русским не модно, ну, в широком смысле этого слова, и быть патриотом России — это не модно.
0: Я не хочу разбирать персоналии. Я хочу разбирать фейки. И я хочу возвращаться к фактам. Я никогда не делала смыслом своей жизни разбор мнений. Каждый человек имеет свое право на свое мнение и, кстати говоря, на свой вывод. Но в основе должны лежать факты. И уж тем более не фейки. Вот это интервью, оно чудовищно по количеству этих фейков или искаженных фактов. Я вижу, как люди уже начинают сами разбираться. И я думаю, что мы к этой теме еще вернемся с вами. Это просто даже интересно и, кстати говоря, полезно для того, чтобы понимать, как нас уже, вы абсолютно правильно, пытались точно так же лишить истории, когда преподавали историю Второй мировой войны, Великой Отечественной, не по учебникам академиков Советского Союза, Самсонова, например, а по книжонкам перебежчика, предателя Резуна.
1: Спасибо большое, Мария Владимировна. Через неделю Мария Захарова вернется в эфир «Радио Спутник». Хорошей вам командировки по Африке.
0: Спасибо.
2: Мария Захарова. Узнать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощнейшая цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские бойцы обнаружили и уничтожили два пункта управления ВПЛА ВСУ в Сумской области. В МИДе прокомментировали отказ киевского режима забирать тела убитых военных ВСУ в Константиновке. Цены на нефть растут из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Теперь подробнее. Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили два замаскированных пункта управления ВПЛА ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил командир разведывательного расчета с позывным «Орлан». По его словам, противник явно пытался дублировать управление. Теперь его возможности по контролю в этом регионе существенно снижены. Отказ киевского режима забирать тела убитых военных ВСУ абсолютно уникален в мировой истории. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что тела убитых соплеменников забирали даже люди во времена до появления мировых религий. Ранее Минобороны предложила провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирования ВСУ, находящихся в Константиновке, взятой под контроль российскими войсками. Украина отказалась от этого предложения. При этом Владимир Зеленский отказался признавать потери и этого населенного пункта. МАГАТЭ слишком спокойно отреагировала на срыв договоренностей по Запорожской АЭС, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, фактически украинцы подрывали роль агентства в качестве посредника и, по сути дела, гаранта безопасного проведения ремонтных работ. Ульянов добавил, что при этом секретариат МАГАТЭ занимает активную жизненную позицию в этом важном вопросе, и российская сторона это приветствует. Мировые цены на нефть растут более чем на 3% в среду утром в связи с обеспокоенностью вокруг судоходства в Ормузском проливе из-за недавней эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это следует из данных торгов. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $76.63 за баррель, а августовских фьючерсов на WTI составила $72.79. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Уточняется, что это было сделано якобы в ответ на действия республики против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Магаданская область на выставке «Улица Дальнего Востока-2026» в рамках Восточного экономического форума представит проекты для развития туризма и отдыха. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера полпреда президента в регионе Юрия Труднева. Мероприятие в этом году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Оно проводится ежегодно с 2015 года по указу президента Владимира Путина. Злоумышленники начинают общение с незнакомыми пользователями, представляясь подписчиками общих блогеров или людьми со схожими интересами, предупреждают в МВД. Там же уточнили, что основные признаки мошеннических аккаунтов – это недавняя регистрация, смена имени или фотографии, быстрое переключение на личные темы и отсутствие понятной причины для знакомства. Если незнакомый человек вскоре после начала общения начинает обсуждать финансовые вопросы или предлагает способы заработка, диалог следует прекратить и заблокировать. Блокировать собеседника, заключили в ведомстве. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, вновь приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наша соцсеть Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Для этого просто забивайте «Радио Спутник». Мы самые первые высветимся, а там уже можно и новости почитать, и комментарии написать, и трансляцию посмотреть. В общем, много всего сделать. А в следующем часе по номеру плюс 7-495-95-95-912 можно нам звонить. Стас, привет, доброе утро.
5: Да, доброе утро.
4: Ты микрофон не опустил, в итоге как будто из другой комнаты говоришь.
3: Да, тупанул, каюсь.
4: Да-да-да. Ну как у тебя настроение сегодня?
3: Слушай, да нормально, вот вообще кайф.
4: Ну это прекрасно. Мы вот тут с утром еще успели обсудить погоду, думали, что все ужасно, пасмурно, грустно, а вот сейчас в окно смотрю, а там солнечно, красота. Вот получается, можно порадоваться. Какое-то позитивное настроение вновь приходит.
3: Да, летом мы радуемся солнышку, если оно есть. Для нас это уже событие.
4: Ну знаешь, все-таки лето-то это не обязательно только солнце. Бывает и дождь, бывает...
3: Ну, у меня, лето, кстати... море,
4: нет,
3: пляж.
4: Знаешь, на самом-то деле у меня вот любимая погода — это вообще не вот какой-то солнечный, там, жаркий день. Это когда вот прям сильно пасмурно, темные, очень черные облака, но дождя при этом нет и тепло. Вот это, как по мне, самая прекрасная погода. Ну вот прям лучше.
3: Да не, ну я люблю, когда солнышко есть, но не сильное, такое, знаешь, после 18:00, и оно особо не жарит, но
4: ну,
3: при этом
4: тоже верно.
3: Ты как бы это кайфуешь, ходишь.
4: Да, да, это красота. Ну что ж, дорогие друзья, будем переходить к нашей повестке и начнем с, ну, такой вроде бы приятной новости, но будем по ходу обсуждать, какие тут имеются подводные камни. МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов и команд. При этом решение о флаге, гимне и символике будет принято отдельно. Ну, в общем, такое легкое ура, ура, ура, пока что не сильно
3: ура,
4: громкое.
3: Ура!
4: Да, да,
3: ура.
4: Да. Но вот можно как будто бы немного порадоваться. МОК заявил, что продолжит мониторинг ситуации и оставляет за собой право принять дополнительные меры в будущем, если сочтет это необходимым. Одновременно исполком МОК рекомендовал международным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов, разрешив им возвращаться на международные соревнования при соблюдении, конечно, антидопинговых требований. При этом тестирование временно будет осуществляться через Международное агентство по тестированию до восстановления РУСАДА. Собственно, по допингу здесь у нас как будто бы всегда у них найдется возможность докопаться до чего-то, но посмотрим. Пока что тенденция неплохая, ну вот, по крайней мере, мне она нравится. Все движется к тому, что наши спортсмены вернутся, и символика изо всем, и на Олимпийских играх поборются в полном составе. Ну вот как смотришь? Мне кажется, ну хорошо же.
3: Не, это, конечно, очень хорошо, но, честно говоря, не совсем понятно, почему МОК это сделали и почему сделали именно сейчас. Можно предполагать абсолютно любые варианты события. И, честно говоря, я до сих пор не знаю. То есть вот это вот, знаешь, а-ля официальное объяснение, ну, мне, честно говоря, не очень понятно.
4: Да, тут сразу много вопросов возникает. Вроде бы, а что вам вообще дает вот возвращение российских спортсменов? Как будто бы все продолжается в нашу сторону идти. Вот эта самая риторика, что русские страшные, ужасные, их никуда пускать нельзя. Тут Европа недавно очень сильно негодовала по поводу того, что вообще российских спортсменов куда-либо пускают. Там даже одна страна отказалась принимать у себя турнир, на котором российские спортсмены будут представлены. Но из-за того, что как раз этот турнир является отборочным на Олимпийские игры, МОК сказал, тогда проводим этот турнир не у вас, а в другой стране, где российских спортсменов пустят. И это тогда уже было такое, ну, знаешь, необычное заявление оказалось, что это вдруг МОК защищает. У МОКа появился свой голос. Но вот тут есть одна особенность. Я вот сначала официальную зачитаю, позицию МОК, а потом попробую это интерпретировать. ОКР больше не включает в свои члены никакие региональные спортивные организации на территории, находящихся под юрисдикцией НОК Украины, имеется в виду вошедшие в состав России новые регионы. Соответственно, ОКР для восстановления членства должен был, фактически исключить из состава организации из новых регионов. То есть Донецкую, Луганскую Народную Республику, Запорожскую, Херсонскую область, которые вошли в состав России. Вот она и уже особенность, которая, выглядит как, некий, не знаю, договор-компромисс, но звучит стран. То есть российские спортсмены выступать могут, но не из новых вошедших в состав России регионов.
3: Ну, слушай, почему странно? То есть они до последнего типа не признают. Они такие типа нет, мы не будем признавать, потому что это регионы неправильные и прочее. Ну, то есть это весьма ожидаемо. Я бы, если бы произошло обратно и сказали бы, выступают все спортсмены, в том числе из новоприсоединенных регионов, я бы вообще офигел. Короче, единственный вариант, который я пока могу предположить, предположить, это то, что, ну, поняли, что все, как бы, постепенно все идет к завершению. У нас же одновременно с этим, ну, понятное дело, что это не за одну секунду делается, да, но у нас одновременно с этим идут еще следующие события. Я думаю, вы заметили, что вот этот вот саммит НАТО, и Зеленский предпринял мощную атаку на нашу страну, но атака провалилась, потому что ПВО задействовали, и, видимо, как бы российская власть решила, что пора начинать работать и в медийке, и медийку тоже использовать как оружие. И помимо, в принципе, ударов по складам вооружений, потому что прилетело просто по огромному количеству складов Украины, да, они решили, а давайте-ка мы сделаем еще умнее, и давайте-ка мы с вами прямо вот подождем вот этот вот саммит НАТО и полностью разрушим Зеленского. Во-первых, все ПВО, все задействуем и полностью предотвратим удары по российским НПЗ, а во-вторых, мы еще и по ним сокрушительные удары нанесем, чтобы мало того, все эти их «Фламинго» и заводы беспилотников были уничтожены. Так мы еще и дождемся того момента, когда будет этот саммит, чтобы Зеленскому там абсолютно нечего было продемонстрировать. И получается, что Володимир приехал на саммит, у него разрушены заводы, которые строили совместно с другими странами, там уже видел. Я вообще, честно говоря, офигел, что Азербайджан выразил ноту протеста в связи с уничтожением азербайджанско-украинского предприятия там по производству беспилотников или что-то такое. Ну, тут пока не стопроцентно, ждем подтверждения, да, то есть, что именно это было. Но я смотрел видосы, там вторичная детонация, конечно, вообще сумасшедшая была. Они-то, конечно, утверждают, что это все гражданские объекты и прочее, но это, конечно, чушь несусветная, гражданские объекты так не детонируют.
4: Подожди, это получается, если мы смотрим на эту ситуацию с твоей точки зрения, из-за наших, успехов,
3: в том числе,
4: какой-то степени МОК решил, ну тогда давайте здесь тоже будем двигаться уже в сторону урегулирования какого-то мирняка, а дальше уже посмотрим, будем мы возобновлять эти санкции против России или не будем. Потому что, а что им мешает, я не знаю, завтра уже сказать о том, что, да нет, мы все-таки решили приостановить опять
3: ничего
4: действия.
3: Ничего им не мешает, им не мешает. Короче, смотри, с нами все работает так же, как с Америкой. Если ты слабый, то тебя, соответственно, во все стороны шпыняют. Когда ты сильный, когда у тебя на фронте доминация, тебе все, да?
4: Ну, это да. И тут я с тобой полностью соглашусь. Но вот знаешь, вот по поводу, конечно, того, что они не включают наши новые регионы, с одной стороны, вроде бы да, это логично, как ты и сказал, было бы странно, если бы они их добавили, это получается, они полностью признали. Но с другой стороны, это получается, мы согласились с этим. Вот тут вопрос, что как будто
3: да
4: бы...
3: ничего, слушай, вот честно, это вот такая вот формальность глупая. Все ребята из новых регионов,
4: могут
3: из новоприсоединенных, они соберутся, получат там, сделает там Российский Олимпийский комитет какое-нибудь ускоренное получение московской прописки. Пропишутся они в Москве, и все. Это просто формальность. Это для того, чтобы сказать, вот, посмотри, Россия, мы твои новоприсоединенные территории не признаем. А нам как бы это и фиолетово.
4: Тоже
3: возьмем весь Донбасс в Москве, пропишем, и фиг они что докажут вообще.
4: Ну, правда, да, я тоже об этом подумал. Кстати, еще из любопытных высказываний член исполнительной комиссии Международного олимпийского комитета от Норвегии сказала следующее. Мы организация, которая считает, что Олимпийская арена должна быть глобальным соперничеством. Мы не хотим, чтобы конфликты...
3: Да, пусть это они рассказывают.
4: Да.
3: Слушай, я думаю, там еще главный русофоб и придурок Бах просто постепенно теряет свое влияние. И, возможно, там появился кто-то адекватный, кто пытается все это разрулить еще.
4: Кто знает, ну, может быть. Но пока что, вот, по крайней мере, для меня это крайне радостное событие на фоне вот всех вот этих, знаешь, нынешних мероприятий, чемпионата мира. Я смотрю и думаю, как же хочется порадоваться из-за своих спортсменов, хочется опять поболеть, вот, испытать вот эти невероятные эмоции.
3: Да, ну, слушай, особо не обольщайся, потому что там все-таки вот главное оружие, да, против российских спортсменов, не считая санкций,
4: допинг.
3: У нас теперь, да, допинг. А допинг — это такая история, я тебе скажу. Во-первых, все употребляют допинг, кто бы там что ни рассказывал, да, и нам эта допинговая олимпиада, которая недавно прошла, она в очередной раз продемонстрировала, что уже олимпийцы, они на том уровне находятся. Просто там допинг используется, знаешь, более такой продуманный. Есть же разные там и дизайнерские стероиды. Ну, вся эта фармакология, это там они, которые дают невероятную выносливость, да, например, допинг, он отличается в зависимости от вида спорта. спорта. Кто-то использует более там высокоандрогенный тестостерон, кто-то низкоандрогенный, кто-то ставит большие дозировки, кто-то вообще использует всякие другие виды допинга, которые не задерживают, например, воду и позволяют тебе, как бы это сказать, более выносливым быть, и ты там становишься ультрамарафонцем буквально мгновенно. Ну, короче, все это есть, и методики тестирования допинга такие, что могут у тебя что-то найти, даже если у тебя этого нет.
5: Нет, я соглашусь с тем, что используют, возможно, разные не то что препараты, а просто, ну, скажем, БАДы, которые позволяют улучшить свое самочувствие.
3: Какие БАДы?
5: Ну, это, кстати, да, это в любом случае такой же БАД. Единственное, что там пытаются найти каждая страна определенные лазейки.
3: Это биоактивная добавка, которую может совершенно спокойно купить любой человек. Да, и некоторые БАДы, которые реально там тебе что-то дают, там в любом случае содержатся запрещенные вещества, просто не всегда тебе даже об этом говорят. Но это ладно, это такая отдельная история.
5: Но в любом случае, вот знаешь, вот когда была ситуация с Камилой Валиевой, фигуристкой нашей, которая должна была выигрывать Олимпиаду, ну, собственно говоря, наша другая фигуристка выиграла, и первое и второе место мы тогда заняли, но ее просто замучили вот этими всеми проверками и всем остальным, и из-за этого она не смогла свою программу откатать. Когда там тех же наших биатлонистов лишают олимпийского золота в эстафете как раз супер задним числом, потому что что-то там где-то у них обнаружилось неожиданно спустя несколько лет, и вот это-то выглядит, ну это же сюр полнейший. Или, ну, тогда мы смотрим на картинку, в любом случае, вот если ты говоришь, все используют допинг, хорошо, да я не знаю, какую-нибудь берем...
3: Ну, даже шахматисты.
5: Ну, шахматисты, как будто тут сложно допинг использовать, ну, для концентрации, если
3: слушай,
5: только.
3: Слушай, да, конечно, там тоже всякие эти используются. Ну, а про шахматистов, конечно, наверняка говорить не буду, но уверен, что да.
5: Ну, может быть, почему нет? А я вот просто вспоминаю американских спортсменок, спортсменок, которые выходят всегда там на соревнования с мышцами больше, чем у мужчин. Думаю, ну да, конечно, она вот так, ну просто тренировалась, генетика такая. И вообще, не важно никому, ничего, что там происходит. Ну, собственно, да, пока что, ну хочется мне порадоваться, ну дай порадоваться, вот я порадуюсь.
3: Не, ну я как бы радуюсь, просто я тебя готовлю к тому, чтобы твоя радость... что она будет омрачена большим количеством дисквалификаций, и будет много споров по поводу справедливости этих дисквалификаций. Нам еще все это предстоит.
5: Ну, ладно, хорошо. Будем надеяться, что все-таки это как-то продолжится, закрепится, и дальше уже будем радоваться действительно за наших спортсменов.
3: Оставляем
5: в закрепе. Так, ну что, давай переходить к следующей новости. Теперь поговорим про ту тему, которую уже затрагивали совсем недавно. Украинский офицер ГУР признался в убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Преступление, по данным следствия, совершено совместно.
3: Слушай,
5: с бывшим украинским силовиком.
3: Полная чушь. На самом деле это не агент ГУР, это агент эстонской разведки, и он наконец-то ликвидировал Березовского.
5: Агент БУР. Бурит. Ну, знаешь, Бурита. Я на самом-то деле смотрю...
3: Агент
5: все...
3: Бурита.
5: Да, агент Бурита. Но это уже получается... Погоди, Бурита это у нас откуда? Это...
3: Из Мексики.
5: Из Мексики. Это получается мексиканский агент. Прекрасно. Ну, давай сначала еще немного фактуру расскажу. Тело 39-летней Анастасии Березовской обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Она была застрелена, после чего, по данным следствиям, ее тело попытались скрыть. Задержаны два человека, действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов. Оба проходят как подозреваемые в убийстве. И во время допроса как раз действующий офицер ГУР признался, что принял участие в убийстве Березовской совместно со своим сообщником, экс-силовиком. И, кстати, украинские правоохранители не исключают, что оба задержанных могли быть не только убийцами, но и организаторами покушения на Ермолаева в Монако. Единственное, вот знаешь, я на всю эту картину смотрю, да, мы тогда с тобой обсуждали, что это как-то выглядит, ну, немного странно. Зачем? Почему им это делают так открыто? И у меня... вот прямо сейчас возник такой, знаешь, или вопрос, или даже просто сомнение, а не пытаются ли они просто найти кого-то, на кого это скинуть? Из разряда, ну вот кто-то нашелся.
3: Нет, слушай, там же с самого начала эту женщину как бы подозревали.
5: Так и что, и с самого начала
3: это делаешь?
5: Ну и понятное
3: дело, что она это сделала, если она это и сделала, то она это сделала по науськиванию украинских спецслужб.
5: Ну вот, собственно говоря,
3: так что
5: сейчас...
3: это сильно дело-то не меняет. А зачем им что-то скрывать? Слушай, Европа в любом случае затерпит. И Монако затерпит, и все остальные. Ну, во всяком случае, в этом уверен Зеленский. Но когда-то чаша терпения тоже будет переполнена, и Украине все это выльется, так сказать, в проблемы. Но пока еще как будто... С другой стороны, вот эти вот российские удары последние, они к этому подводят. Чем слабее Украина, тем больше претензий к ней начнется. От Польши, Израиля, сейчас еще от Монако, так-то они вякать бы не стали, но если есть как бы тенденция к тому, что
5: так
3: всё.
5: Вот меня это и удивляет, что они стали вякать. Мы вот еще одну тему затронем, да я думаю, давай сразу ее вкупе обсудим. А тут Макрон в Сирию приехал на встречу с временно исполняющим обязанности руководителя этой страны, и там было совершено покушение, ну, которое, к счастью или к сожалению, там, не знаю, обошлось...
3: Ну, к счастью, конечно.
5: Ну да, обошлось
3: мы
5: без...
3: Мы не ненавидим персонали и никому не желаем смерти, но то, что если бы Макрон умер, это было бы абсолютно... Абсолютно все то же самое вернулось. Он ничего не решает.
5: Ну да, тут я с тобой скорее соглашусь, хотя все равно образ президента вот по поводу ничего не решает, мне всегда не нравится эта формулировка. Ничего не решает, это как будто бы, ну, исчез человек и исчез. Он всего лишь президент. Какая разница, кто, куда, это все равно лицо. Это все равно человек, который договаривается, имеет определенные связи, имеет определенное влияние. Ну вот как-то я вот к этому так со скепсисом отношусь.
3: Тенденция все равно идет в сторону тотальной милитаризации, и она продолжится при Макроне или без него.
5: Это факт. Здесь я с тобой спорить, конечно, не буду.
3: Но... Что не снимает с него личной ответственности, и он подонок, вот, но это вот. Другое уже.
5: Так, кстати, Макрон вот стал первым главой государства Европейского Союза, который приехал в ближневосточную страну после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года.
3: К демократическим прогрессивным джихадистам. Устроившим геноцид, но это как бы, ну, забейте.
5: Да. Так вот, кстати, вот этот инцидент-то как произошел? Прогремели взрывы. Одна взрывчатка находилась в мусорке рядом с вот этим как раз отелем, в котором находился Макрон. Но, правда, когда взрыв уже произошел, там его не было, он уже уехал навстречу. Еще одна взрывчатка находилась в машине неподалеку. Но, к сожалению, есть пострадавшие, 18 человек, 4 человека из них это полицейские. Их обнаружили, вот эти взрывчатые вещества, не успели саперы их обезвредить, и в результате как раз и взрыв поэтому произошел. Но, что самое удивительное, Макрон первым, что сделал, он взял
3: выпустил
5: и сказал...
3: ролик про капибару.
5: Капибара. Нет, он сказал про ГУР Украины. Вот вообще вроде бы даже, ну непонятно, а тут-то при чем? Но...
3: То есть он их обвинил, что ли? Я этого не видел.
5: Вот теракт в Дамаске мог быть организован ГУР Украины, об этом сообщили источники в российских силовых структурах, а Макрон сказал, что ГУР Украины должны были предупредить и спасти ему жизнь, но французы успели самостоятельно узнать о готовящемся теракте.
3: Интересно, я что-то пропустил.
5: Вот, видишь, они выплывают вообще отовсюду и выплывают в максимально таком, ну, неприглядном виде. И я поэтому и говорю, что очень странно, что в последнее время начали все больше и больше на вот ГУР Украины, не только, кстати, на ГУР, а в принципе на спецслужбы украинские, всплывать каких-то таких нелицеприятных известий, вообще новостей, обвинений и всего в этом роде. Макрон даже зачем-то об этом высказывается, который лобызается Зеленским, прошу прощения за выражение, но вот это почему, вот это куда?
3: Ну, я думаю, потому что Украину постепенно готовят к сливу. Есть еще, кстати, факты, которые об этом говорят. В Польше недавно, ну, они сами выдали, то есть они испортили отношения с Украиной, поссорились на тему денег. И от Евросоюза, которые хотели получить от Украины процент, но Украина не стала делиться там. 500 миллионов евро вопрос. Выдали чувака, который вроде как подорвал северные потоки. Ну, то есть мы-то прекрасно понимаем, что все это делалось по наускиванию ЦРУ, что они все это дело обеспечивали, но все-таки как-то его вроде сейчас выдают. Хотя до этого, насколько я помню, немецкий суд пытался получить этого чувачка, и его не выдавали. Типа Польша говорит, нет, он сейчас в Польше находится, он типа под нашей защитой, никого мы выдавать не будем. Там, по-моему, Германии хотели или кому-то еще. А сейчас вот все изменилось, и отношения ухудшились, и поляки постоянно говорят, что, возможно, на них нападет уже не Россия, а Украина. И все идет как-то очень печально, опять же.
5: Ну да,
3: я для вот Зеленского.
5: Но единственное, знаешь, я бы, может быть, не размышлял в объемах всей Украины, а поговорил бы именно о спецслужбах. Почему? Потому что гур, мы не слышим СБУ. А вот есть, я немного тут посмотрел, некоторые размышления по поводу того, что есть терки между ГУР и СБУ как раз. И вот все вот эти события, они прям вот, ну, таким черным пятном ложатся на их репутацию. И как будто бы, может, тут идет внутреннее какое-то перетягивание каната в сторону одной спецслужбы. Или...
3: Так оно всегда идет между всеми.
5: Но здесь прям слишком очевидное. При условии еще, что они задействованы в международных событиях, там теракт в Монако, громкое событие. Сейчас Макрон лично почему-то вообще говорит о том, что ГУР не предупредили и не спасли мою жизнь. Хотя, извините, а ты вообще француз, ГУР украинцы. Почему они должны твою жизнь-то спасать?
3: Ну, потому что они сотрудничают, потому что это наши террористы. Которых мы взрастили, а они что-то не очень хотят мне пока помогать.
5: Ну так а зачем об этом было говорить-то в открытую? Мог бы сказать просто, что ну, наши французские специалисты заметили, они
3: молодцы. Либо случайно проговорился, либо сигнал посылает.
5: Ну вот этот сигнал, он ради чего? Ради кого и кому? Просто Украине, что давай-ка мы будем уже по-другому разговаривать, так он мог Зеленскому
3: может
5: позвонить.
3: Может быть, медийку готовят, да, может быть, это такой своеобразный damage-control, что не он там что-то, да, Украину-то создал, а то, что они, ну, накачал, так сказать, оружием, а то, что они что-то начали себя неправильно вести, поэтому с проектом Украина придется постепенно заканчивать.
5: Ну, кстати, почему? Как вариант. Вполне себе.
3: Это, да, здесь как вариант, но будем смотреть на реальные факты и предпосылки. В любом случае, Украина, ну, я об этом уже, наверное, полгода-год говорю, она превратилась в токсичный актив, и я думаю, что подготавливаются постепенно все для ее сдачи. Опять же, да, если бы не удары России перед саммитом НАТО, если бы не взятие Константиновки и все остальное, то они бы затерпели, да, то есть они бы терпели от Украины абсолютно все, что угодно. Но Украина, которая не приносит денег, Украина, с которой ты не можешь нормально заработать, это уже не та Украина, ради которой стоит терпеть.
5: Ну, как вариант. Но вот, кстати, еще в дополнение к вот той, ну, я не знаю, идее, которую я высказываю, а может быть, не идея, может быть, это и правда, по поводу того, что пытаются дискредитировать ГУР. А при обыске дома бывшего сотрудника правоохранительных органов следователи нашли подвальное помещение, которое власти и силовики описывают как комнату пыток или помещение, похожее на пыточную. А, ну, соответственно, я вот на это смотрю и думаю, опять же, зачем это пыточная. Вам рассказывать, для чего это в СМИ выпускать? Могли это спокойно зажать, спрятать и все что угодно с этим сделать и жить со спокойной душой дальше. Но вот такая картина складывается. А, в общем, я вот думаю, еще прям буквально пару минут, следующие полчасовки на эту тему потратим, дальше уже пойдем. Но вот картина пока что такая. Ваше тоже предположение, дорогие слушатели, пишите в комментариях. Вот все смотрю, все читаю. Также в эфир возьмем, если что-то будет интересное. Новости.

0: Стас разберется.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: возник на инфраструктурном объекте в Воронежской области. После уничтожения 12 украинских дронов прошедшей ночью на месте работают оперативные службы. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Ранее Минобороны доложило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 415 украинских беспилотников. Подразделения ПВО группировки «Север» с начала июля уничтожили свыше 60 украинских беспилотников «Баба-Яга» в Харьковской области. Об этом сообщила офицер с позывным «Карта». Для обнаружения гексокоптеров используются разведывательные дроны и посты воздушного наблюдения, которые оперативно передают данные о целях. Их уничтожение осуществляется из стрелкового оружия различного калибра, в том числе с применением тепловизионных прицелов ночью. Кроме того, операторы FPV ПВО поражают дроны методом тарана или дистанционного подрыва осколочно-фугасной части. Россия неоднократно предупреждала Польшу о последствиях поддержки нынешнего киевского режима, однако Варшава проигнорировала эти сигналы и теперь сама сталкивается с результатами собственной политики. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, польские власти прекрасно знали, кого поддерживают, поскольку были осведомлены об идеологии украинских националистов и их исторической роли. При этом Варшава рассчитывала использовать Киев в собственных интересах, однако ситуация начала развиваться по иному сценарию. В продолжение темы депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска требуют включить осуждение Владимира Зеленского в ежегодный доклад о заявке Украины в вступление в ЕС на фоне героизации Киевом нацистских преступников. Об этом пишет «Политика». Если инициативу примут, то это будет означать, что Европарламент официально критикует ненужную беспричинную эскалацию со стороны Зеленского и сожалеет о пренебрежении в этом вопросе польской чувствительностью и скорбью, особенно в свете оказываемой поддержки Киеву. Спрос среди российских туристов на отдых в Анапе в июне увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом пик спроса на отдых там ожидают во второй половине июля. Уточняется, что 20-25% туристов покупают туры в Анапу за 2-3 недели до поездки. Кроме того, фокус смещается на август. Уже сейчас на него приходится более половины всех заявок. Все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Разберется.
1: Стас разберется.
5: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто? Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Там трансляция, там комментарии, там все возможности имеются. Номер телефона плюс 7495-959-5912, но это для следующего часа. Пока что можно сформулировать вопрос, а нам потом его задать. А теперь давай продолжать. Ну, по поводу ГУР, СБУ и всего остального поговорили. Я предлагаю теперь чуть больше сосредоточиться на самой поездки Макрона. А и зачем она вообще нужна? И каких целей добиваются,
6: ну, как,
5: и что там будет?
6: Поддержать молодую демократию, как и всегда. Просто по странному совпадению, демократия пришла к власти силовым путем, состоит из прогрессивных джихадистов, и будет убивать тех, кого скажет им убивать Франция. В Африке, например, очень удобно они находятся, где Франция потеряла свое влияние. Сейчас вот французский иностранный легион внезапно начнет побеждать на каких-нибудь направлениях.
5: Да, сирийские медиа уже окрестили данный приезд важным шагом в процессе возвращения международного присутствия Сирии на мировую арену. Но я не знаю, почему у меня такая мысль появилась. А может быть, французы туда поехали для того, чтобы сказать...
6: Потусить просто отдохнуть захотели.
5: Заберите, пожалуйста, своих людей из Франции. Или вообще из Европы. Ну, как-то, я не знаю, пытаются избавиться от миграционной проблемы.
6: Так они уже пытались, но этот новый лидер, похожий на Зеленского, кстати, по странному совпадению внешне, сказал, что нет, они нам не нужны. А зачем они нужны в Сирии-то? Они во Франции получают пособие, эти деньги потом возвращают обратно в Сирию. Это же идеально.
5: Ну, в принципе, да. И самое главное, не делать ничего не надо. Я помню, тогда на видео наткнулся.

0: То ли в Германии это было, то ли как раз во Франции, наверное, в Германии, где сидит мигрант, которому платят пособие, и в один момент ему говорят, что мы это пособие будем вам урезать, и он говорит, а как я буду жить на какие-то там, я не помню, 2000, что ли, евро в месяц, я не смогу на эти деньги жить, вы изверги ужасные и отвратительные, вот такие, а нас вообще никак не
1: забрать.
0: Ну да, действительно, надо было давать 20 тысяч евро хотя бы. Хотя бы. Ну,
1: Господи, вот о чем мечтала Украина, да, то, что было для нее, скажем так, национальной идеей свалить во Францию, пить там круассаны и не работать, ничего не делать, в итоге просто дали сирийцам, которым даже сражаться за это не пришлось.
0: Угу.
1: Ну, это реально самое вот. Ну, вот самый большой позор вообще в истории человечества.
0: Ну, собственно, кстати, Макрон-то прибыл не только, не один, он прибыл с бизнесменами, которые вроде как должны от Франции там о чем-то договориться, о каких-то возможных восстановлениях страны, возможных экономических договоренностях, хотя пока непонятно, о чем там договариваться, но вот такой приезд осуществлен. А в это время, кстати, вот перед тем, как перейдем к следующей новости, у нас тут комментарий такой достаточно обширный, вот мне хотелось бы его немного затронуть. У нас очень интересуется слушательница, что случилось с поляками. Они вдруг прозрели, а до этого они не знали, с кем имеют дело.
1: Дележка бабок просто началась, и все. Плевать им и на идеологию, и Бандеру бы, и сами бы у себя, если бы с Украины можно много денег было бы заработать сейчас, да, каким-то другим способом, а Украина им сказала, ладно, мы вам дадим эти там 500 миллионов, только постройте у себя памятник Степану Бандере. Они бы первые бы построили, началась бы массовая пропаганда, оказалось бы, что Волынская резня неоднозначное событие, что было там все немножечко по-другому, и вообще это все российская пропаганда, потому что Бандера, он же в первую очередь боролся с Россией. Так что все бы они бы там переиначили, все бы они там сделали, это ерунда, там разговоры в пользу бедных. Никто не прозрел.
0: Но все равно же поляки остаются такие обособленные от всего остального Европейского Союза. Когда все говорят, мы пускаем мигрантов, пожалуйста, приезжайте, будьте рады, а поляки говорят, нет, мы не пустим.
1: Ну, я тебя уверяю, что это не потому, что поляки такие принципиальные, а просто потому, что они с этого не могут своего гешефта заработать. Помимо той методики, о которой я все время говорю, да, о том, что дешевая дармовая рабочая сила, которая будет работать за копейки, важно понимать и касательно всех этих, как они, пособий, да, потому что я сейчас пока не могу точно с цифрами сказать, и эта тема для будущего ролика у меня планируется, я сейчас разбираюсь в этом вопросе в свободное время, но они же тоже со всех этих фондов и со всего этого получают. Ну, то есть смотри, ты, допустим, глава правительства во Франции, выседаешь ты там в Елисейском дворце, вот, ты знаешь, что ну нам надо ради хорошего дела, сирийские беженцы, там все плохо, они едут к нам, надо им помочь пособиями. Ты делаешь пособия, и эти пособия распределяются через твои фирмы-прокладки, и ты с этого берешь себе процент за банковские переводы, за обеспечение инфраструктуры, то есть пособия, их же надо на какие-то карточки специальные получать. Эти карточки, они же работают, берут данные со всяких серверов. Все это инфраструктура, которую тебе надо обеспечивать, и обеспечением этой инфраструктуры, поскольку это выгодное предприятие, заниматься будешь именно ты. То есть вот в целом методика такая. С конкретными цифрами, именами и предприятиями я смогу вам рассказать чуть позже.
0: Угу. Ну, понятно, да. В принципе, соглашусь с тобой в этом плане. Ну вот, раз о Франции мы так много говорим, давай и о Марин Ле Пен поговорим. Она сохранила возможность баллотироваться на президентских выборах во Франции после решения апелляционного суда.
1: Ждем, чтобы ее опять посадили.
0: Очень
1: вероятно.
0: Был бы
1: человек, а статья найдется, да?
0: Ну, собственно говоря, ее-то и посадили, но, правда, под домашний арест.
1: Выпустили.
0: Ну, который, вот значит, апелляционный суд, который смягчил первоначальные ограничения по делу о парламентских помощниках, решение суда снимает главное препятствие для ее участия в кампании 27 года. По данным российских СМИ, суд подтвердил обвинительный приговор, но сократил срок лишения права занимать выборные должности с 5 лет до 15 месяцев. Ле Пен также назначили 3 года тюрьмы, из них 2 условно, а 1 год под домашним арестом или с электронным
1: расследом.
0: Я
1: считаю, надо срочно убить Марин Ле Пен и во всем обвинить Путина, это будет идеально.
0: Но я не думаю, что они пойдут на убийство. Это слишком жестко. Но, скорее всего, будут пытаться какие-то еще провокации.
1: Слушай, рано или поздно мы до этого дойдем.
0: Ну, это уже будет перебор, как будто нет.
1: Да не будет это перебор, это будет закономерность. Если, слушай, вспомним хотя бы Италию с красными бригадами, там уже вообще, причем эти бригады были созданы Соединенными Штатами, устраивали теракты, причем там терактов было, ну... По-моему, там около 1000, там что-то, ну, каждый день практически что-то происходило, да, так что я уж ничему не удивлюсь, мир становится обратно все более и более жестоким, и я не удивлюсь тому, что это произойдет.
0: Вполне, конечно, может быть, но не в ближайшее время, как мне кажется, потому что если вот такое произойдет колебание в обществе, это ты представь, что там Франция устроит, ну, ты опять чего скажешь, что...
1: Да, вот, ничего не устроит. Раз.
0: Да, почему затерпят? Ну, это французы.
1: Потому что они
0: французы
1: терпилы.
0: Горячие,
1: да,
0: головы.
1: Французы это горячие головы. Выйти, поорать, раздолбать машины ни в чем не виновных людей, не добиться ничего политически, получить задобрение, типа, да, да, не переживайте, мы вам все сделаем. А потом затерпеть, когда все те же самые вещи, против которых они выходили, будут реализованы просто другим названием. Как было уже и с пенсионной реформой, и с увеличением цен на топливо. Эти протесты стихийные, глупые, они абсолютно ни к чему не ведут. Если у тебя нет конкретной, скажем так, вот методологии,
0: тогда
1: если
0: давай...
1: у тебя нет конкретной цели, то тебя все равно обманут.
0: Давай тогда подходить с другой стороны. Не с точки зрения того, что вот все там обозлятся и начнут идти свергать власть, а с точки зрения просто выгоды для тех, кто решит ее убрать. Ну, вот так выражусь. А если ее уберут, практически все, ну, вот те, кто ее поддерживали, и многие другие люди начнут просто голосовать за ее партию. А почему нет? Если настолько невыгодно нынешнее правительство, которое многих не устраивает именно эта партия, что они прибегли даже к таким методам, то почему бы не проголосовать так за
1: прибегли,
0: этих?
1: Во всем будет обвинена Россия.
0: Да.
1: А вообще есть теперь и Украина. А вообще Украина может попытаться тоже убить Ле Пен просто потому, что а почему бы и нет? Может быть, это будет напоминанием, что смотрите-ка, вы нам помогли сети, да, террористические развернуть, а мы теперь любого достать можем. Сегодня Ле Пен, а завтра и ты, Макрон. Потому что Макрон, очевидно, собирается поставить какого-нибудь своего ставленника, а потом через 4 года опять переизбраться.
0: Ну, а с них, да, вроде бы как взятки гладкие, потому что, ну а что, они вот такие, они бедные украинцы, им же мы помогали все дружно, вот теперь они действуют.
1: Да.
0: Но тоже, знаешь, они скажут, ну, действуют по указке нынешнего руководства, почему им это не сказать? Но люди-то, я думаю, ну, не настолько идиоты, если смотрят на все происходящее и понимают, что Марин Ле Пен убирают с выборов. Зачем нам убирать Марин Ле Пен? Ну вот просто даже с точки зрения логики, для чего? Она правая.
1: Да, найдутся истории.
0: Да не знаю, как бы
1: она правая, а мы коммунисты, а мы всегда были против этих. А вспомните, что Судоплатов
0: делал. Вот, кстати, а по поводу коммунизма. У нас сейчас коммунизм это правая идеология или левая?
1: Ой, ну, как, слушай, она, как и еврейство Максима Каца, не по маме и не по папе, а по обстоятельствам, понимаешь?
0: Вот, поэтому, да, раньше это радикально левое направление, сейчас, мне кажется, это правое, причем, ну, такое, сильно правое. Ну, тут как посмотреть. В общем, если мы дальше вот будем разбираться, помимо варианта с электронным браслетом под домашним арестом, еще ей придется выплатить штраф в 100 тысяч евро. И, ну, конечно, тут начались разговоры уже о том, а какие у нее будут шансы вот на эти самые выборы. Если, ну, вот эта репутация вроде подмочили. Тут,
1: да
0: вот,
1: ничего не подмочили, ну, я думаю, она как раз-таки жертва репрессий.
0: Вот, вот. Я как раз это и хотел сказать, но имеется в виду, как вот со стороны, из разряда вот тут и обвинения, и репарации, говорю, и штраф, и все остальное. И как будто бы сейчас у нее может быть и больше шансов. А зачем им давать ей больше шансов? Вот это опять загвоздка, я не понимаю. Но правда, они сами дают поводы для того, чтобы люди шли за кем-то, кто, ну так скажем, идет против власти.
1: Ну, слушай,
0: который
1: чтобы...
0: не нравится.
1: Чтобы это широко обсуждалось, чтобы об этом говорили, нужно как минимум в социальных сетях это обсуждать, да? А большинство людей в социальных сетях не выбирают выражений, можно их всех самых активных будет пересажать. Подобно тому, как мы после Майдана, конфликт с Павлом Дуровым-то начался из-за того, что, извините, Павел, как бы предоставьте нам данные всех россиян, которые на Майдан выходили, а он сказал нет. И с этого началось, скажем так, грехопадение Пашки. Ну, то же самое и здесь, да, то есть они ограничат самых. Понимаешь, тут же прикол в том, что реально что-то способно там решить как-то.

с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб. Болгария больше не располагает вооружением для военной помощи Украине. Около миллиона работающих родителей в России получили новую семейную выплату. Теперь подробнее. Задержаны два россиянина, собиравшие по заданию украинских спецслужб данные о подразделениях вооруженных сил Российской Федерации в зоне СВО и фиксировавшие последствия ударов ВСУ. Об этом сообщили в ФСБ России. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Фигуранты заключены под стражу и дают показания. Им грозит наказание вплоть до пожизненного. Российские военнослужащие с начала июля уничтожили свыше 1000 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в группировке войск «Север». Кроме того, уничтожено свыше 400 ударных и разведывательных дронов. Уточняется, что все летательные аппараты были запущены националистами с территории Украины. 4 города и 2 района на востоке и севере Крыма остаются без электроснабжения из-за ночных атак ВСУ. Энергетики работают над устранением аварии. Об этом сообщает Крымэнерго. В частности, обесточены Керчь, Джанкой, Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы. Остальные районы полуострова электроэнергия подается частично. В зависимости от возможности энергосети, специалисты круглосуточно работают над устранением аварий. Болгария больше не располагает вооружением и комплектом снаряжений, которое могла бы предоставлять Украине в рамках военной поддержки. Об этом заявил премьер страны Румен Радев. По его словам, страна сможет продолжать оказывать только техническую помощь по ремонту оборудования. Россия считает, что поставки вооружения Украине – это игра с огнем. Они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Около миллиона работающих родителей в России получили новую семейную выплату с начала приема заявлений. Об этом сообщил соцфонд. Получить меру поддержки могут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Обязательными условиями названы уплата налога на доходы физлиц за прошлый год, а также средний доход в семье в пределах 1,5 прожиточного минимума. При оформлении также оценивают имущество семьи, которое должно соответствовать установленным критериям. На выплату могут претендовать родители с гражданством России, которые постоянно проживают в стране. Их дети также должны быть гражданами Российской Федерации. Режим «черного неба», объявленный до вечера среды в Красноярске, а также в городах центральных и южных округов Красноярского края, продлили до вечера четверга. Инспекторы экологического надзора перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Министерстве экологии региона. Напомню, это режим неблагоприятных метеоусловий, когда из-за отсутствия ветра, тумана и других факторов затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере, в результате чего появляется смог, ухудшается качество воздуха. Роспотребнадзор в этот период советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и, по возможности, реже выходить на улицу. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, ай, как просто. Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, как всегда, в вашем распоряжении. Заходите, подписывайтесь, пишите комментарии, заходите в чат, который у нас, как всегда, активный, очень хороший. Все там молодцы, все классные, все пишут комментарии. Ну и на трансляцию, конечно, тоже подключайтесь. Номер телефона +7 495 95 95 91 2. Еще раз, +7 495 95 95 91 2. Да, кто успел, тот записал. И звоните нам, задавайте ваши вопросы, а мы будем стараться на них отвечать. Так, по поводу Турции, по поводу С-400, вот этого всего, есть что добавить?
5: Нет.
4: Отлично. Так, тогда идем к Прибалтийским республикам. Они готовятся к массовой депортации русскоязычного населения. Обвинения в адрес прибалтийских государств о подготовке к массовой депортации русскоязычных жителей прозвучали со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации. Соответствующим заявлением 7 июля 2026 года на площадке ОБСЕ во время презентации доклада о ситуации с правами человека выступил директор департамента...
5: Я, кстати, тоже через ОБС стримлю.
4: Да,
5: вот, хорошая
4: только,
5: программа.
4: Только Е у тебя еще нет. Е надо добавить, и тогда будет вообще все прекрасно. Стрим через ОБСЕ. Так, выступил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. По словам дипломата, эти страны открыто ведут подготовку к подобным действиям. Ну, собственно, в МИД России считают, что таким образом Литва, Латвия, Эстония пытаются окончательно решить проблему русского вопроса, так называемого. И давай, знаешь, о чем подумаем? Насколько это реально? Ну, вот депортация, а зачем? А кто останется? Они 50% своего населения депортируют? Или что они с этим? Они сами себя депортируют, многие, потому что тоже являются русскоязычными. Что они...
5: Ну, они подразумевают в виду, разумеется, те, кто как-то поддерживает Россию, может быть, хочет жить в России. Но это же то же самое, что было, ну, на Донбассе, да, то есть в отношении Донбасса со стороны Западной Украины до, там, 14 года и до 22-го, пока Донбасс считался независимым, ну, ЛДНР, да, они считали, что там просто засели сепаратисты. Ну, то есть все, кто поддерживает там Россию, так сказать, хотят русского мира, да, вот их, это направлено на борьбу именно против них. По сути, могут любого депортировать. Там есть какой-то депутат, достаточно такой резонансный, популярный в ТикТоке и Инстаграме, я забыл, к сожалению, как его зовут, но такой достаточно холеный. Вот, он же как раз-таки из Прибалтики, и его оттуда выперли, потому что он на какой-то форум поехал, по-моему, в Беларусь. Вот. Но ему сказали, хотя, казалось бы, да, при чем тут Россия и Беларусь? Да, там союзные государства, да, там кто-то может считать один народ или нет, но все-таки мы разные страны. А вот он поехал туда что-то обсуждать, ему сказали, а вот ты за русский мир, все, мы тебя обратно не пустим, и не может он вернуться в Сейм для того, чтобы какие-то там вопросы хотя бы пытаться поднять и пытаться решить.
4: А Росликов? Алексей.
5: Наверное, да. Наверное. Но мне просто, ну, не вызывает он как-то доверия, потому что, ну, мне не вызывают доверия никакие люди вот с подобной риторикой. Да? На мой взгляд, риторика, вот она может быть строго антикапиталистическая, коммунистическая. Да? Если человек не выступает при этом против капитализма, то, ну, он может быть за Россию, но по каким-то идеалистическим причинам. А меня такие причины не устраивают, потому что сегодня этот человек, так скажем, союзник, а завтра он уже враг, потому что ему в силу идеалистических причин что-то там другое показалось.
4: Не знаю. Ну, просто, когда человек действительно вроде бы говорит адекватные вещи, в том числе, ну, которые просто на местах логичные, он тогда, я помню, слушай, что там из высказывания было о том, что да, у нас половина страны русские. Если вы хотите избавиться от русскоязычных, ну, тогда вы избавитесь от самого государства, потому что мы им являемся.
5: Ну, многие вещи, они, понимаешь, адекватные. Я могу с какими-то вещами из риторики провоков тоже согласиться. Вопрос в причинах. Я, допустим, ну, не поддерживаю миграционную политику. И они не поддерживают. Но мы это делаем в силу разных причин. То есть корень проблем у нас разный. В их случае это просто какая-то неправильная власть, которая принимает неправильные там решения в отношении русских. В моем случае я во всем виню капитализм и капиталистическую систему, не считаю, что в ней возможно по-другому. Поэтому, если там ты с этими людьми в чем-то соглашаешься, а потом доходит до того, до самого главного вот этого фундаментального русского вопроса, что делать, да, они скажут, ну, вы как бы меня просто посадите, я вам все сделаю нормально. А я понимаю, что при этой системе нормально просто невозможно. Поэтому должна быть изменена вся система. Но опять же,
4: так, давай
5: те
4: вот
5: решения...
4: Да. Об этом чуть позже еще прям поговорим. Я тут просто тоже могу кое-что сказать. Ну, по крайней мере, мы немного с тобой подискутируем. А сейчас у нас звонок вот появился. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
3: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
4: Доброе утро.
3: У меня такой вопрос. Вот, тут недавно, точнее, прямо на прошлой неделе Sony объявила, что с 28 года вообще не будет делать больше дисковой версии игр. Ну, то есть, собственно, следующая консоль, естественно, будет без дисковода. Вот, у меня вопрос. Это уже то движение, когда капитал говорит, что, в принципе, ничего, ну, людям собственность никакая не нужна. То есть, квартира тебе не нужна, музыка тебе можно по подписке, фильмы по подписке, вот, игры тоже... Ты как бы ими владеешь, но там потом повскрывались истории, что твой аккаунт могут уже через 3 года бездействовать. То есть, например, консольное поколение пропустил, купил какой-нибудь PlayStation 7, зашел, а твой аккаунт уже не существует со всеми играми, mm-hmm. которые ты покупал. То есть я на это движение... Это все-таки заботится, так сказать, о нашем удобстве. Спасибо.
4: Угу, спасибо большое.
5: Да, вам спасибо. Я, если честно, этого не понимаю, потому что, ну, дисковые версии игр, это, знаете, как... Вот просто на полочку поставить для коллекции, это, конечно, в первую очередь, наверное, пережиток. Это нужно детям 90-х, да, потому что... Но мы любим вот эти вот полочки. Когда-то я собирал там VHS-кассеты, как сейчас помню. Ты берешь там какой-нибудь, я помню, Тарзана записывал, да. Там вот был у меня сосед, причем странный, ему было там лет 35-40, он с мамой жил. Мне было 9, а точнее даже 7 лет, это я в первом классе был. И я к нему ходил, брал у него кассета, потому что я в школе в этот момент был, а он успевал записать новые серии «Тарзана» с Джо Ларой. Я, кстати, недавно пытался пересмотреть такое-то нище, но в детстве я прям фанател. И я такой, вот, у него как-то это стрёмно все сделано, знаете, вот он брал просто вот эти вот кассеты VHS-ные, просто вот так вот клеил наклеечку и маркером подписывал, типа «Тарзан», такая-то серия. Я такой, ну это же бред. Потом, когда у меня появились там финансовые возможности небольшие, я начал распечатать уже обложки, когда мы их более-менее находили в интернет. Правда, я это делал уже с DVD-дисками. До этого я рисовал обложки для VHS-кассет, но с моими изобразительными навыками это, конечно, выглядело очень убого. Но я просто говорю про то, что мы вот привыкли владеть физическими копиями товаров, но, наверное, сейчас в это время это и не нужно. Да? То есть вот вы говорите, может быть, это та часть, как вот это шеринг-экономика это называется, когда ничем не владей, все арендуй. Но мне кажется, это все-таки немножечко другой механизм. Шеринг-экономика, она зло представляет именно в разряде земли, в разряде квартиры, да, то, что целое поколение, всякие глашатые прогрессивного всего, типа Яна Топлеса, убедили в том, что вам не нужна собственная квартира, лучше арендуйте, ведь тогда вы сможете ездить, жить где угодно, да, не учитывая, что все будет дорожать, и мир будет клониться к своему закату. Но... Я все-таки Sony, здесь Sony, но это всегда была вот, ну, достаточно такая, ну, я имею в виду именно подразделение PlayStation, потому что оптика, для меня камера — это только Sony, я вообще ничего другого просто не рассматриваю, это идеально. Вот, сегодня буду как раз обзор на ZV-1 снимать, давно никакой гаджет не вызывал у меня такой радости, такой любви, и прям плакать хочется от того, насколько я эту камеру люблю, это действительно камера, которая изменила весь мой подход к творчеству. А вот PlayStation, они всегда были конченными, и в принципе из-за этого и я отказался от PlayStation, да.
6: То есть, но вот подожди, я... а в пользу чего? Ну какой
5: ПК?
6: Другой? Не, а если не ПК, если игровую консоль брать?
5: Нет, нет, ничего, ну никаких. Да но, зачем тебе?
6: Ну, понимаете, подожди, игровая консоль должна игры, быть, чтобы играть в
5: эксклюзивы.
6: Ну, на 3 года раньше игры выходят многие, даже да. Если это не эксклюзив.
5: слушай, здесь уже, если тебе супер хочется поиграть, ну что поделать, бери PlayStation. Я вот, например, Человека-паука прошел на PlayStation, у меня дисковая версия и первого, и второго есть. Но я как бы просто прошел и все, чтобы почувствовать игру. И с Росомаха будет точно так же. Но все ачивки я уже закрывал на аккаунте Steam, потому что им я владею. У меня есть своя библиотека игр. Там я могу делать абсолютно все, что угодно. Там я могу игру модифицировать, поставить, например, озвучку. Вот я ребятам доначу, там, ну, стараюсь каждый месяц. Games Voice, да, знаете, ребят. Очень крутые озвучки. Я вот там Hogwarts Legacy в их озвучке проходил. Ну, то есть, мне не нравится, но мне вот неприятно играть, потому что я вот человек, который там собирает ачивки, да. Не во всех играх, например, в Arkham Knight, ну, я просто эти загадки загадочника, я все проклял просто. Я пытался выполнить протокол Темного Рыцаря, но просто забил на это. Но в том, что касается Человека-паука и остальных игр, я прохожу полностью, открывая все костюмы, выполняя все квесты, находя всех вот этих вот паучков для того, чтобы потом портал открылся, и там Человек-паук 2099 тебе такой говорит, а вот ты молодец, ты все сделал. То есть я вот за такую историю. И мне хочется сохранять мои достижения в цифровом виде. Но все-таки я вообще, как вам сказать, там, да, вот сейчас меня проклянут многие, но я, как человек, в том числе и достаточно много читающий, да, не в данный момент, а по жизни, я уже давно от обычных книг отказался. Потому что намного круче, когда у тебя в электронке все и с обложками, и красиво сделано. Так что, ну, я не вижу здесь какой-то большой проблемы.
6: Ну, вот как будто, знаешь, все равно физическое. Но, может быть, ты прав, что это, ну, вот сейчас, особенно у молодого поколения, будет все больше и больше уходить в прошлое. Но вот я вот вспоминаю то ощущение, как у меня была такая папочка с дисками. Вот я ее листал, выбирал фильм, который посмотрим. А еще раньше, когда я там у бабушки был, доставал вот эту единственную кассету «Титаника», которую я пересмотрел, я не знаю, сколько раз. Раз 500, потому что она была одна. И каждый раз вот на этом моменте, где он ее рисует, приходилось в другую комнату уходить. Но суть-то остается вот такой, что это то, что можно потрогать, и это имеет какую-то, да, вот эту ауру определенную, но,
5: да,
6: приятную.
5: Да, да, но это процесс, который, так сказать, он же не однодневно произойдет, ну, да, как я понимаю. Что-то будет еще. Кроме того, ну, слушайте, я вот сейчас вот иногда фигурки заказываю.
6: Вот, вот. Вот просто тоже... вот это вот.
5: Тоже, да, то, что вместо, хочется, так потрогать. Сказать, дисков и кассет. Но ну, понятно, что хочется. Но меня, например, это не парит. Но это не отменяет того факта, что Sony — это конченая компания. Вот просто. Ну, это уроды, да, которые нам действительно не позволяют. Ладно бы еще диски просто отменяли. Они уже цифровым аккаунтом не позволяют владеть. Потому что я вот купил себе PlayStation, купил на диске. Диск вообще смысла никакого не имеет. Потому что пока диск ко мне доехал, там уже 10 тысяч обновлений вышло, и все равно игра загружается заново. По сути, диск, он просто использует как маркер того, что ты там, не имея возможность в цифре игру купить, да, ты ее купил так. Кроме того, это еще ждать. Диски пока появятся, а цифровую версию ты сразу скачал и сразу играешь. Так будет и с GTA 6, и со всеми остальными. Ну, конечно, мне это не очень нравится, но, в принципе, PlayStation — это уже давным-давно супер закрытая экосистема, которая существует... Ну, вообще не должно ее существовать. Должны быть студии, которые такие игры разрабатывают. Но, поскольку они делают крутые игры эксклюзивно под PlayStation, по всяким договорам, приходится покупать PlayStation. Но это, по сути, знаете, так сказать, офшор. Вот абсолютно ненужная история для того, чтобы сделать платформу закрытой, и чтобы ты игрой, которую ты купил, не владел в принципе. Да? Потому что ты не можешь никак модифицировать. Вот и все.
6: Да, ну, собственно, я думаю, на вопрос тут ответили, насколько смогли. У нас есть еще один звонок. Сразу же, здравствуйте, слушаю вас.
7: Добрый день.
6: Добрый.
7: Меня зовут Вячеслав Ялта, шутка Дениса Нижнего Новгорода.
5: Да.
7: Несколько выпусков назад у вас была тема по нейросети. И я вот являюсь уже давно креатором, я фотограф, делал творческие и очень сложные ретушированные фотографии. Но в какой-то момент весь мой труд, которым я занимался, на что я потратил 10 лет обучения в фотошопе и других визуализированных программ, визуальных программ, он обнулился благодаря нейросетям. Я решил уйти больше в 3D-визуализацию, видео-визуализацию. Но и там меня нагнали. И вот весь мой прогресс, все то, что, к чему я стремился, то есть достижения, он сейчас другими пользователями может достигнуть по простому запросу любой нейросети. Чем чем еще сейчас, вот какие знания, вот что еще в плане визуализации, в плане монтажа, чем можно заняться, что еще не затронуто нейронными сетями, и когда это все пойдет, ну, к какому-то эпилогу, когда еще человек может создавать контент полностью самостоятельно, и это будет востребовано на рынке, и не стоит, и не обесцениваться, точнее.
5: Да, спасибо за вопрос.
4: Спасибо,
5: ну, слушайте,
4: большое.
5: Во-первых, ну, нет такой профессии, да, вот как вот вы сказали, чтобы ты прямо там вот обучился, стал совершенным, и всю жизнь тебя это кормит. Мир — это постоянное движение, когда-то люди там ловили рыбу вот так вот, с копьем бегали, да, а потом вот придумали более эффективные способы. Когда-то там не было технологий. Технологии, они меняют и делают вас, если вы в лоне этих технологий не следуете. Вы же теперь с помощью нейросети можете просто больше работы брать. Да, вы можете быстрее все это делать. Если раньше ты там вручную сидел, ретушировал, то теперь нейронка для тебя все это делает. Но для того, чтобы результат был хороший, для того, чтобы работу нейронки править, вы все равно должны уметь заниматься ретушью для того, чтобы видеть те нюансы, которые человек, который просто скачал себе приложение на телефон, не увидит. Это раз. Во-вторых, все-таки я бы не сказал, что нейросети прям отбирают работу, потому что ими тоже надо учиться пользоваться. Я в какой-то момент помню, когда Final Cut работал и впервые открыл для себя плагины, то бишь готовые пресеты, которые прямо там у тебя во вьювере находятся, и ты их сразу можешь накидывать. Я такой, господи, я не понимаю, почему большинство людей, почему у них монтаж это обычная прямая склейка, да? Я даже не про переходы говорю, а про всякие темплейты, когда вот у тебя есть заготовка, ты ее в программу закинул, и у тебя пресет графики, который ты просто чуть-чуть редактируешь. А потом я понял, что большинству людей это не нужно. То есть я говорю не про обычных людей, им-то понятное дело, я говорю про блогеров. То есть я когда блогерам показывал, как я плагинами пользуюсь, человек, казалось бы, 10 лет на YouTube, а он этим просто не интересовался. Но вот так же и с нейросетями будет. Это все равно будет инструмент и уже является инструментом для людей, разбирающихся. Это все равно нужно заниматься, проходить курсы. Так что они увеличат производительность труда. Но своих работ никто не лишится. Во всяком случае, в ближайшие там несколько лет. А в том, что касается сценариев, нейросети нас не могут заменить.
6: Не, ну подожди, да, но ты что... тоже так категорично сказал, никто работы не лишится. Уже столько компаний было, даже ну, крупных компаний с серьезными примерами, где там увольняли прям тысячами сотрудников,
5: да,
6: которые
5: а
6: сами
5: потом
6: же...
5: брали их обратно, как, да, например, потому... Ubisoft и остальные.
6: Потому что дорого получается, дороже, чем с сотрудниками. Там все
5: я
6: это
5: уже говорил, я считаю, что нейросети просто использовались как повод уволить людей. Смотри, вот ты хочешь увеличить капитализацию своей компании, для этого тебе нужны инвестиции и акции. Ты берешь, набираешь кучу сотрудников для того, чтобы финансовому рынку показать, что смотрите, я планирую какие-то новые проекты, и для этого мне нужен персонал. И потом эти люди занимаются какой-то ерундой, они абсолютно не нужны, они просто сидят на этом месте, ты им платишь зарплату, чтобы увеличить свою капитализацию, но КПД их не то чтобы к минусу, он стремится не в нуле, а в минусе, потому что ты им еще ЗП платишь. Поэтому ты находишь такой удобный предлог, чтобы всех этих людей уволить, и еще при этом и финансовый капитал свой увеличить, потому что, смотрите, теперь зарплат меньше платить, а значит, моя компания станет еще прибыльней, а значит, покупайте мои акции. Я не считаю, что нейросети заменят нормального программиста сейчас, потому что весь этот такой код, его потом все равно очень сильно править, и для этого тебе какой-нибудь сеньор все-таки нужен, да, который у тебя будет сидеть, всем этим заниматься и доводить работу нейросети до ума. Но действительно, люди, которые занимались таким вот муторным, скажем так, творчеством, где не требуется ни скилла, ничего, они будут в конечном итоге уволены.
6: Угу. Ну, звучит грустновато, но да, я думаю, это
5: да
6: пока
5: почему
6: что...
5: грустновато?
6: Ну, а
5: слушай, почему грустновато?
6: Ну,
5: наоборот,
6: потому что...
5: круто.
6: Нет, сначала он, да, он будет просто, ну, скажем, поглощать потихонечку тех людей, которые, ну, скажем, занимаются более... простой может работать, хотя она может быть непростой, она может быть рутинной, вот так вот. А потом будет учиться, учиться, учиться, в один момент чему-то да научиться, вдруг, кто его знает. Главный герой фильм смотрел?
5: Конечно. Вот. С этим, ты имеешь в виду с...
6: С Райаном Рейнольдсом.
5: Да, он был качком.
6: Да, где у него это, как раз вот так получилось, что искусственный интеллект действительно стал искусственным интеллектом. Не нейросеткой, а вот прям искусственный интеллект, который сам начал чувствовать эмоции, воспринимать мир и все в этом роде. Ну и все остальные там персонажи этой игры начали то же самое ощущать. Вдруг и наш искусственный интеллект в один момент такой, хопа, и ожил. Ну кто его знает. Наработал себе
4: достаточную базу, проанализировал и все, начал уже иначе весь себя вести. Всякое может быть. А, в общем, спасибо.
5: А может и не быть.
4: А может и не быть.
5: Так что об этом париться?
4: Ну, знаешь, это тоже из разряда а «всякое вообще может быть, а что об этом говорить?» Поэтому, да.
5: Но если есть реальные предпосылки, то говорить, конечно, стоит.
4: А тут нет реальных предпосылок?
5: Да я пока их не вижу, честно говоря. Нейронки, они пока что супер тупые, но они уже стоят такое количество денег, и большинство стартапов — это на самом деле дутые петушки, которые просто используются для зарабатывания денег. Когда-то мы в метавселенной переселялись, люди посвящали многочасовые эфиры для того, чтобы рассудить, как это будет. Вот помните, Марк Цукерберг все с этими шлемами
4: да,
5: бегал.
4: Да, это экстремистская организация.
5: Microsoft бегали с HoloLens. Да, но в конечном итоге ничего не было. Ну, просто потому, что вот так вот, да, мы часто вот рассуждаем. Нам кто-то внушил идею, что все, вот нейросети сейчас заменят работы вам все, вы должны срочно вкладываться в нейросети. Но это нередко используется для того, чтобы просто со всяких компаний просто поиметь деньги. Я вот помню, читал
4: книги... Не, ну ты не будешь ведь... Ну, я не знаю, отрицать то, что технологии очень быстро развиваются в последние десятилетия. Вот прям, там, не знаю, максимально простые были аналоговые вещи, которые трансформировались вот прям на глазах во все то, что у нас есть сейчас.
5: Да, но я не скажу, что это как-то радикально изменило мою жизнь. Вот я тебе могу сказать, только одна вещь ее изменила. Это возможность проплатить себе нейронку, которая по моему текстовому запросу генерирует мне видео. И я вот сейчас вот делаю там про Достоевского, да, кадров, как ты понимаешь, с Петром Михайловичем не найти, да, снимали.
4: Да.
5: Тогда люди не сидели в инсте. И я это могу себе нагенерировать нейронкой, но раньше я бы выпустил просто со своей говорящей головой, не перекрывая видеоряд. Сейчас я это сделаю достаточно смотрибельным. Вот это вот единственное. Все остальное, ну, Perplexity теперь мне позволяет меньше времени тратить на поиск информации, да, потому что теперь я не захожу на бесконечное количество идиотских сайтов с рекламой и какой-то тупой информацией. Она сразу проверяет по более-менее нормальным источникам и все равно там допускает ошибки и прочее.
4: Но это, знаешь, это ведь тоже
5: время,
4: особенности.
5: Но они изменяют себя.
4: Факт-чекинг, анализ информации, поиск информации, все эти навыки, они как будто испаряются. Это же все равно это утрата навыков, это утрата возможностей. Да, ты говоришь,
5: слушай,
4: это инструмент, но он настолько...
5: Факт-чекинг, вот настолько это... Вот просто муторная работа в том плане, что мне я захожу на какой-то левый сайт, там 10 тысяч рекламных вкладок, потом оказывается, что на этом сайте нет ни ссылки на источник, ничего. Нет, отмирают знания у тех, кто не пользуется своей памятью. Но с этим тоже надо как-то работать, да, то есть надо пытаться сперва вспоминать, прежде чем обращаться к нейросети. Но, как я помню, когда появились первые поисковики, когда Google начал систематизировать информацию, люди тогда очень сильно начали возмущаться, мол, смотрите, мы тупеем, мы теперь не занимаемся тем, что сами там открываем большую советскую энциклопедию и ищем что-то там. Но такова данность, да, ты должен успевать с ней как бы работать, а не то превратишься в лудита.
4: Ну да, я вот тут смотрю, а мог бы скетчи не снимать в роли Достоевского, слушатель пишет, ну а
5: так...
4: что, прикольно. Интересно.
5: Ну, прикольно, но скетчи — это уже другие трудозатраты.
4: Ну,
5: это
4: да.
5: Там костюмы и прочее. Я это лучше сделаю в каком-нибудь юмористическом контенте, чем тратить как бы на это. Тем более в случае с разбором биографии Достоевского это как будто бы не очень уместно.
4: Ну, в какой-то степени да. Тут я с тобой соглашусь. Даже не в какой-то, а просто соглашусь. А, так, ну, я думаю, здесь мы на вопрос очень даже
5: обстоятельно
4: ответили.
5: Да, я вот напоследок
4: ответили.
5: Просто скажу одну вещь, да.
4: Угу.
5: Обратите внимание, сейчас те же самые скетчи снять, ты просто садишься, потом в нейронку загружаешь, она тебе убирает фон, подставляет все, и можно делать реально VFX очень крутые и прочее. Но появилось ли это массово на YouTube? Начали ли люди этим заниматься? Нет, ничего не изменилось. То есть возможность есть, но возможностями этими мало кто пользуется. Появилось только большое количество нейрослопа, когда генерируют каких-нибудь баб, которые о политике рассказывают
4: это
5: и
4: да,
5: не
4: да,
5: выглядят
4: да.
5: живыми
4: но
5: вообще.
4: Я тут другой пример еще приведу. Хорошо, немного эту тему зацепим в следующей полчасовке. Напомню, что также нам можно задать свой вопрос. +7 495 95 95 91 2. Новости.

0: раз разберется. Узнать за 90 секунд. Автомобилисты, ездящие по трассе Москва-Ярославль, наверняка обращали внимание на многочисленные возвышенности с волнистой вершиной и пологими склонами. Их называют «увалами». Они перемежаются с низменностями. И так десятки километров. Живописная картина и захватывающая езда на больших, но в пределах правил скоростях, многих очень впечатляет. Откуда же в спокойной средней полосе такие ландшафты? У ученых есть объяснение. Это морены – скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. В их состав входят глина, пески, гравий и валуны. Некогда в этих местах речки прорезали долины и овраги. Но на русскую равнину с двух сторон наступали ледники – со скандинавского полуострова и с Урала. Они-то и формировали своеобразный пейзаж. Эти процессы еще в прошлом веке описал сербский астрофизик Милутин Миланкович. Согласно его научным выводам, изменение траектории движения нашей планеты и солнечного воздействия на нее за последние 100 тысяч лет вызвали несколько ледниковых периодов. Это привело не только к формированию удивительных рельефов, но и определило миграцию человека по Земле.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российские войска взяли под огневой контроль основные дороги, по которым передвигаются ВСУ в правобережной части Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он уточнил, что огневой контроль – это режим, при котором движение полностью парализовано, когда дорога для противника становится смертельной в каждую минуту. Также ПВО и мобильные огневые группы ночью сбили 17 вражеских дронов. По словам главы региона, военные несут круглосуточную службу, прикрывая жителей, дороги и объекты инфраструктуры. Мелитополь, Энергодар и несколько районов Запорожской области частично обесточены из-за атак ВСУ. Ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он уточнил, что кроме того, без света остаются Приморский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Токмакский и Куйбышевский муниципальные округа. Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания. Главной задачей НАТО остается не дальнейшее увеличение оборонных бюджетов, а рост производства вооружений, заявил генсек Альянса Марк Рютте. Он признал, что существующих производственных мощностей недостаточно ни в Штатах, ни в Европе, однако отметил, что после решений, принятых на саммите, рассчитывает значительно ускорить рост оборонной промышленности. Более 90 иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства после рейдов в Сергиево-Посадском городском округе. На всех нарушителей наложен штраф с последующим выдворением из России. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей подмосковного главка МВД России. На иностранцев составлено 77 протоколов за нарушение сроков постановки на миграционный учет и превышение разрешенного срока пребывания в стране, 9 протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности и 6 за предоставление ложных сведений. Всем фигурантам уголовных дел избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Производство защитных средств для кожи в России по итогам прошлого года увеличилось почти на 40%. Об этом сообщил директор Департамента химической промышленности Минпромторга Артур Смирнов. Также больше стали производить зубную пасту, средства для маникюра или педикюра, лосьоны и прочие средства для волос. Отмечается, что на прирост объемов производства повлияло введение пошлин на импорт косметики из недружественных стран. Они действуют на 17 категорий товаров. Кроме того, Россия активно поставляет свою продукцию на экспорт. Лидирующие позиции по импорту отечественной косметики занимают Белоруссия и Казахстан. При этом для экспорта данного товара интересны также такие страны, как и Китай, и Индия. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Разберется.
4: Четко. Разберется.
5: Разберется.
6: Разберется.
7: Дорогие друзья, мы продолжаем. Меня зовут Александр Бугрев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым и Стасом «А как просто», который прямо сейчас должен подойти уже в ближайшее время. А мы вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети «Рутуб», «ВК», «Телеграм», «Макс». Заходите, подписывайтесь, смотрите и читайте новости, смотрите трансляцию, пишите комментарии. В чате общайтесь и нам привет тоже передавайте. Те, кто только подключились, все пишите привет, всем привет. А, так, номер телефона +7 495 95 95 912. Еще раз, +7 495 95 95 912. Как раз пока Стас добирается обратно, я напомню, о чем мы говорили. Тут обсуждение звонков у нас достаточно активное было. Но, кроме того, мы еще и обсуждали то, что Прибалтийские республики у нас тут начали готовиться к массовой депортации русскоязычных жителей. Но об этом, по крайней мере, прозвучали и высказывания со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации. Так вот, мы тогда с тобой начали вот говорить, не закончили. А я вот знаю, что думаю. Ты тогда сказал, что любые вот эти действия, которые, ну, вроде бы как направлены на то, чтобы защищать русскоязычных, да и, в принципе, там, русских на эти территории, ну, имеется в виду внутри вот этими депутатами, не депутатами, которые пытаются, ну, скажем, слишком ярко себя вести, они ничего не сделают, потому что если они не за изменение всего режима, то это все бесполезно. Ну, тогда это очень странно получается. А надо же в том капитализме, который есть, тоже как-то существовать. А как без этого-то? Ты вот говоришь, если ничего не делать в одну и ту же сторону, то есть в сторону коммунизма, нет в этом никакого смысла. Ну, а как защищать интересы? А как, ну, все равно отстаивать какую-то свою позицию? Как менять какие-то, ну, скажем, вещи, которые, ну, должны меняться даже при учете того, что капитализм сейчас, а не коммунизм?
8: Отстаивать кому? Я вообще вот просто, ну, ты с чьей точки зрения сейчас говоришь? Вообще отстаивать никому ничего не надо, и никто этим не занимается, пока нет финансовой выгоды.
7: Ну, понятное дело, да, все равно каждый человек думает о себе, хотя идеологических, ну, да, идеологически заряженных они имеются, такие люди. Ну, вот мы с тобой обсуждали.
8: Идеологически заряженные в политике не имеются, их там нет.
7: Ну, кто знает. А в любом случае мы с тобой обсуждали.
8: Не, ну, исключения, вот раз... конечно, бывают, но
7: ну, вот.
8: Нет.
7: Ну,
8: я говорю про тенденцию, да, то есть про большинство.
7: Про большинство. Ну, хорошо, если ты говоришь про большинство, я тут скорее с тобой соглашусь. Но мы, помнишь, вот говорили как раз про латвийского депутата, который как раз вот так очень активно высказывался в пользу того, что нельзя ссориться с Россией, ну, и достаточно таким пророссийским являлся. А вот, ну, и является, он никуда не делся. А хочется вот тогда сказать, а в чем плохо-то? Ну да, может, он не говорит о том, что надо капитализм уничтожить, надо прийти вообще к коммунизму.
8: Плохо для кого? Я говорил только свою точку зрения, что, вот, допустим, я не вижу с ним каких-то общих точек соприкосновения, потому что сегодняшний союзник, завтра твой, ну, скажем так, противник идеологически, если вы находитесь, так, ну, как это сказать там. Если вы первопричину всего зла видите в разных вещах.
7: Ну, тогда понятно, хорошо. Я просто тогда, видимо, неправильно
8: воспринял.
7: Опять же,
8: я не утверждаю, я с ним лично не общался. Вообще, в идеале бы, наверное, стоило бы его позвать. Просто мне стольких людей надо позвать. И я, знаешь, я забыл уже, забываю кого. То есть, когда мы начинаем говорить про человека, я вспоминаю, да, вот с ним было бы круто пообщаться, вот узнать более точную точку зрения. Может, он вообще там окажется коммунистом. И я такой, господи, все, новый Ленин, поддерживаю его медийно там и прочее. Но вот такое впечатление у меня создает, что вот как будто бы первопричина всего зла, она не в капитализме. То есть мы можем в каких-то, ну, с его точки зрения, мы можем в каких-то частностях совпадать, но я могу там и, не знаю, в каких-то вещах-то на самом деле, почему вот постоянно берут и речи всех политиков там сопоставляют с речами Гитлера, да? Потому что обоснование, оно всегда будет одинаковым. У нас один инструментарий, который работает.
7: Подожди, это что, всех политиков сравнивают с речами Гитлера? Зачем?
8: Да, конечно. Когда? Они абсолютно... Потому что они очень похожи с точки зрения своего обоснования. Когда ты общество... Потому что это в любом случае популизм, да?
7: Но это тогда надо не с речами Гитлера, это, там, не знаю, Геббельса.
8: всех со всеми ты будешь сравнивать, и ты будешь находить одинаковые паттерны, потому что все похожи. Потому что работающие вещи, наш инструментарий, он жестко ограничен, да, из-за того, что за 2000 существования там осмысленного человеческого рода уже все выработали, уже придумали лучшие пути. Это знаешь, как вот бесконечные споры о, ну, о любых вещах. Уже выработаны лучшие аргументы. Когда ты будешь спорить... Вот я, допустим, почему больше не занимаюсь разоблачением антисоветских мифов и прочее. Потому что там уже со всех сторон найдены все самые лучшие аргументы, и я знаю, что мне скажут. На любой мой тезис, на мой контртезис, я уже знаю, что мне скажут, потому что в свое время этим, так сказать, срачам я уделил очень много времени,
7: потому что
8: я уже аргументы
7: миллионы
8: всех сторон.
7: Лет проживаю на миллионах подобных планет.
8: Ну, потому что выработаны уже лучшие аргументы, все книги изучены, все, что только может быть найдено, оно уже найдено, контраргументы найдены, и мы уже спорим в любом случае о философии. То есть мы не спорим о конкретных вещах, да, то есть вот, допустим, ты мне скажешь, коммунистический режим, коммунизм — это зло, потому что коммунизм в ГУЛАГе сгнило столько-то людей. Лучший аргумент на эту тему — вспомнить крестовые походы, сколько людей умерло ради христианства, вспомнить, что было до христианства, и тогда, получается, ты подводишь к логике, что все можно наречь злом. И действительно, все можно наречь злом. И современную Россию можно найти миллион тысяч обоснований, что наша страна злая. Вопрос-то в том, в чьих интересах в конечном итоге происходят те или иные изменения. И зло делается всеми странами, все большие страны ведут себя как грабители. Но вопрос в том, в чьих интересах в конечном итоге это делается с точки зрения вот, мировой истории. Да? Вот, и поэтому я и занимаю сторону моей страны не только потому, что испытываю к ней любовь и патриотические чувства, но и потому, что для прогресса всего человечества наше существование, оно важно, наша жизнь, она важна, и наша страна, она важна. Пусть у нас и большое количество внутренних проблем, но идеального абсолютно ничего не бывает. И здесь вот просто вопрос конкретно, против чего вот ты борешься.
7: Угу. Ну, понятно, хорошо. Но вот если, скажем, мы боремся против того, чтобы русскоязычное население депортировали с этих территорий.
8: Я не считаю, что это так.
7: Что нам надо делать? Ну, вот предположим,
8: это
7: так. Предположим,
8: это
7: так.
8: Это, понимаешь же, это всего лишь надстройка над экономическими процессами, когда прибалтам выгодно вооружаться, когда можно использовать это как культуру отмены, вон ты за Россию, мы тебя отменяем и убираем. Хотя убирают на самом деле просто людей, связанных с российским бизнесом. То есть все эти законы, они в вакууме-то существуют, но работать они будут только против конкретных людей. Так что каждого прибалта никто выселять не будет. Но прибалт, который начнет выходить на митинги, допустим, за против сноса советских памятников, против всей этой дерусификации и десоветизации, которая идет достаточно давно, они представляют угрозу, потому что они мешают правящему классу и дальше разжигать русофобские настроения. Без разжигания русофобских настроений они не построят заводы, им никто не даст денег. А работать они не хотят. Нормально работать, заниматься. Вот и все. То есть вся эта русофобия, все остальное, это всего лишь надстройка над капиталом. Так же, как и Гитлер
7: пытался истребить всех славян
8: только для того, чтобы забрать их земли. То есть
7: подожди,
8: это исключительно экономический расчет.
7: Да, я понимаю. Экономический расчет,
8: нет, экономика, как раз-таки туда.
7: Но если в итоге, ну вот смотри, вот эта идея есть. Ну там экономически это, предположим, выгодно. А мы, нам что с этим делать, вот если они решат депортировать? Вот они решают депортировать. Наши действия.
8: Слушай, ну мои действия, я бы сказал, всем этим, кого депортируют из Прибалтики, ускоренные визы, и даем вам год там на ассимиляцию, еще бы и какие-то льготные условия.
7: Ну да. Почему? Ну,
8: я бы их всех забрал себе.
7: Ну, тоже, вот люди там живут всю жизнь, там не хотят они переезжать.
8: Это уже проблема, да. Но что мы можем сделать? Мы можем пойти войной на Прибалтику. Имеем для этого легитимные основания, учитывая, что они свою территорию предоставляют для ударов по России. Вывезем ли мы это сейчас?
7: Это факт. Ладно, хорошо. Давай тогда эту тему будем завершать, ну или там многоточие ставить, потом еще будем возвращаться, я думаю. У нас звонок есть, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Доброе утро, уважаемые ведущие. Екатерина Рыбинск.
7: Доброе утро.
8: Доброе.
3: Во-первых, хотела сказать вам, Стас, огромное спасибо за ваш влог недельный. На самом деле, всегда интересно взглянуть на обратную сторону продукта, который вы выпускаете. Но все дело в том, что хочется пожелать искренне, чтобы вот таких вот каких-то казусов было как можно меньше.
8: Спасибо. Но эти казусы, они, понимаете, они неотъемлемы. У меня был приятель, Вот реально, чел заработал себе тревожное расстройство, знаете чем? Он пытался вообще все контролировать. Вообще все. Да-да-да. То есть, знаешь, у чела была депрессия, начиналась, если он ключи не в то место положил. Я выработал в своем мозге восприятие, я не валяшка, да? То есть я не тот, кто у кого все идеально, кто постоянно побеждает. Я просто человек, который сталкивается с постоянными трудностями, и я заранее готов, что все пойдет через одно место. И я просто как-то на это так вот реагирую, как будто бы меня это задевает. Но нет, я к этому привык. То есть я вот выплескиваю, что-то идет не по плану, я такой, что за отстой, почему все так плохо, почему я такой неудачник? Но я эту эмоцию просто словами выплеснул, на самом деле я так не считаю, и просто решаю проблему. Вот и все. Но спасибо за пожелание. Но казусы — это моя часть, часть моей жизни, я без этого не я уже.
3: Еще коротко скажу, вам очень повезло с Ксюшей, просто потрясающая женщина.
8: Спасибо.
3: Еще искренне желаю больше свободного времени Вячеславу из Ялты, потому что нас он ваш любимый слушатель, не хочется, чтобы
8: Ну, Екатерина, вы уже к нему близко. Вы уже к нему близко подходите, да? Вот чем чаще вы звоните, да.
7: А вопросик, может, еще есть какой-нибудь?
3: Конечно, есть, конечно. Давайте. Вот как раз вот говоря про приятеля, у которого тревожное расстройство. Вот представляете себе, кстати, Александр, ваше мнение меня тоже интересует. Ну, вот если, допустим, вы сталкиваетесь с каким-то человеком по рабочим моментам, не по рабочим моментам, у которого политическая повестка отличная от вашей, и он ее крайне агрессивно навязывает. Вот прекратили бы вы общение с таким человеком или нет? Спасибо большое.
8: Спасибо. Но если я работать с ним обязан... Слушайте, я иногда, меня приглашают на какое-нибудь мероприятие, причем не зная там меня толком, а просто, ну что-то он там в Инстаграме делает, что-то он там на телеке, что-то он там на радио, ну позовем, наверное, народ знает. И ты потом как-то встречаешься там с организатором этого мероприятия, а он оказывается, ну, натуральный фашист. Русский, но все-таки фашист, да. И, ну, конечно, я там не могу ему сказать, ты там, сволочь, я с тобой общаться не буду, потому что, ну, это будет как-то некультурно. В реальной жизни-то я себя не веду как быдло. Но я просто начинаю подстебывать, угорать. Ну, типа, ну, например, вот он рассказывает, общался с челом, который занимается в том числе и такими вещами, он мне рассказывает, говорит, понимаешь, ну, вот всем надо объяснить. Они вот как собаки, которые мимо лотка гадят. Им надо вот это объяснить. То есть абсолютно такую фашистскую историю. Я говорю, слушай, а у вас вообще в Рейхе так принято, да? Ну, то есть я как-то просто отшучиваюсь, просто угораю, чтобы и человека не обидеть, но при этом я как бы ему говорю, что я с его взглядами не согласен. И начинаю просто какие-то... Тут же, понимаете, дело в вашем внутреннем спокойствии. Я начинаю отшучиваться на какие-то темы, которые связаны с узконаправленными, да, ну, вот вещами, о которой я там обозревал, но так, чтобы он не понял, что я его, по сути, называю фашистом, да?
7: Нет, ну, кстати, там, тут еще
8: об этом еще Дарвин писал.
7: Да, тут еще зависит от степени знакомства. То есть это знакомый, там, просто вот какое-то разовое знакомство, еще какое-то.
8: Не,
7: тут
8: ну,
7: будет одно
8: дружба
7: отношение.
8: С фашистом у меня, конечно, быть, вот ну, тут, вообще нет, не
7: ну,
8: может.
7: Ну, ты сразу с фашистом. Вот смотри, разные политические взгляды, это не только вот там куда-то уже в суперрадикализм. Я просто точно
8: ну,
7: могу сказать, что...
8: Ну, допустим, берем. О чем мне говорить с либералом? Понимаешь, вот я буду дружить с либералом, он меня будет постоянно деморализовывать.
7: А, у нас
8: как
7: вопрос
8: все
7: был
8: плохо.
7: С радикальными именно политическими идеями, да?
8: Ну, так вот... любая идея может быть
7: ну,
8: до радикализма
7: доведена.
8: Ну да,
7: любая радикаль. Но вот если так подумать, вот именно отличающиеся политические взгляды вообще спокойно, то есть абсолютно. У меня несколько примеров, как в семье там могут быть разные политические взгляды, там, например, у отца и у сына, а у меня с друзьями иногда бывало не сходится, но это вообще нормально.
8: Ну, там вопрос, конечно, насколько не сходятся. Ну, вот, допустим, когда я общаюсь, ну, так скажем, с людьми, у которых прям совсем разные политические взгляды, они до радикализма доведены, я просто с ними изначально подружиться
7: ну,
8: не
7: да,
8: могу,
7: да,
8: потому
7: да.
8: что политические твои взгляды, это, ну, по сути, это продолжение твоего отношения к жизни.
7: И твоего мировоззрения, в принципе.
8: Да, да, если человек либерал, ну, в привычном понимании, потому что либералу рознь, да, но если человек вот именно либерал в классическом таком смысле, ну, это по жизни просто обиженка, мне с ним не о чем поговорить, он не работает, его мало что интересует, у него единственные мысли это о том, что Путин, Путин, Путин, Путин, Путин, ну, мне что об этом как бы говорить с ним? Просто это изначально обиженка. обиженка. Я вокруг себя пытаюсь собирать людей, с которыми я общаюсь, у которых такая, знаешь, активная жизненная позиция. Да, как бы все отстой, все плохо, но как бы живем, терпим, угораем, смеемся, работаем, да. Потому что, ну ты, вот либерал, он настолько тупой, что он думает, что от него в этом мире хоть что-то зависит, да, кроме какого-то 0,000, там еще 10 миллионов нулей, 1% в этом мире, да. А я как бы, ну, считаю, что ничего не зависит, от меня зависит, как я своему окружению смогу сделать нормально, поэтому хочется друзей поддержать. А либерал, он же еще, знаешь, у него типа обидка, то, что у него ничего не получается, потому что он сам себя деморализовал бесконечным думскроллингом и просмотром инагентов Каца там и всех остальных. И он себя деморализовал, а остальные люди что-то делают, работают, и у них что-то получается, и он такой, а почему так? А почему он, а не я? И они тебя начинают ненавидеть, вот такие вот, знаете, вот мелко так вот подсирать тебе где-то как-то, кому-то что-то про тебя говорить там, а вот, может быть, Стас, он не такой, а вот посмотри там и прочее. Ну, короче, понимаете, да, то есть дело в политических взглядах, я могу найти общие темы с любым. Но некоторые люди, мы с ними просто не можем общаться, потому что изначально жизненные установки у нас разные. Пока он читал Сорокина и «День опричника», я читал Лондона и Драйзера. Поэтому мы просто разные люди.
7: Ну, тут я с тобой, да, соглашусь. Хотя бывают такие случаи, когда вы изначально, ну, например, там, с детства были друзьями, а потом политические взгляды изменились у там, твоего друга, который, там, не знаю, вот действительно с детства, с пеленок. Ну, как вот в этом случае? Ну, все равно, да,
8: ну, как? Останется... Держать около себя человека, который будет портить тебе жизнь. Да, только ну, потому, не, что в детстве или, вы или жили в соседних районах и из-за этого дружили.
7: Ну, или политику не трогать.
8: Почему да, опять нет? же, я тебе говорю, если Сорокин, у человека кстати, политический... Иноген, да. Если у человека такие идиотские политические ну, да, взгляды, да, да. то, скорее всего, он и сам идиот, да? Потому что любой адекватный человек, он будет там, условно говоря, за исключением некоторых нюансов внутренних, поддерживать Россию в любом случае. Потому что, если, ну, в том случае, если он способен к изучению фактов. А если человек... игнорирует факты и полагается только на свою эмоцию, да, там есть минские договоренности, кто-то что-то не соблюдал, но мне на это плевать, потому что я сегодня в очереди просидел и не получил пособие от государства, поэтому Путин враг, я его ненавижу, он мне жизнь испортил. Значит, и во всех остальных вещах этот человек будет обиженкой по жизни. И он будет тебя винить в своих проблемах. Вот у меня был друг либерал, тоже с детства дружили, потом работали вместе. И знаешь, в итоге мы дошли до того, что оказывается все, что у меня есть, хотя он пришел уже, когда я сделал 700 тысяч подписчиков на своем основном канале. Но он в итоге был уверен, что все, что у меня есть, это благодаря нему. Он как бы требовал все больше и больше денег. Я ему отдал монетизацию сперва с одного канала, потом с двух. А потом в какой-то момент он уже зарабатывал больше меня. И меня это тоже не парило, но он все равно меня ненавидел. Он кричал там периодически на Ксюшу, срывался и прочее. И в итоге, конечно, ну, мы с ним как бы расстались, но вот это из тех, кто говорит, жаль, что нас немцы не захватили, пили бы бавар. И да, даже, это... даже, ну, как бы даже на это я закрывал глаза, потому что думал, что можно с любым найти общий язык, можно с любым дружить, тем более мы столько лет до этого дружили, пока не политизировались оба. Но когда мы политизировались, вся вот эта вот обиженность на весь окружающий мир, ну, она мне стала довольно очевидна, и понятное дело, что это просто оттягивание неизбежного.
7: Ну да, да. Ну вот, думаю, очень так хорошо ответили вот на ваш вопрос. Давай вот как раз у нас тема есть еще, касающаяся, ну, в какой-то степени консерватизма и либерализма. Ты что за сердце хватаешься? Держись. Блин. Надо жить. Так вот, в общем, в Таганроге провели беседу с родителями девятиклассницы, которая пришла за аттестатом в микроплатье и чулках.
8: 16... Ну и правильно сделала.
7: 16 лет девчонки, там очень такие, очень короткое платье, ультракороткая, и, ну, такие, ну, знаешь, чулки кружевные и чокер.
8: Так,
7: ну,
8: подробнее.
7: В общем, вот так девушка пришла, ее в итоге, да, пустили там на сцену, она забрала...
8: Пустили на сцену?
7: Ну, да, ну, так-то забирают-то обычно, ну, на таком, ну, не на пьедестале, это странно бы звучало, но на сцене вот выходят, забирают документ. И потом, правда, провели разговор с родителями, сказали, что так не надо делать, это не культурно. Культурно неправильно. А, в общем, вот ты как думаешь, можно в 16 лет вот настолько там, ну, откровенные, что ли, наряды надевать? подчеркивающим.
8: Это, наверное, от родителей зависит. Слушай, ну я считаю, что можно, да, потому что свобода самовыражения, но вопрос куда, да, то есть, ну а почему ты на аттестацию школьную, да, но это ненормально. У нас за это жестко прессовали, я помню, у нас девчонок заставляли, ну это, кстати, тоже унизительно было и неправильно, но у нас девчонок заставляли прям при классе косметику смывать, это ну, классе да. В 7-м, в 8-м я учился. Вот. Ну, кстати, парадоксально, что те две девчонки у нас в классе, которые красились, потом стали ну, проститутками, вот, подрабатывали, короче, ну, это парадоксально, да, то есть тоже, вот, может быть, есть с этим какая-то взаимосвязь, но я не уверен. А, я считаю, что, ну, ты там по улице-то ходи, одевайся как угодно, но тут же прикол именно в нарушении правил, прийти в школу, вот это все. Надо было просто не пускать,
7: да
8: может
7: не,
8: быть,
7: ну, а можно
8: я не
7: было
8: знаю.
7: Тогда в купальнике прийти, ну, я тоже вот этого как будто бы
8: да
7: не понимаю.
8: Да нет, можно вообще голый прийти. Да, не, ну, понятно, да, ну, здесь, как, ну, как бы некоторым просто природа вот их наградила, им есть, я, правда, не видел фото, я предполагаю, но, наверное, там толстуха бы не стала в это наряжаться.
7: Не, симпатичная но... девчонка.
8: Ну вот и есть чем природа вот наградила, и они ходят, это показывают. Неправильно, на самом деле, потому что в храм образования, ну давай ты в церковь. Короче, нужно оскорбление чувств ученых, ввести такой закон, вот, оскорбление там людей, стремящихся к образованию. Вот. И мы будем все, кто что-то против Дарвина сказал, вот поставил под сомнение теорию Дарвина, да, я на тебя сразу заяву пишу.
7: А по поводу там, не знаю, какой-нибудь заявы на то, что мужчина носит розовый цвет, ну, это вот просто есть еще одна тема, быстро Бойко тогда сказала Мия, что вообще не надо носить розовые футболки мужчинам, и розовые...
8: Ну, это частное ее мнение, меня это не парит. Ну, вот есть у человека такое мнение. Ну, что теперь на каждого идиота просто обращать внимание?
7: Ну, тут
8: внимание.
7: Просто начали крутить
8: не,
7: вот
8: я,
7: эту
8: кстати,
7: тему.
8: Я, кстати, ношу регулярно розовый цвет, мне он очень
7: нравится. У меня пол вот есть розовое.
8: Да, это как-то тоже вот люди, знаете, им бы на что-то оскорбиться, им надо найти регулярно пример для них. Не, опять же, я выстебу Мию Бойку, например, за это, но я это сделаю, чтобы других повеселить и чтобы заработать денег на контенте. Но чтобы меня это лично реально как-то обидело, да мне плевать вообще.
7: Ну вот, да, именно так оно и есть, поэтому розовый наш цвет. А, так, дорогие друзья, на этом сегодня будем завершать программу. Всем спасибо, кто звонил, писал комментарии. Комментарии, как всегда, активные, как всегда, очень заинтересованные в нашем эфире. Всем пока, увидимся.
1: Стас разберется.

0: Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову командованием боевую задачу входила артиллерийская поддержка наших подразделений. Им приходилось временно обороняться от вылазок врага на одном из важных направлений. Разведку позиций противника бойцы вели с помощью дронов. Один из аппаратов засек хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. Александр вел наблюдение за противником. Проанализировав его действия и перемещения, пришел к выводу. Готовится внезапный удар на российские позиции. Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Бутто. Здравствуйте. В этом выпуске. 26 кандидатов уже выдвинуты на сентябрьские выборы глав субъектов Российской Федерации. Операторы частных самолетов в Европе готовятся к дефициту авиатоплива. В России выросли продажи новых мотоциклов. Теперь подробнее. Один из задержанных в Крыму агентов Киева передал данные о российской ПВО своей знакомой, служившей в ВСУ, передает Центр общественных связей ФСБ России. Ранее служба сообщила о задержании двух россиян по заданию украинских спецслужб, передававших сведения о дислокации подразделений вооруженных сил Российской Федерации в зоне спецоперации, пособиравших данные о российских военнослужащих в местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировавших последствия ударов противника по территории России. ВСУ, отступая по всем фронтам под ударами армии России, делают ставку на террор против объектов культуры, заявил директор службы внешней разведки Российской Федерации, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он напомнил, что еще в 2022 году боевики, запрещенные в России террористической организацией «Азов», подожгли здание Мариупольского краеведческого музея. В марте 25-го был практически уничтожен Суджанский краеведческий музей. Также ВСУ ударили по мемориальному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Обстрелам подвергались и другие важные культурные объекты. А удар по панораме обороны Севастополя 10 июня Нарышкин назвал вопиющим случаем нынешнего года. На сентябрьские выборы глав субъектов России уже выдвинуты 26 кандидатов от 8 политических партий. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она отметила, что период выдвижения кандидатов продолжается еще в 6 субъектах Российской Федерации. В единый день голосования 20 сентября запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего пройдет более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Аэропорт Сочи обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Операторы частной авиации в Европе опасаются перебоев с поставками авиатоплива в пик летнего сезона. Об этом пишет газета Financial Times. Некоторые компании планируют загружать самолеты дополнительным объемом топлива за пределами континентальной Европы, чтобы сократить зависимость от местных поставок. Другие уже рассматривают возможность изменения маршрутов полетов, чтобы избегать аэропортов с ограниченными запасами сырья. Как сообщала газета ранее, закрытие Ормузского пролива стало для авиаотрасли большим шоком, чем пандемия 2020 года. По оценке руководителей отрасли, полное восстановление поставок через эту акваторию займет несколько месяцев. Продажи новых мотоциклов в России по итогам первого полугодия текущего года выросли на 15% в годовом выражении и составили 32 700 штук. Об этом сообщает агентство «Автостат». Самой популярной моделью стал «Мотоленд XF300», продажи которого составили более 2,5 тысяч единиц. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Среда, 8 июля. У нас на дворе 11:04. У нас на часах лучшее радио страны. Радио «Спутник».

0: Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Сегодня в коротком варианте, одночасовом радиоварианте. Петр Лидов, Трофим Татаренков. У нас в гостях заместитель председателя Комитета по экономической политике Государственной Думы Российской Федерации Артем Кирьянов. Артем, доброе утро.
1: Да, доброе утро. Здравствуйте.
2: Ну, мы, собственно, хотели сверить часы по ключевым вопросам, которыми вы занимаетесь. Может быть, тогда вы сами обозначите темы, которые вы в своей работе сейчас видите приоритетными, и, собственно, что у вас на повестке дня, и, так сказать, вот, пожалуйста, вам слово.
1: Вы знаете, действительно, сейчас такое время, когда надо сверить часы. Вот вы сказали 11.04, уже 11.05. Поэтому давайте поговорим по-прежнему о стратегии. У меня стратегическая история – это, конечно, применение принципов умного регулирования во всех вопросах, которые сегодня стоят перед страной и которые имеют важное значение. Ну, а что такое важно для страны? Конечно, это наша успешность в новых и новейших технологиях, конечно, это наполнение бюджета, конечно, это конкретные вопросы, связанные с тем, как именно мы будем жить в ближайшие годы и, на самом деле, на долгосрочную перспективу, ну, я бы так даже замахнулся, лет на 30 вперед. Вот, такое неожиданно, да? Обычно у нас, знаете, горизонт планирования, ну, вот, бюджетный, например, да, вот у нас бюджетная трехлетка, да, какие-то есть пятилетние истории, но, конечно, развитие невозможно без того, чтобы не чувствовать перспективу на несколько десятков лет. Тогда это все превращается в пыль, и мы, что называется, занимаемся каким-то странным делом. Да, ну нельзя без стратегического плана строить экономику, выстраивать отношения на внешнем контуре. Нельзя думать о том, как будет развиваться цивилизация. Поэтому я бы начал с очень важной истории. Вот вчера мы приняли в первом чтении в Государственной Думе базовый закон, посвященный искусственному интеллекту. Вот такая повестка.
0: Интересно.
1: Она очень сложная. И действительно, вот то, что мы вчера сделали, и до конца нынешнего созыва мы приняли, естественно, этот закон во всех трех чтениях, это ну, такая вот, знаете, эпохальная история. В этом созыве Государственной Думы, ну, все же знают, что у нас в сентябре выборы, поэтому мы в любом случае подводим итоги. В этом созыве Государственной Думы мы приняли еще два таких основополагающих закона про будущее, про развитие. Это закон о технологической политике и пакет законов правительственных, посвященных платформенной экономике. Все это о чем? О том, что сегодня мы имеем дело с сущностями, данными нам, что называется, уже в ощущениях, с которыми каждый человек привык уже работать, ну, что касается и платформенной экономики, да, ну, собственно, цифры говорят сами за себя, да, то есть у нас как минимум треть оборота товаров, они сегодня находятся в сфере ответственности маркетплейсов, да, и искусственный интеллект. Мы все, ну вот мы сейчас с вами разговариваем, а искусственный интеллект нам помогает, а мы даже не знаем как. Понимаете, в каждом гаджете, в каждом телефоне, в каждых электронных часах сегодня это есть. И мы, на самом деле, как законодатели, столкнулись с реальностью в том смысле, что у нас нет понятийного аппарата. Вот вчера мы дали определенный понятийный аппарат для искусственного интеллекта. Причем именно, как правильно отметил Дмитрий Юрьевич Григоренко, руководитель аппарата правительства, вице-премьер, который вот эту вот историю ведет, мы дали этот понятийный аппарат без запрещений, без каких-то вот историй с ограничениями, да, проанализировали. Это достаточно долгий был путь. У нас создана межфракционная рабочая группа в Госдуме из представителей всех фракций, да, 15 человек, по 3 человека от каждой фракции, был анализ, были достаточно серьезные дискуссии, был привлечен весь, наверное, да нет, не наверное, на самом деле, практически весь бизнес, который использует сегодня искусственный интеллект и будет использовать. И вот в завершение созыва, конечно, это очень важная история. Мы продвигаемся, мы принимаем то, что дает нам реальность, но при этом, конечно, регуляторика нужна, чтобы не было каких-то эксцессов, чтобы не навредить людям. Но все-таки естественный интеллект, он всегда будет, что называется, преобладать, и в этой части мы делаем все возможное.
2: Я хотел спросить, мы с вами не раз обсуждали тему вейпов, насколько я понимаю, ваша, ну, скажем так, позиция в каком смысле не была услышана, и теперь регионы получили право сами ограничивать продажу и вейпов, там, и каких-то еще других товаров, никотиносодержащих. Так ли это, и что теперь делать вот с этой угрозой регионального вот этого суверенитета, и есть ли возможность вернуться к концепции умного регулирования? Вот, или все-таки придется бороться с табаком, алкоголем, не знаю, там, вейпами, этими самыми энергетиками, кому как бог на душу положит, в каждый регион будет делать это самостоятельно.
1: Да, действительно, это тоже проблематика, касающаяся умного регулирования. Мы с вами неоднократно это обсуждали. Значит, что у нас на сегодняшний момент? Действительно, в очень важный пакет законов, посвященный лицензированию оборота, лицензированию розничной оптовой торговли табачными и никотиносодержащими продуктами, погружена поправка, которая связана с так называемыми вейпами. То есть сам закон базовый, он действительно такой очень серьезный, и про то, чтобы у нас была полная прослеживаемость на любом этапе в табачной сфере, начиная от завоза сырья и заканчивая контрольно-кассовыми аппаратами, разрешением на продажу, верификацией возраста. Что касается вейпов. Да, действительно, есть сегодня поправка, которая уже принята законодательно, позволяющая регионам входить в эксперимент в течение 5 лет по, ну, скажем так, режиму ограничения. То есть, может быть, это запрет, может быть, ограничение, может быть, какие-то другие нюансы. Но я вам так хочу сказать, что, конечно, я бы это видел, как юрист, например, совершенно по-другому. Это, как уже и говорил, должен был бы быть специальный законодательный акт, который бы подробно описывал, что называется, и вход в эксперименты, проведение эксперимента, и результаты, и оценку. Но сегодня надо концентрироваться, исходя из того, что закон принят, на том, как действительно это все будет происходить. И я думаю, что здесь надо отталкиваться от мнения людей. Ну вот сейчас у нас идет очень такая напряженная история избирательной кампании, уже она неформально началась. И, конечно, всегда слышишь, что говорят люди. Люди говорят очень по-разному. И нет никакой, понимаете, вот такой вот истории, когда 100% были бы единодушны. Ее никогда не бывает. Кто-то говорит, да, наверное, вы правы, надо запрещать, но в течение буквально нескольких минут диалога выясняется, что запрещать надо только тогда, когда правоприменительная практика сможет это сделать. Как это сделать в отдельно взятых регионах? Каким образом должны реагировать контрольные правоохранительные органы? Каким образом мы будем пресекать нелегальный трафик? Каким образом мы будем, ну, скажем так, минимизировать ущерб? Это, конечно, вопросы, которые пока еще без ответа. Я думаю, что мы в ближайшее время, ну, пока вот еще летом, обсудим региональные аспекты на площадке как раз общественной палаты. Может быть, и в Государственной Думе соберем экспертный совет. Но важно, что сегодня общественный контроль, конечно, имеет серьезное значение, причем уже счетное значение. То есть, если мы когда-то говорили о том, что давайте привлекать общественность и, может быть, что-то получится, то теперь мы понимаем, что общественный контроль как механизм и задействование на наших территориях представителей, скажем так, неравнодушных слоев населения, это в том числе и снижение нелегального оборота, причем в процентах. Да, то есть это история, которая имеет счетные эффекты по нелегалке, по фальсификату, контрафакту, и в то же самое время это можно посчитать и в финансовом измерении. Поэтому думаю, что мы вот такой вот расширенное совещание с учетом принятого законодательства проведем, дадим в регионы методические рекомендации по противодействию нелегальному обороту электронных систем доставки никотина и никотинсодержащих продуктов. И вот это будет, мне кажется, более эффективным способом ограждение несовершеннолетних от вот этой истории с вейпами и принесет дополнительные доходы в бюджет, в отличие от простого декларируемого запрета, который просто всю эту сферу выведет на нелегальное положение, и мы будем иметь дело с самым черным рынком из возможных.
2: Хорошо, еще пару вопросов я вам задал, таких более прикладных. Первое, если можете сказать что-нибудь по поводу того, что у нас, ну, вы как член комитета по экономической деятельности и занимающийся человек под акцизными товарами, безусловно, наверное, владеете ситуацией с бюджетом в целом. Вообще, как у нас с доходной частью бюджета дела обстоят, если можно в двух словах, что с дефицитом, не знаю, понятно, что не профильный комитет, но, может быть, подскажете, надо ли нам, гражданам, волноваться, хватит ли доходов у государства, по вашей линии хотя бы?
1: Значит, волноваться точно не надо, потому что бюджет, конечно, дело тонкое, да, и алармисты всегда говорят, ну, все пропало, вот у нас там кассовый разрыв, вот у нас недобор, вот у нас снижается стоимость на нефть и газ. Ну, это все истории, которые совершенно точно понимают и финансово-экономический блок правительства, и Центральный банк, и Госдума как законодательный орган. Поэтому все вопросы, связанные с социальной поддержкой, все вопросы, связанные с обязательствами государства перед людьми, они закрыты, и никаких срывов не будет. То есть здесь волноваться, в общем, не о чем, если вы об этом вспоминаете.
2: Об этом, да. Ну, потому что расходы растут, там, и понимаешь, доходы, нефтегазовый сектор, вот вроде говорят.
1: Ну, знаете, нефтегазовый сектор у нас же не так много уже и занимает места. То есть это в свое время была реклама, что каждый четвертый рубль в бюджете – это «Газпром», да? И эта история уже давно не такая. То есть мы системно снижаем доходы от нефтегазового сектора за счет развития собственных мощностей, за счет развития обрабатывающей промышленности, за счет наращивания экономического потенциала, в том числе на уровне малого и среднего бизнеса. Поэтому здесь у нас баланс есть, и никаких срывов не будет. И на этот год, и на ближайшую трехлетку. То есть мы себя абсолютно уверенно чувствуем. Но, конечно, есть вопросы, которые хотелось бы доработать. Ну, скажем так, вот сейчас даже не про бензин. Да? Я считаю, что это история такая, ну, скажем так, больше в головах, чем в реальности.
2: А можете пояснить, почему в головах, чем в реальности? Просто подакцизный товар, ваша же епархия-то, в общем.
1: Так дело же не в том, что это подакцизный товар. Дело в том, что вот такой ажиотажный спрос, он, конечно, приводит как следствие к некоторым ограничениям. Но там, где люди, что называется, живут спокойно и уверенно, ни очередей нет, ни дефицита бензина любого, что называется, качества. Поэтому это все такая история достаточно временная. Ну, если можно апеллировать к Центробанку, ну, например, Центробанк не считает ситуацию с бензином как ситуацию, которую надо принимать во внимание при корректировке ключевой ставки. Ну, то есть вот это показатель, да.
2: Давайте. Ну, вот. Народ, тем не менее, нервничает. Уже не первый народ день.
1: Слушайте, ну, вот нервничать не надо. Ну, не надо просто занимать очередь, когда у тебя не хватает 10 литров бензина в 70-литровом баке. Ну, просто не надо. Это вот как раз создает. И уж тем более не надо запасать... к сожалению, видим в паблике какие-то уже 500 литров, 5000 литров, да, то есть, и это зачем? Ну, то есть, бензин это очень скоро портящийся товар, не дай бог еще что-то случится. Поэтому вот здесь именно такая история в головах, это, мне кажется, кризис психологический. Ну, вот есть и другие моменты, о которых мы редко говорим, но иногда приходится. Вот наша алюминиевая промышленность. Вчера как раз разбирались на эту тему с отчетом Центра стратегических разработок, с аналитикой. Ну, собственно... Получается так, что мы алюминий производим, у нас есть сырьевая база, но перерабатывать мы его не можем, потому что он примерно на 13% дороже, чем мы отдаем в Китай. Вот такая история. И если ее правильно развернуть, правильно отрегулировать, причем не в плане каких-то запретительных пошлин, не в плане ну, такого вот жесткого формата, а действительно отрегулировать отношения между «Русалом» и государством через Федеральную антимонопольную службу, то мы, в общем, можем получать плюс 140 миллиардов в год валовой добавленной стоимости. Это достаточно значимая цифра. И мы в том числе в алюминии видим определенный ответ на повышение стоимости, себестоимости квадратного метра жилья. Это сегодня волнует россиян, естественно. А мы видим в алюминии ответ на определенном росте себестоимости лекарственных средств, потому что это алюминиевая упаковка. Ну, практически в каждой таблетке, в каждой аэрозоле присутствует. Да. Мы видим вопросы, связанные с верхними переделами, если мы говорим о нашем автомобилестроении, самолетостроении. Вот как ни странно, алюминий сегодня в России это 25% строительства.
2: 30 секунд.
1: И всего 21%, например, во всем авиамотоавтомобилестроении. Поэтому здесь вот тоже такие вещи надо разбирать детально. И это как раз умное регулирование, которое позволяет действительно устанавливать и минимальный объем отгрузки, потолок цен. И вот такие вещи всегда надо держать в фокусе.
2: Артем, спасибо, спасибо большое. Артем Кирьянов, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по экономической политике.
3: Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. В сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день. О возможности отмены домашних заданий или их существенном переформатировании в Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На втором и третьем годах обучения домашняя работа должна занимать не более 1.5 часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов – до 3.5 часов в день. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
3: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
3: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
3: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
3: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Режим прекращения огня с Ираном больше не действует, заявил американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что может позволить переговорщикам США вести обсуждение с Ираном, но он не видит в этом пользы. Кроме того, глава Белого дома выразил недовольство партнерами по НАТО из-за ситуации с Гренландией и отказом помочь Соединенным Штатам с Ираном. 5 мирных жителей пострадали в 4 округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что атаки произошли в Шебекинском округе, в селе Новая Таволжанка, в Ракитинском округе, в поселке Ракитное, в Белгородском округе, в поселке Разумные и в Борисовском округе, в поселке Борисовка. Всем пострадавшим оказана оперативная медицинская помощь. ВСУ минувшей ночью атаковали объекты электроснабжения Херсонской области. Энергетики устраняют последствия. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдам. По его словам, самая сложная обстановка сохраняется в прифронтовых округах, где восстановление сетей требует особых мер безопасности. Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Уточняется, что в список входят еще 149 наименований, среди которых медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Отмечается, что решение о расширении перечня принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств. Полный цикл производства препаратов из этого списка должен быть обеспечен на территории страны, а организации их производство может осуществляться с господдержкой. Средняя урожайность зерна в России выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Так, показатель по пшенице увеличился на 22%, по ячменю на 18%. Об этом сообщили в Минсельхозе. Отмечается, что наиболее активно идут работы в Южном федеральном округе, где уборка традиционно начинается раньше. В свою очередь лидирует Краснодарский край. Заметный прирост также зафиксирован в Ростовской области и Крыму. Положительная динамика связана в том числе с системой работы последних лет. Аграрии повышают технологии. Технологичность производства, используют современные сорта и гибриды, минеральные удобрения и средства защиты растений. Боевик запрещенного в России Азова приговорен к 18 годам колонии строгого режима по статьям о терроризме. Об этом сообщает Следственный комитет. В период с января 15 по май 22 года он принимал участие в боевых действиях в ДНР, а в период с марта 18 по 20 год прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
3: Добрый день, дорогие друзья. Вернее, еще пока утро у нас. Утро, но зато уже 8 июля. А 8 июля, это я вам скажу, 8-й день предпоследнего месяца лета. Вот, что уже
4: нужно. Оптимизм немножко.
3: Да, мы поэтому решили немножко визуально добавить пессимизма или просто соответствовать погоде в Москве. Тут наш, так сказать, этот всея Руси, как его зовут, метеоролог, обнадежил, вот, он сказал, что не стоит ожидать от этого лета ничего хорошего. Тепла не будет, дожди будут долго, и вообще всем будет холодно. В связи с этим мы займемся когнитивными войнами. И поможет нам в этом Семен Уралов, специалист по ним, политолог, ну и просто хороший человек. Семен, привет.
5: Рад приветствовать, коллеги.
3: А вот в Санкт-Петербурге, я тут прочитал, плюс 30 обещают.
4: Обещают.
3: А у нас без просветочка.
4: Но обещать не значит жениться, ты же понимаешь. Тут это все правда.
5: Ну, это так много петербуржцев переехало в Москву, что переехала и погода просто.
3: Скорее всего.
4: Это да.
3: Семен, это... у нас по-прежнему люди переживают из-за наличия очередей за бензином, из-за того, что вот происходит... дым, вернее, происходил дым над различными регионами, нефтеперерабатывающими заводами. А можешь ли дать этому всему характеристику вот именно в разрезе пропаганды, в разрезе информационных технологий, что с нами сейчас происходит? Если что-то происходит, или может, мы уже привыкли, уже нормально?
5: Да, происходит, в общем-то, с одной стороны, достаточно предсказуемая история, потому что больше всего человек боится не чего-то страшного, а чего-то непонятного. Ну, как в прекрасном нашем фильме «Отечественном зверобой», да, там ожидание смерти уже самой смерти. И самая это же просто ситуация, она накапливалась в течение полутора месяцев. Ну, вот помните, одна из наших бесед, я как раз из Крыма тогда включался, когда только начинались вот, первые очереди. А так как, так сказать, обществу не дали, пусть даже не утешительных, но понятных и честных прогнозов, да, о том, куда движется ситуация, то это превращается в то, что вот есть хорошее такое классическое русское слово «ропот». Да? То есть, а люди все роптали и роптали, а люди справедливости хотят. Ну и плюс включается еще эффект чисто коммуникативный, но об этом каждый там пиарщик понимает, что когда люди собираются физически, а любая очередь на заправке – это маленький, так сказать, коллектив, где начинается непринужденное общение, когда человек находится еще и в состоянии эмоциональной раздраженности. А так как ему из, так сказать, телевизора говорят, что все, в принципе, хорошо, прекрасное, ну, имеется в виду, в основном, ну, несут, что все хорошо, прекрасное, маркиза, и все под контролем, вот, то это включается то, что психологи там называют когнитивный диссонанс. Потому что внутри у тебя бурлит, ты встречаешься с такими же людьми, которых тоже бурлит, вот, пытаешься что-то понять, а это же начинается разрыв, потому что мы же живем в нескольких медиапузырях. Есть медиапузырь, так сказать, государства. Вот, он вещает одно, а, ну, как бы, народ же разный читает версии, да? А с другой стороны наваливают, с одной стороны, ну, вот уже как бы гонят негативную когнитивную волну, назовем так, с одной стороны, ну, иноагенты и враги, а с другой стороны те, кто, ну, в общем-то, строит медиабизнес, потому что негативная эмоция всегда продает лучше. Да, и поэтому даже значительная часть наших, так сказать, ломов, экспертов, ну, в общем, медийной прослойки, она, в общем-то, пользуется ситуацией, как это было и с ковидом, да и не только с ковидом. Ну и, соответственно, вот в этой ситуации ничего не объяснения, вот, и, ну, честного, то есть можно сказать, да, будут проблемы. Проблемы ожидаются на такое-то время. Вот, и из этих проблем мы будем выходить такими-то путями. Тем более же речь же идет не о том, что, ну, пережить трудности. Пережить трудности возможно. Речь идет о том, чтобы какие, так сказать, принимались относительно справедливые меры. В частности, да. Ну, это вот хорошо было видно на примере вот Крыма и Севастополя, где я вот как раз и книгу начал писать, и включенные наблюдения проводил. Я и в Евпаторию заехал, и в Сакский район, и в Севастополь, и в Восточном Крыму посмотрел. Ну, вот это же полуостров один, но там два субъекта федерации. Севастополь и, собственно, Республика Крым. Ну, вот в Севастополе система там QR-кодов. Понятно, что управлять городом проще, чем, ну, регионом, где есть село, и города, и небольшие поселки. Но, тем не менее, некая система QR-кодов, это же фактически талоны. Ну, вот так-то, если по большому счету. Правильно же? Причем талоны немного распределяемые там лотерейным способом. Потому что не, ну, не все могут получить. Но привязанные к конкретному автомобилю. И, соответственно, ну, так как это относительно, во-первых, справедливо, а во-вторых, что это содержит хоть некий антикризисный план, то в Севастополе обстановка была поспокойнее. А вот в Крыму, где вообще никому ничего не объясняли, кроме того, что все под контролем, еще чуть-чуть, еще буквально неделя, еще буквально две недели, а очереди там такие, вот я был сам свидетелем в Евпатории, да, то есть машины на ночь оставляют, то есть они уже, вероятно, вообще без бензина, на парах, да, и приходят к 6 утра, потому что не очень понятно, будет, не будет, так-то у человека талон есть хотя бы, он понимает, что он может его, так сказать, обензинить. Вот. А если его даже нету, то он либо истерично носится от заправки к заправке, либо то, что я уезжал как раз в 6.40, вот, утра. И вот я видел, как первые люди собираются. Вот, и, а что им еще делать? Они и так раздражены. И они начинают активно роптать. Так что ситуация очень похожая с... Вот я вспоминаю в детстве, когда вот внезапно начались в конце 80-х такие очередя. Вот, и туда меня бабушка с дедушкой на каникулах отправляли. Там то за маслом, то ли что еще зачем-то. Ну, и в очередях там такие вообще дискуссии шли. Вот, именно потому, что никто ничего не понимает. Будет, не будет, когда будет, как будет. Хотя ситуация, с моей точки зрения, ну, во-первых, она была предсказуема, а во-вторых, у нас есть инструменты, в том числе сетевые и цифровые, с помощью которых ее можно, скажем так, сделать более справедливым. Я имею в виду наши те же госуслуги. Но вот туда же заведены данные о нас, о наших транспортных средствах, вот, в каком регионе, да. Вот, ну, что мешает сделать систему вот того же распределения по талонам, исходя из уже готовой фактически базы данных. Наверное, только, как это у нас называется, неурегулированности, типа, межведомственные противоречия, так это у нас называется, да, потому что Минцифры это одно, там Минтранс это другое, бензином у нас занимаются частные корпорации. Ну и плюс, конечно же, очень раздражает спекуляции, причем на всех уровнях. То есть, с одной стороны, спекулянтов, ну так сказать, надо давить, да, но с другой стороны, они-то как-то завозят этот бензин малыми партиями. И вот мои товарищи, я был свидетелем, как они там по 400 рублей в гараже переливали, потому что надо было доехать до Анапы. Ну, а потом, когда ты смотришь наверх и видишь, что спекуляции идут на всех уровнях. Вот, например, это сегодняшняя или вчерашняя новость о том, что белорусский бензин у нас почему-то подорожал. Почему-то он у нас на бирже торгуется, и цена выросла за месяц в 1,8 раза. Ну, то есть, это бензин, который, так сказать, получается из нефти, которую мы поставляем, да? И почему-то нефть поставляется в рамках союзного государства по фиксированной цене, а не по биржевой. Вот. А бензин почему-то торгуется на бирже, да? Это у меня вызывает вопрос, тем более, что как раз белорусские НПЗ государственные. Но это приблизительно, как, например, бы выросла цена, например, на кредит, который был построен БелАЭС, ну, в Беларуси, мы же знаем, построили и наши специалисты, и кредит был выдан российский. Ну, давайте тоже, может, мы будем на бирже разыгрывать цену кредита. Вот сейчас электроэнергия выросла, пусть кредит вырастет в 1,8 раза. Но это же шизофрения. И вот когда человек это все сопоставляет и на уровне личном, и на уровне, так сказать, государственном, у него включается, ну, очень такая эмоционально нездоровая реакция. Вот это то, что мы наблюдаем, а в соцсетях это пробивается. Ну, вот как-то так на уровне схемы.
6: А смотри, тут сразу же возникает вопрос, а судьи кто и делать что? Разговаривать с народом должен кто? Мы с тобой, грубо говоря, и с Петром, или условный Песков? Ну, сейчас все фамилии условны, да, там какой-нибудь, там, не знаю, Иванов условный, который будет назначен от Министерства обороны, Петров от Министерства пропаганды, там кто-то еще, и нужно ли Министерство пропаганды, может быть, или что? Что вообще, как ты видишь?
5: Ну, министерство не министерство, тут разъяснять должны профильные, так сказать, лица ответственные. А кого уж они определять, ну, грубо говоря, сейчас от Минэнерго должны быть, ну, бесконечные объяснения, причем на уровне как федеральном, так еще и в региональном разрезе. Потому что у нас же в каждом регионе своя ситуация. Ну, как это получилось? Вот народ создал, ну, не знаю, народ, не народ, это же компания, там приложение «Где бенз», да, которое активно пользуются, особенно на юге. Я потому что еще потом заехал в Краснодарский край, вот, там тоже началась история. Вся страна же двинулась в направлении юга, вот, и поэтому юга, перенагрузка. Да. Да, ну так, внимание, вопрос. Почему такое приложение не сделали профильные ведомства, да? То есть, это же, так сказать, народ самоорганизовался. А там уже, кстати, начались когнитивные войны в рамках вот этого «Где бенз?», потому что со стороны Украины там ЦИПСО, вот, чем занимается, регистрируется там под левыми аккаунтами и начинает хаос, так сказать, наводить, да, то есть там же люди, принцип же, ну, как Яндекс.Пробки, еще что-то, ну, вот, когда люди сами отмечают, есть, нет, ну, есть, да. Нет, бенз, да. Анализируется бигдата и выдается плюс-минус объективная объективные данные. Ну, так логично же, чтобы это было сделано, как только начался кризис. А, ну, поэтому тут, ну, знаете, что нужно, если скорее не министерство, а какое-то ведомство рисков и прогнозов. Потому что пока сигнал доходит до самой, так сказать, главной башни Кремля, ситуация уже усугублена. Вот. И уже надо работать с последствиями. А все-таки лучше с причинами начинать работать, как только они начинают, в общем, проявляться. Поэтому нет ответа четкого, что нужно министерство пропаганды. Нет, нужна система адекватной обратной связи. И нужно достаточно честное, в первую очередь для себя, просчет и обнародование рисков. Ну, вот как-то так.
3: Еще такой вопрос. Вот, ну, понимаем, что решение проблемы, оно снимет, наверное, роптание. Но если проблема, ну, предположим, надолго, что произойдет? Допустим, так будет теперь ближайшие, там, не знаю, 2 года. Очереди, нехватка и так далее. Ну, опять же, мы проходили. Что будет? Люди просто привыкнут и перестанут роптать? Либо они как-то начнут роптать больше, или нужна будет... В этом случае, может быть, на это рассчитывают власти или кто-то? И вообще здесь решение этой проблемы, вот именно, как бы это сказать, ну, когнитивное, что ли, оно происходит в голове каждого отдельно взятого индивидуума или по отмашке сверху, или как-то вот коллективным каким-то сознанием? Вот можешь про это рассказать, просто хочется понять, а как вообще эта проблема в головах решается? Потому что ведь очень много примеров, когда то, что вчера было проблемой, ну вот беспилотники, да, характерный пример. Первый раз прилетают тут в Подмосковье, ну все в ужасе, страх, паника. Сейчас вообще никто внимания не обращает. Так же, наверное, с бензином будет и со всем остальным?
5: Конечно же, человек – это существо, которое почти ко всему адаптируется. Да. Но просто ситуация с конкретно бензином, она требует еще и переосмысления общей концепции нашего, ну, передвижения. Страна большая, она активно передвигается. 30 лет пересаживали на личный автотранспорт. Вот. И на это была сделана ставка, вплоть до того, что электрички сокращали. Ну и не только. Вот. Там частные перевозки отдавали, ну, каким-то мелким перевозчикам. Ну, вот мы видим, как это решается там, на примере Москвы, где начали выдавливать автотранспорт. Можно это сделать за счет расширения сетей электротранспорта. Вот. Люди активно пересаживались, и делалось это даже без недостатка бензина. Поэтому это первый, так сказать, выход. То есть начать структурное переустройство самой логистики нашей внутренней, чтобы люди, понимая это. Второе, это тоже играть на упреждение. Ну вот какого у нас ресурса достаточно, и он подведен фактически до каждого, ну, населенного пункта. Это газ, а конкретно метан. Вот. Ну, потому что пропан он доставляется, а метан это фактически, ну, газ, из, ну, который в печке у нас. Да? Вот. Ну, следовательно, значит, нужны программы по переводу автомобилей на, в первую очередь, на метан. Вот, потому что это можно тогда будет делать локальные заправки в каждом населенном пункте. Это не так уж и сложно. Значит, у нас же освоили систему налоговых вычетов, еще чего-то. Вот перешел на метан, получи какой-нибудь налоговый вычет. Ну, вот как на электромобили пересаживали, да, последние годы. То есть ты там будешь бесплатный проезд по платным дорогам и так далее и тому подобное. Ну, кстати, вот... В Иране уже давно местные автомобили, они сразу делаются двойными. Ну, то есть, там и газ, и бензин. Ну, следовательно, нужно из этого исходить, потому что наши оппоненты нащупали, так сказать, нашу ахиллесову пяту и будут бить туда очень-очень долго. Поэтому я исхожу из того, что бензиновый кризис будет до тех пор, пока не будет контролироваться вся территория плюс-минус пост Украины. Потому что они не прекратят. Ну, сейчас же саммит как раз в Анкаре проходит. Там все, в общем-то, выразили согласие с тем, что проект хороший. Зеленского мы будем финансировать дальше. Зеленский ничего не опасается вместе со своей ОПГ, потому что ему лично ничего не угрожает. Страну он давно принес в жертву. Мы это подробно в трех сезонах с Юрием Пучковым уже разобрали на тупичке, вот, что это, в общем-то, концепция «война до последнего украинца» – это их принятая концепция, их задача, ну как, они летят в пропасть, задача утянуть туда же Россию, они нащупали, так сказать, ахиллесову пяту, будут в нее бить, поэтому это реальность. И плюс еще я бы обратил внимание, что в эту игру начинают играть, в частности, другие наши соседи, вот, в частности, стоит наблюдать за Азербайджаном, что там происходит, вот, как накачка идет активная, вот там в Шуше оккупированной, значит, они провели собрание, вот, где в России посвященное о том, что надо признать геноцид черкесов, еще, значит, с требованием, чтобы в России на СВО не призывали, значит, представителей национальных республик. Вот. Ну, вот мы видим синхронизацию. Прибалтика уже давно синхронизировалась. Поэтому надо понимать, что значительная часть наших соседей, вот те, кто не являются нашими союзниками, они рано или поздно включатся в такую же игру. Вот. И рано или поздно, если мы до этого не додавим, ну, вот, текущего оппонента, то полетят беспилотники еще и со стороны Азербайджана. Понятно, что они будут маркированы как там украинские, еще что-то. Ну, то есть, может быть, прямо поначалу и не будут брать ответственность. Но мы видели, как Алиев выступил в первые дни против Ирана, когда казалось, что будет молниеносная победа, как был устроен дипломатический скандал. Якобы залетел беспилотник со стороны Ирана в Азербайджан. Ну, вот еще чуть-чуть они были готовы включиться и плюс предоставили свою территорию для израильских спецслужб, то есть это же была концепция окружения Ирана, но мы не забываем, что, в общем-то, уже наметился альянс новых Зеленских, это Пашинян и Алиев, вот, которые взаимную, так сказать, ненависть, которой они кормили свои народы, ну, 30 лет, да, на взаимной ненависти, ну, как против кого дружим девочки. Поэтому Закавказский фронт у нас уже вот-вот-вот. Ну, я думаю, что в следующем пятилетии он точно откроется. Но все будет зависеть от того, как будут идти СВО. Ну, а Кавказ наш, вот тут говорит как раз Трофим про Дагестан, вспоминал. Это же как раз пограничный регион. И вообще у нас Кавказ такой особые регионы, вот, с особой взрывоопасностью. Мы помним, как там искали в турбинах евреев. То есть там с пол, так сказать, оборота общества заводится.
3: Семен, хотел спросить еще, а есть ли у тебя какая-то, может быть, оценка по поводу эффекта на украинское, я уж не знаю, там, население, его сознание, ударов по Киеву последних, вот этих вот мощных, которых раньше не было? Что-то там меняется или это этим не поменять ничего?
5: Ну, дело в том, что население там уже давно загнуло на путь плинтус, и общественные настроения не имеют никакого значения. Потому что те, кто имел возможность уехать, они уже уехали. Вот. Та прослойка, которая зарабатывает на этой войне, она вывезла свои семьи в Европу, а для них это, ну, большой бизнес. Но они же не очень рискуют. Вся, вот смотрите, уже Будановка хорошо себя чувствовал, разговорился, и все остальные. А порядка 80-90% от, ну, от населенного пункта к населенному пункту – это просто заложники. И, как и любые заложники, они выживают в этой ситуации.
3: Понятно.
4: Да. Семен, еще раз спасибо. Да, зачитываю. Лена пишет. Семен, еще раз спасибо за чистоту понимания. А когда будет продолжение про президентов Украины со Скачко?
5: Очень скоро. Вот мы завершим этот цикл. Мы не спешим, но, в общем-то, и лучше подготовиться. Спасибо, что смотрите, Лена.
4: Ну, а как иначе? Тебя вся страна смотрит. Потому что в этот период когнитивных войн как никогда важен луч света в темном информационном царстве, которым...
5: Спасибо, ты... коллеги, за высокую оценку. Будем, так сказать, двигаться дальше.
4: Спасибо.
3: Ну,
4: спасибо
3: тогда, тебе, да, что, спасибо. Минуту уже, наверное, ничего не успеем еще обсудить. Если есть что добавить, может быть, ты хотел что-то сказать.
5: Ну, что бы я еще по поводу, я наблюдаю сейчас за разными регионами. Самоорганизация нужна гражданам, потому что Это же кукуха улетает. А многие люди не понимают, как она улетает. И человек в этом состоянии превращается, ну, как вот то, что он, Пучков называет малолетними дебилами, мы называем там фекальными мыслителями. То есть мысли фекальные, они в башке бурлят, и они начинают всех заражать. Это есть эффект, похожий на заражение гриппом, да? То есть ты чихаешь, и кого-то заразишь, а кого-то нет. Поэтому следите в том числе и за окружением. И когда человека начинает заносить, его либо накрыло когнитивным ударом, либо он подсел на какую-то вредную когнитивную волну, сразу в позицию, так сказать, медбрата или как этого, главврача Маргулиса, который телевизор запретил. Потому что вы спасаете не только этого человека, но еще и кого-то он может заразить. Поэтому будьте бдительны и не только за свое когнитивное здоровье боритесь, но и за окружающих.

0: Страна героев. Александр Фомин. Рядовой Александр Фомин выполнял задачи в расчете самоходного артиллерийского орудия. Группе поручили поддержать огнем ведущих наступление штурмовиков. Действовали быстро и скрытно. Установили самоходку на расстояние прямой видимости от вражеского подразделения. Находясь в постоянном контакте с командиром штурмового отряда, чтобы не попасть по своим, Фомин с боевыми товарищами начали артиллерийский обстрел по выявляемым огневым точкам. Это позволило штурмующим быстрее продвигаться вглубь подконтрольной ВСУ территории. Рядовой Фомин оказывал оперативную помощь в снаряжении боеприпасов для стрельбы. Темп артиллерийского огня увеличился, что в боевых условиях стало большим плюсом. В какой-то момент противник обнаружил российских артиллеристов. Начал огрызаться. Александр Фомин, несмотря на разрывы падающих рядом снарядов, подготовил самоходную установку к перемещению. Новую позицию удалось занять быстро. Российские военные продолжили вести огонь. Затем снова сменили точку. Благодаря грамотным и отважным действиям рядового, оружие осталось в целости и сохранности. Обошлось без потерь, а враг был выбит с опорного пункта. Страна героев. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Спутник. Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Цены на нефть выросли после заявления президента США Дональда Трампа. «Газпром» сообщил об атаке БПЛА на инфраструктуру «Голубого потока». Осужденный уроженец «Химок», передававший СБУ сведения о Шереметьево для диверсии. Теперь подробнее. Цены на нефть выросли после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что режим прекращения огня между Штатами и Ираном больше не действует. Стоимость одного барреля марки Brent впервые с 23 июня превысила $78. Глава Белого дома также сообщил, что недоволен партнерами по НАТО из-за ситуации с Гренландией и отказом помочь США с Ираном. Кроме того, Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией. Президент США ее назвал безнадежным случаем и ужасным партнером по Альянсу. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. В свою очередь, иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. НАТО намерено координировать действия союзников, чтобы не допустить усиления позиции России и Китая в Арктике, заявил генсек Альянса Марк Рютте. По его словам, соответствующие договоренности союзники уже обсуждали ранее. Он также отметил, что НАТО продолжает консультации с Данией и властями Гренландии, посвященные, по его утверждению, вопросам безопасности в арктическом регионе. Сергей Лавров, глава российского МИДа, ранее заявлял, что НАТО на Крайнем Севере разворачивает свои программы для милитаризации Арктики и превращает регион в конфликтное пространство. Компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток» для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил «Газпром». Отмечается, что атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в республику. Полученные повреждения устраняются. Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок газа. Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар-Мелитополь. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. В автобусе находились 11 человек, 9 пассажиров и 2 водителя. На месте работают оперативные службы, пассажиры оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Уроженец «Химок», передававший СБУ сведения о местах хранения горюче-смазочных материалов и помещениях охраны аэропорта Шереметьево для совершения диверсии, осужден на 14 лет за госизмену. На компьютере осужденного обнаружены материалы, переданные ранее в адрес СБУ, программное обеспечение, используемое для шифрования текстовых сообщений, видеоинструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, а также литература экстремистского характера. Международную выставку «Иннопром-2026» в Екатеринбурге посетили примерно 50 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он также отметил присутствие руководителей делегаций высокого уровня и изменение подходов к стендам и представленной продукции, в частности, ее высокотехнологичность. Международная выставка в этом году проходит с 6 по 9 июля. Страной-партнером впервые выступает Индонезия. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, 12 часов 4 минуты по Москве. Дневной ракурс на радио «Спутник». Меня зовут Александр Бухарев, со мной в студии Лисо Хабалова. Лисо, привет.
3: Привет, Саша, всем здравствуйте.
2: Как настроение?
3: Такое. Бывало и лучше, на самом деле, знаешь?
2: Из-за погоды?
3: Нет, не из-за погоды. Я ехала в метро, и надо мной склонился мужчина и сделал мне очень неприятный комплимент. Это было безумно неприятно. Вот сейчас отхожу от этого, на самом деле.
2: Ух ты!
3: Да. Ну, это... да, хочется посоветовать мужчинам вести себя как-то достойнее все-таки.
2: Ну да, действительно. Надо как-то
3: по-джентльменски. Соблюдать границы, да.
2: Если вы прямо сейчас слушаете эфир, чтобы вам стыдно было, вот так вот. А особенно в тот день, который вот сегодня празднуют, день семьи, любви, верности, вот. важные вещи, действительно возвышенные. Ну и, кстати, вот это ведь праздник, который из религиозного все-таки

0: все-таки перетекает потихоньку в светский. Хотя бы я не сказал бы, что прям перетекает. Это в одной степени и религиозный, и светский праздник. Очень важный, о котором мы, кстати, еще чуть позже в дневном ракурсе также поговорим. И вот, ну, ты как к этому празднику относишься?
1: Исключительно положительно. Мне кажется, это хорошо, когда есть такие традиции, когда людям напоминают о том, что самое главное в жизни, что самое ценное.
0: Но ты его празднуешь?
1: Не могу сказать, что прям-таки отмечаю этот день, но я читаю новости, связанные, например, да, уже 10 лет в новостях, получается, и всегда в этот день или за день до этого бывает очень много разных интересных новостей, связанных с этим праздником, которые исключительно поднимают настроение, обсуждаем какие-то интересные темы, очень часто обсуждаем людей, которые прожили в браке, там, знаешь, дольше 50 лет,
0: да,
1: например.
0: Да. Нет, вот эти рассказы максимально приятные, такие теплые, но... А вообще вот всю историю, связанную с тем, что вот 14 февраля все обычно противопоставляют вот как раз Дню Петра и Февронии, ну вот Дню Семьи, Любви и Верности. Ты как считаешь, вот нам надо отказываться от 14 февраля в пользу вот этого праздника? Ну, все-таки это наш праздник, а День Святого Валентина — это, ну, так сказать, вражеский, ну, в какой-то степени. Но многие с этим согласятся, именно вот с таким высказыванием, хотя многие скажут, да просто хороший праздник.
1: Слушай, праздник устроить мы себе можем в любой день. Вот я что хочу
0: сказать.
1: Они
0: же одинаковые.
1: И а что одинаково? День семьи, любви и верности 14 февраля?
0: Ну, отчасти.
1: Не
0: день
1: соглашусь. Слушай, насколько я помню, 14 февраля там в целом история какая-то не самая
0: приятная.
1: Если, да,
0: вот если
1: углубляться,
0: но по сути
1: в подробности. По сути тоже нет. Это больше такое маркетинговое что-то, знаешь, как мне кажется. То есть люди покупают очень много так, конфет, цветов. В этот день очень много кто расстраивается. Устраивается, грустит, печалится из-за того, что он одинок. А в День семьи, любви и верности нет возможности отчаиваться, я думаю, потому что семья, ну, хочется верить, что есть у большинства. Все-таки там больше вторая половина, знаешь, она или есть, или нет, или вы поссорились, или цветы не подарили. Да,
0: или в отрицательную сторону отводишь. Не то, что вот вместе там в ресторан сходили, наоборот, время провели.
1: Не задалось. Да, поэтому так. Но семья, хочется верить, что есть у всех, и семья — это не обязательно прям... Друзья могут быть семьей. То есть в любом случае здесь будто бы больше возможностей радоваться.
0: Пространство.
1: Да.
0: Ну, это да, это вот такой, на самом деле, возможно, даже правильный максимальный взгляд. Кстати, еще Всемирный день борьбы с аллергией, это вот в том числе Лисо будет обсуждать.
1: Да.
0: А в следующей получасовке это тоже такая интересная тема, поэтому, дорогие друзья, оставайтесь.
1: Как ты быстро перешел, да, от семьи, любви и верности к аллергии?
0: Ну, а что? В семье всякое бывает. Надо с аллергией тоже уметь бороться. А как иначе? Всякие недуги могут накрыть, а надо с ними быстро справиться. Вот нам врач поможет. А, кстати, еще, ну, конечно же, мы традиции делаем анонс, говорим о том, что будем обсуждать через час подробно с экспертами, а будем говорить о том, что работодатели стали чаще нанимать выпускников без опыта. Вот российские компании стали активнее принимать на работу выпускников вузов и колледжей без какого-либо опыта. Сегодня 76% работодателей готовы нанимать выпускников вузов, а 75% выпускников организаций среднего профессионального образования.
1: Да, и для сравнения, в 2025 году таких компаний было 70% и 67%, да, соответственно. Ну, то есть вырос этот уровень, но это, наверное, хорошо. А, и стоит отметить, что при этом количество вакансий сократилось на 19%, но все равно работодатели создают какие-то лазейки для того, чтобы трудоустроить молодых специалистов.
0: Я, знаешь, вот о чем подумал, когда вроде бы мы смотрим, да, большая цифра 76%, там 75%, да, так существенно, а вопрос
1: опираемся
0: возникает...
1: на какое количество людей, да,
0: во-первых,
1: здесь?
0: Да, опираемся на какое количество людей, а второе, а остальные 25 что делают? Ну, то есть люди пошли учиться, отучились в школе, потом пошли в вуз, ну или в среднее профессиональное получать образование, и в итоге они выходят, и вот эти 25% не знают, что делать, их никуда не берут. Ну, как будто бы эта статистика должна быть 99-98%, что принимают работу выпускников там вузов и колледжей без опыта, а где им этот опыт нарабатывать? Это вот это такой классический вопрос. А что же делать? Вот я все, всему обучился, выхожу, а меня никто не берет, потому что я должен был, оказывается, уже работать 5 лет, непонятно где и непонятно как, без всех этих знаний. Вот это, опять же, такая, ну, скажем, закавыка. Поэтому тут надо будет поразбираться. Ну и, кстати, в том числе поговорим о тех вузах, из которых выходят те самые люди, которых берут на работу. Там даже, ну, такая...
1: Сколько им платят?
0: Сколько,
1: да,
0: платят,
1: будем,
0: да,
1: обсуждать зарплаты. хороший спойлер, да, такие приятные, очень сильные. Я даже удивилась, что у начинающих специалистов могут быть такие зарплаты. А какие, мы вам расскажем уже в час дня.
0: Да, а прямо сейчас к актуальным новостям. Ну что ж, Минобороны сообщила о групповом ударе по объектам ВПК в Киеве. Вооруженные силы России в ночь на 8 июля нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Об этом сообщили Минобороны. И в результате поражены промышленные предприятия, на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования F-5 «Фламинго». Цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Кроме того, на самом-то деле, вот как сообщает мэр столицы Виталий Кличко, были пожары в некоторых районах Киева, да и вообще тут стоит определить еще то, что были поражены пункты временной дислокации украинских формирований иностранных наемников в 144 районах. Ну, собственно, там был удар действительно серьезный, и мы вот наблюдаем такие удары в последнее время, и самое, что интересное, вот как ты тогда подметила, с указанием, куда именно наносились эти удары. Вот мне это очень нравится. Это показывает, куда мы бьем, не просто вот как-то абстрактно, в ту сторону, а вот конкретно по этим-то объектам, которые производят то-то, что нам дает понимание, каким образом мы врагу противостоим. Особенно на фоне нынешнего саммита, который идет с Североатлантического альянса, это крайне важно. Нужно показывать то, что мы сильны, и Украина не сможет вас обмануть вот этими всеми какими-то там, не знаю, высказываниями о том, что мы вот-вот победим, и вообще там Россия уже разваливается, и все остальное. Ну, что они любят говорить по привычке.
1: Ты знаешь, я думаю, это дает понимание не только нам, нашим слушателям и всем людям, которые читают эту информацию, по каким объектам конкретно Россия дает ответные удары, что важно заметить, это всегда исключительно ответные удары. Украина бьет по гражданским объектам, а мы нет.
0: Но я бы не сказал, что это всегда ответные удары. У нас есть такая, ну, как бы, теория даже, ну или, в принципе, наблюдение о том, что мы, да, мы делаем очень крупные ответные удары на какую-либо, ну, скажем, провокацию или удары,
1: или нанесенные... террористические,
0: да,
1: акты,
0: или террористические
1: время,
0: акты, да, к сожалению. Но при этом-то ВПК и все остальные, скажем, объекты, которые относятся к ВПК, мы поражаем периодически, и это нельзя сказать исключительно ответно. Мы ведем противостояние, мы уничтожаем военные возможности противника. В принципе, если они будут только ответны, это будет странно. Ну, представляешь, у них закончатся ресурсы.
1: Я не говорю о том, что это только, я говорю о том, что в последнее время действительно это какие-то ответные меры. И даже здесь, в информации, которую мы с тобой зачитали, говорится о том, что этот удар наносился в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру на территории России. То есть я говорю конкретно о ситуации здесь сейчас. И то, что эти объекты мы указываем, Россия указывает, это не только для россиян, это и для стран НАТО, как мне кажется, чтобы они понимали, что Россия ведет честную все-таки игру и гражданские объекты не затрагивает.
0: Другое дело, важно ли им это? То, что мы там идем честную,
1: ну, это,
0: нечестную?
1: Да, это уже другая сторона медали, как
0: Вот, собственно, тут как раз и следующая новость очень хорошо к этому подходит. Марк Рютте сказал о том, что не играйте с нами. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, нашу демократию и нашу территорию.
1: Мне понравилась интонация, с которой
0: ты читал. Потому что я не могу иначе говорить. Если вы играете в какие-то игры, играйте. Взрослые люди разговаривают, взрослые люди договариваются, взрослые люди объясняют. А если вы не умеете, ну тогда играйте в игрушки. Ну потому что иначе это я трактовать не могу, это глупо, это странно. И если уж так говорить, если уж прям докапываться до его слов, а я могу докопаться, наша демократия, что это выражение такое, наша демократия? Демократия бывает или не бывает? Ее нет, нашей или вашей. Вы откровенно сами показываете, что у вас есть какая-то своя демократия, которую вы несете во весь мир, и вам кажется, что вот она правильная, а вся остальная демократия неправильная. Такого не бывает.
1: Но в принципе, Россия уже не единожды показала, рассказала, что на языке ультиматумов с Россией лучше не разговаривать.
0: Ну вот тоже верно. Ну, собственно, они тут пытаются...
1: Мне почему-то кажется, что на такие высказывания, ну, даже никто особо и не реагирует.
0: Ну, у нас-то может быть... Ну, кстати, у нас тоже могут среагировать вот из разряда, что он такое несет. Почему он себе позволяет такое говорить? А мне кажется, в Европе очень многие страны, очень многие жители этих стран скажут, вот, мы же только защищаемся от злых русских, которые вот-вот на нас нападут. Ну, мы видим, как вы защищаетесь, совершаете огромное количество провокаций, продолжаете поставлять тонны оружия на Украину, которое наносит удары вглубь нашей территории. Хорошая защита.
1: Ну вот смотри, вчера, допустим, в ходе пресс-конференции Лавров высказался в целом о каких-то таких посылах Рюты. Сергей Лавров усомнился, что генерального секретаря НАТО Марка Рюты взяли бы на работу в украинское юмористическое шоу «Квартал 95». То есть он, да, и он говорит о том, что Рюта пытается показать сатиру, но его уровень выступлений вряд ли позволит ему пройти отбор в артисты.
0: Слабовато.
1: Вот, да, вот так вот относится к таким высказываниям в России.
0: Не дорабатывайте, товарищ Рют, вам придется поработать еще немного над своими комедийными способностями. Ну ладно, будем продолжать. Вот это меня действительно в какой-то степени и радует, но и настораживает. Высказывание по поводу освобождение нашего Олимпийского комитета, включение его обратно в перечень всех остальных, ну, соответственно, возможность нашим спортсменам выступать на Олимпиаде и на многих других чемпионатах, возвращение в международный спорт, это, ну, не может не радовать. Это всегда прекрасно слышать, это всегда прекрасно знать. Другое дело, ну, кто-то этим определенно недоволен. Ну, например, вот министр спорта и молодежи Франции, она вот признает решение исполнительного совета Международного Олимпийского комитета о временном снятии приостановки полномочий российского Олимпийского комитета, ну, скажем так, не очень хорошо.
1: Вот она говорит, в этом контексте Франция выражает глубокое сожаление по поводу решения, которое, несмотря на всю серьезность ситуации, способствует ее нормализации.
0: Угу.
1: Ну вот странно, да, несмотря на всю серьезность ситуации, способствует ее нормализации. Но неужели это плохо, и она сожалеет о том, что, возможно, все нормализуется, стабилизируется?
0: Ну, в ее-то понимании ей кажется, что если они сейчас Россию вернут, то вот Россия такая плохая, ужасная, будет тут зарабатывать медали, выигрывать и привлекать к себе внимание не только вот так, как им хочется, из разряда говорить о том, что они там только все варвары страшные, ужасные и плохие, а как профессиональные спортсмены, которые неоднократно показывали и доказывали свою трудоспособность, свои таланты и все с этим связанное. Ну и, конечно же, хочется побеждать. Единственное, я вот смотрю на ее фамилию, засланец некий, Марина Феррари. Это что такое? Ну, скорее всего, там произносится, конечно, Феррари, хотя кто его знает. Я посмотрел, отец итальянец, поэтому, ну, он просто назвал в честь марки, любопытно. Ну, нет, это больше шутки, конечно, там, не знаю, Максим Бугатти, так тоже
1: можно назвать. Ну, там, знаешь, Пэрис, например, Пэрис Хилтон.
0: Ну, да.
1: Они там любят так называть.
0: Ну, Марина Феррари, я бы на вашем месте не говорил подобные слова. Вот пусть Россия участвует, а
1: ну,
0: там уже
1: все-таки
0: посмотрим.
1: Смотри, сам МОК не намерен организовывать мероприятия под эгидой организации на территории России.
0: Это правда, но было бы на самом деле странно, если бы они до такого уже дошли, ну вот просто смотрели бы на все, что происходит, и такие, ну да, ладно, мы вообще полностью разрешаем российским спортсменам участвовать, мы вообще отменяем всю нашу риторику, все, мир, дружба, жвачка. Но я бы очень удивился, я бы очень обрадовался и очень удивился, но это мне слабо представляется, потому что все-таки настрой-то имеется, и для меня удивительно само вот это решение. Я думаю, почему, каким образом?
1: А вот есть мнение, почему олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и ныне спортивный журналист Елена Войцеховская, она отреагировала на решение Международного олимпийского комитета, и вот ее цитата. «Мне кажется, ключевое в рекомендациях МОК по временному восстановлению ОКР в правах заключается не в том, что международная организация продолжит следить за деятельностью ОКР на известных территориях и так далее и тому подобное, а в том, что сам МОК со всех сторон обезопасил себя от возможных исков. Это раз. А во-вторых, дал четко понять, это решение по реальному допуску российских атлетов на международную поляну все равно останется за международными федерациями. Вот что важно.
0: Ну, к сожалению, да, но пока что мы наблюдали, что многие международные федерации уже начинают допускать российских спортсменов. Им, видимо, не хватало только одобрения еще и МОКа, и теперь, когда это одобрение получено, такая рекомендация вполне себе, почему нет. Будем смотреть за тем, как наши атлеты возвращаются в строй. Ну и, кстати, член исполнительной комиссии Международного олимпийского комитета от Норвегии, она прокомментировала решение организации временно снять ограничения и прокомментировала таким образом. Она сказала, что в принципе-то это даже хорошо. Все должны соревноваться и не должно быть какой-либо политики, притязаний в спорте. Все должно быть
1: мне
0: четко
1: вот
0: и по плану.
1: Да, понравились ее слова. Наше послание заключается в том, что право заниматься спортом не должно зависеть от того, где ты живешь. Это не означает, что нам нравится то, что делают власти той или иной страны, но вот мы за то, чтобы спорт был вне политики.
0: Удивительно. Мы возвращаемся к этому высказыванию, что спорт вне политики. Как это странно, как это непривычно. Хотя, судя по нынешним обстоятельствам, когда вот мы обсуждаем отмененную красную карточку Трампом, спорт вне политики, ну да, хорошо, так и
1: ох
0: запишем.
1: Ох уж эта красная карточка, да, мне конечно. Кажется, уже все, все абсолютно,
0: ну, потому
1: это
0: что
1: обсудили.
0: Это нонсенс, это нонсенс.
1: Ну согласна, это очень странно.
0: Да, абсолютно. Ладно, перейдем дальше. У нас объем учебной нагрузки учеников 1-4 классов изменится с 1 сентября. Об этом следует из документа Минпросвещения. До этого продолжительность их аудиторной работы составляла от 2954 до 3345 академических часов. Теперь объем должен быть в пределах, в принципе, таких же, примерно.
1: Ну да, особо будто ничего не поменялось, ну, да?
0: Минус 30 часов, ну и что эти 30 часов дают?
1: Вот 40. Было 3345, а сейчас 3305.
0: Ну,
1: да,
0: хорошо.
1: 40 часов. Но это не так уж и много.
0: Но это ни о чем. Это, ну, предположим, неделя, если вот так посмотреть, по 8 часов. Ну, хотя меньше обычно у них уроков. Где-то 5-4, я уже точно не помню.
1: Я точно знаю, что со второго класса раньше, я не знаю, как сейчас, но раньше еще лет получается, ну так... 8 назад детей загружали сильно в школе. То есть там такие, знаешь, огромные, просто тяжеленные рюкзаки.
0: Ну, это да, да.
1: Да,
0: это
1: и очень классика, много домашних заданий.
0: Это вот этот маленький
1: заданий.
0: Человечек с огромным, да, рюкзаком, которого перевешивает назад.
1: Милашки такие.
0: Да, ну а почему-то они еще такие квадратные, огромные, как эти, как доставщики.
1: Ну вот, сравнил. Я думаю, сейчас дети не порадуются, хотя вряд ли они нас слушают.
0: Я не думаю, что дети 1-4 класса прям так сильно заинтересованы.
1: Всякое может быть. Может, они едут с родителями сейчас в машине.
0: Да, школа станет меньше, ура, ура. Потом мы говорим всего на 30 часов, а не ух.
1: Слушай, ну а может быть даже вот эти 40 часов условно, да, для детей это хорошо. Может, они сейчас порадуются, что какой-то,
0: ну, да,
1: урок,
0: но
1: мы будем проводить
0: трех. Сколько мы уже новостей рассказали о том, что вводится такой-то предмет, вводится еще один предмет. И вот ты на это смотришь и думаешь, а где вот это сокращение времени?
1: Эти предметы вводятся, да. Мне интересно узнать, там, знаешь, начиная с 7 класса, например, сколько у детей в школе бывают уроков за день? То есть актуальна ли сейчас история, когда 7-8 уроков? Думаешь,
0: ну, 7-8, нет, 7 точно. У меня вот как
1: бывает.
0: Раз младшая сестра учится, вот сейчас перешла в 9 класс, ну там 7 это достаточно стабильная история. 8 редкость, но объем домашнего задания, объем работы, который ученик должен выполнять, особенно еще к подготовке там, к ВПРам, контрольным годовым, экзаменам, она запредельная, просто катастрофически запредельная. Тут я даже лукавить не буду. Это все вот видно прям по лицу человека,
1: да?
0: Который приближением конца года все ближе и ближе к столу.
1: А я наоборот, ближе к столу, ну это ужасно. Я наоборот обратила внимание, что с прошлого года домашнего задания действительно стало чуточку поменьше, потому что там ввели какие-то, надо мне все-таки найти и зачитать здесь эти правила, потому что я о них говорю, но никак не зачитаю. Говорили о том, что домашнее задание будет контролироваться, его будут задавать меньше. В прошлом году мой ребенок не так сильно страдал. Вот сейчас этот учебный год, который закончился, действительно чуточку снизили нагрузку в плане домашних заданий.
0: Ну, хочется верить, потому что вот наблюдать уставшее выражение лица у ребенка,
1: ну, конечно, это тяжело.
0: Это невероятно грустно. Ну ладно, хорошо, будем надеяться, что это действительно на вот как раз школьников младших классов все-таки скажется, им станет полегче, им станет попроще, и они станут с еще большим рвением идти в школу,
1: да.
0: Хотя не у всех есть это рвение. Но
1: ну
0: я
1: вот и вчера мы рассказывали, у тебя было рвение,
0: да,
1: идти в школу?
0: Я прям бежал, я прям очень радовался.
1: Это до какого класса?
0: До 3-го.
1: Понятно. Интересно, как там наши слушатели на это отреагировали. И вспомнили сейчас, я уверена, все себя вспомнили в детстве.
0: Конечно.
1: И начали думать, а любил ли я ходить в школу. Но важно еще отметить, что домашку для первоклассников тоже отменили. Мы вчера об этом рассказывали, да. Она вроде как и так была не обязательной, но вот тут уже все. Больше задавать ничего не будет.
0: А я вот, кстати, даже и не помню, была ли у нас. Мне кажется, у нас вот просто наклейки давали в классе за хорошую там работу. Я помню, звездочка, это была самая крутая наклейка, потому что там вот она красивая такая. такая была. Ну и вот таким образом мы учились. Ну это да, это вот вспоминаешь, ностальгия накрывает. Ну вот, к сожалению, из таких вроде бы позитивных новостей, но тоже в позитивную, но просто...
1: Но связанную с негативными событиями.
0: Россиянка, которую удерживали в мошенническом центре в Мьянме, что, ну, как раз рассказали о том, что освободили, и прямо сейчас можно говорить о том, что вот эта вся история закончилась, к счастью. Ну вот, если, конечно, смотреть на все эти истории, когда люди, ну, оказываются в абсолютно безвыходной ситуации, и после этого они получают возможность вернуться к, ну, к обычной жизни, просто пожить спокойно, без вот этих всех нагнетений.
1: Слушай,
0: сложностей.
1: Слушай, прости, что перебиваю, но мне очень хочется предостеречь в целом женщин, мужчин, но тут вот, как показывает практика, иногда, знаешь, в метро можешь столкнуться с какой-то неприятной ситуацией, да, средь бела дня. Ну, а тут женщина познакомилась с гражданином Китая, который пригласил ее в Мьянму. Она взяла и поехала.
0: Ну,
1: да. Будьте осторожнее, пожалуйста, и благоразумнее. Я абсолютно никого не осуждаю, да, но нужно все-таки быть бдительнее, как говорит Саша, правильно, и 10 тысяч раз перепроверить, что это за человек, все его документы, ну, не знаю, всеми возможными способами перепроверить, куда вы летите.
0: Пусть папку приносит, будет легче, и медицинскую тоже заодно. Но на этом, дорогие друзья, мы пока что прервемся. Александр Бугрев, Лису Хабалова, а после продолжим после новостей.

знать за 90 секунд. Памирцы – самые загадочные из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор, и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Генсек НАТО Марк Рютте открыто поддержал новые удары США по Ирану, заявив, что считает их абсолютно необходимыми, обвинив Тегерана в якобы нарушении перемирия. По его словам, союзники также намерены подтвердить на саммите, что Иран никогда не должен получить возможности обладать ядерным оружием. Кроме того, как ожидается, лидеры стран НАТО вновь выступят за полное восстановление свободы судоходства через Армузский пролив. Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектов на территории Ирана. Операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Армузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил Штаты в нарушении режима прекращения огня. Киев отказался от предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию украинского конфликта и пытается убедить Вашингтон принять свою позицию, утверждает газета «Нью-Йорк Пост». Администрация штатов ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявляли, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Транш на возмещение жителям Белгородской области ущерба от атак ВСУ увеличится вдвое, до 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его словам, региону ежемесячно выделяется 2 миллиарда рублей из федерального бюджета на возмещение ущерба, возникшего в результате атак ВСУ. Для помощи региональному АПК федеральный центр выделил около 380 миллионов рублей. Увеличение этого объема обсуждается для поддержки малого и среднего бизнеса. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» опроверг сообщения блогеров-инсайдеров о якобы повышении цен на автомобили «Лада» с 1 августа и заявил, что не планирует никаких изменений в ценовой политике. Об отсутствии предпосылок для инденсации цен на автомобили «Лада» сверх нормы или даже на уровень инфляции также ранее заявлял президент Максим Соколов. Последний раз производитель производил индексацию цен в январе этого года в среднем на 0,5% по модельному ряду. Третья Московская международная издательская неделя пройдет с 14 по 19 июля в столице. Участниками станут представители крупных компаний, авторы книг, переводчики и специалисты из 17 государств, включая Россию, Бразилию, Турцию, Аргентину и Мексику. Запланировано более 260 бизнес-встреч между отечественными и зарубежными отраслевыми организациями, литературными агентами, редакторами, специалистами по лицензированию и праву. На них обсудят развитие индустрии, новые тренды российского книжного рынка, а также возможности для международного сотрудничества. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
7: 12.33 в Москве. Мы продолжаем выпуск. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник» в студии Элису Хабалова вместе с вами. И к нам присоединится сейчас по видеосвязи гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор научных работ и книг Сергей Вялов. Сергей, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Сергей, ну, сегодня 8 июля, Всемирный день борьбы с аллергией. Ранее мы с моим коллегой уже говорили о том, что сегодня два праздника, получается. День семьи, любви и верности отмечаем во всей России. И 8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией. Интересно, почему этому дню уделяется особое какое-то внимание? Расскажите, пожалуйста, как вы думаете?
8: Ну, я думаю, потому что аллергия очень распространенная история на самом-то деле. И сколько людей живет с этой аллергией, мучается от этой аллергии, это просто какой-то ужас. Но на сегодняшний день, чем больше внимания мы привлекаем к самой проблеме аллергии, тем больше у нас шансов победить эту проблему, а тем более, что на сегодняшний день у нас есть эффективные средства, чтобы мы могли избавиться от аллергии полностью. От некоторых видов аллергии мы можем прям навсегда избавиться и решить этот вопрос. Чтобы люди не мучились и знали, мне кажется, надо об этом рассказывать в день аллергии. Ну а так, действительно, проблема серьезная. И если у родителей есть аллергия, то очень высокая вероятность именно генетической предрасположенности к этому. И у детей тоже может возникать аллергия. Поэтому если аллергия у тебя и твоей супруги или твоего супруга, тогда надо позаботиться о том, чтобы самим от нее избавиться. Ну и, собственно, если дети возникают с аллергией, если у них возникает и развивается аллергия, надо не мучиться и не сидеть на таблетках, а пытаться ее вылечить полностью.
7: А как можно вылечить полностью? Для меня тема очень актуальна. Я очень рада, что именно я с вами сегодня общаюсь, потому что я столкнулась с очень серьезной проблемой. У меня был анафилактический шок, я лежала в реанимации, и, к сожалению, да, это на препарат была аллергическая реакция. У моего ребенка, когда она была очень маленькая, у нее тоже была аллергическая реакция на другой препарат. Вот как-то можно себя обезопасить в этом случае? Я помню, когда-то говорили, что можно делать... Я сейчас затрагиваю эту тему, потому что знаю, что она в принципе, актуально. Я дружу с медиками, они рассказывают, что такое случается периодически, и сейчас достаточно часто на препарат какая-то реакция. Как человек может себя обезопасить? Говорили, что можно делать какие-то там пробы, но оказывается, и на пробу может быть реакция.
8: Ну, вряд ли человек может себя обезопасить на 200% гарантированно и полностью. Mm-hmm. Не знаю, это, наверное, как прогноз погоды. Мы можем рассчитывать, что сегодня будет дождь, а может и не случиться. Поэтому здесь мы оперируем именно категорией вероятности. И есть два вида, по сути, аллергии. Мы их иногда очень часто путаем. Настоящая аллергия и псевдоаллергия. Псевдоаллергия – это, ну, по-русски говоря, ложная аллергия. Внешне они проявляются абсолютно одинаково. Но разница заключается в том, что истинная аллергия, она развивается благодаря иммунным клеткам и аллергическому механизму, и в ней задействованы там разные антитела и другие сложные именно иммунные механизмы. А бывает псевдоаллергия, которая развивается в основном за счет желудочно-кишечного тракта. Вот, например, возьмем банальную историю. У многих, допустим, есть какая-то реакция на клубнику. И человек съел клубнику, что-то там покраснел, что-то зачесалось. И вот это как раз не истинная аллергия, а ложная аллергия. И связана она с продуктами, которые в кишечнике высвобождают такое вещество аллергическое, которое называется гистамин. Угу. И вот здесь, конечно, реакция больше зависит от дозы. Чем больше клубники съел, тем больше тебя может обсыпать. С шоколадками такая история, с цитрусовыми, с некоторыми пищевыми добавками. А вот истинная аллергия, она возникает за счет именно антител и может возникать на пыльцу, на шерсть животных, на арахис, на пчелиный яд, на лекарства в том числе. И вот истинную аллергию мы можем проверять с помощью анализа крови на иммуноглобулин Е. То есть можно сходить в лабораторию, сдать большую панель, в которой будут разные вещества с иммуноглобулином Е, и ты уже заранее будешь знать, к чему надо готовиться. А если это псевдоаллергия, здесь скорее надо просто чуть лучше смотреть в тарелку, что ты ешь и в каких количествах. Но на сегодняшний день есть хорошие средства, которые позволяют эти приступы снимать. Наверное, для большинства людей они недоступны, поскольку являются рецептурными и узкоспециализированными. Но для информированности надо сказать, что существует на сегодняшний день специальный спрей для носа, содержащие адреналин, которые прекрасно помогают избавиться от анафилактического шока и вот таких вот серьезных проявлений, которые могут увести в реанимацию.
7: Простите, я уточню, обычно... это рецептурный препарат, вы говорите?
8: Да, да. И обычно в каких-то клиниках или в медицинских центрах, или в поликлиниках, или в больницах такие штуки есть. И если вы склонны к аллергии или был какой-то опыт, надо просто уточнять, есть ли у них аптечка первой помощи, чтобы сразу воспользоваться и чтобы не уехать в реанимацию, а на месте решить этот вопрос.
7: Ух ты, вот это для меня открытие на самом деле. Я столько лет пытаюсь разобраться с этим вопросом, и сейчас вы для меня, можно сказать, Америку открыли, как говорится. Но как все-таки понять, что аллергия тесно связана именно с ЖКТ, например, а не с какими-то другими факторами? Есть ли какие-то отличительные симптомы?
8: На самом деле аллергия никогда не связана с ЖКТ. Кроме одного момента, когда истинная аллергия. Истинная аллергия никак не связана с ЖКТ, кроме того, что какие-то аллергены могут через этот самый ЖКТ и проникать внутрь нашего организма. А вот псевдоаллергия, то есть ложная аллергия, практически всегда связана с ЖКТ. Отличить их можно, во-первых, по зависимости от дозы. Истинная аллергия от дозы практически никогда не зависит. А вот ложная зависит от того, чем больше ты съел, тем больше начинают нарастать все эти проявления. И у истинной аллергии реакция почти всегда мгновенная. Ну вот зашла, например, кошка в комнату, а у тебя аллергия на кошку. И у тебя сразу начинает буквально там 15-30 минут что-то где-то чесаться, что-то еще, слезиться глаза, краснеть, все. А от псевдоаллергии обычно реакция отсроченная. То есть продукту, который ты съел, надо дойти до кишечника, чтобы там какие-то вещества выделились и взаимодействовали с микрофлорой, с самим кишечником, и это занимает пару часов обычно. Вот. Ну и вот эта псевдоаллергия ложная, она обычно никак жизни не угрожает. То есть тебе просто жутко некомфортно, все отекает, все болит и чешется, но ты от псевдоаллергии, скорее всего, не умрешь. А вот от истины действительно можно. Но что-то еще надо добавить.
7: Вы говорите, что от псевдоаллергии можно, от псевдо, я так понимаю, от ложной аллергии можно полностью избавиться именно от нее.
8: И от истинной тоже.
7: И от истинной тоже.
8: Конечно.
7: Так, а как?
8: Но просто способ решения будет разный. Если это псевдоаллергия, то она зависит в основном от еды и от кишечника. И тогда нам надо позаботиться о состоянии своего кишечника, проверить, регулярно мы ходим в туалет или нет, есть ли какое-нибудь вздутие газообразования или нет, что-то вообще беспокоит со стороны кишечника или нет, и тогда, наверное, этим заняться. Вспомнить, сколько клетчатки мы съедаем, которая крайне важна и нужна для кишечника, освежить свою микрофлору какими-то способами, либо, может быть, ферментированными продуктами, либо полстаканчиком кефирчика на ночь, либо, если там есть все-таки вредные микробы, от них избавиться. И тогда отсроченно, через 2 или 4 недели, кишечник станет работать нормально, и иммунная система тоже стабилизируется. И тогда псевдоаллергические реакции снижаются в разы и исчезают полностью. А от истинной аллергии избавиться можно, но чуть сложнее. И для этого используются иммунные механизмы. Например, антиген-специфическая иммунотерапия, сокращенно она называется АСИТ. Когда мы, вводя в организм какие-то вещества, аллергены, по специальной схеме разработанной, обучаем нашу иммунную систему переставать так бурно реагировать на разные раздражители. И, например, на сегодняшний день с очень высокой эффективностью, 80-90%, мы можем избавиться от аллергии на пыльцу растений, которая там приводит к полинозу, к сезонному риниту аллергическому, когда нос закладывает, от аллергии на полевых клещей, которые там в подушках и в пыли живут, от аллергии на каких-то насекомых, осы, пчелы, и от аллергии на домашних животных, на шерсть и слюну кошек, собак. И мне кажется, это классно.
7: Сейчас чуть даже вакцина скоро появится, говорят, которая поможет избавиться от аллергии на кошек и собак. Но это вообще долгожданное событие для всех людей, которые обожают животных, но не могут находиться с ними в одной комнате.
8: Да, но от кошек и собак-то уже есть.
7: А, уже есть? А я вот сейчас уже читаю, есть, что конечно. Появятся вакцины от аллергии на кошек и собак. То есть, может быть, это конкретно наши российские вакцины появятся или есть уже российские?
8: Ну, Институт Сеченова этим сейчас занимается
7: да,
8: в
7: да,
8: отношении
7: да. Разрабатывают, вот написано, первые вакцины. Поэтому я вот и уточняю, тогда у вас получается.
8: Ну, на самом деле не первый. Конечно, западных разработок тоже достаточно много, и раньше они тоже использовались. И наши исследователи делают аналоги. Ну, не аналоги, по сути, это наша собственная разработка. Но новость связана именно с Сеченовским университетом, которые просто давно работали на этой теме и свою тоже вакцину сделали. Поэтому есть такая вакцина. Еще Институт иммунологии ФМБА разрабатывает, например, сейчас вакцину от аллергии на березу. Чтобы вот эта вот пыльца, которая каждый раз весной достает много людей, перестала нас мучить. Ну, в общем-то, эти вакцины есть. Есть и вакцины, допустим, от аллергии на плесень, есть от некоторых пищевых аллергий на яйца и на молоко. Но на яйца, на молоко и плесень чуть меньше эффективность показывает, примерно 60%. Поэтому разработки в основном идут в сторону повышения эффективности.
7: Слушателей задела тема с вакциной про кошек и собак. Действительно, это, видимо, болезненная тема для многих. Все пишут, что им обещали такие вакцины, но нет, они не встречали. Так, ну, получается, все-таки нужно им поискать, потому что вот Сергей говорит о том, что есть такие вакцины.
8: Конечно, нужно поискать. Есть разные виды вакцин. Например, те, которые используются в качестве уколов и делают маленькие подкожные уколы на предплечье обычно, ну, похожие на прививку. И там определенный курс по схеме. А есть специальные таблетки или капли, которые под язык кладутся и рассасываются, так называемая сублингвальная форма для иммунотерапии. Но вообще разработок, конечно, много. Есть и нового поколения вакцины, которые сейчас делают... Это еще не в ходу, но я думаю, что в ближайший год-два уже будет рабочий вариант по такому же принципу, как вакцины от коронавируса. Поскольку они могут, мы научились сейчас за этот период, доставлять нужные вещества прямо в клетку и обучать их бороться с вирусами, по такому же принципу мы будем разучать их бурно реагировать на аллерген.
7: Сергей, а правда ли, что аллергия может вылезти, хотя, наверное, правда, в любом возрасте, даже если ее никогда не было? Потому что в моем случае она у меня появилась там, в 29-30 лет. И с чем это может быть связано? Да. Это неправильный образ жизни или это просто так сложились обстоятельства?
8: Ну, если мы можем назвать стечение обстоятельств причиной, то, наверное, да. Значит, если аллергия возникает в детстве, то обычно это связано с наследственной предрасположенностью. И наследуется не сама аллергия, а тот способ реагирования иммунных клеток, который был у родителей. И если у родителей были, так в кавычках скажем, буйные иммунные клетки, то у детей тоже они могут быть буйные. И когда детский организм знакомится с чем-то новым, вот эта буйность чаще и проявляется. И переходит обычно в атопический марш. Это такое устойчивое словосочетание, которое называют переход от соплей к прыщам и дальше к бронхиальной астме. Обычно мы справляемся с этим, и если вовремя обнаружили и поняли, что это оно, то можем прервать вот эту всю цепочку развития бронхиальной астмы и избавиться от аллергии. Но если она возникла, аллергия, во взрослом возрасте, тут уже немножечко другая ситуация. И скорее, да, наверное, как вы правильно сказали, это не одна причина, а некое стечение обстоятельств, которые приводят к большому стрессу внутри организма. Я имею в виду не психологический стресс, а биологический. Когда нарушается взаимодействие четырех систем. Психо, нейро с нервными клетками, иммуноэндокринной. Когда вот этот вот большой четырехугольник сбивается из-за сильного стресса, тогда возникает, может, и аллергическая реакция истинная.
7: Представляете, и то есть здесь... стресс может, простите, что вас перебиваю, но очень хочется уточнить и сделать на этом акцент. Стресс может вызвать аллергическую реакцию на что-либо.
8: Давайте только уточним. Мы слово важное отбросили.
7: Да.
8: В биологическом смысле стресс.
7: В биологическом смысле стресс.
8: Смысле, да. Но психологический стресс будет компонентом этого.
7: Вот оно
8: то
7: что.
8: То есть какие-то проблемы с нервной системой, например, или какое-нибудь воздействие на иммунную систему. Допустим, тяжелая кишечная инфекция сильно может подействовать на иммунную систему. Если вместе с этим попадает какой-то гормональный период, например, пубертат у ребенка или менопауза у женщины, или это все сочетается, допустим, с каким-то сильным эмоциональным переживанием, то тогда это может создать аллергию. Да.
7: Это очень серьезно. Хотелось бы еще спросить про завтраки. Тема актуальная для всех, потому что эти споры не угасают. Кто-то за то, что нужно завтракать утром. Кто-то говорит, что это абсолютно ни на что не влияет. Кто-то говорит, что я просто физически не испытываю голода, я не могу засунуть в себя этот завтрак. Вот как быть? Стоит ли действительно придавать такое значение завтраку? Сергей, расскажите, пожалуйста.
8: Ну, здесь, видимо, нам надо опираться на те данные ученых, которые мы имеем. И они говорят нам, что завтрак все-таки реально важен и реально нужен, в том числе для нормального самочувствия, в том числе для обеспечения нашего организма необходимым питанием перед тем, как мы будем целый день что-то делать, работать или чем-то заниматься. И с точки зрения рисков развития метаболического синдрома, в который входит и повышение давления, и повышение сахара, и повышение холестерина, и гормональные изменения, общая воспалительная реакция, которые в перспективе могут приводить к инфарктам, инсультам и серьезным проблемам, завтрак оказывается крайне важен. Но когда ты живешь здесь и сейчас, в текущем моменте, и не думаешь, будет у тебя через 10 лет или через 5 лет инфаркт или инсульт, конечно, тебе не важно, есть у тебя завтрак или нет. Но если ты продуманный, и беспокоишься немножко о своей продолжительности жизни и качестве жизни, то, конечно, важно завтракать. Но, с другой стороны, люди же, особенно у нас, они очень умные. Ни один человек не будет не завтракать без какой-то причины. И поэтому обычно люди не завтракают, имея некое обоснование. Почему? Ну, кто-то говорит, не хочется. И здесь мы упираемся в чувство голода. Например, может быть, он вечером объелся, и поэтому с утра у него нет чувства голода. Поэтому надо заглянуть во вчерашний ужин и посмотреть, а может быть, ты реально сытый из-за вчерашнего избыточного ужина. Но это тоже не очень хорошо, потому что это может ломать пищевод и желудок и приводить потом к изжоге. А может быть, другая причина. Может быть, у человека действительно сбилось чувство голода, и он перестал его ощущать. Такое бывает из-за проблем, опять же, с желудком. И если в желудке есть воспаление, какие-нибудь там эрозии, язвы или атрофия, то тогда чувство голода может пропадать. Ему и утром не хочется есть, и в обед не сильно-то, да и на ужин, может, не особо. И тогда это тоже чревато, и даже раком желудка, которого у нас в стране, к сожалению, около 40 тысяч новых случаев за год находят. Поэтому если завтрак не лезет, надо, может быть, проверить про свой желудок, задуматься немножко. Иногда бывает, что это связано с кишечником. Например, человек плохо ходит в туалет. Ну, через день, через два, через три. И, конечно, в него физически не влезает столько еды, и он говорит, ну, я и так сытый, в меня не лезет, да, и я поэтому и не завтракаю. То есть точно есть какая-то причина, не просто так человек не завтракает. Но это повод задуматься. Либо о своем графике приема пищи, и вообще о том, как устроен у тебя рацион. Либо о том, что, возможно, есть проблема либо с желудком, либо с кишечником.
7: Но сейчас вошло в моду интервальное голодание. У меня даже есть некоторые приятельницы, которые они едят один раз в день. Это, как правило, вечером или обедают, например. И они действительно сбрасывают на этом фоне очень сильный вес. Но мне кажется, и я думаю, вы со мной согласитесь, это очень небезопасно. Да, возможно, сейчас они выглядят хорошо, вес как-то сброшен, но дальше они же не смогут всегда так питаться. И это чем-то чревато наверняка.
8: Ну, у тех, кто сможет так питаться всегда, медицина может гарантировать проблемы. Потому что за один раз невозможно съесть просто все необходимое количество веществ, которые нашему организму нужны. То есть, ну, невозможно вместить в себя 100 грамм белка, 100 грамм жиров, 30 грамм клетчатки, хотя бы 150 граммов углеводов, все витамины, минералы и микроэлементы за один прием пищи, ну, не умещается это количество. Поэтому мы точно загоним себя в какую-то проблему, но не мгновенно. А вот на краткосрочном пробеге, например, интервале там, 2 недели, 4 недели, 6 недель, это иногда вполне разумная история. Но опять же, может быть, не в один раз в день упираться, а хотя бы в два. И в этом смысле было много исследований научных по влиянию на состояние здоровья религиозных постов, которые используются как в христианстве, так и в исламе. И они показывают прекрасное воздействие на уменьшение жировых отложений, расположенных во внутренних органах. Даже вот не столько внешний жир, а тот, который накоплен избыточный в мозге, в сердце, в печени, в почках и так далее. Поэтому в некотором смысле, наверное, есть справедливость, и надо использовать интервальное голодание, но короткими периодами, и стараясь делать не в ущерб себе, не в один прием пищи пытаться все запихать или, наоборот, не доедать одним прием пищи, а хотя бы парочку. Да, но в большинстве случаев, слушайте, люди, которые сильно заняты на работе, они уже и так почти на интервальном голодании.
7: Ну, возможно, тут я с вами соглашусь, действительно так и есть, но завтрак – это тот прием пищи, который лично я стараюсь не пропускать абсолютно, потому что потом я буду чувствовать себя очень плохо, если вдруг я пропущу завтрак. Еще, знаете, хотелось спросить про людей, которые работают ночью, например. Вот как быть в этом случае, потому что, ну, там у них, например, активная мозговая деятельность, и после этого всегда хочется поесть, и они приходят с работы, они едят ночью, потому что у них нет возможности не поесть. Тогда что делать завтраком в этой ситуации, потому что просыпаются они чуточку попозже, и если завтрак смещается, ну, там, например, на 12 часов дня, то это считается еще завтраком, это уже как-то плохо, и что делать в этой ситуации?
8: Ну, по сути, завтрак — это тот первый прием пищи, который мы используем после пробуждения.
7: После пробуждения.
8: В течение получаса, часа-полутора. Поэтому у них завтрак просто смещается. Но действительно, если они работают ночью, и оставлять себя на активный период без еды, это, конечно, неправильно. И поэтому им просто нужно передвигать весь график для того, чтобы нормально питаться. Единственное, самое главное, что им надо помнить, что перед сном, конечно, за пару часов непосредственно перед тем, как горизонталиться, лучше не есть слишком много, потому что это тоже оказывает воздействие на желудок. Но в целом очень много профессий, которые работают ночью. И, безусловно, самое главное – обеспечить себя ресурсами на эту, по сути, в два раза более интенсивную работу, чем у всех остальных людей. И поэтому есть точно надо.
7: Сергей, у нас остается буквально с вами 40 секундочек. Есть какие-то рекомендации для женщин или мужчин в приеме пищи? Ну, или в целом для всех они одинаковые?
8: Есть, конечно, особенности, но я боюсь, мы не успеем про них сейчас подробно рассказать. Единственное, что если уж мы коснулись сегодня темы офисных работников и фактически рабочего интервального голодания, то надо смотреть правде в глаза. И если мы во время рабочего дня много раз подходим за печенюшками или делаем чай с сахаром, то это вообще нельзя назвать интервальным голоданием. Давайте мы, если пришли на работу, и будем стараться не хватать печеньки и не пить чай с сахаром, потому что это очень сильно нагружает наш метаболизм.
7: Спасибо вам огромное за интересную беседу. Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор научных работ и книг Сергей Вялов был с нами на связи.

0: Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову командованием боевую задачу входила артиллерийская поддержка наших подразделений. Им приходилось временно обороняться от вылазок врага на одном из важных направлений. Разведку позиций противника бойцы вели с помощью дронов. Один из аппаратов засек хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. Александр вел наблюдение за противником. Проанализировав его действия и перемещения, пришел к выводу: готовится внезапный удар на российские позиции. Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение логистическим центрам и объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Также уничтожены места хранения боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 157 районах. Кроме того, подразделения российской группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери противника составили свыше 455 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 9 автомобилей. Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры Голубого и Турецкого потоков. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим постоянно демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной энергосистемы. Ранее «Газпром» сообщил, что компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток» для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Анкара изучает эту информацию и при необходимости скоординирует действия с Москвой. Турция поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и продолжает использовать имеющиеся каналы связи с Россией для содействия мирному процессу. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите в Анкаре. Встреча стран-членов НАТО проходит с 7 по 8 июля. Одной из ключевых тем стало увеличение оборонных расходов стран Альянса до 5% ВВП к 2030 году, укрепление оборонно-промышленности, сотрудничества, развитие систем ПВО и противодействия беспилотникам, а также дальнейшая поддержка Украины и вопросы коллективной безопасности. Швеция поставит Украине 32 истребителя «Гриппен», 16 из которых будут поддержанными. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерсен. При этом он не уточнил дату передачи, но сообщил, что поставки новых и старых моделей будут осуществляться в разные сроки. Кристерсен и Зеленский в октябре прошлого года подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Украине. Премьер заявлял, что речь идет о 100-150 самолетах. Поставка первой партии возможно, через 3 года после подписания контракта. Движение грузовиков по трассе «Новороссия», проходящей по сухопутному коридору вдоль Азовского моря, постепенно стабилизируется. Усиленные меры безопасности, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Минобороны доложило, что российские войска сбили над трассой тяжелые дроны, направлявшиеся вглубь территории страны. Эта трасса проходит от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, включая Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 13:04 в Москве. Мы продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник». Алексей Букарев ко мне вернулся. Александр. Причем я записала себе, представляешь? Ну, все, надо точно дарить рубашку. Александр Букарев. Александр ко мне присоединился. Я Лису Хабалова. И сейчас будем обсуждать тему, которую начали обсуждать в 12 часов дня. Правда, с тобой?
3: Да, да. Тема на самом деле крайне любопытная и интересная. И она охватывает сразу несколько у нас сфер. Как минимум, это образование, это работа, это... Ну, вот знаешь, это вот такая взаимосвязанная цепочка, которую мы все время обсуждаем, и в которой вот столько вот этих подводных камней, которые, казалось бы, вроде бы одну какую-то вещь исправь, и все заработает. Но на самом деле одну вещь исправляешь, где-то в другом месте ломается.
2: Так, но а вот... это что ты имеешь в виду, например, здесь?
3: Ну, это вот из разряда, если там, ну, не знаю, пытаются люди изобрести какой-то вариант того, чтобы в вузах преподавалось вот именно то, что там, не знаю... прямо сейчас требуется работодателю. Но пока они этому обучаются, работодателю уже начинает требоваться что-то другое. Тогда приходит к другому выводу, что нужно преподавать все фундаментальное. Дальше человек уже будет надстраивать. Но выходит человек с фундаментальным образованием и не может ориентироваться в том, что действительно требуется на практике. Каждый раз пытаешься вот эту как-то формулу подобрать, не до конца получается. Ну вот, собственно,

0: Собственно говоря, прямо сейчас и будем разбираться, как российские, почему российские компании стали активнее принимать на работу выпускников вузов, колледжей без опыта работы. 76% работодателей готовы нанимать выпускников вузов, 75% выпускников организаций среднего профессионального образования. И, кстати, вот этот процент растет, то есть если раньше было 70% и 67%, соответственно, рост 5-8%. Это достаточно существенно. Но вот, как я и сказал впервые, час назад, это меня немного смущает в том ключе, а что же делать остальным?
1: Что же делать остальным, и если опираться на количество там людей опрошенных, да, допустим, или трудоустроенных, то эти 25% могут оказаться достаточно существенными процентами.
0: Конечно.
1: Интересно, сколько это людей. А тебе быстро удалось устроиться на работу после окончания вуза?
0: Нужна некоторая, такая помарка, что ли, из разряда понимать, в какой момент считать окончанием вуза, потому что я в вузе еще учусь, и у меня было еще стороннее образование, которое я получал после этого образования, да, достаточно быстро устроился на работу, но я до этого уже работал. Я работал вообще там лет с 14, если уж рассматривать всякие другие виды работы.
1: Да, мы с тобой обсуждали это, что мы рано начали работать оба.
0: И поэтому тут понимание вот того, а что именно считать вот опытом работы, потому что, да, если в сумме брать, он большой. Но если смотреть по каким-то ключевым направлениям, по той, профессии, которой, по крайней мере, вот я сейчас занимаюсь, он, не такой большой. И каждый раз вот ты пытаешься это понять, сравнить. Но вот перед тем, как мы к этому вообще перейдем, хотелось бы узнать мнение эксперта по поводу того, а что вот стало причиной такого роста внимания предпринимателей или просто работодателей к студентам без опыта, да и просто к ребятам, которые вот пришли поработать, так сказать. А Гарри Мурадян нам дал свой комментарий, HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства.
2: Логика очень простая. Нанимают больше, потому что нанимать больше некого. Дефицит у нас кадров в производственной сфере, в сфере стройки, промышленности и продуктовой розницы просто катастрофический. Спрос невероятно велик. Но если в то же время мы посмотрим на офисных специалистов, кто ищет работу там, ассистентом, маркетологом, офис-менеджером, там ситуация диаметрально противоположная. Спроса никакого нет. Среднее время поиска работы там составляет 5,5 месяцев и зарплаты там 50-70 тысяч. В то время как линейные специалисты сейчас могут получать вот так здесь. Сейчас в страну начинают приезжать люди из таких стран, как там Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Бангладеш. Приезжают опытные ребята, которые, в принципе, компенсируют вот эту острую нехватку. Со временем вся эта история стабилизируется, рано или поздно.
0: И вот как оценивать эту стабилизацию? В положительную сторону или в отрицательную?
1: Вот тот же вопрос сейчас был у меня в голове после того, как я прослушала мнение нашего эксперта.
0: Ну, потому что если в положительную оценивать сторону, то это значит сохранится вот эта тенденция к тому, чтобы работодатели привлекали все-таки к себе ребят, там, только вышедших из вуза, или эта тенденция сбалансируется в отрицательном ключе, и получится, что все, наоборот, перестанут студентов брать и будут брать только высококвалифицированных специалистов. Опять же, вопрос. Откуда возьмутся высококвалифицированные специалисты? Из-за рубежа? Ну, как будто бы в первую очередь надо дать работу своим гражданам. Хотя, если мы наблюдаем дефицит рабочей силы, тогда почему на некоторые вот позиции, как сказал наш эксперт, может быть там поиск работы в течение 5,5-6 месяцев? Кажется, что это очень долго. И вот как будто бы вот мы прямо сейчас закольцевали вот эту проблему, которая, она имеет одно начало и кажется, вот иди, ты по пути и все найдешь. Но нет, она возвращается обратно, и кажется, что пока что решения как такового полного нет. Но, по крайней мере, у нас имеется понимание этой сути.
1: И смотри, наиболее востребованы выпускники вузов в сфере продаж, где готовы трудоустраивать 83% работодателей. А в сфере продаж это что, например, может быть?
0: Да все, что угодно. Все, что связано с тем, что, там, позвони, продай. Ну вот я, как думаю, продажи, они включают в себя достаточно широкий спектр услуг. Mm-hmm. И если мы будем считать, что там, обычные...
1: Пиарщики, например, относятся к продажникам? Возможно, конечно.
0: Просто одно дело, продажник, это может быть коммерческий директор какой-нибудь компании, а другое дело, это может быть человек, который, там, звонит, предлагает какие-либо услуги. Это же тоже продажи. И причем куда сложнее иногда, потому что ты там по холодным горячим звонкам звонишь и устаешь не меньше. Единственное, что это низкооплачиваемая работа, да, конечно, устроиться куда легче, но вот если мы будем говорить о действительно хорошем уровне жизни, но это, скажем так, не будет прям вот достаточно для того, чтобы спокойно существовать, особенно в столице, ну или даже в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, в других больших городах.
1: Ну, видишь, названы вузы с самыми большими зарплатами вот. Выпускников, то есть некоторым все-таки платят высокие зарплаты, и МГИМО возглавляет рейтинг российских вузов по зарплате выпускников юридического направления. Средняя зарплата таких специалистов составляет 230 тысяч рублей.
0: Звучит красиво, да? Но я вот сейчас попробую немного развеять, что ли, вот эту позитивную картину.
1: Давай.
0: Почему? Потому что я вот могу смотреть, как минимум, даже на примеры своих одноклассников, которые также поступали в МГИМО, МГУ, сам учусь в МГУ, СПбГУ, НИУШ, везде, во всех вот этих университетах есть знакомые. И я могу сказать так. По большей части во все эти университеты идут или очень умные ребята, или очень богатые ребята. И, возможно, получение такой высокой зарплаты в том числе может быть связано с тем, что после получения этого диплома они просто позвонили там своему отцу, маме, папе, ну, два раза сказал одно и то же, но суть понятна. В общем, кому-то позвонили и им чуть-чуть помогли устроиться на высокооплачиваемую работу. А вот если мы будем смотреть, кстати, не только сразу выпускников вузов, колледжей, можно же смотреть на людей, которые, ну, предположим, в, там, не знаю, подростковом возрасте или уже, ну, 18 лет, пока учились там на первом курсе, начали работать в какой-то профессии и там хорошо зарабатывать деньги, но эта профессия им не нравится. После этого им хочется вроде бы этот достаток сохранить, просто у меня есть такой пример, достаточно хороший достаток, но эта работа не предполагает роста дальнейшего. А перейти с нее очень тяжело, потому что она не дает каких-то особых навыков для того, чтобы их применить в других сферах. И вот, опять же, засада. Что человеку делать? Вроде бы и надо тогда поучиться, но чтобы поучиться, на это надо время. А это придется жертвовать той самой работой, на которой ты сейчас находишься. Или уходить с этой работы, пробовать, ну вот с самого начала где-то вот начинать там буквально с 20-30 тысяч рублей, а как на это жить, если ты уже привык к абсолютно другим тратам? В общем, да. Да, вопросов достаточно много, но и, конечно, выпускникам это достаточно такая сложная история с тем, чтобы устроиться на работу, и надо послушать, я думаю, эксперта, который подскажет, как помочь тем самым молодым специалистам. HR-эксперт ХХРУ, руководитель проектов Елена Лондарь дала нам свой комментарий.
3: В первую очередь я бы рекомендовала студентам начинать работать как можно раньше. Когда ты начинаешь работать после третьего курса, подработки. Если есть возможность подрабатывать по специальности, это вообще прекрасно, но нужно не чураться подрабатывать даже по профессии, которая не имеет отношения к твоей специализации, на которой ты учишься. Еще выстроить стратегию поиска работы, когда ты предпринимаешь конкретные шаги для того, чтобы найти работу. То есть ты четко фокусируешься на том, в каких компаниях ты хотел бы работать, просматриваешь их вакансии. Быть настойчивым в связи с HR-командой будущего работодателя. То есть писать сопроводительные письма грамотные. Я бы рекомендовала молодым людям гнаться не за длинным рублем, я бы скорее ориентировалась на те склонности, на те желания работать. Важно найти работу, которая тебя вдохновляет. И сейчас, на мой взгляд, профессиональный путь очень тесно связан с жизненным путем.
1: Мне понравилось это мнение, оно очень близко мне, что ты как-то странно молчишь.
0: Да.
1: Так, ну хорошо, давай.
0: Я молчу,
1: опять
0: потому
1: твоя точка
0: что,
1: зрения.
0: Ну я не знаю, мне кажется, что это не всегда работает, к сожалению. Вот я счастливчик, я могу себя назвать счастливчиком, я с самого, не знаю, детства, когда меня еще родители звали Радио Саша, мечтал попасть на радио, вот я здесь. А кто-то вдохновляется, просто наслаждается каким-либо видом деятельности, но, например, этот вид деятельности не приносит достаточные финансы. Или он, ну, скажем, слишком труднодоступен, или еще какие-либо причины могут стоять перед этим человеком, ему приходится выбирать другую профессию, которая, скажем, ну, даст больше возможностей для того, чтобы жить, для того, чтобы существовать. И вот говорить о том, что не стремиться за длинным рублем, но хочется жить.
1: Но она говорит, не стремиться за длинным рублем конкретно студентам, которые только начинают, и я в этом с ней согласна. Мой путь, например, тоже начинался с каких-то подработок.
0: Нет, вначале, конечно.
1: Да, я думаю, что здесь речь речь идет о начале, о том, как действовать еще только студентам, да, и на что обращать внимание в резюме, как правильно писать сопроводительное письмо. Это все очень важно, и я думаю, работодатели обращают внимание даже, например, ты хочешь работать, ну, условно, на радиоведущем, но у тебя есть опыт работы официантом, есть опыт работы, а дальше ты вырос с официанта до управляющего, например, этого заведения. Почему бы нет? Мне кажется, на тебя могут...
0: Буквально практически рассказала, как я. Как у меня так было.
1: Так вот, видишь, то есть получается, работодатель смотрит, человек не боится работы, он работает, он растет в своей должности, и почему бы нет? Почему бы не обратить внимание на такого парня? И, может быть, на тебя, на человека, который вот так вот работает, лучше даже обратить внимание, чем на того, кто получил образование. Он говорит, я хочу сразу там, ну, условно, да, 500 тысяч рублей, и я хочу график такой 2 дня работать.
0: 20 не работает.
1: Да.
0: Ну,
1: вот так.
0: График мечты вообще великолепно. Но, собственно говоря, остается, конечно, вот эта тема, я думаю, открытой, потому что здесь много вот тех самых подводных камней, которые и мы заметили, и, возможно, не заметили наши слушатели, заметили, и могут нам это, кстати, в комментариях написать в любой момент. Подключайтесь к соцсетям РУПК, Телеграм, Макс. И, я думаю, можно тогда оставить многоточие и переходить к следующей теме.
1: Да, это уже наше любимое, оставлять многоточие после таких тем.
0: Ну а что же делать? Ну а прямо сейчас мы, дорогие друзья, поговорим с военно-политическим обозревателем Михаилом Ануфриенко. Михаил, приветствуем вас.
4: Добрый день, друзья.
0: Ну что ж, начнем с серьезного в очередной раз удара по Киеву. Опять прилетело, опять много ракет. Насколько серьезная? Или это, ну, очередная хорошая атака такая, уверенная?
4: Нет, ну, безусловно, это хорошая атака и уверенная. Безусловно, после Васильевки со всеми последующими взрывами и эффектами понятно, что будем продолжать и придется продолжать. Но ожидать, что какой-то из ударов или по глубине территории хунты или какое-то освобождение какого-то населенного пункта сейчас вот способно кардинально переменить ситуацию на фронте или склонить противника к мирным переговорам, причем реальным мирным переговорам они говорили, не приходится. То есть, к сожалению, в общем-то, заказчики всего этого кровавого шапито находятся в безопасности, вдалеке, и они продолжат снабжать киевскую хунту, руководство которой, в общем-то, достаточно грамотно поставили в такое положение, при котором продолжение боевых действий является для именно руководства хунты, не только для наркофюрера, единственным способом физического выживания. Потому как погибают ставшие ненужными шавки на Западе, мы уже неоднократно убеждались.
1: Михаил, Минобороны этот удар называет ответом на террористические атаки. Как вы оцениваете эту тактику? Очень многие эксперты сейчас... Раньше такого не было, но вот я замечаю в последнее время такая тенденция. Многие говорят, что хватит уже делать какие-то ответные удары, давайте будем действовать. Вы как к этому относитесь?
4: Да нет никаких ответных ударов, и не было их. Вот если вы обратите внимание, на сожженные в Средиземном море газовоз, на утопленные в Черном море танкеры, на удар по резиденции президента России и на многое другое мы не отвечали. Хотя и грозились, и говорили, что да, перейдена очередная красная линия. Формулировки неудачны. Нет никаких ударов возмездия, нет ударов в ответ на что-то. Идет обычная военная работа в условиях крупномасштабных боевых действий. И наши удары определяются теми целями, которые находит разведка, и, соответственно, теми возможностями наших ВКС и других родов вооруженных сил, которые используются для нанесения этих ударов. Если бы у нас было в 2 раза больше гераней, мы бы использовали в 2 раза больше гераней. В 10 раз, значит, в 10 раз.
0: Да,
4: вот обратите
0: конечно.
4: Внимание, количество ударов все время растет в связи с тем, что растет производство средств поражения. Ну, там производство герани выросло на порядок за год. Мы наносим больше ударов. Оно же растет не в ответ, но растет в соответствии с возможностями нашего промпроизводства, которое достаточно велико. То же самое и у противника.
0: Да, но и в то же время вы как раз заметили, что никакие мирные переговоры пока что они не собираются проводить, а тут еще и были высказывания о том, что они вообще отошли от того самого 28-пунктного мирного плана, который изначально был представлен. Ну да, это не вызывает улыбку, понятное дело, но пока что из фактов, которые у нас есть на столе, это то, что на саммите НАТО в Турецкой Анкаре были подписаны контракты уже на сумму не менее 50 миллиардов долларов, там противовоздушная оборона, БПЛА и все остальное. Вот это милитаризация НАТО, плюс существенная поддержка Украины. Она вот прямо сейчас может затухнуть на какой-то период, все-таки потому что ресурсы-то, наверное, не бесконечные. Или печатай деньги и печатай, и они прибудут вновь.
4: Нет, этого, на это рассчитывать не приходится. Во-первых, потому что милитаризация идет за счет снижения уровня жизни населения, которое успокаивает тем, что существуют внешние угрозы. Но Россия и таковой уже является веков шесть, как минимум, со времен там, я вообще не знаю, с каких. Поэтому здесь все логично. А, да, ухудшение экономической обстановки в Европе вызвано в том числе стремлением американцев ликвидировать своего экономического конкурента. Это уже длится 25 лет, и всем это очевидно, в том числе и самим европейцам. Но признаться в этом они не могут, они, соответственно, решают эти проблемы привычным путем. Штаты от них требуют вооружаться, они вооружаются. Покупать американское оружие, они его покупают. Опять же, деньги уходят, и понятно кому. Поэтому они не остановятся. Ну что, ВПК прекратит эти жирные коты с бешеными деньгами и доходами на войне, откажутся от войны или доходов? Да нет, конечно. Это уже все, определенный механизм, он запущен, он не остановится. Его остановить можно только полной безоговорочной капитуляцией.
0: Ну, а, кстати, тогда, имеет значение вообще, вот, что мы там наносим именно вот прямо сейчас, во время этого саммита, удары серьезные, у Украины нет успехов, плюс у нас еще и взята Константиновка, вот это имеет значение для того, чтобы они там, ну, не знаю, усомнились в, скажем, результативности вот тех денег, которые они, ну, отдадут Украине? Ну, скажем, такая рентабельная инвестиция или нерентабельная?
4: Нет, конечно. Именно они усомнятся в этом тогда, когда увидят именно угрозу полной безоговорочной капитуляции режима, которого они поддерживают. До тех пор, пока этот режим способен, отступая, продолжать боевые действия, да плевать им, сколько киевская хунта потеряет территории. Хоть две трети, хоть три четверти. Им же глубоко плевать. Многие из тех, кто участвовал в этом саммите НАТО, на карте не смогут показать территорию Украины. А уж тем более рассказать о том, где находится Константинов.
0: Это верно, это верно. С географией вообще в США максимально плохо. Но вот если уж говорим про Соединенные Штаты, тут про Иран хочется тоже немножко поговорить касательно прекращения вот этого, что ли, мирного времени некого, которое было благодаря перемирию. Вот Трамп сам сказал, режим прекращения огня США с Ираном, все, больше не действует, не существует. Тут удары с одной стороны, потом ответные удары уже от Ирана по Бахрейну и Кувейту в ответ на атаки США. А к чему приведет? Сейчас опять разгорится до тех же, ну, я не знаю, что ли, больших таких серьезных ударов, которые мы наблюдали совсем недавно, или все-таки вот такие, скажем, локальные перестрелки раз в пару дней?
4: Я думаю, что они станут регулярными и ежедневными, но самое главное, что Соединенные Штаты, вы видите, как они ведут переговоры, и для чего они ведут переговоры. То есть им не получилось, согласно первоначальному плану, удавить Иран. Они взяли паузу, вышли на переговоры, оценили ситуацию, зашли с другой стороны. Сейчас израильская армия ЦАХАЛ вместе с армией Ливана уничтожают Хезболу объединенными усилиями. В соседнем с Ираном Ираке арестовано премьер-министром более 40 высокопоставленных проиранских политиков. То есть меняется ситуация, при которой в конечном итоге Ирак могут использовать как военную силу для атаки Ирана. То есть использовать прокси очередных же, опять же, как использовали бывшую Украину против нас, вот так против Ирана. И вот это тяни толкай будет длиться годами. Убытки несут, в конце концов, не американцы. Точнее, рядовые американцы страдают, но как европейцы тоже страдают. Но на них, как выяснилось, всем плевать. Вот их лидеры заняты другим. Они накачивают деньгами свои ВПК, транснациональные корпорации. То есть понятно, кто. Состояние Трампа за прошлый год на сколько увеличилось? Там? На 2,5
0: миллиарда. Существенно.
4: Это очень много. Очень много. Ну вот вам результаты войны. Дядя богатеет. Ни с чем мне не знаю, но это, видимо, уже мания.
0: Да, пусть враги богатеют, а мы не беднеем. Ну, собственно говоря, если вот говорить про все остальные страны, которые вот прямо сейчас составляют НАТО, здесь же еще и как будто бы вообще абсолютная, ну, скажем, безучастность по отношению вот к этому конфликту прямо сейчас наблюдается, нет никаких таких серьезных высказываний. Ну, вот Марк Рютте сказала только о том, что да, в принципе, эти удары были необходимы, да и все. Как будто бы на этом все закончилось. А что так? До этого Трамп очень активно так высказывался, выражался в пользу того, что вы должны поддерживать, вы должны нам помогать.
4: Ну, во-первых, механизм уже отстроен. То есть Трамп нагнул на то, на что хотел. Теперь у них снова разговоры о 5% на оборону от ВВП. То есть больше покупает. Теперь мы вот обсуждаем американские заводы оружейные. Вот Абрамс собирается собирать на территории европейских государств. То есть опять же, пусть Америка богатеет. Не надо вам наращивать производство Rheinmetall, вы давайте озаботьтесь нашими производствами. То есть решаются опять свои же личные проблемы, или, скажем, межгосударственные проблемы, если хотите. А вот территория бывшей Украинской ССР, это территория, которой аборигены используются в интересах тех же...
1: Спасибо большое. Дневной ракурс на радио «Спутник».
5: Похороны верховного лидера Али Хаменеи. Контекст. Прощание с убитым в феврале духовным главой Ирана растянулось на неделю. В многочисленных траурных мероприятиях приняли участие миллионы, независимо от возраста, социального положения и образования. Скорбь у людей неподдельная, в том числе у очень молодых, на которых Запад делал ставку, как на потенциальных неспровергателей режима. Антиамериканские лозунги стали неотъемлемой частью похорон. Но шли они не сверху, а снизу, от самих жителей. Али Хаменеи руководил страной 37 лет. Это целая эпоха, во время которой Исламская Республика столкнулась с многочисленными санкциями и беспрецедентным давлением Запада. Но нашла в себе силы сделать экономический рывок и стать самым технологически передовым государством региона. Пожалуй, единственным его конкурентом в этой сфере был и остается Израиль. Прощание с верховным лидером Ирана стало свидетельством того, что его жители готовы бороться за свою независимость до конца и отложить внутренние противоречия до лучших времен. Иранцы уже доказали, что способны героически сражаться и не допускать никаких революций во время внешней агрессии. Порох, стиснувшая зубы Исламская Республика, держит сухим. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
6: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
5: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
7: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
8: Мне кажется, что ты...
9: Это проекция.
8: Но я хочу...
9: А это зацикленность на себе.
8: Нет, дело не в этом.
9: Вытеснение и отрицание.
8: Да просто поговори со мной.
5: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной».
10: популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства и рабочие встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В качестве профильной темы будут рассматриваться вопросы о функционировании транспортного и топливного комплекса в текущих условиях, а также затронутые текущие вопросы, связанные с актуальной повесткой дня. Российская группировка войск «Южная» нанесла поражение формированием ВСУ и штурмовой бригады Национальной полиции Украины в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Минобороны. ВСУ за сутки потеряли более 165 военных, 2 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и 2 орудия полевой артиллерии. Более 20 жителей Белгородской области, пострадавших за первые дни июля от атак ВСУ, лечатся в больницах. Среди них 3 детей. Один пациент находится в реанимации. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Конников. По его данным, в первые дни месяца в результате атак ВСУ погибли 6 человек, 54 получили ранения. Все раненые получают необходимое лечение, проведены консультации с федеральными центрами. В настоящее время перевод в другие учреждения не требуется. Однако министр не исключил, что на этапе реабилитации пациенты могут быть направлены в федеральные клиники. Энергетики восстановили нарушенное ураганным ветром электроснабжение в 93 населенных пунктах Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Он отметил, что количество бригад энергетиков увеличили до 20 и привлекли 23 единицы техники. Специалисты продолжают устранять последствия шторма. Губернатор поблагодарил все службы за работу в непростых условиях и попросил жителей региона быть осторожными и без лишней надобности не выходить на улицу. По данным регионального МЧС, ночью и утром в среду по области западный и северо-западный ветер может достигать 34 метров в секунду. Его дополняют ливни и грозы. Высота волн в Балтийском море может достигать 5 метров. Более 60 исторических трамваев и автомобилей примут участие в параде ретро-транспорта в Москве 11 июля. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Парад стартует в 11:30 по маршруту от станции метро Новокузнецкая до Чистопрудного бульвара, на котором пройдет выставка исторической техники, и гостей ждет старт исторического ретро-ралли. Для гостей также подготовят интерактивные площадки, фотозоны, мастер-классы и концертную программу с участием артистов проекта «Музыка в метро» и академического хора Московского метрополитена. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
10: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
0: Дорогие друзья, продолжаем «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, и прямо сейчас поговорим об очень таких, вроде бы, интересных, добрых и красивых вещах, которые, к сожалению, очень часто совмещены с денежными тратами. Ну вот, есть такая вещь, которая не всегда добавляет, что ли, позитивного настроения, но вот сейчас будем разбираться. Общественный деятель, руководитель департамента Центра ответственного блога Торгово-промышленной палаты Москвы, многодетная мама Величкина Екатерина с нами на связи. Екатерина Андреевна, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Александр, здравствуйте.
0: В общем, к чему я вот все это говорил до вашего представления? А в 2026 году минимальная стоимость организации свадебного торжества с банкетом, ведущим, фотографом стартует от 2 миллионов рублей. Ну, эта сумма эквивалентна первоначальному взносу по ипотеке за квартиру в новостройке, и, соответственно, очень многие ребята молодые предпочитают все-таки озаботиться своим будущим вместо того, чтобы делать какую-то пышную красоту. красивую свадьбу. Или же нет? Вот как вы считаете, что правильно? Это действительно красиво, ярко отпраздновать, чтобы запомнилось прям вот на всю жизнь. Потом диск, ну, диск я, наверное, конечно, перегнул, но запись этого, этой свадьбы потом пересматривать неоднократно. Или все же вложиться там в свое будущее, купить квартиру и об этом больше не переживать.
12: Вы знаете, во-первых, начну с того, что поздравлю вас с праздником. Сегодня День семьи, любви и верности.
0: И да, вас поздравляем. Спасибо большое.
12: Спасибо, да. Мы, наверное, сейчас переходим в ту эпоху, когда люди стали осознанными. И здесь же вопрос не в том, что раньше, когда свадьбу отмечали, да, это было для того, чтобы собрать всех родственников, показать всем, какие мы молодцы. А в силу того, что сейчас и цены на все совершенно другие, да, если раньше мы посмотрим, как отмечали свадьбу, это важно было в деревне или там дома собирались, ехали в ЗАГС, то сейчас это важно вот, а показать другим, что я могу быть круче, да, вот эта история успешного успеха. А семья и создание новой ячейки общества — это совершенно про другое. И если раньше зачастую молодожены уезжали жить к родителям, то сейчас, конечно, уже осознанная молодежь, они хотят жить самостоятельно. И я думаю, что это, ну, вполне правильная экономика за осознанное потребление, потому что сделать красивую свадьбу, чтобы что, кому-то показать или получить у кого-то одобрение — безусловно, любая девочка, я на своем примере скажу, хочет дополнить себя в белом платье, фото, фотографы. Но ведь это все можно сделать с минимальным, пригласить родителей, да. А когда ты приглашаешь родителей, понимаешь, что нужно пригласить брата, сестру, тетю,
0: вот,
12: дядю,
0: вот.
12: Бабушку.
0: Ну а как же, не покрасуешься еще, вот столько друзей вот. Там есть, которых нельзя не позвать. А у друзей свои, там, девушки, мужья, ну и да. Жены. Как вот с этим справляться?
12: Сейчас это разумная экономика, когда молодежь вкладывает в свое будущее, потому что и цены сейчас на жилье, мы видим, очень сильно выросли, да, и, по-моему, это такое правильное и грамотное вложение. И твое жилье запомнится тебе навсегда, потому что там можно создавать семью, там можно родить ребенка, тебе есть куда привезти свою вторую половину, нежели сделать красивый пышный праздник для того, чтобы с утра у тебя болела голова, ты не помнил половину из того, что произошло, гости пришли, поели и попили, они могут это сделать и в твоем доме, устроив новоселье и принести тебе огромное количество подарков. Но это мое личное мнение.
0: Конечно, но, возможно, многие до сих пор, организуя свадьбы, все еще рассчитывают на то, что ее, может, получится отбить. Хотя есть некоторые лайфхаки, конечно, там люди начинают писать очень состоятельным, ну, может быть, даже не просто людям, а прям компаниям, которые, возможно, там пришлют подарок или что-то еще. Но если вот так-то смотреть, как думаете, отбивается хоть одна свадьба там из 10 сыгранных?
12: Ну, знаете, в силу того, что я руководитель департамента медиа-контента, да, и вот как раз звезды, блогеры, это же все чаще история бартерная, когда ресторан по бартеру сделали, и ждут, когда придут гости, сделают большие подарки. А что мы делаем ночью? Ночью вместо того, чтобы у нас была первая брачная ночь, молодожены сидят и пересчитывают деньги. А кто сколько подарил и какие подарки у нас получились? Ну, вот здесь же такой вопрос, а полюбили это тогда, да, когда мы приглашаем гостей, чтобы отбить свадьбу? Конечно, это, безусловно, праздник семьи, и каждый сам вправе выбирать, как этот день запомнить. Но я за экономично правильное вложение денежных средств.
0: Это верно. Ну, наверное, когда есть определенная свобода в своих средствах, и вы можете потратить определенную сумму, то, конечно, почему бы не провести пышно и красиво. Единственное, вот даже смотрю, иногда вот прямо сейчас все равно вот это то ли эго, то ли что-то еще, оно вот превалирует над здравым смыслом, и поэтому человек все равно идет на какие-то кредиты и все остальное для того, чтобы эту свадьбу все-таки провести. И вот кажется, как будто вот эти деньги, их стало слишком много внутри отношений. И вот все-таки в день любви, в день семьи, в день верности говорить о деньгах как-то не хочется, а приходится. Вот как вам кажется, насколько вот в этих трех понятиях прямо сейчас, ну, скажем, если будем сравнивать с периодом, ну, в 30-40 лет назад, насколько сильно они сейчас вот в эти понятия в, ну, как-то включились? Насколько сильно сейчас деньги и отношения сравнялись там в какой-то важности, а может даже кто-то превалирует над другим?
12: Знаете, вот прям такой интересный вопрос мне задали. Я только что сидела, листала социальные сети, я смотрела, какие сейчас тренды. Так вот, самые трендовые истории, те, которые говорят о том, что я помогу вам разобраться, увеличить ваш доход и найти отношения. Вот. Соответственно, что сейчас? Вот прям только что я смотрела эксперты и думала, в чем ее такая изюминка? Изюминки-то нет, ничего человек особенно не говорит. Но она говорит, я научу вас зарабатывать миллионы, и только на состоянии миллиона к вам придет полноценный партнер. И вот здесь получается, что, да, безусловно, мы живем в материальном мире. нам нужны деньги, чтобы обеспечивать себя, обеспечивать семью. Но изначально же отношения — это превыше всего, понимаете? Сегодня деньги могут быть, завтра их может не стать. Но если люди научились быть поддержкой, например, я смотрю на своих родителей, да, на своих бабушек, дедушек, научились быть поддержкой друг для друга, то ко всему можно прийти. Если ты что-то потеряешь, ты потом сможешь обрести. А если ты не найдешь отношения изначально и будешь мериться вот этим вот навязанным успешным успехом, который сейчас в социальных сетях, в информационном пространстве у нас стоит на первом месте, а к чему мы придем? К тому, что мы забудем любовь. И когда задают вопрос, а сколько стоит любовь, человек в открытую будет отвечать, как вот эти девочки на Патриках. Мне нужен мужчина, который зарабатывает 10 миллионов, потому что Анна Каренина, известный писатель, об этом сказала. Хотя бы знаешь, что Анна Каренина — это вообще не писатель. Ну вот здесь история про то, что вы совершенно правы. Чем
0: она, как она закончилась, вот эта история Анны Карениной. Но, кстати, если вот про это говорим, вы очень важную вещь сказали по поводу того, что вот там у бабушки, у дедушки спрашивать по поводу того, как они находили вот это взаимопонимание. Но есть одна еще важная деталь, которую хотел бы отметить перед этим. Это вот насколько сильно, во-первых, конечно, сейчас деньги играют роль. И очень многие, ну ладно, не буду там говорить очень многие, но, по крайней мере, мне тоже попадалось, как ужасная картина. Девушка говорит, ты не зарабатываешь столько-то, ты не обеспечиваешь меня в этом-то, в этом-то, а зачем тогда нужны отношения? И я задумываюсь, ну, вроде бы ради простого слова, любви, заботы и вот всего с этим связанного. И как будто вот это теряется. Вот само понятие любви, оно размывается, или мы вот во всем этом информационном пространстве, нам кажется, что это так и есть, а на самом-то деле люди продолжают любить, как и любили прежде.
12: Я думаю, что за последнее время мы очень сильно подменили понятие любви. У нас любовь стала измеряться, потому что если мы почитаем литературу по психологии, классику, то любовь — это всегда про действие. Любовь — это чувство. И любовь, она рождается безусловная. Это когда у тебя нет условностей. Зарабатывание денег, определенные критерии — это всегда про условности. Соответственно, то, что сейчас происходит в современном мире, я думаю, что любовь делают как определенный бизнес-проект, в который есть правила, в который есть вложения и в который есть... Ну, это, знаете, вот я как мама сейчас могу сказать. Я люблю своих детей не из-за того, что они приносят мне какие-то деньги, они, наоборот, приносят мне растраты. Но я люблю их за те эмоции, которые они мне дают. Я люблю своих родителей за то, что они мне дали жизнь. Я люблю своих родителей за те семейные ценности, которые мне привили. Может быть, у меня не идеальный родитель, может быть, я и не идеальная дочь. Возможно, я совсем не идеальная мама, у меня совсем не идеальные дети. Но вот это чувство безусловной любви, когда ты понимаешь, что полюбить можно любого человека, оно не измеряется никакими критериями, никакими деньгами. А мы в современном мире, про что вы сейчас, Александр, сказали, как девушки, если вот, опять же, социальные сети открываю, напиши письмо своему любимому мужчине. Что первым делом женщина пишет или мужчина? Не то, что мы испытываем с партнером, не то, что мы являемся партнерами, там даже это слово «партнерство» вычеркнуто. Сколько он зарабатывает, какого он роста, какой он социальный статус занимает. А потом, извините меня, когда закрывается дверь в спальню, вы остаетесь наедине друг с другом. Если вы прописали такие критерии, место для любви там где остается?
0: Нигде, вы оставите после за счетной себя машинкой.
12: Нигде, да. Да, да, да.
0: Именно за счетной машинкой. Но вот теперь возвращаясь, кстати, к бабушке и дедушке, которые вот долгое время уже вместе, тут просто одна такая любопытная информация есть о том, что моногамия, по мнению некоторых экспертов, представляет собой ну, очень недолгосрочный период, что моногамия живет только 3 года, и вообще, если посмотреть вот так вот по животному миру, встречается крайне редко. А вот как раз полигамия, она ну, достаточно распространена. И вот кажется, что это очень странно. Мы, получается, говорим о том, что любви как таковой вечно, ну там, скажем, от нынешнего этапа и до гроба ее не существует?
12: Вот опять же здесь, если мы будем говорить о любви, которая химическое состояние, когда ты встретил человека, да, и у тебя там химия, у тебя там флюиды, у тебя там кровь. Вот такая любовь, да, с точки зрения психологии, с точки зрения нейробиологии, она действительно живет 3 года. Это то, что нам помогает инстинкт природный. Для того, чтобы мы создавали новое потомство, для того, чтобы нас друг к другу тянуло. А дальше уже мы переходим на осознанную любовь, безусловную любовь. Любовь, которой нужно уважать границы друг друга. Когда вот тут уже эта химия проходит... И вот про моногамию, да, о том, что мы говорили, да, безусловно. История про 3 года, она вполне реальная. Поэтому очень многие браки распадаются, когда мы начинаем истинно видеть своего партнера, Когда мы начинаем навешивать на него условности, когда вот
0: когда
12: эта химия
0: пелена
12: прошла,
0: с глаз сходит.
12: Да, да. И вот в этот-то момент и начинается настоящая любовь. Вы знаете, я вам расскажу историю своей семьи. У меня папа офицер, мама за ним из гарнизона в гарнизон ездила, и она мне сказала: я когда выходила замуж, я папу не любила. Я говорю: как так? Ты выходила не по любви? Она говорит: условно не любила. Она говорит: я по-настоящему его полюбила, когда родилась ты, когда он приезжал с командировки. И все свое свободное время он отдавал на воспитание детей, на то, что помогал мне менять пеленки. Она говорит: вот тогда я поняла, что такая настоящая любовь. Когда родилась вторая дочь у нас, когда нас было в семье уже трое, мама и две дочки, она говорит: вот тогда я поняла, что такое настоящая любовь. Потому что, она говорит, мы изначально выходим замуж, ну это вот меня так воспитали, на вот эту внешнюю картинку, да, нам понравилось, мы увидели, нам откликаются ценности, взгляды, определенная маска. Это актерская игра, которую мы друг другу пытаемся понравиться. А настоящая любовь — это как вера в Бога. Ты же изначально веришь, потому что тебя научили так родители, кто-то подсказал, неважно, к какой религии мы сейчас относимся. А потом настоящая любовь, она проявляется к Богу, когда ты понимаешь, он есть здесь, его присутствие не потому что надо, а потому что он есть. И с любовью то же самое. Поэтому очень важно запомнить, что любовь — это действие, и это всегда работа, внутренняя работа над собой.
0: Вот, вот это важно. Давайте вот как раз на этом и закрепимся. Спасибо огромное вам за столь содержательные и очень такие эмоционально красивые комментарии. Общественный деятель, руководитель департамента Центра ответственного блога Торгово-промышленной палаты Москвы, многодетная мама Екатерина Величкина была с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем двигаться к другим новостям. У нас есть достаточное количество новых заявлений от замглавы Минпромторга, который высказался по поводу вообще ситуации с российским рынком, с экспортом нашей продукции, с пунктами выдачи, кстати, с маркетплейсами, онлайн-торговлей. Достаточно много всего было сказано, и вот из этого сейчас будем выбирать, ну, достаточно такие привлекательные, что ли, взгляду высказывания, которые немного выбиваются из того, к чему мы привыкли. Так вот, с нами прямо сейчас, дорогие друзья, будет на связи Тигран Уварданян, предприниматель, который нам поможет с этим разобраться. А пока что я вот буквально пару слов скажу, на что в первую очередь мы обратим внимание. Конечно же, торговля у нас постоянно развивается, и главное – онлайн-торговля. И вот сейчас очень многие интересуются, насколько сильно онлайн-торговля, конечно, бьет по обычным магазинам, по обычным торговым центрам, на что, кстати, как раз и есть комментарий от замглавы Минпромторга. И вот хочется услышать мнение Тиграна Варданяна по поводу вот этого комментария. Тигран, приветствую вас.
13: Добрый день.
0: Вот теперь как раз зачитываю тот самый комментарий, который связан с пунктами выдачи товаров. Мы движемся в направлении мультибрендовых пунктов выдачи. Это поможет освободить малые помещения для других форматов торговли, а собственников ПВЗ сподвигнет занимать большие коммерческие помещения, например, в тех же самых торговых центрах. Это также позволит повысить эффективность бизнеса и производительность труда. Вот честно, я не до конца понимаю, каким образом это будет осуществляться. Можете, пожалуйста, вот каким-то простым языком попробовать объяснить, вот что это за мультибрендовый такой пункт выдачи и зачем он вообще нужен?
13: Ну, с точки зрения того, то, что, скажем так, это, скажем, вообще возможно, да, это возможно. Но есть одно но большое. Маркетплейсы следуют коммерческой эксклюзивности. То есть каждый из них стремится открывать под своим брендом свои ПВЗ. А, скажем, текущая задача, которая план, который обсужден Минпромторгом, говорит совершенно иное. То есть происходит некое противоречие между направленностью коммерческой, скажем, коммерческим планом от маркетплейсов, тем, что сейчас было заявлено. Я не знаю, как этот вопрос будет решаться. Есть закон о платформенной экономике, который скоро вступает в силу. Я не могу комментировать его, потому что я полноценно с ним не знаком. Однозначно, вроде как, с точки зрения эффективности звучит логично, когда те, кто занимаются бизнесом в формате ПВЗ, да, вот, скажем, предприниматели открывают ПВЗ, им было бы удобнее, конечно, открывать несколько ПВЗ, скажем, в ПВЗ несколько брендов, например, Озон, Валберис, Яндекс.Маркет, но с точки зрения маркетплейсов это идет разрез их коммерческой деятельности.
0: Ну вот да, это получается как будто бы конкуренты все в одном месте, и непонятно, к кому человек будет обращаться.
13: Да, совершенно верно.
0: Угу. Ну, картина такая достаточно любопытная складывается, но, по крайней мере, я слабо себе представляю торговый центр, где весь торговый центр на самом-то деле состоит из пунктов выдачи товаров, где все то же самое, как было бы в обычном магазине, только вся одежда, все вещи, они вместо того, чтобы быть выставленными там, не знаю, на полках или висеть на вешалках, они просто представлены в виде коробок. Ну, любопытно, конечно. Но в любом случае, если мы говорим о подобной вот тенденции все равно в онлайн-торговле, мы не перестаем об этом говорить, потому что это важно, потому что мы это прямо сейчас наблюдаем. Как вы считаете, насколько уже велик масштаб тех самых маркетплейсов и насколько приближается тот момент, когда торговым центрам все-таки придется искать какие-то варианты для того, чтобы менять, что ли, структуру продажи товаров или вообще просто закрываться за ненадобностью?
13: Очень хороший вопрос. Спасибо вам за него. Я об этом думал много. Я вижу тут две плоскости. Есть часть, скажем, сферы ритейла, да, вот именно фэшн в частности, который онлайн не заменит. И, например, те магазины, которые в офлайне остались, они предлагают людям другие совершенно эмоции и совершенно другой продукт. Ну, скажем так, с развлечением. Ты приходишь, покупаешь одежду, ту, которую точно на маркетплейсах не купишь. То есть там даже с точки зрения ассортимента матрица отличается. И, грубо говоря, концепт торгового центра — это и развлечение, это и отдых, это и шопинг, он останется, по моему мнению. Но единственное, что им нужно будет очень постараться предлагать людям то, чего маркетплейсы с точки зрения вот их, скажем, коммерческой деятельности не могут. Потому что в действительности физически невозможно полностью весь спрос закрыть только в онлайне. Я не знаю, может, когда-нибудь мы там будем там, визуально, там, не знаю, там, с яишкой, да, надевать на себя одежду, которая прям вот в зеркало смотрим, опа, как это выглядит классно.
0: Ну или просто вставать сидеть. Вот так вот, и какая-то проекция рисует, там, не знаю, костюм, ну или девушке платье. Но это выглядит, кстати, футуристично.
13: В таком случае, возможно, да, то есть ты получаешь некие эмоции. Единственное, остается вопрос отдыха, да, и вот это вот времяпрепровождение с семьей, там, не знаю, или сами по себе люди ходят. Парами там или отдельно, это, конечно, да. А вот с точки зрения, что, скажем, можно ли сделать мультибрендовый ПВЗ, здесь я немножко пока сомневаюсь. Знаете, в каком плане? Каждый ПВЗ, как я знаю, это, скажем, некая франшиза, да, так выразимся. И, возможно, есть коммерческий какой-то интерес у самих площадок что-то там с этим дальше делать. Не знаю, там может что-то вешать, как там в Почте России, да, там заходишь, там продаются разные там продукты. Может, маркетплейс хотят тоже что-то вот повседневного спроса, что-то там навешивать. Зашел в витрине, что-то есть, ты забрал. Я не знаю этого, но знаю, что у них точно есть на это планы. И вот объединение этого будет полностью противоречить их, скажем, коммерческим планам, да, и деятельности. Поэтому тут большой вопрос.
0: Но это действительно так. Хотя вот по поводу, кстати, отдыха, вот который вы упомянули, но для кого отдых, а для кого с сумками ходить и стонать, пока вторая половинка выбирает там свои наряды. Но, в общем, да, это, конечно, остается таким, ну, все-таки вопросом очень существенным и актуальным. Мы пытаемся вот в нем разобраться, и спасибо вам как раз за то, что помогаете нам в этом. Но хочется еще вот кое-что спросить по поводу вообще, в принципе, прямо сейчас предпринимательской деятельности в России. Насколько удобно и насколько понятно это, вот, скажем, для начинающего предпринимателя? Вот хочет кто-то, ну, я не знаю, даже открыть магазинчик, ему стоит думать сразу об онлайн-формате или можно там, скажем, позаниматься в офлайне, а потом перейти в онлайн или, в принципе, там попробовать разрастись в офлайне? Это вообще вот как происходит вот на данном этапе?
13: Тоже весьма интересный вопрос. Чтобы дать правильную рекомендацию и совет, с моей точки зрения, о чем отличие офлайна от онлайна? В онлайне неограниченный трафик, скажем так, да, в номинале. Главное его правильно забрать. Это стоит денег. Вопрос, сколько, это зависит уже от предпринимательского ума и тех инструментов, которые он сможет найти и использовать. В офлайне, конечно, трафик ограничен тем самым месторасположением, тем городом, в котором ты находишься. Я все-таки за совмещение онлайна и офлайна, когда у тебя есть, если ты, допустим, на маркетплейсах, у тебя есть возможность продавать в офлайне в шоуруме, то есть люди начинают знакомиться с твоим брендом, либо у тебя свой интернет-магазин, свой, скажем, e-com канал, который позволяет тебе, вот, ребят, мой товар, вот мой шоурум, приходите, меряйте, кто хочет. Кто не хочет, мы выдаем либо там, либо через, например, те же самые ПВЗ маркетплейсов, Почта России, с ДЭКом, пожалуйста. То есть я бы все-таки за совмещение, чтобы объединить оба трафика и дать больше, наверное, функционала. Да? Хотите в офлайне, хотите примерьте, хотите верните, то есть чтобы был какой-то точка контроля управления ситуацией. Тогда ты работаешь в разных каналах e-commerce сразу же, и свой интернет-магазин, и marketplace, и еще и офлайн.
0: То есть мы можем говорить, что в принципе сейчас офлайн без какого-либо, ну я не знаю, хотя бы мелкого там участия в онлайне, он, ну, будет очень трудно ему существовать.
13: Я думаю, что да, есть, конечно, маленькие сегменты, например, очень ходового товара, такого, скажем, широкого потребления, который сам по себе будет работать на ту аудиторию, которая, например, находится в каком-то микрорайоне, где живут много людей, они знают этот магазинчик. Например, как пример, да, приведу, в Москве очень много есть вот этих микрорайонах, например, Ивановский трикотаж называется. Ну, там все как бы Ивановский трикотаж, не только Иваны произведенные. Там продается дешевая одежда, которую люди знают, что там дешево, они приходят, там покупают. Типа там ценопад какой-нибудь.
0: Вот ну это, да, то, что уже закрепилось в сознании и в голове. Ну, в общем, да, да, понятно, понятно. Спасибо огромное, очень интересно было вот так пообщаться. Спасибо огромное за комментарии. Тигран Варданян был с нами на связи, предприниматель. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на Радио Спутник.

0: Страна героев. Александр Фомин. Рядовой Александр Фомин выполнял задачи в расчете самоходного артиллерийского орудия. Группе поручили поддержать огнем ведущих наступление штурмовиков. Действовали быстро и скрытно. Установили самоходку на расстояние прямой видимости от вражеского подразделения. Находясь в постоянном контакте с командиром штурмового отряда, чтобы не попасть по своим, Фомин с боевыми товарищами начали артиллерийский обстрел по выявляемым огневым точкам. Это позволило штурмующим быстрее продвигаться вглубь подконтрольной ВСУ территории. Рядовой Фомин оказывал оперативную помощь в снаряжении боеприпасов для стрельбы. Темп артиллерийского огня увеличился, что в боевых условиях стало большим плюсом. В какой-то момент противник обнаружил российских артиллеристов. Начал огрызаться. Александр Фомин, несмотря на разрывы падающих рядом снарядов, подготовил самоходную установку к перемещению. Новую позицию удалось занять быстро. Российские военные продолжили вести огонь. Затем снова сменили точку. Благодаря грамотным и отважным действиям рядового, оружие осталось в целости и сохранности. Обошлось без потерь, а враг был выбит с опорного пункта. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
2: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 14 часов, Улан-Удэ 7 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Дмитрий Песков назвал решение МОК важным шагом на пути возвращения прав российских спортсменов. В СУ атаковали дронами Белгородскую и Курскую области. Есть пострадавшие. В Шереметьево пресекли ввоз драгоценностей на 12 миллионов рублей. Подробности далее.

0: Белгородской области. Об этом сообщила в РИО главы региона Александр Шуваев. Уточняется, что пострадавших доставили в больницу. Они получили множественные осколочные ранения. У пострадавшей несовершеннолетней состояние тяжелое. В результате атаки также повреждено здание коммерческого объекта и припаркованные рядом автомобили. Тем временем стало известно, что ВСУ атаковали АЗС в Курской области. Три человека, включая двухлетнего ребенка и беременную женщину, ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Момент для начала диалога с Россией для мирного урегулирования украинского конфликта настал. Так считает глава МИД Бельгии Максим Прево. Он, говоря о сигнале пробуждения, не уточнил, о чем именно идет речь. При этом, по его мнению, дипломатические усилия должны сопровождаться сдерживанием России, чтобы добиться реальных результатов. Как отметил Прево, в рамках Евросоюза сейчас идут обсуждения, кто сможет представлять объединение в подобном диалоге. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправном основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Иностранка пыталась ввести в Россию 18 ювелирных украшений более чем на 12 миллионов рублей, но была задержана в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили Федеральные таможенные службы России. Как сообщили в ведомстве, у женщины во время досмотра обнаружили кольца, серьги, колье и браслеты. Она сказала, что драгоценности получила в наследство от бабушки и всегда их возит с собой в память о ней. В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. По этой статье женщине может грозить вплоть до 5 лет лишения свободы. Оперу Сергея Прокофьева «Обручение в монастыре» исполнят в столичном концертном зале «Зарядье» в День семьи, любви и верности сегодня, 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра. В концертном исполнении одного из самых жизнерадостных сочинений композитора примут участие артисты молодежной и оперной программы, а также хор и симфонический оркестр Большого театра России, говорится в сообщении. Дирижером выступит глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев. Мировая премьера оперы состоялась в 1946 году на сцене Кировского театра, где до сих пор продолжаются показы. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Егор Станиславович, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Ну что, начнем с французской сенсации. Несмотря на браслет, я уж не знаю, где он у нее, у Евгения Гуцул на ноге, помнится, да, у Башка на Гагаузии, а у Марины Ле Пен, ну, где-то, наверное, есть. Все-таки суд дал разрешение, дал зеленый свет Марине Ле Пен на участие в президентских выборах 2027 года, что, как говорят эксперты, в корне изменило, ну, скажем так, предсраженческую картину, да? Или нет?
3: Ну, действительно, такое достаточно необычное и неожиданное решение. И на самом деле это решение с двойным дном. Потому что главным пострадавшим по его итогу является Жордан Бардела, то есть текущий лидер созданного когда-то Ле Пенами национального движения, человек, который, соответственно, собирался выдвинуться на президентских выборах, и у которого были очень неплохие шансы эти выборы выиграть. Почему они у него были неплохие? Потому что он выходец из мигрантской среды, при этом во главе антимигрантской партии. А он гораздо лучше вписался в политический истеблишмент Франции, чем Марин Ле Пен. За ним не стоит вот репутация ее семьи, которую многие ненавидят, что называется, на автомате, уже за одно только имя. То есть

0: Делы, и, соответственно, у национального движения под его руководством, у него были гораздо более высокие шансы на победу, как говорят политологи, политтехнологи, более высокая избирабельность. И вот возвращение Марин Ле Пен в игру, оно фактически, на самом деле, как ни парадоксально, понижает шансы национального движения на успех на очередных президентских выборах. Потому что, ну, во-первых, Марин Ле Пен немножко поднадоела французскому избирателю. Вот. Она уже несколько раз этих выборов не выиграла. Несколько раз против нее сплачивались во втором туре все остальные силы. И, грубо говоря, вернуть ее в электоральный расклад означает создать вероятность избрания кого-то другого, а не представители национального движения. То есть если для Барделы вероятность его победы была высочайшей именно за счет гораздо более низкого антирейтинга, то у Марин Ле Пен, которую, конечно, мы привыкли ей симпатизировать, были определенные основания для этих симпатий, хотя в 2022 году она, как и многие, в значительной степени прогнулась под антироссийскую повестку, вот. Но, тем не менее, ну и Бардела тоже под нее прогнулся. То есть здесь надо очень хорошо понимать, что фактически сейчас все политики, хоть немножко пытающиеся быть мейнстримными в Европе, они занимают антироссийскую позицию, а в случае, когда их избирают на выборах, они становятся еще более антироссийскими. Вот. Но сейчас за счет именно возвращения в кампанию фактора Ле Пен эта кампания становится малопредсказуемой. То есть одновременно начинают пропихивать с левого фланга бывшего президента Франсуа Олланда. Вот буквально вынули этого персонажа из нафталина и начали говорить о том, что все социалисты и коммунисты должны голосовать за него. То есть, по всей видимости, нам предстоит увидеть в реальности во Франции переиздание Макрона. То есть опять будет вытащен, как такой, знаете, чертик из табакерки, непонятный персонаж с непонятным прошлым, с непонятно какого пола женой, и все в том же духе, связанные с какими-нибудь Ротшильдами и так далее. И именно вот такого типа персонаж в итоге будет протолкнут за счет того, что все остальные силы как-то вот будут подавлены, взаимоуничтожены и так далее. То есть возвращение Ле Пен в этом смысле, я подчеркну, это, как ни странно, это справедливо, потому что ее осуждение, конечно, было несправедливо и было чистой воды электоральной манипуляцией, но сейчас это возвращение, оно, в общем, скорее повредит национальному движению в его успехах на выборах, чем принесет какие-то новые очки, потому что она не сможет вести полноценно кампанию из-за этого браслета, из-за постоянного согласования всего и вся со следователем, а при этом ее антирейтинг будет продолжать работать против нее.
1: А не сыграет ли на ее стороне ореол мученицы, если таковой будет?
0: Знаете, дело в том, что все французы за повторяющиеся много предвыборных циклов, они уже выработали свое отношение. Собственно, вот это и главная проблема Марин Ле Пен, что за нее вряд ли проголосует кто-то, кто не голосовал за нее в предыдущих избирательных циклах. Вот. За Барделу могли проголосовать, скажем, те, например, чья часть иммигрантов, которым нравится его путь, что называется, интегрироваться во французское общество, самому как бы критически относиться к наплыву новых мигрантов. Вот, хорошо говорить по-французски, у него еще и романы с представительницами высшей французской аристократии старой и так далее. То есть, соответственно, те мигранты, которые смотрят вот на этого парня и говорят, я хочу быть вот таким же, как он, они бы за него могли бы проголосовать. За Марин проголосуют только те, кто за нее голосовал уже предыдущие избирательные циклы. И все те разы, когда она участвовала в этих выборах, Победы она не добилась, то есть против нее высказывалось больше французов. Она набирала очень неплохие цифры, но для избрания этого было недостаточно. Конечно, были примеры во французской истории, когда человек много раз выдвигался на выборах, получал второе место, их проигрывал, и все-таки в итоге был избран президентом Франции. Это Франсуа Миттеран, который несколько раз в этих выборах участвовал и каждый раз занимал второе место, пока наконец-то в 80-м году не занял первое. Вот. Может быть, конечно, Марин Ле Пен повторит его путь, но это маловероятно.
1: Да, у меня просто два замечания. Все-таки результаты Ле Пен росли в ее компании, как
0: но
1: мне кажется, и
0: они
1: партии
0: росли,
1: тоже.
0: Но, к сожалению, все-таки надо отчетливо понимать, что большинство французов – это люди достаточно уже одурманенные политкорректностью, плюс там продолжает расти доля как бы мигрантов среди электората, которые, соответственно, понятное дело, что они за антимигрантскую партию голосовать не будут. Там во Франции еще такой парадокс, что в наибольшей степени голосуют за мейнстримных кандидатов типа Макрона регионы, над которыми миграционный вопрос не капает. Например, какая-нибудь Британия. Там живут преимущественно белые французы, некоторые француженки до сих пор, бретонки точнее, там ходят в своих старинных колпаках, платьях и так далее. Царит традиционализм, но при этом они голосуют за либералов. Именно потому, что они не чувствуют какой-то системной, как бы, этнополитической угрозы. Вот. И здесь вот этот эффект тех, над которыми не каплет, может повториться снова.
1: Кстати, вот вы говорили о тенденции, что человек выступает сначала с лозунгами, ну, скажем так, интересов собственной страны, в число которых вряд ли входит раздача, так сказать, денег Зеленскому. Вот. А потом, после восшествия на пост, меняет свою политику. А вот в Венгрии, по-моему, наоборот произошло. Все думали, что Мадьяр будет вот такой ярый сторонник Украины, а получается, что нет, там вполне себе он пока присматривается, не знаю, может, поломают, и в этом свете, может, и Ле Пен как-то вот все-таки будет по-другому себя вести, как считаете?
0: Ну, посмотрим, как бы слишком много пока факторов, чтобы прогнозировать, но я думаю, что возвращение Ле Пен в избирательную гонку преследует один единственный смысл. Как бы, чтобы она повторила свой неуспех предыдущих выборов и, соответственно, пропустила бы вперед того кандидата, которого выдвинет, если так можно выразиться, мировая закулисья. Они уже просто перестали выдвигать системных каких-то кандидатов от системных партий, а появляются просто вот такие персонажи, как Макрон. Буквально человек ниоткуда.
1: Ну, как говорится, никто не даст нам избавления, ни Ле Пен, ни Бардела, добьемся мы освобождения. Кстати, об этом сейчас саммит НАТО проходит, и вот так риторику встряхнули, сказать, наши противники, прежде всего сам Зеленский. Но меня вот что удивляет, вот помню осень 22-го, зима 23-го года, вот этот период, и тогда, значит, на улице Киева были так называемые пункты незламности, куда все ходили греться, заряжать телефоны, потому что неплохо ударили по энергетике, и там свет отключали и прочее. Но тогда, вот как теперь становится понятным, Украина не сдалась, не подняла лапки кверху, не пришла просить мира. Почему же Зеленский думает, что из-за очередей на заправках, а больше пока существенного, ничего у нас не происходит, мы сейчас все пойдем свергать Кремль, и Путин испугается и так далее, и убежит за Урал, как он говорит.
0: Ну, Алексей, это то, о чем мы много раз говорили с вами. Вот про собаку, которая не умеет играть в покер. То есть Зеленский теперь выдумал себе определенный такой пропагандистский манимирок, что удары Украины расшатывают внутриполитическую стабильность России. Вот, и фактически прозвучало очень смешно из уст вот этого министра иностранных дел, их нового Сибиги, что типа, что вот, Путин должен немедленно подписать договор с Украиной для того, чтобы спасти свой режим. Вообще, это, конечно, смешно звучит, когда Украина хочет спасти режим Путина. Вот, понимаете, как бы Владимир Владимирович посмеется, конечно, если до него этот бред донесут. Вот, но, то есть... Они уже сами выдумали себе вот некоторую такую пропагандистскую страшилку и стали ее жертвами. То есть, и, соответственно, та стратегия Украины, которая могла бы быть для нас достаточно вредоносной, то есть действительно бить по тем слабым пунктам, которые раздражают наше общество, вот, за счет ее слишком большой очевидности, за счет ее слишком большой очевидности становится совершенно нерабочей. Потому что когда Зеленский говорит, что вот мы расшатываем у нас у вас внутреннюю обстановку, то понятное дело, какие отсюда делает выводы любой разумный гражданин России. А значит, не будем расшатываться. Значит, будем понимать, что как бы там, что называется, наше стояние в пробке за бензином или претерпевание, скажем, в Крыму ограничений по электричеству, интернету и так далее. Там я видел очень смешную картинку. Это самое, бензина нет, интернета нет, навигации в машине нет, еду в Крыму на конференцию по искусственному интеллекту. Вот. То есть, понимаете, ну, как бы на самом деле наши человека действительно этим не испугаешь, тем более летом. Вот. То есть здесь еще самое странное, конечно, что вот вся эта катавасия началась летом, в тот период, когда, в общем, такие трудности переживаются намного легче. Ну и настроение даже с учетом идущего на Москву шторма Гайдар, вот, я вот только задумался, интересно, какой, Аркадий или Егор? Вот,
1: ну, там еще между ними Тимур еще есть, да, насколько я понимаю?
0: Да.
1: Кстати, вполне достойный журналист был.
0: Вот, то есть, конечно, чем руководствуясь метеорологи, называя так шторм, это интересный вопрос. Вот. Ну, в общем, короче говоря, я не думаю, что сейчас вот эта атака Украины, она ну, как-то всерьез расшатает у нас внутриполитическую обстановку. А к тому моменту, когда это все начнет ощущаться гораздо более тяжелее в зимнее время года, я думаю, Россия выработает уже как бы и базовые принципы реагирования на эти удары. Мы все-таки проанализируем как-то ошибки, благодаря которым украинский беспилотник может долететь аж до Омска. То есть здесь вопрос, то есть либо он летел по нашей территории, и как бы в других регионах реагировали из серии, как бы не к нам летит моя хата с краю, либо же он летел, что называется, в обход через соседей, у которых как бы некоторые из которых нам довольно враждебны, вот, когда, потому что, конечно, Азербайджан сделал нашему послу представление, что там задели какую-то заправку, принадлежащую азербайджанскому собственнику. При этом, когда
1: там
0: разбили...
1: Там государственная компания, я прошу прощения, видимо, поэтому.
0: Когда разбили при этом корабль, танкер, если не ошибаюсь, с азербайджанскими гражданами, почему-то Украине они ни слова не пикнули.
1: Да, и вот, убили, кстати, там... человек 5, по-моему, если я правильно помню.
0: Совершенно верно.
1: Вот тут,
0: совершенно
1: как, да, верно. Тут как-то вот ничего, да, все нормально. Да,
0: когда, ну, скажем, Казахстан, это такая огромная страна, ну, которой, ну, нету никакого серьезного ПВО, то есть, скажем, многие казахские блогеры, например, и аналитики считают, что, скорее всего, это летело через них, потому что воздушное пространство там фактически не контролируют. Вот. Зато на земле мобильные группы следят, чтобы из Казахстана, не дай бог, в России не вывезли бензинчика. Вот. То есть тоже, конечно, такие странные как бы союзные отношения, очень специфические, очень односторонние. Но в любом случае мы это все как-то проанализируем. Придумаем какие-то решения, связанные с нефтяной отраслью. Сейчас я смотрю все больше от экспертов предложений, что ее надо дерегулировать. Что вот наш нефтяной монополизм, это было хорошо, конечно, для мирных времен, когда вот сидят большие компании, платят государству огромные налоги, как бы поддерживают стандарты качества бензина и так далее. Это все замечательно для мирной обстановки. Для текущей обстановки, когда как бы нужно все предельно децентрализовать и быстро насытить рынок, Боюсь, хотим мы, не хотим мы, но мы придем к такому, что называется, бензиновому самогоноварению мелкого и среднего бизнеса. То есть, что несмотря на позицию наших крупных нефтяных компаний, которые, понятное дело, будут сражаться за свои привилегии до последнего, то есть если мы не хотим, чтобы страна встала, а ну, все шутки про лошадей, они очень грустные, потому что на самом деле весь 20 век конский парк у нас в стране уничтожался, у нас никаких лошадей в стране просто нет. Вот, то нам, боюсь, действительно потребуется, что называется, большое количество частных бензиновых компаний, ну, со всеми, разумеется, издержками. То есть мы все понимаем отлично эти издержки, что это будет не очень качественно, что это будет иногда, что называется, смерть двигателю и так далее. Но, видимо, краткосрочного другого решения просто нет. Потому что от того, что мы несколько крупных НПЗ отремонтируем там за несколько месяцев даже, как бы по ним нет никакой гарантии, что по ним не прилетит снова. То есть нам нужна распределенная, малоуязвимая в целом система. То есть она может быть очень уязвимой в частностях, но не уязвимая в целом. Ну и здесь вообще, в принципе, на самом деле, мы подходим к более общему вопросу, что с учетом тактики и стратегии нашего противника, именно как бы расшатать наше общество психически, социально, изнутри и так далее, всевозможными лишениями, ограничениями и так далее, нам нужно, наоборот, двигаться по пути дерегулирования. Потому что, когда я читаю опять, вот заткнулись на пару месяцев, сейчас опять пошло, типа, вот, запретили маникюр детям до 14 лет и так далее. И опять это на первых строчках новостей. Ну вот серьезно, в воюющей стране нечего больше делать, кроме как запрещать 13-летним девочкам экспериментировать с ноготочками. Мне кажется, что все-таки это должны решать родители. Вот. То есть большинство родителей, конечно, против того, чтобы их дети в таком юном возрасте делали какие-то маникюрные операции и так далее. Но это точно не государственная история, это точно не государственная проблема, и это точно не проблема для, что называется, новостных лент, где опять громко красуются заголовки о том, что опять нам что-то запретили. Причем запретили какую-то вот абсурдную мелочь. Вот. Ну, давайте перейдем к тому, чтобы сейчас вот разрешать, позволять и так далее. И тогда, соответственно, вот этот вот эффект отмены, он будет работать в противофазе с вот этой украинской стратегией создания на нас стресса.
1: Ну, вот, кстати, вот, беспилотники да. Можно тоже делать, раздавать вот эти вот узлы,
0: совершенно
1: чтобы
0: верно.
1: Где-то в гараже
0: точно
1: ну, свинтить.
0: Точно так же уже мы подошли к вопросу и о частной ПВО, и о гражданской ПВО, о мобильных группах из граждан, которые будут прикрывать опасные участки, может быть, скажем, ввести для них еще какое-то дополнительное премирование за, как бы, что сбитые. Называется, количество сбитых беспилотников и так далее. То есть можно сотни способов есть, чтобы высвободить на этом направлении гражданскую инициативу. А гражданская инициатива вот. Это ровно то, что нам сегодня нужно.
1: Кстати говоря, у нас же очень неплохо, я же как спортивный журналист говорю, поставлена стендовая стрельба, по крайней мере, была. Вот если они низко летят, я не знаю, их дробью, то можно снять, наверное, вот эти вот товарищей?
0: Ну, не такой все, вопрос. Но многие можно. А главное, как бы очень легко, хорошо умеющего стрелять человека, научить это делать.
1: Да, тут такая ситуация. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Нас ожидает несколько минут полезной и интересной информации, затем выпуск новостей, а потом вернемся к беседе.
2: Холмогорская резьба.

знать за 90 секунд. Он возглавлял правительство самое долгое время за советскую историю. Был выдающимся государственным деятелем и хозяйственником. Алексей Косыгин запустил экономические реформы, которые могли радикально изменить облик страны. Предприятиям предоставили большую самостоятельность, число плановых показателей сократили. Акцент был сделан на прибыль и рентабельность. Стратегическая цель Косыгина – повысить эффективность производства, стимулировать внедрение новых технологий и улучшить хромающее качество продукции. Реформа стала драйвером развития, темпы роста экономики впечатляли. Премьер был образцом технократа, имел огромный опыт, обладал системным мышлением, прагматизмом и настойчивостью. Под его руководством были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Косыгин курировал развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири, ставшего основой экономики СССР. Активно занимался легкой и пищевой промышленностью. Это было нетипично для советских лидеров, фокусировавшихся на тяжелой промышленности и ВПК. Но в какой-то момент партийное руководство испугалось риска подрыва централизованной плановой системы. Аппарат свернул реформы, в стране начался застой, а второго Косыгина так и не появилось.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Размещение ядерного оружия в Прибалтике не принесет безопасности региону. В отношении стран, снявших запрет на такие действия, Россия будет принимать контрмеры для обеспечения своих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее литовские СМИ сообщили, что Сейм Литвы приступил к рассмотрению законопроекта об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия в стране. А ранее в Финляндии вступили в силу законодательные поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с этим заявила, что подобные решения финских властей несет национальной безопасности России реальные угрозы. Многие хотят воссоединиться с семьями в России и на Украине. По этому вопросу ведутся переговоры. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она, отвечая на вопрос РИА Новости, назвала коммуникацию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом эффективной и результативной. Лантратова отметила, что обменивается с украинской стороной данными без вести пропавших людей, договаривается о взаимных посещениях военнопленных, а также передает для пленных письма и посылки из дома. Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении закон об обязанности детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России или оформить собственный патент в течение 30 дней. Норма входит в закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. Согласно документу, срок временного пребывания в России несовершеннолетних детей иностранного гражданина продлевается на срок действия выданного, продленного или переоформленного патента их родителя. Однако предельный срок такого пребывания – достижение ребенком 18 лет. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Нижнекамске после атаки БПЛА не зафиксировано. Мониторинг качества воздуха ведется круглосуточно. Об этом заявил мэр Радмир Беляев. Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в результате массированной атаки вражеских дронов отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Специалисты устраняют последствия. На некоторых участках есть пострадавшие, у которых травмы легкой степени. Им оказана вся необходимая медпомощь. Государственный Эрмитаж с 14 июля вводит гибкую систему стоимости билетов в зависимости от дня и времени начала сеанса посещения главного музейного комплекса. Билет будет стоить от 500 до 1200 рублей. Об этом сообщила пресс-служба музея. Отмечается, что новая система направлена на перераспределение потоков. Кроме того, это также вопрос безопасности людей, экспонатов и музейных пространств. Эрмитаж при этом сохраняет свою социальную программу. Новая система не затрагивает билеты для льготных категорий. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
0: Радио.
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Холмогорская резьба.
8: Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну а теперь о том, о чем мы уже отчасти говорили. То есть вот тот самый фактор, который Зеленский и его компания пытаются реализовать в, так скажем, моральный или ментальный какой-то удар по российскому обществу, а именно топливный кризис. Вот давайте беседуем о том, присутствует он, где там процент.
9: Алексей, ну вы в целом, мне кажется, даже уже проговорили его. Угу.
8: Ну, может, добавить что-то осталось, да.
9: В первой части как-то мы плавно к нему перешли. Ну, я просто подчеркну еще раз главную мысль, что очень важно в противостоянии этому топливному кризису не, скажем так, попасть в ловушку вот этой нашей привычной, к сожалению, забюрократизированности. То есть на этот кризис нужно реагировать в том числе дерегуляцией топливного рынка, прекрасно осознавая все те негативные моменты, которые при этом придут, там и снижение качества, и определенный уход от налогов и так далее. Но как бы здесь надо вычленить главное, что поскольку топливо – это кровь экономики, то если у нас не будет достаточного количества крови, слава богу, у нас в достаточном количестве добывается нефти, и не существует на сегодняшний момент технических способов нас лишить этой добычи, а вот та сверхцентрализованная система НПЗ, которая у нас была до вот этого, что называется, дронового погрома, она была правильная, она была эффективная в условиях действительно мирного времени, но сейчас от нее нужно уходить, потому что просто иначе нам будут вышибать эти НПЗ как пробки раз за разом. Вот. То есть очевидно, что противника перемкнуло на этой теме. Вот. И что за счет импорта только мы эту ситуацию не решим. Что нам нужно высвобождать какие-то, что называется, ресурсы внутренней частной инициативы на этом вопросе.
8: Кстати говоря, вот прям открыл сейчас интернет. Оказывается, можно построить мини-МПЗ блочно-модульного типа. Прям номер телефона предлагают. Произведенные под ключ на основе стандартного, там сказать, какого-то оборудования, да? И вот тут даже фотографии есть. Так что наверняка уже об этом думают, мне кажется. Это мы думаем, что обязательно должно быть несколько городских кварталов.
9: Сейчас, конечно, на эту ситуацию очень сильно давят наши нефтяные гранды, которые привыкли за десятилетия к своему королевскому положению. Вот. Ну, они, конечно, молодцы, но если, скажем, они не смогли продавить за 4 года лоббистскими усилиями серьезной защиты своих нефтеперерабатывающих заводов, и с этой ситуацией они не справились, значит, ну, они просто сейчас не имеют морального права препятствовать разворачиванию как бы мелкого и среднего бизнеса на этом направлении. Потому что, грубо говоря, наша задача состоит в том, чтобы у противника просто не хватило ресурсов и возможности вынести нам вот всю ту нефтепереработку сразу.
8: Стационарный мини-НПЗ стоит от 24 миллионов рублей с НДС, включая уже.
9: Ну, в общем, как квартира, что на
8: две квартиры, квартира, да, или маленькие,
9: да. И при этом, конечно, в случае, если действительно последует серьезная дерегуляция, то он довольно быстро отобьется. Но при этом, конечно, нужна жесткая система наказания за бодяжничество, чтобы действительно все-таки продавали бензин, а не как бы...
10: То, про что говорил Василий Алибабаевич, да?
9: Да, совершенно верно, потому что вот за это, что называется, нужно тоже наказывать и государственно, и как бы прощать водителей, которые дадут в рожу тому, кто им продал вот как бы и поставил такой бензин. То есть и в этой ситуации, я думаю, как бы урегулируется все так, что Зеленский просто достать не сможет.
10: Да, разумеется. Ну, в общем, хорошая идея, прям вот, я не знаю, я понимаю, что я этим не занимался до этого, даже не читал, а вот, как выясняется, есть хорошая вероятность за небольшие деньги, в общем, локальные нужды, по крайней мере, какого-нибудь поселка, маленького города решить. Вот и все. Мы же делаем мини-атомные, так сказать, установки, да, и даже предлагаем их. Так что все здесь есть. Теперь еще одна революция. Если вы это, конечно, таковой считаете, Международная Олимпийский комитет вернул статус Олимпийскому комитету России. То есть это первый шаг на пути к возвращению спортсменов целиком. Ну вот без уже всяких ограничений. Дальше должны уже федерации международные разбираться. А вот как они будут это делать, тут большой вопрос. Потому что до этого 10 федераций уже и без вот этого возвращения допустили наших спортсменов с гимном и флагом и так далее. Да, но многие этого продолжают не делать. Вот будут ли они это делать теперь? Им же рекомендуют, ну, они здесь, приказывают.
9: Да, здесь целый ряд, с одной стороны, действительно, речь идет о достаточно большой победе, о торжестве справедливости, потому что, ну, конечно, я думаю, что это торжество справедливости связано во многом с тем, что в противном случае возникала анекдотическая ситуация, что израильтян ниоткуда не исключают после всего того, что они делали последние годы. Вот. При том, что этим возмущаемся как бы уже не только арабские страны, там, не только у нас возмущаются, этим возмущается большая часть Европы. Вот. И при этом условие дискриминировать российских спортсменов действительно выглядело уже совсем просто неприлично. Вот. А при этом, конечно, есть целый ряд подводных камней. То есть я сперва, когда прочел вообще обоснование решения МОК, я очень сильно расстроился, потому что там было написано так, что как бы в состав Олимпийского комитета России не входят теперь олимпийские советы тех территорий, на которые претендует Украина. Соответственно, получалось, что вроде как мы пошли на уступки по своей территориальной целостности, фактически как бы вычеркнули спортсменов, освобожденных земель, как бы из своего олимпийского статуса, и как бы возник вопрос, нужно ли как бы покупать возвращение в олимпийский спорт за счет таких уступок или нет. Но потом я прочел, что же конкретно сделал наш Минспорта, наш Олимпийский комитет, господин Дегтярев и так далее. И там феерически красивая штука. Дело в том, что Олимпийский комитет России исключил из себя все олимпийские советы всех регионов. Причем говорят, что многие регионы только из этого да вообще узнали, что у них существовал этот Олимпийский совет. То есть это были некие фиктивные структуры, но при этом существование этих фиктивных структур давало МОК формальную зацепку для нашего запрета. Что вот как бы вот, вы отнимаете олимпийскую территорию Украины и так далее. Теперь мы никакую территорию не отнимаем, потому что наш олимпийский спорт просто не имеет регионального деления. И это, в общем, справедливо. То есть у нас должен быть общенациональный спорт. Если надо, скажем, какие-то донецких и так далее спортсменов можно просто перепрописать в другие регионы. Это вообще, я думаю, не проблема. Ну, то есть, в общем, в данном случае...
10: Тем более, что большинство спортсменов в индивидуальных видах, они у нас разрешается, чтобы они два региона представляли. Ну, там биатлон какой-нибудь, лыжные гонки, он может и там Свердловской области, Москву, например, представлять одновременно.
9: Да. Ну, точно так же я смотрю в фигурном катании, скажем, какие-нибудь московские девочки, при этом их оглашают как Тверь и так далее. То есть какой регион, что называется, с ними договориться и их поддерживать. Вот. То есть это все вообще несущественно на общенациональном уровне. То есть этот финт выглядит как бы в целом вполне разумным, и действительно как бы грамотно. То есть мы ничего не уступили по сути, но при этом как бы пробили формальную юридическую преграду. Вот. Но что будет при этом с поведением федераций спортивных конкретно, потому что МОК действительно поступил как бы достаточно хитро. Он ответственность реальную, политическую, за допуск наших спортсменов в тех или иных видах спорта, он свалил на федерации. А федерации теперь будут как бы демонстрировать свою принципиальность и независимость от МОК. То есть уже, как я понял, ФИФА и УЕФА заявили, что они не видят никаких оснований возвращать российских спортсменов.
10: Да, подождите, я только сегодня читал, что наоборот ФИФА к этому вопросу собирается вот сейчас перейти.
9: А вот уже я обнаружил какое-то альтернативное заявление.
10: Почитаем, да.
9: Буквально вот совсем недавно я его обнаружил. Сейчас я вам даже его найду.
10: Вот. Да вы говорите, я найду.
9: Да. Да. Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей эгидой в ближайшее время, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на свои источники. Ну, то есть это, конечно, может быть, просто англичане интригуют. Вот, и что на самом деле как бы ФИФА и УЕФА могут 10 раз передумать, либо одни из них, вот что называется, позвонит Трамп Инфантино и...
10: Извините, ФИФА... просто рядом с этим ФИФА предметно изучит вопрос снятия с российских сборных и клубов запрета на участие и так далее, сообщает журналист Роб Харрис в соцсети X, там журналист. Тут журналист, там источник.
9: Но на самом деле...
10: Пока не знаем,
9: как бы изучит, не значит отменит. То есть они могут сказать, что мы изучили и решили, что все будет по-прежнему. Там Федерация биатлона, как я понимаю, тоже уже демонстрирует какую-то свою независимость. Я подозреваю, что с легкоатлетами будет тоже та же ситуация. Их не так давно не допустили. Вот. Некрасиво очень поступили с нашими фигуристами, где их вернули, но типа только в нейтральном статусе, без флага, без гимна и так далее. То есть за флаг и за гимн нам еще придется побороться. И я думаю, что это будет в реальности зависеть от ситуации на поле боя и о том, как мы себе на поле боя завоюем устраивающий нас мир. Как бы, и когда он будет, то, соответственно, и будет полноценное возвращение. Но, тем не менее, уже открылись достаточно большие окошки, уже можно начинать нашим спортсменам готовиться к Олимпиаде. Вот. И нет сомнений в том, что они покажут себя на международных соревнованиях, куда уже вернутся, и на Олимпиадах наилучшим образом.
10: Да, действительно. Кстати говоря, я тут вот задумался, кто участвует, кто является членами Олимпийского комитета России. Вот я пока не смог найти, являются ли ими государственные органы, ну, то есть спорткомитеты на местах, я так грубо говорю, неофициальное название, да? Ну, то есть, условно говоря, значит, комитет по физкультуре и спорту при правительстве Орловской области. Вот они в Олимпийское собрание входят, то есть государственный орган. Тут тоже любопытная штука. И в этой связи входят ли там Донецкая, Луганская, Крымская, Севастополь и так далее. Ну, посмотрим. В любом случае будет любопытно. Ну, и еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Как всегда, обсуждаем единый государственный экзамен. Тут я, по-моему, кто-то из начальников наших сказал, что 29 лет у нас уже ЕГЭ, кстати говоря. То есть почти 30 лет этому эксперименту. У него есть и очевидные совершенно плюсы, и минусы тоже серьезные. Вот в итоге давайте попробуем об этом поговорить.
9: Ну да, ну на самом деле действительно как бы это такая вот система и схема, которая вызывает немало споров, немало вопросов и так далее. А я как бы в нее заглянул сейчас еще раз с еще одной стороны уже как родитель. Вот. Буквально на днях у меня дочка сдавала экзамены, сдавала русский язык, историю и обществознание. Вот. А русский язык, история, все 85+, обществознание 70. Вроде как будто и не готовилась. хотя готовилась весь год. Прибегает в слезах, папа, что же это такое? Я же все нормально написал, и говорю, пришли мне скрины, вот. А он присылает мне скрины, я смотрю, действительно, вполне квалифицированный ответ по теме на семейное право Российской Федерации, по теме государственные меры поддержки семьи. И оценки за эти пункты 0, 0, 0, раскрытие темы 0, примеры 0 и так далее. Показываю это учителям, которые специализируются по подготовке к обществознанию. Они тоже несколько недоумевают, говорят, ну здесь можно найти недочеты, но 0 это, откровенно говоря, мало. И тут мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой, с которой сталкиваются все родители и ученики, которые сдают этот странный предмет обществознания. Вот. Во-первых, очень высокая степень субъективности любых оценок, очень непонятные. Как бы то, как именно ты должен отвечать на вопрос. Потому что если, скажем, в математике или в физике, ты либо решаешь задачу, либо не решаешь. Тут ты пишешь план на тему как бы семья в законодательстве Российской Федерации, ты вроде бы заполняешь все пункты правильно, а там нет ошибок, там нет несоответствий законодательству, но при этом выясняется, что ты их заполняешь не так, как указано в так называемых ключах, которые находятся в руках проверяющих экзаменаторов. И все выясняется, что все твои объективные положительные знания, они этими ключами обнулены. Потому что выясняется, что ты можешь дать неправильный ответ. То есть, а ты должен где-то выдрессироваться и дать правильный ответ, который где-то составлен какими-то методистами, которого никто не знает. Тебя этому в школе не учили. Вот. И, соответственно, ты должен каким-то чутьем, либо через какие-то квазикоррупционные схемы, привязанные к репетиторству, что называется, ты должен это угадать. И все это, конечно, очень сильно неправильно, потому что это не проверка знаний в общественных науках. Это не проверка знаний, полученных в школе. Это фактически, ну, как бы, результат погружения в такую вот очень специализированную систему, платную систему, платную за большие деньги систему, вот, которая не имеет отношение, ну, к реальной, как бы, что называется, ни к школьной дисциплине, ни к реальным знаниям об обществе. Я из-за этого переживаю вдвойне, потому что я же член авторского коллектива учебника по обществознанию 9 класса, который заходит сейчас в школы, и я вот в ужасе думаю о том, неужели же вот то, что мы там написали, как бы о том, что общество – это взаимопомощь, о том, что Россия – это суверенное государство, цивилизация и так далее. Все это вот точно так же будет упаковано вот в эту вот очень странную ЕГЭшную обертку и тоже будет использоваться фактически для, ну, очень сомнительных, я бы сказал, экспериментов над учениками. То есть в этой связи я поддерживаю позицию Владимира Ростиславовича Мединского, что нужно просто слить экзамены по обществознанию и по истории, просто добавить в историю один или два обществоведческих вопроса, причем добавить в формате на понимание, а не в формате на заучивание зубрёжку, вот этих вот планов. Да, потому что, скажем, вот тот учебник, который у нас вышел, который я уже прямо порадовался, получил его наконец-то в руки не так давно, что действительно вот до массового тиража наши усилия, как сказать, двухлетний скорбный труд все-таки дошел. Вот, что это учебник, рассчитанный на понимание. Это учебник, рассчитанный на усвоение философии общества. На то, чтобы действительно помочь школьнику стать хорошим гражданином. То есть вот там центральный философский тезис, это то, что общество – это взаимопомощь людей. как бы обозначены как бы сферы этой взаимопомощи. Семья – взаимопомощь между самыми близкими. Община – это взаимопомощь между соседями. Народ – это взаимопомощь, соответственно, между теми, у кого один язык и культура. И государство – это взаимопомощь между теми, кто живет по одним законам и подчиняется одной государственной власти. То есть вот эта вот схема, она действительно, если будет наконец-то нашим школьникам усвоена, вместо вот той странной схемы, которая у нас была в старых учебниках, которая фактически продвигала индивидуализм, такую совершенно безудержную конкуренцию, ощущение, что тебе все должны, ты никому ничего не должен, а если что-то должен, то главное поскорее от этого долга как бы открутиться. Вот, ну и понятное дело, что мы в результате вот такой философии, которая потом еще дополнительно добивалась через вот эти единые госэкзамены по довольно странному алгоритму, вот. А мы получали не всегда самых достойных граждан. И я надеюсь, конечно, что вот, может быть, действительно в качестве такого кирпичика по изменению этой ситуации этот учебник, конечно, сработает. Ну, посмотрим сейчас. Пройдет хотя бы год обучения девятиклассников по нему, и будем смотреть, что дальше.
10: Я, кстати, с такой же историей тоже сталкивался, только, по-моему, по поводу литературы, и там действительно была некая схема ответа. Ну, то есть там надо было сначала там какие-то пару строчек чего-то, потом пару строчек чего-то, и потом текст. И тоже, ну, вот итог был вот тот же. И мне вот вообще смешно. То есть, значит, дочь автора учебника по этому предмету получает низкие баллы, и, соответственно, вот дети знакомого профессионального журналиста то же самое. Ребят, вы вообще... Мы бы не сдали с вами, получается, понимаете?
9: Мы бы не сдали. Ну, кстати, я когда сдавал в 2019 году, я получил те же 70 баллов, вот, что и она.
10: Ну, смешно же.
9: Потому что это действительно предмет не о том, что ты знаешь, а о том, что ты знаешь, как правильно писать. Сдавать.
10: Спасибо большое, Егор Станиславович. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей, автор один из учебника по естествознанию, извините, обществознанию, был в эфире радио «Спутник». Я Алексей Осин, через несколько минут новости, оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову командованием боевую задачу входила артиллерийская поддержка наших подразделений. Им приходилось временно обороняться от вылазок врага на одном из важных направлений. Разведку позиций противника бойцы вели с помощью дронов. Один из аппаратов засек хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. Александр вел наблюдение за противником. Проанализировав его действия и перемещения, пришел к выводу: готовится внезапный удар на российские позиции. Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Есть что сказать?
4: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
5: Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, друзья.
5: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
5: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 3 часа дня, в Хабаровске 22 часа. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России. В Минпромторге сообщили, как ограничения по топливу влияют на наличие товаров в магазинах. В Мурманске появился новый штамм для пар, поженившихся на севере. Подробности далее. Госдума приняла закон, который обязывает иностранных работников содержать себя или находящихся на их иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. Согласно документу, закон также вводит механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о суммах, полученных иностранцами доходов за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года. Если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным. А срок пребывания в России сокращен. Основная часть норм вступит в силу с 1 января 2027 года. Временные ограничения по топливу в России не влияют на

0: Европа, которая вооружает Украину и помогает ей с ударами по территории России, тем самым приближает начало Третьей мировой войны. Москва будет вынуждена ответить на эту эскалацию. Так предупредила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «RT» Маргарита Симоньян. Она также подчеркнула, что это именно Европа занимается эскалацией и несет войну в Москву. Симоньян обратила внимание, что у Украины никогда не было собственных вооружений для ударов по территории России, как и своей спутниковой разведки. Госдума приняла закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности – стажировку в сфере труда. Она позволяет выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. Согласно документу, срочный договор о стажировке нужно заключить не позднее 1 года после получения образования. Сама стажировка не может длиться более 6 месяцев. Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года. Туристы и жители Мурманской области, обручившиеся или зарегистрировавшие брак в регионе с 8 июля, Дня семьи, любви и верности, могут поставить штамп на севере с любовью в паспорт полярника. Об этом сообщили в Министерстве туризма региона. Там уточнили, что печать разработана туристским информационным центром региона, а паспорт полярника – это эксклюзивный атрибут арктического путешественника, который подтверждает пересечение полярного круга его владельцем. Ведомство обратили внимание, что путешествия по Мурманской области местные жители и туристы могут получить уникальные штампы за посещение основных достопримечательностей региона, участие в знаковых культурных мероприятиях или за определенные активности. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: .04 в Москве. Информационный час на радио «Спутник». В студии с вами Лисо Хабалова. Будем обсуждать самые актуальные и интересные темы к этому часу с нашими экспертами. И начнем с того, что сегодня утром, 8 июля, украинские беспилотники атаковали танкер «Яуза Полярис», принадлежащий американской «Шеврон» в Черном море. Песков уже назвал эту атаку проявлением террористической деятельности Киева в отношении международной энергетической инфраструктуры. И это уже не первый удар по коммерческим судам. Зачем Киеву это делать и как на это ответит Москва? Детально сейчас разберем эту тему с экс-депутатом Верховной Рады Спиридон Киленкаров. С нами на связи Спиридон Павлович. Здравствуйте.
3: Да, добрый день.
2: Спиридон Павлович, ну, скажите, пожалуйста, судно принадлежит «Шеврону», идет под греческим флагом, да, указано. Какую цель преследовал Киев? Атакуй именно этот танкер.
3: Ну, смотрите, у Киева цель одна. У Киева цель создать энергетический кризис в Российской Федерации. У Киева цель истощить экономику Российской Федерации. То есть они последовательно, причем когда мы говорим у Киева, надо понимать, под Киевом я имею в виду не только там цель Зеленского, да, или правящей элиты Украины. Это цель, в целом стратегическая цель, в первую очередь союзников Киева, это имеется в виду Брюссель, НАТО и все эти страны, которые, если не напрямую, то косвенно, по крайней мере, имеют отношение к этому конфликту. И они хотят нанести стратегическое поражение Российской Федерации. Эта цель, она с повестки дня не снималась. Поэтому бьют по танкерам, бьют по НПЗ, да. То есть пытаются создать, дестабилизировать Россию изнутри в преддверии там парламентских выборов. То есть это все определенные цели, которые они пытаются достичь для того, чтобы решить главную ключевую задачу – нанести стратегическое поражение Российской Федерации. Ну, вы понимаете, мы так реагируем на эти все выпады и удары, потому что у нас разный с ними порог чувствительности. Вот то, что сейчас происходит в Киеве, на это мало кто обращает внимание. А там я вам хочу сказать, сирены не прекращают просто сутками, да, они практически каждые 10, 20, 30 минут летят какие-то дроны, постоянно сигнал воздушной тревоги, но на это уже никто не обращает внимания. Все обращают внимание исключительно на удары по территории Российской Федерации, все это потом переносится на ленты новостей и создается иллюзия некого превосходства, которую они хотят продать Дональду Трампу, вот, и так это все, вот, все это так работает.
2: Ну а как-то эта ситуация может в целом повлиять на

0: запрет на безопасность судоходства в Черном море или нет? Это сейчас...
1: Она уже влияет, конечно. Угу. Безопасности там точно больше не стало, правда? Если бьют там по танкерам, да, ну, наверное, с точки зрения рисков для экологии и с точки зрения безопасности судоходства. Сколько было случаев, когда вот эти вот мины находились, там где-то подплывали к берегам стран, которые, в общем-то, достаточно далеки от украинского конфликта. Но, тем не менее, они есть. Сколько беспилотников падало на территории третьих стран украинских. Да, это же все риски. Ну, конечно, это риски, потому что они летают с боевой частью и могут взорваться в любой точке. И это, конечно, безусловно, это риск. Но на море безопасности точно меньше не стало.
0: Но что интересно, в Ростовской области сообщают, что эти танкеры были пустыми. То, ну, тоже вопрос, да? Зачем тогда их было атаковать?
1: Ну, потому что создается медийно, все это продвигается, показывается, демонстрируются возможности украинской стороны, даже в Средиземном море, например, не только в Черном, но и в Средиземном море атаковать российские танкеры. Понимаете? Это же мы сейчас говорим про Черное море, ладно, там Черное море еще понятно, но они же это делают и в Средиземном море.
0: Но также, мне кажется, со вчерашнего дня, наверное, мы об этом разговариваем, о том, что Германия тоже как-то активизировалась на фоне всего происходящего, и вот информация министра иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщает о подписании соглашения с Германией о совместном производстве беспилотников «Барс», и документ подписан с федеральным министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Но тоже интересно, это уже такие не просто поставки, получается, а некое полноценное совместное производство на Украине.
1: Да. И такие договоренности подписаны не только с Германией, со странами Балтии, я точно знаю, рядом европейских стран в том числе.
0: Угу.
1: Поэтому производство этих беспилотников, ну, совместно ли будет производство, или просто будут поставки этих беспилотников.
0: Но я думаю,
1: что они будут, конечно, наращивать производство беспилотников, считая, что это оружие будущего. Хотя я так не считаю, потому что я думаю, в самое ближайшее время все равно то, что касается дронов, все равно придумают какие-то средства, которые сделают эти дроны неэффективными. И все эти вложения, они могут быть абсолютно нерациональными. Поэтому это же война, она очень быстро технологически продвигается, да, как бы вот эти все технологии. И я думаю, что в ближайшее время все равно что-то придумают антидронное, что, в общем-то, изменит всю эту ситуацию.
0: А вот на фоне этих новостей с Германией Россия должна давать какую-то реакцию?
1: Да я думаю, уже давно пора. Вот я, например, считаю, что, в принципе, если атаки на российские МПЗ или там любую энергетическую инфраструктуру России осуществляются за счет средств, которые поставляются теми или иными странами, то в обратку должно прилететь по такому же МПЗ, например, в той же самой Европе. Почему нет? Но вот мы почему-то, знаете, мы пытаемся играть как-то с какими-то связанными руками, как мне кажется. Но мне кажется, абсолютно очевидно, если страна поставляет туда вооружение, поставляет беспилотники, если страна фактически сопровождает, предоставляет разведку, определяет цели, наводит на эти цели, ну это что означает? Это означает, что эта страна полномасштабно принимает участие в вооруженном конфликте.
0: Так и есть. На варе так... и шапка горит, да, как говорят?
1: Да, я так это расцениваю. Ну, я не знаю, видимо, у военно-политического руководства другое, может быть, мнение, я не знаю, но мне кажется, уже была бы ответка, хотя бы зеркальная, да?
0: Угу.
1: Я уже не говорю там асимметричный какой-то ответ, более мощный, но хотя бы зеркальный. Я думаю, желающих поучаствовать в этом было бы гораздо меньше. А пока они чувствуют себя в полной безопасности, допустим, эта Украина хоть сгорит дотла, им плевать на эту Украину.
0: Слушайте, ну да, об этом действительно очень многие эксперты говорят, что...
1: Ее можно бомбить бесконечно, стереть ее просто в пыль, но они от этого даже не расстроятся. Почему? Потому что их основная линия обороны Европейского Союза и НАТО, она проходит по западным границам Украины, не включая территорию самой Украины. Вот там у них основная линия обороны. Там они строят вот эти вот приграничные дронные там заборы там и все такое прочее. Но они же не включают в эту территорию Украины. Нет, конечно, Украина, но это расходный материал, это временные активы, и, кстати, все это понимают. Это временный актив, который в какой-то период времени находится у них в руках на их содержании и реализует их стратегии. Да? Ну, когда-то они его потеряют. Ну, а раз они знают, что они его потеряют, так что этот актив должен достаться России? Ну, пусть он сгорит.
0: Так дело в том, что про эти временные активы, как говорите, об этом уже действительно очень много где и пишут, и говорят, почему сама Украина этого не понимает. Вот в чем вопрос, ну, наверное.
1: Вот она понимает, и что? Вот народ понимает, и что должен народ с этим сделать?
0: Народ-то понятно понимает, народ ничего, а руководство, правительство.
1: Ну это предатели, слушайте, это же на самом деле, когда мы говорим украинская власть, по большому счету их так называть нельзя, потому что они не представляют интересы Украины. Но они представляют интересы НАТО, Европейского Союза, я не знаю, Соединенных Штатов Америки, Британии, кого угодно, но точно не интересы Украины. Если бы они представляли интересы Украины, этой войны никогда бы не было. Угу. Если бы Украина дорожила своим суверенитетом и независимостью, а не торговала бы им на западных рынках, то этой войны бы не было. Вот же в чем проблема. Эта же война как раз началась из-за того, что Украина торговала своим суверенитетом налево и направо, оптом и в розницу.
0: Спасибо вам большое. Спасибо большое за интересную беседу. С нами на связи был экс-депутат Верховной Рады Спиридон Келенкаров. И следующая тема очень интересная. Госдума приняла закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности – стажировку в сфере труда. То есть выпускники колледжей и вузов смогут заключать срочный трудовой договор на срок до 6 месяцев, чтобы получить свой первый профессиональный опыт. Кстати, сегодня как раз, когда обсуждали мы нашу основную анонсируемую тему днем, мой коллега Александр Букарев задавался вопросом, а где же получать практику студентам, выпускникам вузов, и вот, оказывается, нашлось решение. Сейчас все детали этой темы мы обсудим с председателем Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в России. Алексей Казак с нами на связи. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
2: Лицо, здравствуйте.
0: Алексей Валерьевич, ну расскажите, пожалуйста, подробнее, как это все будет работать на практике?
2: Ну, вначале я скажу, что слава богу, что закон был принят, это очень нужное решение, и оно давно назревало, и президент справедливо потратил законодателей, получается, что как раз они приняли немножко в торопях этот закон, поскольку президент просил, но, к сожалению, в результате закон, скажем так, родился немного недоношенным, то есть он бы мог быть лучше. Сейчас я попытаюсь объяснить.
0: Давайте.
2: В то время, когда мы еще, скажем так, стояли у истоков основания Общероссийского народного фронта, я предлагал приравнять вообще студентов к работникам, поскольку у нас даже закон о профсоюзах говорит о том, что на период всего обучения студенты являются работниками, то есть таким образом мы вообще могли бы и стипендии устанавливать на уровне не ниже уровня минимального размера оплаты труда. Но этого не произошло, а произошло вот что. Значит, теперь в Трудовой кодекс таки вносится положение о том, что проходящий вот такую практику, значит, стажировку, он будет работником. И с ним будет заключаться срочный трудовой договор. И ему там наставничество устанавливается. К сожалению, там нету практически никаких гарантий, ничего. То есть все отдается на откуп локальным актам, то есть на самих предприятиях что-то будет устанавливаться. Там написано, что по итогам этой стажировки с работником может быть заключен, значит, трудовой договор. Так он мог бы быть с ним заключен, даже если бы он и не проходил бы эту стажировку, а просто с улицы пришел бы. То есть там нет обязанности заключить. А я бы предложил бы вот какую формулировку, что он имеет право на прохождение аттестации по итогам окончания срока для заключения уже постоянного трудового договора на неопределенный срок. Но этого там нет. И поэтому, честно говоря, очень жаль, поторопились, конечно, но, дай бог, можно, наверное, вносить поправки, может быть, нас послушают, и мы готовы будем высказать свои предложения.
0: Так, еще что меня заинтересовало, работодатель обязан организовать наставничество. А кто, ну, кто будет наставником и как это будет оплачиваться, наверное, я сейчас попробую расширить свой вопрос. Зачастую бывает такое, что неопытный, ну, студент, да, в данном случае неопытный работник приходит и просит кого-то опытного помогать ему, объяснять, тратить свое время. И зачастую зачастую это ведь дополнительно не оплачивается, а есть какая-то информация, будут ли уже сотрудники, которые долго проработали в сфере, куда нанимают сейчас этого новоиспеченного сотрудника, будут ли ему какие-то выплаты дополнительные устанавливаться?
2: Вот, к сожалению, вот пока в том виде, в каком закон принят, скажем так, люди больше формально подошли к вопросу, вот поставил президент задачу принять, и вот срочно приняли в каком-то виде, отчитаются, что вот решение было сделано, ничего не прописано, ни финансовых гарантий, более того, я вам скажу. Я не исключаю, что это, наоборот, еще только ухудшит положение проходящих стажировку, потому что раньше они проходили, и да, они были бесправными, вот, но их брали худо-бедно, потому что знали, что действительно, ну ладно, там у него нет никаких прав, ну пускай постажируется. Сейчас, когда там с ним что-то заключается, он получает зарплату, его просто будут не брать и все. То есть заключать этот договор нет никакой обязанности. То есть если бы там было прописано, что, например, каждый работодатель обязан 10% своих работников заполнить квотой стажирующихся, тогда понятна его мотивация. То есть он обязан. Или, например, в честь вот оплаты труда, которую он будет выплачивать стажирующимся, освободить, например, на сумму уплаты налога. Тогда да, у него есть стимул, тогда он может, может быть, что-то попросить на общественных началах или, может быть, накинуть какую-то сумму наставнику. Но никаких мотивирующих моментов в законе. Я сейчас специально зашел на сайт Госдумы и прочитал именно сам текст. Вот. Очень, к сожалению, бедный текст. Вот. Поэтому жаль, могло быть лучше.
0: Но пока что пытаемся находить плюсы, да, в том, что есть. И тут вопрос. Как-то новый закон может повлиять на рынок труда и конкуренцию среди выпускников? Может ли возникнуть действительно какая-то конкуренция, борьба за место?
2: Я думаю, что самый главный плюс этого закона, даже если просто он был принят там в виде названия, да, вот сама актуализация проблемы. То есть работодатель всегда требует от выпускника наличия опыта, которого у него не может быть просто в силу того, что очник, он должен учиться и ходить на занятия, на лекции и семинары. У него не может быть опыта работы по специальности. И вот таким образом пытаются как-то решить вопрос, что вот даже не окончив еще учебу, можно проходить стажировку. Или вот там условия это не позднее, чем в течение года после окончания. То есть вопрос как-то будет решаться. Поэтому спасибо, что тема актуализирована. Мы давно об этом говорили. Это, кстати, очень большая проблема, что не получается у огромного количества выпускников вот устроиться именно по специальности, и они идут работать, куда примут. Поэтому, в общем, нашим законодателям уже, наверное, в следующем созыве, будущем, избранном в сентябре, дай бог им сил, энергии и побольше, конечно, прислушиваться к самим потребителям услуг, общественности, потому что, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше.
0: Полностью с вами согласна. Еще тут интересный факт. Я, кстати, не помню, сказала или нет, в силу закон вступает с 1 марта 2027 года, и новый вид стажировки не будет применяться госслужащим и муниципальным служащим. А это почему так? Почему такое исключение?
2: Ну, представьте себе, там, прийти постажироваться, там, кем главой управы, где от человека зависит судьбы, не судьбы, как там в судах, ну ладно, бытовые вопросы сложные. То есть, конечно, государственная служба и муниципальная служба – это для тех людей, которые уже серьезно подходят к вопросу, и у них уже должен быть, конечно, опыт работы при приеме.
0: Все, спасибо вам большое. Время, к сожалению, эфирное у нас заканчивается. Председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в России Алексей Казак был с нами на связи.

0: Госдума приняла масштабную реформу закона о банкротстве. Ключевая идея в том, что переход от почти неизбежной ликвидации предприятия к возможности восстановления его платежеспособности. И подробнее сейчас мы обсудим это все с юристом, с судьей в отставке Владимир Комсолев. С нами на связи Владимир Владимирович. Здравствуйте.
1: Да, доброго дня.
0: Владимир Владимирович, ну расскажите, пожалуйста, подробнее обо всем, о том, что вот какие ключевые идеи действительно здесь есть. Я говорю о том, что переход от почти неизбежной ликвидации предприятия к возможности восстановления его платежеспособности. Но вроде как это действовало и раньше.
1: Ну, действительно, раньше она действовала, однако на практике не принималась. На сегодняшний день предложенные варианты оздоровления, они оцениваются и рассматриваются в практическом применении для того, чтобы не банкротить предприятие, потому что большие риски на сегодняшний день деятельности коммерческих организаций сводятся к тому, что невозможность осуществления предпринимательской деятельности в доход. То есть большая часть предприятий уходит в убыток, показывая это на практике, и подавая заявление о признании банкротства через суд. Безусловным фактором является организация, которая осуществляет наблюдение, конкурсный управляющий, как правило, финансовый управляющий, которые зачастую предпринимают ошибки в ходе реализации там, имущества, либо еще каких-то мероприятий, и недостаточности информации, которые да, приводят к тому, что предприятие вполне возможно могло бы функционировать, дать ему возможность функционировать, перекредитование, либо урегулирование вопроса мирным путем с кредиторами. То есть не всегда приводящие к банкротству, ликвидации, прекращение деятельности того иного юридического лица. На сегодняшний день этот аспект является ключевым, потому что на сегодняшний день планируется достаточно большой объем организаций, которые будет признаваться банкротом по результатам хозяйственной деятельности, по налогообложению. И в силу того, чтобы наша предпринимательская деятельность в стране продолжала осуществлять свою функцию, в том числе принят данный закон. Он даже не принят, он был на обсуждении несколько лет.
0: Шесть лет обсуждали эту реформу и в итоге приняли как-то достаточно быстро, будто бы нет.
1: Реформа, она подталкивает экономической целесообразностью, потому что на сегодняшний день ряд организаций, ну, можно просто статистику посмотреть, налоговые органы идут в убыточность, и просто анализ любой компании, ну, большая часть компаний, если взять, большая часть убыточна. Естественно, либо это кто-то должен стать инициатором, либо кредиторы, либо там налоговые органы, либо государственные, да, в силу заинтересованности. Просто суды захлебнутся по подобному роду требованию. Но, опять же, прекращение деятельности, к чему это приведет? Ну, неудовлетворение требований кредиторов, прежде всего. Ну, первое у нас идут налоги, в том числе, да, соответственно, налоговая нагрузка на предприятие приведет к тому, что бюджет не получит денежные средства, кредиторы по очередности, последовательности также останутся без удовлетворения требований. Поэтому принятый на сегодняшний день именно с экономической составляющей, да, больше законопроект направлен для того, чтобы урегулировать данный вопрос, не прекращая деятельность организации, чтобы бизнес оставался на плаву и имел возможность погасить ту нагрузку кредитную, налоговую перед физическими либо юридическими лицами для того, чтобы осуществлять свою деятельность в будущем.
0: Можно сказать, что это не просто такие технические какие-то правки, а достаточно серьезная смена философии, потому что сейчас бизнес решили не убивать при первой же неудаче, а помогать ему на практике.
1: Ну, в данном контексте данный законопроект, он как раз-таки направлен на оздоровление, собственно говоря, откуда вот эта вот правовая формулировка возникла, правовое финансовое оздоровление связано с тем, чтобы дать бизнесу возможность продолжать осуществление своей деятельности, а не просто прекратить деятельность, и те обязательства, которые у него были, останутся непогашенными.
0: Все, спасибо огромное. Время, к сожалению, у нас с вами закончилось. Юрист, судья в отставке Владимир Комсолев был с нами на связи.

0: Приговор Марин Ле Пен. Контекст. Главного консервативного политика Франции в очередной раз признали виновной в растрате средств Европарламента, но смягчили ранее вынесенный приговор. В марте главу партии «Национальное объединение» приговорили к 4 годам лишения свободы и запретили избираться в органы власти в течение 5 лет. Назначенный срок ей постановили отбывать дома с электронным браслетом. После рассмотрения дела в апелляционном суде Ле Пен остается провести под домашним арестом всего 1 год. Формально она сможет принять участие в президентской кампании 2027 года. Юридических препятствий для этого нет. Ранее политик заявляла, что откажется от участия в выборах, если суд запретит ей баллотироваться. Этого не произошло. А значит, перспектива реальная. Впрочем, есть и сложности. Первый тур выборов запланирован на апрель 2027-го. В это время Ле Пен еще будет носить браслет. Ее передвижение по стране и публичные мероприятия, без которых не обходится ни одна кампания, будут затруднены. Но у защиты лидера национального объединения есть время на обжалование приговора. А популярность Ле Пен и других правых политических деятелей только растет. С этим точно проблем не будет.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Нигер для участия в министерской встрече России Альянс государств Сахеля. Передает корреспондент РИА Новости. Эта поездка станет первым визитом Лаврова в Нигер. Как ожидается, помимо участия в совместном заседании, министр проведет отдельные двусторонние встречи с коллегами стран Сахельской тройки на полях мероприятия. Государственная Дума приняла закон, который обязывает иностранного работника вместе с несовершеннолетними детьми покинуть Россию в течение 15 дней, если его патент был аннулирован или не продлен. Норма входит в закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. Сейчас в случае аннулирования или непродления патента иностранец обязан выехать из России только при истечении срока его временного пребывания. Конкретный срок для выезда в законодательстве не установлен. Аналогичное правило вводится для иностранцев, работающих по разрешению на работу. Сейчас в законе нет нормы об их выезде при аннулировании разрешения. Министерство промышленности и торговли России обсуждает возможность дополнительно выделить РЖД для закупки путевой техники более 4 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Он напомнил, что в текущем году министерство направит РЖД 20 миллиардов рублей для покупки локомотивной техники и пригородных электропоездов. Соответствующая мера реализуется по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Так, в ближайшую трехлетку планируется ежегодно выделять по 20 миллиардов рублей для продолжения программы обновления подвижного состава РЖД. Госдума приняла закон, который дает пользователям возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. А владельцев крупных интернет-площадок обязывает обеспечить техническую возможность для такой маркировки. Эта норма входит в базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Кроме того, закон закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятие суверенитета и национальных моделей искусственного интеллекта и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения. Звание «Отцовская слава» нужно ввести в России для мужчин-военнослужащих, которые воспитывают детей. Так считает председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович в ходе форума «День семьи, любви и верности». Она отметила, что существующие награды для родителей не учитывают ряд категорий граждан, в связи с чем необходимо расширение перечня получателей государственной поддержки. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: В 15.33 в Москве вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии с вами я, Элиса Хабалова. И мы продолжаем обсуждать самые актуальные и интересные темы к этому часу. На саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп сделал достаточно громкое заявление. Сказал о том, что режим прекращения огня с Ираном, по его словам, больше не действует. Также заявил, что больше не хочет иметь дело с Тегераном, назвав переговоры с иранскими властями пустой тратой времени и обвинил их в нечестности. Сейчас все детали мы обсудим с политтехнологом, руководителем Дубравский консалтинг Павел Дубравский. Павел Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, всех приветствую.
2: Павел Владимирович, ну, скажите, пожалуйста, очередное громкое заявление Трампа. Я его посмотрела, было все достаточно в такой экспрессивной форме выражено. Как вы думаете, стоит ли серьезно к этому относиться и к чему теперь могут привести такие заявления, к каким-то последствиям?
3: Я бы сказал, что здесь все-таки стоит серьезнее относиться, потому что боевые действия, как, насколько я понимаю, тоже продолжаются. Поэтому здесь большой вопрос с тем, что хочет делать Дональд Трамп дальше. Потому что нынешний меморандум, как оказалось, и многие об этом говорили и подозревали, он не работает. Не получается у Ирана и у США договориться. Более того, не получается договориться у США так, чтобы это выглядело очень выгодно с точки зрения внутреннего избирателя внутри Америки. Потому что я напомню, что в этом году в ноябре выборы пройдут, выборы в Конгресс, которые очень важны Дональду Трампу. И авантюра его, в которую он ввязался, именно американо-иранская война, она приводит к тому, что он потерял рейтинг. Я напомню, что сейчас у него один из самых высоких антирейтингов, и более того, его рейтинг всего 36, по разным оценкам, иногда даже 35%. Это худший показатель за обе его каденции. А второе, это его республиканская партия, которая по антирейтингу сравнялась с демократической партией, и, соответственно, претендует на то, что может даже забрать себе палату представителя. Тогда уже у Трампа могут быть проблемы.
2: Вы знаете, я как раз хотела спросить, вот возможно ли, что это решение Трампа как-то связано с его предвыборной кампанией и желанием показать себя, ну, там, например, сильным лидером?
3: Я бы не сказал, что такое решение, такие заявления показывают его сильным лидером. Скорее даже наоборот. Оно показывает, что у него есть проблемы. У него есть проблемы с тем, что он не может и не понимает, как разрешить американо-иранскую войну. И что хуже для него самого, у него до сих пор нет обоснования, зачем все это изначально было. Более того, то, что обсуждается сейчас, вернее, обсуждал это с сегодняшнего момента по меморандуму, который есть между Ираном и Соединенными Штатами Америки, это обамовская сделка, которая действовала до 2018 года. Американо-иранская. И более того, Трамп ее сам отменил в 2018 году. Те же самые условия, те же самые пункты.
2: Ну а как вы думаете, Павел Владимирович, вот сейчас вот эта его фраза «я больше не хочу с ними иметь дело» — это не просто эмоциональный всплеск, это, наверное, уже начало какой-то более жесткой фазы конфликта?
3: Здесь надо посмотреть, как на это среагирует американское общество. Все-таки Дональд Трамп внутри своего политикума, он заложник рейтингов и заложник отношения к нему, к его партии со стороны избирателя. Поэтому я думаю, что сейчас он сделает это заявление, его политтехнологи, политконсультанты, они сделают замеры общественного мнения, посмотрят, и дальше будет на основе этого приниматься решение. Плюс вторая группа, которая важна при принятии данного решения, это, конечно же, его военный совет, это его кабинет и люди, которые принимают решения, именно находясь там, в полях. С точки зрения военной техники, с точки зрения военной стратегии. Поэтому я бы пока предположил, что лучше все-таки подождать и дождаться второго заявления. У Трампа так часто бывает. По Санкоридже, если помните, он сделал первое заявление на постконференции вместе с Владимиром Путиным, а следующее наиболее важное заявление он уже сделал на борту своего самолета.
2: Вот как раз буквально несколько минут назад еще одно заявление. Разрешите, я зачитаю. Президента США Дональд Трамп на встрече лидеров стран Североатлантического альянса в Анкаре не упоминал прекращение перемирия с Ираном, а также разногласия относительно принадлежности Гренландии и действий Испании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. И также там говорится в материале, что Трамп на встрече, состоявшейся в закрытом для журналистов формате, не повторил критику в отношении Испании свое заявление о прекращении действия временного перемирия с Ираном. И также он это все не упоминал. Очень интересно. Это вот буквально несколько минут назад было опубликовано.
3: Ну вот видите, у Дональда Трампа всегда надо ждать второе заявление, потому что первое заявление чаще всего направлено на реципиента, на получателя этого месседжа. Я думаю, что как раз было рано. А, публично заявил об этом, а потом уже на переговорах сказал совершенно про другую историю. Повторюсь, то же самое было после Анкориджа. Да, мы договорились, все хорошо прошло. А, это было первое его заявление после Анкориджа с Владимиром Путиным. А потом следующее уже было уточнение. Ну, не знаю, возможно, не получится, надо смотреть. Оно уже выглядело совершенно иначе, я бы сказал, на 60% немножко в другую сторону. Поэтому здесь то же самое видим.
2: Интересно, а может ли быть такое, что конкретно на тот момент какие-то события, вот, по вашему мнению, могли стать последней каплей, что он вот так вот начал говорить?
3: Я думаю, там не капля, там океан, у него не получается договориться. Он видит, что бы он ни делал, единственный выход, наверное, который у него есть, это эскалация военная, которую он совершенно не хочет, не желает абсолютно, и понимает, что это принесет еще больше проблем его партии, ему лично.
2: Угу. А вот известно уже, как на это заявление могут отреагировать, например, союзники США по НАТО, особенно те, кто выступал за дипломатические какие-то решения?
3: Если брать именно первое заявление, а не вот вторые, я бы сказал, инсайды или сливы СМИ, то я думаю, что реакция скорее негативна, но здесь вопрос публично, озвучат ли они это еще раз или нет. Мне кажется, что как раз сейчас в рамках НАТО и вот саммита, который в Анкаре проходит, они и решают, обсуждают, какая стратегия может быть дальше, есть ли вообще какой-то выход из этой ситуации, помимо соблюдения меморандума.
2: Ну вот, кстати, Иран уже назвал действия США агрессией снова, и тут интересно действительно посмотреть, что будет дальше, какой-то, возможно, новый виток войны, или стороны все же вернутся за стол переговоров. Вот вы как думаете?
3: Ну, чем это может закончиться? Он еще в своей книге описывал о том, что он всегда ставит максимальную планку, давит на там контрагента по сделке, а потом смотрит на его реакцию и соглашается на условные 100%, хотя изначально просил 350. Я думаю, что здесь, опять же, вот эта классическая его стратегия, сказать о том, что все плохо, ничего не получается. Я напомню, что по российско-украинскому конфликту он действовал точно так же.
2: Точно так же действовал, да, получается? Ну, проследуется порядок действий какой-то одинаковый. В целом сейчас очень многие говорят о том, что Трамп больше работает на какие-то яркие заголовки, да, ну, грубо говоря. То есть он...
3: Зачем?
2: И тем самым он зарабатывает деньги, правильно?
3: Нет, ну деньги он зарабатывает на другой истории. Это различные криптобиржи и криптопроекты, в которых он участвует.
2: Об этом вот с одним из экспертов, буквально, наверное, на днях я разговаривала, он как раз рассказывал о том, что все вот эти яркие эпатажные действия Трампа, они приводят его к какому-то, ну, дополнительному, если можно так сказать, доходу. То есть вот это все приносит ему какой-то успех не только в СМИ, но и большие финансовые средства.
3: У него есть история вот с криптой, то, что я рассказывал как раз, это действительно, и он свой, ну то, что, извините, называется мемкоин выпускал, на который очень сильно жаловались его юридических последствиях, и более того, инвестировал в криптовалюту, и его сын Трамп-младший тоже инвестирует в эту историю, поэтому он заинтересован в том, что на рынке колебались.
2: Спасибо вам огромное, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг, Павел Дубравский был с нами на связи.
0: Радио «Спутник».
2: И очень хорошая новость для миллионов аллергиков. Тоже обсуждали это со специалистом сегодня днем. И расскажу подробнее. Миллионы аллергиков, которые мечтают завести себе питомца, но не смогут. Могу вас обрадовать. У вас, возможно, скоро появится такая возможность. Простите за тавтологию. Сеченовский университет разрабатывает первые в России вакцины от аллергии на кошек и собак. Вакцина от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований, а вакцина от аллергии на собак находится в активной разработке. И все детали этой потрясающей, как мне кажется, новости мы сейчас обсудим с врачом-терапевтом, кардиолог, диетолог и медицинский блогер, автор телеграм-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко с нами на связи. Филипп, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Филипп, сегодня разговаривала на эту тему с экспертом немножечко ранее, и он говорит о том, что такая вакцина уже давно есть, оказывается.
4: Ну, я не знаю насчет того, что есть такая вакцина. Я знаю, что есть оси-терапия, которая давно уже существует. Это способ лечения аллергии путем введения небольших доз аллергена. Там очень выводится в очень значительных дозах с постепенным повышением дозы. Таким образом, человек как бы привыкает, приучает свою иммунную систему к тому или иному аллергену, и когда наступает период, когда реальный аллерген приходит, его иммунная система как бы к этому готова и реагирует значительно менее бурно и выраженно. Ну а здесь ребята вот изобрели что-то какое-то вообще там вундервафлю, которая должна вот просто взять и на раз убрать такое понятие, как аллергия на кошек, во всяком случае, как они заявляют. Я, честно говоря, не знаю, как они это сделают, мне кажется, это какая-то из области фантастики, но...
2: Вот я будто слышу немножечко скепсис, да, по этому поводу какой-то от вас, Филипп?
4: Конечно, вы будете слушать от меня скепсис, да, потому что при всем моем уважении к отечественной фармакологии, она не часто радует нас действительно работающими вещами и все чаще радует нас обещаниями, которые очень красиво звучат, очень классно их в новостях повсюду там рассказывают. Но вот когда, как говорится, вот я своими глазами увижу, как человека с аллергией внезапно на кошек после укола заводит себе кота и радуется жизни, вот тогда и будем разговаривать. Еще чтобы это не стоило, как квартира. Вот тогда будет хорошо, тогда как бы и поговорим. Сейчас это вот желаю всяческих удачи, желаю всяческого успеха, пожалуйста, сделайте, очень ждем. Но радоваться раньше времени научным горьким опытом я не буду.
2: Ну, а вы вот все-таки как медицинский блогер тогда, да, врач-терапевт, вы можете что-то порекомендовать людям, у которых действительно есть... Я на примере могу рассказать. У меня есть подруга, которая... Ну, я не знаю, эта кошка, наверное, с ними лет 8 точно, и в какой-то момент у нее открылась аллергия, сдала анализы, и анализы показывают, что как раз на кошку. Вот что-то можно сделать в этой ситуации? Потому что питомец уже любимый за 8 лет, но как от него избавляться, кому-то отдавать, куда девать? Можно как-то что-то сделать?
4: Да, конечно, можно. Это вообще не приговор ни разу. Ну, все зависит, конечно, от того, какая аллергия, насколько она выражена, насколько она приносит дискомфорт. Но, опять же, могу на личном опыте сказать, вот моя жена, у нее астма как отягощающий фактор и аллергия на кошек. У нас дома живет 4 кота. И ничего, как-то вот справляемся. То есть,
2: как справляетесь, ну, простите, пожалуйста?
4: Базисная терапия у нее обязательно от астмы. У нее обязательно всегда есть средства для промывания носа, ну, которые, господи, просто физиологический раствор можно приобрести за копейки, и такой же вот специальный распрыскиватель для носа тоже, в который можно заливать все, что хочешь. Вот, пожалуйста, в любой момент можно промыть нос от аллергенов, потому что на самом деле аллергия — это не на шерсть, а деление котов на перхоть, на слюну и так далее. То есть вот это все смывать надо просто. Естественно, это регулярная влажная уборка дома 2 раза в неделю. И, естественно, это регулярное вычесывание котов, которое делает ваш покорный слуга. Вот. Таким образом, добиваемся того, что аллергия все равно присутствует, но антигистаминовыми препаратами это можно купировать. Но определенные неудобства, конечно, доставляет, и если у нас появится вакцина, которая это уберет в моей супруге, я первым же ее буду всем рекламировать и рекомендовать.
2: Но на самом деле это потрясающе, когда живешь с врачом, который очень быстро может разобраться в деталях состояния и помочь решить все неприятные, да, какие-то, возможно, последствия от аллергии. Тут еще... Какой вопрос у меня возник? А в целом, если смотреть на эту ситуацию и вернуться к этой новости, то вакцины от аллергии на животных – это такой ноу-хау, если можно так сказать, российских ученых, или подобные работы, они в принципе ведутся в других странах активно, а может быть где-то уже эти вакцины, ну вот прям давно применяются?
4: Ну вот по поводу вакцин я как бы не слышала специально новость перед этим, читал. То есть это какая-то наша история. И в Европе давно ребята используют ACE-терапию, которая показывает хорошие результаты. И, ну, в общем-то, ну, я тут не совсем понимаю, зачем как бы нам изобретать велосипед, когда можно было бы эту вот самую ACE-терапию для кошек у нас в стране допустить, потому что есть проблемы с тем, что в нашей стране этой истории как бы нет. У нас почему-то не легализована ACE-терапия для от кошек. И мне вот непонятно, зачем мы все время вот какие-то придумываем сложные пути, когда есть простой, доступный метод. Но вот имеем, что имеем.
2: Ну а действительно, как вы думаете, почему могут придумывать сложные пути? Для чего тогда? Если так поразмышлять.
4: Боюсь, что это вот у нас любят побряться, так сказать, вот новостями, да, вот рассказать, что мы сейчас там всех победим, сейчас мы как бы изобретем, сейчас вот у нас вакцина уже от рака, вот сейчас еще одна вакцина. Ну дай бог, да, как бы очень в это надеюсь, очень как бы верю, но, то есть нет, я верю, но я излишних надежд себе не позволяю. Но желаю всяческих успехов и удачи.
2: Ну на самом деле, да, я с вами согласна в том, что дай бог, потому что новость действительно позитивная, огромное количество людей страдает аллергией, я сама такой человек, который страдает аллергией, и очень сильно это мешает жить, поэтому если если появится вакцина, которая поможет как-то смягчить последствия, то это исключительно плюс, и будем надеяться на то, что наши медики, ученые разработают что-то максимально полезное, чем будут пользоваться, возможно, даже и в других странах. Как думаете, такое возможно? Ну, будем надеяться, что да.
4: Ну, понимаете, это же такой разговор из серии «возможно», «возможно». А вероятность этого, ну, вот тут как бы уже мы начинаем размышлять, какова вероятность. Mm-hmm. Я, знаете, вот чтобы никого не обидеть, я так скажу, 50 на 50.
2: 50 на 50. Ну, это тоже мнение вполне, почему бы и нет. Но также, как врачу-терапевту, у меня к вам вопрос. Вообще, в целом, от вакцин есть ли какие-то побочные эффекты? Могут ли быть люди, которым не конкретная данная вакцина, а вообще в целом вакцины противопоказаны?
4: Конечно, есть. Бывает аллергия на компоненты вакцины. И на самом деле это очень несчастные люди, потому что если вы не можете по каким-то причинам получать
2: вакцину... Я этот человек.
4: Ну вот, сочувствую вам.
2: Спасибо.
4: Правильно, потому что это очень грустно. Вы вот просто так вам не повезло. Но это как раз-таки делает вас, если мы говорим о классических вакцинах, главным промоутером вообще вакцинации, потому что если мы говорим про вакцины от инфекций всевозможных, то коллективный иммунитет развивается, когда большинство людей в социуме привито. Uh-huh. И этот иммунитет защищает в том числе и вас. То есть если вы это не можете получить по чисто физиологическим причинам, потому что у вас там отек клинки или какие-нибудь...
2: Анафилаксия.
4: Развивается. Вот именно. Значит, вы должны всех вокруг себя, кто может, агитировать за то, чтобы они делали, потому что они защищают таким образом и себя, и вас, раз вы не можете получить ну, вот такую вот жемчужину 21 века. То есть вакцина по соотношению риск-пользы...
2: Всё, спасибо вам огромное. К сожалению, все время у нас с вами просто максимально ограничено. Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер, автор телеграм-канала «Доктор Фил». Филипп Кузьменко был с нами на связи.
0: В эфире «Радио Спутник».
2: И еще одна очень интересная тема. С 1 декабря 2026 года в России вступает в силу новый ГОСТ для салонов красоты, который впервые регламентирует оказание услуг детям. И теперь традиционный маникюр и педикюр с использованием режущих инструментов не допускается для детей до 14 лет. Также есть какие-то ограничения для детей до 10 лет. Сейчас подробнее все детали мы обсудим с косметологом, венерологом, простите, кандидатом медицинских наук Наталья Гайдаш. С нами на связи.
5: Добрый день.
2: Наталья Владимировна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему вообще новый ГОСТ для салонов красоты запрещает традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет? Какие-то прецеденты были? Почему вдруг решили обратить на это внимание?
5: Я думаю, прежде всего, вопросы стерильности инструментов и риска занесения инфекции. Uh-huh. И прежде всего, мы говорим про инфекции грибковые, которые достаточно, ну, недостаточно часто, но бывает, что могут заноситься инструментом, который недостаточно стерилизован. И здесь вопрос действительно отталкивается от тех ГОСТов, которые заставляют стерилизовать инструменты и обрабатывать их должным образом. Ну и, соответственно, те риски, которые следуют за этим, они связаны именно с этим.
2: Да, я вот просто слушаю вас, Наталья Владимировна, и такое чувство, будто нужно тогда вводить какие-то дополнительные, может быть, ГОСТы для того, чтобы соблюдали меры безопасности, очень хорошо очищали инструменты, потому что, ну, если мы говорим об этом конкретно, то ведь взрослые ходят на маникюр постоянно, получается, защищать нужно всех, не только детей.
5: Вы абсолютно правы. И вопрос в том, что ГОСТы должны быть, но и они должны работать, но есть большая разница между, скажем, соблюдением ГОСТов и стерилизацией инструментов у организации, которая имеет медицинскую uh-huh. лицензию, и салоны, которые, собственно говоря, ее не имеют, и они не так подвержены проверкам на предмет соблюдения ГОСТов, как медицинские учреждения, те, которые имеют лицензию.
2: А вот это уже интересно. То есть, получается, салоны, в которых нет лицензии, их проверяют не так детально и не так часто?
5: Не так скрупулезно, как медицинские организации, потому что медицинская организация, она требует определенных правил игры, соблюдения их и проверок, связанных с этим тоже.
2: Так, а как думаете, почему все-таки выбрали именно возраст 14 лет? С этим что-то связано? Может быть, какие-то физиологические особенности, другие нормативы есть?
5: Нет, это связано абсолютно с, ну, скажем, если проводить параллель с медицинскими организациями, то мы тоже имеем определенную градацию в правах и возможностях приема детей. С 14 лет мы, в принципе, можем принимать детей в сопровождении взрослых, и дети в определенном возрасте имеют право самостоятельного решения. И вот этот возраст как раз регламентируется этими правилами и ГОСТами. Хотя, вы знаете, вот вы абсолютно верно сказали, что у меня смутное ощущение, смутные мысли по поводу вот этих ГОСТов новых, потому что, действительно, если ты соблюдаешь правильно все правила стерилизации, да, соблюдение санпин-режима, то, собственно говоря, рисков-то вот их и не должно быть, с одной стороны. С другой стороны, у детей достаточно нежная кутикула, да, которая именно требует наличия вот этих режущих предметов. И поэтому большой необходимости пользоваться ими для детей нет. Я бы на самом деле больше боялась использования ламп ультрафиолетовых при использовании лаков, да, для того, чтобы они... Потому что действительно, несмотря на то, что нет достоверных сведений о провоцировании, использовании...
2: Да, очень много споров ведется на эту тему, и правда.
5: Да, вот. Но тем не менее, если бы, скажем, речь была бы о моем ребенке, я бы ему не рекомендовала пользоваться гель-лаками, для которых необходима ультрафиолетовая лампа.
2: Угу. Ну, а еще, наверное, последний уже вопросик. Новый стандарт как-то, как думаете, может повлиять на цены на эти услуги в салонах красоты, на детские конкретно?
5: Думаю, минимально, потому что те, кто делает, все равно будут делать, и мы с вами прекрасно это понимаем.
2: Конечно.
5: Ну, а те, кто не делали, они, собственно говоря, их и не будут делать, вне зависимости от стоимости этих услуг.
2: Спасибо вам огромное за интересную беседу. Косметолог, дерматовенеролог и дерматолог, кандидат медицинских наук Наталья Гайдаш была с нами на связи. А дальше новости на радио «Спутник». И мы вернемся.

0: Страна героев. Александр Фомин. Рядовой Александр Фомин выполнял задачи в расчете самоходного артиллерийского орудия. Группе поручили поддержать огнем ведущих наступление штурмовиков. Действовали быстро и скрытно. Установили самоходку на расстояние прямой видимости от вражеского подразделения. Находясь в постоянном контакте с командиром штурмового отряда, чтобы не попасть по своим, Фомин с боевыми товарищами начали артиллерийский обстрел по выявляемым огневым точкам. Это позволило штурмующим быстрее продвигаться вглубь подконтрольной ВСУ территории. Рядовой Фомин оказывал оперативную помощь в снаряжении боеприпасов для стрельбы. Темп артиллерийского огня увеличился, что в боевых условиях стало большим плюсом. В какой-то момент противник обнаружил российских артиллеристов. Начал огрызаться. Александр Фомин, несмотря на разрывы падающих рядом снарядов, подготовил самоходную установку к перемещению. Новую позицию удалось занять быстро. Российские военные продолжили вести огонь. Затем снова сменили точку. Благодаря грамотным и отважным действиям рядового, оружие осталось в целости и сохранности. Обошлось без потерь, а враг был выбит с опорного пункта. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 16 часов, во Владивостоке 11 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России. Глава Крыма заявил, что докладывает Владимиру Путину о ситуации с топливом в регионе. Несколько человек получили ножевые ранения при нападении в школе в Баварии. Об этом и не только. Подробности через несколько секунд. Государственная Дума приняла закон, который ужесточает правила пребывания мигрантов в России. В частности, ужесточаются требования к продлению патентов. Он не будет выдан или продлен, если у иностранца отсутствует информация о доходах или его заработок ниже умноженный на региональный коэффициент величины прожиточного минимума. При этом, если патент аннулирован или не продлен, иностранец вместе с детьми обязан будет покинуть Россию в течение 15 дней. Помимо прочего, Министерство внутренних дел России получит право проводить проверки наличие или отсутствие дохода, его уровня, а также факты уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ. Основная часть норм вступит в силу с 1 января следующего года. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с поставками топлива в Крым. Глава государства в курсе существующих трудностей и всегда оказывает поддержку. Аксенов также добавил, что сегодня обсудил работу топливно-энергетического комплекса Крыма и Севастополя с министром энергетики России Сергеем Цивилевым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. По его словам, основные решения уже найдены. Сейчас речь идет о конкретных сроках.

0: ИИ. Это включает извлечение, сравнение, классификацию и анализ закономерностей с помощью компьютерной обработки, а также краткосрочную запись в память компьютера. Норма вступает в силу с 1 марта 2027 года. Несколько человек получили ножевые ранения при предполагаемом нападении в школе в Баварии. Об этом сообщил таблоид Bild. Полиция не исключает версию о нападении с целью массового убийства. Точные мотивы и обстоятельства случившегося пока неизвестны. На месте находится большое количество сотрудников полиции. Предполагаемый преступник задержан. НАТО обязалось предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027, сообщается в декларации по итогам саммита Альянса. При этом, как следует из документа, лидеры стран НАТО не упомянули возможность принятия Украины в Альянс в итоговой декларации саммита в Анкаре. Союзники, говоря об отношениях блока и Украины, ограничились лишь расплывчатой формулировкой, что Киев вносит вклад в трансатлантическую безопасность. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Мы продолжаем информационный час. В студии я, Элиса Хабалова. Ко мне присоединился мой коллега Алексей Осин. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Так, и мы продолжаем обсуждать самые актуальные и интересные темы. И сейчас будем обсуждать тему, которая, мне кажется, не обошла стороной вообще никого. Последнюю неделю, наверное, только об этом и говорят.
3: 80 российских регионов.
2: Да, затронула тему абсолютно всех. Обсуждать будем топливо, заправки, как сейчас обстоят дела, как этот вопрос решается. И будем обсуждать эту тему с губернатором Орловской области. Андрей Клычков с нами на связи. Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Тема нашего разговора – это вот две самые главные проблемы, наверное, которые волнуют сегодня каждого жителя региона. Это топливный кризис и постоянная угроза атак беспилотников, да, там в том числе. Расскажите, пожалуйста, как область справляется с этими вызовами и что удалось сделать на сегодняшний день?
4: Ну, что касается беспилотников, здесь как бы цинично это не звучало, мы уже давно живем в этом режиме. Десятки беспилотников летят в нашу сторону, мимо нас. И мы, безусловно, здесь взаимодействуем с Министерством обороны уже на протяжении последних лет выработали ряд механизмов, которые позволяют справляться с этим вопросом, ну или, по крайней мере, максимально минимизировать возможные последствия от прилета беспилотников в Орловскую область. Сегодня мы в рамках решения, принятого Министерством обороны, формируем орловский отряд «БАРС», который предусмотрен для того, чтобы сбивать беспилотники. Это наши орловские мужчины, кто идут без отрыва от основного производства на время специальных военных сборов для того, чтобы защищать небо Орловщины. Я думаю, что это будет хорошее подспорье. Мы уже достаточно большое количество людей набрали, обучаем их для того, чтобы дать дополнительную защиту и региону, ну и соседям, кто у нас. Что касается топлива...
3: А, извините, тогда просто вопрос по беспилотникам, чтобы не перескакивать. Если это, конечно, не военная тайна, скажите, пожалуйста, вот вы гражданские власти, да, есть, наверное, у вас в области те, кто представляет Министерство обороны. Вот как между вами идет работа, как вы координируете свои действия? Просто очень интересно, вот по тем же беспилотникам.
4: Ну, у нас здесь два элемента есть, скажем так, координация деятельности. Это оперативный штаб. Мы каждую неделю по средам собираемся с всеми силовиками, Министерством обороны, и определяемся по тем мерам, которые необходимо дополнительно предпринять или усилить. Плюс мы работаем здесь в взаимодействии с федеральным центром, тоже в рамках штабной работы по координации этой работы. Где-то приходится решать за Министерство обороны ряд вопросов, где-то они нам подставляют плечо. Но у нас очень простой подход, вот как вы говорите, как вы решаете там внутренние вопросы. Важно их решить сейчас. А когда победим, потом разберемся тогда уже, кто доработал, кто не доработал.
3: Мы сегодня вот говорили об этом в эфирах. Вот те мужчины, которые идут на добровольной основе служить в

0: эти отряды, да, о которых вы говорите, они чем располагают? Ну, действительно, это, может быть, я не знаю, там, охотничьи дробовики, можно же, наверное, беспилотник сбить с помощью этого, или это вот полноценное участие в ПВО?
1: Ну, беспилотники давно уже не похожи на то, что многие представляют себе из них. Беспилотник 3-4 метра с размахом крыла, поэтому реактивным двигателем, поэтому никаких дробовиках речь, конечно же, не идет. И речь идет про получение от Министерства обороны абсолютно соответствующего этим задачам вооружения, которое применяется.
2: Но вот с 4 июля в вашем регионе ввели временный порядок продажи бензина по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера. Далее, лимит на одну заправку – 30 литров в населенных пунктах и 50 литров на трассовых АЗС. Запрещена заправка в канистры и другую тару. Дизельное топливо продается без ограничений. Изначально режим планировали отменить 9 июля, но в итоге вы его продлили.
1: Да, продлили сегодня. Мы действительно в прошлую неделю, когда возник ажиотаж, мы стали искать, нащупывать, какие пути позволят нам решить эту проблему. Потому что мы фиксируем, что сегодня у нас запас топлива в нефтехранилищах соразмерен тому запасу, который был необходим для обеспечения потребностей жителей в том году. То есть, ну, период к периоду никаких изменений по нашим запасам не было. Понятно, когда власть говорит, всего достаточно, никуда не ходите, народ на это обычно реагирует обратно и начинает идти брать больше. Поэтому мы пошли по, ну, как мне кажется, такому простому, кто-то, я видел, назвал там дедовский способ, не знаю, какой дедовский, но по нашему пути мы первоначально рассматривали возможность выдачи топлива на заправках по цифрам, там, условно говоря, 0,1 это первый день, 2,3 второй день, 3,4 и так на 5 дней. Но здесь я благодарен тому, что наши жители проявили активность. У меня есть такой формат, что мы, я 3 раза в неделю провожу прямой эфир с жителями. Но, соответственно, жители дают свои комментарии. Вот мы в течение 4 дней получили большое количество предложений. Одно из них было массовое. Причем давайте не будем дробить на 5 дней, давайте сделаем просто четное и нечетное. Что автоматически снижает очередь в 2 раза на каждой заправке. С одной стороны, с другой стороны, удовлетворяет потребности всех, кто куда-то должен ехать, у кого-то там командировки, отпуска, потому что один день ничего не решит. И, наверное, главный ключевой фактор, который позволил нам за 2 дня, ну, если не решить проблему, то ну, заправку у нас очереди нет вообще. То есть 1-2 машины стоит максимум сегодня, при том, что мы вернулись к тем же объемам, которые всегда были в аналогичный период. Это просто понимание жителей и доверие жителей к тем мерам, которые мы вводим. Я объезжал заправки, плюс мы на каждой заправке поставили волонтера, который людям по-человечески, без каких-либо истерик, объяснял, что вот давайте такой порядок поддержим, посмотрим, будет ли эффект. И когда люди увидели эффект, результат не заставил себя ждать. Но относительно того, что мы сегодня действительно опять силовиками собрались, обсудили и решили сохранить этот режим, это связано с тем, что в соседних регионах, в том числе, ситуация неоднородная, и есть где-то напряжение, и если мы снимем ограничения, мы понимаем, что мы можем получить просто приток иногородних машин, которые ну, нам и создадут опять-таки ажиотаж. Поэтому мы решили сохранить. Коллеги-соседи, я вижу по СМИ, тоже решили пойти по нашему пути.
2: Ну, Нижегородская область, да?
1: Ну, Нижегородская область не совсем наши соседи, а здесь рядом соседи в соседних регионах. Я как бы не хочу за них говорить, они решение примут.
0: А там 1500 километров.
2: Думаю. Нет, да, я просто читаю информацию, что Нижегородская область, она тоже вроде как перенимает как раз вот этот режим. Видимо, есть, он, да, понравился.
0: А, Андрей Евгеньевич, а скажите, в правительстве, может быть, где-то вот в высших эшелонах власти отреагировали на вот вашу вот эту идею? Замечательную, кстати говоря, сразу уполовинить очереди, это же здорово.
1: Ну, вначале у меня спросили, с кем я это согласовал. Мы здесь как-то так в шутливой форме сказали, что мы с народом согласовали, и давайте мы попробуем. Потому что ну, получилось хорошо, не получилось бы, понятно было, кто виноват. Поэтому сейчас я рад тому, что регионы, вот вчера, позавчера звонило очень много регионов, кто интересовались порядком, потому что здесь, повторюсь, вопрос не в том, чтобы чет-нечет вести. Если нет понимания и доверия стороны населения к этой мере, не будет никакого результата. Будут скандалы на заправках, проблемы. Но у нас получилось, МВД отработало по своей линии против перекупщиков. Жители поддержали инициативу вместе. На заправках были случаи, где рассказывают, что люди сами приходили и говорили, ну давайте мы поддержим губернатора, сегодня у тебя нечетный номер, завтра приходи. Uh-huh. И вот это нормальное человеческое отношение, вот, и предопределило итог. Поэтому у кого получится, получится только благодаря тому, что жители поддержат.
0: А вот это, кстати, важный момент, потому что ведь главная цель Зеленского и компании в том, чтобы вот это вот доверие между властью и обществом разрушилось. И вот в этой связи, ну, чтобы напряжение было, чтобы народ нервничал, может быть, на улице выходил и так далее. Каковы настроения вот сейчас? Ну, если вы это мониторите, конечно, по каким-то косвенным или прямым данным, расскажите, пожалуйста, у вас в Орловской области.
1: Ну, конечно, мониторим, и мне кажется, вот мы начали с беспилотников, реакция жителей на топливо предопределена, наверное, нашим предыдущим периодом, когда мы с жителями в ежедневном режиме обсуждаем, как защититься от беспилотников, как помочь нашей армии гуманитарными грузами, в целом работе, это некое объединение значительной части общества для, ради единой цели. Мы, повторюсь, как бы цинично изучали, мы привыкли к беспилотникам, мы принимаем меры по защите, мы стараемся на каждую проблему реагировать максимально оперативно, и вот в таком режиме и живем. Но вообще Орловская область, знаете, это область, которая героическая. Здесь и первая танковая гвардия появилась, здесь и перелом в Великой Отечественной войне, Орловско-Курская битва. Поэтому, ну, наверное, не привыкать ей, с одной стороны, а с другой стороны, нам нужно решать проблемы. И вот этот чет-нечет, это был ответ на запрос жителей. Давайте мы решим эту проблему, а не будем просто ждать, когда она сама рассосется.
2: Андрей Евгеньевич, сейчас очень много появилось и спекулянтов тоже, которые пытаются выиграть от всей происходящей ситуации. И какие-то меры принимаются против спекулянтов у вас конкретно в области?
0: Там Андрей Евгеньевич, да, конечно, сказал, да, про МВД, да?
1: Да, конечно, это, ну, спекулянты, это, как мне кажется, и предопределили ажиотаж. Потому что машины, которые никогда никуда не ездили, они приезжали на заправки, и полный багажник канистр со скандалами заправляли, потом мы видим на трассе, что начинается перепродажа этого бензина, по гаражам бочки заполняли. Тут история интересная была, что у народа появилась идея в 3-литровые банки закатывать, потому что не выветривается этот бензин, но мы здесь попросили МЧС отработать, потому что есть порядок хранения топлива. МВД отработало по гаражным кооперативам, по машинам, которые приезжали. Но единичный случай выявляем таких вот, знаете, отдельных бизнесменов вот на этой проблеме. Угу. Это тоже дало...
0: Связь у нас есть, да?
2: Андрей Евгеньевич, вы с нами?
1: Я вас слышу.
0: Да, да. Да. Смотрите, Андрей Евгеньевич, вот проблема спекулянтов, это ведь не желание вот каких-то людей приехать с канистрами и скупить весь бензин, это ведь еще и те, кто им этот бензин продает. Вот здесь как у вас? Ведь они же тоже виноваты, они же тоже против ваших установок действуют.
1: Да нет, как раз у нас нет никаких проблем с руководством и «Газпрома», и «Роснефти». Мы с ними вот в ежедневном режиме обсуждаем. Они нам дают информацию, кто круги нарезает вокруг заправки и заправляется бесконечно. В случае были автобусы, на газу приезжают, заправляют баки. Хотя они на газу вообще передвигаются. Но мы выявляем всех, и МВД уже ими занимается.
2: Это и очень хорошо,
0: чтобы тему завершить, да, да, да. Ситуация с ценами какова у вас на бензин и на дизель?
1: 70 рублей 95, там 71, если не ошибаюсь, 68, 92, у нас цены не выросли. Есть отдельные частные заправки, которые покупали не на биржах, а где-то отдельно покупали, да, у них цена выше, но при отсутствии у нас очередей, у них покупателей-то практически и нет, можно сказать.
0: Вот сегодня тоже обсуждали в эфире, я даже посмотрел в интернете, оказывается, есть такие так называемые мини-НПЗ, то есть они стоят там где-то порядка 30 миллионов рублей и могут достаточно серьезные объемы выдавать. Вот об этом не задумывались вы для экстренных нужд, так сказать, как бы как генераторы электрические примерно?
1: А нам из чего вырабатывать это топливо?
0: А, то есть со самого сырья нету, да?
1: Да, у нас неоткуда брать нефть.
2: Ну вот я это все слушаю, и на самом деле последнюю неделю, возможно, да, ну последние несколько дней мы говорим о том, что было огромное количество случаев со спекулянтами, и точно так же были случаи с частными АЗС, которые завышали цены очень сильно, причем благо их очень быстро вылавливали, решали как-то этот вопрос. Но я так понимаю, у вас даже такой проблемы нет, да, судя по всему? То есть вы полностью урегулировали вопрос со всех сторон.
1: Ну, частные АЗС, они не получают сегодня топливо, и, соответственно, цены на частных АЗС во многом определены тем, что они покупают дороже на сером рынке. Соответственно, их ни ФАС, ничто с ними не сделает, потому что они докажут обоснованность цены. Но у нас действительно нет, ну, знаете, хочется постучать по дереву. У нас на сегодняшний день эта проблема с очередями отсутствует. Надеюсь, и дальше мы сможем продержаться. Для этого нам нужны и постоянные поставки топлива, ну и продолжим понимание с жителями в работу.
0: Если вспоминать и историю с БПЛА, которой мы уже коснулись, 15 июня довольно-таки мощный был прилет, там 100 квартир пострадало, около 40 автомобилей, 9 пострадавших, соответственно, порядок перепутал, простите, конечно, люди главнее, по удар по жилому дому. Расскажите, как сейчас ситуация, какие меры поддержки этим людям, как пострадавшие себя чувствуют?
1: Ну, действительно был прилет по гражданскому объекту, один человек погиб, всего 9 пострадавших. У нас погибшие, семье погибшего была выплачена компенсация в размере 1 миллиона рублей. Хотя у нас не было нормативной базы, мы ее уже принимали по факту совершившегося. Но, знаете, мы уже даже, наверное, перестали считать объем ущерба, который наносится там нежилым или жилым помещениям. По факту каждый отрабатывается. Он уже большой. Мы уже за несколько тысяч объектов недвижимости перешагнули пострадавших от прилетов беспилотников. И нормативная база по компенсации есть. Сейчас мы прорабатываем возможность принятия закона, чтобы можно было получить поддержку федерального центра для компенсации.
2: Угу. Ну и вот я читаю, сообщается, что 7-8 июля над областью были сбиты 6 беспилотников. Пострадавших, слава богу, нет. 5-6 июля сбивали по 7-8 дронов за ночь. То есть атаки ведутся такие очень активные, получается. И что еще интересно, дроны начинены поражающими элементами. Вот это целенаправленные атаки на жилые дома или опять случайное попадание, как они любят говорить? Как вы думаете?
1: Ну, разные ситуации бывают. Помимо тех дронов, которые мы сбиваем, у нас большое количество падает, потому что мы выстроили систему и борьбы с там, созданием помех, и антидроновые мероприятия проводим. То, что попало в жилой дом, ну, очевидно, не случайно, потому что в центре города, в жилом массиве низколетящий дрон. И, как вот вы говорили уже в эфире, что одна из задач-то ведь посеять панику. И подобные акции устрашения, они как раз на это и направлены. Поэтому моя задача очень простая. Вместе с Минобороны минимизировать все эти попытки дестабилизировать ситуацию.
2: Слушатели сейчас нас с вами слушают и пишут, подскажите, пожалуйста, эту схему губернатору Пермского края, пожалуйста. То есть, видите, слушателей тоже, да, затронула, не оставила равнодушной эта история. Они теперь все, возможно, а возможно, как-то благодаря этому эфиру сейчас в регионах стабилизируется ситуация. Будем на это надеяться.
1: Если мы с вами, как Кашпировский, загадаем, это все сработает. Ну, здесь вопрос, безусловно, реагирования властей, но повторюсь, главное, чтобы жители, как в ковид мы преодолели с гречкой и с туалетной бумагой, так и здесь. Эта технология, мне кажется, очень примитивная, но она вот именно про сегодняшнюю ситуацию с топливом во многих регионах.
0: Президент России Владимир Путин, ну, практически 6 лет назад, 14 сентября будет годовщина, то есть, вернее, нет, это вас уже избрали, даже больше уже, 5 октября 2017 года, соответственно, предложил вам стать временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области. И вы тогда сказали, что для вас это неожиданностью стало. Вот прошло уже достаточно много времени, наверное, можно вас даже ветераном среди губернаторов в каком-то смысле назвать. Скажите, вот с тех пор ваше отношение к ситуации поменялось? Вызов до сих пор продолжает действовать? тот самый.
1: Работа губернатора – самая замечательная работа, потому что ты, приходя на работу, на свои плановые мероприятия, не знаешь, какие новости тебя ждут зачастую. То беспилотники, то бензин, то еще какие-то сложности. Я в какой-то мере утрирую, но действительно 9 лет работая, для меня самое главное достижение в работе вот в Орловской области – это жители, которые откликаются на инициативы и поддерживают.
0: Ну, по сути, а вот когда вы, собственно, принимали бразды правления, да, вы были очень молодым человеком для такого солидного поста. Сейчас что изменилось спустя это время? Какие, вот, сказать, может быть, опции вы почувствовали? Какой опыт приобрели?
1: Честно, стало на 9 лет старше. После того периода, да, конечно, это опыт, приобретаемый и опыт, и команда, и коллектив, и проект, который удается реализовывать. Но, знаете, вот за эти 9 лет, если уж так разговорно с вами на эту тему зашел, то удивительно, что еще должно произойти. Ковид наступил, СВО наступило, мы все это преодолеваем, но, с другой стороны, это и укрепляет, наверное, в том числе подталкивает к решениям, которые по бензину были. Можно же было подождать, пока все естественным путем, каким-то образом, благодаря федеральному центру решится. Но здесь и жители подталкивают, и мы находим эти варианты, и так, наверное, каждый день, в каждом вопросе.
2: Спасибо вам огромное. На этой замечательной ноте мы закончим с вами беседу. Было очень интересно. Губернатор Орловской области Андрей Клычков был с нами на связи. Алексей, ну, мне кажется, достаточно хороший и интересный метод мы придумали. И видишь, уже наши слушатели тоже откликаются. Им очень понравилась эта идея.
0: Ну, во-первых, многие, ну, какие-то регионы уже это дело переняли. Ну, просто действительно, вроде просто. Ты вводишь такое решение, у тебя очереди снижаются в 2 раза сразу, да, но ведь большинство автомобилистов заправляются, ну, скажем так, 2 раза в неделю, ну, примерно, это те, кто активно ездит, а некоторые даже и реже, и вот они как раз могут подъехать и заправиться. Вот, но меня, знаешь, даже больше, что поразило, это то, что эта инициатива была непосредственно от руководства Орловской области, и потом спросили, говорят, а с кем вы согласовали? Вот, и последние слова нашего собеседника, он сказал, что могли бы сидеть и ждать, и за нас бы все решили. Вот это мне очень понравилось. А они решили сами.
2: А еще было интересно спросить, вот как-то не успели, жалко было мало времени, но все-таки как они пришли к этой идее, потому что до этого же еще нужно додуматься, это нужно все просчитать, рассчитать. И в итоге, видишь, сделали, и теперь другие области, регионы планируют принимать себе этот опыт. И в целом в дальнейшем вот эта ситуация, она поможет уже не сталкиваться больше с проблемой, с которой какое-то время сталкивались регионы.
0: Там тогда уж я добавлю, и мы напомним эту часть беседы, что, по-моему, 2 раза в неделю или раз в неделю губернатор общается с людьми.
2: 3 раза в неделю, по-моему, он сказал. Да, тоже мне это очень запомнилось.
0: И эту вот конкретную идею, потому что изначально была другая, вот эту конкретную идею подсказали сами люди. И получается, что мы все вместе решаем наши проблемы, и это наоборот, вот те чаяния, так сказать, Зеленского и компании, оно разрушает, потому что мы вместе и решаем наши проблемы, а у них ничего не получается.
2: И, возможно, благодаря этому есть какие-то, знаешь, доверительные отношения, и эту область ждет какой-то большой успех и прорыв. Этого им очень сильно желаем. Алексей Осин работал с вами, и я, Лисо Хабалова, а дальше новости на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров. В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал. We'll be right back.

0: мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. За последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут хороший прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер также заявил, что российское руководство и Киев хотят разрешения украинского конфликта. При этом допустил передачу Киеву лицензии на производство систем «Патриот». «Тогда он не сможет жаловаться, что мы поставляем их недостаточно», добавил Трамп и, помимо прочего, признал, что Россия обладает значительной военной мощью. Власти России реализуют комплекс мер для роста поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь и оперативно решают возникающие логистические вопросы. Об этом сообщила Минэнерго России. Сегодня глава министерства Сергей Савельев обсудил с властями Крыма и Севастополя реализацию доп. Мер по усилению защиты объектов энергоинфраструктуры полуострова. Стороны также обсудили формирование аварийного резерва для ликвидации нарушений электроснабжения из-за атак ВСУ. Российские военные эвакуировали из Константиновки 10-летнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей. Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточняется, бабушка и дедушка девочки, с которыми она жила после смерти родителей, получили ранения в результате попадания украинского дрона в дом, а позднее погибли. Военнослужащие южной группировки войск взяли шефство над Софией, помогали продуктами и охраняли дом, в котором она жила, уточнили в Минобороны. И заключили, что сейчас девочка уже в безопасности, она благодарит своих спасителей за помощь. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который ужесточает правила пребывания мигрантов в России. В частности, закон вводит правило, если у временно или постоянно проживающего в России иностранца в течение года со дня выдачи разрешения на временное проживание доходы оказались ниже установленного уровня, эти документы аннулируются. Исключение сделано для студентов-очников, пенсионеров, нетрудоспособных, несовершеннолетних и ряда других категорий. Также разрешение не аннулирует, если иностранец потерял работу, но в течение 3 месяцев нашел новую, и его доходы соответствуют требованиям. Основная часть норм вступает в силу с 1 января 2027 года. Всем пользователям Mac стало доступно создание приватных и открытых каналов на национальной платформе. На это обратила внимание РИА Новости. Так, пользователям на устройствах с операционной системой iOS доступно создание только приватных каналов, в которые можно вступить только по ссылке о приглашении. Тогда как владельцы на Android могут создавать как закрытые, так и публичные каналы. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступно в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
4: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Елена Калитиевская, психотерапевт, кандидат психологических наук, клинический психолог. Елена, я вас приветствую.
5: Здравствуйте.
4: У нас сегодня с вами будет болезненная тема для многих, а может быть и нет. Потому что мы попытаемся научиться расставаться с иллюзиями. Или поймем, нужно ли с ними расставаться, или наоборот. Все так прекрасно, нужно с ними жить. И чем больше эти люди, вот этих хороших, не знаю, плохих и так далее, тем, может быть, людям легче, проще или, наоборот, сложнее. Так вот, я вот пытаюсь понять, а иллюзии, они вообще со знаком плюс или со знаком минус?
5: Ну, вы знаете, на самом деле я бы вообще, ну, начала с того, что есть объективная реальность, а есть субъективная реальность. И наша картина мира — это совокупность наших иллюзий о том, как мир устроен.
4: Да.
5: Кто такой человек, кто такая женщина, кто такой мужчина, кто такой ребенок, что такое отношения. И у каждого человека работают проекции. То есть иллюзия, она, в общем-то, связана с тем, чтобы некоторые искажения восприятия объективной реальности происходят благодаря тому, что у человека есть определенное напряжение потребностей. И он как бы специально что-то начинает высматривать, видеть, комбинировать между собой, придавать этому какой-то свой смысл. Ему кажется, что он понимает, как устроен мир.
4: То есть он все у себя придумывает, получается. Вот эти все понятия, которые у нас есть, определения, которые мы привязываем к словам, это все нами придумано.
5: Основа проекции — это субъективное восприятие реальности. То есть когда, ну не знаю, я, допустим, хочу пить, на улице очень много красивых домов, архитектуры, идут люди прекрасно одетые, красивые, играет музыка, а я вижу только магазины, где продается что-нибудь попить. Больше ничего не вижу. Еще только это. Меня спрашивают, ты там была? Была. И что ты там видела? Не помню. Так что здесь, ну, все наше восприятие — это субъективное восприятие. То, что мы можем каким-то образом приблизиться к какому-то более-менее, если не объективному, но более точному восприятию реальности. Но это благодаря тому, что, ну, например, я что-то вижу в этой комнате, и вы что-то видите в этой комнате. Мы можем обменяться информацией. И вы вдруг поймете, что я вижу что-то, чего не видите вы, никогда не обращали на это внимания. Я, послушав вас, замечу, что вдруг вы мне сказали что-то, на что я никак не обращала внимания. Мы смотрим на одного и того же человека. Мы анализируем вместе и обсуждаем одно и то же событие. И только благодаря нашему разговору, а если еще есть какие-то люди, они тоже что-то могут заметить, ну, мы можем каким-то образом уточнить восприятие. То есть у нас ситуация одна, прожекторов, взглядов на нее много. И благодаря тому, что включается много прожекторов, мы можем приблизиться к восприятию реальности.
4: Ну, то, что вы сейчас описали, это все как-то очень хорошо. Но, мне кажется, оно как бы, ну, для пользы
5: так
4: людей.
5: Это даже не для пользы. Просто человек так устроен. Мы не можем это отменить. Мы не можем от этого избавиться. Мы не можем избавиться от проекций. Мы не можем избавиться от иллюзий. Иллюзии нам помогают жить. Но если они зафиксированы, и человек так упорно не хочет, ну, никак встречаться с какой-то разумной критикой, какими-то еще взглядами со стороны, ничего не хочет обсуждать, уперся в свою иллюзию.
4: Ему сложно, наверное, уже, да, или как?
5: Да вы знаете, иногда ему бывает и даже очень просто, потому что если у него много власти, то он заставляет в эту концепцию свою начинать верить других людей. И они начинают стараться не видеть того, что они видят, не слышать того, что они слышат, не думать того, что они думают, а подчиняться. И в этом определенная есть такая властность иногда людей, которые вот наполнены какими-то иллюзиями.
4: Ну, вы сейчас сказали, да, интересную вещь, что для того, чтобы твоя иллюзия была реальной, ты должен иметь какую-то власть, чтобы ее, получается, реализовать.
5: Нет, я сказала немножко другое. То есть для того, чтобы моя иллюзия приблизилась немного к реальности, мне нужно постоянно быть в диалоге с другими людьми, постоянно уточнять эту информацию. Потому что если, ну, у меня есть зрительные люди, я смотрю на дом, и он мне кажется очень красивым, кирпичным, подхожу, а это заставка строительная, картонная.
4: Ну, кстати, да.
5: А издали казалось так красиво, а это просто заставка, декорация.
4: Ну, тут, получается, тут возникает слово «обман», то есть нас
5: обман,
4: пытаются обмануть.
5: Да, нет? Искажение, обман. Но, понимаете, вот, например, маленький ребенок, если он живет в семье, он же не знает там точно, точно, как все устроено. И он начинает фантазировать, додумывать, объяснять себе. У него складывается определенная фантазия детская, но которая чаще всего бывает такой достаточно психотерапевтической иллюзией для семьи, поэтому взрослые очень часто своих детей используют как маленьких психотерапевтов. Потому что дети, они всегда стараются, ну, все-таки на каком-то витальном уровне комбинировать факты реальности для того, чтобы выжить. И поэтому они себе что-то там объясняют таким образом, чтобы можно было как-то в этой ситуации продолжать находиться.
4: Я такое часто встречаю, ну, слышу выражение, более того, мне такое говорили там в каком-то возрасте определенном. А она живет в иллюзиях, она вот далека от реального мира, вообще ничего не понимает, вот нужно ей как-то объяснить, или ему, например, ну, в данном случае я говорю ей, потому что в свой адрес это услышала, что есть реальный мир, есть иллюзии, нельзя жить только в своих иллюзиях, нужно как-то вот от них избавляться и смотреть на вещи без них. Ну, как бы, вот как есть. Научись принимать, как есть.
5: Ой, знаете? Если бы мы могли видеть, как есть. А мы все равно видим, исходя из того, как мы устроены. И какие у нас есть незавершенные задачи развития, какие у нас актуальные сегодняшние потребности. Наше восприятие, наши картинки, зрительные образы всегда немного иллюзии. Но если говорить, например, об этой достаточно, правда, часто сейчас встречающейся фразе «она живет в иллюзиях», ну, например, да, приведу такой пример, который сейчас, правда, очень актуален. Ну, я психотерапевт, работаю с разными людьми, и когда, наверное, лет 15-20 назад я сидела в разных обучающих группах, работала с клиентами, то если, например, в группе я видела женщину, допустим, 40-45 лет, не замужем, без детей. Вся группа думала о том, что это какая-то, ну, не очень хорошая для этой жизни женщины ситуация, нужно как-то ей помочь, поддержку оказать и так далее. А сейчас это повсеместно. То есть я работаю сейчас в группах, и я вижу очень красивых, прекрасно выглядящих, очень профессионально успешных людей без отношений, которые себе говорят: я сначала делаю карьеру. А там потом уже, когда я сделаю карьеру, заработаю какое-то количество денег, куплю себе квартиру, машину, ну и вообще создам некоторую подушку безопасности, я, соответственно, потом займусь тем, чтобы устраивать свою личную жизнь. Отношения, семья, дети. И иллюзии, например, вот здесь я вижу таких очень острых две. Одна из них – это когда человек говорит, ну, например, чаще всего женщина, она говорит: ну, у меня нет отношений, но я очень успешна в карьере, у меня все хорошо, работаю в крупной корпорации.
4: Звучит как самоуспокоение.
5: Да, немножко, по одной. Сейчас я скажу, почему. И ей действительно нормально, потому что, ну, вот если брать, например, женско-мужские отношения, то у женщины вся энергия, а у мужчины сила. И баланс заключается в том, чтобы энергию и силу сочетать и организовывать с помощью силы эту энергию. То есть женщине нужно, чтобы ее регулировали. И вот если она работает без отношений в какой-нибудь крупной фирме, корпорации и так далее, то само по себе это учреждение, вот эта ее работа, является структурой, рамкой, границами, правилами, проектами, договоренностями. В общем, всем тем, что формирует ту ответственность, которую требует мужчина. Ей кажется, что она в отношениях. То есть такой виртуальный мужчина. Работа в корпорации. То есть это отношения с работой заменяют отношения. Это иллюзия. Потому что это, конечно же, не женско-мужские отношения. И вторая иллюзия, на которую натыкаются, например, очень часто сегодня женщины, это то, ну, когда, например, она говорит: я прекрасно выгляжу, мне, там, допустим, там, я не знаю, 46-48 лет, я великолепно выгляжу, у меня хорошее здоровье, фитнес там и все такое. Я подумала, что, наверное, через какое-то время надо подумать о создании семьи и рождении детей. А что с фертильностью? Она приходит, сдает анализы и говорят: все. К сожалению, все закончилось. Она говорит: ну как же так? Я так великолепно выгляжу. Мне все говорят, что мне больше 32 не дают. Понимаете, тоже иллюзия. Очередная иллюзия. И я вижу, что многие женщины, они как бы очень болезненно сталкиваются, так как они говорят, с грубой реальностью.
4: Ну, в данном случае грубой реальностью получается возраст.
5: Возраст, результаты анализов, реальность того, что если, например, увольнение, то четкое ощущение, что отношений-то нет, они были. Ну вот, например, совсем недавно я в терапии разговаривала с женщиной, которая говорит, я долгие годы работала в каких-то очень крупных корпорациях. Я была менеджером высшего звена, руководства, управления. И я хорошо помню, как я прекрасно делала все дела по дому. Как я успевала то, другое, пятое, десятое. Я успевала сюда съездить, с этими пообщаться. У меня была куча дел. Я вообще не понимаю, как я все это успевала делать и еще работать. А потом я с этой работы ушла. Что-то там, в общем, у нее случилось, она ушла с этой работы. И она говорит, как-то жизнь стала расползаться. Вот эта структура, рамка ушла, и как будто я не понимаю, что мне делать. Белье неглаженное по 3 недели в кресле лежит, и все наваливается, наваливается и наваливается. Из поездки приехали всей семьей. Уже месяц прошел, не могу чемоданы разобрать. Как будто вот процесс самоорганизации не работает. Вот когда была ясная структура регуляции, внешней регуляции, она успевала очень много. А как только вот эта рамка исчезла, оказалось, что такая вот привычка структурирована и очень эффективно жить, это была иллюзия.
4: Женщины же часто с таким еще, с подобным сталкиваются, когда расстаются с мужчиной, я там думаю. Потому что если работа заменяет мужчину, то когда есть мужчина, он уходит, и ее структура тоже, получается, как-то разрушается. То есть мужчина тоже может быть иллюзией какой-то.
5: Мужчина, конечно, может быть иллюзией. Женщина может быть иллюзией. Потому что мы всегда себе придумываем другого человека. Мы всегда додумываем что-то. Мы что-то видим, и, например, вот что-то нам не хочется видеть, не хочется в это верить. Уж больно хорошие были отношения. А тут человек что-то делает, ну, не совсем такое приятное. Ну, как-то проедем это место тихо, без каких-то сложностей. Можно же как-то простить, не обратить внимания, забыть и так далее. А потом выясняется, что нет, нет, нет. У меня вот недавно был разговор, тоже вот в области, ну, вот в процессе терапии, когда мне рассказывает моя клиентка про мужчину, с которым она встречается, а я не могу образ себе представить себе. Не могу его представить. И тут она мне говорит, а вдруг там никого нет? Вдруг это все иллюзия?
4: Ты на все придумала?
5: Ну, нет. Нет, он есть, но очень среднестатистически. Работаю там-то, очень доброжелательный, улыбчивый, со смеющимися глазами, открывает дверь автомобиля.
4: Похож на, знаете, этого персонажа из какого-нибудь романа женского.
5: Ну, как бы даже не роман, а просто как что-то такое, знаете, среднестатистическое. Невозможно представить себе там уникальную человеческую личность. И как-то мы обе с ней немного так встревожились, что там за человек внутри. Иногда, знаете, вот к человеку подходишь, как к квартире, звонишь, а такой глухой голос изнутри. Никого нет. Понимаете?
4: Понятно, кто там.
5: Мне кажется, что люди очень сильно в последнее время вкладываются в образ. Ну, вот и то, что я рассказываю про прекрасных людей, которые великолепно выглядят, у них успехи и так далее. То есть образ. И вот этот образ, он как бы изолирует, вот это вкладывание в образ, оно изолирует человека от его истинных потребностей часто. Ведь образ счастлив быть не может. Можно вкладываться в образ и бесконечно его поддерживать. А счастлив-то может быть только человек.
4: А это можно соединить? Что нужно сделать?
5: Это можно соединить, то есть помочь человеку в процессе психологической работы. Но это вообще-то обычно очень долго, потому что люди сопротивляются очень сильно. Свою картину мира никто не хочет разрушать, потому что она стабильна, она ясна, она основа безопасности. То есть если у человека разъезжается картина мира, он в каком-то смысле чувствует себя как психотик, который не понимает, как ему быть вот с этой разъезжающейся реальностью. Начинают как бы пласты ходить относительно друг друга, где стены, какое расстояние, куда идти, где я, кто я и так далее. То есть картину мира никто менять не хочет.
4: Часто люди еще говорят, вот он меня обманул, да, и я вот больше не могу общаться с этим человеком, он мне там соврал или еще что-то такое, я в нем разочарован. Я сейчас не говорю уже сейчас про родителей детей, в принципе. И люди занимают такие, знаете, категорические позиции, что они не хотят кого-то видеть или с кем-то разговаривать именно там из-за обмана. Потому что они себе придумали, что они не могут допустить, не знаю, кого-то к себе такого отношения плохого.
5: Придумали или действительно не могут допустить?
4: Вот я не знаю, как понять, придумали или действительно не могут. Просто часто сталкиваешься иногда с такой вот прям непримиримой позицией, и иногда она кажется, необоснованной.
5: Ну, вы знаете, я думаю, что иногда сам человек не может вам ответить на этот вопрос. Не то, что вы со стороны не можете понять, а сам человек иногда не может ответить себе на этот вопрос. Его категоричность – это основа его глубинной чувствительности, или его категоричность идет от образа, который должен реагировать вот так и отвергать все. Но мне просто кажется, что подлость, подстава, обман, предательство – это какие-то вещи, которые довольно больно ранят душу. Но если у человека есть ощущение такой раненности, то трудно себе объяснить, что я это придумал.
4: Я просто к тому, что есть там у всех же, да, некий идеальный мир, и он постепенно как-то разрушается, потому что вот ты сталкиваешься со всеми теми вещами, которые вы сейчас перечислили.
5: Ну, понимаете, дело в том, что вот эмоция, она же имеет два каких-то плана переживания. Один из нас, из них психологический, а другой вегетативный. То есть можно покраснеть от стыда, да, например, не знаю, вспотеть от страха, от волнения, понимаете, какие-то вот есть такие вегетативные показатели, которые говорят о том, что это не придуманное, а это что-то очень глубинное, настоящее. Ну вот, например, в моей терапевтической работе часто бывает такая ситуация, ну, частичный ответ на ваш вопрос, что человек говорит: у меня была ситуация, я ее пережил. Ну вот был когда-то, ну какое-то количество лет назад, у меня клиент один приходил, и мы с ним довольно долго работали. Он обратился ко мне с запросом по поводу того, что у него сложности на работе. Ну там, в общем, были всякие проекты, сложности отношений с людьми. Работал он 24/7, очень уставал, бился в тревоге. Я даже не помню, по какой причине я ему задала вопрос, а почему вы на этой работе-то так, ну вот что послужило выбором?
4: Убиваетесь, да?
5: Выбором. Почему вот эта вот работа занимает столько времени, потому что ничего кроме этой работы у него в жизни не было. И он как-то сильно неохотно, с большим сопротивлением стал говорить, что какое-то количество лет назад, достаточно много, по-моему, лет 7 или 8, он был за рулем, автомобильная авария, жена, ребенок погибли. И, соответственно, для того, чтобы не думать, для того, чтобы ничего не чувствовать, он пошел на эту работу, и на этой работе он просто с головой в нее ушел. И я понимала, на самом деле, что он справился, но с тем стрессом, потерей, но ничего не пережил. И когда он мне начал рассказывать эту историю, у него пошла прям вегетатика. Он краснел, бледнел, у него потели ладони, он начинал ерзать. Он ужасно не хотел на эту тему говорить. Он говорил, что это все уже ушло, я пережил, давайте вот к работе, я вот с этим запросом. То есть пытался мне подсунуть не совсем то, что на самом деле его беспокоило, истощало, изнутри ломало. И не потому, что он выбрал как-то так, а потому что это реально было. И вот для меня иногда, вот я обращаю внимание на телесные проявления, к вопросу о том, придумал себе человек или что-то истинное, да, вот.
4: Угу.
5: Ну, у него правда была иллюзия, что у него проблемы на работе.
4: Ну, такая своего рода получается, что эта иллюзия была его защитой, да, от того, что он когда-то пережил.
5: Ну, да, ну, конечно, все иллюзии защиты. В каком-то смысле они помогают жить. Ну, как иначе человек окажется в очень таком растерянном состоянии?
4: То есть я для себя могу сделать вывод, если вам или мне, или кому-либо говорят, что ты живешь в иллюзиях, это на самом деле хорошо в каком-то смысле, потому что ты, значит, себе придумал некоторую структуру мира, и тебе так
5: спокойнее. Нет, я думаю,
4: спокойнее.
5: Что если человеку говорят, что ты живешь в иллюзиях, это не очень хорошо, потому что тогда, ну, как будто этот человек воспринимается как бы немного улетающий из реальности. Ему говорят, послушай, ты живешь в иллюзиях. Похоже, что реальность какая-то другая. Если ты будешь опираться на иллюзии, ты провалишься, столкнешься с чем-то очень неприятным. То есть, похоже, нужно внимательнее посмотреть на ситуацию, в которой ты находишься. Вообще иллюзии – это основа нашего восприятия мира.
4: Ну, возвращаясь к началу.
5: Но когда их очень много, и мы их не проверяем, то есть мы их не превращаем в гипотезы.
4: Угу.
5: Понимаете, гипотеза – это же такое, знаете, вот проверка некоторого предположения.
4: Угу.
5: То есть если я не отношусь к своей картине мира как к тому, что требует постоянного уточнения и проверки с помощью диалога, реальности, смотреть на все на это, тогда я буду жить в иллюзиях, в замкнутом своем мире, и тогда я могу уже дойти до психического расстройства, когда у меня будут вместо моего, ну, просто проективного восприятия мира одни сплошные галлюцинации.
4: Это уже крайность.
5: Вот. Но совсем без иллюзий жить не получится. То есть это какая-то, ну, не знаю, очень, мне кажется, тоскливая реальность, потому что, ну, человеку хочется мечтать. фантазировать, вспоминать. Наши воспоминания – это тоже иллюзии. Хорошее настроение сегодня, и воспоминания детства прекрасны, и будущее кажется хорошим. Плохое настроение сегодня, и воспоминания детства лезет какой-то мрак, и будущее не очень. Понимаете, все очень такое вот... Мы постоянно вот болтаемся между объективным восприятием реальности, как бы сказать, и уходом в полный психоз, потому что вот это нужно какой-то баланс такой, знаете, на уровне здорового невротического развития, когда еще что-то в жизни нужно, но понимаешь, что, в общем-то, нужно куда-то идти, проверять свои гипотезы, фантазии.
4: Мы объективно себя оцениваем. То есть, например, если ты думаешь, что можно в 40 лет стать балериной, то, очевидно, это
5: да,
4: совсем
5: где вы были
4: тяжелая 30, иллюзия.
5: Где
4: да?
5: вы были 25 лет назад, или нужно даже 30.
4: Нужно было раньше начинать, да.
5: Ну вот, если женщина хочет родить, я помню, у меня была одна клиентка в 53 года, она говорила, вот теперь будет муж и трое детей. Вот в ближайшее время будем займемся этим делом.
4: Я просто не случайно уже еще спрашивала, знаете, про эту разницу мужчин и женщин. Например, женщина, она уже не может себе, как вы сейчас правильно сказали, 53 года, позволить даже думать, что у нее может быть еще трое детей и семья. Например, мужчина
5: медицина
4: же может.
5: Медицина на многое способна.
4: Мужчина же может вполне себе это
5: Может сейчас
4: позволить.
5: Даже много таких браков, когда, в общем, мужчина намного старше женщины.
4: Да все. Для них это совсем не иллюзия, а вполне себе получается реальность, если мы так будем брать такое гендерное разделение.
5: Безусловно, но у мужчины тоже есть свои ограничения, и у женщины есть свои ограничения. Знаете, я еще подумала вот о чем. Вот как, например, отделять иллюзии и реальность. Вот когда человека спрашивают, что ты хочешь, он может вам там нарасписывать массу всего, да? Хочу выучить итальянский, полететь.
4: Ой, это вечная иллюзия, да, такая, да, пожизненная.
5: Да, да, да. Я хочу там, не знаю, то, сё, пятое, десятое. А есть такая наука, феноменология. Она говорит, есть то, что есть. Бутон – это совершенный бутон, а не несовершенная роза. Да? И если ты хочешь понять, во что человек действительно верит и какие у него ценности, обрати внимание на то, что он делает, а не на то, что он говорит. Потому что, ну вот если посмотреть, во что вложены силы, энергия, время, нервы, деньги, ну, все ресурсы, которые у нас есть, самое главное – время. Самый мощный и самый ограниченный ресурс. Прямо время – очень большой показатель. Обратите внимание, на что человек тратил столько времени. Вот так определяются ценности. Настоящие ценности определяются не тогда, когда я выбрасываю свой выбор перед собой, а когда я смотрю, что у меня под ногами.
4: Угу.
5: Вот эта вот возможность, ну, по крайней мере, для психотерапевтов точно возможность яснее понять ценности человека, когда смотришь, во что вложены его силы, время.
4: К сожалению, сам человек часто такого не замечает.
5: Ну, да.
4: У него все вот на уровне «хочу», да, получается?
5: Да, вся жизнь впереди.
4: И все будет хорошо.
5: Все, ну, не знаю, или все будет плохо. Такие иллюзии тоже есть. То есть есть катастрофические иллюзии, катастрофические фантазии. То есть, понимаете, мы все зависит от того, каким языком пользуется человек. Вот можно, например, долго копаться и думать, чем иллюзии отличаются от фантазий. Чем фантазии и иллюзии отличаются от гипотез? Понимаете, мы можем... Чем все это отличается или все это проекции? Понимаете, можно закопаться в этих языковых лингвистических тонкостях. Но на самом деле просто люди говорят на том языке, на котором они привыкли говорить. Кто-то говорит иллюзии, кто-то говорит гипотезы, кто-то говорит фантазии. Но суть в том, что это субъективное восприятие реальности. Искажение, обман. Иллюзий очень много, да, фантазий очень много.
4: А реальность одна.
5: А реальность вероятно, одна, да. А реальность одна, и поэтому я говорю, что вот мне всегда кажется, что понять... Вот я всегда говорила с моим студентом, что про мою спину они знают больше, чем я, потому что я ее никогда не видела.
4: Я все равно пожелаю нам всем всего самого хорошего и лучшего, с надеждой на то, что все как-то образуется, устроится. Спасибо большое, Елена Калитиевская, психотерапевт, кандидат психологических наук, клинический психолог.
5: Спасибо, Наталья. Всего доброго.
2: Поговори со мной. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник.
6: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
7: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
8: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
8: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
8: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
9: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
10: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Волгограде 17 часов, в Саратове 18. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Дональд Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство систем «Патриот». НАТО предоставит военную помощь Киеву на 70 миллиардов евро. Яну Ландратову наградили орденом дружбы за вклад в развитие парламентаризма. Подробности далее. США могут передать Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Такой сценарий допустил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что Украина сможет быстро производить такие ракеты, когда получит объяснение, как это делать. Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон будет работать над гарантиями безопасности для Киева и добавил, что готов посетить Украину в подходящее время. Он выразил уверенность, что будущее соглашение о мире между Россией и Украиной будет прочным, в отличие от перемирия США с Ираном. Трамп также допускает, что в скором времени Владимир Путин и Зеленский смогут встретиться, а сегодня он намерен провести телефонный разговор с главой нашего государства. НАТО обязалось предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027, сообщается в декларации по итогам саммита Альянса. При этом, как следует из документа, лидеры стран НАТО не упомянули возможность принятия Украины в Альянс в итоговой декларации. Союзники, говоря об отношениях блока и Украины, ограничились лишь расплывчатой формулировкой, что Киев вносит вклад в трансатлантическую безопасность. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские атаки на Иран продолжатся уже сегодня. По его словам, Исламская Республика якобы ежедневно нарушает договоренности со Штатами. Напомню, в ночь на 8 июля американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Штаты утверждают, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий. Почти 60 жилых домов и 99 приусадебных участков потоплены в Красноярске и на юге региона. Об этом сообщили.

0: Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Яне Лантратовой. Об этом сообщила сама омбудсмен. Она отметила, что соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 30 марта 2026 года, когда она еще занимала пост председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества по вопросам общественных и религиозных объединений. Яна Лантратова также подчеркнула, что сегодня реальная защита прав и свобод граждан невозможна без крепкого правового каркаса, а совершенствование законодательства в сфере прав человека, по ее словам, является важнейшим направлением, от которого зависят жизни и судьбы людей. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. А больше информации для вас доступна в Макс-канале «Радио «Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Андрей Александрович.
3: Добрый вечер.
2: Ну, кстати говоря, продолжаются такие истории из передачи в передачу, которые продлеваются. В данном случае правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержал законопроект, в котором полномочия Верховного суда усиливается, статус разъяснений Верховного суда, если точнее, которые будут приобретать статус руководящего документа. То есть мы обсуждали вот разъяснение Верховного суда в связи с делом о продаже недвижимости и, возникающих при этом коллизиях. Да? А так вот, в данном случае, что значит характер руководящего документа? Чтобы мы понимали обывателя.
3: Это значит обязательные для судов позиции. То есть суды всех уровней обязаны будут учитывать правовые позиции Верховного суда. Ну, я так обобщу, да, как бы это могут быть разные документы, постановления пленума, какое-то обобщение практики, которое Верховный суд делает. И должны будут ориентироваться на это при вынесении своих решений. Мы это обсуждали, я считаю, абсолютно правильно. Хорошо, что правительство поддержало эту инициативу, но, конечно же, здесь окончательное слово будет за парламентом, за Государственной Думой, ну, наверное, уже нового созыва, и Советом Федерации, которые должны рассмотреть этот закон. Алексей, напомню, да, есть определенная критика, в том числе со стороны адвокатского сообщества, и, по-моему, там Адвокатская палата Москвы высказывалась. Мы внимательно ко всем этим замечаниям отнесемся, обязательно на комитете у нас выслушаем, но я думаю, что в целом позиция Верховного суда абсолютно верная. Должна быть единообразная практика применения законодательства во всей стране. И лучше, чем Верховный суд, обобщить эту практику, теоретическую основу разработать для этой практики. Лучше, чем Верховный суд, этого не сделает никто. Поэтому движение в правильном направлении. И хорошо, что правительство здесь тоже на нашей стороне.
2: Да, видимо, вот вы еще имеете в виду и новые полномочия Верховного суда, который теперь может заслушивать доклады руководителей судов нижестоящих, да, то есть, и когда вы говорите об обобщении вот этой практики, это оно?
3: Нет. Обобщение практики – это через постановление пленума, и обобщение практики именно издается соответствующий материал, а это просто такая форма контроля за тем, насколько решения Верховного суда действительно исполняются нижестоящими судами. Это не то, чтобы прямо как новое полномочие надо рассматривать, это просто механизм реализации вот этих новых положений закона. Вот так я бы сказал.
2: А вот такой тогда вопрос дилетанта. Скажите, то есть теперь некоторые дела, они до Верховного не будут доходить, да, поскольку уже есть разъяснение?
3: Ну нет, конечно, это никак не связано.
2: Не связано, да?
3: Нет. Ну, никакие новые процессуальные правила, никто никак не меняет порядок обжалования дел, поэтому это не связанные вещи. Все равно какая-то из сторон будет проигравшей, никто не запретит ей двигаться дальше по инстанциям, дойти до Верховного суда, если она не согласна с решением или какую-то другую трактовку дает. Этого исключить нельзя. И не только до Верховного суда, но и до Конституционного суда могут дойти люди. Так что...

0: Здесь я думаю, что вся полнота процессуальных прав у сторон процесса сохраняется. Это предложение никак не ограничивает никого в возможности обжаловать решение, вплоть до высших судебных инстанций.
1: А просто тут вопрос, вот, например, если опять тот же самый случай брать, вот в одном эпизоде квартиру там отдали владельцу изначальному, какой-то суд, в другом, наоборот, дали добросовестному покупателю, и тогда люди как раз и доходят до Верховного суда, чтобы понять, в общем, почему тут так, а тут вот иначе. А если в этих случаях одинаковые решения будут приниматься, тогда зачем? Понятно, что права есть, но тогда зачем?
0: Алексей, каждое дело имеет огромное количество обстоятельств, которые мы с вами не рассмотрим здесь в эфире за там 1-2 минуты, которые мы это обсуждаем. Даже если все согласны с тем, что единообразная практика, и тем не менее, если эта единообразная практика привела к нарушению прав какой-то стороны, и этой стороне удастся это доказать в Верховном суде или в Конституционном суде, то у них должна быть такая возможность, и их должны высшие судебные инстанции выслушать.
1: А вы
0: Может быть,
1: говорили, да.
0: вообще, может быть, вы же не исключаете такую ситуацию, что вообще закон, на основании которого была выработана эта практика, например, Конституционным судом, может быть признан несоответствующим Конституции. Такое же возможно?
1: Конечно.
0: Возможно. А для того, чтобы прийти в Конституционный суд, нужно исчерпать все внутренние возможности для обжалования решений. Ну, это трактуется часто дойти до кассационной инстанции. Вот. Но здесь и Верховный суд – это тоже та инстанция, которая очень полезна с точки зрения возможности в дальнейшем обжалования дела в Конституционном суде.
1: Ущемлять права граждан не будем. А вот вы сказали, что у адвокатов есть претензии. Если какая-нибудь яркая вот есть претензия, может, мы ее разберем или не стоит?
0: Ну, они нет, они претензия очень простая. Они говорят, что это прецедентное, по сути, право. Прецедента у нас нет, поэтому в данном случае Верховный суд выступает в качестве, ну, такого, что ли, законотворца дополнительного. Такие претензии часто высшим судебным инстанциям предъявляют, и зачастую Верховному Конституционному суду тоже предъявляют. Вот у нас была, я был на заседании диссертационного совета вот, на прошедшей неделе, да, на прошлой. И там как раз обсуждались эти вопросы. Зачастую высшие судебные инстанции получают такие претензии, да, в том числе от научного сообщества, что они в какой-то момент, их решения более похожи на правотворчество, на нормотворчество, чем на судебные решения. Ну, то есть это такой дискуссионный, научный, юридический вопрос. Как сделать так, чтобы с одной стороны обеспечить вот эту единообразную практику применения законодательства, а с другой стороны обеспечить конституционные принципы, связанные с тем, что у нас законодательная, исполнительная и судебная власти разделены между собой, они независимы и не вмешиваются компетенции друг друга. Ну вот это, я думаю, что все мы в ходе обсуждения предложений Верховного суда в парламенте и обсудим.
1: Ну, еще один такой дискуссионный вопрос, скажем так, наверное, брожение, может быть, в обществе возникнет в результате Государственной Думы во втором и третьем чтении, то есть теперь, видимо, это к вам в Совет Федерации поступит, одобрила законопроект о передаче Министерству внутренних дел полномочий Минтруда по подтверждению профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые имеют право на получение вида на жительство, постоянное место жительства по упрощенной схеме. Ну вот, насколько я понял, в этом списке очень много профессий, и, например, глава Государственной Думы Вячеслав Володин хочет, чтобы их стало значительно меньше. Вот в чем здесь, скажем, коллизия, да? Ну, вроде бы хорошо, нам нужны
0: Нет,
1: там
0: никакой
1: врачи,
0: коллизии здесь, никакой
1: ученые там.
0: коллизии здесь. Нет, Алексей, ну никакой коллизии здесь нет. То, что передают полномочия Министерства внутренних дел, это правильно, потому что в Министерстве внутренних дел создана в рамках Министерства специальная служба, которая занимается вопросами миграции, да? Руководитель этой службы в ранге первого заместителя министра внутренних дел находится. То есть это все вполне логично. То, что другие ведомства передают какие-то полномочия МВД в силу того, что специальная служба в системе Министерства внутренних дел создана, это нормальный такой рутинный процесс. Что касается того, что Вячеслав Викторович раскритиковал этот перечень, Слушайте, ну, скажем так, Государственная Дума, она достаточно серьезно занимается и активно очень занимается миграционной, как мы говорим, повесткой. Там Ирина Анатольевна рабочую какую-то группу возглавляет. Ирина Анатольевна Яровая, я имею в виду, да, заместитель председателя. Она входит в правительственную комиссию, как и я специально. Поэтому, конечно, у Государственной Думы, у председателя может быть собственные какие-то мнения, собственный подход к тому, насколько широким или наоборот узким должен быть этот перечень специальностей. Ну, это предмет для обсуждения с тем же самым Министерством внутренних дел и с правительством. То есть тут, ну, это поле для такого обсуждения конструктивного. Я хочу сказать, что мы в миграционной повестке продвинулись очень серьезно. И, кстати, во многом справедливости ради хочу сказать, что это, конечно, заслуга правительства, но и Государственной Думы. Потому что депутаты очень много инициатив, вполне себе разумных инициатив, особенно фракция «Единая Россия», они такие не популистские, они очень правильные, и выстроили мы эту систему учета мигрантов. Сейчас переходит к вопросу того, чтобы мигранты уже налоги платили на территории нашей страны. То есть это такая рутинная работа, ну и надо, конечно, позицию председателя Государственной Думы учесть Министерству внутренних дел в данном случае.
1: Но тут ведь в чем вопрос? Откуда в Министерстве внутренних дел могут знать о том, какие именно специальности крайне нужны нашей экономике? Это скорее, наверное, Минэкономразвитие или Минпромторг.
0: Слушайте, ну
1: По логике я
0: это
1: могу
0: же
1: ошибаться.
0: отраслевые вопросы, но если есть специальная служба, значит и Минэк, и все остальные передадут свои данные этой службе, и она уже просто выпустит какой-то базовый документ. Они же не существуют, правительственные учреждения, изолированы друг от друга.
1: А, ну то есть они получают рекомендации от соответствующих ведомств и с ними
0: Ну, слушайте,
1: обсуждают
0: есть
1: это.
0: правительственная комиссия, которая эти вопросы обсуждает. Туда входят представители всех ведомств. Комиссию возглавляет Голикова, ну, то есть вице-премьер. Да? Там взаимодействие обеспечивается между всеми ведомствами на этом уровне. Но кто-то формально должен будет выпустить документы, проконтролировать его исполнение. Это будет структура МВД.
1: Ну, кстати, говорят о том, что иногда хотят въехать в страну и въезжают, собственно говоря, без подтверждения квалификации по этим профессиям. И был даже скандал, когда аккредитовали медицинских работников. Тут же мы, обыватели, вспоминаем, что у нас в поликлиниках достаточно много теперь специалистов по медицинским профилям. Они такие, значит, много, вот, как нам кажется, представляют некогда другие страны. Южные, как правило, азиатские наши.
0: Так и
1: Ну, нет, ну вот,
0: допустим.
1: а как тогда с этим? Ну, ты, как МВД может с этим бороться? Вот они въезжают, у них какой-то диплом есть. А кто должен подтверждать? Наверное, тогда уже.
0: Почему МВД должно с этим бороться? Слушайте, в МВД другие функции.
1: А
0: МВД
1: кто
0: не
1: вот и
0: должно с
1: кто
0: этим
1: так?
0: бороться. Если есть какие-то отраслевые стандарты для того, какая квалификация должна быть у специалиста для того, чтобы устроиться работать, не знаю, там, терапевтом в поликлинику. Эти стандарты разрабатывает Минздрав. МВД здесь ни при чем. Да? МВД должно проследить только за тем, что человек, который приехал, он законно находится на территории Российской Федерации, зарегистрирован, там налоговая служба, обмениваясь информацией с МВД, удостоверится в том, что он платит налоги, а принимать его на работу, на должность врача или нет, будет решать соответствующее медицинское учреждение, руководствуясь стандартами, которые Минздрав разработал.
1: Ну
0: Ну, не
1: вот,
0: надо на
1: да.
0: МВД здесь как
1: Нет,
0: бы
1: это
0: валить в том
1: понятно, но
0: месте, как МВД будет это контролировать.
1: вот он въехал и не соответствует. Его же
0: Значит, его не
1: депортировать или что?
0: возьмут на работу.
1: А он
0: Въехал и
1: будет
0: не
1: нашей.
0: соответствует.
1: Он же
0: Я просто
1: въехал.
0: не понимаю вопрос, наверное,
1: Нет,
0: Алексей.
1: нет, я
0: В чем
1: понял. То
0: смысл
1: вот он
0: вопроса?
1: въехал по этому списку, имеет право на упрощенное, значит, ПМЖ, да, постоянное место жительства по упрощенной процедуре. И выяснилось, что вот он сказал, что он врач, и даже чем-то такое подтвердил дипломом местным каким-то, а не соответствует. Вот дальше что? Его же должны выслать, по идее, или как?
0: Конечно, он не сможет устроиться на работу, у него не будет никакого права на работу в Российской Федерации, он попадет в этот список контролируемых лиц, и МВД его депортирует через какое-то время.
1: Ну, тогда схема понятна, да, все. Еще один закон, который Государственная Дума приняла, это обязанности для детей мигрантов, когда им исполняется 18 лет, либо выехать, либо оформить патент в течение 30 дней. Ну, а, собственно, те дети до 18 лет, то есть несовершеннолетние, они, соответственно, их срок пребывания в стране соответствует сроку патента законного их родителей. Вот в данном случае, что здесь поменялось, и правильно это или нет?
0: Логично, если ребенок перешел из категории взрослого человека, на него распространяются все те требования, которые к уже взрослым совершеннолетним иностранцам применяются на территории Российской Федерации. Соответственно, либо он получает трудовой патент, и у него появляется основание, он становится трудовым там, мигрантом, да, лицом, которое находится здесь в целях трудоустройства, и дальше получает патент и работает на общих основаниях, либо, если нет, ну, выезжает в свое государство и работает, устраивается на работу, на учебу там.
1: Но тут тогда логичен вопрос, ведь он въехал и жил в нашей стране как ребенок, соответственно, мигранта, который на каких-то условиях находился. А вот он, когда меняет свой статус, то есть становится совершеннолетним, он в этом плане, так сказать, как-то квоту не расширяет, или как сказать, вот я не знаю.
0: Я понятия не имею, какую квоту
1: он расширяет. Ну как, вот он же становится, то есть его, собственно, предположим, отца пригласили вот где-то на стройке работать по соответствующей квоте. А вот он-то по какой будет или не будет?
0: Причем тут квота его отца. Это совершенно рассматривать этого человека как совершенно другого человека. Он формально взрослый человек, он перестал быть членом семьи этого гражданина. У него были основания въезда, он несовершеннолетний член семьи, ребенок. Да? Эти основания отпали. Ему надо приобрести иное основание. Сейчас принимается закон, что он должен получить трудовой патент, если он хочет стать трудовым, как бы, мигрантом. Да? Может быть, он поступит в университет и будет учиться, у него будет право, как у студента, находиться на территории страны. Это другая ситуация. То есть разделить его от семьи, это никак не связано. Никак не связано с квотами его отца или там матери, кто там по какие квоты получал. Это абсолютно отдельный гражданин, который должен сам регулировать свою возможность нахождения и работы здесь, на территории Российской Федерации.
1: Ну, ясная ситуация. Теперь вот тоже такой довольно острый вопрос, который, как всегда, когда он поднимается, вызывает просто бурю эмоций. Речь об эвтаназии бездомных животных. И в данном случае губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял смягчение вот в законопроект от июня 26 года. Значит, раньше бездомных животных отлавливали и усыпляли после, значит, задержания в приюте в течение 11 дней. А сейчас появилась еще одна инстанция, специальная комиссия, в которой представители власти будут входить, и кинологи, ветеринары. Ну и, соответственно, вот они будут решать. Но тут ведь единственный вопрос, бездомных животных очень много, получается такая тройка, да? Вот, в данном случае как это, затормозит работу, не затормозит?
0: Я понятия не имею, как там будет в Иркутской области, угу, и сколько у них бездомных животных. Если бездомное животное просто отлавливали, через 11 дней усыпляли, это незаконно и это неконституционно. Угу. Потому что есть Конституционный суд, который принял по этому вопросу постановление, достаточно резонансное в свое время. И там описаны все условия, в каких случаях собаку можно усыпить. Собаку, у которой нет владельца. Да? Просто потому, что она 11 дней находилась в приюте, это абсолютно незаконно. И я думаю, что это стало причиной того, почему в итоге этот закон там собираются поменять или изменить, не знаю, что там с этим происходит. Вот все, кто хотят разобраться в этой теме, есть постановление Конституционного суда, вы его легко найдете. Сейчас номер, честно говоря, не помню, но можем как-то там отдельно еще раз это обсудить, если есть такое желание. Там описаны все подходы, на которых должно строиться законодательство, как федеральное, так и региональное законодательство, в части отношения к животным, бездомным животным в том числе. Но поэтому, если там что-то меняется в лучшую сторону, но это можно только приветствовать, губернатор в данном случае, мне кажется, действует правильно. Хотя я эту инициативу лично не видел.
1: Да, я, кстати, вот первоисточник не успел тоже прочитать, но тут в данном случае мне понравилось то, что вводится, конкретизируется, вернее, понятие экстраординарной ситуации, потому что вот эти все законы про 11...
0: Вот, совершенно верно, Алексей, совершенно верно. Конституционный суд четко описывает эти ситуации, в каких ситуациях собака может быть подвергнута усыплению. Да? И Конституционный суд очень подробно рассматривает эти вопросы, Безусловно, Конституционный суд защищает права животных, но в первую очередь Конституционный суд защищает права людей, граждан. И там описаны ситуации, при которых животное можно усыпить. Но точно вам скажу, что решению Конституционного суда усыпление через 11 дней содержания в приюте точно не соответствует. Поэтому, если Иркутская область исправляет свое законодательство в соответствии с решениями Конституционного суда, это можно только приветствовать, повторю.
1: Ну, с другой стороны, хотя, в принципе, вот эти вот позиции, они довольно-таки логичные. Первое из них – это нападение на человека с
0: Да,
1: причинением
0: совершенно верно.
1: ущерба. Но тут тоже как бы понять, там, если особенно не одна собака, а целая стая, как понять, какая именно
0: Смотрите,
1: напала-то?
0: мы как-то, когда там у нас были
1: Было дело,
0: инициативы
1: да.
0: депутатов, они одно время любили там в со Станиной вносить разного рода предложения, которые у меня встречали, ну, критику достаточно серьезную, эти предложения. Вот можно всю эту дискуссию, конечно, поднять при желании и посмотреть. Я вам хочу сказать, что да, проблема, наверное, остается, особенно в тех регионах, которые плохо занимаются этим вопросом. Но в большинстве случаев нападают на людей те собаки, у которых есть владельцы. Не бездомные животные, а те собаки, у которых владельцы есть. Это, как правило, люди достаточно безответственные. Напомню такую практику. Она, кстати говоря, за Уралом, ну, очень популярна, особенно в небольших городах, поселках, райцентрах. Это так называемый самовыгул. Когда человек открывает ворота своего частного сектора, ну, в частном секторе, частный дом, открывает ворота, выпускает собак и вечером запускает, собака приходит. Эти собаки действительно сбиваются в стаи, терроризируют зачастую людей. И в большинстве случаев резонансных, вот если вы внимательно сядете и попробуете сделать такую выборку, ну, просто зайдя в интернет, и посмотрите самые резонансные истории нападения животных на людей, то вы в подавляющем большинстве случаев убедитесь, что этих собак, которые нападали, владелец есть. Поэтому вымещать, скажем так, свое раздражение и некомпетентность на бездомных животных, это, мягко говоря, не очень правильно.
1: Ну
0: Вот
1: да.
0: так, собственно говоря, я вам скажу.
1: А что с ними делать, в смысле, с владельцами, я имею в виду, это уже другой вопрос.
0: Велика к ответственности. Есть ответственность для владельцев таких собак. И административная, и уголовная. Там все в порядке в законодательстве.
1: У меня еще один вопрос остался, наверное, как раз на окончание первой получасовки. Одним, так сказать, из этих критериев называется плотность популяции. То есть сейчас у нас, вернее, до конкретизации, в общем, было непонятно. Вот если вдруг развелось огромное количество бездомных собак, получается, ну, их отлавливали, там, кастрировали, по-моему, и отпускали, да? Но вот в чем мой вопрос состоит? Государство дает ли, вот если, скажем, вот в данной местности много волков, слишком много, государство дает лицензию на охоту на волков, ну, то есть на отстрелок, да? А почему-то вот тут это как-то не действует. Но я понимаю, конечно, что мы в городе находимся, но даже для самого себя не дает такую лицензию. Это правильно
0: Потому
1: или нет?
0: что про это правильно, потому что люди не разводят волков, а бездомные животные плодятся в результате действия человека. Поэтому воздействовать, чтобы не было бездомных животных в большом количестве в городах, нужно на людей, а не заниматься отстрелом этих собак. Вот в этом разница. Люди волков диких не разводят. А, к сожалению, практика во многих городах такая. А что когда человек выпускает животное погулять, то зачастую, если это сука, она возвращается беременной, потом рожает где-то щенков, да, их снова выпускают на улицу. То есть ответственность за это несет человек. В ситуации с волком, это дикое животное, оно плодится только в определенных условиях. И, соответственно, да, иногда приходится диких животных, которые агрессивны, заходят в населенные пункты и угрожают людям, таких диких животных приходится отстреливать. А за домашних животных ответственность несут люди. И это принципиальная разница.
1: Понятно. Спасибо большое, Андрей Александрович. Прервемся на новости. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Вас ожидает несколько минут полезной и интересной информации. Оставайтесь на орбите.
2: Сенатор Клишес. Да, тот самый.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Глава села и боец Орлана пострадали в Алуйском округе Белгородской области в результате взрыва дрона ВСО. Еще один боец Орлана ранен в Шибикино. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Уточняется, что пострадавший глава села находится в тяжелом состоянии. Его с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставляют в местную больницу. Эстония с рядом стран-партнеров намерена обратиться к еврокомиссару по спорту. Они потребуют перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания. Кроме того, как уточняется, Таллин также предлагает рассмотреть вопрос об ограничении участия этих организаций в дискуссиях и мероприятиях, касающихся развития спортивной сферы в будущем. Напомню, накануне исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России. Кроме того, отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Президент США Дональд Трамп заверил союзников по НАТО, что Штаты не намерены выходить из альянса. Это передает агентство Рейтер. При этом глава Белого дома неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. В апреле газета «Телеграф» сообщала, что американский лидер серьезно рассматривал выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в агрессии против Ирана. Военные США не пострадали в результате ответных ударов Ирана по американским базам в ночь на 8 июля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. Уточняется, что все ракеты и дроны, запущенные Тегераном, были перехвачены и не нанесли серьезного ущерба. Напомню, ранее американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. США утверждает, что это было сделано якобы в ответ на действия Исламской Республики против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий. Трамп заявил, что сегодня американские атаки на Иран продолжатся. Медики Московской клинической больницы номер 29 имени Баумана помогли женщине родить 16-го ребенка. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В семье родился 9-й сын, а также уже подрастают 7 дочек, говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что роды прошли благополучно под внимательным и бережным наблюдением специалистов. Малыш появился на свет здоровым, его вес составил 4,2 килограмма, рост 56 сантиметров. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже принимают поздравления. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Продолжаем разговор. Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Ну, теперь о наболевшем, да, но многие сейчас проводят время достаточно продолжительное в очередях на автозаправке. И на этом фоне возникло дело, которое открыло федеральное антимонопольная служба в отношении 6 независимых автозаправочных станций в московском регионе, которые одновременно повысили цены на топливо. Пытаются выяснить, был ли между ними сговор. Ну и, соответственно, подобный проект проверки проходит и в других субъектах Российской Федерации. Может возникнуть ситуация, когда вот независимые АЗС, если никакого злого умысла у них не было, им придется работать в убыток, потому что они бензин получают не по той схеме, как, собственно, вот представители наших крупных компаний. Вот здесь нам, может быть, стоит как-то уберечь все-таки разнообразие на топливном рынке, потому что если будет некая унификация, то потребители могут и пострадать, или нет?
3: Ну, по-моему, антимонопольная служба как раз и пытается уберечь разнообразие. Когда сговор, вы называете их там небольшие, да, автозаправочные эти компании, когда они между собой договариваются и синхронно поднимают цены, это разве разнообразие? Мне кажется, нет. И в этих ситуациях мне, например, понятна позиция некоторых крупных компаний, той же самой Роснефти, которая в первую очередь отправляет топливо на собственные автозаправочные станции, на собственную сеть, да, потому что понимает, что те, кто перекупают или приобретают небольшие какие-то локальные сети заправок, что там не будет злоупотребления с точки зрения цены. Мне такая позиция, честно говоря, импонирует. Вот я хочу сказать, что очень многие мои знакомые, кстати говоря, обращают внимание, что ситуация, во-первых, стала лучше топливом, ну, по крайней мере, вот в центральных, там и в центральном регионе, в Москве, в той же самой. И во многом это заслуга именно крупных компаний, которые очень последовательно отстаивают позицию, что нужно обеспечить собственную сеть, и потом уже по возможности поставляют небольшим компаниям. Поэтому я здесь, честно говоря, на их стороне. Мне кажется, что они действуют более прозрачно, более открыто и более, скажем так, дружелюбно по отношению к потребителю, который, конечно, испытывает серьезный дискомфорт из этой ситуации.
1: А как вы полагаете, нужно ли оставить, ну, лимитированное количество АЗС, где цену не будут удерживать?
3: Просто... Алексей, я не специалист по топливному рынку, мне сложно сказать. Я вообще против каких-то ограничений, талонов, каких-то специальных заправок, которые продают по низким ценам. Все это, как правило, приводит к злоупотреблению.
1: Нет, там не по низким, поэтому... наоборот. Пусть будет цена какая угодно, но зато бензин
3: нет,
1: будет всегда.
3: Нет, я тоже считаю, что это то же самое. Тогда бензин будет только на... Поверьте, через какое-то время бензин будет только на этих заправках. Да, мы все это проходили, видели и знаем. Поэтому я считаю, что регулирование, которое всегда было на этой сфере, оно было оптимальным. Конкуренция нужна на этом рынке. И хорошо, что существуют небольшие сети, не только крупные интегрированные холдинги от там, добычи, производства топлива и продажи. Хорошо, когда существуют небольшие компании, которые... Возникла такая проблема, если большое количество детей на домашнем обучении, которые не в состоянии осваивать программу, тогда, наверное, да. У меня таких данных нет, не моя сфера, я не очень глубоко в это погружен, но, наверное, тогда нужно выработать какие-то критерии, каких детей можно переводить на домашнее обучение, каких нет. Вы правы, есть, наверное, дети, которые просто... В силу там разных заболеваний им тяжело посещать школу, да, и для таких детей должны быть особые условия. Тут но я знаю, верно. Кстати, лично я знаю много семей, где дети находятся на домашнем обучении. Ну, кстати говоря, прекрасно осваивают программу, не просто программу средней школы, а какие-то творческие программы, там, музыкальные и так далее, параллельно там еще сдают экзамены, но проходят, находятся на домашнем обучении. Вот лично знаю несколько таких семей. И, например, в отношении этих семей сказать, что это надо как-то...

0: усложнить, еще дополнительно какое-то регулирование ввести, ну, мне сложно как бы такое поддержать, я не очень это понимаю.
1: Там, кстати, ответственность возложена на органы местного самоуправления. Я это прочитал, тоже удивился. То есть, как, кто это будет, не знаю, местной администрацией заниматься? Ну, в принципе, да. Если действительно дети болеют, надо им
0: Да,
1: помогать.
0: я еще раз повторю, что я на стороне родителей. Я считаю, что родители плохого своим детям не пожелают. В первую очередь исхожу из этого. И если ребенок успешно, если ребенок, скажем так, не страдает какими-то серьезными недугами, которые исключают возможность постоянного посещения занятий в школе, ну, это просто вынужденная ситуация, да, это отдельная история. Но если ребенок здоров, слава богу, и осваивает хорошо школьную программу в рамках домашнего обучения, почему нужно как-то дополнительно усложнить эту историю?
1: Ну
0: Я
1: и да, и
0: не являюсь сторонником такого подхода.
1: пожалуй, на одну, ну, политическую тему осталось там 3 минутки у нас, сможем поговорить. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила приглашение иностранным наблюдателям из международных организаций, которые могут принять участие в наблюдении за выборами в Государственную Думу. Приглашение направлено парламентом ряда государств-участников СНГ, БРИКС, дружественных, нейтральных стран. Тут отмечаем, что недружественные не указаны. Но вот ситуация такая. Вот американцы, например, на свои выборы никого не зовут. А нам это надо вот или не надо? Я понимаю, что это рутинная
0: Ну,
1: процедура, так всегда
0: это
1: было.
0: особенность их регулирования, это их дело, да, как они проводят свои выборы. У нас сложились в течение многих уже десятилетий определенные стандарты проведения избирательных кампаний. Мы не возражаем против иностранных наблюдателей. Конечно, мы хотели бы, чтобы эти наблюдатели были, ну, скажем так, настроены конструктивно в том плане, что да, они могут критиковать наши выборы, какие-то процедуры, законодательство избирательное или практику, которая складывается. Но они не должны, скажем так, заниматься просто оголтелым таким шельмованием, да, избирательной системы страны. Недружественные страны в этом смысле нам их позиции не интересны, потому что нам известно задолго до выборов все, что они скажут. И поэтому, ну, они это скажут и так, да, можно их приглашать, можно не приглашать. А те страны, которые приглашены, действительно, мы всегда и сами направляем наблюдателей в эти государства, как правило, при проведении выборов. Они к нам приезжают, у нас есть какой-то обмен практиками электоральными. Особенно сейчас это интересно, потому что многие используют то же самое электронное голосование. Да? Почему в этом смысле не взаимодействовать с другими государствами, которые тоже имеют какие-то интересные электронные

0: градусов. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. А больше информации доступно на Макс-канале «Радио «Спутник».
1: Вы слушаете «Радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: 7:04. Сейчас и проводочек тут так, чтобы удобно было. Здравствуйте всем. Среда, 8 июля. Меня зовут Алеша Тимофеев, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Ваш любимый профессор в студии. Профессор, привет.
3: Слышали? Приветствую вас.
2: Новости от нашей блистательной, замечательной. Я ни в коем случае не Гина Ахмедова рассказала нам, что новый учебный год в российских школах, как вы думаете, начнется когда?
3: Я прослушал.
2: Первого сентября 2026 года. А закончится когда? 26 мая 2027 года.
3: Вот такие. Ой, я же это вузовский, я заканчиваю свое преподавание в высших учебных заведениях. Да, во всяком случае, на пока, вот с 1 сентября.
2: Серьезно?
3: Да,
2: почему?
3: Все. И я буду не профессором, который смотрит мир, а бывшим профессором, который смотрит мир.
2: Экс-профессор?
3: Да. Вот, наверное, надо будет и все каналы переименовывать, но это я, как говорится, подумаю об этом завтра, как говорила героиня «Унесенных ветром».
2: Да.
3: Вот, но вообще 1 июля все заканчивается в высших учебных заведениях.
2: А почему? Ну, вы расскажете, приоткройте завесу какую-то.
3: Ну, потому что там сессия идет. Да, потом разбираюсь.
2: Ну, типа, работать надо, что ли, или
3: ну,
2: что?
3: Ну, конечно, работать, там, документы все подводить, там, ну, как, в сессии, потом, как говорится, разбор побоища после сессии, это же нормально, так?
2: Это вот, да. Поэтому... Так, еще офф-топ, что называется, ну, в смысле, вне повестки, если хотите, переведем, так сказать, офф-топ. Профессор, сегодня День семьи, любви и верности, знаю?
3: Да.
2: Значит, можно нескромный вопрос, вы сколько лет в браке?
3: Много.
2: Ну, сколько?
3: Ну, много-много.
2: Ну, сколько-сколько?
3: Без комментариев.
2: А, ну, ладно, хорошо. Ну, просто, ну, какие-то советы, ну, если много.
3: Нет, никаких советов не дам, я не образец, и давайте эту тему закроем.
2: Хорошо, как скажете. Как скажете. Но было бы интересно узнать. Это же потому что...
3: Совершенно это неинтересно.
2: Очень интересно.
3: И вообще, честно говоря, как бы не люблю обсуждать темы личностные и... На будущее просил бы этого не делать.
2: Хорошо, как скажете. Как скажете, не хотел затронуть ваши чувства. Просто важная тема-то. Но по-настоящему ваша демография и все такое. Нам рисует образ всегда мам, папа, я, дружная семья.
3: А Леш, там... я специалист по геополитическим проблемам, геоэкономике, локальным войнам, поведению Дональда Трампа, но точно не по этому вопросу. По этому вопросу надо обращаться к тем людям, которые считают себя экспертом.
2: Да,
3: я не считаю свою жизнь образцом, и я бы не хотел в дальнейшем этой темы касаться. Я сейчас понятно?
2: Да, да. Okay. Хорошо, хорошо. Хорошо, не хотел затронуть, говорю еще раз. Простите, если это сказать. Так, сегодня от Рональда Рейгана услышал анекдот про экономиста, знаете?
3: От Рональда Рейгана, это эконом
2: да.
3: такой есть.
2: Значит,
3: Рейган и Рональд.
2: Нет, прямо в шортс попался мне на Ютьюбе, где Рейган, как вы говорите, Рональд собака Рейган.
3: Да, Рональд собака Рейган.
2: Рассказывает анекдот про самую древнюю профессию, когда трое, вы просто скажете, что вы специалист по экономике.
3: Нет.
2: В том числе.
3: По мировой экономике. Мировая экономика к экономике не имеет никакого
2: отношения. Вот.
3: Она имеет отношение к военной политике и к политике.
2: Вот он говорит, значит...
3: Не верите мне, спросите Дональда Трампа.
2: Сейчас мы-то к нему перейдем. Рональд Рейган рассказывает анекдот, говорит, что, значит, в рай берут только троих, одного из троих, у кого самая древняя профессия. Первый поднимает руку хирург и говорит, это должен быть я, потому что Господь, когда создал Адама, потом он создавал Еву, значит, из его ребра. И тут, конечно, без хирургической операции не должно было обойтись, поэтому я первый. А тут говорит, нет, минуточку, нет, конечно же нет. Бог создал мир за 7 дней, как мы помним, за 6 дней. 6 дней он что-то делал.
3: 7-й отдыхал.
2: Да, поэтому я инженер, вот я, так сказать, моя профессия самая древняя. А третий говорит, минуточку, конечно же нет. Бог создавал мир из хаоса. Я экономист. А кто создал этот хаос?
3: Ну, да, конечно. Вот, да.
2: Так, да. К хаосу, так сказать, дальше идем. Трамп тут встретился со всеми, и с сирийцем, и с Зеленским.

0: Пушкин наговорил массу всего. И, конечно, одно из самых важных для нас заявлений – это передача лицензии на производство «Патриотов».
1: «Патриотов». Ну, там, помимо фразы про передачу лицензии на производство «Патриотов», было еще достаточно много оговорок, которые связаны с тем, что «Патриоты», которые производятся внутри Соединенных Штатов Америки, они нужны американцам самим, да, поскольку действительно огромное количество было исчерпано в ходе войны в Персидском заливе, там по «Патриотам» расход чуть ли не самый большой из всех боеприпасов, которые были. Ну, на складах имеется в виду и поставлены американцами своими союзниками. Поэтому, значит, все, что производим внутри Соединенных Штатов, пойдет со Соединенных Штатов, ну, и, видимо, немножко Израилю, и, видимо, немножко арабским союзникам, но не на Украину. А на Украину мы вам подскажем, как это делать, делайте сами.
0: Ну, послушайте, это вы, так сказать, мне кажется, немножко как-то обесценили. Ну, что значит, слушайте, это неужели это действительно не так важно и не так значимо?
1: Нет, передача лицензии на производство. Это очень важно. Мне очень интересно посмотреть, как будет соблюдена юридическая процедура. Нет, это, конечно, очень важно. Это, конечно, знаковое политическое заявление. Вопрос заключается в том, что реально будет стоять за этим знаковым политическим заявлением. Есть три варианта.
0: Да.
1: Первый вариант – это ничего. И такой вариант с учетом творческой биографии Дональда Трампа тоже он включаться не может. И вообще не факт, что из того, что сегодня наговорил Трамп в отношениях с Зеленским, завтра будет актуально. Так? Но первый вариант – ничего. Я на него даю процентов 5. Угу. Второй вариант гораздо более опасный для нас. Это передача Зеленскому технолицензии и технологической оснастки на производство беспилотников беспилотники как раз пойдут в обратную сторону, скорее. Так, технологической оснастки, технологии и, видимо, определенных ноу-хау с точки зрения организации процесса одной из европейских стран. Здесь есть варианты, вероятнее всего, это будет не Польша. Раньше бы я вам сразу сказал, что это в Польшу все уйдет. Теперь, возможно, другие варианты. И организация производства узлов для патриотов на территории одной из стран НАТО под американским зонтиком безопасности.
0: Польша, Германия, короче.
1: Ну, я так скажу. Вот я еще раз говорю. Там месяц назад я бы точно сказал, что это была бы Польша. Сейчас, наверное, соглашусь, что это скорее Германия. И затем поставка под прикрытием гуманитарных грузов фурами на Украину, где будет сбалчиваться вот это все.
0: Ну, да, сборка.
1: Сборка финальная, крупноузловая.
0: Да.
1: Вот это вот вариант, я считаю, самый вероятный. Ну и вариант, который я считаю второй по вероятности. Вариант, что ничего не будет, я практически отрицаю. Крайне маловероятно, что Дональд Трамп это сказал просто так. Ему нужно каким-то образом задобрить проукраинское лобби. Проукраинское лобби в Соединенных Штатах обладает, ну, я не скажу, что убойным, но тяжелым компроматом на него. Мы это обсуждали, кстати говоря.
0: Да,
1: это вопрос, связанный с вовлеченностью Дональда Трампа в какие-то, видимо, серые, а может быть и черные схемы по поставкам оружия, летального оружия, в бытность его в первый президентский срок. Это вам не остров Эпштейна, это гораздо более тяжелое обвинение, вероятнее всего, с выходом на обвинение в госизмену, если там Киев обнародует реальные материалы по вот этой части деятельности Трампа как президента. Ну, там импичментом Трамп не отделается, там, что называется, придется сесть.
0: Ну, мы с вами говорили, что там разные эти... Про буризму мы тоже так с вами думали, видите, а оказалось...
1: Ну, опять же, ну, во-первых, что значит про буризму? Очень многое чего оказалось. Но про буризму вопрос был в политическом решении лично Трампа и том, что историю с буризмой прикрывали на очень высоком уровне и довольно такие, ну, реально тяжеловесы, которых Трамп забороть не мог. Теперь эти тяжеловесы вот сели вокруг Трампа в Анкаре. Да, они ему внешне лебезят, но по большому... А он им хамит. Так? Но по большому-то счету они знают, что они без него никто, а он знает, что они его могут политически уничтожить в один момент. Потому что на сегодняшний момент Трамп является одним из самых непопулярных президентов в истории Соединенных Штатов, и запустить против него уже в декабре при нынешнем составе Конгресса большое дело... Вообще вопроса нет. Только это дело должно быть стоящее. Торговля вооружениями левая – это стоящее дело. Это вам не фотки с фотомоделями там, и женщинами с пониженной социальной ответственностью. Но третий вариант
0: –
1: это поставка якобы прямо из Америки готовых, якобы списанных по возрасту, по дефектологии, там, и так далее, можно найти ракет для патриотов и проведение в соответствии с лицензией, формально же ничего не нарушается, регламентных работ, доведение их до рабочего состояния на территории уже Украины, то есть обход там всяких разных ограничений и так далее. Формально они списаны, поставляются списанные ракеты, деньги списываются как бы на утилизацию. Они доставляются, опять же, ну, тут можно разными путями все это доставлять, но вот это вот третий вариант.
0: Значит, смотрите, первый, понятно, ничего, второй, вот сейчас
1: крупноузловая
0: второй,
1: сборка.
0: Крупноузловая сборка, да, второй, четвертый, с вашего позволения, значит, второй, давайте рассмотрим, но все равно, даже если эта сборка будет на территории других стран, все равно это же передача лицензии. Это значит, что там будут работать типа украинские специалисты, правда?
1: Типа.
0: Иначе, так сказать, а зачем? А он говорит, что мы передадим вам. Но он сказал бы, мы будем делать в Германии.
1: Нет, он не может так сказать, потому что в Америке все-таки, даже несмотря на бурную деятельность Дональда Трампа, это все-таки государство, где есть некоторые основы права. Да, мы, кстати, в прошлый раз обсуждали, как решил Верховный суд, и нашим, да, и вашим. Да, это право, которое, ну, откровенно будем говорить, полутелефонное, но оно все-таки есть. Поэтому нужно соблюсти некие... Вот чему Дональда Трампа научили за полтора года его второго срока, это что нужно соблюдать регламент.
0: Хорошо.
1: Он его соблюдет, он выпишет экспортную лицензию, это возможно, да. А он прикроется тем, что он внесет это уже на рассмотрение следующего состава Конгресса. Ну, кстати, может, и нынешнего. Там достаточно людей, которые проголосуют за передачу лицензии Украины. Да? Но у него будет лицензия. Ну, понятно, что регламент будут осуществлять. Регламентные работы, сборку, любую технологическое обслуживание будут осуществлять специалисты с американских заводов, которым выдадут паспорта.
0: Украинские паспорта.
1: Чего такого? Значит,
0: хорошо, это второй вариант. Третий тоже мы... И четвертый еще, профессор. Ну, прям передача, и прям передача технологий, и прям сборка на территории Украины. По чистовую строительство, значит, как они там называют, чистые цеха эти, чистые комнаты. Значит, ну, типа на 3 года вперед.
1: Это возможно только в условиях замораживания конфликта и окончательной нашей слепоты. Чтобы конфликт заморозился, мы отказались от нанесения ударов по военным объектам Украины и наблюдали там, ну, два с лишним.
0: Ну, полутора
1: до трех лет мы наблюдали, как растет высокотехнологичный комплекс. Действительно, там нужны патриот последнего поколения. Простите, это не картонный дрон.
0: Да.
1: Так, но есть еще один нюанс. Алексей, там в каждой точке, да, значит, деньги. Организация такого производства – это большие деньги. Это не 70 миллиардов на год евро на все про все. Да, выделили сейчас 70 миллиардов. Значит, вот из 70 миллиардов на такой завод надо сходу отдать. Ну, я думаю, 5, если не больше, прям сходу. Да, есть нюанс. Знаете, когда ваша схема,
0: как говорится.
1: Знаете, как когда ваша схема начнет работать? Если это чистый отмыв,
0: ну,
1: то
0: да.
1: есть возводятся стены, А дальше начинается сцена из «Кавказской пленницы» под названием, значит, это, говорит, три бутылки вина выбросила в пропасть.
0: Пропасть, да.
1: Вот, да. После того туда, после возведения стены, якобы установки технологического оборудования, туда прилетает какая-нибудь ракета, какой-нибудь, может быть, даже иранский беспилотник. Вот, это все сгорает, все это списывается в утиль. А четвертый вариант возможен, ну, в нынешних геополитических условиях, я считаю, это невозможно.
0: Но мы так думали, когда говорили про... И я так говорил, значит, когда пошли там разговоры об инвестициях BlackRock, значит, о том, что там подземное строительство подземных каких-то заводов для сооружения, в том числе дронов и других ракет, значит, мы увидели, что это все произошло. И даже ракеты, профессор. А почему же мы так сказали? Я точно так же думал, как и вы. Вот клянусь, нет, и говорил ровно об этом.
1: Подождите, мы с вами правильно думали, потому что, безусловно, существует несколько образцов ракетной техники, считающейся украинской. Так? Известна ракета «Фламинго». Количество людей, которые верят в то, что эта ракета производится на Украине, да, и из украинских комплектующих, примерно равно нулю. Mm-hmm. Да, потому что это британская разработка, которая, вот скорее, что я скажу про «Фламинго», это вот то, что называется, ее сбалчивают на Украине. Mm-hmm. Идет сборка, возможно, какие-то отдельные детали корпуса производятся на Украине. Но просто надо искать и уничтожать эти места производства. Но это не украинская ракета. Баллистические ракеты, ну, я допускаю, что могли собрать штучный экземпляр, несколько на Южмаше из имевшихся заделов, несколько заделов с... Ой, что-то подавился я от ваших вопросов.
0: Такие... Бывает, ничего, но...
1: Да, значит, несколько заделов под баллистику, но тоже это штучный экземпляр. А нравится нам это или нет, «Фламинго» летает в десятках, если уже не сотнях экземпляров. Значит, идут поставки, значит, они где-то болтятся. Но это не организация, это не производство. Мы были правы, рассуждая, что это не то.
0: Хорошо, но тогда болтятся вот это вот, так сказать, сборочные цеха крупного
1: завода. Я, кстати, скорее в баллистику, собранную на территории Украины, могу больше поверить. Mm. Потому что там действительно в... 90-е нулевые годы, если посмотреть ретроспективно, было очень много разного рода анонсированных проектов, ракет средней дальности, ну, якобы космических, так, но предназначенных для боеголовки неядерной. Да, вот в это я скорее поверю, а в крылатые ракеты в массовом порядке нет, в это я не верю.
0: Значит, теперь, что касается денег, ну, типа, и зачем, вот 70 и прочее, прочее. Цитата, с вашего позволения. «У нас есть небольшая заинтересованность в этой стране, знаете ли, потому что у нас есть земля в этой стране, где есть минералы. Я с нетерпением жду возможности воспользоваться этим в подходящий момент».
1: Конец цитаты. Это бессмысленно. То есть, Алексей, вы в конкурсе «Угадай автора по цитате» проиграете прямо сходу.
0: Но у меня не было задачи.
1: Даже если бы я не читал эту новостную ленту прямо на ваших глазах, вот сейчас, где у меня некоторое время назад выскочила эта цитата этого замечательного человека, главным увлечением которого был американский рестлинг, и он там действительно себя реализовывал. Зачем он работает президентом США, мне до сих пор не ясно. Но это, конечно, Дональд Трамп. Ну, а слушайте, мы все время думаем, что американский прагматизм – это что-то мягкое и пушистое. Он говорит, Трамп прагматичен. Я все говорю, Трамп прагматичен. Да, но Трамп, американский прагматизм – это, ну, как вам сказать, мы все думаем, что это мягкий и пушистый, вот он склонен к диалогу, а давайте поговорим. Нет, американский прагматизм – это вот такой да, ковбойский нахрап.
0: Урвать это называется. Урвать, конечно. Урвать все, подешевле, да, и побольше.
1: Урвать все, что, да, вы можете именно урвать именно просто так у вашего, у вашего противника. Да, он же партнер, он же союзник, да, он же там Вера Засулич, там, как это, да, так далее и тому подобное. Урвать все у вашего партнера, а потом начать диалог о судьбе того, что у вашего партнера все еще осталось. Ну, это же классика. Поэтому, ну вот, Дональд Трамп вдруг уже не вспоминал про это, про это довольно давно. И некоторые люди в Лондоне, да, которые до этого подписали кабальное для Украины соглашение о, значит, экономическом взаимодействии и, ну, совместном использовании природных ресурсов, ну, забыл, не забыл. Взял и напомнил, что вообще-то, Владимир Александрович, все,
0: что нажито, что не посильным,
1: у тебя
0: трудом,
1: нажито,
0: да,
1: непосильным, да, трудом,
0: да,
1: да, это мое.
0: Да. И я с нетерпением жду,
1: да,
0: возможности.
1: И я с нетерпением
0: подходящий
1: жду
0: момент.
1: Подходящий момент у тебя это, да, все забрать, если,
0: конечно,
1: ты забыл. А патриоты, да, мы что-нибудь придумаем, что это сделать. Другой вопрос, как он будет проводить вывоз. Ну, там все-таки вот любитель серых схем Дональд Трамп. Вообще вся вот эта команда Трампа, это что Уитков, что Кушнер, что Скотт Бессент. Вот скорее даже Скотт Бессента я бы на первое место поставил. Это любители серых схем. Угу. Вот этих вот вечных американских шахер-махеров. Только у нас шахер-махер, он на привокзальной площади, да, какого-нибудь районного центра, а у них в инвестиционных компаниях, вот тоже мы думаем там, да, у них в инвестиционных компаниях ровно те же самые три этих самых стаканчика, да, и шарик. Только все интеллигентно. И кондиционер работает иногда. Но бывает и отключается. В этом смысле, ну, конечно, Трамп наговорил очень много. Конечно, то значительная часть того, что он наговорил, сильно выходит за рамки допустимого в политической и внешнеполитической коммуникации. Но он, давайте прямо скажем, он, в общем, никогда этим особо не заморачивался. Опять же, мы с вами обсуждали, как он собирался стать великим и того, и не понимал, почему это невозможно. Да, поэтому нет, он не заморачивается на этот счет. Но здесь ведь вопрос о том, а что он в действительности имел в виду? В действительности он имел в виду две вещи. Первая вещь – он не может выйти, и это мы должны принять как данность. Он не может выйти просто так из конфликта на Украине. Все наши иллюзии, что он оттуда выйдет, ну, просто надо забыть. А второй момент – он хочет быть в конфликте на Украине и вокруг Украины в позиции, которая будет безопасна для США и для него лично. То есть он выбирает схемы, при которых риски для Соединенных Штатов будут относительно минимальны. И вот это все, что...
0: А риски чего? Ну, что
1: риски?
0: Вы, что, так сказать, война России и США из-за Украины? Кажется, что это, так сказать...
1: Это кажется. Ну, слушайте, мы вот вы сами сейчас вот говорили, вот мне тоже казалось, да, а сейчас вам тоже кажется. Леш, ну, так не бывает. Война России и США из-за Украины стало значительно ближе за последние два года, когда Трамп президент. Угу. Вот она при Байдене в действительности,
0: да,
1: была
0: дальше. Это да.
1: Так? И Трамп последовательно рубеж, может быть, не войны, но военного столкновения, он приближает. Вот это надо понять. Поэтому риски растут. И Трамп это все-таки понимает и не хочет, чтобы они
0: росли
1: больше.
0: Поэтому и балансирует. Давайте на новости прервемся. Так, если есть вопросы, да, комментарии, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, ждем.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, /«Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил быстрее решить проблему с топливом в Крыму и в короткие сроки принять решение о выделении субсидии Крыму и Севастополю для закупки топлива. Глава государства подчеркнул, что решения по поддержке полуострова и юга России топливом должны быть приняты сейчас, а не позже. Кроме того, необходимо обеспечить потребности госорганов, органов правопорядка и силовых структур топливом, добавил Владимир Путин, и поручил представлять ему и премьер-министру Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе «Россия». Граждане не должны чувствовать особой нагрузки в связи со сложившейся ситуацией, отметил глава государства. И в продолжении темы президент России Владимир Путин попросил министра просвещения Сергея Кравцова на совещании с членами правительства рассказать о результатах единого государственного экзамена 2026 года и вступительной кампании в колледже. Кравцов, в свою очередь, доложил Владимиру Путину о рекордном за 25 лет существования ЕГЭ результате школьницы из Москвы, которая набрала максимальные 500 баллов. Он добавил, что более 70 баллов на ЕГЭ набрали 330 тысяч человек, что на 52 тысячи больше, чем в прошлом году. Кроме того, Минпросвещение выделило 880 тысяч бюджетных мест в колледжах страны в рамках приемной кампании. Также в колледжах открыт прием по новым направлениям в области машиностроения и оборонной промышленности, добавил Кравцов. Президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре заявил, что у него сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он утверждает, что больше разговаривает с главой нашего государства по сравнению с Зеленским. Трамп также заявил, что США будут работать над гарантиями безопасности для Украины, а Европа в рамках этих гарантий должна будет следить за соблюдением мира. США в этом помогут, отметил Трамп. Туристы и жители Мурманской области, обручившиеся или зарегистрировавшие брак в регионе с 8 июля, Дня семьи, любви и верности, могут поставить штамп «На севере с любовью» в паспорт полярника. Об этом сообщили в Министерстве туризма региона. Там уточнили, что печать разработана туристским информационным центром, а паспорт полярника – это эксклюзивный атрибут арктического путешественника, который подтверждает пересечение полярного круга его владельцем. Ведомстве обратили внимание, что путешествия по Мурманской области местные жители и туристы могут получить уникальные штампы за посещение основных достопримечательностей региона, участие в знаковых культурных мероприятиях или за определенные активности. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Вечер» на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: 18.33 мы продолжаем. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, Алеша Тимофеев. Есть хорошие вопросы. Есть хорошие вопросы. Мы далеко от Трампа не уйдем, потому что он сегодня наговорил. Там много чего есть обсуждать. И по Украине, и по Ирану, и по Сирии. По Украине вот мы только два пункта обсудили. Это, значит, передача лицензии на производство патриотов, которая пока только заявление, да. И потом вот эта история, что в нужный момент, конечно, я с нетерпением жду возможности воспользоваться этим в подходящий момент. Это значит, земля на Украине, в которой есть минералы. Помните, да? Редкоземельные. Мы же много говорили про это. Значит, смотрите, вопросы. Светлана, насколько я понимаю, задает вопрос. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Может, они, банкиры международные, все осознали и сейчас ведут торг про отступные?
6: Хороший вопрос. Нет. Они не ведут еще торг про отступные, но они уже намекают на то, что если мы им заплатим, да, то они готовы, что называется, потихоньку начать сворачиваться. Собственно, вокруг этого очень многие иллюзии, которые у нас были, и которые мы, ну, ошибочно в действительности, неправильно называем, так сказать, дух анкориджа, они были построены. Я очень спокойно, кстати говоря, к этим вещам отношусь. Действительно, была возможность политической договоренности, надо было ее использовать, не использовать возможности. Даже иллюзорные для политических договоренностей нельзя. Только всегда надо понимать, что все возможности для политических договоренностей создаются штыком русского солдата. Вот я думаю, что если... Опять же, вот знаете, две вещи скажу по мизансценам, которые видел в Анкаре, в том числе по встрече с нашего, так сказать, замечательного Дональда Трампа и господина Зеленского. Оба все понимают. Это абсолютно выстроенная сцена ради пропаганды. Это абсолютно пропагандистское шапито, которое, оно имеет своим, так сказать, зрителям, ну, с одной стороны, конечно, нас, с другой стороны, в меньшей степени, мы не самый главный там зритель, прежде всего, европейцы. Трамп говорит, да что вы на меня-то, вот я патриоты обещал. А, значит, Зеленский поддакивает там глупость какую-то про дроны, летающие над Москвой, из-за которых он не поедет в Москву встречать. Ну, глупость. Абсолютно вот поддакивающий, либо что-то вставить, какую-то фразу. Но это абсолютно пропагандистское шапито. Да, там зашиты некоторые сущностные вещи, которые мы с вами обсуждали.
5: Ну, бабки передали.
6: Бабки,
5: значит, ну, лицензию, так сказать, пообещали.
6: Во-первых, бабки не передали. Алексей, давайте быть корректными. Бабки пообещали в чуть более обязывающей степени, нежели эти самые патриоты. Только не томагавки, патриоты.
5: Патриоты.
6: Да? Поэтому, ну, опять же, начинали-то со скольких? Начинали, нет, вот последний месяц было 115-120, да, значит, а начинали-то с 300, да, значит, отцу украинской демократии не хватало 300 миллиардов евро, чтобы победить Россию, но согласились, так сказать, на 70, да, но банкиры, грубо говоря, под термином банкиры международные, это вот международная финансово-инвестиционная, ну, можно сказать, закулиса, хотя никакая не закулиса. Вы мне извините, какая закулиса, когда господин Тиль с господином Карпом выходят и говорят, вот мы здесь власть, вот вы были властью, а теперь мы. Какая же это закулиса? Закулис сейчас сидит, пьет дорогой виски где-нибудь в особнячке в Вирджинии, да, хватается за голову и говорит, вот я помню, говорил мне Леонид Ильич Брежнев, да, или Андрей Андреевич Громыко, не надо этого делать, не послушался я дурак. Это сейчас не шутка будет. Вот, но банкиры и вот это вот мировые теневые игроки, они дозревают до того, что с нами надо торговаться. Но они еще не начали торговаться. Но оба вот этих участника пропагандистской мизансцены в Анкаре прекрасно знают, чья Константиновка, чей Красный Лиман, чей будет там через некоторое время Славянск и так далее и тому подобное, и какой реальный масштаб ущерба от дальнобойных ударов. Все они это знают. Вот вся проблема современной мировой политики, что если раньше хотя бы можно было различать, значит, реальную политику и пропаганду, то теперь на Западе это невозможно. На Западе нет серьезных политиков, способных к серьезной политике. Вот это все, вот это вот, к сожалению, трагедия, которая не дает возможности нормально реализовывать какие-либо политические договоренности. Но есть нюанс. Дозревают. Почему? Потому что у тех же самых американцев четко совершенно бросовый актив. И если уже разбирать фразу Дональда Трампа про земельку там, угу. Да, странно, что, ну, следующий этап, видимо, будет, ему кто-нибудь расскажет постсоветский анекдот про то, что, да, о людях надо подумать, говорит, земельку и душ 500. Вот кто-нибудь ему это расскажет, он выдаст и про людишек, да, что-нибудь. Но он же не случайно это вспомнил. По большому-то счету, в пределе, если создать политические возможности, вот эту фразу он вполне возможно говорит не только Зеленскому, он говорит и не только англичанам. Так? Он может говорить и нам, что, ребят, вы не забудьте, что там кое-где, ну и мое есть, вы уж там не особенно. Нет, ну это как получится. Неформально незакрепленная собственность, она, что называется, не является конкретной собственностью. Это вот, да, меня у вас в эфире замечательный сенатор Клишес, он это лучше меня объяснит, право собственности, да, и в том числе, может, это объяснит Дональду Трампу. Но это опять, кстати, возвращает нас к вот этой команде Трампа как к любителям серых схем. Но он же по-серому свою собственность на украинские ресурсы закрепил. Где, что, где землеотвод, ну покажите нам границы, угу. Да, там же что-то была какая-то, какие-то литиевые истории, а вот они сейчас где эти литиевые истории, они на территории контролируемой кем сейчас, да и сланцевая нефть там тоже уже не совсем под юрисдикцией, вообще даже не там юрисдикция, это вообще термин неупотребимый в отношении режима Зеленского. Ну, в принципе, вот она где? Нет, если был формальный землеотвод, мы бы вспомнили прецедент Крыма, где вообще-то шла перерегистрация собственности, и она была открыта. И я не буду показывать пальцем на господина Зеленского, который, мягко скажем, в свое время перерегистрировал свою квартирку, да, если мне не изменяет память, в Ялте,
7: да.
6: По российскому Крыму, законодательству.
7: Да, да,
6: да. Да, но он в Крыму, во всяком случае, так? Но почему Дональд Трамп может, или его доверенные лица могут подать заявление о перерегистрации по российской форме собственности? И тогда да. И тогда не нужно будет эти фразы отпускать на встречи с Зеленским. И тогда можно будет зафиксировать некий, ну, безопасный статус каких-то объектов, если, конечно, не используются в интересах ВСУ, там, террористических атак на территорию России. Ну, можно будет отфиксировать неприкасаемость каких-то объектов на еще неконтролируемой российскими войсками территории. Можно подумать, во всяком случае. Но это должно быть формальное право. И, а вот они все играют, вы понимаете, Алексей, они все играют вот в эти всякие теневые договоренности.
7: Ну, по-серому, потому что
6: кого? Говорим об американской элите, да, 21 века, употребляя термины российской,
7: да.
6: Российской, ну, псевдоэкономики, да, да, 90-х, да, годов. Да, да.
7: Но они же научили. Ну а кто научил-то? Ну, а кто научил вот этим, значит, экономике рос, распил откат за нос? Ну, кто научил, откуда мы, так сказать, это все взяли? Мы что, мы умели это делать? Ну, у нас свои были схемы.
6: Мы,
7: ну,
6: были неплохими учениками.
7: Мы превзошли,
6: правда,
7: мы превзошли
6: своего учителя. Правда, в обучении полегло много разных,
7: да,
6: кренделей.
7: Это правда.
6: Так, но действительности 21 век, Соединенные Штаты, да, 250 лет Соединенным Штатам. Кстати, а вы ничего странного не заметили с этим празднованием?
7: Я не особо следил, честно говоря.
6: Я никогда, я тоже не следил за празднованием 200-летия Соединенных Штатов. Ага. Мне было 10 лет. Ага. Но, во-первых, я помню, что даже Советский Союз не уклонялся. Он, конечно, вспоминал расовую дискриминацию, значит, холодную войну. Но и Советский Союз тоже, в общем, отнесся к этой дате с уважением. Так? И действительно, ну вот достойный был противник, 76-й год, там уже было понятно, чем дело закончится по Ватергейту, там, но это были большие праздники. То есть это была большая дата, которая была очень значима для человечества. В Советском Союзе издавались книги вполне, ну, такие уважительно комплементарные, не комплементарные, но уважительные по отношению к США, вот там демократия, что-то еще там, там у них было и так далее. Ну и?
7: А тут?
6: Ну и? Значит, все оплевали Трампа. Так, ну просто вся Евроатлантика, да, ну просто оплевала. Бельгийцам проиграли.
7: Да, 4-1, так, да,
6: значит,
7: мощно.
6: Значит, могу вам сказать, что если вы сейчас зайдете и посмотрите ретроспективно, 4 июля прошло всего ничего, сколько? 3 дня.
7: Угу.
6: Да, если вы посмотрите в американские... На американские информационные площадки там почти ничего нет про 250 лет. Да, и еще какие-то заразы что-то насыпали в пруд в Вашингтоне, что он зацвел.
7: Угу.
6: Нет, с этим, с бальным залом, видимо, объективные проблемы. Так, а вот то, что никакой конспирологии, все получилось, я специально говорю, все получилось само. Кроме вот одного, я абсолютно уверен, что в пруд что-то насыпали.
7: Так, значит, к чатику к нашему. Во-первых, подмигиваю, Кузьма, если читаете, читаю, конечно, подмигиваю вам всю программу, если внимательно посмотрите, именно вам. Дальше, Татьяна, тут Татьяна, ну ужасно, ну, не, ну, ну нельзя такое писать. Ну, нельзя, если вы, так сказать...
6: Я не читаю, что вы пишете, но я согласен.
7: Если морально-этические какие-то воспитания вам позволяет так написать, то хотя бы чтите Уголовный кодекс. Это статья, Татьяна. Это статья 1977 года. Женщина пишет, ну, просто на голову не надень. Ну, а вы, так сказать, ой, кошмар, Татьяна, не надо так. Значит, не буду вас воспитывать и учить, вы должны как-то сами прийти к этому. Кого-то называть там недоделанным, целыми народы там какие-то. Ну, что вы делаете в самом деле? Так, и вопрос. Вопрос любопытный. Максим Викторович, конечно, вопрос не совсем по профилю гостя, хотя по профилю, но, может быть, найдется ответ. Давайте попробуем его только переосмыслить. В чем смысл, спрашивает Максим, всей мировой западной культуры, если во главе такого государства сегодня находится такая циничная фигура, как Трамп? Ну, культура, тут мы не будем про Фейхт, Вангера и Вагнера, или там, не знаю, ну, кого угодно, там, Дюма, культура ни при чем. А про политику можно говорить. А есть что-то новое, профессор? Ну, а что ж, вот мы там удивляем, вот про прагматизм там особый, цинизм какой-то особый. Так нет же, просто это все вылезло как будто бы на передний план, тогда как раньше это все было, ну, там, фоном, какими-то догадками. И раньше надо было это расшифровывать, а теперь просто смотришь, ну, и как бы пожимаешь плечами.
6: Слушайте, знаете, Алексей, а ведь вопрос такой, что я даже завис. Я не знаю, как на него ответить, но я все вспоминаю. Да, ну вот у нас, да, берем Россию. Ну, всплеск русской философии, начало 20 века, Серебряный век. Да, как бы мы к нему ни относились, но это были выдающиеся люди.
7: Прекрасные,
6: конечно. Да, зарождающаяся там новая русская литература, которая частью продолжилась в Советском Союзе.
7: Надежды
6: да,
7: эти, это же...
6: Да, частью эмигрантской, но она высочайшего уровня. Да. При этом с точки зрения политической культуры, ну, вы меня, конечно, извините, там, почитать... Значит, почитать протокол заседаний, особенно первых дум, там к вот этой уже последней имперской думе уже, конечно, все попритихли, да, потому что понимали, что ОПЕК, кстати, политику надо делать в теневом режиме, да, а первые там две, ну, это ж кошмар, ну, это ж реально кошмар полный, так.
7: Но и... они и долго-то не протянули.
6: Поэтому и не протянули, потому что... И вот где здесь вот эта вся культура? Вот надлом после русско-японской войны, когда стране, которая считала себя великой и непобедимой, показали, что она невеликая и непобедимая, да? Вот там в Думе виден. А культуры Серебряного века, философии, космизм русский... Да, вот космизм русский пережил весь 20 век, вот он сейчас нам возвращается.
7: Сейчас а кажется, что... Вот не кажется... Ну, давайте, хорошо, а простите. Да.
6: Ну, вот то же самое, да, смотрим на Дональда Трампа. Американская культура, она специфическая. Там есть там величайшие и произведения, кстати говоря, и в изобразительном искусстве. Я, например, с огромным удивлением обнаружил... Уже в очень зрелом возрасте, правда, ну, некоторое время назад, но в зрелом возрасте, мне, наверное, было за 50, точно могу сказать, я обнаружил, что в Америке был свой импрессионизм.
7: Угу, да,
6: да, можно сказать, он был вторичный по сравнению, ну, он просто по времени даже был позже, чем французский, да, но он был более продвинутый, чем импрессионизм, например, у нас, который был точно вторичный в России, я имею в виду, но он был... Были и Лонгфелло, и Уолт Витман, да кто, да там полно всего. Но в какой-то момент, и вот это очень, наверное, важно, это вот моя попытка найти ответ на этот, на мой взгляд, очень глубокий вопрос. А культура в Америке ушла в форму. Не даже не в визуалку, а именно в форму. Ну вот что такое Дональд Трамп? Это человек формы. Содержание не важно. Важно, в какой форме ты что-то сказал и сделал. Но это не значит, что в этой форме не бывает выдающихся догадок. На мой взгляд, вот одна из выдающихся вещей, я понимаю, что сейчас меня все осудят, но это «Один дома два», сцена с Дональдом Трампом в его здании. Да. Да? Во-первых, это человек, который явно не чужд самоиронии. Тут так мягко скажу. Да? Но это вот эта вот реализация вот этой внешней формы в культуре, и тебе уже не важно, что, собственно, сказал Дональд Трамп. Вы помните, что сказал Дональд Трамп в этой сцене? Нет. Нам важно, что он появился. Но это символ того, да, что такое американская культура, которая открывает путь культуре, политической культуре. Это форма. И... Но в чем проблема-то Трампа? А Трамп ломает и форму. Да, потому что, конечно, вот что такое были заседания? Я помню, был очень непростой момент для Рональда Рейгана. Было совместное заседание, там послание Конгрессу президента Соединенных Штатов. А это была форма, но это было очень такое важное содержание. Вот Рональд Рейган... Да, он, это был классический человек формы. Он, я думаю, что не до конца, он же болел, такие у него проявлялись уже признаки заболевания, и я думаю, что не до конца понимал, собственно, что он зачитывает. Но это было сделано на таком уровне, что... А там было, ну, почти 50 на 50 сторонников и противников, людей, которые вот этого Рональда Рейгана не переваривали, причем и среди республиканцев тоже. Я помню, как весь зал встал. Почему? Потому что форма, потому что прочитана, потому что объединяющая речь. Да? Он никого ни с кем не столкнул.
7: Он еще и обаятельный. Ну,
6: да, это... ну нет, ну, ну конечно, значит, он действительно был обаятельный, хотя я думаю, что если бы он играл Брэд Батлера, не стал бы... ему предложили, а он сказал, это же известный случай, он сказал, у меня елки, ну, у него были съемки для Пентагона, он сказал, не, мне это важнее, ну, там действительно деньги платили хорошие, а здесь выйдет, не выйдет, было непонятно. Но фильм бы это великим не стал, да, потому что, ну, не потянул бы он, но я был человек формы, я был выдающийся человек формы, ну, и вот все то же самое Трамп. Он хороший парень, но мы его посадим. Да, значит, были хорошие переговорщики, но я решил, что их убью, там, и так далее. Мне предложили быть великим эталой, я сейчас раздумываю, но, наверное, откажусь. Да? И что, весь зал бы встал? Нет. Дональд Трамп выступает при полупустом зале. И вот это символ крушения, вот это, если хотите, государственности формы. И это такой... Но это же тоже вещь, которая идет изнутри. Появился человек, который действует внутри, от, ну, не очень, прям скажем, отлаженных. Да, я вот это говорил, вам повторю, это... У американцев главная задача представить их политическую историю как прямую линию, да, что они были вдохновлены...
7: Непрерывную, да.
6: Непрерывную.
7: Да,
6: вот,
7: да.
6: Вот вдохновлены Богом, и вот как
7: да,
6: шли,
7: да, да.
6: так
7: от
6: и шли.
7: От отцов-основателей до отропа.
6: И
7: да,
6: прямо
7: да.
6: идем, и никуда не сворачиваем.
7: И вот чтим заветы да. всяких...
6: Всех чтим заветы, и все...
7: Биль о правах,
6: да,
7: там,
6: и
7: Томас Джефферсон
6: и все было да. правильно. Да. Это говорят представители государства, которые да. только в начале... 19 века, через 30 с лишним лет после основания своего государства, задумались над простым вопросом, а как избирается вице-президент США? И вообще, кто это такой? До этого это в мыслях не было. Наоборот, история Соединенных Штатов – это дико извилистая вещь, так, которая несколько раз приводила страну к глубочайшим системным кризисам. Но, тем не менее, это устаканившиеся институты, это стабильные институты. И вот в этой вот ситуации приходит человек, который говорит, а институт – это я. Форма – это я. Конгресс – да я могу и без Конгресса. Да и мне вообще не нужно американское государство, у меня есть Совет мира.
7: Вот, профессор,
6: это как форма съела
7: да,
6: содержание.
7: Понимаю. Вот смотрите, а теперь попробую контраргумент ради дискуссии. А не кажется ли вам, что этот слом, переход, значит, и вообще типа неправильность, и какая-то такая нелинейность, и ну, придумайте сами что угодно, там, слушатели мне говорю, значит, любую аллегорию, что не из ряда вон, как бы, да? Это очень по-американски. То есть вот это все, что мы говорим, это в том числе по-американски. Ну, потому что в другом, любом другом месте, ну, я не знаю, могло быть такое или нет, вот в таких масштабах.
6: В Германии.
7: В 30-е.
6: Я боже, сейчас, нет, почему 30-е? Ну, в 30-е это очевидный вопрос, да? А кто управлял в Германии, да? На основании каких решений управлялась Германия и какими органами власти. Но я не про 30-е сейчас. Кто сейчас управляет Германией?
7: Ну,
6: форма есть.
7: Я понимаю,
6: и
7: да.
6: форма. И вообще, гипотеза у меня есть феерическая и неправильная. Вот, меня все германисты осудят. А слом системы управления Германией, разложение, распад вот этих народных партий Германии, да. вот этой системы, которая да. существовала 50
7: да,
6: лет.
7: Да, которые завидовали. Да, а?
6: Все завидовали.
7: Да, и, вот да, это парламентаризм
6: мне называлось. Большие да. постсоветские люди 90-х говорили, что Америка им не нравится, а им вот с политической точки
7: да,
6: зрения, вот
7: Германия,
6: как Германия.
7: Конечно.
6: Это все произошло в тот момент, когда власть Германии переехала в Берлин и в Рейхстаг. И вот эта форма имперская задавила вот это вот, ну, не сказать, чтобы не совсем оперившуюся, но такую вот искусственно сконструированную германскую демократию. Сейчас на меня летят тапочки от германистов со
7: Почему?
6: Всех сторон.
7: Но
6: вот это моя гипотеза.
7: Но ее же нету, правда. Ну, слушайте, ну мы, я миллион раз восхищался и говорил, ну представьте, у них для того, чтобы, значит, партии в Бундестаге договаривались, у них проходят внутри партии, значит, по всем этим тагам, там, по всем этим землям, голосование внутри... Типа, идти нам разговаривать или не идти? Ну, так было раньше. Ну, представь, ну, это вообще возможно представить или нет? Они внутри голосовали, идти им голосовать или не идти. Ну, это же удивительно. Реклама, новости, и будем продолжать.
0: Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, Женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Сухомия, 19 часов, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Вице-премьер России оценил ситуацию с топливом в стране. В США продлили разрешение на оплату налогов и иных платежей в России. Эстония призвала наказать организации, снимающие ограничения с российских спортсменов. Подробности далее. Ситуация с топливом частично стабилизировалась, но пока остается непростой. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак. Он также рассказал о доп-мерах, которые принимает правительство.
2: Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. Также отработали с РЖД возможность предоставления скидок, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
1: Александр Новак добавил, что крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в регионы в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. Кроме того, правительство принесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки. В США продлили до 9 октября разрешение американским компаниям и физлицам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России. Это следует из опубликованной Минфином США генлицензии. При этом, согласно документу, не разрешается списание средств со счетов Центробанка, Фонда национального благосостояния или Минфина России в американских финансовых учреждениях. Она также не распространяется на операции, которые запрещены другими положениями санкционного режима, включая сделки с заблокированными лицами, если они не разрешены отдельно. Эстония с рядом стран-партнеров намерена обратиться к еврокомиссару по спорту. Они потребуют перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает эстонская СМИ. Кроме того, как уточняется, Таллин также предлагает рассмотреть вопрос об ограничении участия этих организаций в дискуссиях и мероприятиях, касающихся развития спортивной сферы в будущем. Напомню, накануне исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России. Кроме того, отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента перепалки с Зеленским в овальном кабинете их отношения стали лучше. Напомню, Трамп 28 февраля прошлого года публично отчитал Зеленского. Он тогда приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Владимира Путина. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Женщина родила 16-го ребенка в московском роддоме. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В семье, как уточняется, появился 9-й сын, а также уже подрастают 7 дочек. Уточняется, что роды прошли благополучно. Малыш появился на свет здоровым. Его вес составил 4 килограмма 200 грамм, рост 56 сантиметров. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже принимают поздравления. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступно в Макс.

0: 4 минуты восьмого. Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алёша Тимофеев, профессор Евстафьев в студии. Час у нас остается. Сегодня у нас, так сказать, и вопросы мы ваши рассматриваем и отвечаем на них. Вот два классных вопроса. Видите, как долго мы на них отвечали? Непростые совсем. Даже сложнее, чем вы могли себе представить.
1: Это правда.
0: Да, да, говорю я нашим слушателям. Продолжайте писать ВКонтакте, Телеграм и Рутюб. Значит, что тут еще? Да, будьте бдительны и ищите первоисточники. Почему? Потому что вот я смотрю, сейчас разносят тележеньки, телеграм-каналы разные. Трамп заявил, что удары Украины по российским НПЗ – это эскалация. Вот все, значит, эскалация. А Трамп говорит, это эскалация, которая может помочь закончить войну. Понятно, да? Это эскалация. Ну, как бы не соврали же. Не соврали.
1: Но только есть продолжение.
0: Да, но на него мало кто обращает внимание. Ну, Трамп сегодня должен еще...
1: Так себе, конечно, продолжение.
0: Совершенно верно.
1: Да,
0: и это его оценка. Давайте разберем эту оценку. Давайте разберем эту оценку.
1: А что? Да нет, тут особо разбирать нечего. Трамп, я думаю, вполне себе понимает реальный масштаб ущерба. Да, кстати говоря, там гуляет цитата из... якобы цитата из Рубио. Да, про то, что США будут помогать Украине наносить удары, это тоже фейк. Uh-huh. Вот это полный фейк. Uh-huh. Так? Там совершенно другая мысль у Рубия. Она тоже нам так себе благоприятна. Но смысл вообще всего, что они там наговорили. Из конфликта на Украине они выходить не будут, американцы. Почему? Они не убеждены, что мы побеждаем. А вот то, что они точно знают, это то, что Зеленский не выигрывает. Да, поэтому и все мизансцены такие.
0: Так, про Путину сегодня, кстати, пообещал позвонить Дональд Трамп. Значит, говорит, что оказывает давление с одной стороны, с другой стороны говорит, что не хочет лететь в Киев. Посмотрите, все летят в Киев, а он не хочет. И как будто бы говорит, что это небезопасно. Secret Service говорит, не очень было бы довольна. Все ищут решение, все прошло хорошо, все прошло позитивно. И теперь, значит, разговор с Владимиром Путиным. Да, надо сказать, что еще у Трампа с Зеленским была закрытая часть. Там, где обсуждалось...
1: Понятно, что там что-то обсуждалось. Из закрытой части Зеленский вышел не очень довольный. Поэтому я думаю, что... В действительности главная часть была публичная. Угу. Так, публично было сказано, знаете, мы с вами, но мы еще не решили, где мы с вами. А вот то, что мы обсуждали активы, это в действительности, а это уже все наше. Угу. Давайте подождем звонка и вообще телефонного разговора. Может быть, он будет сегодня, может быть, он будет не сегодня. Это уж как пойдет. Угу. Да, в действительности самое главное, что происходит у нас в России, это, конечно, совещание по топливу. Я вот смотрю ленту новостей, заявление президента по топливу, заявление людей, которые этим занимаются, и по Крыму, и по Севастополю, и по другим регионам. Вы знаете, это вот эта работа, вот эта политика в той части, в которой ее можно показать обычному населению. Кстати говоря, сегодня было очень важное заявление Сергея Валерьевича Аксенова. Это было у него на телеграм-канале, где он сказал честно, что я не могу некоторые вещи, некоторые решения о тех мерах, которые принимаются по снабжению топливом Крыма, озвучивать публично. Вот, по-моему, это очень важно. У нас есть очень большая иллюзия в обществе, что все, вот, что принимается, нужно озвучивать публично. Это глупость в мирное время, а в военное время это называется идиотизм. Да? Большинство решений военного времени, о них вообще должны узнавать в лучшем случае года через три после победного завершения боевых действий. Поэтому, а вот я смотрю, вот действительно, все-таки культура политической коммуникации – даже по таким сложным вопросам, как снабжение топливом Российской Федерации и южных регионов, и других регионов, но все-таки культура коммуникации у нас сохранилась и держится на очень высоком уровне.
0: Серьезную оценку вы ставите, профессор, прям пятерочку ставите.

0: знаете, а нет, я не знаю, согласятся ли слушатели в регионах.
1: Нет, во-первых, слушатели в регионах, послушайте, я оцениваю только политическую коммуникацию.
0: Я именно только про политическую коммуникацию. Вот, значит, мы с вами говорили, что Аксенов скорее из ряда вон, чем значит, норма по всей стране, по регионам.
1: Вот я обсуждаю сейчас, к сожалению, да, Аксенов, Развожаев, еще некоторые, правда, счетное количество губернаторов ведут себя действительно вот так. Это правда. Но я в данном случае говорю исключительно о том совещании, которое сейчас идет, шло, вот оно, по-моему, завершилось, под председательством Владимира Владимировича Путина. Угу. Вот здесь понятно, что можно было бы сказать и более жесткими терминами, но видно, что разговор там был такой, нелицеприятный.
0: Это правда. Вот смотрите, поручено быстрее принимать решение по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Давайте договоримся, говорит.
1: Мы понимаем, что вот эта фраза, она звучит мягко, но человека, которому она была сказана, спать будет очень жестко.
0: Да, седому человеку, Значит, давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. А что это за нигилизм такой? Это же не... Я уверен, что это не сейчас, я понимаю, там пятые, шестые, седьмые, восьмые колонны будут вспоминать. Но дело-то не в этом, профессор. Дело, просто в работе как бы механизма, вкручении этих шестеренок. Эти люди, которые проявляют готовность рассмотреть, они же как бы действуют по инструкции и как будто бы из благих побуждений. Но потому что по башке прилетит. Надо что-то, надо или соломку стелить, или еще что-то. Вот это все, как это исправлять? Вот есть ли какие-то готовые механизмы?
1: Значит, сейчас скажу непопулярную вещь, вы все, и вы в том числе, это от меня слышали, я всегда говорю, что дело не в человеке, а дело в системе принятия решений.
0: Да.
1: Но это тот случай, когда дело в человеке. А? Вот именно сейчас, на принятии нестандартных решений, не описанных в регламентах, которые могут тебе создать проблемы, но ты решишь задачу доставить в Крым бензин, ты решишь задачу с тем, чтобы безопасно протащить поезда из Тамани на полуостров. Но ты решишь задачу, именно сейчас, именно на таких вопросах, и выявлялись те, кого мы образно сейчас, по прошествии очень многих лет, называем сталинские наркомы. Которые сказали, я могу положить партбилет на стол, и не только партбилет, как это, увы, было принято в те годы, но я рискну. Я рискну, потому что за мной отрасль, за мной регион, за мной страна. И без звонка сверху, без посылки, без посыльного, без шифрограммы. Эти люди еще ночью, 21 июня, открыли секретные пакеты. А были люди, которые все ждали, а потом немцы пришли. Вот и все. Вот и вся разница. Разница между людьми, которые способны брать на себя ответственность и ее нести, и теми, кто годами прикрывается перепиской, отписками. И вот этим нашим, знаете, очень опасным рассуждением рассосется.
0: Угу.
1: Но ведь не рассосал же. И по многим вопросам, про которые людей предупреждали, ведь не рассосалось. Не рассасывается в нашей стране. Не разрешается само климат, что ли, такое, не знаю. Но вот оно сейчас. Вот элита 21 века России, она рождается сейчас. Элита не рождается, когда легко и когда все получается. Элита рождается, когда трудно. Когда трудно, когда враг силен, когда враг считает, что за ним весь мир, включая Дональда Трампа и Меланию Трамп. Но вот в этот момент надо просто Надо просто начинать и делать. И не бояться разговаривать с людьми серьезно. Да, не надо говорить все. Нельзя говорить все, особенно по принимаемым решениям. Опять, понимаю, что вызвал на себя большой объем гнева. Но с людьми надо говорить серьезно. Российское общество в действительности, это главный вывод, который мы должны сделать про себя за последние 5 лет, проявило величайшую степень гражданской зрелости. И, кстати говоря, бензиновый кризис это еще раз подчеркнул. У меня нет машины, у меня никогда не было даже прав. Да, единственные времена, когда я садился за руль, и то в тестовом режиме, это было очень давно, это был армейский грузовик, это было не в России, поэтому, это вы мне не припишете. Так, но прав у меня никогда не было. Но я хожу, и в том числе вижу и на заправках, и смотрю все видеофрагменты. Вы знаете, в чем вся фишка? А количество заснятых, специально отснятых, подловленных инцидентов на заправках у нас, а вы знаете, оно на 2, даже на 3 порядка меньше, чем это ожидал наш противник. Наш противник ожидал бунтов, поджогов, еще чего-то, скандалов, такого коллективного мордобоя. Ну, есть, конечно, да, и они это все, что они успевают отловить, они тиражируют под разными углами. Более того, там я даже, по-моему, видел один со смененным фоном, да, ну, творчество, так сказать, очень милых ручек. Но это мизер. Да, людям сложно, людям на машинах сложно, но наше общество проявило абсолютную гражданскую зрелость. Но с гражданско-зрелым обществом надо и разговаривать серьезно.
0: Это справедливо, конечно, да. Мы обращали внимание, это большая проблема. Что говорят единицы, и то, что говорят единицы, касается каких-то секторов, да. Надо же объяснять другим, а почему-то не боятся тоже там выходить и говорить о проблемах, и о том, как не надо рассказывать, как вы их решаете. Вы скажете, что вы делаете, да, с людьми надо действительно разговаривать, это раз. А потом, хорошо, но сложный, хотите вопрос или не будем сложный?
1: Давайте сложный.
0: Ну, а НПЗ-то что делать? Ну, значит, вот надо принимать какие-то решения. Ну, а как они? Что они, ЗРК притащат? Или вот что? Вот как это?
1: Хороший вопрос. Давайте снимем папочку с... У нас есть большой книжный шкаф, называется «История России». Давайте снимем запылившуюся такую папочку, которая будет называться «Местная противовоздушная оборона». Там, кстати, рядом стоит папочка, ее тоже заранее тоже можно снять, чтобы 2 раза не вставать. Местная пожарная охрана. У нас было в Советском Союзе 2 пожарных охраны с разным подчинением там, и так далее. Да? И посмотрим, как это делалось тогда.
0: Это в комнате, на которой написано ГОЧС. Написано на комнате.
1: Нет, ГОЧС. Это комната, к сожалению, написана военная история. Вообще, вы знаете, очень видно по нашим управленцам, кто книги читал, а кто учебники по экономикс. Уж извините, да. Но и всякие там методички. Вот люди, которые читали книги, они могут что-то забыть, что-то не вспомнить, но они точно знают, что они где-то это читали. При сегодняшних цифровых коммуникациях найти, где они что-то читали, довольно просто. И вот надо посмотреть, как это тогда делалось. Тогда делалось это неоднозначные результаты. Не надо говорить о том, что ПВО там великолепно работало во время Великой Отечественной войны. Были такие провалы по Ярославлю, по Нижнему Новгороду, накануне, кстати говоря, Курской битвы, что... Да, тогда про них не рассказали, но это были страшные провалы, это был страшный провал ПВО. Но многие вещи сейчас тиражируемы. Но во всем нужна мера. Не бывает единой такой, знаете, как вот это, кстати, американская. Изобретем серебряную пулю, да, всех убьем, да, потом она не работает. Это вопрос комплексный, но это вопрос, конечно, прежде... Вот местная противовоздушная оборона... это последний рубеж. Это, извините, Шостакович, который, который на крыше дежурит тушить зажигалки в каске. Вот это местное. Противовоздушная оборона. Но это должны быть люди обученные. Люди обученные с вооружением соответствующим и степени их обучения. Не надо им выдавать ЗРК. Необученные люди, которым выдадут ЗРК, собьют все подряд, а в основном подожгут стоящие на стоянке машины. Но мы все, вот знаете, а там еще рядом немножко, это как у нас, сдвиг вправо, а мы сдвинемся влево. Вот влево, да, там тоже папочка есть, называется «Все военобуч».
0: Угу.
1: Все должны обучаться этим делам.
0: Ну, смотрите, значит, хорошо. Ну, во-первых, к этим папочкам кто-то, а лучше все, значит, не один человек, а все должны подойти. Вот мы говорим о том, что есть проблемы, например, в вертикальной коммуникации, да? Профессор, но они же и в горизонтальной тоже. Но там есть руководитель, ну, там Губер, там, ну, как, там масса людей, но... которые между собой должны коммуницировать, так сказать, и
1: Алексей,
0: здесь, и
1: я,
0: так.
1: Я, конечно,
0: и...
1: имею отношение. Сейчас все
0: да.
1: будет, сейчас будет да. чистая правда. Я, конечно, имею отношение к противовоздушной обороне. Вы не поверите. Я там не служил, но работал военным переводчиком. Правда, эта противовоздушная оборона была не российская, а ливийская. И да, это скорее такие...
0: Вы знаете, я не про военную составляющую.
1: Давайте вот сведем историков, спецов. Я думаю, делов им на то, чтобы разработать какую-то схему. Да? Я думаю, что часов на 6. Да, понятно, что под эту схему нужны ресурсы, и это не мое дело. Мое дело показать, где лежит папочка, и показать, на что надо обратить внимание. Есть огромный опыт локальных конфликтов. На 90%, вру, на 95% он, к сожалению, сейчас не применим. Но на 5-то применим. Да? Поэтому надо посмотреть, надо внимать. Не, вот опять, для того, чтобы подойти к папочке, снять ее, поговорить с людьми, которые делают каркасные заграждения. Да, кстати, чтобы опять два раза не вставать, к нефтянке я тоже имею отношение, я там тоже работал. Да, и по заводу, к которому я имею прямое отношение, имел по работе, тоже прилетало два раза. Так, по двум заводам. Да, то есть четыре. Дважды два – четыре. Поэтому да, биография у меня богатая. Как стоят колонны, я тоже знаю, никому не расскажу, хотя это не гостайна и все такое. Но наша задача, вот самое главное, самый главный шаг вот на пути к этим папочкам, это не отсутствие квалификации, это не отсутствие горизонтальных связей. Ну, слушайте, у меня, вот чтобы вам не соврать, в одном круге я никогда не занимался проблемами ПВО. Проблемами ядерного оружия занимался. ПВО никогда в жизни. Но у меня в одном рукопожатии есть два человека, которые отлично понимают, не буду называть фамилии, но они довольно известные, которые отлично понимают в системах противовоздушной обороны. Да. У них разные точки зрения, да, но это все начинается в тот момент, когда вы сами себе скажете «не рассосется». Понимаете?
0: Да.
1: И тогда вы
0: да,
1: легко
0: признание.
1: Встанете, да. достанете папочку, за 20 минут найдете специалистов, с которыми вам надо поговорить, найдете людей, у которых есть опыт возведения каркасных защитных вооружений в крайне короткие сроки. Вы все найдете, но для этого вы должны понять, не рассосется, сейчас 20 июня 41 года, у вас осталось полтора дня, и вы сталинский нарком. Вот когда вы это в голову вложите, ну мы же очень все любим попаданцы, вот вы попаданцы, у вас осталось два дня, что вы успеете, вы мало что успеете, но к папочке-то вы, папочку-то вы достать успеете?
0: Еще же, ну, вот эта извечная наша инициатива наказуема, знаете, вот это тоже такое.
1: Есть такое.
0: Это большая, большая беда. Ладно, так, 3 минуты, ну что, зачин на следующую получасовку. Короче говоря, Иран вышел из-за соглашения с американцами. Из-за прямых угроз в адрес иранского народа со стороны президента США и неоднократных нарушений Вашингтоном своих обязательств, Иран приостановил переговоры о заключении окончательного соглашения с США.
1: Ну, иранцы, конечно, разыграли красивую комбинацию.
0: На Иран... А что ж красиво-то?
1: Все очень красиво.
0: Не, а что? Ну, да, расскажите.
1: Иранцы заставили Трампа признать свою несостоятельность как переговорщик. Но первый-то вышел из соглашения не Иран. Первый вышел из соглашения Дональд Трамп. Дональд Трамп не стал прикрываться какими-то непонятными беспилотниками, да, Дональд, ну, честно, ощущение такое, что у Трампа на фоне, ну, таких достаточно проблемных для него, энергетически крайне затратных для него событий последних дней, у него просто сдали нервы. Ну, вот ни с какой точки зрения, вот ни с конспирологической, ни с антиконспирологией, вот ни с какой, ему бомбить... значит, Харк, Киш и вообще, так сказать, и Бандер-Аббас в момент нахождения...
0: Бандер-Аббас – это про Иран, это не про Украину, нет, не про Украину, нет, да.
1: Так. Нет, это Бандер-Аббас, нет, это... Ну, послушайте, тут тоже очень интересно. Участники войны, я их застал в таком еще таком активном, социально активном возрасте, говорили... Никогда не говорили бандеровцы, они говорили бендеровцы.
0: Бендеровцы,
1: это меня
0: конечно.
1: Все время... Так, да, ну вот, ну... это было их. Ну так вот, нельзя было ни с какой точки зрения бомбить Иран в момент нахождения в Анкаре. Ну просто нельзя было. Можно было отдать приказ о бомбежке из самолета. Можно было что хочешь сделать. Да? У него просто сдали нервы. Он отфиксировал в компании...
0: А может, Тегеран что-то... Ой, Тегеран, говорю. Эрдоган, зарифмовал Тегеран, Эрдоган. Может, Эрдоган что-то шепнул, что-то... Мы готовы, сказал. Или там... Ну,
1: немедленно кинул Трампа. Да нет, ну, Трамп – это все-таки тертый калач. И вот он кинет кого хочешь, да, кроме Эрдогана. Но вот так вот повестись... Нет, в это я не верю. Тем более, что Эрдоган находится в крайне интересных танцах с Тегераном, да, в крайне, и очень неоднозначных. А главное, что все это происходит в компании людей, которые, в общем, согласились при... это единственные были люди, которые поддерживали меморандум Трампа о прекращении войны с Ираном. И он, находясь в компании вот этих натовцев, да, которые, мягко говоря, его кинули в ходе войны с Ираном, возобновляет боевые действия. Но, на мой взгляд, вот это нервный срыв. А вот то, что они наговорили с Зеленским по итогам переговоров, это нет, это что называется, это шапито.
0: Значит, про вот этот нервный срыв или прагматика, и вообще, как относиться к этому? Ну, то ощущение просто, что, ну, как об стенку горох, вот это вот про божью росу поговорка, это вот кажется то, да. Значит, про Ближний Восток и Турцию самое главное, про вот этот танец на четверых даже, поговорим сразу после выпуска новостей.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. 330 тысяч школьников в этом году набрали более 70 баллов на ЕГЭ. Это на 52 тысячи больше, чем в 25-м. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на совещании с Владимиром Путиным и членами правительства. По словам министра, качество российского образования повышается, а средний балл ЕГЭ растет по всем предметам.
2: Становится все больше высокобальников. Это тех ребят, которые набрали 70 и более баллов. В этом году установлен рекорд. 330 тысяч школьников набрали 70 и выше баллов. Это фактически каждый второй школьник. Это на 52 тысячи больше, чем было в прошлом году.
1: Глава Минпросвещения уточнил, что наибольший рост зафиксирован по естественно-научному профилю. Международная федерация волейбола приняла решение допустить до соревнований российские сборные и команды. Об этом сообщается на сайте организации. Как уточняется в заявлении, такой подход отражает приверженность федерации защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданств. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался раскрыть размер будущего взноса Германии в рамках очередного пакета военной поддержки Украины со стороны стран НАТО. Говоря о новом пакете, Мерц подтвердил, что инициатива его предоставления исходила именно от Германии. Страны НАТО по итогам саммита в Анкаре 7-8 июля приняли декларацию с обязательством предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в следующем году. Министр обороны ФРГ Борис Пистори ранее заявлял, что именно Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО на поддержку Киева. Двое пострадавших при утренней атаке БПЛА на Нижнекамск находятся в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие травмы. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что сегодня в результате массированной атаки вражеских дронов отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Есть пострадавших, у которых травмы легкой степени. В Бурятии врачи спасли новорожденную весом всего 990 граммов и ростом 35 сантиметров. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. 32-летняя женщина, как уточняется, попала в больницу на 7-м месяце беременности с тяжелым осложнением, при котором резко повышается давление, появляются отеки и нарушается работа почек. Роды начались раньше срока. Больше 2 месяцев малышка находилась в отделении патологии новорожденных. Ей наладили питание и обеспечили необходимую поддержку на каждом этапе лечения. Сейчас девочка находится дома вместе с мамой. Она самостоятельно дышит, питается и продолжает набирать вес, уточнили в Министерстве здравоохранения. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
3: Так, продолжаем. 19:33, полчасика осталось. Если есть вопросы какие-то, комментарии, пожелания, пожалуйста, присылайте. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Значит, мы про Ближний Восток. Иран выходит, Трамп из сделки. Но пока по сообщениям СМИ, надо сказать. Значит, Трамп анонсирует атаки ночные. Вот тоже, понимаете, про форму содержания и особенности нашего с вами времени проживаемого. Значит, будем ли мы атаковать этой ночью? В других обстоятельствах я не стал бы вам отвечать. Но знаете что? Иран все равно ничего не сможет сделать. Так что я отвечу. Вероятно, говорит Трамп. Ну, вот такие, значит, истории. И здесь Турция. Все проходит в Турции. Эрдоган говорит, что если бы саммит был бы где-то в другой стране, я бы не поехал. Но поскольку здесь Тайип Раджеп, это, так сказать, вот это один из лучших, самых сильных, самых, значит, я приехал. Это мой друг и прочее, прочее. И здесь действительно любопытна позиция Турции. Турция на какое-то время исчезла из нашего информационного поля. Последние там значимые какие-то новости из Турции – это ругательство в адрес Израиля по поводу сектора Газа, обвинения в фашизме и так далее. А до этого, кажется, Турция была гораздо активнее. Ну, по крайней мере, чаще высвечивалась в нашем вот информационном этом поле. А тут вдруг она приобретает, вот молчала-молчала, и тут, посмотрите, все за нее. И Трамп, значит, потому что, ну, понятно, инжирлик НАТО и вооружение, и самолеты F-35 мы будем передавать, и все-все на свете. Значит, и европейцы вдруг говорят, да как же мы вот все без Турции-то обходили. Сейчас вот Турция это практически наше все, это наши, значит, европейцы тоже. И всем.
4: Это было очень приятно остальной публике, которая в значительной мере представляет Европейский Союз, который от Турции отбивается уже 50 лет
3: отбивается. Тряпкой, не будем говорить, какое прилагательное, сами знаете, какое, значит.
4: Может, Трамп своим решением Турцию в Евросоюз и примет. Вот это я думаю, что на фоне того, что он творил по футболу, а почему бы и нет.
3: Слушайте, ну вот давайте про роль Турции. Роль Турции действительно сейчас возрастает, и на что она может повлиять? Ну, как бы вот откуда она берется? Ну, понятно, с одной стороны, значит, усиление, а с другой стороны, ну, Турция, да Турция, а что там, что там?
4: Турция – важнейший элемент в системе сдерживания Ирана. Тут опять надо немножко отмотать влево. Американцы пытались провести очень красивую, очень грамотно выстроенную комбинацию по перетаскиванию Ирака на свою сторону. Провели там антикоррупционную операцию, арестовали министров, изъяли кучу денег, сказали, что это иранские деньги и так далее. А потом все это вернулось на круги своя. Почему? Потому что контекст, в котором существует американская политика на Ближнем Востоке, он абсолютно неблагоприятен для того, чтобы вот такие вот действия осуществлять. С курдами не получается, с суннитами против шиитов. Ну, это вообще игра так себе, особенно после того, как в ходе прошлой игры против шиитов с опорой на суннитов возникла запрещенная ныне в России организация «Исламское государство» там, и так далее. Поэтому американцы люди вполне себе понимающие, но вот какие-то вещи, они, еще раз говорю, на своих ошибках учатся. Значит, надо внести Турцию. Турция является основным куратором нового правительства в Сирии, которое может быть использовано как инструмент против Хизбуллы в Ливане и как такой консолидирующий организационный элемент в отношении тех сил, которые есть у американцев против Ирана в Ираке и в Кувейте. Тут еще Кувейт не надо забывать, так? Поэтому вообще главная битва там в действительности будет не за Ирак, а за Кувейт. Так? Поэтому вот приехал поговорить с Эрдоганом. Видимо, Эрдоган ему что-то обещал. Потому что действительно встреча была дико теплой. Снятие санкций с Турцией и возвращение Турции в программу F-35 Это дорогого стоит, я вам прямо могу сказать. И это, конечно...
3: А, так... Я слушателям напомню, вы помните, из-за чего F-35 не передавали Турцию?
4: Да, из-за
3: С-400, конечно, С-400, которые покупали в России.
4: Да, да, которые покупали у России турки. Вот, и турки тогда уперлись. Это было очень удивительно, кстати говоря, для всех абсолютно. Но... Сейчас Трамп отыгрывает назад. Очень ему нужен Эрдоган. Вопрос заключается в том, что, ну, конечно, есть мастера многостулья получше, чем Эрдоган, но мы не будем упоминать их в суе имена, то обижаются очень. Но, конечно, Эрдоган – это признанный мастер, выставлять условия в процессе игры. Вот я думаю, что он сейчас условия в процессе игры и начнет выставлять. То есть, в принципе,
3: интересное, да, хорошее.
4: Но потом, да, начинаются дополнительные вопросы, дополнительные условия. Но был еще один нюанс. Накануне встречи в Анкаре был нанесен удар по одной из газокомпрессорных станций, значит, которая качает «Голубой поток». Это газовая магистраль, которая для Турции в действительности очень важна. Понятно, что нанесли его украинские беспилотники, но кто его наводил? Кто наводил это, значит, этот беспилотник? Ну, ясно совершенно, что это либо американцы, и это тогда предупреждение Эрдогану, либо британцы, и это тоже предупреждение Эрдогану, чтобы он не слишком заигрывался с Дональдом Трампом. Дальше начинается конспирология, я в нее не силен, но тем не менее, все-таки игра там идет очень большая на Ближнем Востоке, и, но есть опять нюанс. Эрдоган во всех играх на Ближнем Востоке играет вербально. То есть он сейчас вербально против Израиля, очень прям против Израиля, так смотрит на Израиль, что кушать не может. Да, при этом, насколько я понимаю, все торговые отношения между турецкими фирмами и Израилем...
3: Включая поставки топлива
4: и прочее. Включая поставки топлива, материалов, да, строительных материалов и всего, чего только можно, включая... И, вероятнее всего, и продовольствие, которое Израилю, в общем, очень не помешает в связи с последними событиями. Угу. Да, они из Турции идут. Поэтому здесь вот вопрос. Нынешняя ситуация, она чем любопытна? Тем, что требует от Эрдогана, чтобы он перестал играть только вербально и начал играть на поле. То есть каких-то
3: Может быть, это и про Турцию,
4: но это точно не про Эрдогана. Да. Вот это я вам могу сказать абсолютно ответственно, потому что вот посмотрим, как султан из этой всей истории будет выпутываться. Но то, что... Но еще не надо забывать, что все-таки у него внутри Турции ситуация не блестящая. Угу. И по финансам, да, и по экономическому росту, и за последние там полтора года никаких намеков на расширение сотрудничества с Европой у него нет. Но ему, наверное, это уже и не так важно, потому что этот европейский выбор был интересен лет, наверное, 20-25 назад.
3: Ну, почему так, значит, смотрите, ему-то, может быть, и нет, значит, а оппозиции, конечно же, да. Но мы помним всех этих оппозиционеров, которых там половину посадили, кого-то там еще что-то, значит, которые, конечно, в большей степени Имамоглу, помните, там всякие, мэры Стамбула, Анкары, по-моему, тоже, в Анкаре тоже, по-моему, мэр был...
4: Точно нет, он был из этой, я сейчас не... Я вот Турция, это не мое... Национальная республиканская, что ли, партия там как-то, не помню.
3: Ну, они же коалицию собирали, выставляли там единого как этого кандидата.
4: Нет, коалиция, вообще, оппозиция находится в разобранном положении. Ну, да. Но разобранность оппозиции не решала, как выяснилось, не решила экономические проблемы Эрдоган. Эрдогану нужны деньги. Вот в чем вся история. Деньги – это в том числе торговля углеводородами, которая может идти через Турцию. Поэтому для Турции сейчас концепт хаба, Но он запредельно принципиален. И любые действия, которые подрывают этот концепт, это для Эрдогана крайне опасная история.
3: Ну и Турция один из бенефициаров, в том числе, так сказать, того, что происходит на Украине. Ну, как по факту, так сказать, мы знаем, что все через нее теперь. Ну, ладно, значит, смотрите, а европейцы в этом смысле, можно ли их рассматривать самостоятельно? И вот это желание подтянуть к себе Анкару, вот, значит, гипотетически и бредово. Если вдруг решаться все-таки на создание европейской армии, Турция может стать членом этой европейской армии?
4: Нет. Турция не будет растворять свой потенциал военный в какой-то европейской армии. Вот это можно абсолютно твердо ответить на этот вопрос. Но что значит европейская армия? Что мы имеем? Мы имеем в Европе на сегодняшний день две антанты. Первая – это антанта средиземноморская. Угу. Это Франция, вернее так, по старшинству, Великобритания, Франция и Египет, которые, ну, абсолютно нацелены на контроль углеводородов в Восточном Средиземноморье, на замещение американского военно-политического зонтика в зоне так называемого Большого Леванта и так далее. А с Израилем как пойдет? Это вообще антанта, такая стратегическая цель забрать у Трампа, извините за этот термин, опять из 90-х, отжать у Трампа проект «Ривьера». Ну, Трампу там отписать какую-то долю, но отжать и на саудовские и катарские деньги, значит, построить там некое пространство новое. Еще раз говорю, а с Израилем как пойдет? Угу. То есть там опции, в отличие от, что бы там Трамп ни говорил про Нетаньяху и про Израиль, и какие бы там крики про чрезмерное влияние израильского лобби в США не шли, но Америка никогда от Израиля не откажется. А эти могут. Эти могут, что называется, серьезно понизить рубеж, так сказать, порог безопасности Израиля. Это может иметь, кстати говоря, и дестабилизирующий эффект. Вторая антанта – это так называемая антироссийская антанта, которая берет на себя... значит, лидерство в новой волне эскалации против России. Это, опять же, Великобритания...
3: Да, и туда по дуге к Польше, да.
4: Да, Великобритания, Франция и Германия. Причем очевидно, что Германия сейчас пытается выйти на лидирующие позиции. Как это можно сделать, имея во главе, так сказать, Deutschland и так далее... Да, не будем это повторять. Человека типа Мерца я не знаю, но, во всяком случае, пытается. Да, почему? Потому что лидерство в этой коалиции – это большие деньги. И вот здесь, в Анкаре, был большой нюанс. И меня учили, и я всегда так считал, что в рамках НАТО, да, европейцы могут... Ну, что называется, иметь свой голос в военно-морских вооружениях, пока еще у Великобритании был флот и у Франции был флот, но в всяком случае в управлении операциями на море. И периодически там возникали ситуации, где первенство в операциях на море было не у американцев. В логистике та же самая Франция обладает некоторыми возможностями субглобальной логистики. Да, поэтому так еще не выкинули французов из Африки. А в пехоте, в сухопутных войсках, образно говоря, это когда у Германии еще была полноценная армия с несколькими дивизиями, пехотные. У них были механизированные дивизии были в Соединенных Штатах, да, а в ФРГ... были мотопехотные дивизии, которых сейчас йог, да, и с танками там, конечно, напряг. Но никогда ни у кого не возникало сомнений, что кто-то может бросить вызов Соединенным Штатам в области разведки, да, и в области связи, и в области штабного управления. А это три единые, так сказать, системы. Смотрю я на то, что начинает всплывать в контексте Анкары, и вижу, как начинает развертываться система отслеживания в режиме реального времени боевых действий на Украине, как заработал, несмотря ни на что, это я ручку, не волнуйтесь, это я ручку уронил, да, но успел поднять. Как начинает работать обсмеянный очень многими, в том числе и у нас, а зря, я, кстати, не смеялся над этим, я сразу сказал, это серьезно, штаб альтернативный командованию НАТО в Монце, он же Берген, да, там вот это вот центральное командование НАТО и в европейской зоне, а здесь был, значит, раскочегарен, значит, этот альтернативный штаб в Висбадене, и он вдруг начинает работать, а что же ему не заработать? А это же все против американцев. Да, понятно, труба пониже, дым пожиже, но ведь это впервые штабные структуры, альтернативные американцами. И я так скажу, это конечно, еще не посильнее Фауста Гёте, но это так, я бы сказал, песня о буревестнике.
3: Я просто не понимаю, почему вы категорически исключаете как раз роль Турции или участие в потенциальной гипотезе. Мы сейчас это, да, это все область фантастики. Значит, вот в этой антироссийской коалиции.
4: Зачем?
3: Ну,
4: зачем?
3: Ну, слишком часто. Раз. Слишком часто. Крым. Два.
4: А что,
3: значит,
4: Крым?
3: Три. Вся Средняя Центральная Азия. Ну,
4: ближе. Ну, послушайте, во-первых, если говорить об экспансии в Северном Причерноморье, то, конечно, тут надо начинать не столько с Крыма, сколько с Херсонской области, конституционной территории Российской Федерации, кто бы там что, в каких документах не говорил и не писал, это конституционная часть Российской Федерации, и все государственные, общественные, социальные и прочие структуры являются структурами Российской Федерации, и отличное мнение от этого, ну...
3: Это сейчас были новости спорта, если вы, так сказать, нет.
4: Ну, почему же?
3: Ну, ладно, еду, да.
4: Ну, почему? Я так прямо не обозначал.
3: Да, ладно, давайте к Турции.
4: Ну, почему же к Турции? Можно и про новости спорта рассказать. Там и по Запорожской области, и по Крыму тоже есть вопросы, и по Донецку, и по Луганску. Да много где есть эти вопросы. Только надо понимать, что конституционная территория Российской Федерации юридически неделима. И всякие финты ушами, а здесь читаем, а здесь не читаем, они в конечном счете прилетят таким бумерангом, что мало не покажется. Да, и если проскочило в первый день, в первый час, в первую ночь, это не значит, что это будет проскакивать дальше. Да, а теперь к новостям культуры. Сейчас должен был сказать.
3: Да.
4: Ну, послушайте, это, конечно, Херсонская
3: область. Нет, коротко о погоде.
4: Это после новостей культуры. Да, но в культуре я не силен, поэтому сразу перейдем к Турции. Да, второе. Турция уже пыталась агрессивно зайти внутрь войны на Украине. Получи это 2022-2024
3: год. Но мы помним эти, господи, Байрактары.
4: И Байрактары, и броневики. Что там только не... И броневики, и боевики. Да, и известная история с выводом на территорию Турции руководителей одной из запрещенных в России террористических организаций. Кончилось это все для Реджеп Тайип Эрдогана лично не очень, прям скажем, хорошо. Да, и для Турции это не принесло никаких дивидендов. Поэтому в действительности лучше работать там, где нет сопротивления. А теперь правильный вопрос. А где нет сопротивления? Где Эрдоган, не задействуя военно-силовые инструменты, да, которые... Вот в чем сильна турецкая армия? А никто не знает, насколько она сильна. В тот момент, это вот то, что называется концепция такая у британцев была, fleet and being. Пока флот стоит в портах военный флот, да, он представляет собой силу большую, чем в тот момент, когда вы его выводите в сражение. Да, вот турецкая армия – это то же самое. Теоретически это самая большая армия европейских стран НАТО. Практически никто не знает, что она из себя представляет. Да, наверное, это очень мощная сила. Да не наверное, это точно очень мощная сила. Но насколько? Поэтому лучше действовать там, где есть, что называется, возможность не задействовать турецкую армию. Перечисляем.
3: А мы там еще, мы же можем вспомнить, на самом деле мы видели турецкую армию с вами, профессор. Мы же видели ее, значит, ее неудачу турецкой армии. Мы видели, но, правда, там президент Путин предупредил Эрдогана, что, так сказать, мы вот сейчас все будем лицезреть, значит, потенциал турецкой армии. Тогда у нее ничего не получилось.
4: Я даже вспомню место, вы все его забыли, а место хорошо известно. Это место называется Эль-Баб. Ага. Это в Сирии. Ага. Там с турецких леопардов, причем последних на тот момент модификаций, там башни слетали, просто любо-дорого было смотреть. Но вообще там, конечно, и после этого, ну, как-то вот это все очень скромно. Знаете, теперь перечисляем. Угу. Балканы. Да? На Балканах назревает большой геополитический и экономический вакуум. И Эрдоган в части бывших югославских республик уже царь и бог. Да, он может, если захочет, сделать свое влияние на Балканах равным влиянию Евросоюза и превышающим влияние Соединенных Штатов и Великобритании. Дальше смотрим. Приднестровье. Идет то есть все уже готово к попытке аншлюса со стороны Румынии, бывшей Молдавской Советской Социалистической Республики. Там есть целый ряд политических ограничений, почему это не получается. Но мы что, правда думаем, что Эрдоган не залезет вот в эту зону через Гагаузию? Да, гагаузы, конечно, борются за свою автономию, за свою, что называется, культуру, все, понимаете, поддерживаю все это. Но надо понимать, что Гагаузия – это территория, где у Эрдогана тоже значительное влияние есть.
3: Вот смотрите, хороший пришел комментарий. Да, ну, во-первых, так сказать, мы тут немножко поиронизировали, но в конечном счете, значит, Турция победила в Сирии. Ну, как бы мы, да, как бы не проиграли, но оттяпало. Значит, важный вопрос.
4: Вот новость, хотите? Давайте. Это в духе Трампа. Трамп заявил, что еще не принял решение по продаже Турции истребителей F-35.
3: Значит, там еще нужно где-то... Вот смотрите, значит, хороший комментарий. Эрдоган не выглядит человеком, который пышет здоровьем и задором. И это правда, между прочим. Он подсдал. Значит, мы никому не желаем, мы желаем только здоровья и прочее. А это про Эрдогана или про Турцию? Вот наши с вами, так сказать, рассуждения, видения вот и про Азию, и про Закавказье.
4: А про Балканы – это про Эрдогана, про околоднестровскую зону – это про Турцию, про Северное Причерноморье – это более сложная история, а Центральная Азия как зона турецкого влияния – это, конечно, про Турцию, и это сохранится точно после Эрдогана. Но мне извините, Эрдогана мы уже хороним, мы-то
3: это
4: нет,
3: правда, да.
4: Но вообще его хоронят… Ну, да. Лет последние 5 с предыдущих президентских выборов.
3: Не, предыдущий он был премьером, когда он же поменял, потом.
4: Но вот он, когда вот прямо доживет ли он, ничего, он еще простудится на похоронах некоторых политических деятелей современной Европы. Вот помяните мое слово.
3: Это справедливо. Так, друзья, прощаемся с вами. Спасибо большое. Сегодня активный чат, но они в большей степени между собой. Вопросов было маловато. А это значит, что вам все понятно. Почему? Потому что профессор объясняет. Вот поэтому все понятно. Спасибо, говорим профессору. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. До следующей среды. Меня зовут Алеша Тимофеев. Все, пока-пока.

0: Похороны верховного лидера Али Хаменеи. Контекст. Прощание с убитым в феврале духовным главой Ирана растянулось на неделю. В многочисленных траурных мероприятиях приняли участие миллионы, независимо от возраста, социального положения и образования. Скорбь у людей неподдельная, в том числе у очень молодых, на которых Запад делал ставку, как на потенциальных неспровергателей режима. Антиамериканские лозунги стали неотъемлемой частью похорон. Но шли они не сверху, а снизу, от самих жителей. Али Хаменеи руководил страной 37 лет. Это целая эпоха, во время которой Исламская Республика столкнулась с многочисленными санкциями и беспрецедентным давлением Запада, но нашла в себе силы сделать экономический рывок и стать самым технологически передовым государством региона. Пожалуй, единственным его конкурентом в этой сфере был и остается Израиль. Прощание с верховным лидером Ирана стало свидетельством того, что его жители готовы бороться за свою независимость до конца и отложить внутренние противоречия до лучших времен. Иранцы уже доказали, что способны героически сражаться и не допускать никаких революций во время внешней агрессии. Порох, стиснувшая зубы Исламская Республика, держит сухим.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве с Хинвали 20 часов, в Челябинске 10 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин назвал трудности с топливом временными. Книгу, находящуюся в тюрьме, главы Гагаузии впервые презентовали в Москве. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России. Подробности далее. Трудности с топливом временные. Они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, Киев хочет нанести ущерб экономике России, чтобы создать нервозность в обществе. Глава государства также подчеркнул, что эта задача невыполнимая.
2: Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, чтобы они не зажимали продукт в рамках своих АЗС. Проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается. Все там обеспечено. И надеюсь, что так и будет.
1: Президент добавил, что граждане не должны чувствовать особой нагрузки в связи со сложившейся ситуацией. Он поручил в оперативном режиме докладывать ему и главе правительства об обстановке в топливном комплексе. Книгу, заключенную под стражу главы Гагаузии Евгений Гуцул. Дело Гуцула на томе политического преследования впервые презентовали в Москве. Это передает корреспондент РИА Новости. Через письма автор, находящийся в заключении, обращается к своей семье, адвокатам, народу автономии и журналистам. Издание, представляющее сборник из 30 писем, появилось в мае этого года. Оно представлено на трех языках – на русском, английском и турецком. Первым городом презентации стала Москва. Поддержать автора пришли политики из России и Молдавии, известные телеведущие, а в видеообращении выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. В книге Гуцул раскрывает полную картину своего преследования, указывая на причины ее заключения. Глава автономии подвергает анализу ход судебного разбирательства и задается вопросом о борьбе с несправедливостью. МИД Эстонии заявил, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы снова выразить протест. В этот раз Москву беспочвенно обвиняют в дезинформации. При этом в МИД не привели примеры дезинформации, в которой обвиняют нашу страну. В заявлении также приводятся слова главы ведомства Маргуса Цахкны, который утверждает, что Эстония не разрешала использовать свою территорию и воздушное пространство для атак против России. Страны Запада закрывают глаза на систематическое применение Киевом токсичных химикатов в зоне специальной военной операции. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин. Более того, по его словам, европейские страны активно поставляют на Украину не только различные вооружения, но и те самые токсичные химикаты и прекурсоры. 8 офицеров иранской армии погибли в ходе атаки США по южным районам Исламской Республики в ночь на 8 июля. Это следует из заявления армии Исламской Республики. Отмечу, этой ночью американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Соединенные Штаты утверждают, что это было сделано в ответ на якобы действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно.

0: С этой новостью действительно сложно было сдержать смех.
1: Почему?
0: Потому что в Соединенных Штатах у них у самих беда нарастить производство вот ракет ПВО «Патриот». И они сами только к 30-му году ориентируются выйти на несколько тысяч этих ракет. Потому что у них технологических возможностей больше расширить просто нету физически. И поэтому такие вот заявления Трампа, мол, вы же так хотите ракет, просите эти ракеты, просите лицензию на производство этих ракет, так мы вам разрешаем.
1: Производите.
0: Конечно, производите. Только вот дело в том, что все двигатели к этим ракетам, они производятся в США. И, естественно, уже по 2030 год все эти двигатели уже заложены под американское производство. Естественно, все другие компоненты ракет, вплоть до боевой части и так далее, они тоже производятся в США. И они, по удивительной случайности, тоже уже зафрактованы конкретно американскими производителями, которые пытаются расширить свое производство, но не могут. И поэтому, конечно, такие новости, что, мол, вот в Украине Зеленского будут производить ракеты ПВО, вот у специалистов, которые хоть как-то, хоть немножечко понимают вообще, как эти ракеты у системы ПВО «Патриот» производятся, то это, безусловно, просто юмор, троллинг, издевательство. Но ни в коем случае это не про строительство какого-то завода или предприятия, потому что в конечном итоге все ключевые компоненты производятся в США, и их в США не хватает. И США по этому поводу также говорят, что, мол, у них сейчас острый дефицит ракет ПВО, и они даже не могут в сроке отгрузить своим уже союзникам эти ракеты ПВО, потому что они уже оплатили. Американские корпорации должны по контрактам, которые уже оплачены, поставить ракеты ПВО «Патриот», но они этого не могут сделать, потому что все поставляют в срочном порядке американской армии. И это была новость где-то еще на месяц-полтора назад. То есть с учетом данного фактажа, любой, кто утверждает, что в Украине будут производить ракеты ПВО «Патриот», это просто душевно больной шизофреник.
1: Так у меня, кстати, возникает еще вопрос. А, предположим, даже вот если какой-то завод возьмутся построить, вроде бы вот последние особенно недели очень как-то точно прилетает. И имеет ли смысл строить какой-либо завод, если его под фундамент
0: снесут? Ну, с учетом того, что все-таки Евросоюз возглавляет Урсула фон дер Ляйен, то, безусловно, да. Потому что это просто топ-коррупционер. И воровать десятками миллиардов – это именно ее размах, ее почерк. Поэтому, по большому-то счету, обворовывать граждан Евросоюза через вот такие вот проекты строительства каких-нибудь заводов, которые вдруг после любого удара ВКС РФ куда-то, знаете, исчезают по документам. Вот их не было в природе, а тут бац, вот по документам там завод должен был быть, а тут вот ракетный обстрел. Прилетело, конечно же, совершенно не туда, но завода-то нет.
1: Как говорил Юрий
0: Уничтожен
1: Никулин.
0: Уничтожен до основания.
1: Все украдено до нас, это имеется в виду.
0: Только Юрий Никулин, он все-таки мыслил совершенно другими категориями, потому что вот советский склад и вот десятки миллиардов долларов украдены на вот гипотетических заводах, которые даже никто не строил, но которые уже уничтожены по документам, и даже страховка получена по всем вот этим уничтоженным несуществующим заводам, это как раз именно вот размах Урсулы фон дер Ляйен, и я уверен, что именно в такой логике на Украине, вот на остатках, будут строить еще очень много таких вот призрачных заводов, которые невозможно увидеть, но по документам их все обязательно уничтожат ВКС РФ.
1: Слушайте, но у них ведь тоже есть ответ, когда они рассказывали, что невозможно построить Крымский мост, а он все-таки оказался построенным, да? А мы, в общем...
0: Ну, то есть вот не надо равнять Владимира Владимировича, человека, который отвечает за свои слова.
1: Не,
0: и,
1: я не равняю.
0: И, собственно, масштабы. И Урсула фон дер Ляйен, коррупционершу, по списку.
1: Я не об этом. Я о том, что вот, например, мы сомневались, что могут что-то такое замастырить, вот такой даже глагол употреблю, на Украине из оружия. А вот пусть она вторичная, но ракета «Фламинго», к сожалению, летает уже и бьет по нашим тылам, прям
0: так. Не, ну подождите, здесь вот нужно разграничивать. Есть вот военно-промышленный комплекс блока НАТО.

0: которая, естественно, вот, включает в себя десятки тысяч различных предприятий. И вот недавно французская оборонная корпорация, название запамятовал, в интернете, я думаю, элементарно будет проверить, уже отрапортовала в отношении того, что в якобы украинской ракете «Фламинго» там используется французская система наведения от данной корпорации. И если так разобрать эту ракету, то от украинского там не останется ровным счетом ничего. И в этом отношении, конечно, еще же нужно понимать, я уже думаю, на пятый год войны всем очевидно, что наша страна воюет против всего блока НАТО. И это может кому-то нравиться, кому-то не нравится. Но тем не менее мы видим, что действительно против нас воюют все западные страны, причем действуют они очень и очень синхронно. И, естественно, у них огромный военный потенциал. Он как минимум в 5-7 раз превышает наш военно-технический потенциал. Это тоже объективная реальность. Ну, а если мы приплюсуем все страны в целом и вот будем масштабировать с учетом там различных технологий, по некоторым технологическим позициям нас серьезно обгоняют. Это, например, Starlink тот же, потому что уже там около 10 тысяч, там 13 спутников, а у нас еще только 16 в тестовом режиме. То есть это суровая реальность, к сожалению. И нам этой системы сейчас очень не хватает на фронте. И, собственно, противник, используя данное преимущество, сейчас вот добивается там ряд там, некоторых вот попаданий и так далее. То есть это же тоже объективная реальность. И в этом плане, конечно, нам и вот нашим соотечественникам в первую очередь нужно понять, что речь не идет о каком-то противостоянии там с Украиной Зеленского, а это просто прокси-война на самом-то деле против блока НАТО. И те события, которые мы наблюдаем на протяжении вот этих 5 лет активных боевых действий, это просто вот яркое подтверждение того, что никакой украинской армии там на поле боя даже не пахнет. НАТОвская частная военная компания, все процессы по ведению боевых действий, планировка, выбор целей и так далее, все используется на вот НАТОвской спутниковой разведке, на прочих технологиях искусственного интеллекта. Западные страны это публично декларируют, бахвалятся этим и так далее. То есть, поэтому здесь очевидно, нужно понимать, что на самом-то деле у нас давным-давно идет полноценная война. Да, по традиции 21 века, с учетом наличие ядерного оружия и так далее, это все называется СВО пока. Но по большому-то счету сейчас это уже все приближается с учетом вот фазы к самой настоящей отечественной войне у нас уже в 21 веке. И вот к этому вопросу нельзя каким-то образом вот относиться с вот, неким троллингом, мол, мы тут с Украиной воюем, а западные страны помогают. Это уже конкретно давным-давно нужно обозначить как вражескую пропаганду, которая создает ложную картину мира нашим зрителям, нашим соотечественникам. И в этом плане нужно это понимать и делать соответствующие выводы, и понимать, что западные страны, к сожалению, технологически во многих параметрах нас обходят. Ну, а мы сейчас, конечно же, это все вынуждены наверстать. Ну, и вот, конечно же, на поле боя, несмотря ни на что, русская армия все равно двигается вперед. И об этом свидетельствует сейчас и вот освобождение Константиновки. Сейчас идет зачистка, например, Красного Лимана. Там сейчас ведутся активные боевые действия. Уже сегодня натовские наемники заявляли, что у них опять беда в Купянске, и наша армия продвигается очень серьезно в Купянске.
1: Там угловой, наверное, Купянск. Да,
0: ну, дело в том, что там в центре города и уже в высотной застройке идут серьезные бои, и там, по большому-то счету, уже в частный сектор наши войска загнали натовских наемников и продолжают эту работу. Поэтому сейчас, на самом-то деле, с учетом вот объективной реальности, несмотря на то, что западные страны, они в десятки раз технологически, экономически, финансово и вот информационно мощнее, но тем не менее мы видим, что русская армия действительно вот на поле боя показывает чудеса и героизм, потому что по-другому это натовские генералы уверенно объяснить просто не могут.
1: Я не совсем о том. Я просто хочу понять, на что способны они сами, а что им дают. Потому что у нас бытует, так сказать, мнение, что дают им все. Ну вот смотрите, скандал с поляками. И поляки говорят, что вы нам не дали свою технологию беспилотников, поэтому мы вам не дадим МиГ, там, какие-то самолеты советского еще производства.
0: Очень удобно.
1: Нет, это я понимаю, но ведь получается-то что-то есть у Украины, какие-то там технологии или какие-то наработки, и они сами много раз об этом говорили в сфере БПЛА, что они могут свои вот эти наработки, ими торговать или там предлагать другим странам. Это так или нет?
0: Дело в том, что это большое заблуждение, потому что поляки могли напрямую к американцам обратиться, ну, вот и, собственно, с этими технологиями им бы все это дело организовали. А то, что мы наблюдаем вот с учетом вот такого потешного противостояния, по-другому его нельзя просто назвать, с учетом вот этой вот бури в стакане, так называемой, вот этого конфликта, мы видим, что фактически, что Зеленский, это гауляйтер фактически оккупированной блоком НАТО территории Украины, что в Польше у нас наблюдается тоже такая классическая вот оккупация через блок НАТО, это с военной точки зрения, и через Евросоюз, это с финансово-политической точки зрения, и поэтому говорить о субъектности Польши здесь также бессмысленно, и таким образом, конечно, они могут конфликтовать, но в строго оговоренных рамках, и чтобы это ни в коем случае не мешало натовской частной военной компании ВСУ вести боевые действия. Поэтому данный конфликт – это, к сожалению, буря в стакане. Многим, конечно, польским националистам хочется верить в там, розовые замки, кисельные берега, независимость Польши там, и все остальное, но по факту это все бред сивой кобылы. И вся вот эта риторика, она не более для того, чтобы конкретно создать иллюзию якобы независимости Польши. Ну а с этими МИГами 29-ми история вообще комичная, потому что Польша уже давным-давно все свои летающие самолеты МИГ-29 передала натовской частной военной компании ВСУ. То, что у нее осталось, может быть, просто-напросто не летает. Его нельзя уже использовать, его больше в музей. То, безусловно, этим еще может польский президент козырять. Но с военной точки зрения, все, что можно было поставить со стран бывшего Варшавского договора в натовскую частную военную компанию, я имею в виду истребители, там, штурмовики, либо там бомбардировщики советской постройки, типа там Су-25, Су-24 и так далее, все уже поставлено, и все это уже уничтожено. Именно поэтому блок НАТО уже вынужден просто поставлять F-16, «Миражи» и вот прочие свои вот модели самолетов, потому что уже объективно ничего советского во всех странах не осталось. Потому что даже британцы по миру покупали различные советские самолеты, чтобы вот стараться поддерживать иллюзию, что, мол, это вот Украина якобы ведет боевые действия, а не весь блок НАТО.
1: Ну, так если резюмировать, значит, никаких наработок в сфере БПЛА у Украины нет. Ну, то есть, мы же слышим, там, лютый, там, не знаю, Баба-Яга, там еще какие-то.
0: Ну, вот давайте это... ракеты ПВО «Патриот» переименуем на кусок сала. Почему? Хорошее название. И вот этот кусок сала, значит, что-то там сбивает. Ну. Или, например, там будем ракеты ПВО на «Самс» называть там «Банка огурцов». Будет результат точно такой же, как вот с этими «Лютой» и все остальное. Поэтому здесь нужно понимать, что это комплексная на самом-то деле история. И в любом случае все это дело конкретно имеет один корень. Это натовский военно-промышленный комплекс.
1: Ну, наверное, да, все-таки, может быть, они торгуют опытом применения, потому что они же сидят там вот у этого мадьяра, террориста, экстремиста, скорее всего, да, и этим всем управляют, может быть, это имеется в виду. Возвращаясь к Дональду
0: Трампу. Тут тоже вопрос, потому что корпорация Palantir обозначила, кто управляет. Это они управляют, планируют, обозначают и так далее. Ну, а если так разобраться, и кто там из американских корпораций вот влияет, принимает решения и вот расставляет кадры, то, знаете, вот функции наемников натовской частной военной компании ВСУ, здесь они сведены к минимуму.
1: Ну, хорошо, да, я понял, значит, не о чем, собственно, беспокоиться, вернее, есть о чем в ситуации с блоком НАТО и вообще Западом. А Дональд Трамп сказал, что, возможно, в подходящее время, цитирую, может посетить Украину. Я бы предпочел сделать это после окончания войны, добавил он, и, так сказать, пошутил, что секретная служба не будет в восторге. А вот, честно говоря, я тут забеспокоился. Давайте представим ситуацию. Он приезжает, а эти же отмороженные люди, они берут его и убирают. Ну, там делают вид, что это прилетела какая-то там российская ракета.
0: Это Трампа очень нет, неудобная
1: и они, они затягивают, получается, Соединенные Штаты в войну с Россией. Или ну, нет? Вот это, или это фантасмагория полная? Я могу признать.
0: Я думаю, с учетом количества покушений на Трампа, объективно, вот демократическая партия США, эти силы, которые стоят за ней, в том числе и ряд сил в еврозоне, и страновая элита Евросоюза, которая, мягко говоря, не в восторге от идеи вот прокси-войны против России, безусловно, они могут поспособствовать подобному сценарию, чтобы каким-то образом с Трампом что-то случилось. И я думаю, Трамп об этом прекрасно знает, поэтому здесь, конечно же, нужно смотреть в такие вот очень глубокие смыслы и в тех акторов, которые не сильно светятся на публичном поле. Потому что, вот, например, недавно Александр Григорьевич Лукашенко обозначил, что вывод русской армии из-под Киева был инспирирован, согласован, и вот была определенная договоренность с Израилем и Ватиканом. И здесь нужно просто уже додумывать, включать воображение, а насколько же это силы серьезные и насколько глубоко Ватикан и Израиль в конфликте на Украине, что за вот эти вопросы, казалось бы, ключевые, Александр Григорьевич обозначил, что это именно вот эти акторы стали причиной, почему, собственно, была достигнута определенная договоренность, которая была в итоге нарушена, судя по всему, там был какой-то алгоритм по мирному регулированию, но, тем не менее, все это дело, по словам Александра Григорьевича, вот, не было выполнено, и таким образом уже вошла, война перешла тогда уже именно в полноценную войсковую операцию. Поэтому здесь вот эти моменты, они настолько влияют, что сложно порой с этим не соглашаться.
1: А, тот, кто рассчитывал на то, что там начнет НАТО разваливаться, и вроде бы отдельные главы государств, президент Хорватии или там Словакии говорят, что не будут в этом деле участвовать, денежки платить не будут. Тем не менее, единство некоторое наблюдается. Договорились выделить 70 миллиардов евро в этом году и примерно столько же в будущем, да, в 27-м. Подавляющее большинство Европы и Канады, что, слава богу, говорит о том, что не Соединенные Штаты. Ну, или если в это верить, или если в это не верить. Ну, в общем, итоги саммита НАТО, с вашей точки зрения, хотя вроде ничего эпохального не произошло, они за Украину, скажем так, Украина добилась на этом саммите для себя положительных вещей?
0: Ну, дело в том, что Украина как независимого государства давным-давно не существует, уже с 2014 года. Там просто потеря суверенитета была настолько колоссальная, что уже сложно было говорить за некие вот суверенные расклады. А сейчас мы видим просто, что прокси-война против России, она действительно спланирована на годы вперед. И под эти планы, естественно, спланировано финансирование этих боевых действий. Естественно, вот спланировано и развитие натовского военно-промышленного комплекса именно в этой логике. И поэтому западные страны уже чуть ли не в добровольно-принудительном порядке склоняют к тому, чтобы нужно поднимать расходы на вот покупку американского и британского вооружения до 5% ВВП. И уже многие страны Евросоюза к этим вот параметрам подходят. То есть, таким образом, мы просто видим, что война против России – это очень хорошо подготовленная, финансируемая история, которая делается централизованно. И Соединенные Штаты Америки здесь принимают непосредственную роль. И абсолютно плевать, с какого кармана у западных стран все это дело финансируется, потому что, как сказала Урсула фон дер Ляйен, вот, режим Зеленского не успевает тратить деньги, которые выделяются вот, на Украину, потому что положено столько-то, а они их просто не успевают тратить, даже с учетом того вот, повального воровства, которое там присутствует. То есть западные хозяева уже даже подумали, сколько режимники Зеленского должны украсть, сколько придется им в дело пустить. И даже с учетом этих моментов режимники Зеленского с этим не справляются объемом денег. И это, опять же, не мои слова, это говорит глава Еврокомиссии, между прочим. То есть в этом отношении здесь нужно просто делать выводы и понимать, что западные страны с точки зрения бумажек, они напечатают хоть 100 триллионов. Они тут вольны делать, что им вздумается, потому что это их печатный станок. Тут вопрос конкретно ресурсов. Поэтому нам все-таки нужно делать упор на то, что натовский военно-промышленный комплекс, он имеет определенные мощности. Естественно, с учетом этих мощностей, в натовской частной военной компании ВСУ будут какие-то вооружения примерно в таком-то объеме. И здесь единственная вот такая ахиллесова пята, это, конечно же, качество наемников натовской частной военной компании ВСУ. И, собственно, именно уничтожение натовских наемников сейчас должно быть в приоритете, потому что этот товар действительно в дефиците, потому что сейчас активно пытаются компенсировать большие потери в Мексике, в Колумбии, докупать пушечного мяса. Но с точки зрения вот практики, эта вся история себя не оправдывает, потому что потери сейчас там несут заграничные наемники просто колоссальные. И в этом отношении, конечно же, в этой логике нужно все-таки ставить акцент на максимальное уничтожение тех натовских наемников, которые соглашаются выполнять приказы командиров.
1: Ну, стало быть, другого варианта, кроме как государство это свести к нулю, у нас нет, я правильно понимаю, да?
0: Но дело в том, что если мы хотим все-таки видеть какие-то серьезные мирные перспективы, очевидно, без этого никак. Тем более, пока еще нету никаких причин, каким образом можно действительно затормозить в плане эскалации, поставить на паузу и каким-то образом переосмыслить возможные варианты или сценарии развития событий. Потому что ведь в Анкоридже был обозначен логичный, понятный сценарий мирного урегулирования. Но на него не пошли Соединенные Штаты.
1: Нет, они, может, попытались, но...
0: Не-не-не, они даже не пытались. Если бы они пытались, мы бы видели эти попытки. А так, мы видели заявления в СМИ, мы видели декоративные различные действия в отношении того, что российских спортсменов допустили на какие-то соревнования, что Соединенные Штаты в ООН заявили, там, что они не поддерживают какую-то русофобскую декларацию, там, и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но по факту... Если до конкретики, чтобы там Starlink отключить или там заблокировать, например, поставки там РСЗО, ХИМАС или еще чего-то, этого нет. Поэтому здесь просто делается объективный, четкий вывод, что Соединенные Штаты Америки просто на этом этапе они выключили, так сказать, возможность напрямую самим это финансировать и переложили это на финансирование с другого кармана. И принимают непосредственное участие в нападении на Российскую Федерацию, что мы сейчас и видим фактически каждый день.
1: Параллельно обогащаясь, Дмитрий Василец, политический и общественный деятель в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите. После новостей продолжим.
2: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
7: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Life. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Он также отметил, что транспортный комплекс работает слаженно, ключевые узлы функционируют в штатном режиме.
10: В гражданской авиации контролируемая ситуация, несмотря на снижение привычного запаса топлива. Спрос на перевозки стабильный. Всего с января по май российскими авиакомпаниями переведено 39 миллионов 540 тысяч человек. Фиксируем рост перевозок по региональным субсидируемым направлениям. За 5 месяцев льготными рейсами уже воспользовались 2 миллиона 200 тысяч пассажиров.
9: Глава Минтранса добавил, что пассажиропоток на российском железнодорожном транспорте в июне вырос на 4% и превысил 115 миллионов человек. Великобритания продолжает рассматривать спорт как инструмент политического давления. Об этом заявило посольство России в Лондоне в ответ на негативную реакцию британских чиновников на решение МОК по России. Ранее министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением Международного олимпийского комитета снять санкции с российских спортсменов. Она заявила, что Россия не должна быть представлена в спорте. Президент США Дональд Трамп предполагает, что может стать жертвой покушения, поскольку стал для Ирана целью номер один. Однако он заявил, что новое руководство Исламской Республики может исчезнуть, как и его предшественники. Трамп также считает, что Тегеран хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном, но не знает, как этого добиться. Накануне, напомню, американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана в ответ на якобы атаки Тегераном на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинял США в нарушении режима прекращения огня. Ранее американский лидер заявил, что режим прекращения огня больше не действует и что в дальнейших переговорах с республикой якобы нет смысла. Позднее он пообещал, что американские удары по республике продолжатся уже сегодня. Премьер Гренландии Йенс Фредерик Нильсен на фоне заявлений президента США Трампа о возможном контроле Вашингтона над страной заявил, что постоянные призывы захватить остров не изменят его принадлежность. Страна не продается. Президент США Дональд Трамп накануне, после долгого перерыва, вновь вернулся к теме Гренландии. Он заявил, что она должна находиться под контролем штатов. Премьер-министр Дании, комментируя его слова, заявила, что остров не продается. Ну а премьер Гренландии снова призвал уважать территориальную целостность и право на самоопределение страны. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно для вас в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
1: Политический и общественный деятель Дмитрий Василец в студии «Радио «Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Продолжаем разговор. Вот, кстати, о продвижении. Сергей Викторович Лавров тут довольно-таки остроумно, как в своем стиле выразился, сказав, что лучший ответ на вопрос о принадлежности Константиновки – это предложение забрать тела. Ну и там Мария Захарова на эту тему тоже высказалась, что это вообще уникальный цинизм, то, что Киев этого не сделал. Но фактически ведь Киеву поставили вилку. Ну, то есть, с одной стороны, если ты заберешь, ты признаешь падение Константиновки. Если не заберешь, то ты будешь мерзким меркантильным кью.
0: Там, я думаю, что проблема в другом, потому что все-таки забрать несколько тысяч тел уничтоженных натовских наемников для режима Зеленского – это ненужные затраты, потому что нужно каким-то образом, получается, выплачивать семьям деньги, признавать это дело. И, конечно, вся эта история, она никаким образом не выгодно от слова совсем. Мало того, собственно, режим Зеленского прекрасно понимает, что сейчас, пока еще линию фронта не отбросили на там, 10-20 километров, русская армия физически собирать трупы натовских наемников там не будет, потому что это очень рискованно и очевидно. Нужно подождать, пока линия фронта будет, так сказать, отодвинута. И за это время, по задумке режима Зеленского, все эти трупы будут разлагаться на жаре до неузнаваемости. И таким образом просто даже тяжело по ДНК будет разобраться, где там вот чьи останки, и на это делается весь упор. Поэтому здесь чисто меркантильный расчет режимников Зеленского и нежелание выплачивать деньги семьям погибших натовских наемников.
1: А почему это их не смущало уже много раз? Потому что у нас были эти обмены 1000 на 30, 1000 на 50.
0: Ну, дело в том, что эти обмены, они согласовывались через Объединенные Арабские Эмираты, и когда уже у нас накопилось определенное количество тел, то для режима Зеленского очень было проблематично с точки зрения имиджа отказываться принимать в тысячи трупов своих вот, ликвидированных наемников. Это сложно объяснить семьям и так далее, поэтому они максимально растянули во времени прием вот этих тысяч погибших, и это, в принципе, еще раз показывает, что действительно это все имеет место в полной мере.
1: Тогда еще один, так сказать, случай. Уже примерно такие вопросы мы обсуждали. Румыния официально направила в Министерство обороны Украины запрос с требованием перепрограммировать БПЛА на самоликвидацию. Ну, то есть они часто туда, в Румынию, залетают. И, соответственно, ну, такой повод для скандала вроде бы. Но поскольку вы говорите, что все скандалы между нацистскими странами в силу несубъектности он их.
0: Ну, безусловно.
1: Вот. И здесь это то же самое, или все-таки Киев запрограммирует свои БПЛА на самоликвидацию?
0: Ну, здесь я думаю, что Румынии нужно обращаться больше в Соединенные Штаты, в Британию, потому что это именно там решается, ни в коем случае не в Украине. Поэтому здесь мы опять же видим такие вот ритуальные танцы, вот, которые, по большому-то счету, не ведут ни к чему, кроме того, что мы просто видим забавные новости, которые якобы должны что-то обозначать, но по факту обозначают лишь просто отсутствие компетенции у румынских властей.
1: Ну, наконец-таки, в общем, ожидаемое дело. Тут даже не надо быть хорошим прогнозистом. Так, промежуточное окончание скандала с террористическим актом в Монако. Нашли, что совершила его некая Анастасия Березовская. Она там через третьи-четвертые страны переправилась в Украину, и затем ее успешно обнаружили прикопанной, закопанной где-то под Киевом. Ну, в общем, можно еще кучу фамилий назвать людей с такой судьбой. И всех их объединяет то, что в итоге никакие обвиняемые найдены не, то есть никакие виновники не пострадали. То есть в данном случае, кстати, Генеральная прокуратура Украины двух человек, ну, предъявила обвинение двум человекам, один из которых действующий сотрудник управления разведки Министерства обороны, и другой бывший представитель правоохранительных органов. Вот что-то мне подсказывает, что их ждет примерно та же судьба. Как считаете?
0: Ну, здесь, я думаю, на самом-то деле все гораздо интересней.
1: Да, давайте
0: потому
1: поговорим.
0: Потому что несложно догадаться, что эта операция, она попахивает немножко маразмом, потому что такого априори быть, ну, не должно. Потому что буквально через там несколько часов уже европейские спецслужбы знали конкретно имя, фамилию и, значит, как выглядит эта гражданка, которая подложила бомбу украинскому олигарху. И, безусловно, эта гражданка не могла так быстро, за несколько часов, телепортироваться прямо на границу Украины. Тем более мы видим, что отсутствуют данные о пересечении этой гражданкой границы Евросоюза. Поэтому логично предположить, что автомобиль, на котором передвигалась данная гражданка, он был дипломатический. А с учетом того, кто ликвидировал данную гражданку, а это действующий сотрудник ГУР и бывший сотрудник СБУ, то, очевидно, вся эта история, она четко обозначает, что это была машина на украинских дипломатических номерах. И в этом отношении сразу интересно другое. Если мы просто пофантазируем, каким образом избавляются от тела сотрудники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Но это уж точно они не вывозят жертву где-нибудь в лес и не стреляют ей в затылок. Ну, потому что есть гораздо более эффективные и надежные методы. Это и растворение в кислоте, как по заветам Эпштейна, потому что в этом направлении двигались очень многие. Это и различные вот мероприятия по сжиганию тела, где вообще ничего не остается. Ну, а, собственно, нет тела, нету дальнейшего разбирательства. Ну и далее уже более экзотические какие-то варианты. Если говорить про вот уничтожение тела украинскими спецслужбами, которые де-факто являются филиалами западных спецслужб, то, безусловно, был бы выбран такой вот метод, который, ну, не оставлял бы таких вот категорических следов со всеми вытекающими последствиями. И поэтому здесь мы видим больше про операцию, которая демонстрирует причастность режима Зеленского к всем вот этим процессам в Монако. То есть складывается ощущение, что ряд сил, возможно, это страновые элиты, возможно, это вот, различные структуры в Британии и США, они фактически дали команду на создание Зеленскому токсичной атмосферы. И чтобы он был, ну, мягко говоря, нерукопожатен в очень многих странах, потому что это фактически террорист, который организовывает взрывы своих там недоброжелателей, там даже в Монако, где, казалось бы, запрещено всем этим заниматься с точки зрения вот западных стран. Но, тем не менее, эти все процессы происходят. И таким образом, когда мы наблюдаем такую вот халатную вот операцию, и настолько явных исполнителей, и настолько явно эти исполнители, прямо действующие, ведут, собственно, к Зеленскому, то это все-таки больше похоже на мероприятие по, собственно, вот подготовке к смене гауляйтера Украины. Потому что явно, я думаю, что вы со мной согласитесь, подобного рода шизофрении и некомпетентности со стороны тех людей, которые регулярно этим занимаются, ну, я, например, представить не могу.
1: Тут тогда возникает, то есть я правильно вас понял, что вот эти вот два персонажа плюс украинка, значит, которые вот это все дело провернули, они работали по заданию неких западных, не будем конкретизировать, спецслужб, чтобы похоронить репутацию Зеленского, правильно?
0: Я думаю, так,
1: что... Зеленский об этом не знал.
0: Не-не-не, я думаю, что Зеленский об этом знал. Так. И вся эта история развернулась с учетом того, что нужно было ушатать конкретно режим Зеленского в информационном, в медийном плане, особенно на международной арене, нанести такой серьезный удар. И поэтому, видимо, западные спецслужбы, ЦРУ и МИ-6 решили сделать из этой операции режима Зеленского, которая должна была пройти абсолютно гладко, сделать ее абсолютно шероховатой, такой, вы знаете, абсолютно токсичной и публичной, что, в принципе, было сделано.
1: А, то есть Зеленский это все провернул, а они это все вывернули.
0: Они просто это дело вскрыли и показали, каким образом, собственно, происходят события. Потому что сейчас, что бы ни говорили арестованные вот эти персонажи, действующие сотрудник ГУР и вот бывший СБУшник, безусловно, веры им никакой особо не будет, с учетом вероятного на них воздействия там, силового и психологического. И в этом отношении здесь уже западными структурами, особенно вот провластными, выводы сделаны. Ну, а то, что вот все просто перешло в медийное поле, здесь я уверен, что заслуга конкретно западных спецслужб, которые просто взяли и сделали публичной то, что не должно было ни в коем разе стать публичным.
1: А Зеленскому зачем было? Ну, давайте предположим, что у него получилось, и все было шито-крыто. Ему зачем нужно было этого, господи, олигарха убирать?
0: Ну, дело в том, что вот мошеннические колл-центры на территории остатков Украины, здесь это настолько серьезный бизнес, и, конечно же, атаковать граждан Российской Федерации вот похищать у них деньги становится с каждым днем все сложнее. И со стороны режимников Зеленского многие даже жаловались, что российские банки, российские власти настолько усложнили деятельность мошеннических колл-центров, что если просто сравнивать, как обмануть граждан Российской Федерации или, например, граждан Турции или граждан Франции или Италии, то, безусловно, проще с теми странами, где вот эти все контрмеры не приняты еще. И поэтому там, конечно же, клиенты вот, более денежные. Ну и весь этот инструментарий, который блок НАТО планировал использовать исключительно против России и Беларуси, сейчас постепенно начинает использоваться и против, собственно, западных стран, потому что организаторы этих колл-центров вот на коммерческой основе, конечно же, понимают, что грабить в Евросоюзе значительно проще, там и системы защиты меньше, и, собственно, вот если делать это под неким прикрытием, то почему бы и нет? И, конечно же, с этим вот активно разбираются даже вот таким образом, это конкретно зона ответственности режима Зеленского.
1: И тогда логичным будет вопрос, и даже можно сослаться на Марию Захарову, которая сказала, что это не последний кровавый укус Киева, очень афористично, кстати говоря. А так вот, значит, если эту операцию вскрыли западные спецслужбы, да, поставив Зеленского в неудобное положение, значит, можно предположить, что она не первая. Если не предположить, что не последняя, то и не первая. То есть получается, что Украина вот в силу своей безнаказанности на территории Европы ведет вот такую террористическую войну, получается, решает свои какие-то внутренние проблемы?
0: Ну, это не внутренние проблемы, это международные проблемы у режима Зеленского с учетом действий мошеннических колл-центров на территории Евросоюза и других стран. Угу. Поэтому здесь это просто зона ответственности. Ну, а с учетом того, каким образом решаются эти проблемы, то здесь реализации вот данных мероприятий есть определенные вопросы, потому что Монако — это не та территория с точки зрения западных стран, где можно устраивать криминальные разборки, подрывы и все остальное. Поэтому если бы там все прошло чисто, без шума и пыли, если бы этого олигарха условно похитили, вывезли куда-нибудь втихаря, то, поверьте, бы никто даже на это внимания бы не обратил.
1: Но нет, я в данном случае не обязательно о колл-центрах, то есть там ведь пунктов повестки дня на Украине по поводу где своровать и так сказать, что вскрыть и так далее, хватает. То есть это по разным, видимо, пунктам будет развиваться в ближайшее время.
0: Ну, безусловно, потому что, судя по тому, как развивается буря в стакане в Польше, когда героизация УПА и прочих там пособников Гитлера и нацистских преступников идет, и это не может не возмущать в Польше и во многих других странах ситуацию. Мы видим, что сейчас история с этой киллершей Ермолаева, это также история делает режим Зеленского токсичным. То есть сейчас создаются условия для того, чтобы просто максимально мягко поменять гауляйтера. И Залужный в этом плане уже прям комментирует все политические события из Лондона. Ему там безопасно. И я полагаю, что как только эта история сейчас с выборами на Украине запустится, потому что все-таки нужна легализация на оккупированных блоком НАТО территориях Украины, безусловно, вся эта история с Залужным стартанет максимально быстро. Там сразу всплывут и пан Усик, закончит свою боксерскую карьеру. И там Бойко, и Тимошенко, и Порошенко, экстремисты, террористы, и много еще персонажей с максимально пониженной социальной ответственностью. И будут на перегонки бежать и в Вашингтон, и в Лондон для того, чтобы именно их кандидатуру утвердили на разграбление остатков Украины.
1: Если подытоживать, я только что подумал, получается так, что о действиях украинских спецслужб западные, понятное дело, знали, что и позволило им это дело раскрыть.
0: Конечно.
1: Почему получается Залужный в безопасности? Потому что если против него что-то придумать, против него может только киевский режим. Да?
0: Это через украинский филиал.
1: А тут все будут знать.
0: Да, ЦРУ или МИ-6. Поэтому в любом случае эта ситуация для Залужного очень выгодная, потому что Британия и Соединенные Штаты — это те страны, которые могут гарантировать безопасность на оккупированных блоком НАТО территориях.
1: Ведь наверняка же могут еще сделать такой финт, сказав, что, вот, дескать, готовилось покушение на Залужного, опять каких-нибудь за ушко и на солнышко выдернут людей, и у Залужного еще шансы повыситься на выборах.
0: Ну, безусловно. А с учетом того, как он разные события начинает рьяно комментировать, и с учетом риторики, которая во многом развеивает такие вот основные тезисы Зеленского, то это о многом говорит. И вот недавно Залужный начал рассказывать, что все-таки вот эти бравурные заявления, что там перемога близко, и натовская частная военная компания ВСУ где-то побеждает, мол, дальнобойные удары по территории Российской Федерации, они там чуть ли не самые важные, и не важно, что происходит где-нибудь там в Константиновке, либо в Купянске, то Залужный напрямую фактически критикует уже Зеленского и обозначает, что дальнобойные удары — это вот натовская частная военная компания ВСУ проводит, они приносят определенные урон и так далее, но на боеспособности, на действия русской армии это не особо влияет.
1: А вот, кстати, я уже этот вопрос задавал нашим экспертам. Осенью, зимой 22-23 года в Киеве, я как сейчас вспомнил, организовывались так называемые пункты незламности, где можно было погреться, зарядить там мобильный телефон, потому что во многих домах не было тепла и света и так далее. И вот тогда почему-то стойкость украинского, так сказать, населения, да, она все еще оставалась на приличном уровне. Почему Зеленский думает, что если он там поразил какие-то там НПЗ, то мы сразу побежим сдаваться или брать Кремль через Кутафью башню?
0: С чего бы? Дело в том, что все-таки это расчет западных различных политтехнологов, аналитиков и так далее. И вот в этом плане у них разные сценарии, разные вот модели просчитывались. И, конечно же, с точки зрения создания таких вот массовых неудобств, то, безусловно, они вот высчитали, что ударить по там, наличию там, топлива на АЗС, это значит в определенном плане это действительно как бы достаточно неприятная история. Но сказать, что, мол, граждане России после этого побегут уничтожать свою страну или там громить все на своем пути, ну, здесь, очевидно, мы не настолько, в кавычках, нецивилизованные и неадекватные, вот как это происходит, например, во Франции. Здесь все-таки абсолютно другой менталитет, все-таки мы цивилизация, и в этом отношении, безусловно, это будет достаточно сложный период, потому что, как-никак, сейчас до абсолютного большинства граждан Российской Федерации будет постепенно доходить простая, незатейливая истина, что на самом-то деле идет война, на самом-то деле против нас самая грозная военно-политическая сила в мире воюет, что вот каким-то образом сбавлять обороты никто не планирует со стороны противника. И сейчас речь идет о нашем будущем, будущем наших детей и так далее. И, конечно, здесь нам самое важное сохранить свой суверенитет и, естественно, обеспечить безопасность на десятилетия вперед. И здесь никаких компромиссов быть, очевидно, не может. И, безусловно, я думаю, что уровень осознанности с учетом данных проблем, которые мы в любом случае переживем, он позволит нам еще больше сплотить общество, и нам нужно просто максимально использовать все вот эти вот проблемы, которые сейчас противник нам создает, тратя на это колоссальные ресурсы.
1: Ну да, которых все-таки, хотя они действительно мощны, которые все-таки не безграничны, даже несмотря на наличие печатного станка, о котором мы говорили в прошлом месяце. Но вот смотрите, еще один пример, тот же Иран. Но тоже ведь бьют по нему дальнобойными ракетами, достают куда-то трагедии, вроде бы вот как смерти, значит, школьниц 150 примерно детей, да, и так далее. Там убийство всего руководства. А общество не развалилось, наоборот. То есть если до этого, у нас-то этого не было, вот этих всех выступлений по поводу экономики или чего-то, а у них-то как раз были. И на это надеялся Запад. Но и тут тоже ничего не получилось. И все равно, несмотря на это, Дональд Трамп говорит, что, значит, вот эти удары в глубину российской территории значит, они помогут Зеленскому.
0: Но здесь нужно все-таки не равнять. У нас, как-никак, пятый год идет война, а в Иране, как говорится, только с февраля все началось. Это две большие разницы. И там была проведена определенная работа по, собственно, созданию вот боевиков, диверсантов, и Моссадом, и ЦРУ, и так далее. И там завезли огромное количество терминалов Starlink, чтобы координировать беспорядки и вот боевиков, и диверсионные группы. И там непосредственно иранская вот разведка все это дело вот методично уничтожала. А у нас, конечно же, уровень усталости общества, он другой. И в этом плане натовские аналитики, видимо, просчитали, что создание вот таких еще проблем нашим русским людям, это еще будет, так сказать, дополнительным драйвером или вот той самой искрой, которая может взорвать Российскую Федерацию изнутри. Потому что несложно догадаться, что сейчас основные усилия западных спецслужб, они нацелены не вот на внешний контур, они настроены на внутренний контур, чтобы изнутри уничтожить нашу родину. Потому что с учетом наличия ядерного оружия и невозможности его перехвата на данный момент и в ближайшие 5-10 лет, то очевидно, без взаимного уничтожения тут не обойтись, если уже пойдет эскалация вот на максимум. Поэтому западные страны сейчас основные усилия своих спецслужб, они, конечно же, направляют внутрь Российской Федерации на усиление пятой колонны, на подкуп, на создание вот различных несправедливостей. Именно поэтому я вот всегда рекомендую нашим соотечественникам, если они видят где-то вредительство, несправедливость, нарушение законов и так далее, обязательно нужно информировать правоохранительные органы по всем этим параметрам для того, чтобы государственная машина могла включиться и непосредственно идентифицировать всех вот этих негодяев и своевременно их вот обезвредить.
1: Ну да, хотя бы вот тех же самых спекулянтов топливом Джанарок, ну, может сделать. За шкирку их выкинуть оттуда.
0: Безусловно. Но здесь нужно понимать, что здесь от региона многое зависит, потому что уровень логистики, он может очень серьезно влиять на цены. И здесь нужно все-таки местные власти очень оперативно реагировать на все вот эти процессы. И я уверен, что эта работа ведется. Но, тем не менее, нам нужно также с пониманием отнестись к этим всем параметрам, потому что все-таки вот у нас действительно идет очень серьезная такая война, и с учетом того, как развиваются технологии, очевидно, в будущем уровень эскалации будет еще повышаться, и я не хочу, конечно, там забегать наперед или рассказывать что-то там ужасное и так далее, но тем не менее нам нужно быть готовым к любому сценарию развития событий, потому что как-никак времена вот на самом-то деле грядут очень и очень тяжелые.
1: Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Василец, политический и общественный деятель, был в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом. Знать за 90 секунд. В средние века европейские города были настоящими клоаками с кучами мусора и жуткими ароматами на улицах. Люди тоже не отличались чистоплотностью. Это образно, без тени вымысла, описал Патрик Зюскинд в романе «Парфюмер». Популярные еще в Древнем Риме термы и бассейны в Европе превратились в места оргий. Заведения были общественными, без разделения на полы и конфессии. И люди стали использовать их далеко не только для гигиены. Распространение христианства вошло в прямой конфликт с этой практикой. Бани стали массово закрываться, становясь привилегией элиты. Простолюдины погружались в антисанитарию. Более того, во время эпидемий стал популярным домысел, что водные процедуры нарушают терморегуляцию и раскрывают поры. Это якобы делает организм беззащитным перед новыми заболеваниями. Чтобы заглушить чудовищные запахи, европейцы носили на теле кульки с травами и ароматическими тканями. Королева Елизавета I, правившая Англией в XVI веке, принимала ванну максимум два раза в год. Так продолжалось до победы над Наполеоном.
11: Наполеоном. Русские войска тогда открыли на улицах Парижа первые общедоступные бани. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Вице-премьер России оценил ситуацию с топливом в стране. Мать погибшей в Ачинске девочки задержали по подозрению в ее убийстве. Лидеры НАТО снова назвали Россию угрозой. Подробности далее. Ситуация с топливом частично стабилизировалась, но пока остается непростой. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак. Он также рассказал о дополнительных мерах, которые принимает правительство.
2: Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. Также отработали с РЖД возможность предоставления скидок, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
1: Александр Новак добавил, что крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в регионы в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. Кроме того, правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки. Глава МИД России Сергей Лавров был принят президентом Нигера Абдуррахманом Чиани в Ниамее. Это передает корреспондент РИА Новости. Переговоры проходят в формате тет-а-тет. До этого прошли переговоры в четырехстороннем формате с участием глав МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Перед началом встречи стороны обменялись приветственными словами и рукопожатием. Лавров прибыл в Ниамее ранее сегодня для участия в министерской встрече «Россия – Альянс государств Сахеля». Эта поездка стала первым визитом министра в Нигер. Международная федерация волейбола приняла решение допустить до соревнований российские сборные и команды. Об этом сообщается на сайте организации. Как уточняется в заявлении, такой подход отражает приверженность федерации защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту, независимо от их гражданства. Мать пятилетней девочки, пропавшей в красноярском городе Ачинск, найденной мертвой 5 июля, задержали по подозрению в убийстве своей дочки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Уточняется, что женщина полностью признала свою вину. Она, как стало также известно, вывела дочь из дома под предлогом покупок в магазине и задушила около железнодорожных путей. Напомню, женщина с пятилетней дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что женщина могла уходить из дома и раньше. 5 июля девочку нашли мертвой, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. Ей, как уточняется, будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Она рассказала, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе с супругом. Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита утверждают, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности, хотя Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на радио «Спутник». У микрофона Алексей Осин. Я приветствую в студии медиатехнолога, наш сегодняшний эксперт Тарас Сидорец.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот я уже вам признался, что на протяжении сквозного эфира задаю гостям один и тот же вопрос. Вот сегодня он такой. Как сказал Владимир Владимирович Путин, Киев, помимо ущерба экономического, пытается... значит, привнести в наше общество нервозность, да, нервное такое отношение. И вот вопрос будет звучать следующим образом. На рубеже 22 и 23 годов в Киеве открывали так называемый пункт

0: вплоть до, не знаю, разрушения сотен домов в одном отдельно взятом локальном месте, там склад
1: пройдет. Причем необходимо уточнить, что это разнесены дома не ВКС Российской Федерации, а непосредственно уже детонация, которая происходила склада, в городе Вишневом. Да.
0: Вот, так я к чему говорю. Вот если они рассчитывают какую-то вот непреодолимую нервозность создать у нас, то почему они на это рассчитывают, если у них самих эта нервозность не создалась? А поводов для создания нервозности было куда больше. Вот в чем наивность такая, что российский народ, он такой какой-то более слабый, изнеженный, не любит свою родину, в отличие от украинского, как они считают?
1: К сожалению, я, наверное, сейчас некоторых людей не порадую, но определенное зерно смысловое, оно действительно присутствует. И в чем разница? Она очень простая. Несмотря на все различные крики Вольдемара Кокосовича Зеленского, что Украина — это демократия и все остальное, на самом деле это не демократия. На самом деле это жесткий тоталитарный режим, который на корню вырезает любые попытки волеизъявления, которые негативным образом могут отобразить действующий режим в Киеве. И в этом-то и разница. И прекрасно Зеленский понимает, что будет какой-то блогер. Ну, давайте брать пример девушки, которая, она не была пророссийской. Она просто говорила о том, что вот это киевский режим неправильно делает. Вот она получила 5 лет за свои высказывания. И вот сразу вопрос. Как вы думаете, насколько легка и насколько легко в Киеве высказать свою негативную позицию по отношению к Зеленскому? Да это невозможно, потому что если, допустим, при кровавом Януковиче, как это вот все кричали, можно было спокойно выходить на Майдан и собираться, сжигать портреты Януковича, кидать в него тухлые помидоры, обзывать Николая Яновича Азарова, это все было можно, потому что всегда сбоку прикрывали соросята, то есть ребята, которые за западные гранты очень хорошо работали, если надо, это соросята, которые были депутатами, защитят, если надо, то соросята, которые будут адвокатами защищать, то есть, и, конечно же, медийка. Медийка вот работала в этом направлении. И вот, это было одно время, сейчас наступило совсем другое время. И Зеленский знает прекрасно, что те головорезы, которые на него работают, они будут работать до конца. Почему? Потому что они все крепко скреплены кровью. Да, да. И все. И теперь мы переносимся немножечко в другую сторону, в Россию, где по факту много чего еще можно, я скажу так откровенно, где-то поджали, но Россия это была одна из самых-самых-самых либеральных стран. Это, с одной стороны, конечно же, сила, в том плане, что когда власть все-таки
0: в себе
1: уверена, да, то это, и оно передается и народу, и все понимают, ну да, ну жужжат вот эти вот за западные денежки люди, но как бы они ничего не решают, и в определенный момент они действительно своими разговорами стали просто, ну, комичными ребятишками. Но все-таки свобода слова определенно есть. Плюс влияние, конечно же, различных НКО и различных блогеров, которые уехали за границу и продолжают вещать через различные социальные сети. Это все есть. И да, у них есть, теплится надежда, но, скажем так, они не надеются. Они, я подозреваю, ну, знаете, как есть эксперты на Украине, которые знают, о чем думает Путин. Вот они просыпаются и говорят, вот Путин думает сегодня об этом. Я, конечно, не настолько уверенный в себе молодой человек и не настолько молодой, но скажу следующее. В моем представлении все-таки на Западе существует такая активная надежда, что не плебс поднимется, а именно приближенные, либо такие вот какие-то
0: башни.
1: Серьезные башни, да, которые вот качаются и которые говорят, да не надо вот этого делать, да давайте договариваться, да давайте я вот поеду в Киев, встречусь с ним, но только чтобы об этом никто не знал. Ну, к сожалению, потом тот, кому он приехал, как раз это все и расболтал, но это уже как бы совсем другая история. То есть внутреннее противостояние, борьба, она еще существует. Вот, допустим,
0: Подождите, раз вы упомянули этот случай, тогда хочу вас спросить об адекватности, вот как вы сказали, Кокосовича, да?
1: Да, Вольдемар
0: Кокосович. Ну, то есть, как бы есть некие контакты, вы надеетесь расшатать наше общество, и приезжает некий эмиссар вот от этого вот, ну, полупятой колонны, там 4,5 колонны. Ну,
1: просто успешный человек, давайте его так называть.
0: Как потом президент же сказал, и вы в это время наносите удар по Старобельску. У вас с головой что? Вот вопрос.
1: И вот здесь в чем интересность этой ситуации заключается, ну,

0: Мы, когда говорим, что о чем договариваться с Вальдемаром Кокосовичем, ну, давайте так откровенно, он нелегитимный. Ну, мы же ориентируемся, ну, мы стараемся в правовом поле существовать. Вот. С 2024 года Зеленский нелегитимный по Конституции Украины. Это один момент. А второй момент, он заключается в том, что...
1: Подожди, давайте на первом остановимся. Но мы же общаемся с теми...
0: Мы общаемся.
1: Просто не поняли мои мысли. С теми, кто может быть тоже нелегитимный. С сирийским вот этим парнем, да? С талибами. Они как-то не очень конституционно пришли к власти. Они одни американцев выгнали, другие выгнали Башара Асада. Но мы с ними общаемся. Знаете почему? Потому что они принимают решения на вот этой вот территории. А Зеленский принимает или не принимает?
0: Так вот, сейчас мы как раз методом проб и ошибок попробуем узнать. И вот давайте себе представим. Мы, допустим, договариваемся, уже закрываем глаза на легитимность Зеленского, договариваемся с ним о чем-то. А точно ли он сможет выполнить эти гарантии? Я, допустим, по Старобельску не уверен, что это была инициатива Зеленского. Я, допустим, могу на себе представляю, что это есть определенные силы, которым он подчиняется отчасти, которые могли реализовать вот такую определенную провокацию. И я просто вспоминаю времена АТО, когда представители ЛДНР и ВСУ договаривались, находили какие-то компромиссы, наступало время тишины, и вдруг появлялась какая-то третья сила, которая успешно и туда, и сюда забрасывала минометы, обстреливала минометами. Поэтому... Можно ли сказать, что Зеленский полностью контролирует ситуацию? Я думаю, что нет. Является ли Зеленским самостоятельным? Ну, давайте подумаем, а что вообще могло бы нам помочь утвердиться в том, что Зеленский самостоятельный? Может, у Украины есть свое вооружение? Нет. Может, у Украины есть экономика? Нет. Может, у Украины есть энергетическая независимость? Нет.
1: Люди есть.
0: Люди есть. Единственный, да, материал, который, скажем так, используется вовсю. Причем, к сожалению, сейчас в мире вот все дорожает, кроме человеческой жизни. И вот точка самого большого дисконта на данный момент – это бывшая Украина. Хотя, в принципе, мы являемся свидетелями того, как с 91 года по 2014, депопуляция плавно шла. 2014, это уже как бы рывок, скачок, я не знаю, как это называть. Но человеческий материал, да, он не имеет особой ценности. И это очень печально. И это очень опасно в тот же самый момент.
1: Опять в ту же корзинку. Ладно, Зеленский. Дональд Трамп говорит, удары по НПЗ могут помочь разрешить конфликт. Эскалация, которая может, такой парадокс, да, то есть эскалация, но она может помочь, вы что скажете? То есть они тоже так, Ступ то же самое говорит, и они все так говорят практически,
0: нет? В целом это, скажем так, вообще в природе Трампа, вот он через эскалацию выходит всегда на завершающую сделку. И он, в принципе, это отображал своей политикой всегда, и также в своей книжке, в своем описании своей замечательной, успешной жизни. Он об этом говорил, да, вы повышаете ставки, давите, а потом выходите на выгодную сделку для вас. И, конечно, американцам очень удобно балансировать, так скажем, да, потому что, конечно, это великолепный уровень лицемерия. То есть давать вооружение, давать разведданные, давать деньги, давать специалистов и в тот же самый момент говорить, ой, знаете, а мы как-то вот так со стороны на это смотрим, мы такие независимые арбитры. Ну, ровно такие же независимые, как на матче Аргентины и любой другой команды. Вот, тоже независимые арбитры существуют. То есть в этом есть какая-то беспрерывная мерзость. И я скажу так, что вот сколько лет я, наблюдая за вот этими странными и мерзкими повадками Запада, не могу никак привыкнуть. Я не знаю, уже когда я научусь просто этому не удивляться. А суть-то в чем? Приходит Трамп честными глазами, яркой улыбкой, доказывает нам, что он друг и товарищ, и что при нем бы, конечно, бы не случилось никакой войны, в чем я, кстати, сомневаюсь. Я был пессимистом в этом плане, когда он только пришел, я вот ходил на различные эфиры, и, в принципе, конечно, мне было сложно говорить свое мнение, потому что говорит, подождите, не надо, это же Дональд Фредович. Вот. А в итоге, как минимум, Дональд Изевич,
1: Получился. Это я впервые дал им, как он говорил, да, Украине...
0: Джавелины.
1: Да. Да, какое-то оружие там, да, летальное.
0: Да, да.
1: Ну, дал, действительно. Кстати говоря, вот саммит НАТО в этой связи, ну, тоже любопытно. Пересечение с футболом возникло. Некоторые СМИ пишут о том, что лидеры стран НАТО договорились не упоминать чемпионат мира.
0: Я думаю, Бельгия особенно.
1: Об этом, да, кстати, да, и говорил премьер-министр Бельгии, скрывая...
0: Как тень просто вдоль стенок должен ходить, да, после 4-1, ну, конечно.
1: Скрывая торжествующую улыбку, Барт де Вевер как раз об этом и говорил, да. Но и кстати, вот если об этом говорить, а не восхитительная ли наглость, что Трамп, мало того, что звонит Инфантино, президенту ФИФА, так еще потом в этом признается, да, отменяют все правила, которые существуют. Впервые в истории человека снимают красную карточку, хотя вот я думаю, что если вот собрать женскую аудиторию впечатлительную, да, и показать стоп-кадр, когда вот этот Белаган въехал
0: Давайте
1: в ногу.
0: Так, балаган, вот так его лучше.
1: Ну, я честно говоря, слушаю.
0: Не, это специально, балаган, чтобы
1: хорошо.
0: Хорошо, балаган.
1: Вот этот стоп-кадр, когда вывернутый на 180 градусов голеностоп, значит, игрока противоположной команды.
0: Это, извините меня, даже не «Лебединое озеро» было, это не балет, чтобы так голеностоп выворачивать. Да, это очень болезненно, да.
1: Ну, те, кто хотя бы раз брал в ноги мяч, он об этом скажет. И все равно, и самое главное, вот здесь они тоже лебезят. Приехать, дескать, Трамп, и мы будем все тихенько-тихенько не напоминать ему о том, что с растреском проиграла Америка. Но они же сами признают его, так сказать, богом на земле, так сказать.
0: Ну, в целом,
1: получается,
0: да.
1: Получается так?
0: Знаете, очень в целом, меня Трамп, если честно, конечно, иногда очень радует. Ведь его эго, оно не позволило ему промолчать, что... решение ФИФА, это как бы под его давлением. Он не смог. Я уверен, что он сидел перед выступлением, думал, ну, сказать, не сказать. Ну, если я не скажу, они же не узнают, что это я герой. Вот. И он вышел, и, конечно, он очень четко и красиво подставил Инфантино. Я просто аплодировал этому всему. И, в принципе, это тот момент, то есть, если заниматься профайлингом человека, то, конечно, эту его черту характера необходимо на ней сфокусироваться и периодически на нее надавливать. То есть для манипуляций определенных это замечательный человек, вот с его как бы завышенным эгом.
1: Так, извините, я думаю, что это делается.
0: Рюте, как его хвалил, говорит, боже мой, не было в Америке такого другого президента, который
1: тоже...
0: бы не сделал так, что так много теперь приходит денежек в НАТО. Да, да.
1: Мы-то тоже пользуемся. Владимир Владимирович поздравил же. Значит, с 250-летием Соединенных Штатов, и как-то и получил сразу ответный звонок, то есть попал в струю, вроде мы ругаемся, но он же меня уважает, я с ним... Ну, как он сказал, они трудные парни, он про Путина и про Зеленского.
0: Касательно уважения, конечно, Трамп бы очень бы хорошо смотрелся бы в гараже каком-то, где разливают чекушку, и говорят, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, и все, и там... thank you very much. Вот и все. Но, опять же, конечно, с одной стороны, он веселый персонаж, с другой стороны, очень опасный персонаж. И опасность его заключается в том, что Трамп непредсказуем. Непредсказуем, мне кажется, для самого себя даже. И сейчас, конечно, многие твердят о том, вот это заявление, да мы там, Украина молодец, да мы с Зеленским такие вообще отличные ребята. Вот там, конечно, мы ссорились, но сейчас мы прекрасно ладим. И вот, патриоты, будете производить у себя. Я очень хочу на это посмотреть. Вот как
1: Украина... Сделай сам. Мне
0: да, магазин сделай сам. Да, это просто супер. И в тот же момент он, правда, добавил. Ну, конечно, это очень сложно. It's complicated. Но вы умные ребята, да. И тут сидит Зеленский такой вот умный. И у Зеленского все-таки, как мне кажется, считал эмоцию растерянности определенной. Потому что от этой новости Зеленский не понимал, ему радоваться как бы, либо все-таки расстраиваться. Ведь вроде бы тебе дают лицензию на производство, но зная криворукость киевского режима во всем, Зеленский понимает, ничего создать просто не получится. Потому что, да, конечно, часть ребятишек вот этих талантливых, она отпала. Это Ермак, это Миндич и все, которые хорошо присосались. Но следующие, те хотя бы клопы, которые насосались. А тут все молодые и свежие, которые тоже временщики по своей ментальности, которым надо много-много денег забрать и уехать за границу. Уже не в Монако, наверное. Наверное, куда-то дальше. Монако уже не настолько безопасно. И в целом у Зеленского действительно на лице вот эта вот растерянность. Плюс, конечно же, ну давайте, как бы Трамп ни говорил, что киевский режим — это дети подземелья, которые строят все под землей, очень талантливые ребята, но не знаю, насколько они талантливые, и не знаю, насколько, сколько времени понадобится для того, чтобы построить завод. Но в тот же самый момент для Трампа какая... Классная отмазка. Он говорит, не просите у нас никаких патриотов. Подождите, вы завод строите там, вы фундамент залили уже? Залили? Нет? Ну, вот...
1: Только глаза.
0: Да, только глаза и ноздри. Ноздри засыпали, глаза залили. И все. Ну, как бы президент Украины готов к исполнению обязанностей.
1: Нет, но тут надо ли это так понимать, что вот идет разговор между Трампом и Зеленским, и Трамп говорит, слушай, говорит, давай, говорит, отправляй экспедицию на Марс, мы
0: да,
1: в технологии
0: да, дадим. Это приблизительно то же самое, да. Он говорит, слушай, там это китайцы за нами сейчас гонятся, хотят вторыми быть, но мы давай сделаем так, что ты со своим кабинетом министров будешь вторым после американцев на Луне. Хочешь? Он говорит, не хочу. Он ему говорит, а надо, и все. В целом, это цирк, и... Трамп филигранно, конечно же, объяснил Зеленскому, что ракет не будет. Филигранно ему объяснил это, в принципе, и новый премьер-министр Болгарии, который сказал, мы 13 пакетов вам уже помощи дали, но извините, у нас ничего не осталось. Филигранно объяснил ему новый премьер-министр Венгрии, которого все очень ждали, а он оказался засланным казачком, да, который рассказывает, мы будем, конечно, помогать Украине, но не вооружением.
1: Морально.
0: Морально, поддержка. Да. Там свечку поставим, если что, где надо за здравие, где надо за упокой. И, в принципе, Венгрия больше, конечно, за упокой хотела бы поставить, потому что в таком случае можно Закарпатскую область себе отобрать. Ну и поляки, конечно, это тоже это феноменально интересные ребята, и которые начали разбирательство у себя по поводу того, а кто кому, как говорится, помогал. И это тоже показательно. И, следовательно, когда киевский режим нуждается прямо вот сейчас в этих патриотах, то все говорят, ребят, мы не можем это дать, потому что нам самим надо. А ведь действительно получается как странно. То есть, если они отдадут свои последние вот эти запасы ПВО патриотов, то тогда в чем смысл в их риторике, которая заключается в том, что сейчас Россия нападет? То есть, подождите. Вы ожидаете, что на вас нападет Россия, но в тот же самый момент вы отдаете полностью все свои сбережения ракет ПВО. Ну, какой-то диссонанс. По крайней мере, любая оппозиционная партия может поднять этот вопрос и обратиться и к Мерцу, и к Карлю Навроцкому, и, соответственно, ко всем остальным. Поэтому здесь вот этот вот Украина стала аргументом в политической борьбе в Европе. И это очень, на самом деле, неплохо.
1: А чемодан уже без ручки, как считаешь?
0: Без ручки. Чемодан грязный. Его давно никто не мыл. Из этого чемодана какие-то крики недовольные, как от сварливой жены несутся. Ты мне не даешь, ты мне, дай мне еще, еще. Ну, кому-то такая музыка нужна. Эта пластинка уже давно надоела. Поэтому, конечно, этот чемодан, в принципе, думают, кто же его вынесет на свалку.
1: А, кстати, а в чем у нас еще 3 минутки есть, с половиной даже? А почему скандал-то это в Польше? Ну, хорошо, все помогают Украине, последние отдают. Ну, вот выяснилось, что кто-то еще чего-то передал. И что? В чем криминал-то? Все помогают же.
0: Криминал, вот как раз в этом вопросе. Поляки все-таки готовятся к выборам. Вот. Они не в этом году, но все равно это достаточно... Ну, в мерках политического вот этого дискурса это все очень рядышком находится. И, конечно же, все политики, они делают определенные замеры. Какая тема очень чувствительна для польского общества? И тема Украины очень чувствительна. А тем более, когда вы начинаете понимать, что вы огромное количество денег даете, вооружений даете, оттуда слышно, ну, пока что еще не слышно, поляку на геляку, но я думаю, что уже где-то рядом, потому что когда привозятся останки таких людей, которые, в принципе, стали предтечью к операции «Висла» в 1946 году. Mm-hmm. Это же не просто так произошло. Это все-таки серьезный конфликт, который инициировала определенная кучка бандитов на Западной Украине. Мы их называем бандеровцами, которые занимались этноцидом.
1: Конкретно. Мельниковцы тоже занимались, если уж вы про него. Волынская резня-то это кто? И кто, например, Хатынь сжег? Мельниковцы же, они даже... Ну, то есть, не защищаю это... бандеровцев ни в коем.
0: Нет. Ну, как бы Бандера это уже как имя нарицательное, ну, да. То есть под него подтягиваются все эти, я бы назвал бы, обиженные люди. Потому что, в принципе, национализм – это как раз вот черта человека с плохим образованием и с очень узким кругозором. И тем более, конечно, вопрос по поводу Бандеры, когда его называют украинцем, у него никогда не было украинского гражданства.
1: И вообще он на Украине не был никогда.
0: На Украине не был никогда. И в Киеве его никогда не было. Ну, то есть много таких определенных вопросов. Но какие герои? Такой результат.
1: А вот, кстати, у нас минутка еще осталась, да? А как вы думаете, как поляки отреагируют, когда привезут из Мюнхена товарища Попеля, ну, то есть Бандеру?
0: Ну, соплю, давайте так переводить.
1: Да, сопля.
0: Кстати, знаете, очень показательно, что хозяева Бандеры дали ему такое высокое звание Попеля сопли.
1: Причем, если кто не знает, это не кличка, это у него было в документах написано. Да, он под этим именем жил.
0: Это не наша пропаганда.
1: Я видел скрин с документов. Да, и что, как отреагирует?
0: Ну, я очень надеюсь, что это произойдет. Вот серьезно, без шуточек, я тоже надеюсь, что это произойдет, потому что в этот момент, я думаю, и сейчас в польском обществе есть такая мысль, слушайте, так мы с русским-то занимаемся одним и тем же, дебандеризацией Украины, и все. И на вот эту вот мысль, я считаю, что мы, на самом деле, в информационном поле должны вести следующий диалог. А вот поляки, насколько вам интересна Западная Украина?
1: Вот давайте вот на этом вопросе мы остановимся, потому что у нас сейчас выпуск новостей. Тарас Сидорец, медиатехнолог в студии «Радио Спутник». Поляки, насколько вам интересна Западная Украина, с этого и начнем. Я Алексей Осин, через несколько минут новости, оставайтесь на орбите.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил быстрее решить проблему с топливом в Крыму и в короткие сроки принять решение о выделении субсидий Крыму и Севастополю для закупки топлива. Глава государства подчеркнул, что решения по поддержке полуострова и юга России топливом должны быть приняты сейчас, а не позже. Кроме того, необходимо обеспечить потребности госорганов, органов правопорядка и силовых структур топливом, добавил Владимир Путин и поручил представлять ему и премьер-министру Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе России. Граждане не должны чувствовать нагрузки в связи со сложившейся ситуацией, отметил глава государства и заключил, что трудности с топливом временные. Они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон. Власти ДНР приняли решение учредить медаль за освобождение Константиновки. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он пояснил, что это не просто знак отличия, а символ несгибаемой воли русского солдата. Напомню, 3 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который ужесточает правила пребывания мигрантов в России. В частности, закон вводит правило: если у временно или постоянно проживающего в России иностранца в течение года со дня выдачи разрешения на временное проживание доходы оказались ниже установленного уровня, эти документы аннулируются. Исключение сделано для студентов-очников, пенсионеров, нетрудоспособных, несовершеннолетних и ряда других категорий. Также разрешение не аннулируют, если иностранец потерял работу, но в течение 3 месяцев нашел новую, и его доходы соответствуют требованиям. Основная часть норм вступает в силу с 1 января следующего года. Туристы и жители Мурманской области, обручившиеся или зарегистрировавшие брак в регионе с 8 июля, дня семьи, любви и верности, могут поставить штамп «На севере с любовью» в паспорт полярника. Об этом сообщили в Министерстве туризма региона. Там уточнили, что печать разработана туристским информационным центром, а паспорт полярника – это эксклюзивный атрибут арктического путешественника, который подтверждает пересечение полярного круга его владельцем. Ведомство обратили внимание, что путешествие по Мурманской области – местные жители и туристы могут получить уникальные штампы за посещение основных достопримечательностей региона, участие в знаковых культурных мероприятиях или за определенные активности. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Продолжаем разговор с медиатехнологом, наш сегодняшний эксперт Тарас Сидорец. Я Алексей Осин. И напоминаю вопрос, на котором мы закончились. Нужна ли Польша, Западная Украина? Или колкость хвойных деревьев плохо сочетается с нежностью филейных частей?
3: Ох, как вы красиво завернули. Это вызывает уважение. Но не вызывает уважения, конечно, поведение поляков и тем более поведение киевского режима. Но если вот опять же вернуться к вопросу, нужна ли Польша Украина, ну, вся, конечно, не нужна. Но определенные области, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская область, ой, как нужны. Там, в принципе, большое количество захоронений, в принципе, там есть такое вот чувство, что поляки вложились во Львов. Хотя, на самом деле, Австро-Венгерская империя строила Львов. Но поляков убедить в этом...
2: Не ранее ли он появился? Или вы имеете в виду в современном?
3: Я имею в виду вот именно в том виде, в котором вот существует Львов современный.
2: А как же князь Данила Галицкий?
3: Данила Галицкий прекрасен, он молодец, он основал. Но вот именно архитектура там австро-венгерская. То есть и вокзал львовский, и, в принципе, центр Львова, он был построен в этот момент. Но что касается поляков, расскажу, наверное, историю из собственной жизни. В 2016 году я путешествовал по Западной Украине и увидел, что там появился новый вид туризма, такой весьма интересный вид туризма со стороны поляков. То есть, если раньше они приезжали туда для того, чтобы выпить украинское пиво, для того, чтобы купить дешевые сигареты, для того, чтобы там с кобетой, с девушкой познакомиться какой-то, просто поотдыхать и повоздыхать, у них появился новый вид туризма, когда они приезжали с папочками. Папочки, а в папочках документы. Эти документы были подготовлены изначально. Они обращались к польской, там, я сейчас, к сожалению, не вспомню название именно той организации, которая бесплатно предоставляла юридическую консультацию и работала с архивами. Итак, поляки, предки которых были переселенцами в результате операции «Висла» 1946 года. Так вот, эти поляки искали свое имущество на территории Львова. И вот с этими документами они приезжали уже во львовские архивы. Местные, конечно же, с удовольствием по нам все предоставляли. И вот шла, это 2016 год, это 10 лет назад. Активно поляки приезжали и искали свое утерянное имущество. Вопрос, зачем они это делали? Неужели они просто хотели получить какой-то сертификат и повесить его где-то у себя там над кроватью в рамочке, чтобы смотреть и любоваться, и говорить своему сыну, вот смотри, вот там вот у нас во Львове, оказывается, квартира была или есть, или все остальное. Это, я думаю, все-таки такие процессы вот так заблаговременно просто так не происходят. И, следовательно, кстати, есть у меня хороший товарищ, который ездит по различным странам, задает различные неприятные вопросы. Его периодически пытаются ударить, но как бы его это не останавливает. И вот был он в Польше, в Варшаве, задавал он вопросы полякам. Львов – польский город. И, конечно, кто-то может сказать, что это просто он взял специально, нашел вот этих людей, которые... Говорят, да, это польский город, но я все-таки думаю, что действительно там процентов 99 считают, что вот Западная Украина – это польская. И вот теперь вот мы просто вот складываем историю с подготовкой документов и складываем историю с поведением поляков, с отношением их к украинцам и к Западной Украине. И можем вывести следующую формулу, что да, поляки требуют, хотят реванша. Они хотят вернуть данную территорию в состав своей Речи Посполитой, Польши. И могут ли что-то противопоставить ребята непосредственно из киевского режима этому вопросу? Я, честно говоря, не до конца знаю. Ведь местное население в целом, оно... Уже, я имею в виду Украины, настолько устала от всего, и настолько устала от Зеленского, и даже несмотря на вот эти рейтинги, которые показывают, что там Зеленского как поддерживают. Нет, на Западной Украине Зеленского ненавидели в 19-м году, а сейчас вот есть какое-то слово, которое сильнее, чем ненависть? Вот если, ну, подскажите, да, напишите, вот это вот слово подойдет, и оно применимо к настроениям жителей Западной Украины. И вот у них выбор, в частности, все-таки на подкорке даже самые упоротые, они подозревают, что какая-то часть уйдет в России, какая-то часть уйдет в Европу. И вот кого они выберут? Вот мне кажется, что они из двух, то есть у Украины нет хорошего варианта. Просто как бы...
2: Ну, а Россия развалится и выплатит репарации. Вот этот вариант, в который многие верят. Ну, в соцсетях, по крайней мере, обычные люди.
3: В соцсетях
2: люди.
3: Об этом ярче всего, и вот до границ 91-го года, ярче всего говорят люди, которые находятся... Ну, те, которые в Германии, дальше? Они вот ярко говорят. А те, кто в Канаде, они вообще самые яркие. Вот чем дальше, тем ярче. Вот как звезды просто вот вдалеке мерцают и говорят до границ 91-го года. Но в целом...
2: Вот как любовь к теще, так надо понимать, да, чем да, дальше, да, тем да, сильнее.
3: Да, да, ну, абсолютно. То есть теща, если просто на фотографии она просто висит, то это вообще самый любимый человек. Простите, пожалуйста, да, я сразу должен принести свои извинения перед всеми тещами, и особенно перед своей.
2: Да, да. Согласен, да. Присоединяюсь. Да.
3: Поэтому в целом вот эти вот настроения... У нас же какая сейчас сложность на самом деле? Сложность в том, что ни один социологический опрос ни на Украине, ни в Европе, он, в принципе, не является репрезентативным по одной простой причине. Потому что на Украине сказать правду, это, в принципе, если она не совпадает с линией партии Зеленского, то это, в принципе, преступление. Поэтому вот такие опросы даже невозможно провести на Украине. Но, опять же, это мой как бы определенный жизненный опыт и определенное знание региона позволяет мне кидать вот такие вот утверждения. И, следовательно, дальше мы все-таки возвращаемся к полякам. Что же делать? Вот тут Сикорский, да, назаявлял, говорит, вот это Россия, конечно, радуется, что мы...
2: Пересолили.
3: Да, нас, мы же такие друзья были. Только я, конечно, попросил бы Сикорского именно назвать тот временной период, когда вот друзьями были, и я бы насладился, конечно, бы этим периодом, но в целом напряженные всегда были взаимоотношения. Всегда. И... Когда Сикорский вот рассказывает об этом, ну, они же радовались, как бы, когда Украина с Россией поссорились. Ну, это, в принципе, такой определенный бумеранг. Угу. Но, опять же, на Сикорского обращать внимание не стоит, потому что это человек, который непосредственно обнимался с Зеленским. А если обнимался с Зеленским, это значит, что он уезжал от него с чемоданчиком. Чемоданчиком счастья. Да, ведь, я думаю, все прекрасно понимают, что самый, конечно же, в Европе коррупции нет, да, мы знаем, да, там самые этом, честные все, Урсула самая честная, Кая Жидкий Калас, она самая честная, но вот они почему-то приезжали, улыбались, когда видели Зеленского, а уезжали вообще счастливые, с чемоданами, обналичными. Поэтому Сикорский для нас не показатель. Для нас показатель все-таки это, наверное, те люди, которые сейчас выступают, допустим, за то, чтобы раскрыть вот эту вот тайну, сколько же на самом деле Польша потратила своих собственных денег, выделяя Украине вот эту вот помощь. Потому что Украина, по факту, ну, потратила много, но очень мало сказала раз спасибо. Вернее, даже оттуда только прилетало «еще, дайте нам еще, очень мало, дайте грошей», вот, и все остальное. И, конечно, инициатива министра обороны Польши Владислав...
2: Косиняк-Камыш.
3: Да. Косиняк-Камыш, да.
2: Камыш.
3: И он в целом, конечно, это политика определенная, конечно, это попытка заработать некие баллы, конечно же, и это ответ... вице-спикеру Сейма польского, да, который Босак. Кшиштоф Босак, который инициировал эти разбирательства. То есть они пытаются каждый перетянуть вот эту тему Украины на свою сторону. Тот говорит, оказывается, тайно правительство Польши передало патриоты, которые нам нужны. И И такие, оп-оп, политические дивиденды начинают лететь в эту сторону, в оппозиционную.
2: Ну, то есть они свой последний автомат отдали другому. Вот это да, так да, надо
3: да,
2: понимать.
3: Да, да, это так вот, так оно и представляется.
2: И завтра придет Россия, а мне вот, у меня только будет бубух.
3: А у меня только гонор, и все. И ничего, ничего противопоставить не могу России. И этот вопрос, он раскручивается сам по себе. Но я также не отбрасываю в сторону вероятность того, что вот этот польский гонор, вот это, ну, Польша это империя без империи, империалисты без империи, которые все-таки хотят вернуть данную территорию, хотят и смотрят. Ведь мы помним, как в 22-м году как раз вот Сикорский заявлял, что кто-то из представителей России говорил, да забирайте Западную Украину. Ну, подтверждения таких переговоров я не слышал, и мы понимаем, что на данном этапе вот, дискурса по этому вопросу нет, и, в принципе, Владимир Владимирович четко давал понять, что если официальный сапог натовского солдата, либо западного какого-то войдет на территорию Украины, то это ну, будет не очень хорошо, будет бобо. Но вот может быть, это опять же, это просто гипотеза, может настало то время, когда нам необходимо все-таки с поляками начать определенную дискуссию по этому поводу. Потому что по факту в этом вопросе мы союзники. И поляки понимают, что Россия занимается дебандеризацией. И полякам интересно заниматься дебандеризацией. И вот, а где найти точку соприкосновения? Я опять же следующую гипотезу выдвину по поводу Белоруссии. Когда мы обсуждаем вопрос вот этого напряжения между Белоруссией и киевским режимом, ну, все задавались вопросом, а что действительно происходит? Вот в моем представлении киевский режим как раз боится, что именно Александр Григорьевич Лукашенко может стать тем, той серединкой в этом треугольнике переговорном, которая сможет соединить и Россию, и Польшу. Переговорах по поводу большего, ну, будущего разделения. Ведь поляки, в принципе, ну, это такие ребята, они, ну, чтобы понять, насколько они готовы к этому всему, ну, можно вспомнить 1938 год. Кажется, их долго никто не уговаривал для того, чтобы они вошли вместе с немцами и отобрали Тишинскую область Чехословакии. И здесь нужно только понимать, донести им,
2: и Гданьск от нас получили, в общем-то.
3: Гданьск, извините, все побережье Балтийского моря. Это, в принципе, ну, бывшая Пруссия была. Это Германия. И там маленький-маленький такой выход. Был прям тоненький-тоненький, так, чтобы вы, поляки, не ныли. А да, прирост огромный. Кстати, ну, могли бы и спасибо сказать. Вот, мы не услышали этого, к сожалению. Но это, в принципе, поляки. Но в целом, вот, вот эту дискуссию, ее уже пора начинать. И, в принципе, поляки-то понимают. Ну, давайте так откровенно. Как бы Зеленский сейчас не хорохорился, не рассказывал по поводу того, как они удачно там наносят удары в тыл России, но тот прилет, который был в Вишневое, где, я напомню, официальные лица киевского режима заявляли, что нет, мы среди жилого фонда, конечно же, не храним ничего. Это просто фейерверки, такие плюшевые мишки там вот это вот летали и детонировали.
2: К Новому году собираем.
3: Да, да, да, говорит, Новый год хотели отпраздновать, вот все хлопушки туда свезли. Ну, если серьезно, то, конечно, вопрос очень опасный. Ну, так, по разным там, некие специалисты утверждают, что там порядка 300 тонн взрывчатки было, взрывчатых веществ различных, плюс если обедненный уран там присутствовал, то в таком случае, конечно, это я бы посоветовал бы жителям Киева просто взять и уехать максимально быстро. Там, конечно, кто-то говорит, что, знаете, нет, там никакой радиации не будет, но, в принципе, я, насколько я корректно прочитал информацию. Да, обедненный уран, он не такой радиоактивный, но на 60% менее радиоактивный, чем природный уран. Но вопрос, опять же, связанный с вот этими мелкими фракциями тяжелых металлов, которые являются моментальным ядом. А Вишневое, чтобы было понятно нашим слушателям, Вишневое от центра Киева находится в 17 минутах езды.
2: Ну, то есть это
3: очень рядом.
2: Ну, примерно даже не окраинный район Москвы по отношению
3: это
2: к центру.
3: Это ближе профсоюзное, от центра ближе, чем МКАД. Вот так вот возьмем. То есть вот представьте себе, то есть там окружная, там Софийская,
2: транспортное кольцо примерно.
3: Нет, ближе.
2: Еще
3: намного, намного ближе.
2: Вот так вот. Даже бульварная, вот, что ли?
3: Нет, ну не бульварная, но это вот где-то...
2: Между ними.
3: Да.
2: Понял.
3: То есть, понимаете, да?
2: Садовое тогда получилось. Да,
3: ну, чуть дальше Садового кольца. Ага, то понял. Есть это все-таки там, ну, МКАД возьмем. И, ну, вы представляете, да? То есть... Если детонировало таким образом, что 90 домов уничтожены полностью, 300 домов повреждения имеют, то ну, делайте выводы. Плюс вот это вот облако, ну, опять же, было бы правильно покинуть Киев. Тем более, давайте говорить откровенно, киевляне являются живым щитом для режима Зеленского. Вот. Если бы Зеленский перебрался бы в какой-то другой, менее... приятный для нас город, то, конечно, было бы легче, потому что там, скорее всего, таких бункеров не было бы, где Зеленский мог бы прятаться.
2: Да он там и не бывает, он из Ирландии в Анкару, из Анкары еще куда-нибудь.
3: Да, такая лягушка-путешественница.
2: Вот, но я бы, кстати, тут напомнил историю с Сербией, с Югославией, ведь там последствия применения... снарядов с обедненным ураном, они стали сказываться чуть позже, когда поползла статистика по онкологии.
3: По онкологии и в утробе матери, к сожалению, уже формировались плод, к сожалению, с определенными дефектами. То есть, и это по сей день так. Я в Белграде прожил 4 месяца. В принципе, я общался с местными по этому поводу весьма активно. И действительно, к сожалению, уровень заболеваемости просто колоссальный.
2: Вы как считаете, вот этим и другими ударами последних, так сказать, недель, скажем так, да, Россия сняла белые перчатки, в которых мы, как, собственно, говорили, воевали, или нет, не до конца?
3: В целом, я сказал бы следующее. Мы, наверное, это поймем в течение 1-2 недель, потому что Зеленский к этому времени не успеет построить завод по производству ПЗРК «Патриот». И, следовательно, ну, сейчас какие крики идут от, опять же, военкоров, там есть вот такой флеш, специалист по дронам, по ракетам, который говорит, что в целом Киев сейчас абсолютно не защищен от баллистики, абсолютно. И вот посмотрим на решимость определенных кругов, на действия некие. Ведь в целом был... серьезный задел, который не был, к сожалению, до конца реализован в начале 26-го года. Это я имею в виду удары по энергетике. Это очень сложный был период для жителей Украины, потому что ну, была достаточно суровая зима. Но этот этап был пройден. Сейчас, я думаю, в гуманитарном плане было бы, конечно же, легче и нам, в том плане, что сейчас теплая погода, и, следовательно, подышать воздухом под открытым небом, не укрываясь там теплым одеялом, в принципе, можно. И вот, наверное, сейчас бы было бы правильнее отключить ретрансляторы, ведь вот эта вот коммуникация, которая идет от этого марафона, то есть постоянно вот эти вот рассказы, они мешают. Иногда людям необходима тишина, чтобы подумать, понять. Иногда вот этот вот детокс информационный, он должен произойти. Когда 5 дней люди просто вот начнут общаться с друг другом, задумываться, мысли всякие правильные будут приходить в голову, а может мы все-таки в чем-то неправы были, а может, все-таки Запад не до конца нам друзья, и вот как-то пошло и поехало.
2: Так они в соцсети уйдут, вот эти все марафонцы.
3: Пускай уходят, вот, пока работает Powerbank. Вот, пока работает Powerbank, пока работает генератор. Ну, сейчас, видите, достаточно активно работает по заправкам. Допустим, трасса Днепропетровск-Харьков уже полностью как бы обесточена. Ну, в том плане, что ни одной заправки целой нет. И как бы это показательно. Кстати, очень непоказательно было, когда попали по заправке «Сакар», это непосредственно наших лепших друзей азербайджанцев, и вот сразу же ноту протеста они выдвинули. Но хочется задать вопрос, а почему, когда украинский дрон попал в Азовском море, в корабль, где были непосредственно экипажем граждане Азербайджана, и 5 человек погибло?
2: Угу.
3: Никакой ноты протеста не было. Вот как-то...
2: Расскажите нам, где находились ваши языки в этот момент?
3: Да, да. И тем более, как-то неприятно, когда многоуважаемый президент Азербайджана показывает, какой он человеколюбивый, насколько он мирный. Вот как будто бы не было истории с Арцахом, с Нагорным Карабахом. Вот какое-то вот такое определенное лицемерие вот везде, оно начинает раздражать.
2: Да, это факт. Но вот мы в первой половине, как раз оставшиеся 4 минуты, хочу этому посвятить. Мы говорили, что социология слепа сейчас на Украине, потому что, конечно, диктаторский режим и любая попытка что-то такое высказать, даже вот, условно говоря, помните ситуацию с блогером Андреем Луганским? Который был прям такой русофоб,
3: такой патриот. Да,
2: вот,
3: да.
2: А потом пару раз сказал про ТЦК, что-то такое неудобоваримое для режима, и сразу подозру ему, значит, и какие-то еще санкции в его... Санкции? Чуть не да, Зеленский.
3: Да,
2: сам...
3: да, да.
2: Ну, это да, это как показатель. Но тогда вот спрошу, по вашему ощущению, может, по разговорам, по тем весточкам, которые доносятся там из кухонь каких-нибудь, каковы сейчас настроения на Украине?
3: Ну, может быть, дикая усталость. Она действительно присутствует. Есть, как мне кажется, вот уже у большинства жителей ПТСР определенный. Вот, следовательно, конечно, психологи должны будут в дальнейшем работать. Но я, наверное, еще один такой пример. Вот я общался с одним человеком, который занимался именно переговорами и также обменом военнопленных. И вот он рассказывал, что есть такое состояние у человека, что он настолько вот в плену доведен до определенного отчаяния, и его эго подавлено, что даже если открыть ему двери камеры, дать ему автомат АК-47 с полным рожком, он все равно не выйдет. То есть настолько уже эта воля подавлена. Вот мне почему-то кажется,
2: но
3: что это, знаете, большая
2: это же
3: часть...
2: Был, по-моему, у Солженицына, что люди из лагерей не хотели уходить. Mm-hmm. Я не знаю, то ли в раковом корпусе, mm-hmm. то ли еще где-то. Извините, что mm-hmm. прервал.
3: Да, да.
2: Вот это да, есть, да. Они настолько уже к этому привыкли, что... Извините,
3: продолжайте. И вот, следовательно, если посмотреть с этой точки зрения, то, конечно, Россию не будут встречать с...
2: С пирогами,
3: с цветами. Этого, в принципе, и не было в 22-м году. И я думаю, что здесь, конечно, очень важно, чтобы правильная была аналитика по состоянию, по отношению там, определенной части населения. Но, опять же, такого сопротивления, ну, я думаю, уже не будет. Не будет по многим причинам. Но здесь очень важно, опять же, мы же все живем в определенном информационном пузыре, очень важно донести позицию, а что будет с этими людьми. Потому что все-таки многие, кто еще сопротивляется, они представляют себе следующее, что приходит Россия и всех тра-та-та-та-та-та-та начинает стрелять направо и налево. Но мы понимаем, что это не так. Но они не понимают. И вот надо донести эту позицию для того, чтобы, в принципе, было осознание того, что у вас, да, возможно, будут какие-то определенные издержки. Но мы, если вы никак, просто не видите себя в будущем с Россией, вы спокойно берете чемодан, билетик и выезжаете. У вас появляется та возможность, которой у вас не было мужчин. Вот украинских у вас не было с 22-го года.
2: Ну, если хотите оставаться в своем доме, оставайтесь.
3: Вопросов нет. Да,
2: только
3: да.
2: Бомбы не закладывайте и живите.
3: Да, да. То есть порядок.
2: Понятно. Спасибо большое за интереснейший разговор. Тарас Сидорец, медиатехнолог, был в эфире «Радио Спутник» в студии нашей радиостанции. Я Алексей Осин. На этом, пожалуй, все. Оставайтесь на орбите.

0: Приговор Марин Ле Пен. Контекст. Главного консервативного политика Франции в очередной раз признали виновной в растрате средств Европарламента, но смягчили ранее вынесенный приговор. В марте главу партии «Национальное объединение» приговорили к 4 годам лишения свободы и запретили избираться в органы власти в течение 5 лет. Назначенный срок ей постановили отбывать дома с электронным браслетом. После рассмотрения дела в апелляционном суде Ле Пен остается провести под домашним арестом всего год. Формально она сможет принять участие в президентской кампании 2027 года. Юридических препятствий для этого нет. Ранее политик заявляла, что откажется от участия в выборах, если суд запретит ей баллотироваться. Этого не произошло. А значит, перспектива реальная. Впрочем, есть и сложности. Первый тур выборов запланирован на апрель 2027-го. В это время Ле Пен еще будет носить браслет. Ее передвижение по стране и публичные мероприятия, без которых не обходится ни одна кампания, будут затруднены. Но у защиты лидера национального объединения есть время на обжалование приговора. А популярность Ле Пен и других правых политических деятелей только растет. С этим точно проблем не будет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 22 часа, в Новосибирске 2 ночи. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области. Россия готова помогать Африке в укреплении экономической независимости. В Польше заявили, что героизация нацистов ограничивает возможность Украины вступить в ЕС. Подробности далее. Беспилотник ВСУ атаковал автобус в селе Никольское Белгородской области. Пострадал мужчина, сообщает оперативный штаб региона. Уточняется, что у пострадавшего множественные осколочные ранения. Ему оказывают медицинскую помощь. Автобус сильно поврежден. Минэнерго России, власти Краснодарского края и нефтяные компании принимают меры для формирования запасов топлива в регионе, сообщили в ведомстве по итогам выездного совещания его главы Сергея Цивилева по вопросам работы топливно-энергетического комплекса «Кубани». Подчеркивалось, что обеспечение населения и экономики края горюче-смазочными материалами имеет особое значение в период проведения полевых работ и высокого туристического сезона. Сергей Цивилев отметил, что данный вопрос находится на особом контроле Минэнерго. Россия готова помогать странам Африки в укреплении их экономической независимости, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, страны континента сейчас переживают второе пробуждение. Они хотят сами распоряжаться своими природными ресурсами. Россия активно готова этому способствовать, отметил дипломат на пресс-конференции по итогам вторых министерских консультаций Россия-Конфедерация государств Сахеля. Лавров напомнил, что Россия еще во времена Советского Союза помогала становлению промышленности и других секторов экономики, а именно с точки зрения создания основ независимого экономического развития африканских друзей. Министр подчеркнул, что многое в этой области уже сделано, но предстоит сделать еще больше. Как ожидается, Сергей Лавров также проведет отдельные двусторонние встречи с коллегами из стран Сахельской тройки. Героизация нацистских преступников ограничивает возможность Украины вступить в Европейский Союз. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий по итогам саммита НАТО. Политик отметил, что рассчитывает на понимание со стороны Зеленского и добавил, что Польша не видит возможности вести переговоры на тему отношения к украинским нацистским преступникам. Власти Эстонии инвестируют почти 250 миллионов евро в создание нового авиаотряда в департаменте полиции и пограничной охраны. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Таре, уже к началу следующего десятилетия стране понадобится новый авиаотряд, который будет искать и спасать пропавших людей, охранять границу и участвовать в специальных полицейских операциях. Согласно плану, к 2033 году в новом соединении уже будут 5 новых многоцелевых вертолетов и 2 самолета наблюдения. Россияне лидируют в медальном зачете в греко-римской борьбе на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет. Турнир проходит в Скопье. В последний день соревнований россияне Заур Беслякоев и Илья Панютин взяли золотые медали в весовых категориях до 82 килограммов и до 60 килограммов. Соответственно, всего наши спортсмены завоевали 9 наград в 10 категориях, в том числе 4 золотые. Чемпионат Европы продолжится выступлениями вольников и женскими соревнованиями и завершится 12 июля. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Андрей Александрович. Кстати говоря, продолжаются такие истории из передачи в передачу, которые продлеваются. В данном случае правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержал законопроект, в котором полномочия Верховного суда усиливается, статус разъяснений Верховного суда, если точнее, которые будут приобретать статус руководящего документа. Ну, то есть мы обсуждали вот разъяснение Верховного суда в связи с делом о продаже недвижимости и, возникающих при этом коллизиях. Да? А так вот, в данном случае, что значит характер руководящего документа? Чтобы мы понимали обыватели.
3: Это значит обязательные для судов позиции. То есть суды всех уровней обязаны будут учитывать правовые позиции Верховного суда. Ну, я так обобщу, да, как бы это могут быть разные документы.

0: сообщества, и, по-моему, там адвокатская палата Москвы высказывалась. Мы внимательно ко всем этим замечаниям отнесемся, обязательно на комитете у нас выслушаем. Но я думаю, что в целом позиция Верховного суда абсолютно верная. Должна быть единообразная практика применения законодательства во всей стране. И лучше, чем Верховный суд, обобщить эту практику, теоретическую основу разработать для этой практики. Лучше, чем Верховный суд, этого не сделает никто. Поэтому движение в правильном направлении. И хорошо, что правительство здесь тоже на нашей стороне.
1: Да, видимо, вот вы еще имеете в виду и новые полномочия Верховного суда, который теперь может заслушивать доклады руководителей судов нижестоящих, да, то есть, и когда вы говорите об обобщении вот этой практики, это оно?
0: Нет, нет, нет.
1: Это
0: обобщение
1: другое?
0: Практики – это через постановление пленума, и обобщение практики именно издается соответствующий материал, а это просто такая форма контроля за тем, насколько решения Верховного суда действительно исполняются нижестоящими судами. Это не то, чтобы прямо как новое полномочие надо рассматривать, это просто механизм реализации вот этих новых положений закона. Вот так я бы сказал.
1: А вот такой тогда вопрос дилетанта. Скажите, то есть теперь некоторые дела, они до Верховного не будут доходить, да, поскольку уже есть разъяснение?
0: Ну нет, конечно, это никак не связано.
1: Не связано, да? Ну,
0: Нет,
1: то есть вот...
0: никто никакие новые процессуальные правила, никто никак не меняет порядок обжалования дел, поэтому это не связанные вещи. Все равно какая-то из сторон будет проигравшей, никто не запретит ей двигаться дальше по инстанциям, дойти до Верховного суда, если она не согласна с решением или какую-то другую трактовку дает. Этого исключить нельзя. И не только до Верховного суда, но и до Конституционного суда могут дойти люди. Так что здесь, я думаю, что вся полнота процессуальных прав у сторон процесса сохраняется. Это предложение никак не ограничивает никого в возможности обжаловать решение, вплоть до высших судебных инстанций.
1: А просто тут вопрос, вот, например, если опять тот же самый случай брать, вот в одном эпизоде квартиру там отдали владельцу изначальному, какой-то суд, в другом, наоборот, дали добросовестному покупателю, и тогда люди как раз и доходят до Верховного суда, чтобы понять, в общем, почему тут так, а тут вот иначе. А если в этих случаях одинаковые решения будут приниматься, тогда зачем? Понятно, что права есть, но тогда зачем?
0: Алексей, каждое дело имеет огромное количество обстоятельств, которые мы с вами не рассмотрим здесь в эфире за там 1-2 минуты, которые мы это обсуждаем. Даже если все согласны с тем, что единообразная практика, и тем не менее, если эта единообразная практика привела к нарушению прав какой-то стороны, и этой стороне удастся это доказать в Верховном суде или в Конституционном суде, то у них должна быть такая возможность, и их должны высшие судебные инстанции выслушать.
1: А вы
0: Может
1: говорили...
0: быть, вообще,
1: Да.
0: Может быть, вы же не исключаете такую ситуацию, что вообще закон, на основании которого была выработана эта практика, например, Конституционным судом, может быть признан несоответствующим Конституции. Такое же возможно?
1: Конечно.
0: Возможно. А для того, чтобы прийти в Конституционный суд, нужно исчерпать все внутренние возможности для обжалования решений. Ну, это трактуется часто дойти до кассационной инстанции. Вот. Но здесь Верховный суд – это тоже та инстанция, которая очень полезна с точки зрения возможности в дальнейшем обжалования дела в Конституционном суде.
1: Ущемлять права граждан не будем. А вот вы сказали, что у адвокатов есть претензии. Если какая-нибудь яркая вот есть претензия, может, мы ее разберем или не стоит?
0: Ну, они нет, они претензия очень простая. Они говорят, что это прецедентное, по сути, право.
1: Угу.
0: Прецедента у нас нет, поэтому в данном случае Верховный суд выступает в качестве, ну, такого, что ли, законотворца дополнительного. Такие претензии часто высшим судебным инстанциям предъявляют, и зачастую Верховному Конституционному суду тоже предъявляют. Вот у нас была, я был на заседании диссертационного совета вот, на прошедшей неделе, да, на прошлой. И там как раз обсуждались эти вопросы. Зачастую высшие судебные инстанции получают такие претензии, в том числе от научного сообщества, что они в какой-то момент, их решение более похоже на правотворчество, на нормотворчество, чем на судебные решения. Ну, то есть это такое.

0: дискуссионный, научный, юридический вопрос, как сделать так, чтобы с одной стороны обеспечить вот эту единообразную практику применения законодательства, а с другой стороны обеспечить конституционные принципы, связанные с тем, что у нас законодательная, исполнительная и судебная власти разделены между собой, они независимы и не вмешиваются в компетенции друг друга. Ну вот это, я думаю, что все мы в ходе обсуждения предложений Верховного суда в парламенте и обсудим.
1: Ну, еще один такой дискуссионный вопрос, скажем так, наверное, брожение, может быть, в обществе возникнет в результате Государственной Думы во втором и третьем чтении, то есть теперь, видимо, это к вам в Совет Федерации поступит, одобрила законопроект о передаче Министерству внутренних дел полномочий Минтруда по подтверждению профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые имеют право на получение вида на жительство, постоянное место жительства по упрощенной схеме. Ну вот, насколько я понял, в этом списке очень много профессий, и, например, глава Государственной Думы Вячеслав Володин хочет, чтобы их стало значительно меньше. Вот в чем здесь, скажем, коллизия, да? Ну, вроде бы хорошо, нам нужны
0: Нет,
1: там
0: никакой
1: врачи,
0: коллизии здесь, никакой
1: ученые там.
0: коллизии здесь. Нет, Алексей, ну никакой коллизии здесь нет. То, что передают полномочия Министерства внутренних дел, это правильно, потому что в Министерстве внутренних дел создана в рамках Министерства специальная служба, которая занимается вопросами миграции, да? Руководитель этой службы в ранге первого заместителя министра внутренних дел находится. То есть это все вполне логично. То, что другие ведомства передают какие-то полномочия МВД в силу того, что специальная служба в системе Министерства внутренних дел создана, это нормальный такой рутинный процесс. Что касается того, что Вячеслав Викторович раскритиковал этот перечень, слушайте, ну, скажем так, Государственная Дума, она достаточно серьезно занимается и активно очень занимается миграционной, как мы говорим, повесткой. Там Ирина Анатольевна рабочую какую-то группу возглавляет. Ирина Анатольевна Яровая, я имею в виду, да, заместитель председателя, она входит в правительственную комиссию, как и я специально. Поэтому, конечно, у Государственной Думы, у председателя может быть собственные какие-то мнения, собственный подход к тому, насколько широким или наоборот узким должен быть этот перечень специальностей. Но это предмет для обсуждения с тем же самым Министерством внутренних дел и с правительством. То есть тут, ну, это поле для такого обсуждения конструктивного. Я хочу сказать, что мы в миграционной повестке продвинулись очень серьезно. И, кстати, во многом справедливости ради хочу сказать, что это, конечно, заслуга правительства, но и Государственной Думы, потому что депутаты очень много инициатив, вполне себе разумных инициатив, особенно фракция «Единая Россия», они такие не популистские, они очень правильные, и выстроили мы эту систему учета мигрантов. Сейчас переходит к вопросу того, чтобы мигранты же налоги платили на территории нашей страны. То есть это такая рутинная работа, ну и надо, конечно, позицию председателя Государственной Думы учесть Министерству внутренних дел в данном случае.
1: Но тут ведь в чем вопрос? Откуда в Министерстве внутренних дел могут знать о том, какие именно специальности крайне нужны нашей экономике? Это скорее, наверное, Минэкономразвития или Минпромторг.
0: Слушайте, ну
1: По логике я
0: это
1: могу
0: же
1: ошибаться.
0: отраслевые вопросы, но если есть специальная служба, значит и Минэк, и все остальные передадут свои данные этой службе, и она уже просто выпустит какой-то базовый документ. Они же не существуют, правительственные учреждения, изолированы друг от друга.
1: Да, ну то есть они получают рекомендации от соответствующих ведомств и с ними
0: Ну, слушайте,
1: обсуждают
0: есть
1: это.
0: правительственная комиссия, которая эти вопросы обсуждает. Туда входят представители всех ведомств. Комиссию возглавляет Голикова, ну, то есть вице-премьер. Да? Там взаимодействие обеспечивается между всеми ведомствами на этом уровне. Но кто-то формально должен будет выпустить документы, проконтролировать его исполнение. Это будет структура МВД.
1: Ну, кстати, говорят о том, что иногда хотят въехать в страну и въезжают, собственно говоря, без подтверждения квалификации по этим профессиям. И был даже скандал, когда аккредитовали медицинских работников. Тут же мы, обыватели, вспоминаем, что у нас в поликлиниках достаточно много теперь специалистов по медицинским профилям. Они такие, значит, много, вот, как нам кажется, представляют некогда другие страны. Южные, как правило, азиатские наши.
0: Так и
1: Ну,
0: вопрос
1: нет, ну
0: в
1: вот,
0: чем?
1: а как тогда с этим, ну, ты, как МВД может с этим бороться? Вот они въезжают, у них какой-то диплом есть, а кто должен подтверждать? Наверное, тогда уже
0: Почему МВД должно с этим бороться? Слушайте, в МВД другие функции.
1: А
0: МВД
1: кто
0: не
1: вот
0: должно
1: это
0: с
1: кто
0: этим
1: так?
0: бороться. Если есть какие-то отраслевые стандарты для того, какая квалификация должна быть у специалиста для того, чтобы устроиться работать, не знаю, там, терапевтом в поликлинику. Эти стандарты разрабатывает Минздрав. МВД здесь ни при чем. Да? МВД должно проследить только за тем, что человек, который приехал, он законно находится на территории Российской Федерации, зарегистрирован, там налоговая служба, обмениваясь информацией с МВД, удостовериться в том, что он платит налоги, а принимать его на работу, на должность врача или нет, будет решать соответствующее медицинское учреждение, руководствуясь стандартами, которые Минздрав разработал.
1: Ну
0: Ну, не
1: вот,
0: надо на
1: да.
0: МВД здесь
1: Нет,
0: как бы
1: это
0: варить все
1: понятно, но
0: вместе, как МВД будет это контролировать.
1: вот он въехал и не соответствует, его же
0: Значит, его
1: депортировать
0: не
1: или что?
0: возьмут на работу.
1: А он
0: Въехал и
1: будет
0: не
1: наши...
0: соответствует.
1: Он же
0: Я просто
1: въехал...
0: не понимаю вопрос, наверное,
1: Нет,
0: Алексей. В
1: я
0: чем
1: понял. То
0: смысл
1: вот он
0: вопроса?
1: въехал по этому списку, имеет право на упрощенное, значит, ПМЖ, да, постоянное место жительства по упрощенной процедуре. И выяснилось, что вот он сказал, что он врач, даже чем-то такое подтвердил дипломом местным каким-то, а не соответствует. Вот дальше что? Его же должны выслать, по идее, или как?
0: Конечно, он не сможет устроиться на работу, у него не будет никакого права на работу в Российской Федерации, он попадет в этот список контролируемых лиц, и МВД его депортирует через какое-то время.
1: Ну, тогда схема понятна, да, все. Еще один закон, который Государственная Дума приняла, это обязанности для детей мигрантов, когда им исполняется 18 лет, либо выехать, либо оформить патент в течение 30 дней. Ну, а, собственно, те дети до 18 лет, то есть несовершеннолетние, они, соответственно, их срок пребывания в стране соответствует сроку патента законного их родителей. Вот в данном случае, что здесь поменялось, и правильно это
0: Ну,
1: или
0: как
1: нет?
0: логично, если ребенок перешел из категории взрослого человека, на него распространяются все те требования, которые к уже взрослым совершеннолетним иностранцам применяются на территории Российской Федерации. Соответственно, либо он получает трудовой патент, и у него появляется основание, он становится трудовым там мигрантом, да, лицом, которое находится здесь в целях трудоустройства, и дальше получает патент и работает на общих основаниях, либо, если нет, ну, выезжает в свое государство и работает, устраивается на работу, на учебу там.
1: Но тут тогда логичен вопрос, ведь он въехал и жил в нашей стране как ребенок, соответственно, мигранта, который
0: Да?
1: на каких-то условиях находился. А вот он, когда меняет свой статус, то есть становится совершеннолетним, он в этом плане, так сказать, как-то квоту не расширяет, или как сказать, вот я не знаю.
0: Я понятия не имею, какую квоту он
1: Ну как, вот
0: расширяет.
1: он же становится, то есть его, собственно, предположим, отца пригласили вот где-то на стройке работать по соответствующей квоте. А вот он-то по какой будет или не будет?
0: Причем тут квота его отца. Это совершенно рассматривать этого человека как совершенно другого человека. Он формально взрослый человек, он перестал быть членом семьи этого гражданина. У него были основания въезда, он несовершеннолетний член семьи, ребенок. Да? Эти основания отпали. Ему надо приобрести иное основание. Сейчас принимается закон, что он должен получить трудовой патент, если он хочет стать трудовым, как бы, мигрантом. Да? Может быть, он поступит в университет и будет учиться, у него будет право, как у студента, находиться на территории страны. Это другая ситуация. То есть разделить его от семьи, это никак не связано. Никак не связано с квотами его отца или там матери, кто там по какие квоты получал. Это абсолютно отдельный гражданин, который должен сам регулировать свою возможность нахождения и работы здесь, на территории Российской Федерации.
1: Ну, ясная ситуация. Теперь вот тоже такой довольно острый вопрос, который, как всегда, когда он поднимается, вызывает просто бурю эмоций. Речь об эвтаназии бездомных животных. И в данном случае губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял смягчение вот в законопроект от июня 26 года. Значит, раньше бездомных животных отлавливали и усыпляли после, значит, задержания в приюте в течение 11 дней. А сейчас появилась еще одна инстанция, специальная комиссия, в которой представители власти будут входить, и кинологи, ветеринары. Ну и, соответственно, вот они будут решать. Но тут ведь единственный вопрос, бездомных животных очень много, получается такая тройка, да? Вот, в данном случае как это затормозит работу, не затормозит?
0: Я понять не имею, как там будет в Иркутской области и сколько у них бездомных животных. Если бездомное животное просто отлавливали, через 11 дней усыпляли, это незаконно и это неконституционно. Потому что есть Конституционный суд, который принял по этому вопросу постановление, достаточно резонансное в свое время, и там описаны все условия, в каких случаях собаку можно усыпить, собаку, которой нет владельца, да? Просто потому, что она 11 дней находилась в приюте, это абсолютно незаконно, и я думаю, что это стало причиной того, почему в итоге этот закон там собираются поменять или изменить, не знаю, что там с этим происходит. Вот все, кто хотят разобраться в этой теме, есть постановление Конституционного суда, вы его легко найдете. Сейчас номер, честно говоря, не помню, но можем как-то там отдельно еще раз это обсудить, если есть такое желание. Там описаны все подходы, на которых должно строиться законодательство, как федеральное, так и региональное законодательство, в части отношения к животным, бездомным животным в том числе.
1: Ну,
0: Поэтому, если там что-то меняется в лучшую сторону, но это можно только приветствовать, губернатор в данном случае, мне кажется, действует правильно. Хотя я эту инициативу лично не видел в
1: да, я,
0: таком.
1: кстати, вот первоисточник не успел тоже прочитать, но тут в данном случае мне понравилось то, что вводится, конкретизируется, вернее, понятие экстраординарной ситуации, потому что вот эти все законы про 11...
0: Совершенно верно, Алексей, совершенно верно. А Конституционный суд четко описывает эти ситуации, в каких ситуациях собака может быть подвергнута усыплению. Да? И Конституционный суд очень подробно рассматривает эти вопросы. Безусловно, Конституционный суд защищает права животных, но в первую очередь Конституционный суд защищает права людей, граждан. И там описаны ситуации, при которых животное можно усыпить. Но точно вам скажу, что решению Конституционного суда усыпление через 11 дней содержания в приюте точно не соответствует. Поэтому, если Иркутская область исправляет свое законодательство в соответствии с решениями Конституционного суда, это можно только приветствовать, повторю.
1: Ну,
0: Правильно?
1: с другой стороны, хотя, в принципе, вот эти вот позиции, они довольно-таки логичные. Первое из них – это нападение на человека и
0: Да,
1: причинение
0: совершенно верно.
1: ущерба. Но тут тоже как бы понять, там, если особенно не одна собака, а целая стая, как понять, какая именно
0: Алексей,
1: напала?
0: мы как-то, когда там у нас были
1: Было дело,
0: инициативы
1: да.
0: депутатов, они одно время любили там в ЛС Останиной вносить разного рода предложения, которые у меня встречали, ну, критику достаточно серьезную, эти предложения. Вот можно всю эту дискуссию, конечно, поднять при желании и посмотреть. Я вам хочу сказать, что да, проблема, наверное, остается, особенно в тех регионах, которые плохо занимаются этим вопросом. Но в большинстве случаев нападают на людей те собаки, у которых есть владельцы. Не бездомные животные, а те собаки, у которых владельцы есть. Это, как правило, люди достаточно безответственные. Напомню такую практику. Она, кстати говоря, за Уралом, ну, очень популярна, особенно в небольших городах, поселках, в райцентрах. Это так называемый самовыгул. Когда человек открывает ворота своего частного сектора, ну, в частном секторе, частный дом, открывает ворота, выпускает собак и вечером запускает, собака приходит. Эти собаки действительно сбиваются в стаи, терроризируют зачастую людей. И в большинстве случаев резонансных, вот если вы внимательно сядете и попробуете сделать такую выборку, ну, просто зайдя в интернет, и посмотрите самые резонансные истории нападения животных на людей, то вы в подавляющем большинстве случаев убедитесь, что у этих собак, которые нападали, владелец есть. Поэтому вымещать, скажем так, свое раздражение и некомпетентность на бездомных животных, это, мягко говоря, не очень правильно.
1: Ну
0: Вот
1: да.
0: так, собственно говоря, я вам скажу.
1: А что с ними делать, в смысле, с владельцами, я имею в виду, это уже другой вопрос.
0: Велика к ответственности. Есть ответственность для владельцев таких собак. И административная, и уголовная. Там все в порядке в законодательстве.
1: У меня еще один вопрос остался, он, наверное, как раз на окончание первой получасовки. Одним, так сказать, из этих критериев называется плотность популяции. То есть сейчас у нас, вернее, до конкретизации, в общем, было непонятно, вот если вдруг развелось огромное количество бездомных собак, получается, ну, их отлавливали, там, кастрировали, по-моему, и отпускали, да? Но вот в чем мой вопрос состоит? Государство дает ли, вот если, скажем, вот в данной местности много волков, слишком много, государство дает лицензию на охоту на волков, ну, то есть на отстрелок, да? А почему-то вот тут это как-то не действует. Но я понимаю, конечно, мы в городе находимся, но даже для самого себя не дает такую лицензию. Это правильно
0: потому
1: или нет?
0: Это правильно, потому что люди не разводят волков, а бездомные животные плодятся в результате действия человека. Поэтому воздействовать, чтобы не было бездомных животных в большом количестве в городах, нужно на людей, а не заниматься отстрелом этих собак. Вот в этом разница. Люди волков диких не разводят. А, к сожалению, практика во многих городах такая, что когда человек выпускает животное погулять, то зачастую, если это сука, она возвращается беременной, потом рожает где-то щенков, да, их снова выпускают на улицу. То есть ответственность за это несет человек. В ситуации с волком, это дикое животное, оно плодится только в определенных условиях. И, соответственно, да, иногда приходится диких животных, которые агрессивны, заходят в населенные пункты и угрожают людям, таких диких животных приходится отстреливать. А за домашних животных ответственность несут люди. И это принципиальная разница.
1: Понятно. Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Оставайтесь на орбите.
2: Сенатор Клишес. Да, тот самый.

0: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в Белгородской области в результате атаки ВСУ. Как сообщил оперштаб региона, в поселке Борисовка дрон взорвался рядом с автомобилем скорой помощи. Один из пострадавших доставлен в Белгородскую городскую больницу номер 2, второй проходит лечение амбулаторно. В МИД Казахстана опровергли информацию о том, что с территории республики якобы запускались беспилотники для атак по объектам на российской территории. Это не соответствует действительности, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Ерлан Жатыбаев. В МИД отметили, что в последнее время в отдельных СМИ распространяют провокационные заявления. В ведомстве это расценивают как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера отношений двух стран, которые развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Россия и Конфедерация государств Сахеля осудили преступный сговор Франции и Украины, касающийся экономического и медийного терроризма в регионе. Это подчеркивается в совместном заявлении сторон. Кроме того, они решительно осудили вероломные подлые террористические акты, совершаемые на пространстве Альянса государств Сахеля. В том числе нападения на города Республики Мали 25 апреля и атаки на 101-ю авиабазу и международный аэропорт в Ниамее в ночь на 29 января. На этом фоне отмечу весомый вклад вооруженных сил России в борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности в регионе. Следующие министерские консультации пройдут в России уже в новом году, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам министерской встречи в Ниамее. Жители Латвии устроили акцию протеста в защиту Рижского театра имени Михаила Чехова. Он подпадает под ограничения, связанные с использованием русского языка, установленные Министерством культуры республики, сообщает партия «Русский союз Латвии». Несогласные с распоряжением министра, жители требуют сохранить постановки в театре на русском языке. Уточняется, что в акции протеста принимали участие не только русскоязычные граждане, но и латышская аудитория, в том числе представители оппозиционных партий. Всероссийский парад семьи прошел в Москве в День семьи, любви и верности, передает корреспондент РИА Новости. Праздничное шествие родителей с детьми стартовало у главного входа в ДНХ и проследовало по главной аллее до павильона номер 57, где состоялся концерт. Организатором акции выступает общероссийское общественное движение «Семья». В прошлом году, по сведениям организаторов, в шествиях Всероссийского парада семьи приняли участие более 400 тысяч человек в 150 городах. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
5: Продолжаем разговор. Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Ну, теперь о наболевшем, да, но многие сейчас проводят время достаточно продолжительное в очередях на автозаправке. И на этом фоне возникло дело, которое открыло федеральное антимонопольная служба в отношении 6 независимых автозаправочных станций в московском регионе, которые одновременно повысили цены на топливо. Пытаются выяснить, был ли между ними сговор. Ну и, соответственно, подобные проверки проходят и в других субъектах Российской Федерации. Может возникнуть ситуация, когда вот независимые АЗС, если никакого злого умысла у них не было, им придется работать в убыток, потому что они бензин получают не по той схеме, как, собственно, вот представители наших крупных компаний. Вот здесь нам, может быть, стоит как-то уберечь все-таки разнообразие на топливном рынке, потому что если будет некая унификация, то потребители могут и пострадать, или нет?
6: Ну, по-моему, антимонопольная служба как раз и пытается уберечь разнообразие. Когда сговор, вы называете их там небольшие, да, автозаправочные эти компании, когда они между собой договариваются и синхронно поднимают цены, это разве разнообразие? Мне кажется, нет. И в этих ситуациях мне, например, понятна позиция некоторых крупных компаний, той же самой Роснефти, которая в первую очередь отправляет топливо на собственные автозаправочные станции, на собственную сеть, да, потому что понимает, что те, кто перекупают или приобретают небольшие какие-то локальные сети заправок, что там не будет злоупотребления с точки зрения цены. Мне такая позиция сейчас импонирует. Вот я хочу сказать, что очень многие мои знакомые, кстати говоря, обращают внимание, что ситуация, во-первых, стала лучше с топливом, ну, по крайней мере, вот в центральных, там и в центральном регионе, в Москве, в той же самой. И во многом это заслуга именно крупных компаний, которые очень последовательно отстаивают позицию, что нужно обеспечить собственную сеть, и потом уже по возможности поставляют небольшим компаниям. Поэтому я здесь, честно говоря, на их стороне. Мне кажется, что они действуют более прозрачно, более открыто и более, скажем так, дружелюбно по отношению к потребителю, который, конечно, испытывает серьезный дискомфорт из этой ситуации.
5: А как вы полагаете, нужно ли оставить, ну, лимитированное количество АЗС, где цену не будут удерживать?
6: Просто... Алексей, я не специалист по топливному рынку, мне сложно сказать. Я вообще против каких-то ограничений, талонов, каких-то специальных заправок, которые продают по низким ценам. Все это, как правило, приводит к злоупотреблению.
5: Нет, там не по низким, поэтому... наоборот. Пусть будет цена какая угодно, но зато бензин
6: нет,
5: будет
6: я
5: всегда.
6: Я тоже считаю, что это то же самое. Тогда бензин будет только на, поверьте, через какое-то время бензин будет только на этих заправках. Да, мы все это проходили, видели и знаем. Поэтому я считаю, что регулирование, которое всегда было на этой сфере, оно было оптимальным. Конкуренция нужна на этом рынке. И хорошо, что существуют небольшие сети, не только крупные интегрированные холдинги от там, добычи, производства топлива и продажи. Хорошо, когда существуют небольшие компании, которые чисто дистрибуцию обеспечивают, продают бензин. Особенно много таких заправок в небольших населенных пунктах. Конечно, желательно, чтобы они сохранили возможность работать. Да? Но в той ситуации, которая сейчас, когда есть по понятным причинам дефицит, ну да, антимонопольная служба должна активно работать, смотреть, чтобы люди не наживались на трудностях граждан.
5: Одна из тех сфер, где мы правила игры, в том числе юридические, создаем непосредственно с колес, потому что все достаточно быстро меняется. Речь об...
6: В данной сфере у правительства достаточно полномочий для того, чтобы решить этот вопрос. То есть не нужно принимать какие-то законы, вносить что-то в Государственную Думу. Все инструменты у правительства для того, чтобы выполнить поручение президента и исправить эту ситуацию, есть. Конечно, есть объективные сложности, да? Всем понятна их причина. Но здесь все в руках, скажем так, правительства Российской Федерации.
5: На самом деле, Андрей Александрович, это я так, может быть, неуклюже пытался перейти к следующей теме про искусственный интеллект. Вот тут уже, то есть про топливо-то ладно. Ну, потому что действительно, мы не все понимают, что это такое, как оно работает. Но все равно возникают вопросы тех же авторских прав. Вот пару дней назад был кейс, как говорят, в недружественных странах, когда голливудские гиганты компании поспорили, значит, с компаниями, которые создают контент на основании искусственного интеллекта. И там у них был разговор о том, можно ли использовать из общих источников некие образы, которые созданы авторами вот этих компаний, ну, я не знаю, там, изображение Микки Мауса, например. Можно ли обучать нейросети вот на основе этого? Судя по всему, у нас тоже возникла подобная проблема, потому что медиакомпании, IT-разработчики и профессиональное сообщество обратилось к властям и, кстати говоря, к Единой России с просьбой внести поправки в закон о развитии искусственного интеллекта, создав правовые условия для лицензирования произведений, которые, собственно, вот используются для обучения нейросетей. Вот что скажете, если, конечно, я правильно изложил проблему, потому что я сам не до конца понял, если честно.
6: Правильно изложили проблему. Действительно, смотрите, сейчас есть правительственный закон, да, и Дума, вот, я так понимаю, или приняла, или планирует на этой неделе его рассмотреть. Он очень-очень, скажем так, в первом приближении пытается сформулировать правила работы в данной сфере. Опять же, почему только вот так в первом приближении? Потому что это сфера, которая очень-очень бурно развивается. Да? Она так развивается динамично, и мы, скажем так, излишним регулированием не должны помешать этому развитию, потому что от этого, от развития искусственного интеллекта много что зависит, в том числе и вопросы, кстати, обороны и безопасности государства, как мы видим. А с другой стороны, конечно, правообладатели, они беспокоятся, а насколько вот эта новая динамичная сфера, которая развивается, будет учитывать положение, например, Гражданского кодекса, который регулирует вопрос авторских смежных прав и так далее, и так далее. Вот так простой пример, да? Например, в законе сказано, который сейчас вот должен быть принят, что можно использовать весь материал, если его разработчики и законно приобрели. Да, ну то есть если ты приобретаешь, не знаю, там на компакт-диске законно какое-то литературное произведение, то получается, ты его уже можешь включить в базу, с которой работает твой искусственный интеллект, и он может использовать все, что в этом произведении есть. Да? Такой спорный момент. Там есть несколько моментов. И знаете, вот мы пришли к какому выводу? Мы предметно это обсуждали на этой неделе, в том числе с профильным комитетом Думы Государственной, с Павлом Владимировичем Крашенинниковым, который, конечно же, ну, один из лучших специалистов в стране по гражданскому законодательству, по ГК в том числе. И мы все-таки больше склоняемся к тому, чтобы вопросы всех поправок к этому законодательству перенести на осень.
5: Угу. Когда новый состав будет уже?
6: Наверное, сейчас нужно принять вот какую-то такую базовую версию. Да, базовую версию, наверное, нужно принять, просто чтобы ну, был какой-то базовый уже рабочий материал. А потом все, даже обоснованные, справедливые замечания, которые с разных сторон раздаются, попытаться уже в осенью, в течение вот, работы новой Государственной Думы в ходе осенней сессии, собрать все замечания, дополнения уже спокойно, потому что сейчас Дума находится ну, в таком уже предвыборном периоде, да, достаточно не просто обсуждать сложные вопросы, которые требуют ну, учета экспертного мнения, да, такого серьезного учета. Поэтому, скорее всего, мне кажется, Дума примет такое решение, что сейчас вот эта базовая версия будет принята, а все поправки будут собраны, все замечания, дополнения, критика, зачастую справедливая. А вот это все нам предстоит отработать уже в ходе осенней сессии после выборов новой Государственной Думы. Вот так я думаю.
5: Ну, я просто не совсем понял, а каков здесь вот краеугольный-то момент? Ну, хорошо, но, предположим, вот мой искусственный интеллект, который я создал, прочитал «Войну и мир» в 4 томах, хотя я думаю, что это вообще в общем доступе. Но неважно, какие-нибудь цитаты взял.
6: «Война и мир», да, «Война и мир» в общем доступе, но есть произведения, которые не в общем доступе.
5: Да, да, нет, я понимаю, я неудачный пример привел, но не знаю, там, ну, не буду, да, никого рекламировать. Вот, и на этом основании... Вот эти люди, которые владеют компанией, которые используют искусственный интеллект, они что могут сделать, чтобы нарушить права родственников или самого автора этого произведения?
6: Да, все что угодно. Ну, например, использовать этих персонажей, эти образы. На базе этих образов, не знаю, написать продолжение. Давайте продолжим неудачный ваш пример, потому что мы не надо рекламировать Толстого и «Войну и мир», да? Давайте себе представим,
5: не нуждаются они в рекламе, да.
6: Что искусственный интеллект написал продолжение «Войны и мира». И дальше на основе этого продолжения «Войны и мира» начали снимать сериалы, фильмы, ставить пьесы и так далее, и так далее. Ну, с «Войной и мирой» понятно, «Война и мир» понятно, тут вы правы, да? Это уже произведение, скажем так, классика и, ну так, для простоты скажем, всеобщем доступе. Но есть другие произведения, которые только созданы, есть другие яркие образы, герои. Да, можно ли вот так поступить и не учитывать права правообладателей, ну, скажем так, исходного материала художественного. Вот о чем идет речь.
5: Ну, то получается, что нет.
6: Это пока большой вопрос.
5: Получается, что нет, потому что если я про Чебурашку там что-нибудь сочиню или про дядю Федора и Матроскина.
6: Мы тоже считаем, что нет, что Гражданский кодекс защищает правообладателя, да, поэтому мы так не спешим с этими поправками. Мы действительно имеем хорошее законодательство в данной сфере, в Гражданском кодексе, да, есть специальные статьи по этому вопросу. Но, конечно же, правообладатели беспокоятся, что еще искусственный интеллект придумает и предложит, станет ли это обоснованным, это же не какой-то человек делает, это же машина, как бы, да, обрабатывает материал. Поэтому вопросов много пока, к сожалению, Алексей, это правда. И то, что правообладатели, в частности, высказывают беспокойство, оно обоснованное беспокойство. Это тоже нужно признать.
5: Так получается, что искусственный интеллект прав больше? Если я вот сочиню про Матроскина...
6: Прав нет, потому что он не субъект права.
5: Ну, понятно, что у владельцев компании, которые используют и так далее, да.
6: Вот о том, какие у владельцев компании права, наверное, мы осенью и поспорим.
5: Да, хорошо.
6: С теми компаниями, которые имеют эти ресурсы, искусственный интеллект, и с правообладателями, которые переживают по поводу собственных прав.
5: Государственная Дума упростила, так считают многие эксперты, приняв во втором и третьем чтении поправки к закону об объектах культурного наследия, исключение объектов из... в частности, регионального списка единого госреестра этих объектов. То есть, если сейчас правительство принимало решение, вот, тогда как будет, что это будет, соответственно, некая комиссия, значит, сейчас, секундочку, да, плюс, соответственно, комиссия и эксперты, вот так, такая ситуация. Я запутался, конечно, чуть-чуть.
6: Я не знаю, о чем идет речь, я хочу сказать проблему, которую я знаю, да, в этой сфере. У нас, к сожалению, огромное количество памятников культуры, в том числе даже федеральной собственности находящихся, находится в регионах, увы, в очень плачевном состоянии. Вот благодаря, наверное, Валентине Ивановне, да, Матвиенко, Валентина Ивановна заставила сейчас, по сути, Росимущество, ну, в сотрудничестве с регионами хотя бы провести такую глобальную инвентаризацию всей этой собственности федеральной. Туда памятники тоже зачастую попадают. И понять, а что же с этим делать дальше? А вот если эти памятники состоят на учете в регионе, это памятник какого-то регионального значения, ну, конечно, регионам нужно больше дать прав, возможности принимать какие-то решения в отношении данных объектов. Да? И сейчас, если вот мы с Росимуществом Совета Федерации постоянно ведем диалог с руководством, конструктивный, хороший, и с регионами, да, по поводу того, а что делать вот с той федеральной собственностью, зачастую с памятниками, которые, к сожалению, ну, разрушаются, да, там... Во всех регионах, наверное, такая есть. А если говорить о региональных памятниках, тоже, которые стоят на учете, под охраной и так далее, Здесь нужно просто упростить очень многие процедуры бюрократические, сократить количество инстанций, потому что пока все вот эти вот маховики провернутся, этого памятника скорее просто уже не будет. Нечего будет охранять и нечего будет восстанавливать. Поэтому я про данный конкретный закон пока не знаю ничего. Да, в Совете Федерации его нет. Ну, придет, надеюсь, да, может быть, тогда обсудим. У нас комитет по науке, образованию, культуре этим явно будет заниматься. Но я вот такое сокращение всех бюрократических этих историй приветствую, потому что зачастую сталкивался с тем, что проще просто оставить памятник, ну, скажем так, не тронутым, подождать лет 10-15, пока его совсем уже нечего будет охранять, и дальше начинать им заниматься.
5: Ну, вот я поправлю сам себя, да, вот сейчас вот по поправкам в закон, который принят во втором и третьем чтении, на основании акта от регионального правительства и заключения государственной историко-культурной экспертизы, которая согласована с Минкультом. А по действующей процедуре необходимо решение федерального правительства. Ну, видимо, там действительно такое количество объектов, что...
6: Ну, так, такое количество инстанций, представляете, что такое получить решение правительства? Какое количество подписей и виз надо собрать? Ну, конечно, все это надо сделать более прозрачным, понятным, и чтобы люди могли работать с этими объектами.
5: Ну, просто энтузиасты беспокоятся, что если упрощается процедура, то у властей будет соблазн, значит, вывести с баланса собственного вот эти вот объекты, у региональных, соответственно, и они погибнут.
6: Всегда есть повод о чем-нибудь беспокоиться. Я бы на их месте лучше беспокоился о том, что эти памятники стоят и разрушаются, и никому дела нет. Никто не хочет собирать эти десятки подписей, идти в правительство и что-то там согласовывать.
5: Еще одна новация. Значит, владельцы российских сайтов теперь будут обязаны прекратить использование иностранных систем авторизации для входа пользователей на сайты и в приложения. Штраф серьезный, там 700 тысяч рублей и так далее. А вот вообще стоит ли это регулировать? Ну хорошо, у меня сайт, я не знаю, про котиков.
6: Потому что это вопрос защиты персональных данных граждан. Все эти сайты, ресурсы, они собирают персональные данные. Угу. И ты заходишь, ты здесь работаешь с ресурсом, здесь, в своей стране. А для того, чтобы авторизоваться, ты должен там использовать какие-то инструменты западные, забить туда кучу своих данных, и непонятно, какой режим охраны этих данных, существует он в этой стране, нет. Граждане в этом не разбираются, да и не готовы разбираться зачастую, не могут, не хотят разбираться. Поэтому абсолютно правильное решение. И здесь нет никаких ограничений для граждан, это обязанность владельцев сайтов, ресурсов, исключить такую иностранную авторизацию. Это сделано в интересах граждан, в интересах защиты их персональных данных. Мы все больше и больше заботимся об этих персональных данных. Это такая была лазейка, как данные наших граждан уходили за рубеж почти бесконтрольно. И в данном случае мы полностью такое решение поддерживаем.
5: Ну да, звонят мерзавцы, знают, как звать, какие члены семьи и так далее. Каждый день буквально. Домашнее обучение могут взять под контроль. То есть сейчас это популярное достаточно, так сказать, способ обучения. Ну, во-первых, те, кто не может ходить в школу по разным причинам, или те, кто опередил собственный возраст, и олимпиадники те же самые, они вот обучаются как-то сами вместе с родителями. 100 тысяч на 18 миллионов школьников. Ну вот государство хочет это все дело в большей степени регулировать, то есть какие-то проверки будут по этому поводу возникать. Ну, я, как всегда, на стороне учителей, это что же их заставит ходить по квартирам, или дети должны будут приходить?
6: Я понятия не имею, что они собираются делать. Я, в отличие от вас, на стороне родителей всегда. Если родители решили в отношении своего ребенка избрать такую форму обучения, как домашнее обучение, если ребенок успешно осваивает программу, а для этого есть механизмы контроля, он там приходит в школу, сдает какие-то экзамены, тесты и так далее, и так далее. Что здесь надо еще усложнить? Ну, мне как бы не очень это понятно, но если возникла такая проблема, если большое количество детей на домашнем обучении, которые не в состоянии осваивать программу, тогда, наверное, да. У меня таких данных нет, не моя сфера, я не очень глубоко в это погружен, но, наверное, тогда нужно выработать какие-то критерии, каких детей можно переводить на домашнее обучение, каких нет. Вы правы, есть, наверное, дети, которые просто в силу там разных заболеваний им тяжело посещать школу, да, и для таких детей должны быть особые условия. Тут но я знаю, верно. Кстати, лично я знаю много семей, где дети находятся на домашнем обучении. Ну, кстати говоря, прекрасно осваивают программу, не просто программу средней школы, а какие-то творческие программы, там, музыкальные и так далее, и так далее. Параллельно там еще сдают экзамены, но проходят, находятся на домашнем обучении. Вот лично знаю несколько таких семей. И, например, в отношении этих семей сказать, что это надо как-то усложнить, еще дополнительно какое-то регулирование ввести, ну, мне сложно как бы такое поддержать, я не очень это понимаю.
5: Там, кстати, ответственность возложена на органы местного самоуправления. Я это прочитал тоже, удивился. То есть, как, кто это будет, не знаю, местной администрацией заниматься? Ну, в принципе, да, если действительно дети болеют, надо им помогать.
6: Да, я еще раз повторю, что я на стороне родителей, я считаю, что родители... плохого своим детям не пожелают, в первую очередь исхожу из этого. И если ребенок успешно, если ребенок, скажем так, не страдает какими-то серьезными недугами, которые исключают возможность постоянного посещения занятий в школе, ну, это просто вынужденная ситуация, да, это отдельная история. Но если ребенок здоров, слава богу, и осваивает хорошо школьную программу в рамках домашнего обучения, почему нужно как-то дополнительно усложнить эту историю.
5: Ну, я и, да, и
6: не являюсь сторонником такого подхода.
5: Пожалуй, на одну политическую тему осталось там 3 минутки у нас, сможем поговорить. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила приглашение иностранным наблюдателям из международных организаций, которые могут принять участие в наблюдении за выборами в Государственную Думу. Приглашение направлено парламентом ряда государств-участников СНГ, БРИКС, дружественных, нейтральных стран. Тут отмечаем, что недружественные не указаны. Но вот ситуация такая. Американцы, например, на свои выборы никого не зовут. А нам это надо вот, или не надо? Я понимаю, что это рутинная процедура.
6: Это, так всегда это было. Особенность их регулирования. Это их дело, да? Как они проводят свои выборы. У нас сложились в течение многих уже десятилетий определенные стандарты проведения избирательных кампаний. Мы не возражаем против иностранных наблюдателей. Конечно, мы хотели бы, чтобы эти наблюдатели были, ну, скажем так, настроены конструктивно в том плане, что да, они могут критиковать наши выборы, какие-то процедуры, законодательство избирательное или практику, которая складывается. Но... они не должны, скажем так, заниматься просто оголтелым таким шельмованием, да, избирательной системы страны. Недружественные страны, в этом смысле нам их позиция не интересна, потому что нам известно задолго до выборов все, что они скажут. И поэтому, ну, они это скажут и так, да, можно их приглашать, можно не приглашать. А те страны, которые приглашены, действительно, мы всегда и сами направляем наблюдателей в эти государства, как правило, при проведении выборов. Они к нам приезжают, у нас есть какой-то обмен практиками электоральными. Особенно сейчас это интересно, потому что многие используют то же самое электронное голосование. Да? Почему в этом смысле не взаимодействовать с другими государствами, которые тоже имеют какие-то интересные электоральные системы, электоральные практики? Это нормально. И Валентина Ивановна, председатель палаты, да, она не участвует в выборах. Поэтому это понятно, она может пригласить, да, представителей.
5: Незаинтересованное лицо, да, можно так
6: абсолютно
5: сказать.
6: Абсолютно незаинтересована. Она заинтересована, как председатель палаты Федерального собрания, все-таки к нам по итогам этих выборов придут новые сенаторы, да, потому что будут избраны новые губернаторы, новые депутаты законодательных собраний регионов, которые делегируют сенаторов в Совет Федерации. И, конечно, Валентина Ивановна заинтересована в первую очередь как глава Совета Федерации в том, чтобы эти выборы были прозрачными, законными, чтобы у граждан было доверие к результатам этих выборов. И здесь наблюдатели – это очень правильный шаг пригласить этих наблюдателей и послушать, что о нашей избирательной системе думают те, кто настроены к нам дружественно или нейтрально. Или нейтрально, это правильно.
5: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Пару минут интересной и полезной информации. Затем, как обычно, выпуск новостей. Оставайтесь на орбите.
0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

знать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 23 часа, в Кемерове 3 ночи. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Сотрудник больницы Херсонской области погиб из-за атаки украинского беспилотника. В МИД России призвали НАТО не принимать безответственных решений. В Москве наградили победителей второго сезона конкурса «Это у нас семейные подробности» далее. Украинский беспилотник атаковал Ивановскую ЦРБ в Херсонской области. Удар пришелся по станции скорой помощи. Погиб сотрудник, повреждены две машины и хозяйственная постройка, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. Два человека ранены в ЛНР при ударе украинского дрона, рассказал глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в Новоайдарском муниципальном округе атакована автозаправочная станция. Ранее Пасечник сообщил, что при ударах украинских беспилотников по автомобилям со вторника пострадали три человека, еще двое ранены при атаках на кафе и АЗС. Генеральная линия НАТО остается неизменной. Милитаризация европейского континента, подготовка к конфликту с Россией, помощь Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги завершившегося саммита Альянса в Анкаре. По словам дипломата, созидательная повестка для НАТО по-прежнему не в приоритете, а обороняться они намерены от России, которую в очередной раз назвали долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Под этим в Анкаре подписали все союзники, даже те, кто не видит никаких признаков готовящегося нападения со стороны России. Противостояние с нашей страной носит для Альянса экзистенциальный и системный характер, подытожила Захарова. Она отметила, что натовским стратегам стоит остановиться и поразмышлять, чтобы не принимать безответственных решений, которые могут привести мир к катастрофе. Взрывы слышны в городе Бендер-Аббас на юге Ирана, передает агентство Мехр. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что американские атаки на Иран сегодня продолжатся. Самолеты боевой авиации США кружили в небе над Персидским и Оманским заливами. Россия и Конфедерация государств Сахеля осудили преступный сговор Франции и Украины, касающийся экономического и медийного терроризма в регионе. Это подчеркивается в совместном заявлении сторон. Кроме того, они решительно осудили вероломные подлые террористические акты, совершаемые на пространстве Альянса государств Сахеля. На этом фоне отмечен весомый вклад вооруженных сил России в борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности в регионе. Следующие министерские консультации пройдут в России уже в будущем году, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. В Москве наградили победителей второго сезона конкурса «Это у нас семейная» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Церемония прошла в День семьи, любви и верности в Зеленом театре ВДНХ. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что за два сезона в конкурсе приняли участие больше миллиона человек. В этом году 60 семей победителей получили сертификаты на 5 миллионов рублей, которые они смогут потратить на улучшение жилищных условий. 328 семей, прошедших финал конкурса, смогут отправиться в путешествие. Еще больше новостей читайте в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: В студии с вами Лисо Хабалова. Будем обсуждать самые актуальные и интересные темы к этому часу с нашими экспертами. И начнем с того, что сегодня утром, 8 июля, украинские беспилотники атаковали танкер «Яузы Полярис», принадлежащий американской «Шеврон» в Черном море. Песков уже назвал эту атаку проявлением террористической деятельности Киева в отношении международной энергетической инфраструктуры. И это уже не первый удар по коммерческим судам. Зачем Киеву это делать и как на это ответит Москва? Детально сейчас разберем эту тему с экс-депутатом Верховной Рады Спиридон Киленкаров. С нами на связи Спиридон Павлович. Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, судно принадлежит «Шеврону», идет под греческим флагом, да, указано. Какую цель преследовал Киев? Атакуй именно этот танкер.
3: Ну, смотрите, у Киева цель одна. У Киева цель создать энергетический кризис в Российской Федерации. Угу. У Киева цель истощить экономику Российской Федерации. То есть они последовательно, причем, когда мы говорим у Киева, надо понимать, под Киевом я имею в виду не только там цель Зеленского, да, или правящей элиты Украины. Это цель, в целом стратегическая цель, в первую очередь союзников Киева, это имеется в виду Брюссель, НАТО и все эти страны, которые, если не напрямую, то косвенно, по крайней мере, имеют отношение к этому конфликту. И они хотят нанести стратегическое поражение Российской Федерации. Эта цель, она с повестки дня не снималась. Поэтому бьют по танкерам, бьют по НПЗ, да. То есть пытаются создать, дестабилизировать Россию изнутри в преддверии там парламентских выборов. То есть это все определенные цели, которые они пытаются достичь для того, чтобы решить главную ключевую задачу.

0: остается иллюзия некого превосходства, которую они хотят продать Дональду Трампу. Вот, и так это все, вот, все это так работает.
1: Ну а как-то эта ситуация может в целом повлиять на безопасность судоходства в Черном море или нет? Это сейчас...
0: Она уже влияет, конечно. Угу. Безопасности там точно больше не стало, правда? Если бьют там по танкерам, да, ну, наверное, с точки зрения рисков для экологии и с точки зрения безопасности судоходства. Сколько было случаев, когда вот эти вот мины находились, там где-то подплывали к берегам стран, которые, в общем-то, достаточно далеки от украинского конфликта. Но, тем не менее, они есть. Сколько беспилотников падало на территории третьих стран украинских. Да, это же все риски. Ну, конечно, это риски, потому что они летают с боевой части и могут взорваться в любой точке. И это, конечно, безусловно, это риск. Но на море безопасности точно меньше не стало.
1: Но что интересно, в Ростовской области сообщают, что эти танкеры были пустыми. Ну, тоже вопрос, да? Зачем тогда их было атаковать?
0: Ну, потому что создается медийно, все это продвигается, показывается, демонстрируются возможности украинской стороны, даже в Средиземном море, например, не только в Черном, но и в Средиземном море атаковать российские танкеры. Понимаете? Это же мы сейчас говорим про Черное море. Ладно, там Черное море еще понятно, но они же это делают и в Средиземном море.
1: Но также, мне кажется, со вчерашнего дня, наверное, мы об этом разговариваем, о том, что Германия тоже как-то активизировалась на фоне всего происходящего. И вот информация министра иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщает о подписании соглашения с Германией о совместном производстве беспилотников «Барс». И документ подписан с федеральным министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Но тоже интересно, это уже такие не просто поставки, получается, а некое полноценное совместное производство на Украине.
0: Да. И такие договоренности подписаны не только с Германией, со странами Балтии, я точно знаю, рядом европейских стран в том числе. Угу. Поэтому производство этих беспилотников, ну, совместно ли будет производство, или просто будут поставки этих беспилотников. Я думаю, что они будут, конечно, наращивать производство беспилотников, считая, что это оружие будущего. Хотя я так не считаю, потому что я думаю, в самое ближайшее время все равно то, что касается дронов, все равно придумают какие-то средства, которые сделают эти дроны неэффективными. И все эти вложения, они могут быть абсолютно нерациональными. Поэтому это же война, она очень быстро технологически продвигается, да, как бы вот эти все технологии. И я думаю, что в ближайшее время все равно что-то придумают антидронное, что, в общем-то, изменит всю эту ситуацию.
1: А вот на фоне этих новостей с Германией Россия должна давать какую-то реакцию?
0: Да я думаю, уже давно пора. Вот я, например, считаю, что, в принципе, если атаки на российские МПЗ или там любую энергетическую инфраструктуру России осуществляются за счет средств, которые поставляются теми или иными странами, то в обратку должно прилететь по такому же МПЗ, например, в той же самой Европе. Почему нет? Но вот мы почему-то, знаете, мы пытаемся играть как-то с какими-то связанными руками, как мне кажется. Но мне кажется, абсолютно очевидно, если страна поставляет туда вооружение, поставляет беспилотники, если страна фактически сопровождает, предоставляет разведку, так сказать, определяет цели, наводит на эти цели, ну это что означает? Это означает, что эта страна полномасштабно принимает участие в вооруженном конфликте.
1: Так и есть. На варе так... и шапка горит, да, как говорят?
0: Да, я так это расцениваю. Ну, я не знаю, видимо, у военно-политического руководства другое, может быть, мнение, я не знаю, но мне кажется, уже была бы ответка хотя бы зеркальная, да? Угу. Я уже не говорю там асимметричный какой-то ответ, более мощный, но хотя бы зеркальный. Я думаю, желающих поучаствовать в этом было бы гораздо меньше. А пока они чувствуют себя в полной безопасности, допустим, эта Украина хоть сгорит дотла, им плевать на эту Украину.
1: Слушайте, ну да, об этом действительно очень многие эксперты говорят, что...
0: Ее можно бомбить бесконечно, стереть ее просто в пыль, но они от этого даже не расстроятся. Почему? Потому что их основная линия обороны Европейского Союза и НАТО, она проходит по западным границам Украины, не включая территорию самой Украины. Вот там у них основная линия обороны. Там они строят вот эти вот приграничные дронные там заборы там и все такое прочее. Но они же не включают в эту территорию Украины. Нет, конечно, Украина, но это расходный материал, это временные активы, и, кстати, все это понимают. Угу. Это временный актив, который, ну, в какой-то период времени находится у них в руках.

0: на их содержание и реализуют их стратегии, да. Ну, когда-то они его потеряют. Ну, а раз они знают, что они его потеряют, так что этот актив должен достаться России? Ну, пусть он сгорит.
1: Так дело в том, что про эти временные активы, как говорите, об этом уже действительно очень много где и пишут, и говорят, почему сама Украина этого не понимает. Вот в чем вопрос, наверное.
0: Вот она понимает, и что? Вот народ понимает, и что должен народ с этим сделать?
1: Народ-то понятно понимает. Народ ничего, а руководство, правительство.
0: Ну, это предатели, слушайте, это же на самом деле, когда мы говорим украинская власть, по большому счету их так называть нельзя, потому что они не представляют интересы Украины. Но они представляют интересы НАТО, Европейского Союза, я не знаю, Соединенных Штатов Америки, Британии, кого угодно, но точно не интересы Украины. Если бы они представляли интересы Украины, этой войны никогда бы не было. Если бы Украина дорожила своим суверенитетом и независимостью, а не торговала бы им на западных рынках, то этой войны бы не было. Вот же в чем проблема. Эта же война как раз началась из-за того, что Украина торговала своим суверенитетом налево и направо, оптом и в розницу.
1: Спасибо вам большое. Спасибо большое за интересную беседу. С нами на связи был экс-депутат Верховной Рады Спиридон Келенкаров. И следующая тема очень интересная. Госдума приняла закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности – стажировку в сфере труда. То есть выпускники колледжей и вузов смогут заключать срочный трудовой договор на срок до 6 месяцев, чтобы получить свой первый профессиональный опыт. Кстати, сегодня как раз, когда обсуждали мы нашу основную анонсируемую тему днем, мой коллега Александр Букарев задавался вопросом, а где же получать практику студентам, выпускникам вузов, и вот, оказывается, нашлось решение. Сейчас все детали этой темы мы обсудим с председателем Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в России. Алексей Казак с нами на связи. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
2: Лицо, здравствуйте.
1: Алексей Валерьевич, ну расскажите, пожалуйста, подробнее, как это все будет работать на практике?
2: Ну, вначале я скажу, что слава богу, что закон был принят, это очень нужное решение, и оно давно назревало, и президент справедливо потратил законодателей, получается, что как раз они приняли немножко в торопях этот закон, поскольку президент просил, но, к сожалению, в результате закон, скажем так, родился немного недоношенным, то есть он бы мог быть лучше. Сейчас я попытаюсь объяснить.
1: Давайте.
2: В то время, когда мы еще, скажем так, стояли у истоков основания Общероссийского народного фронта, я предлагал приравнять вообще студентов к работникам, поскольку у нас даже закон о профсоюзах говорит о том, что на период всего обучения студенты являются работниками. То есть таким образом мы вообще могли бы и стипендии устанавливать на уровне не ниже уровня минимального размера оплаты труда. Но этого не произошло, а произошло вот что. Значит, теперь в Трудовой кодекс таки вносится положение о том, что проходящий вот такую практику, значит, стажировку, он будет работником. И с ним будет заключаться срочный трудовой договор. И ему там наставничество устанавливается. К сожалению, там нету практически никаких гарантий, ничего. То есть все отдается на откуп локальным актам, то есть на самих предприятиях что-то будет устанавливаться. Там написано, что по итогам этой стажировки с работником может быть заключен, значит, трудовой договор. Так он мог бы быть с ним заключен, даже если бы он и не проходил бы эту стажировку, а просто с улицы пришел бы. То есть там нет обязанности заключить. А я бы предложил бы вот какую формулировку, что он имеет право на прохождение аттестации по итогам окончания срока для заключения уже постоянного трудового договора на неопределенный срок. Но этого там нет. И поэтому, честно говоря, очень жаль, поторопились, конечно, но, дай бог, можно, наверное, вносить поправки, может быть, нас послушают, и мы готовы будем высказать свои предложения.
1: Так, еще что меня заинтересовало, работодатель обязан организовать наставничество. А кто, ну, кто будет наставником и как это будет оплачиваться, наверное, я сейчас попробую расширить свой вопрос. Зачастую бывает такое, что неопытный, ну, студент, да, в данном случае, неопытный работник приходит и просит кого-то опытного помогать ему, объяснять, тратить свое время. И зачастую это ведь дополнительно не оплачивается, а есть какая-то информация. Будут ли уже сотрудники, которые долго проработали в сфере, куда нанимают сейчас этого новоиспеченного сотрудника, будут ли ему какие-то выплаты дополнительные устанавливаться?
2: Вот, к сожалению, вот пока в том виде, в каком закон принят, скажем так, люди больше формально подошли к вопросу, вот поставил президент задачу принять, и вот срочно приняли в каком-то виде, отчитаются, что вот решение было сделано, ничего не прописано, ни финансовых гарантий, более того, я вам скажу. Я не исключаю, что это, наоборот, еще только ухудшит положение проходящих стажировку, потому что раньше они проходили, и да, они были бесправными. Вот, но их брали худо-бедно, потому что знали, что действительно, ну ладно, там у него нет никаких прав, ну пускай постажируется. Сейчас, когда там с ним что-то заключается, он получает зарплату, его просто будут не брать, и все. То есть заключать этот договор нет никакой обязанности. То есть если бы там было прописано, что, например, каждый работодатель обязан 10% своих работников заполнить квотой стажирующихся, тогда понятна его мотивация. То есть он обязан. Или, например, в честь вот оплаты труда, которую он будет выплачивать стажирующимся, освободить, например, на сумму уплаты налога. Тогда да, у него есть стимул, тогда он может, может быть, что-то попросить на общественных началах или, может быть, накинуть какую-то сумму наставнику. Но никаких мотивирующих моментов в законе. Я сейчас специально зашел на сайт Госдумы и прочитал именно сам текст. Вот. Очень, к сожалению, бедный текст. Вот. Поэтому жаль, могло быть лучше.
1: Но пока что пытаемся находить плюсы, да, в том, что есть. И тут вопрос. Как-то новый закон может повлиять на рынок труда и конкуренцию среди выпускников? Может ли возникнуть действительно какая-то конкуренция, борьба за место?
2: Я думаю, что самый главный плюс этого закона, даже если просто он был принят там в виде названия, да, вот сама актуализация проблемы. То есть работодатель всегда требует от выпускника наличия опыта, которого у него не может быть просто в силу того, что очник, он должен учиться и ходить на занятия, на лекции и семинары. У него не может быть опыта работы по специальности. И вот таким образом пытаются как-то решить вопрос, что вот даже не окончив еще учебу, можно проходить стажировку. Или вот там условия это не позднее, чем в течение года после окончания. То есть вопрос как-то будет решаться. Поэтому спасибо, что тема актуализирована. Мы давно об этом говорили. Это, кстати, очень большая проблема, что не получается у огромного количества выпускников вот устроиться именно по специальности, и они идут работать, куда примут. Поэтому, в общем, нашим законодателям мы уже, наверное, в следующем созыве, будущем избранном в сентябре, дай бог им сил, энергии и побольше, конечно, прислушиваться к самим потребителям услуг, общественности, потому что, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше.
1: Полностью с вами согласна. Еще тут интересный факт. Я, кстати, не помню, сказала или нет, в силу закон вступает с 1 марта 2027 года, и новый вид стажировки не будет применяться госслужащим и муниципальным служащим. А это почему так? Почему такое исключение?
2: Ну, представьте себе, там, прийти постажироваться, там, главой управы, где от человека зависит судьбы, не судьбы, как там в судах, ну ладно, бытовые вопросы сложные. То есть, конечно, государственная служба и муниципальная служба – это для тех людей, которые уже серьезно подходят к вопросу, и у них уже должен быть, конечно, опыт работы при приеме.
1: Все, спасибо вам большое. Время, к сожалению, эфирное у нас заканчивается. Председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в России, Алексей Казак, был с нами на связи.

0: Госдума приняла масштабную реформу закона о банкротстве. Ключевая идея в том, что переход от почти неизбежной ликвидации предприятия к возможности восстановления его платежеспособности. И подробнее сейчас мы обсудим это все с юристом, с судьей в отставке Владимир Комсолев. С нами на связи Владимир Владимирович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее обо всем, о том, какие ключевые идеи действительно здесь есть. Я говорю о том, что переход от почти неизбежной ликвидации предприятия к возможности восстановления его платежеспособности. Но вроде как это действовало и раньше.
1: Ну, действительно, раньше она действовала, однако на практике не принималась. На сегодняшний день предложенные варианты оздоровления, они оцениваются и рассматриваются в практическом применении для того, чтобы не банкротить предприятие, потому что большие риски на сегодняшний день деятельности коммерческих организаций сводятся к тому, что невозможность осуществления предпринимательской деятельности в доход. То есть большая часть предприятий уходит в убыток, показывая это на практике, и подавая заявление о признании банкротства через суд. Безусловным фактором является организация, которая осуществляет наблюдение, конкурсный управляющий, как правило, финансовый управляющий, которые зачастую предпринимают ошибки в ходе реализации там, имущества либо еще каких-то мероприятий, недостаточности информации, которые да, приводят к тому, что предприятие вполне возможно могло бы функционировать, дать ему возможность функционировать, перекредитование, либо урегулирование вопроса мирным путем с кредиторами. То есть не всегда приводящие к банкротству, ликвидации, прекращению деятельности того или иного юридического лица. На сегодняшний день этот аспект является ключевым, потому что на сегодняшний день планируется достаточно большой объем организаций, которые будут признаваться банкротом по результатам хозяйственной деятельности, по налогообложению. И в силу того, чтобы наша предпринимательская деятельность в стране продолжала осуществлять свою функцию, в том числе принят данный закон. Он даже не принят, он был на обсуждении несколько лет.
0: Шесть лет, я вот смотрю, 6 лет обсуждали эту реформу и в итоге приняли как-то достаточно быстро, будто бы нет.
1: Реформа, она подталкивает экономической целесообразностью, потому что на сегодняшний день ряд организаций, ну, можно просто статистику посмотреть, налоговые органы идут в убыточность, и просто анализ любой компании, ну, большая часть компаний, если взять, большая часть убыточна. Естественно, либо это кто-то должен стать инициатором, либо кредиторы, либо там налоговые органы, либо государственные, да, в силу заинтересованности. Просто суды захлебнутся по подобному роду требованиям. Но, опять же, прекращение деятельности, к чему это приведет? Ну, неудовлетворение требований кредиторов, прежде всего. Ну, первое, у нас идут налоги, в том числе, да, соответственно, налоговая нагрузка на предприятие придет к тому, что бюджет не получит денежные средства, кредиторы по очередности, последовательности также останутся без удовлетворения требований. Поэтому принятые на сегодняшний день именно с экономической составляющей, да, больше законопроект направлен для того, чтобы урегулировать данный вопрос, не прекращая деятельность организации, чтобы бизнес оставался на плаву и имел возможность погасить ту нагрузку кредитную, налоговую перед физическими либо юридическими лицами для того, чтобы осуществлять свою деятельность.
0: Ну, можно сказать, что это не просто такие технические какие-то правки, а достаточно серьезная смена философии, потому что сейчас бизнес решили не убивать при первой же неудаче, а помогать ему на практике.
1: В данном контексте данный законопроект, он как раз-таки направлен на оздоровление, собственно говоря, откуда вот эта вот правовая формулировка возникла, правовое финансовое оздоровление связано с тем, чтобы дать бизнесу возможность продолжать осуществление своей деятельности, а не просто прекратить деятельность, и те обязательства, которые у него были, останутся непогашенными.
0: Все, спасибо огромное. Время, к сожалению, у нас с вами закончилось. Юрист, судья в отставке Владимир Комсолев был с нами на связи.

«Знать за 90 секунд». Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых волею загадочных обстоятельств раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла, но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... Наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Украинский беспилотник атаковал Ивановскую ЦРБ в Херсонской области. Удар пришелся по станции скорой помощи. Погиб сотрудник, повреждены две машины и хозяйственная постройка, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется, и заверил, что семье погибшего сотрудника больницы окажут помощь. Два человека ранены в ЛНР при ударе украинского дрона, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в Новоайдарском муниципальном округе атакована автозаправочная станция. Ранее Пасечник сообщил, что при ударах украинских беспилотников по автомобилям со вторника пострадали три человека, еще двое ранены при атаках на кафе и АЗС. НАТОвским стратегам стоит остановиться и поразмышлять, чтобы не принимать безответственных решений, которые могут привести мир к катастрофе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги саммита НАТО в Анкаре. По словам дипломата, генеральная линия блока остается неизменной. Это милитаризация европейского континента, подготовка к конфликту с Россией и помощь Украине. Россию в очередной раз назвали долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Причем, как отметила Захарова, под этим в Анкаре подписались все союзники. Даже те, кто не видит никаких признаков готовящегося нападения со стороны Москвы. Противостояние с нашей страной носит для Альянса экзистенциальный и системный характер, подчеркнула Захарова. Германия намерена достичь нового целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от ВВП не к 2035 году, а значительно раньше этого срока, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Говоря о наращивании европейскими странами расходов на оборону, он сообщил, что за последние 12 месяцев они выросли более чем на 100 миллиардов евро. При этом доля Германии в этой сумме составляет около 25 миллиардов. Взрывы слышны в портовом городе Бендерабас и городе Сирики на юге Ирана. Работает система ПВО, передают СМИ страны. Звуки взрывов также доносятся со стороны Ормузского пролива. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Исламской республики против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные атаковали базы США в Бахрейне и Кувейте. Расписание поездов в направлении Крымского полуострова скорректировано в целях безопасности, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, сейчас на полуострове курсирует 7 пар поездов по 8 маршрутам. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Елена Калитиевская, психотерапевт, кандидат психологических наук, клинический психолог. Елена, я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
2: У нас сегодня с вами будет болезненная тема для многих, а может быть и нет. Потому что мы попытаемся научиться расставаться с иллюзиями. Или поймем, нужно ли с ними расставаться, или наоборот. Все так прекрасно, нужно с ними жить. И чем больше эти люди, вот этих хороших, не знаю, плохих и так далее, тем, может быть, людям легче, проще или, наоборот, сложнее. Так вот, я вот пытаюсь понять, а иллюзии, они вообще со знаком плюс или со знаком минус?
3: Ну, вы знаете, на самом деле я бы вообще, ну, начала с того, что есть объективная реальность, а есть субъективная реальность. И наша картина мира – это совокупность наших иллюзий о том, как мир устроен.
2: Так.
3: Кто такой человек, кто такая женщина, кто такой мужчина, кто такой ребенок, что такое отношения. И у каждого человека работают проекции. То есть иллюзия, она, в общем-то, связана с тем, чтобы некоторые искажения восприятия объективной реальности происходят благодаря тому, что у человека есть определенное напряжение потребностей. И он как бы специально что-то начинает высматривать, видеть, комбинировать между собой, придавать этому какой-то свой смысл. Ему кажется, что он понимает, как устроен мир.
2: То есть он все у себя придумывает, получается. Вот эти все понятия, которые у нас есть, определения, которые мы привязываем к словам, это все нами придумано.
3: Основа проекции — это субъективное восприятие реальности. То есть когда, ну не знаю, я, допустим, хочу пить... На улице очень много красивых домов, архитектуры, идут люди прекрасно одетые, красивые, играет музыка, а я вижу только магазины, где продается что-нибудь попить. Больше ничего не вижу. Ищу только это. Меня спрашивают, ты там была, и что ты там видела, не помню. Так что здесь, ну, все наше восприятие – это субъективное восприятие. То, что мы можем каким-то образом приблизиться к какому-то более-менее... если не объективному, но более точному восприятию реальности. Но это благодаря тому, что, ну, например, я что-то вижу в этой комнате, и вы что-то видите в этой комнате. Мы можем обменяться информацией. И вы вдруг поймете, что я вижу что-то, чего не видите вы, никогда не обращали на это внимания. Я, послушав вас, замечу, что вдруг вы мне сказали что-то, на что я никак не обращала внимания. Мы смотрим на одного и того же человека. Мы анализируем вместе и обсуждаем одно и то же событие. И только благодаря нашему разговору, а если еще есть какие-то люди, они тоже что-то могут заметить, ну, мы можем каким-то образом уточнить восприятие. То есть у нас ситуация одна, прожекторов, взглядов на нее много. И благодаря тому, что включается много прожекторов, мы можем приблизиться к восприятию реальности.
2: Ну, то, что вы сейчас описали, это все как-то очень хорошо. Но, мне кажется, оно как бы, ну, для пользы
3: так
2: людей.
3: Это даже не для пользы. Просто человек так устроен. Мы не можем это отменить. Мы не можем от этого избавиться. Мы не можем избавиться от проекций. Мы не можем избавиться от иллюзий. Иллюзии нам помогают жить. Но если они зафиксированы, и человек так упорно не хочет, ну, никак встречаться с какой-то разумной критикой, какими-то еще взглядами со стороны, ничего не хочет обсуждать, уперся в свою иллюзию.
2: Ему сложно, наверное, уже, да, или как?
3: Да вы знаете, иногда ему бывает и даже очень просто, потому что если у него много власти, то он заставляет в эту концепцию свою начинать верить других людей. И они начинают стараться не видеть того, что они видят, не слышать того, что они слышат, не думать того, что они думают, а подчиняться. И в этом определенно есть такая властность иногда людей, которые вот наполнены какими-то иллюзиями.
2: Ну, вы сейчас сказали, да, интересную вещь, что для того, чтобы твоя иллюзия была реальной, ты должен иметь какую-то власть, чтобы ее, получается, реализовать.
3: Нет, я сказала немножко другое. То есть для того, чтобы моя иллюзия приблизилась немного к реальности, мне нужно постоянно быть в диалоге с другими людьми, постоянно уточнять эту информацию. Потому что если, ну, у меня есть зрительные иллюзии, я смотрю на дом, и он мне кажется очень красивым, кирпичным, подхожу, а это заставка строительная, картонная.
2: Ну, кстати, да.
3: А издали казалось так красиво, а это просто заставка, декорация.
2: Ну, тут получается, возникает слово «обман», то есть нас
3: обман,
2: пытаются обмануть.
3: Да, нет? Искажение, обман. Но, понимаете, вот, например, маленький ребенок, если он живет в семье, он же не знает там точно, как все устроено. И он начинает фантазировать, додумывать, объяснять себе. И у него складывается определенная фантазия детская, но которая чаще всего бывает такой достаточно психотерапевтической иллюзией для семьи. Поэтому взрослые очень часто своих детей используют как маленьких психотерапевтов. Потому что дети, они всегда стараются, ну, все-таки на каком-то витальном уровне комбинировать факты реальности для того, чтобы выжить.
2: Угу.
3: И поэтому они себе что-то там объясняют таким образом, чтобы можно было как-то в этой ситуации продолжать находиться.
2: Я такое часто встречаю, ну, слышу выражение, более того, мне такое говорили там в каком-то возрасте определенном. А она живет в иллюзиях. Она вот далека от реального мира, вообще ничего не понимает. Вот нужно ей как-то объяснить, или ему, например. Ну, в данном случае я говорю ей, потому что в свой адрес это услышала, что есть реальный мир, есть иллюзии, нельзя жить только в своих иллюзиях, нужно как-то вот от них избавляться и смотреть на вещи без них. Ну, как бы, вот как есть. Научись воспринимать, как есть.
3: Ой, знаете? Если бы мы могли видеть, как есть. А мы все равно видим, исходя из того, как мы устроены. И какие у нас есть незавершенные задачи развития, какие у нас актуальные сегодняшние потребности. Наше восприятие, наши картинки, зрительные образы всегда немного иллюзии. Но если говорить, например, об этой достаточно, правда, часто сейчас встречающейся фразе «она живет в иллюзиях», ну, например, да, приведу такой пример, который сейчас, правда, очень актуален. Ну, я психотерапевт, работаю с разными людьми, и когда, наверное, лет 15-20 назад я сидела в разных обучающих группах, работала с клиентами, то если, например, в группе я видела женщину, допустим, 40-45 лет, не замужем, без детей. Вся группа думала о том, что это какая-то, ну, не очень хорошая для этой жизни женщины ситуация. Нужно как-то ей помочь, поддержку оказать и так далее. А сейчас это повсеместно. То есть я работаю сейчас в группах, и я вижу очень красивых, прекрасно выглядящих, очень профессионально успешных людей без отношений, которые себе говорят: «Я сначала делаю карьеру. А там потом уже, когда я сделаю карьеру, заработаю какое-то количество денег, куплю себе квартиру, машину, ну и вообще создам некоторую подушку безопасности, я, соответственно, потом займусь тем, чтобы устраивать свою личную жизнь. Отношения, семья, дети». И иллюзии, например, вот здесь я вижу таких очень острых две. Одна из них – это когда человек говорит, ну, например, чаще всего женщина, она говорит: «Ну, у меня нет отношений, но я очень успешна в карьере, у меня все хорошо, работаю в крупной корпорации».
2: Звучит как самоуспокоение.
3: Да, немножко, по одной. Сейчас я скажу, почему. И ей действительно нормально, потому что, ну, вот если брать, например, женско-мужские отношения, то у женщины вся энергия, а у мужчины сила. И баланс заключается в том, чтобы энергию и силу сочетать и организовывать с помощью силы эту энергию. То есть женщине нужно, чтобы ее регулировали. И вот если она работает без отношений в какой-нибудь крупной фирме, корпорации и так далее, то само по себе это учреждение, вот эта ее работа, является структурой, рамкой, границами, правилами, проектами, договоренностями. В общем, всем тем, что формирует ту ответственность, которую требует мужчина. Ей кажется, что она в отношениях. То есть такой виртуальный мужчина. Работа в корпорации. То есть это отношения с работой заменяют отношения. Это иллюзия. Потому что это, конечно же, не женско-мужские отношения. И вторая иллюзия, на которую натыкаются, например, очень часто сегодня женщины, это то, ну, когда, например, она говорит: «Я прекрасно выгляжу, мне, там, допустим, там, я не знаю, 46-48 лет, я великолепно выгляжу, у меня хорошее здоровье, фитнес там и все такое. Я подумала, что, наверное, через какое-то время надо подумать о создании семьи и рождении детей. А что с фертильностью?» Она приходит, сдает анализы, и говорят: «Все. К сожалению, все закончилось». Она говорит: «Ну как же так? Я так великолепно выгляжу. Мне все говорят, что мне больше 32 не дают». Понимаете, тоже иллюзия. Очередная иллюзия. И я вижу, что многие женщины, они как бы очень болезненно сталкиваются, так как они говорят, с грубой реальностью.
2: Ну, в данном случае грубой реальностью получается возраст.
3: Возраст, результаты анализов, реальность того, что если, например, увольнение, то четкое ощущение, что отношений-то нет, они были. Ну вот, например, совсем недавно я в терапии разговаривала с женщиной, которая говорит: «Я долгие годы работала в каких-то очень крупных корпорациях. Я была менеджером высшего звена, руководства, управления. И я хорошо помню, как я прекрасно делала все дела по дому, как я успевала то, другое, пятое, десятое. Я успевала сюда съездить, с этими пообщаться. У меня была куча дел. Я вообще не понимаю, как я все это успевала делать и еще работать». А потом я с этой работы ушла. Что-то там, в общем, у нее случилось, она ушла с этой работы. И она говорит: «Как-то жизнь стала расползаться, вот эта структура, рамка ушла, и как будто я не понимаю, что мне делать. Белье неглаженное по 3 недели в кресле лежит, и все наваливается, наваливается и наваливается. Из поездки приехали всей семьей, уже месяц прошел, не могу чемоданы разобрать. Как будто вот процесс самоорганизации не работает». Вот когда была ясная структура регуляции, внешней регуляции, она успевала очень много. А как только вот эта рамка исчезла, оказалось, то такая вот привычка структурированно и очень эффективно жить, это была иллюзия.
2: Женщины же часто с таким еще, с подобным сталкиваются, когда расстаются с мужчиной, я так думаю. Потому что если работу заменяет мужчину, то когда есть мужчина, он уходит, и ее структура тоже, получается, как-то разрушается. То есть мужчина тоже может быть иллюзией какой-то.
3: Мужчина, конечно, может быть иллюзией. Женщина может быть иллюзией. Потому что мы всегда себе придумываем другого человека. Мы всегда додумываем что-то, мы что-то видим, и, например, вот что-то нам не хочется видеть, не хочется в это верить. Уж больно хорошие были отношения, а тут человек что-то делает, ну, не совсем такое приятное. Ну, как-то проедем это место тихо, без каких-то сложностей. Можно же как-то простить, не обратить внимания, забыть и так далее, а потом выясняется, что нет, нет, нет. У меня вот недавно был разговор, тоже вот в области, ну, вот в процессе терапии, когда мне рассказывает моя клиентка про мужчину, с которым она встречается, а я не могу образ себе представить себе. Не могу его представить. И тут она мне говорит, а вдруг там никого нет? Вдруг это все иллюзия?
2: Ты все придумала?
3: Ну, нет. Нет, он есть, но очень среднестатистически. Работаю там-то, очень доброжелательный, улыбчивый, со смеющимися глазами, открывает дверь автомобиля.
2: Похож на, знаете, этого персонажа из какого-нибудь романа женского.
3: Ну, как бы даже не роман, а просто как что-то такое, знаете, среднестатистическое. Невозможно представить себе там уникальную человеческую личность. И как-то мы обе с ней немного так встревожились, что там за человек внутри. Иногда, знаете, вот к человеку подходишь, как к квартире, звонишь, а такой глухой голос изнутри. Никого нет. Понимаете?
2: Понятно, кто там.
3: Мне кажется, что люди очень сильно в последнее время вкладываются в образ. Ну, вот и то, что я рассказываю про прекрасных людей, которые великолепно выглядят, у них успехи и так далее. То есть образ. И вот этот образ, он как бы изолирует, вот это вкладывание в образ, оно изолирует человека от его истинных потребностей часто. Ведь образ счастлив быть не может. Можно вкладываться в образ и бесконечно его поддерживать. А счастлив-то может быть только человек.
2: А это можно соединить? Что нужно сделать?
3: Это можно. Вот это можно соединить, то есть помочь человеку в процессе психологической работы. Но это вообще-то обычно очень долго, потому что люди сопротивляются очень сильно. Свою картину мира никто не хочет разрушать, потому что она стабильна, она ясна, она основа безопасности. То есть если у человека разъезжается картина мира, он в каком-то смысле чувствует себя как психотик, который не понимает, как ему быть вот с этой разъезжающейся реальностью. Начинают как бы пласты ходить относительно друг друга, где стены, какое расстояние, куда идти, где я, кто я и так далее. То есть картину мира никто менять не хочет.
2: Часто люди еще говорят, вот он меня обманул, да, и я вот больше не могу общаться с этим человеком, он мне там соврал или еще что-то такое, я в нем разочарован. Я сейчас не говорю уже сейчас про родителей дев, в принципе. И люди занимают такие, знаете, категорические позиции, что они не хотят кого-то видеть или с кем-то разговаривать именно там из-за обмана. Потому что они себе придумали, что они не могут допустить, а там, не знаю, кого-то к себе такого отношения плохого.
3: Придумали или действительно не могут допустить?
2: Вот я не знаю, как понять, придумали или действительно не могут. Просто часто сталкиваешься иногда с такой вот прям непримиримой позицией, и иногда она кажется, да, необоснованной.
3: Ну, вы знаете, я думаю, что иногда сам человек не может вам ответить на этот вопрос. Не то, что вы со стороны не можете понять, а сам человек иногда не может ответить себе на этот вопрос. Его категоричность – это, ну, основа его глубинной чувствительности, или его категоричность идет от образа, который должен реагировать вот так и отвергать все. Но мне просто кажется, что подлость, подстава, обман, предательство – это какие-то вещи, которые довольно больно ранят душу. Но если у человека есть ощущение такой раненности, то трудно себе объяснить, что я это придумал.
2: Я просто к тому, что есть там у всех же, да, некий идеальный мир, и он постепенно как-то разрушается, потому что вот ты сталкиваешься со всеми теми вещами, которые вы сейчас перечислили.
3: Ну, понимаете, дело в том, что вот эмоция, она же имеет два каких-то плана переживания. Один из нас, из них психологический, а другой вегетативный. То есть можно покраснеть от стыда, да, например, не знаю, вспотеть от страха, от волнения, понимаете, какие-то вот есть такие вегетативные показатели, которые говорят о том, что это не придуманное, а это что-то очень глубинное, настоящее. Ну вот, например, в моей терапевтической работе часто бывает такая ситуация, ну, частично ответ на ваш вопрос, что человек говорит, у меня была ситуация, я ее пережил. Ну вот был когда-то, ну какое-то количество лет назад, у меня клиент один приходил, и мы с ним довольно долго работали. Он обратился ко мне с запросом по поводу того, что у него сложности на работе. Ну там, в общем, были всякие проекты, сложности отношений с людьми. Работал он 24/7, очень уставал, бился в тревоге. Я даже не помню, по какой причине я ему задала вопрос, а почему вы... На этой работе-то так, ну вот что послужило выбором?
2: Убиваетесь, да?
3: Выбором. Почему вот эта вот работа занимает столько времени, потому что ничего кроме этой работы у него в жизни не было. И он как-то сильно неохотно, с большим сопротивлением стал говорить, что какое-то количество лет назад, достаточно много, по-моему, лет 7 или 8, он был за рулем, автомобильная авария, жена, ребенок погибли. И, соответственно, для того, чтобы не думать... Для того, чтобы ничего не чувствовать, он пошел на эту работу, и на этой работе он просто с головой в нее ушел. И я понимала на самом деле, что он справился, но с тем стрессом, потерей, но ничего не пережил. И когда он мне начал рассказывать эту историю, у него пошла прям вегетатика. Он краснел, бледнел, у него потели ладони, он начинал ерзать. Он ужасно не хотел на эту тему говорить. Он говорил, что это все уже ушло, я пережил, давайте вот к работе, я вот с этим запросом. То есть пытался мне подсунуть не совсем то, что на самом деле его беспокоило, истощало, изнутри ломало. И не потому, что он выбрал как-то так, а потому что это реально было. И вот для меня иногда, вот я обращаю внимание на телесные проявления, к вопросу о том, придумал себе человек или что-то истинное, да, вот.
2: Угу.
3: Ну, у него правда была иллюзия, что у него проблемы на работе.
2: Ну, такая своего рода получается, что эта иллюзия была его защитой, да, от того, что он когда-то пережил.
3: Ну, да, ну, конечно, все иллюзии защиты. В каком-то смысле они помогают жить. Ну, как, иначе человек окажется в очень таком растерянном состоянии.
2: То есть я для себя могу сделать вывод, если... вам или мне, или кому-либо говорят, что ты живешь в иллюзиях, это на самом деле хорошо в каком-то смысле, потому что ты, значит, себе придумал некоторую структуру мира, и тебе так
3: спокойнее. Нет, я думаю,
2: спокойнее.
3: Что если человеку говорят, что ты живешь в иллюзиях, это не очень хорошо, потому что тогда, ну, как будто этот человек воспринимается как бы немного улетающий из реальности. Ему говорят, послушай, ты живешь в иллюзиях, похоже, что реальность какая-то другая. Если ты будешь опираться на иллюзии, ты провалишься, столкнешься с чем-то очень неприятным. То есть, похоже, нужно внимательнее посмотреть на ситуацию, в которой ты находишься. Вообще иллюзия – это основа нашего восприятия мира.
2: Ну, возвращаясь
3: Но
2: к началу.
3: Но когда их очень много, и мы их не проверяем, то есть мы их не превращаем в гипотезы.
2: Угу.
3: Понимаете, гипотеза – это уж такое, знаете, вот проверка некоторого предположения.
2: Угу.
3: То есть если я не отношусь к своей картине мира как к тому, что требует постоянного уточнения и проверки с помощью диалога, реальности, смотреть на все на это, тогда я буду жить в иллюзиях, замкнутом в своем мире, и тогда я могу уже дойти до психического расстройства, когда у меня будут вместо моего, ну, просто проективного восприятия мира одни сплошные галлюцинации.
2: Это уже крайность.
3: Это уже крайность. Но совсем без иллюзий жить не получится. То есть это какая-то, ну, не знаю, очень, мне кажется, тоскливая реальность, потому что, ну, человеку хочется мечтать, фантазировать, вспоминать. Наши воспоминания – это тоже иллюзии. Хорошее настроение сегодня, и воспоминания детства прекрасны, и будущее кажется хорошим. Плохое настроение сегодня, и воспоминания детства лезет какой-то мрак, и будущее не очень. Понимаете? Все очень такое вот... Мы постоянно вот болтаемся между объективным восприятием реальности, как бы сказать, и уходом в полный психоз, потому что вот это нужно какой-то баланс такой, знаете, на уровне здорового невротического развития, когда еще что-то в жизни нужно, но понимаешь, что, в общем-то, нужно куда-то идти, проверять свои гипотезы, фантазии.
2: Мы объективно себя оцениваем. То есть, например, если ты думаешь, что можно в 40 лет стать балериной, то, очевидно, это
3: да,
2: совсем
3: где вы были
2: тяжелая
3: 30,
2: иллюзия.
3: Где вы
2: да?
3: были 25 лет назад, или даже 30.
2: Начинать, да.
3: Ну вот, если женщина хочет родить, я помню, у меня была одна клиентка в 53 года, она говорила, вот теперь будет муж и трое детей. Вот в ближайшее время будем займемся этим делом.
2: Я просто не случайно вас еще спрашивала, знаете, про эту разницу мужчин и женщин. Например, женщина, она уже не может себе, как вы сейчас правильно сказали, 53 года, позволить даже думать, что у нее может быть еще трое детей и семья. Например, мужчина
3: же
2: может...
3: Медицина на многое способна.
2: Мужчина же может вполне себе это...
3: Может, может. Сейчас позволить. Даже много таких браков, когда, в общем, мужчина намного старше женщины.
2: Да для них это совсем не иллюзия, а вполне себе получается реальность, если мы так будем брать такое гендерное разделение.
3: Безусловно, но у мужчины тоже есть свои ограничения, и у женщины есть свои ограничения. Знаете, я еще подумала вот о чем. Вот как, например, отделять иллюзии и реальность? Вот когда человека спрашивают, что ты хочешь, он может вам там нарасписывать массу всего, да? Хочу выучить итальянский, полететь.
2: Ой, это вечная иллюзия, да, такая, да, пожизненная.
3: Да, да, да. Я хочу там, не знаю, то, сё, пятое, десятое. А есть такая наука, феноменология. Она говорит, есть то, что есть. Бутон – это совершенный бутон, а не несовершенная роза. Да? И если ты хочешь понять, во что человек действительно верит и какие у него ценности, обрати внимание на то, что он делает, а не на то, что он говорит. Потому что, ну вот если посмотреть, во что вложены силы, энергия, время, нервы, деньги, ну, все ресурсы, которые у нас есть, самое главное – время. Самый мощный и самый ограниченный ресурс. Прямо время – очень большой показатель. Обратите внимание, на что человек тратил столько времени. Вот так определяются ценности. Настоящие ценности определяются не тогда, когда я выбрасываю свой выбор перед собой, а когда я смотрю, что у меня под ногами.
2: Угу.
3: Вот эта вот возможность, ну, по крайней мере, для психотерапевтов точно возможность яснее понять ценности человека, когда смотришь, во что вложены его силы, время.
2: К сожалению, сам человек часто такого не замечает.
3: Ну, да,
2: у него все вот на уровне «хочу», да, получается?
3: Да, вся жизнь впереди.
2: И все будет хорошо.
3: Все, ну, не знаю, или все будет плохо. Такие иллюзии тоже есть. То есть есть катастрофические иллюзии, катастрофические фантазии. То есть, понимаете, мы... Все зависит от того, каким языком пользуется человек. Вот можно, например, долго копаться и думать, чем иллюзии отличаются от фантазий. Чем фантазии и иллюзии отличаются от гипотез? Понимаете, мы можем... Чем все это отличается или все это проекции? Понимаете, можно закопаться в этих языковых лингвистических тонкостях. Но на самом деле просто люди говорят на том языке, на котором они привыкли говорить. Кто-то говорит иллюзии, кто-то говорит гипотезы, кто-то говорит фантазии. Но суть в том, что это субъективное восприятие реальности. Искажение, обман. Иллюзий очень много, да, фантазий очень много.
2: А реальность одна.
3: А реальность одна, да. А реальность одна, и поэтому я говорю, что вот мне всегда кажется, что понять... Вот я всегда говорила с моим студентам, что про мою спину они знают больше, чем я, потому что я ее никогда не видела.
2: Я все равно пожелаю нам всем всего самого хорошего и лучшего, с надеждой на то, что все как-то образуется, устроится. Спасибо большое, Елена Калитеевская, психотерапевт, кандидат психологических наук, клинический психолог.
3: Спасибо, Наталья. Всего доброго.
0: Поговори со мной. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. В сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день. О возможности отмены домашних заданий или их существенном переформатировании в Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На втором и третьем годах обучения домашняя работа должна занимать не более полутора часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов – до 3,5 часов в день. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Ижевске 2 часа. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило возобновление ударов по Ирану. В Левашинском районе Дагестана эвакуируют людей из-за выхода реки из берегов. Германия намерена достичь нового целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО. Подробности далее. Центральное командование американских вооруженных сил подтвердило возобновление ударов по Ирану по указанию Дональда Трампа. Цель новых атак – снизить способность Исламской Республики угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе. Как утверждает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, штаты расширили масштаб ударов, атаковав береговые радары Корпуса стражи Исламской революции, позиции противокорабельных ракет и системы ПВО. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану в ответ на его действия против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные атаковали базы США в Бахрейне и Кувейте, обвинив Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий. В Левашинском районе Дагестана на фоне сильных дождей река вышла из берегов. Около 30 человек эвакуированы, рассказали РИА Новости. В местной администрации сохраняется угроза подтопления домов, расположенных в непосредственной близости к руслу реки. Власти Кизыл-Юртовского района также проводят мероприятия в связи с критическим подъемом уровня воды в реке Сулак после сброса воды с каскада Черюртовских ГЭС. Для возможной эвакуации граждан подготовлены 4 пункта временного размещения и 15 автобусов. Наиболее сложная ситуация складывается в населенных пунктах Манап-Кала, Нижний Черюрт, Султан Янгиюрт и Нечаевка, где фиксируется размыв береговой линии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с председателем Евросовета Антонио Коста и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта на Украине, урегулирование противостояния между США и Ираном, а также прекращение атак Израиля в Газе. Также, как сообщает администрация турецкого лидера, стороны обсудили отношения Турции и ЕС. Эрдоган приветствовал активизацию контактов между Анкарой и Брюсселем. По его словам, Турция по-прежнему рассчитывает на возобновление процесса вступление в ЕС и запуск соответствующих механизмов и переговоров. Турция получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз еще в 1999 году. Германия намерена достичь нового целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от ВВП не к 2035 году, а значительно раньше, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Говоря о наращивании европейскими странами расходов на оборону, он сообщил, что за последние 12 месяцев они выросли более чем на 100 миллиардов евро. По словам Мерца, доля Германии в этой сумме составляет около 25 миллиардов. Международная федерация волейбола допустит российские сборные и команды до соревнований. Решение принято на фоне последних рекомендаций исполкома МОК. Кроме того, такой подход отражает приверженность федерации защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от гражданства, отмечается в заявлении. Российские сборные восстановят в мировых рейтингах с тем же количеством очков, которые они имели на момент заморозки. Еще больше новостей читайте в канале Радио Спутников Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на Радио Спутник с Дмитрием Евстафьевым.
4: Здравствуйте всем. Меня зовут Алеша Тимофеев, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Ваш любимый профессор в студии. Ваш любимый профессор в студии. Профессор, привет.
5: Слышали? Приветствую вас.
4: Новость, что новый учебный год в российских школах, как вы думаете, начнется когда?
5: Я прослушал.
4: Первого сентября 2026 года. А закончится когда? 26 мая 2027 года.
5: Вот такие. Ой, я же это вузовский. Я заканчиваю свое преподавание в высших учебных заведениях. Да, во всяком случае, на пока, вот с 1 сентября.
4: Серьезно?
5: Да,
4: почему?
5: Все. И я буду не профессором, который смотрит мир, а бывшим профессором, который это смотрит
4: экс-профессор.
5: Мир.
4: Экс-профессор?
5: Да. Вот, наверное, надо будет и все каналы переименовывать. Но это я, как говорится, подумаю об этом завтра, как говорила героиня «Унесенных ветром».
4: Да.
5: Вот, но вообще 1 июля все заканчивается в высших учебных заведениях.
4: А почему? Ну, вы расскажете, приоткройте завесу какую-то.
5: Ну, потому что там сессия идет. Да, потом разбираются.
4: Ну, типа работать надо, что ли,
5: или
4: что?
5: Ну, конечно, работать, там, документы все подводить, там, ну, как в сессии, потом, как говорится, разбор побоища после сессии, это же нормально, так?
4: Вот, поэтому... Так, еще офф-топ, что называется, ну, в смысле, вне повестки, если хотите, переведем, так сказать, офф-топ. Профессор, сегодня День семьи, любви и верности, знали?
5: Да.
4: Значит, можно нескромный вопрос, вы сколько лет в браке?
5: Много.
4: Ну, сколько?
5: Ну, много-много.
4: Ну, сколько-сколько?
5: Без комментариев, Лёш.
4: А, ну, ладно, хорошо. Ну, просто, ну, какие-то советы, ну, если много.
5: Нет, никаких советов не дам, я не образец, и давайте эту тему закроем.
4: Хорошо, как скажете. Как скажете. Но было бы интересно узнать. Это же потому что...
5: Совершенно это неинтересно.
4: Очень интересно.
5: И вообще, честно говоря, как бы не люблю обсуждать темы личностные и... На будущее просил бы этого не делать.
4: Хорошо, как скажете. Как скажете, не хотел затронуть ваши чувства. Просто важная тема-то. Ну, по-настоящему ваша демография и все такое. Нам рисует образ всегда мам, папа, я, дружная семья.
5: Леш, там, я специалист хорошо. По геополитическим проблемам, геоэкономике, локальности.

0: прямо в шортс попался мне на Ютьюбе, где Рейган, как вы говорите, Рональд, собака Рейган.
1: Да, Рональд, собака
0: Рейган. Рассказывает анекдот про самую древнюю профессию, когда трое, вы просто сказали, что вы специалист по экономике.
1: Нет,
0: в том числе,
1: по мировой экономике. Мировая экономика к экономике не имеет никакого отношения. Вот. Она имеет отношение к военной политике и к политике.
0: Вот он говорит, значит...
1: Не верите мне, спросите Дональда Трампа.
0: Сейчас мы к нему перейдем. Рональд Рейган рассказывает анекдот, говорит, что, значит, в рай берут только троих, одного из троих, у кого самая древняя профессия. Первый поднимает руку хирург и говорит, это должен быть я, потому что Господь, когда создал Адама, потом он создавал Еву, значит, из его ребра, и тут, конечно, без хирургической операции не должно было обойтись, поэтому я первый. А тут говорит, нет, минуточку, нет, конечно же нет. Бог создал мир за 7 дней, как мы помним, за 6 дней. 6 дней он что-то делал.
1: Седьмой отдыхал.
0: Да, поэтому я инженер. Вот я, так сказать, моя профессия самая древняя. А третий говорит, минуточку. Конечно же, нет. Бог создавал мир из хаоса. Я экономист. А кто создал этот хаос?
1: Ну, да, конечно. Вот,
0: да. Так, да. К хаосу, так сказать, дальше идем. Трамп тут встретился со всеми, и с сирийцем, и с Зеленским. Наговорил массу всего. И, конечно, одно из самых важных для нас заявлений – это передача... лицензии на производство патриотов.
1: Ну, там, помимо фразы про передачу лицензии на производство патриотов, было еще достаточно много оговорок, которые связаны с тем, что патриоты, которые производятся внутри Соединенных Штатов Америки, они нужны американцам самим, поскольку действительно огромное количество было исчерпано в ходе войны в Персидском заливе, там по патриотам расход чуть ли не самый большой из всех боеприпасов, которые были. Ну, на складах имеется в виду и поставлены американцами своими союзниками. Поэтому значит, все, что производим внутри Соединенных Штатов, пойдет со Соединенных Штатов, ну и, видимо, немножко Израилю, и, видимо, немножко арабским союзникам, но не на Украину. А на Украину мы вам подскажем, как это делать, делайте сами.
0: Ну, послушайте, это вы, так сказать, мне кажется, немножко как-то обесценили. Ну, что значит, слушайте, это неужели это действительно не так важно и не так значимо?
1: Нет,
0: передача лицензии на производство.
1: Это очень важно. Мне очень интересно посмотреть, как будет соблюдена юридическая процедура. Нет, это, конечно, очень важно. Это, конечно, знаковое политическое заявление. Вопрос заключается в том, что реально будет стоять за этим знаковым политическим заявлением. Есть три варианта.
0: Да.
1: Первый вариант – это ничего. И такой вариант с учетом творческой биографии Дональда Трампа тоже он включаться не может. И вообще не факт, что из того, что сегодня наговорил Трамп в отношениях с Зеленским, завтра будет актуально. Так? Но первый вариант – ничего. Я на него даю процентов 5. Угу. Второй вариант гораздо более... опасный для нас. Это передача Зеленскому технолицензии и технологической оснастки на производство беспилотников патриотов. Беспилотники как раз пойдут в обратную сторону, скорее. Так, технологической оснастки, технологии и, видимо, определенных ноу-хау с точки зрения организации процесса одной из европейских стран. А здесь есть варианты, вероятнее всего, это будет не Польша. Раньше бы я вам сразу сказал, что это в Польшу все уйдет. Теперь, возможно, другие варианты. И организация производства узлов для патриотов на территории одной из стран НАТО под американским зонтиком безопасности.
0: Польша, Германия, короче.
1: Ну, я так скажу, вот я еще раз говорю, там месяц назад я бы точно сказал, что это была бы Польша. Сейчас, наверное, соглашусь, что это скорее Германия. И затем поставка под прикрытием гуманитарных грузов фурами на Украину, где будет сбалчиваться вот это все.
0: Да, сборка.
1: Сборка финальная, крупноузловая.
0: Да.
1: Вот это вот вариант, я считаю, самый вероятный. Ну и вариант, который я считаю второй по вероятности. Вариант, что ничего не будет, я практически отрицаю. Крайне маловероятно, что Дональд Трамп это сказал просто так.

0: Ему нужно каким-то образом задобрить проукраинское лобби. Проукраинское лобби в Соединенных Штатах обладает, ну, я не скажу, что убойным, но тяжелым компроматом на него. Мы это обсуждали, кстати говоря.
1: Да,
0: это вопрос, связанный с вовлеченностью Дональда Трампа в какие-то, видимо, серые, а может быть и черные схемы по поставкам оружия, летального оружия в бытность его в первый президентский срок. Это вам не остров Эпштейна. Это гораздо более тяжелое обвинение, вероятнее всего, с выходом на обвинение в госизмену, если там Киев обнародует реальные материалы по вот этой части деятельности Трампа как президента. Ну, там импичментом Трамп не отделается, там, что называется, придется сесть. Ну,
1: мы с вами говорили, что там разные эти... Про буризму мы тоже так с вами думали, видите, а оказалось...
0: Ну, опять же, ну, во-первых, что значит про буризму? Очень многое чего оказалось. Но про буризму вопрос был в политическом решении лично Трампа и том, что историю с буризмой прикрывали на очень высоком уровне и довольно такие, ну, реально тяжеловесы, которых Трамп забороть не мог. Теперь эти тяжеловесы вот сели вокруг Трампа в Анкаре. Да, они ему внешне лебезят, но по большому... А он им хамит. Так? Но по большому-то счету они знают, что они без него никто, а он знает, что они его могут политически уничтожить в один момент. Потому что на сегодняшний момент Трамп является одним из самых непопулярных президентов в истории Соединенных Штатов. И запустить против него уже в декабре при нынешнем составе Конгресса большое дело, вообще вопроса нет. Только это дело должно быть стоящее. Торговля вооружениями левая – это стоящее дело. Это вам не фотки с фотомоделями там, и женщинами с пониженной социальной ответственностью. Но третий вариант
1: – давайте,
0: это поставка якобы прямо из Америки готовых, якобы списанных по возрасту, по дефектологии, там, это можно найти, ракет для патриотов и проведение в соответствии с лицензией, формально же ничего не нарушается, регламентных работ, доведение их до рабочего состояния на территории уже Украины, то есть обход там всяких разных ограничений и так далее. Формально они списаны, поставляются списанные ракеты, деньги списываются как бы на утилизацию, они доставляются, опять же, ну, тут можно разными путями все это доставлять, но вот это вот третий вариант.
1: Значит, смотрите, первый, понятно, ничего, второй, вот сейчас второй.
0: Крупноузловая сборка.
1: Крупноузловая сборка, да, второй и четвертый, с вашего позволения, значит, второй, давайте рассмотрим, но все равно, даже если эта сборка будет на территории других стран, все равно это же передача лицензии. Это значит, что там будут работать типа украинские специалисты, правда?
0: Типа.
1: Иначе, так сказать, а зачем? А он говорит, что мы передадим вам. Но он сказал бы, мы будем делать в Германии.
0: Нет, он не может так сказать, потому что в Америке все-таки, даже несмотря на бурную деятельность Дональда Трампа, это все-таки государство, где есть некоторые основы права. Да, мы, кстати, в прошлый раз обсуждали, как решил Верховный суд, и нашим,
1: да,
0: и вашим.
1: Да.
0: Да, это право, которое, ну, откровенно будем говорить, полутелефонное, но оно все-таки есть. Поэтому нужно соблюсти некие... Вот чему Дональда Трампа научили за полтора года его второго срока, это что нужно соблюдать регламент.
1: Хорошо.
0: Он его соблюдет, он выпишет экспортную лицензию, это возможно, да. А он прикроется тем, что он внесет это уже на рассмотрение следующего состава Конгресса. Ну, кстати, может, и нынешнего. Там достаточно людей, которые проголосуют за передачу лицензии Украины. Да? Но у него будет лицензия. Ну, понятно, что регламент будут осуществлять. Регламентные работы, сборку, любую технологическое обслуживание будут осуществлять специалисты с американских заводов, которым выдадут паспорта.
1: Украинские паспорта.
0: Чего такого?
1: Значит, хорошо, это второй вариант. Третий тоже мы... И четвертый еще, профессор. Ну, прям передачи, и прям передачи технологий, прям сборка на территории Украины. По чистовую строительство, значит, как они там называют, чистые цеха эти, чистые комнаты. Значит, ну, типа на 3 года вперед.
0: Это возможно только в условиях замораживания конфликта и окончательной нашей слепоты. Чтобы конфликт заморозился, мы отказались от нанесения ударов по военным объектам Украины и наблюдали там, ну, три не три, но два с лишним.
1: Ну, полтора, от полутора до трех.
0: От полутора до трех лет мы наблюдали, как растет высокотехнологичный комплекс. Действительно, там нужны патриот последнего поколения. Простите, это не картонный дрон.
1: Да.
0: Так, и, но есть еще один нюанс. Алексей, там в каждой точке, да, значит, деньги. Организация такого производства – это большие деньги. Это не 70 миллиардов на год евро на все про все. Да, выделили сейчас 70 миллиардов. Значит, вот из 70 миллиардов на такой завод надо сходу отдать. Ну, я думаю, пятерочку, если не больше, прям сходу. Есть нюанс, знаете, когда ваша схема,
1: как говорится.
0: Знаете, как ваш, когда ваша схема начнет работать? Если это чистый отмыв, то есть возводятся стены, а дальше начинается сцена из «Кавказской пленницы» под названием, значит, это... Говорит, ты три бутылки вина, три бутылки вина выбросила в пропасть.
1: Пропасть, да.
0: Вот, да. После того туда, после возведения стены, якобы установки технологического оборудования, туда прилетает какая-нибудь ракета, какой-нибудь, может быть, даже иранский беспилотник. Вот, это все сгорает, все это списывается в утиль. А четвертый вариант возможен, ну... В нынешних геополитических условиях, я считаю, это невозможно.
1: Но мы так думали, когда говорили про... И я так говорил, значит, когда пошли там разговоры об инвестициях BlackRock, значит, о том, что там подземное строительство подземных каких-то заводов для сооружения, в том числе дронов и других ракет, значит, мы увидели, что это все произошло. И даже ракеты, профессор. А почему же мы так сказали? Я ровно те же, я точно так же думал, как и вы. Вот клянусь, и говорил ровно об этом.
0: Подождите, мы с вами правильно думали, потому что, безусловно, существует несколько образцов ракетной техники, считающейся украинской. Так? Известна ракета «Фламинго». Количество людей, которые верят в то, что эта ракета производится на Украине, да, и из украинских комплектующих примерно равно нулю. Mm-hmm. Да, потому что это британская разработка, которая, вот скорее, что я скажу про «Фламинго», это вот то, что называется, ее сбалчивают на Украине. Mm-hmm. Идет сборка, возможно, какие-то отдельные детали корпуса производятся на Украине. Но нам просто надо искать и уничтожать эти места производства. Но это не украинская ракета. Баллистические ракеты, ну, я допускаю, что могли собрать штучный экземпляр, несколько на Южмаше из имевшихся заделов, несколько заделов с... Ой, что-то подавился я от ваших вопросов.
1: Такие... Бывает, ничего, но...
0: Да, значит, несколько заделов под баллистику, но тоже это штучный экземпляр. А нравится нам это или нет, «Фламинго» летает в десятках, если уже не сотнях экземпляров. Значит, идут поставки, значит, они где-то болтятся. Но это не организация, это не производство. Мы были правы, рассуждая, что это не то.
1: Хорошо, но тогда болтятся вот это вот, так сказать, сборочные цеха крупноузловые.
0: Я, кстати, скорее в баллистику, собранную на территории Украины, могу больше поверить, потому что там действительно в... 90-е нулевые годы, если посмотреть ретроспективно, было очень много разного рода анонсированных проектов ракет средней дальности, ну, якобы космических, так, но предназначенных для боеголовки неядерной. Да, вот в это я скорее поверю, а в крылатые ракеты в массовом порядке нет, в это я не верю.
1: Значит, теперь, что касается денег, ну, типа, и зачем, вот 70 и прочее, прочее. Цитата, с вашего позволения. У нас есть небольшая заинтересованность в этой стране, знаете ли, потому что у нас есть земля в этой стране, где есть минералы. Я с нетерпением жду возможности воспользоваться этим в подходящий момент. Конец цитаты.
0: Это бессмысленно. То есть, Алексей, вы в конкурсе «Угадай автора по цитате» проиграете прямо сходу.
1: Но у меня не было задачи.
0: Даже если бы я не читал эту новостную ленту прямо на ваших глазах, вот сейчас, где у меня некоторое время назад выскочила эта цитата этого замечательного человека, главным увлечением которого был американский рестлинг, и он там действительно себя реализовывал. Зачем он работает президентом США, мне до сих пор не ясно. Но это, конечно, Дональд Трамп. Ну, а слушайте, мы все время думаем, что американский прагматизм – это что-то мягкое и пушистое. Вот мы говорим, Трамп прагматичен. Я всегда говорю, Трамп прагматичен. Да, но Трамп, американский прагматизм – это, ну как вам сказать, мы все думаем, что это мягкий и пушистый, вот он склонен к диалогу, а давайте поговорим. Нет, американский прагматизм – это вот такой, да, ковбойский нахрап.
1: Урвать это называется. Урвать, конечно. Урвать все, подешевле и побольше.
0: Урвать все, что вы можете именно, урвать именно просто так у вашего, у вашего противника, да, он же партнер. Он же союзник, да, он же там Вера Засулич, там как это, и так далее, и тому подобное. Урвать все у вашего партнера, а потом начать диалог о судьбе того, что у вашего партнера все еще осталось. Ну, это же классика. Поэтому, ну вот Дональд Трамп вдруг, он же не вспоминал про это довольно давно. И некоторые люди в Лондоне, да, которые до этого подписали кабальное для Украины соглашение о, значит, экономическом взаимодействии и, ну, совместном использовании природных ресурсов, ну, забыл, не забыл, взял и напомнил, что вообще-то, Владимир Александрович, все,
1: что нажито
0: непосильным трудом,
1: да.
0: Да, это мое.
1: Да. И я с нетерпением жду возможности. Подходящий момент.
0: Подходящий момент у тебя это все забрать, если конечно ты забыл. А патриоты, да, мы что-нибудь придумаем, что это сделать. Другой вопрос, как он будет проводить вывоз. Ну, там все-таки вот любитель серых схем Дональд Трамп. Вообще вся вот эта команда Трампа это. Что Уитков, что Кушнер, что Скотт Бессент. Вот скорее даже Скотт Бессента я бы на первое место поставил. Это любители серых схем. Угу. Вот этих вот вечных американских шахер-махеров. Только у нас шахер-махер, он на привокзальной площади, да, какого-нибудь районного центра. А у них в инвестиционных компаниях, вот тоже мы думаем там, да, у них в инвестиционных компаниях ровно те же самые три этих самых стаканчика, да, и шарик. Только все интеллигентно. И кондиционер работает иногда. Но бывает и отключается. В этом смысле, ну, конечно, Трамп наговорил очень много. Конечно, то значительная часть того, что он наговорил, сильно выходит за рамки допустимого в политической и внешнеполитической коммуникации. Но он, давайте прямо скажем, он, в общем, никогда этим особо не заморачивался. Опять же, мы с вами обсуждали, как он собирался стать великим и того, и не понимал, почему это невозможно. Да, поэтому нет, он не заморачивается на этот счет. Но здесь ведь вопрос о том, а что он в действительности имел в виду? В действительности он имел в виду две вещи. Первая вещь – он не может выйти, и это мы должны принять как данность. Он не может выйти просто так из конфликта на Украине. Все наши иллюзии, что он оттуда выйдет, ну, просто надо забыть. А второй момент – он хочет быть в конфликте на Украине и вокруг Украины в позиции, которая будет безопасна для США и для него лично. То есть он выбирает схемы, при которых риски для Соединенных Штатов будут относительно минимальны. И вот это все, что.
1: А риски чего? Ну что?
0: Риски?
1: Что, так сказать, война России и США из-за Украины? Кажется, что это, так сказать,
0: это кажется. Ну, слушайте, мы вот вы сами сейчас вот говорили: вот мне тоже казалось, а сейчас вам тоже кажется. Леш, ну так не бывает. Война России и США из-за Украины стала значительно ближе за последние два года, когда Трамп президент. Угу. Вот она при Байдене в действительности была дальше.
1: Это да.
0: Так? И Трамп последовательно рубеж, может быть, не войны, но военного столкновения, он приближает. Вот это надо понять. Поэтому риски растут. И Трамп это все-таки понимает и не хочет, чтобы они
1: росли
0: больше.
1: Поэтому и балансирует. Так, если есть вопросы, да, комментарии, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, ждем.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
4: Продолжаем. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, Алеша Тимофеев. Есть хорошие вопросы. Есть хорошие вопросы. Мы далеко от Трампа не уйдем, потому что он сегодня наговорил. Там много чего есть обсуждать. И по Украине, и по Ирану, и по Сирии. По Украине вот мы только один пункт, два пункта обсудили. Это, значит, передача лицензии на производство патриотов, которое пока только заявление, да. И потом вот эта история, что в нужный момент, конечно, я с нетерпением жду возможности воспользоваться этим в подходящий момент. Это значит, земля на Украине, в которой есть минералы. Помните, да? Редкоземельные. Мы же много говорили про это. Значит, смотрите, вопросы. Светлана, насколько я понимаю, задает вопрос. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Может, они, банкиры международные, все осознали и сейчас ведут торг про отступные?
5: Хороший вопрос. Нет, они не ведут еще торг про отступные, но они уже намекают на то, что если мы им заплатим, да, то они готовы, что называется, потихоньку начать сворачиваться. Собственно, вокруг этого очень многие иллюзии, которые у нас были, и которые мы, ну, ошибочно в действительности, неправильно называем, так сказать, дух анкориджа, они были построены. Я очень спокойно, кстати говоря, к этим вещам отношусь. Действительно, была возможность политической договоренности, надо было ее использовать, не использовать возможности. Даже иллюзорные для политических договоренностей нельзя. Только всегда надо понимать, что все возможности для политических договоренностей создаются штыком русского солдата. Вот я думаю, что если... Опять же, вот знаете, две вещи скажу по мизансценам, которые видел в Анкаре, в том числе по встрече с нашего, так сказать, замечательного Дональда Трампа и господина Зеленского. Оба все понимают. Это абсолютно выстроенная сцена ради пропаганды. Это абсолютно пропагандистское шипито, которое, оно имеет своим, так сказать, зрителям, ну, с одной стороны, конечно, нас, с другой стороны, в меньшей степени, мы не самый главный там зритель, прежде всего, европейцы. Трамп говорит, да что вы на меня-то, вот я патриоты обещал. А, значит, Зеленский поддакивает там глупость какую-то про дроны, летающие над Москвой, из-за которых он не полезет, не поедет в Москву встречать. Ну, глупость. Абсолютно вот поддакивающий, либо что-то вставить, какую-то, значит, какую-то фразу. Но это абсолютно пропагандистское шапито. Да, там зашиты некоторые сущностные вещи, которые мы с вами обсуждали.
4: Ну, бабки передали, передали.
5: Бабки,
4: ну, лицензию, так сказать, пообещали, пообещали. Пообещали.
5: Во-первых, бабки не передали. Алексей, давайте быть корректным. Бабки пообещали в чуть более обязывающей степени, нежели эти самые патриоты. Только не томагавки, патриоты.
4: Патриоты,
5: патриоты. Патриоты, да? Поэтому, ну, опять же, начинали-то со скольких? Начинали, нет, вот последний месяц было 115-120, да, значит, а начинали-то с 300, да, значит, отцу украинской демократии не хватало 300 миллиардов евро, чтобы победить Россию, но согласились, так сказать, на 70, да, но банкиры, ну, грубо говоря, под термином банкиры международные, это вот международная финансово-инвестиционная, ну, можно сказать, закулиса, хотя никакая не закулиса. Вы мне извините, какая закулиса, когда господин Тиль с господином Карпом выходят и говорят, вот мы здесь власть, вот вы были власть, а теперь мы. Какая же это закулиса? Закулис сейчас сидит, пьет дорогой виски где-нибудь в особнячке в Вирджинии, да, хватается за голову и говорит, вот я помню, говорил мне Леонид Ильич Брежнев, да, или Андрей Андреевич Громыко, не надо этого делать, не послушался я дурак. Это сейчас не шутка будет. Вот, но банкиры и вот это вот мировые теневые игроки, они дозревают до того, что с нами надо торговаться. Но они еще не начали торговаться. Но оба вот этих участника пропагандистской мизансцены в Анкаре прекрасно знают, чья Константиновка, чей Красный Лиман, чей будет там через некоторое время Славянск и так далее и тому подобное, и какой реальный масштаб ущерба от дальнобойных ударов. Все они это знают. Вот вся проблема современной мировой политики, что если раньше хотя бы можно было различать, значит, реальную политику и пропаганду, то теперь на Западе это невозможно. На Западе нет серьезных политиков, способных к серьезной политике. Вот это все, вот это вот, к сожалению, трагедия, которая не дает возможности нормально реализовывать какие-либо политические договоренности. Но есть нюанс. Дозревают. Почему? Потому что у тех же самых американцев четко совершенно бросовый актив. И если уже разбирать фразу Дональда Трампа про земельку там, да. Странно, что, ну, следующий этап, видимо, будет, ему кто-нибудь расскажет постсоветский анекдот про то, что, да, о людях надо подумать, говорит, земельку и душ 500. Вот кто-нибудь ему это расскажет, он выдаст и про людишек, да, что-нибудь. Но он же не случайно это вспомнил. По большому-то счету, в пределе, если создать политические возможности, вот эту фразу он вполне возможно... Говорит не только Зеленскому, он говорит и не только англичанам, так? Он может говорить и нам, что, ребят, вы не забудьте, что там кое-где, ну, и мое есть, вы уж там не особенно. Нет, ну, это как получится. Формально незакрепленная собственность, она, что называется, не является конкретной собственностью. Это вот, да, меня у вас в эфире замечательный сенатор Клишес, он это лучше меня объяснит, право собственности, да, и в том числе может это объяснить Дональду Трампу. Но это опять, кстати, возвращает нас к вот этой команде Трампа как к любителям серых схем. Но он же по-серому свою собственность на украинские ресурсы закрепил. Где что, где землеотвод, ну, покажите нам границы, да, там же что-то было, какая-то, какие-то литиевые истории, а вот они сейчас где, эти литиевые истории, они на территории, контролируемой кем сейчас, да и сланцевая нефть там тоже уже не совсем под юрисдикцией, вообще даже не там, юрисдикция это вообще термин неупотребимый в отношении режима Зеленского. Ну, в принципе, вот она где? Нет, если был формальный землеотвод, мы бы вспомнили прецедент Крыма, где вообще-то шла перерегистрация собственности, и она была открыта, Я не буду показывать пальцем на господина Зеленского, который, мягко скажем, в свое время перерегистрировал свою квартирку, да, если не изменяет память, в Ялте,
4: да.
5: По российскому Крыму, законодательству.
4: Да, да,
5: да. Да, но он в Крыму, во всяком случае, так? Но почему Дональд Трамп может, или его доверенные лица могут подать заявление о перерегистрации по российской форме собственности? И тогда да. И тогда не нужно будет эти фразы отпускать на встрече с Зеленским. И тогда можно будет зафиксировать некий, ну, безопасный статус каких-то объектов, если, конечно, не используется в интересах ВСУ, там, террористических атак на территорию России. Ну, можно будет отфиксировать неприкасаемость каких-то объектов на еще не контролируемой российскими войсками территории. Можно подумать, во всяком случае. Но это должно быть формальное право. И, а вот они все играют, вы понимаете, Алексей, они все играют вот в эти всякие теневые договоренности.
4: Ну, по-серому, потому что...
5: Вот вы понимаете, мы говорим об американской элите, да, 21 века, употребляя термины российской, российской, ну, псевдоэкономики 90-х годов.
4: Но они же научили. Ну, а кто научил-то? Ну, а кто научил вот этим, значит, экономике рос, распил, откат, занос? Ну, кто научил? Откуда мы, так сказать, это все взяли? Мы что, мы умели это делать? Ну, у нас свои были схемы.
5: Мы
4: ну,
5: были неплохими учениками.
4: Мы превзошли,
5: правда,
4: мы превзошли
5: своего учителя. Полегло много разных кренделей.
4: Это правда.
5: Так, но в действительности 21 век, Соединенные Штаты, да, 250 лет Соединенным Штатам. Кстати... А вы ничего странного не заметили с этим празднованием?
4: Я не особо следил, честно говоря.
5: Я никогда, я тоже не следил за празднованием 200-летия Соединенных Штатов. Ага. Мне было 10 лет.
4: Ага.
5: Но, во-первых, я помню, что даже Советский Союз не уклонялся. Он, конечно, вспоминал расовую дискриминацию, значит, холодную войну. Но и Советский Союз тоже, в общем, отнесся к этой дате с уважением. Так? И действительно, ну вот достойный был противник, 76-й год, там уже было понятно, чем дело закончится по Ватергейту, там, но это были большие праздники. То есть это была большая дата, которая была очень значима для человечества. В Советском Союзе издавались книги вполне, ну, такие уважительно комплиментарные, не комплиментарные, но уважительные по отношению к США, вот там демократия, что-то еще там у них было и так далее. Ну и?
4: А тут?
5: Ну и? Значит, все оплевали Трампа. Так, ну просто вся Евроатлантика, да, ну просто оплевала. Бельгийцам проиграли.
4: Да, 4-1, так, да.
5: Значит,
4: мощно.
5: Могу вам сказать, что если вы сейчас зайдете и посмотрите ретроспективно, 4 июля прошло всего ничего, сколько? 3 дня.
4: Угу.
5: Да, если вы посмотрите в американские... На американские информационные площадки там почти ничего нет про 250 лет. Да, и еще какие-то заразы что-то насыпали в пруд в Вашингтоне, что он зацвел.
4: Угу.
5: Нет, с этим, с бальным залом, видимо, объективные проблемы. Так, а вот то, что никакой конспирологии, все получилось, я специально говорю, все получилось само. Кроме вот одного, я абсолютно уверен, что в пруд что-то насыпали.
4: Так, значит, к чатику к нашему. Во-первых, подмигиваю, Кузьма, если читаете, читаю, конечно, подмигиваю вам всю программу, если внимательно посмотрите, именно вам. Дальше, Татьяна, ну ужасно, ну нельзя такое писать. Ну, нельзя, если вы, так сказать...
5: Я не читаю, что вы пишете, но я согласен.
4: Если морально-этические какие-то мировоззрения, воспитание вам позволяет так написать, то хотя бы чтите Уголовный кодекс. Это статья, Татьяна. Это статья 1977 года. Женщина пишет, ну, просто на голову не надень. Ну, а вы, так сказать, ой, кошмар, Татьяна, не надо так. Значит, не буду вас воспитывать и учить, вы должны как-то сами прийти к этому. Кого-то называть там недоделанным, целым народом там какие-то. Ну, что вы делаете в самом деле? Так, и вопрос любопытный. Максим Викторович, Конечно, вопрос не совсем по профилю гостя, хотя по профилю, но, может быть, найдется ответ. Давайте попробуем его только переосмыслить. В чем смысл, спрашивает Максим, всей мировой западной культуры, если во главе такого государства сегодня находится такая циничная фигура, как Трамп? Но культура, тут мы не будем про фейхт Вангера и Вагнера, или там, не знаю, ну, кого угодно, надо там Дюма, культура ни при чем. А про политику можно говорить. А есть что-то новое, профессор? Ну, а что ж, вот мы там удивляем, вот прагматизм там особый, цинизм какой-то особый. Так нет же, просто это все вылезло как будто бы на передний план, тогда как раньше это все было, ну, там, фоном, какими-то догадками. И раньше надо было это расшифровывать, а теперь просто смотришь, ну, и как бы пожимаешь плечами.
5: Слушайте, знаете, Алексей, а ведь вопрос такой, что я даже завис. Я не знаю, как на него ответить, но я все вспоминаю. Да, ну вот у нас, да, берем Россию. Ну, всплеск русской философии, начало 20 века, Серебряный век. Да, как бы мы к нему ни относились, но это были выдающиеся люди.
4: Прекрасные, конечно.
5: Да, зарождающаяся там новая русская литература, которая частью продолжилась в Советском Союзе.
4: Надежды эти.
5: Да, это же... частью эмигрантской, но она высочайшего уровня. Да. При этом с точки зрения политической культуры, ну вы меня, конечно, извините, там почитать протокол заседаний, особенно первых дум, там к вот этой уже последней имперской думе уже, конечно, все попритихли, да, потому что понимали, что опять, кстати, политику надо делать в теневом режиме, да, а первые там две, ну, это ж кошмар, ну, это ж реально кошмар полный, так.
4: Но они и долго-то не протянули.
5: Поэтому и не протянули, потому что, и вот где здесь вот эта вся культура? Вот надлом после русско-японской войны, когда стране, которая считала себя великой и непобедимой, показали, что она не великая и непобедимая, да, вот там в Думе виден, а культуры Серебряного века, философии, космизм русский, да, вот космизм русский пережил весь 20 век, вот он сейчас нам возвращается.
4: Сейчас а кажется, где-то... что... Вот не кажется, ну давайте, хорошо,
5: а
4: простите.
5: Где, да. Ну вот то же самое, да, смотрим на Дональда Трампа. Американская культура, она специфическая. Там есть там величайшие и произведения, кстати говоря, и в изобразительном искусстве. Я, например, с огромным удивлением обнаружил уже в очень зрелом возрасте, правда, ну некоторое время назад, но в зрелом возрасте, мне, наверное, было за 50, точно могу сказать, я обнаружил, что в Америке был свой импрессионизм.
4: Да,
5: можно сказать, он был вторичный по сравнению, ну он просто по времени даже был позже, чем французский, да, но он был более продвинутый, чем импрессионизм, например, у нас, который был точно вторичный в России, я имею в виду, но он был... Были и Лонгфелло, и Уолт Витман, да кто, да там полно всего. Но в какой-то момент, и вот это очень, наверное, важно, это вот моя попытка найти ответ на этот, на мой взгляд, очень глубокий вопрос. А культура в Америке ушла в форму. Не даже не в визуалку, а именно в форму. Ну вот что такое Дональд Трамп? Это человек формы. Содержание не важно. Важно, в какой форме ты что-то сказал и сделал. Но это не значит, что в этой форме не бывает выдающихся догадок. На мой взгляд, вот одна из выдающихся вещей, я понимаю, что сейчас меня все осудят, но это «Один дома два», сцена с Дональдом Трампом в его здании. Да. Во-первых, это человек, который явно не чужд самоиронии. Тут так мягко скажу. Да? Но это вот эта вот реализация вот этой внешней формы в культуре, и тебе уже не важно, что, собственно, сказал Дональд Трамп. Вы помните, что сказал Дональд Трамп в этой сцене? Нет. Нам важно, что он появился. Но это символ того, да, что такое американская культура, которая открывает путь культуре, политической культуре. Это форма. И... Но в чем проблема-то Трампа? А Трамп ломает и форму. Да, потому что, конечно, вот что такое были заседания? Я помню, был очень непростой момент для Рональда Рейгана. Было совместное заседание, там, послание Конгрессу президента Соединенных Штатов. А это была форма, но это было очень такое важное содержание. Вот Рональд Рейган, да, он, это был классический человек формы. Он, я думаю, что не до конца, он же болел, такие у него проявлялись уже признаки заболевания. И я думаю, что не до конца понимал, собственно, что он зачитывает. Но это было сделано на таком уровне, что... А там было... Ну, почти 50 на 50 сторонников и противников, людей, которые вот этого Рональда Рейгана не переваривали, причем и среди республиканцев тоже. И я помню, как весь зал встал. Почему? Потому что форма, потому что прочитана, потому что объединяющая речь. Да? Он никого ни с кем не столкнул.
4: Он еще и обаятельный. Ну,
5: да, конечно, значит, он действительно был обаятельный, хотя я думаю, что... Если бы он играл Брэд Батлера, не стал бы... ему предложили, а он сказал, это же известный случай, он сказал, у меня елки, ну, у него были съемки для Пентагона, он сказал, не, мне это важнее, ну, там действительно деньги платили хорошие, а здесь выйдет, не выйдет, было непонятно. Но фильм бы это великим не стал, да, потому что, ну, не потянул бы он, но я был человек формы, я был выдающийся человек формы. Ну, и вот все то же самое Трамп. Он хороший парень, но мы его посадим. Да, значит, были хорошие переговорщики, но я решил, что их убью там и так далее. Мне предложили быть великим эталой, я сейчас раздумываю, но, наверное, откажусь. Да? И что, весь зал бы встал? Нет. Дональд Трамп выступает при полупустом зале. И вот это символ крушения. Вот это, если хотите, государственности формы. Это такой... Но это же тоже вещь, которая идет изнутри. Появился человек, который действует внутри, ну, не очень, прям скажем, отлаженных. Да, я вот это говорил, вам повторю. Это... У американцев главная задача представить их политическую историю как прямую линию. Да, что они были вдохновлены...
4: Непрерывную, да.
5: Непрерывную.
4: Да,
5: вот,
4: да.
5: Вот вдохновлены Богом. И вот как шли, так и шли.
4: От отцов-основателей до Трампа.
5: И прям идем, и никуда не сворачиваем.
4: И вот чтим заветы всяких...
5: Всех чтим заветы.
4: Библия о правах,
5: да, там, и Томас Джефферсон, и все было правильно.
4: Да.
5: Это говорят представители государства, которые только в начале 19 века, через 30 с лишним лет... после основания своего государства задумались над простым вопросом, а как избирается вице-президент США? И вообще, кто это такой? До этого это в мыслях не было. Наоборот, история Соединенных Штатов – это дико извилистая вещь, так, которая несколько раз приводила страну к глубочайшим системным кризисам. Но, тем не менее, это устаканившиеся институты, это стабильные институты. И вот в этой вот ситуации... Приходит человек, который говорит, а институт – это я. Форма – это я. Конгресс – да я могу и без Конгресса. Да и мне вообще не нужно американское государство, у меня есть Совет мира.
4: Вот, профессор...
5: Это как форма съела содержание.
4: Понимаю, вот смотрите, а теперь попробую контраргумент ради дискуссии. А не кажется ли вам, что этот слом, переход... Значит, и вообще типа неправильность, и какая-то такая нелинейность, и ну, придумайте сами что угодно, там слушатели мне говорю, значит, любую аллегорию, что не из ряда вон, как бы, да, это очень по-американски. То есть вот это все, что мы говорим, это в том числе по-американски. Ну, потому что в другом, любом другом месте, ну, я не знаю, могло быть такое или нет, вот в таких... В таких масштабах?
5: В Германии.
4: В 30-е?
5: Можно сейчас... Нет, почему в 30-е? Ну, в 30-е это очевидный вопрос, да? А кто управлял в Германии? Да? На основании каких решений управлялась Германия и какими органами власти? Но я не про 30-е сейчас. Кто сейчас управляет Германией?
4: Ну...
5: Форма есть.
4: Я понимаю,
5: и форма... И вообще, гипотеза у меня есть феерическая и неправильная. Вот, меня все германисты осудят. слом системы управления Германией, разложение, распад вот этих народных партий Германии, да. Вот этой системы, которая да. существовала 50
4: да,
5: лет.
4: Да, которые завидовали. Да, а?
5: Все завидовали.
4: Да, и, вот да, это парламентаризм
5: мне, называется. Мне большие да. постсоветские люди 90-х говорили, что Америка им не нравится, а им вот с политической точки
4: да,
5: зрения, вот
4: Германия,
5: как Германия.
4: Конечно.
5: Это все произошло в тот момент, когда власть Германии переехала в Берлин и в Рейхстаг. Mm. И вот эта форма имперская задавила вот это вот... Ну, не сказать, чтобы не совсем оперившуюся, но такую вот искусственно сконструированную германскую демократию. Сейчас на меня летят тапочки от германистов со
4: Почему?
5: Всех сторон. Но вот это моя гипотеза.
4: Но ее же нету, правда. Ну, слушайте, ну мы, я миллион раз восхищался и говорил, ну представьте, у них для того, чтобы, значит, партии в Бундестаге договаривались, у них проходят внутри партии, значит, по всем этим тагам, там, по всем этим землям, голосование внутри... Типа, идти нам разговаривать или не идти? Ну, так было раньше. Ну, представь, ну, это вообще возможно представить или нет? Они внутри голосовали, идти им голосовать или не идти. Ну, это же удивительно.
0: Пушто им нравится...

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Приговор Марин Ле Пен. Контекст. Главного консервативного политика Франции в очередной раз признали виновной в растрате средств Европарламента, но смягчили ранее вынесенный приговор. В марте главу партии «Национальное объединение» приговорили к 4 годам лишения свободы и запретили избираться в органы власти в течение 5 лет. Назначенный срок ей постановили отбывать дома с электронным браслетом. После рассмотрения дела в апелляционном суде Ле Пен остается провести под домашним арестом всего 1 год. Формально она сможет принять участие в президентской кампании 2027 года. Юридических препятствий для этого нет. Ранее политик заявляла, что откажется от участия в выборах, если суд запретит ей баллотироваться. Этого не произошло. А значит, перспектива реальная. Впрочем, есть и сложности. Первый тур выборов запланирован на апрель 2027-го. В это время Ле Пен еще будет носить браслет. Ее передвижение по стране и публичные мероприятия, без которых не обходится ни одна кампания, будут затруднены. Но у защиты лидера национального объединения есть время на обжалование приговора. А популярность Ле Пен и других правых политических деятелей только растет. С этим точно проблем не будет. Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты.
5: И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе. Час ночи. В Магадане 9 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В российском МИД призвали натовских стратегов не доводить мир до катастрофы. Дональд Трамп объявил о возмездии за атаку Тегерана против судов в Ормузском проливе. Опоры двух мостов повреждены в Чародинском районе Дагестана из-за ливней. Подробности далее. Натовским стратегам стоит остановиться и поразмышлять, чтобы не принимать безответственных решений, которые могут привести мир к катастрофе. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги саммита НАТО в Анкаре. По словам дипломата, генеральная линия блока остается неизменной: милитаризация европейского континента, подготовка к конфликту с Россией, помощь Украине. Россию в очередной раз назвали долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности, причем, как отметила Захарова, под этим в Анкаре подписались все союзники, даже те, кто не видит никаких признаков готовящегося нападения со стороны Москвы. Противостояние с нашей страной носит для Альянса экзистенциальный и системный характер, подчеркнула Захарова. Осколки снарядов от ударов США по иранскому городу Чабахар попали в городскую больницу имама Али, передают гости радиокомпании РИП. Последствия уточняются. Ранее СМИ писали о взрывах в городах Канарак, Сирик и Бендер-Аббас. В последнем ПВО вели огонь по вражеским целям в небе. Центральное командование американских вооруженных сил подтвердило возобновление ударов по Ирану. По указанию президента США Дональда Трампа, он назвал это возмездием за атаку Тегерана против судов в Ормузском проливе и пообещал, что будет хуже, если такие атаки повторятся. Опоры двух мостов повреждены в Чародинском районе Дагестана из-за ливней, сообщили в администрации района. 51 населенный пункт отрезан от транспортного сообщения. Сейчас без связи с внешним миром остаются 30 сел, в которых проживают 1350 человек. В ряде районов Дагестана в результате обильных осадков произошли подтопления, размыты дороги, произошли аварийные отключения электроснабжения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с председателем Евросовета Антонио Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта на Украине, а также противостояние между США и Ираном и прекращение атак Израиля в Газе. Также, как сообщила администрация турецкого лидера, стороны обсудили отношения Турции и ЕС. Эрдоган приветствовал активизацию контактов между Анкарой и Брюсселем. По его словам, Турция рассчитывает на возобновление процесса вступления в Евросоюз, запуск соответствующих механизмов и проведение переговоров. Турция считается страной-кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года, а переговоры о членстве официально начались еще в 2005 году. Почти 8 тысяч гектаров леса выгорело во Франции с начала июля. Это вдвое больше, чем за весь месяц в прошлом году, сообщают СМИ со ссылкой на данные Европейской информационной системы. По общей площади выгоревших земель нынешний год уже занимает четвертое место за все время с начала ведения подобной статистики, хотя летний сезон только начался. На фоне жары и усиления ветра максимальный уровень пожарной опасности сохраняется в южной части страны. Еще больше новостей читайте в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на Радио Спутник. С Дмитрием Евстафьевым.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев, профессор Евстафьев в студии. Час у нас остается. Сегодня у нас, так сказать, и вопросы мы ваши рассматриваем и отвечаем на них. Вот два классных вопроса. Видите, как долго мы на них отвечали? Непростые совсем. Даже сложнее, чем вы могли себе представить.
3: Это правда.
2: Да, да, говорю я нашим слушателям. Продолжайте писать ВКонтакте, Телеграм и Рутюб. Значит, что тут еще? Да, будьте бдительны и ищите первоисточники. Почему? Потому что вот я смотрю, сейчас разносят тележеньки, телеграм-каналы разные. Трамп заявил, что удары Украины по российским НПЗ – это эскалация. Вот все, значит, эскалация. А Трамп говорит, это эскалация, которая может помочь закончить войну. Понятно, да? Это эскалация. Ну, как бы не соврали же. Не соврали.
3: Но только есть продолжение.
2: Да, но на него мало кто обращает внимание. Ну, Трамп сегодня должен еще...
3: Так себе, конечно, продолжение.
2: Совершенно верно.
3: Да,
2: и это его оценка. Давайте разберем эту оценку. Давайте разберем эту оценку.
3: А что? Да нет, тут особо разбирать нечего. Трамп, я думаю, вполне себе понимает реальный масштаб ущерба. Да, кстати говоря, там гуляет цитата из, якобы цитата из Рубио, да, про то, что США будут помогать Украине наносить удары. Это тоже фейк. Вот это полный фейк. Угу. Так? Там совершенно другая мысль у Рубио. Она тоже нам так себе благоприятна. Смысл вообще всего, что они там наговорили, из конфликта на Украине они выходить не будут, американцы. Почему? Они не убеждены, что мы побеждаем. А вот то, что они точно знают, это то, что Зеленский не выигрывает. Да, поэтому и все мизансцены такие.
2: Так, про Путина сегодня, кстати, пообещал позвонить Дональд Трамп. Значит, говорит, что оказывает давление с одной стороны, с другой стороны говорит, что не хочет лететь в Киев. Посмотрите, все летят в Киев, а он не хочет. И как будто бы говорит, что это небезопасно. Secret Service говорит, не очень было бы довольно. Все ищут решение, все прошло хорошо, все прошло позитивно. Теперь, значит, разговор с Владимиром Путиным. Да, надо сказать, что еще у Трампа с Зеленским была закрытая часть. Там, где обсуждалось...
3: Понятно, что там что-то обсуждалось, из закрытой части Зеленский вышел не очень довольный. Поэтому я думаю, что в действительности главная часть была публичная. Угу. Так, публично было сказано, знаете, мы с вами, но мы еще не решили, где мы с вами. А вот то, что мы обсуждали активы, это в действительности, а это уже все наше.

0: в которой ее можно показать обычному населению. Кстати говоря, сегодня было очень важное заявление Сергея Валерьевича Аксенова. Это было у него на телеграм-канале, где он сказал честно, что я не могу некоторые вещи, некоторые решения о том, о тех мерах, которые принимаются по снабжению топливом Крыма, озвучивать публично. Вот, по-моему, это очень важно в обществе, что все, вот, что принимается, нужно озвучивать публично. Это глупость в мирное время, а в военное время это называется идиотизм. Да, большинство решений военного времени, о них вообще должны узнавать в лучшем случае года через три после победного завершения боевых действий. Поэтому, а вот я смотрю, вот действительно, все-таки культура политической коммуникации, даже по таким сложным вопросам, как снабжение топливом Российской Федерации и южных регионов, и других регионов, но все-таки культура коммуникации у нас сохранилась и держится на очень высоком уровне.
1: Серьезную оценку вы ставите, профессор? Прям пятерочку ставите?
0: Нет,
1: согласятся ли слушатели в регионах?
0: Нет, во-первых, слушатели в регионах, послушайте, я оцениваю только политическую коммуникацию.
1: Я именно только про политическую коммуникацию. Вот, значит, мы с вами говорили, что Аксенов скорее из ряда вон, чем норма по всей стране, по регионам.
0: Вот я обсуждаю сейчас, к сожалению, да, Аксенов, Развожаев, еще некоторые, ну, правда, счетное количество губернаторов ведут себя действительно вот так. Это правда. Но я в данном случае говорю исключительно о том совещании, которое сейчас идет, шло, вот оно, по-моему, завершилось, под председательством Владимира Владимировича Путина. Угу. Вот здесь понятно, что можно было бы сказать и более жесткими терминами, но видно, что разговор там был такой, нелицеприятный.
1: Это правда. Вот смотрите, поручено быстрее принимать решение по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Давайте договоримся, говорит.
0: Мы понимаем, что вот эта фраза, она звучит мягко, но человека, которому она была сказана, спать будет очень жестко.
1: Да, седому человеку, да. Значит, давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. А что это за нигилизм такой? Это же не... Я уверен, что это не... Сейчас кто-то, я понимаю, там пятые, шестые, седьмые, восьмые колонок будут вспоминать. Но дело-то не в этом, профессор. Дело, ну, просто в работе как бы механизма, так сказать, вкручении этих шестеренок. Эти люди, которые проявляют готовность рассмотреть, они же как бы действуют по инструкции и как будто бы из благих побуждений. Но потому что по башке прилетит. Ну, надо что-то, надо или соломку стелить, или еще что-то. Ну, вот это все, как это исправлять? Вот есть ли какие-то готовые механизмы?
0: Значит, сейчас скажу непопулярную вещь. Вы все, и вы в том числе, это от меня слышали. Я всегда говорю, что дело не в человеке, а дело в системе принятия решений.
1: Да.
0: Но это тот случай, когда дело в человеке. А? Вот именно сейчас на принятии нестандартных решений, не описанных в регламентах, да, которые могут тебе создать проблемы, но ты решишь задачу, доставить в Крым бензин, ты решишь задачу с тем, чтобы безопасно протащить поезда из Тамани на полуостров. Но ты решишь задачу, вот именно сейчас, именно на таких вопросах, а вот и выявлялись те, кого мы образно сейчас, по прошествии очень многих лет, называем сталинские наркомы, которые сказали, ну да, я могу положить партбилет на стол, и не только партбилет, как это, увы, было принято в те годы, но я рискну. Я рискну, потому что за мной отрасль, за мной регион, за мной страна. И без звонка сверху, без посылки, без посыльного, без шифрограмм.

0: Эти люди еще ночью 21 июня открыли секретные пакеты. А были люди, которые все ждали, ждали, ждали, ждали, а потом немцы пришли. Mm. Вот и все. Вот и вся разница. Разница между людьми, которые способны брать на себя ответственность и ее нести, и теми, кто годами прикрывается перепиской, отписками. И вот этим нашим, знаете, очень опасным рассуждением рассосется.
1: Угу.
0: Но ведь не рассосал же. И по многим вопросам, про которые людей предупреждали, ведь не рассосалось. Не рассасывается в нашей стране. Не разрешается само климат, что ли, такой, не знаю. Но вот оно сейчас. Вот элита 21 века России, она рождается сейчас. Элита не рождается, когда легко и когда все получается. Элита рождается, когда трудно. Когда трудно, когда враг силен, когда враг считает, что за ним весь мир, включая Дональда Трампа и Меланию Трамп. Но вот в этот момент вот, надо просто начинать и делать. И не бояться разговаривать с людьми серьезно. Да, не надо говорить все. Нельзя говорить все, особенно по принимаемым решениям. Опять понимаю, что вызвал на себя большой объем гнева. Но с людьми надо говорить серьезно. Российское общество в действительности, это главный вывод, который мы должны сделать про себя за последние 5 лет, проявило величайшую степень гражданской зрелости. И, кстати говоря, бензиновый кризис это еще раз подчеркнул. У меня нет машины, у меня никогда не было даже прав. Да, единственные времена, когда я садился за руль, и то в тестовом режиме, это было очень давно, это был армейский грузовик, это было не в России, поэтому это вы мне не припишете. Так, но прав у меня никогда не было. Но я хожу и в том числе вижу и на заправках, и смотрю все видеофрагменты. Вы знаете, в чем вся фишка? А количество заснятых, специально отснятых, подловленных инцидентов на заправках у нас, а вы знаете, оно на 2, даже на 3 порядка меньше, чем это ожидал наш противник. Наш противник ожидал бунтов, поджогов, еще чего-то, скандалов, такого коллективного мордобоя. Ну, есть, конечно, да, и они это все эти... Все, что они успевают отловить, они тиражируют под разными углами. Более того, там я даже, по-моему, видел один со смененным фоном, да, ну, творчество, так сказать, очень умелых ручек. Ну, это мизер. Да, людям сложно, людям на машинах сложно, но наше общество проявило абсолютную гражданскую зрелость. Но с гражданско-зрелым обществом надо и разговаривать серьезно.
1: Это справедливо, конечно, да. Мы обращали внимание, это большая проблема. Что говорят единицы, и то, что говорят единицы, касается каких-то секторов, да. А надо же объяснять другим, а почему-то не боятся тоже там выходить и говорить о проблемах, и о том, как не надо рассказывать, как вы их решаете. Вы скажите, что вы делаете, да, с людьми надо действительно разговаривать, это раз, а потом, хорошо, но сложный, хотите вопрос или не будем сложный?
0: Давайте сложный.
1: Ну, а НПЗ-то что делать? Ну, значит, вот надо принимать какие-то решения. Ну, а как они? Что они, в ЗРК притащат? Или вот что? Вот как это?
0: Хороший вопрос. Давайте снимем папочку. У нас есть большой книжный шкаф, называется «История России». Давайте снимем запылившуюся такую папочку, которая будет называться «Местная противовоздушная оборона». Там, кстати, рядом стоит папочка, ее тоже заранее тоже можно снять, чтобы 2 раза не вставать. Местная пожарная охрана.
1: Угу.
0: У нас было в Советском Союзе 2 пожарных охраны с разным подчинением там, и так далее. Да? И посмотрим, как это делалось тогда.
1: Это в комнате, на которой написано ГОЧС. Написано на комнате. ГОЧС.
0: Нет, это комната, где, к сожалению, написана военная история.
1: Угу.
0: Вообще, вы знаете, очень видно, очень вот сейчас, и особенно сейчас, очень видно по нашим управленцам, кто книги читал, а кто учебники по экономикс. Уж извините, угу. Да. Но и всякие там методички. Вот люди, которые читали книги, они могут что-то забыть, что-то не вспомнить, но они точно знают, что они где-то это читали. При сегодняшних цифровых коммуникациях найти, где они что-то читали, довольно просто. И вот надо посмотреть, как это тогда делалось. Тогда делалось это неоднозначные были результаты. Не надо говорить о том, что ПВО там великолепно работало во время Великой Отечественной войны. Были такие провалы по Ярославлю, по Нижнему Новгороду, накануне, кстати говоря, Курской битвы, что... Да, тогда про них не рассказали, но это были страшные провалы, это был страшный провал ПВО. Но многие вещи сейчас тиражируемы. Но во всем нужна мера. Не бывает единой такой, знаете, как вот это, кстати, американское. Изобретем серебряную пулю, да, всех убьем, да, потом она не работает. Это вопрос комплексный, но это вопрос, прежде, вот местная противовоздушная оборона. Это последний рубеж. Это, извините, Шостакович, который на крыше дежурит тушить зажигалки в каске. Вот это местная противовоздушная оборона. Но это должны быть люди обученные. Люди обученные с вооружением соответствующим и степени их обучения. Не надо им выдавать ЗРК. Необученные люди, которым выдадут ЗРК, собьют все подряд, а в основном подожгут стоящие на стоянке машины. Но мы все, вот знаете, а там еще рядом немножко, это как у нас, сдвиг вправо, а мы сдвинемся влево. Вот влево, да, там тоже папочка есть, называется «Все военобуч».
1: Угу.
0: Все должны обучаться этим делам.
1: Ну, смотрите, значит, хорошо, но, во-первых, к этим папочкам кто-то, а лучше все, значит, не один человек, а все должны подойти. Вот мы говорим о том, что есть проблемы, например, в вертикальной коммуникации, да? Профессор, но они же и в горизонтальной тоже. Но там есть руководитель, ну, там Губер, там, ну, как, там масса людей, которые между собой должны коммуницировать, так сказать, и
0: конечно, имею отношение. Чистая правда. Я, конечно, имею отношение к противовоздушной обороне. Вы не поверите, я там не служил, но работал военным переводчиком. Правда, эта противовоздушная оборона была не российская, а ливийская. И да, это скорее такие...
1: Вы знаете, я не про военную составляющую.
0: Давайте вот сведем историков, спецов. Я думаю, делов им на то, чтобы разработать какую-то схему, да, я думаю, что часов на 6. Да, понятно, что под эту схему нужны ресурсы, и это не мое дело. Мое дело показать, где лежит папочка, и показать, на что надо обратить внимание. Есть огромный опыт локальных конфликтов. На 90%, на 95% он, к сожалению, сейчас не применим. Но на 5-то применим. Да? Поэтому надо посмотреть, надо внимать. Не, вот опять, для того, чтобы подойти к папочке, снять ее, поговорить с людьми, которые делают каркасные заграждения. Да, кстати, чтобы опять два раза не вставать, к нефтянке я тоже имею отношение, я там тоже работал. Да, и по заводу, к которому я имею прямое отношение, имел по работе, тоже прилетало два раза. Так, по двум заводам. Да, то есть 4. Дважды 2 – 4. Поэтому да, биография у меня богатая. Как стоят колонны, я тоже знаю, никому не расскажу, хотя это не гостайна и все такое. Но наша задача, вот самое главное, самый главный шаг вот на пути к этим папочкам – это не отсутствие квалификации, это не отсутствие горизонтальных связей. Ну, слушайте, у меня, вот чтобы вам не соврать, в одном круге я никогда не занимался проблемами ПВО. Проблемами ядерного оружия занимался. ПВО никогда в жизни. Но у меня в одном рукопожатии есть два человека, которые отлично понимают, не буду называть фамилии, но они довольно известные, которые отлично понимают в системах противовоздушной обороны. Да, у них разные точки зрения, да, но это все начинается в тот момент, когда вы сами себе скажете «не рассосется». Понимаете?
1: Да.
0: И тогда вы легко признание. Встанете, да. Достанете папочку, за 20 минут найдете специалистов, с которыми вам надо поговорить, найдете людей, у которых есть опыт возведения каркасных защитных вооружений в крайне короткие сроки. Вы все найдете. Но для этого вы должны понять, не рассосется, сейчас 20 июня 41 года, у вас осталось полтора дня, и вы сталинский нарком. Угу. Вот когда вы это в голову вложите, ну мы же очень все любим попаданцы, это все. Вот вы попаданцы, у вас осталось два дня, что вы успеете, вы мало что успеете, но к папочке-то вы, папочку-то вы достать успеете.
1: Еще же вот эта извечная наша инициатива наказуема, знаете, вот это тоже
0: такое.
1: Это большая беда. Ладно, так, 3 минуты, ну что, зачин на следующую получасовку. Короче говоря, Иран вышел из соглашения с американцами. Из-за прямых угроз в адрес иранского народа со стороны президента США и неоднократных нарушений Вашингтоном своих обязательств, Иран приостановил переговоры о заключении окончательного соглашения с США.
0: Ну, иранцы, конечно, разыграли красивую комбинацию.
1: На Иран... А что ж красиво-то?
0: Ой, все очень красиво.
1: Не, а что? Ну, да
0: иранцы
1: расскажите.
0: Заставили Трампа признать свою несостоятельность как переговорщик. Ну, первый-то вышел из соглашения не Иран. Первый вышел из соглашения Дональд Трамп. Дональд Трамп не стал прикрываться какими-то непонятными беспилотниками, да, Дональд, ну, честно, ощущение такое, что у Трампа на фоне, ну, таких достаточно проблемных для него, энергетически крайне затратных для него событий последних дней, у него просто сдали нервы. Ну, вот ни с какой точки зрения, вот ни с конспирологической, ни с антиконспирологией, вот ни с какой, ему бомбить... значит, Харк, Киш и вообще, так сказать, и Бандер-Аббас в момент нахождения...
1: Бандер-Аббас – это про Иран, это не про Украину, нет.
0: Так. Нет, это Бандер-Аббас, нет, это... Ну, подожди, тут тоже очень интересно. Участники войны, я их застал в таком еще таком активном, социально активном возрасте, говорили... Никогда не говорили бандеровцы, они говорили бендеровцы.
1: Бендеровцы,
0: это меня
1: конечно.
0: Все время... Так, да, ну вот ну... это было их. Ну так вот, нельзя было ни с какой точки зрения бомбить Иран в момент нахождения в Анкаре. Ну просто нельзя было. Можно было отдать приказ о бомбежке из самолета. Можно было что хочешь сделать. Да? У него просто сдали нервы. Он отфиксировал в компании...
1: А может, Тегеран что-то... Ой, Тегеран, говорю. Эрдоган зарифмовал, Тегеран, Эрдоган. Может, Эрдоган что-то шепнул, что-то... Мы готовы, сказал. Или там... Ну, тут...
0: И немедленно кинул Трампа. Да нет, ну, Трамп – это все-таки тертый калач. И, вот он кинет кого хочешь, да, кроме Эрдогана. Но вот так вот повестись... Нет, в это я не верю. Тем более, что Эрдоган находится в крайне интересных танцах с Тегераном, да, в крайне, и очень неоднозначных. А главное, что все это происходит в компании людей, которые, в общем, согласились при... это единственные были люди, которые поддерживали меморандум Трампа о прекращении войны с Ираном. И он, находясь в компании вот этих натовцев, да, которые, мягко говоря, его кинули в ходе войны с Ираном, возобновляет боевые действия. Но, на мой взгляд, вот это нервный срыв. А вот то, что они наговорили с Зеленским по итогам переговоров, это нет, это что называется, это шапито.
1: Значит, про вот этот нервный срыв или прагматика, и вообще, как относиться к этому? Ну, то ощущение просто, что, ну, как об стенку горох, вот это вот про божью росу поговорка, это, ну, это вот кажется то, да. Значит, про Ближний Восток и Турцию самое главное, про вот этот танец на четверых даже, на четверых поговорим.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
1: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
2: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот.
1: Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то.
2: Давайте обсудим.
1: Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
3: Так, продолжаем. Полчасика осталось. Если есть вопросы какие-то, комментарии, пожелания... пожалуйста, присылай Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Значит, мы про Ближний Восток. Иран выходит, Трамп из сделки. Но пока по сообщениям СМИ, надо сказать. Значит, Трамп анонсирует атаки ночные. Вот тоже, понимаете, про форму содержания и особенности нашего с вами времени проживаемого. Значит, будем ли мы атаковать этой ночью? В других обстоятельствах я не стал бы вам отвечать. Но знаете что? Иран все равно ничего не сможет сделать. Так что я отвечу. Вероятно, говорит Трамп. Ну, вот такие, значит, истории. И здесь Турция. Все проходит в Турции. Эрдоган говорит, что если бы саммит был бы где-то в другой стране, я бы не поехал. Но поскольку здесь стоит Раджеп, это, так сказать, вот это один из лучших, самых сильных, самых, значит, то я приехал. Это мой друг и прочее, прочее. И здесь действительно любопытна позиция Турции. Турция на какое-то время исчезла из нашего информационного поля. Последние там значимые какие-то новости из Турции – это ругательство в адрес Израиля по поводу сектора Газа, обвинения в фашизме и так далее. А до этого, кажется, Турция была гораздо активнее. Ну, по крайней мере, чаще высвечивалась в нашем вот информационном этом поле. А тут вдруг она приобретает, вот молчала, и тут, посмотрите, все за нее. И Трамп, значит, потому что, ну, понятно, инжирлик НАТО и вооружение, и самолеты F-35 мы будем передавать, и все-все на свете. Значит, и европейцы вдруг говорят, да как же мы вот все без Турции-то обходили. Сейчас вот Турция, это практически наше все, это наши, значит, европейцы тоже. И всем...
4: Это было очень приятно остальной публике, которая в значительной мере представляет Европейский Союз, который Турция отбивается уже 50 лет,
3: отбивается тряпкой, не будем говорить, какое прилагательное, сами знаете, какое, значит.
4: Может, Трамп своим решением Турцию в Евросоюз и примет? Вот это, я думаю, что на фоне того, что он творил по футболу, а почему бы и нет.
3: Слушайте, ну вот давайте про роль Турции. Роль Турции действительно сейчас возрастает, и на что она может повлиять? Ну, как бы, вот откуда она берется? Ну, понятно, с одной стороны, значит, усиление, а с другой стороны, ну, Турция, да Турция, а что там, что там?
4: Турция – важнейший элемент в системе сдерживания Ирана. Тут опять надо немножко отмотать влево. Американцы пытались провести очень красивую, очень грамотно выстроенную комбинацию по перетаскиванию Ирака на свою сторону. Провели там антикоррупционную операцию, арестовали министров, изъяли кучу денег, сказали, что это иранские деньги и так далее. А потом все это вернулось на круги своя. Почему? Потому что контекст, в котором существует американская политика на Ближнем Востоке, он абсолютно неблагоприятен для того, чтобы вот такие вот действия осуществлять. С курдами не получается, с суннитами против шиитов. Ну, это вообще игра так себе, особенно после того, как в ходе прошлой игры против шиитов с опорой на суннитов возникла запрещенная ныне в России организация «Исламское государство» там и так далее. Поэтому американцы люди вполне себе понимающие, но вот какие-то вещи, они, еще раз говорю, на своих ошибках учатся. Значит, надо внести Турцию. Турция является основным куратором нового правительства в Сирии, которое может быть использовано как инструмент против Хизбуллы в Ливане. И как такой консолидирующий организационный элемент в отношении тех сил, которые есть у американцев против Ирана в Ираке и в Кувейте. Тут еще Кувейт не надо забывать, так? Поэтому вообще главная битва там в действительности будет не за Ирак, а за Кувейт. Так, поэтому вот приехал поговорить с Эрдоганом. Видимо, Эрдоган ему что-то обещал. Потому что действительно встреча была дико теплой. Снятие санкций с Турцией и возвращение Турции в программу F-35 – это дорогого стоит, я вам прямо могу сказать. И это, конечно...
3: Я слушателям напомню, вы помните, из-за чего F-35 не передавали Турцию?
4: Да, из-за
3: С-400. С-400, конечно, С-400, которые покупали у России.
4: Да, которые покупали у России турки. Вот, и турки тогда уперлись. Это было очень удивительно, кстати говоря, для всех абсолютно. Но сейчас Трамп отыгрывает назад. Очень ему нужен Эрдоган. Вопрос заключается в том, что, ну, конечно, есть мастера многостулья получше, чем Эрдоган. Но мы не будем упоминать их в суе. Имена, то обижаются очень. Но, конечно, Эрдоган – это признанный мастер выставлять условия в процессе игры. Вот я думаю, что он сейчас условия в процессе игры и начнет выставлять. То есть, в принципе,
3: Интересно, хорошее.
4: Но потом, начинаются дополнительные вопросы, дополнительные условия. Но был еще один нюанс. Накануне встречи в Анкаре был нанесен удар по одной из газокомпрессорных станций, значит, которая качает «Голубой поток». Это газовая магистраль, которая для Турции в действительности очень важна. Понятно, что нанесли его украинские беспилотники, но кто его наводил? Кто наводил этот беспилотник? Ну, ясно совершенно, что это либо американцы, и это тогда предупреждение Эрдогану, либо британцы, и это тоже предупреждение Эрдогану, чтобы он не слишком заигрывался с Дональдом Трампом. Дальше начинается конспирология, я в нее не силен, но, тем не менее, все-таки игра там идет очень большая на Ближнем Востоке, но есть опять нюанс. Эрдоган во всех играх на Ближнем Востоке играет вербально. То есть он сейчас вербально против Израиля, очень прям против Израиля, так смотрит на Израиль, что кушать не может. Да, при этом, насколько я понимаю, все торговые отношения между турецкими фирмами и Израилем...
3: Включая поставки топлива и прочее.
4: Поставки топлива, материалов, строительных материалов и всего, чего только можно, включая... И, вероятнее всего, и продовольствие, которое Израилю, в общем, очень не помешает в связи с последними событиями. Угу. Да, они из Турции идут. Поэтому здесь вот вопрос. Нынешняя ситуация, она чем любопытна? Тем, что требует от Эрдогана, чтобы он перестал играть только вербально и начал играть на поле. То есть каких-то конкретных вещей.
3: Как будто бы это не про Турцию.
4: Я не знаю. Может быть, это и про Турцию, но это точно не про Эрдогана. Да. Вот это я вам могу сказать абсолютно ответственно, потому что вот посмотрим, как султан из этой всей истории будет выпутываться. Но то, что... Но еще не надо забывать, что все-таки у него внутри Турции ситуация не блестящая. Угу. И по финансам, да. И по экономическому росту, и за последние там полтора года никаких намеков на расширение сотрудничества с Европой у него нет. Но ему, наверное, это уже и не так важно, потому что этот европейский выбор был интересен лет, наверное, 20-25 назад.
3: Ну, почему так, значит, смотрите, ему-то, может быть, и нет, значит, а оппозиции, конечно же, да. Но мы помним всех этих оппозиционеров, которых там половину посадили, кого-то там еще что-то, значит, которые, конечно, в большей степени Имамоглу, помните, там всякие. Мэр Стамбула, Анкары, по-моему, тоже, в Анкаре тоже, по-моему, мэр был.
4: Точно нет, он был из этой, я сейчас не суть, я вот Турция, это не мое. Национальная республиканская партия, там как это, не помню.
3: Ну, и они коалицию выставляли. Там единого как этого кандидата.
4: Нет, коалиция, вообще, оппозиция находится в разобранном положении. Ну, да. Но разобранность оппозиции не решала, как выяснилось, не решила экономические проблемы Эрдоган. Эрдогану нужны деньги. Вот в чем вся история. Деньги – это в том числе торговля углеводородами, которая может идти через Турцию. Поэтому для Турции сейчас концепт хаба запредельно принципиален. Угу. И любые действия, которые подрывают этот концепт, это для Эрдогана крайне опасная история.
3: Ну и Турция один из бенефициаров, в том числе, так сказать, того, что происходит на Украине. Ну, как по факту, так сказать, мы знаем, что все через нее теперь. Ну, ладно, значит, смотрите, а европейцы в этом смысле, можно ли их рассматривать самостоятельно? И вот это желание подтянуть к себе Анкару, вот, значит, гипотетически и бредово. Если вдруг решаться все-таки на создание европейской армии, Турция может стать членом этой европейской армии?
4: Нет. Турция не будет растворять свой потенциал военный в какой-то европейской армии. Вот это можно абсолютно твердо ответить на этот вопрос. Но что значит европейская армия? Что мы имеем? Мы имеем в Европе на сегодняшний день две антанты. Первая – это антанта средиземноморская. Угу. Это Франция, вернее так, по старшинству, Великобритания, Франция и Египет, которые, ну, абсолютно нацелены на контроль углеводородов в Восточном Средиземноморье, на замещение американского военно-политического зонтика в зоне так называемого Большого Леванта и так далее. А с Израилем как пойдет? Это вообще антанта, такая стратегическая цель забрать у Трампа, извините за этот термин, опять из 90-х, отжать у Трампа проект «Ривьера». Ну, Трампу там отписать какую-то долю, но отжать и на саудовские и катарские деньги, значит, построить там некое пространство новое. Еще раз говорю, а с Израилем как пойдет? Угу. То есть там опции, в отличие от, что бы там Трамп ни говорил про Нетаньяху и про Израиль, и какие там крики про чрезмерное влияние израильского лобби в США не шли, но Америка никогда от Израиля не откажется. А эти могут. Эти могут, что называется, серьезно понизить рубеж, так сказать, порог безопасности Израиля. Это может иметь, кстати говоря, и дестабилизирующий эффект. Вторая антанта – это так называемая антироссийская антанта, которая берет на себя... значит, лидерство в новой волне эскалации против России. Это, опять же, Великобритания...
3: Да, и туда по дуге к Польше, да.
4: Да, Великобритания, Франция и Германия. Причем очевидно, что Германия сейчас пытается выйти на лидирующие позиции. Как это можно сделать, имея во главе так сказать, Deutschland и так далее. Да, не будем это повторять. Человека типа Мерца я не знаю, но, во всяком случае, пытается. Да, почему? Потому что лидерство в этой коалиции – это большие деньги. И вот здесь, в Анкаре, был большой нюанс. И меня учили, и я всегда так считал, что в рамках НАТО, да, европейцы могут, ну, что называется, иметь свой голос в военно-морских вооружениях. Пока еще у Великобритании был флот, и у Франции был флот. Но, во всяком случае, в управлении операциями на море. И периодически там возникали ситуации, где первенство в операциях на море было не у американцев. В логистике та же самая Франция обладает некоторыми возможностями субглобальной логистики. Да, поэтому так еще не выкинули французов из Африки. В пехоте, в сухопутных войсках, образно говоря, это когда у Германии еще была полноценная армия с несколькими дивизиями, пехотные. У них были механизированные дивизии были в Соединенных Штатах, да, а в ФРГ были мотопехотные дивизии, которых сейчас йог, да, и с танками там, конечно, напряг. Но никогда ни у кого не возникало сомнений, что кто-то может бросить вызов Соединенным Штатам в области разведки, да, и в области связи, и в области штабного управления. А это три единая, так сказать, система. Смотрю я на то, что начинает всплывать в контексте Анкары, и вижу, как начинает развертываться система отслеживания в режиме реального времени боевых действий на Украине. Как заработал, несмотря ни на что, это я ручку, не волнуйтесь, это я ручку уронил, да, но успел поднять. Как начинает работать обсмеянный очень многими, в том числе и у нас, а зря, я, кстати, не смеялся над этим, я сразу сказал, это серьезно. Штаб альтернативный командованию НАТО в Монце, он же Берген, да, там вот это вот центральное командование НАТО и в европейской зоне, а здесь был, значит, раскочегарен, значит, этот альтернативный штаб в Висбадене, и он вдруг начинает работать, а чего же ему не заработать? А это же все против американцев. Да, понятно, труба пониже, дым пожиже, но ведь это впервые штабные структуры альтернативные американцами. И я так скажу, это, конечно, еще не посильнее Фауста Гёте, но это так, я бы сказал, песня о буревестнике.
3: Я просто не понимаю, почему вы категорически исключаете как раз роль Турции или участие в потенциальной гипотезе. Мы сейчас это, да, это все область фантастики. Значит, вот в этой антироссийской коалиции.
4: Зачем?
3: Ну,
4: зачем?
3: Ну, слишком часто. Раз. Слишком часто. Крым. Два.
4: А что,
3: значит,
4: Крым?
3: Три. Вся Средняя Центральная Азия. Ну, чтобы было ближе.
4: Ну, послушайте, во-первых, если говорить об экспансии в Северном Причерноморье, то, конечно, тут надо начинать не столько с Крыма, сколько с Херсонской области, конституционной территории Российской Федерации, кто бы там в каких документах ни говорил и не писал, это конституционная часть Российской Федерации, и все государственные, общественные, социальные и прочие структуры являются структурами Российской Федерации, и отличное мнение от этого, ну...
3: Это сейчас были новости спорта, если так сказать, нет.
4: Ну, почему же?
3: Ну, ладно, нет, да.
4: Ну, почему? Я так прямо не обозначал.
3: Да, ладно, давайте к Турции.
4: Ну, почему же к Турции? Можно и про новости спорта рассказать. Там и по Запорожской области, и по Крыму тоже есть вопросы, и по Донецку, и по Луганску. Да много где есть эти вопросы. Только надо понимать, что конституционная территория Российской Федерации юридически неделима. И всякие финты ушами, а здесь читаем, а здесь не читаем, они в конечном счете прилетят таким бумерангом, что мало не покажется. Да, и если проскочило в первый день, в первый час, в первую ночь, это не значит, что это будет проскакивать дальше. Да, а теперь к новостям культуры.
3: Да,
4: да, да, вот я сейчас должен был сказать. Да. Ну, послушайте, это, конечно, Херсонская
3: область. Нет, коротко о погоде. Надо,
4: да, нет, это после новостей культуры. Да. Да, но в культуре я не силен, поэтому сразу перейдем к Турции. Да, второе. Турция уже пыталась агрессивно зайти внутрь войны на Украине. Получи это 2022-2024
3: но
4: год.
3: Но мы помним эти, господи, Байрактары.
4: И Байрактары, и броневики. Что там только не... И броневики, и боевики. Да, и известная история с выводом на территорию Турции руководителей одной из запрещенных в России террористических организаций. Кончилось это все для Реджеп Тайип Эрдогана лично не очень, прям скажем, хорошо. Да, и для Турции это не принесло никаких дивидендов. Поэтому в действительности лучше работать там, где нет сопротивления. А теперь
3: вот,
4: правильный вопрос. А где нет сопротивления? Где Эрдоган, не задействуя военно-силовые инструменты, да, которые... Вот в чем сильна турецкая армия? А никто не знает, насколько она сильна. В тот момент, это вот то, что называется концепция, такая у британцев была, fleet and being. Пока флот стоит в портах, военный флот, да, он представляет собой силу большую, чем в тот момент,
3: практике,
4: когда
3: да.
4: вы его выводите да. в сражение. Да, вот турецкая армия это то же самое. Теоретически это самая большая армия европейских стран НАТО. Практически никто не знает, что она из себя представляет. Да, наверное, это очень мощная сила. Да не наверное, это точно очень мощная сила. Но насколько? Поэтому лучше действовать там, где есть, что называется, возможность не задействовать турецкую армию. Перечисляем.
3: А мы там еще, мы же можем вспомнить, на самом деле мы видели турецкую армию с вами, профессор. Мы же видели ее, значит, ее неудачу турецкой армии. Мы видели, но правда, там президент Путин предупредил Эрдогана, что, так сказать, мы вот сейчас все будем лицезреть, значит, потенциал турецкой армии. Тогда у нее ничего не получилось.
4: Я даже вспомню место, вы все его забыли, а место хорошо известно. Это место называется Эль-Баб.
3: Ага.
4: Это в Сирии.
3: Ага.
4: Там с турецких леопардов, причем последних на тот момент модификаций, там башни слетали, просто любо-дорого было смотреть. Но вообще там, конечно, и после этого, ну, как-то вот это все очень скромно. Знаете, теперь перечисляем. Смотрите, Балканы, да, на Балканах назревает большой геополитический и экономический вакуум. И Эрдоган в части бывших югославских республик уже царь и бог. Да, он может, если захочет, сделать свое влияние на Балканах равным влиянию Евросоюза и превышающим влияние Соединенных Штатов и Великобритании. Дальше смотрим. Приднестровье. Идет ну, то есть все уже готово к попытке аншлюса со стороны Румынии, бывшей Молдавской Советской Социалистической Республики. Там есть целый ряд политических ограничений, почему это не получается. Но мы что, правда думаем, что Эрдоган не залезет вот в эту зону через Гагаузию? Да, гагаузы, конечно, борются за свою автономию, за свою, что называется, культуру, все, понимаете, поддерживаю все это. Но надо понимать, что Гагаузия – это территория, где у Эрдогана тоже значительное влияние есть.
3: Вот смотрите, хороший пришел комментарий. Да, ну, во-первых, так сказать, мы тут немножко поиронизировали, но в конечном счете, значит, Турция победила в Сирии. Ну, как бы мы,
4: да.
3: как бы не проект, но оттяпало, оттяпало. Значит, важный вопрос.
4: А, вон новость, хотите?
3: Давайте.
4: Это в духе Трампа. Трамп заявил, что еще не принял решение по продаже Турции истребителей F-35.
3: Значит, там еще нужно что-то сказать. Вот смотрите, значит, хороший комментарий. Эрдоган не выглядит человеком, который пышет здоровьем и задором. И это правда, между прочим. Он подсдал. Значит, мы никому не желаем, мы желаем только здоровья и прочее, прочее. А это про Эрдогана или про Турцию? Вот наши с вами, так сказать, рассуждения, видения вот и про Азию, и про Закавказье.
4: А про Балканы – это про Эрдогана. Про, значит, про Приднестров, про околоднестровскую зону – это про Турцию. Значит, про Северное Причерноморье – это более сложная история. А Центральная Азия, как зона турецкого влияния, это, конечно, про Турцию, и это сохранится точно после Эрдогана. Но мне извините, Эрдогана мы уже хороним, мы-то
3: это
4: нет,
3: правда, да.
4: Но вообще его хоронят... Ну, да. Лет последние пять с предыдущих президентских выборов.
3: Не, предыдущий он был премьером, когда он же поменял, он был этот потом.
4: Но вот он, когда вот прямо доживет ли он, ничего, он еще простудится на похоронах некоторых политических деятелей современной Европы. Вот помяните мое слово.
3: Это справедливо, это справедливо. Так, ну все, друзья, прощаемся с вами. Прощаемся, спасибо большое. Сегодня активный чат, но они в большей степени между собой. Вопросов было маловато. А это значит, что вам все понятно. Почему? Потому что профессор объясняет. Вот поэтому все понятно. Спасибо, говорим профессору. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. До следующей среды. Меня зовут Алеша Тимофеев. Все, пока-пока.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Похороны верховного лидера Али Хаменеи. Контекст. Прощание с убитым в феврале духовным главой Ирана растянулось на неделю. В многочисленных траурных мероприятиях приняли участие миллионы, независимо от возраста, социального положения и образования. Скорбь у людей неподдельная, в том числе у очень молодых, на которых Запад делал ставку, как на потенциальных неспровергателей режима. Антиамериканские лозунги стали неотъемлемой частью похорон, но шли они не сверху, а снизу, от самих жителей. Али Хаменеи руководил страной 37 лет. Это целая эпоха, во время которой Исламская Республика столкнулась с многочисленными санкциями и беспрецедентным давлением Запада, но нашла в себе силы сделать экономический рывок и стать самым технологически передовым государством региона. Пожалуй, единственным его конкурентом в этой сфере был и остается Израиль. Прощание с верховным лидером Ирана стало свидетельством того, что его жители готовы бороться за свою независимость до конца и отложить внутренние противоречия до лучших времен. Иранцы уже доказали, что способны героически сражаться и не допускать никаких революций во время внешней агрессии. Порох, стиснувшая зубы Исламская Республика, держит сухим. Узнать за 90 секунд. Картина «Тегеран 43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц».
7: причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 2 ночи, в Хабаровске 9 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Российский детский омбудсмен возьмет на контроль помощь девочке, спасенной в Константиновке. Американские военные атакуют города юга и востока Ирана. Павел Дуров провел больше 6 часов на допросе у французских следователей. Подробности далее. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова возьмет на контроль помощь девочке, спасенной российскими бойцами при освобождении Константиновки, в том числе в вопросах оказания медицинской помощи и поиска родственников. Омбудсмен добавила, что военнослужащие южной группировки войск обнаружили 10-летнюю девочку в одном из подвалов города. Бойцы взяли шефство над ребенком, мы оберегали его почти месяц, помогали продуктами, дарили подарки, охраняли место, где жила девочка. А когда появилась возможность, перевезли в безопасное место. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в нескольких районах звучит воздушная тревога. Взрывы гремят также в Изюмском районе Харьковской области, сообщает городская военная администрация. Нынешние американские удары по Ирану – это возмездие за агрессию Тегерана в отношении судов в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что будет хуже, если такие атаки повторятся. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Сегодня атаки продолжились. Под огнем оказались города Иран-Шахар, Чабахар, Канарак, Сирик, Джаск и Бендерабас. Предполагаемое производство собственных ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот» займет у Украины годы и будет сопряжено с рядом проблем, передает Bloomberg со ссылкой на экспертов. Как отмечается, открытие нового производства потребует особого оборудования и подготовки. А кроме того, даже американское производство «Патриот» уже ограничено проблемами с цепочками поставок. Накануне американский президент Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство «Патриот». Ситуация с топливом в Иркутской области непростая, но находится под контролем, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Игорь Кобзев. В регионе, по словам губернатора, 30% розничной торговли нефтепродуктами приходится на вертикально интегрированные компании, а 70% на независимых поставщиков. Поставки топлива на независимые АЗС со стороны вертикально интегрированных компаний удалось увеличить, отметил Кобзев. Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров в среду провел больше 6 часов на допросе у французских следователей по делу, начатому против него еще в 2024 году. Об этом пишет агентство France Press. По его данным, Дуров прибыл в суд в Париже около 10 по местному времени. Этот допрос стал четвертым после того, как предпринимателю предъявили обвинения. После адвокаты заявили, что подали жалобы во французские и европейские судебные инстанции. Дурова во Франции подозревают в правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Это все к данной минуте. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Андрей Александрович. Кстати говоря, продолжаются такие истории из передачи в передачу, которые продлеваются. В данном случае правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержал законопроект, в котором полномочия Верховного суда усиливается, статус разъяснения Верховного суда, если точнее, который будет приобретать статус руководящего документа. Ну, то есть мы обсуждали вот разъяснение Верховного суда в связи с делом о продаже недвижимости и, возникающих при этом коллизиях. Да? А так вот, в данном случае, что значит характер руководящего документа? Чтобы мы понимали обывателя.
3: Это значит обязательные для судов позиции. То есть суды всех уровней обязаны будут учитывать правовые позиции Верховного суда. Ну, я так обобщу, да, как бы это могут быть разные документы, постановления пленума, какое-то обобщение практики, которое Верховный суд делает. И должны будут ориентироваться на это при вынесении своих решений. Мы это обсуждали, я считаю, абсолютно правильно. Хорошо, что правительство поддержало эту инициативу, но, конечно же, здесь окончательное слово будет за парламентом, за Государственной Думой, ну, наверное, уже нового созыва, и Советом Федерации, которые должны рассмотреть этот закон. Алексей, напомню, да, есть определенная критика, в том числе со стороны адвокатского сообщества, и, по-моему, там Адвокатская палата Москвы высказывалась. Мы внимательно ко всем этим замечаниям отнесемся, обязательно на комитете у нас выслушаем, но я думаю, что в целом позиция Верховного суда абсолютно верная. Должна быть единообразная практика применения законодательства во всей стране. И лучше, чем Верховный суд, обобщить эту практику, теоретическую основу разработать для этой практики. Лучше, чем Верховный суд, этого не сделает никто. Поэтому движение в правильном направлении. И хорошо, что правительство здесь тоже на нашей стороне.
2: Да, видимо, вот вы еще имеете в виду и новые полномочия Верховного суда, который теперь может заслушивать доклады руководителей судов нижестоящих, да, то есть, и когда вы говорите об обобщении вот этой практики, это оно?
3: Нет. Обобщение практики – это через постановление пленума, и обобщение практики именно издается соответствующий материал, а это просто такая форма контроля за тем, насколько решение Верховного суда действительно исполняются нижестоящими судами. Это не то, чтобы прямо как новое полномочие надо рассматривать, это просто механизм реализации вот этих новых положений закона. Так я бы сказал.
2: А вот такой тогда вопрос дилетанта. Скажите, то есть теперь некоторые дела, они до Верховного не будут доходить, да, поскольку уже есть разъяснение?
3: Ну нет, конечно, это никак не связано.
2: Не связано, да?
3: Нет. Никакие новые процессуальные правила, никто никак не меняет порядок обжалования дел, поэтому это не связанные вещи. Все равно какая-то из сторон будет проигравшей, никто

0: самые случаи брать. Вот в одном эпизоде квартиру там отдали владельцу изначальному, какой-то суд, в другом, наоборот, дали добросовестному покупателю. И тогда люди как раз и доходят до Верховного суда, чтобы понять, в общем, почему тут так, а тут вот иначе. А если в этих случаях одинаковые решения будут приниматься, тогда зачем? Понятно, что права есть, но тогда зачем?
1: Алексей, каждое дело имеет огромное количество обстоятельств, которые мы с вами не рассмотрим здесь в эфире за там 1-2 минуты, которые мы это обсуждаем. Даже если все согласны с тем, что единообразная практика, и тем не менее, если эта единообразная практика привела к нарушению прав какой-то стороны, и этой стороне удастся это доказать в Верховном суде или в Конституционном суде, то у них должна быть такая возможность, и их должны высшие судебные инстанции выслушать.
0: А вы говорили...
1: Может быть, вообще,
0: да.
1: Может быть, вы же не исключаете такую ситуацию, что вообще закон, на основании которого была выработана эта практика, например, Конституционным судом, может быть признан несоответствующим Конституции. Такое же возможно?
0: Конечно.
1: Возможно. А для того, чтобы прийти в Конституционный суд, нужно исчерпать все внутренние возможности для обжалования решений. Ну, это трактуется часто дойти до кассационной инстанции. Вот. Но здесь Верховный суд – это тоже та инстанция, которая очень полезна с точки зрения возможности в дальнейшем обжалования дела в Конституционном суде.
0: Ущемлять права граждан не будем. А вот вы сказали, что у адвокатов есть претензии. Если какая-нибудь яркая вот есть претензия, может, мы ее разберем или не стоит?
1: Ну, они нет, они претензия очень простая. Они говорят, что это прецедентное, по сути, право. Угу. Прецедента у нас нет, поэтому в данном случае Верховный суд выступает в качестве, ну, такого, что ли, законотворца дополнительного. Такие претензии часто высшим судебным инстанциям предъявляют, и зачастую Верховному Конституционному суду тоже предъявляют. Вот у нас была, я был на заседании диссертационного совета вот, на прошлой неделе. И там как раз обсуждались эти вопросы. Зачастую высшие судебные инстанции получают такие претензии, в том числе от научного сообщества, что они в какой-то момент, их решение более похоже на правотворчество, на нормотворчество, чем на судебные решения. Ну, то есть это такой дискуссионный, научный, юридический вопрос, как сделать так, чтобы с одной стороны обеспечить вот эту единообразную практику применения законодательства, а с другой стороны обеспечить конституционные принципы, связанные с тем, что у нас законодательная, исполнительная и судебная власти разделены между собой, они независимы и не вмешивают компетенции друг друга. Ну вот это, я думаю, что все мы в ходе обсуждения предложений Верховного суда в парламенте и обсудим.
0: Ну, еще один такой дискуссионный вопрос, скажем так, наверное, брожение, может быть, в обществе возникнет в результате. Государственная Дума во втором и третьем чтении, то есть теперь, видимо, это к вам в Совет Федерации поступит, одобрила законопроект о передаче Министерству внутренних дел полномочий Минтруда по подтверждению профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые имеют право на получение вида на жительство, постоянное место жительства по упрощенной схеме. Ну вот, насколько я понял, в этом списке очень много профессий, и, например, глава Государственной Думы Вячеслав Володин хочет, чтобы их стало значительно меньше. Вот в чем здесь, скажем, коллизия, да? Ну, вроде бы хорошо, нам нужны там врачи, ученые.
1: Нет, Алексей, ну никакой коллизии здесь нет. То, что передают полномочия Министерство внутренних дел – это правильно, потому что в Министерстве внутренних дел создана в рамках Министерства специальная служба, которая занимается вопросами миграции. Да? Руководитель этой службы в ранге первого заместителя министра внутренних дел находится. То есть это все вполне логично. То, что другие ведомства передают какие-то полномочия МВД в силу того, что специальная служба в системе Министерства внутренних дел создана – это нормальный такой рутинный процесс. Что касается того, что Вячеслав Викторович раскритиковал этот перечень, слушайте, ну, скажем так, Государственная Дума, она достаточно серьезно занимается и активно очень занимается миграционной, как мы говорим, повесткой. Угу. Там Ирина Анатольевна рабочую какую-то группу возглавляет. Ирина Анатольевна Яровая, я имею в виду, да, заместитель председателя.

0: Она входит в правительственную комиссию, как и я специально. Поэтому, конечно, у Государственной Думы, у председателя может быть собственные какие-то мнения, собственный подход к тому, насколько широким или наоборот узким должен быть этот перечень специальностей. Но это предмет для обсуждения с тем же самым Министерством внутренних дел и с правительством. То есть тут, ну, это поле для такого обсуждения конструктивного. Я хочу сказать, что мы в миграционной повестке продвинулись очень серьезно. И, кстати, во многом справедливости ради хочу сказать, что это, конечно, заслуга правительства, но и Государственной Думы, потому что депутаты очень много инициатив, вполне себе разумных инициатив, особенно фракция «Единая Россия», они такие не популистские, они очень правильные, и выстроили мы эту систему учета мигрантов. Сейчас переходит к вопросу того, чтобы мигранты же налоги платили на территории нашей страны. То есть это такая рутинная работа, ну и надо, конечно, позицию председателя Государственной Думы учесть Министерству внутренних дел в данном случае.
1: Но тут ведь в чем вопрос? Откуда в Министерстве внутренних дел могут знать о том, какие именно специальности крайне нужны нашей экономике? Это скорее, наверное, Минэкономразвития или Минпромторг.
0: Слушайте, ну
1: По логике я
0: это
1: могу
0: же
1: ошибаться.
0: отраслевые вопросы, но если есть специальная служба, значит и Минэк, и все остальные передадут свои данные этой службе, и она уже просто выпустит какой-то базовый документ. Они же не существуют, правительственные учреждения, изолированы друг от друга.
1: А, ну то есть они получают рекомендации от соответствующих ведомств и с ними
0: Ну, слушайте,
1: обсуждают
0: есть
1: это.
0: правительственная комиссия, которая эти вопросы обсуждает. Туда входят представители всех ведомств. Комиссию возглавляет Голикова, ну, то есть вице-премьер. Да? Там взаимодействие обеспечивается между всеми ведомствами на этом уровне. Но кто-то формально должен будет выпустить документы, проконтролировать его исполнение. Это будет вот структура МВД.
1: Ну, кстати, говорят о том, что иногда хотят въехать в страну и въезжают, собственно говоря, без подтверждения квалификации по этим профессиям. И был даже скандал, когда аккредитовали медицинских работников. Тут же мы, обыватели, вспоминаем, что у нас в поликлиниках достаточно много теперь специалистов по медицинским профилям. Они такие, значит, много, вот, как нам кажется, представляют некогда другие страны. Южные, как правило, азиатские наши.
0: Так и
1: Нет, ну вот,
0: допустим.
1: а как тогда с этим? Ну, как МВД может с этим бороться? Вот они въезжают, у них какой-то диплом есть, а кто должен подтверждать? Наверное, тогда уже.
0: Почему МВД должно с этим бороться? Слушайте, у МВД другие функции. МВД не должно с этим бороться. Если есть какие-то отраслевые стандарты для того, какая квалификация должна быть у специалиста для того, чтобы устроиться работать, не знаю, там, терапевтом в поликлинику. Эти стандарты разрабатывает Минздрав. МВД здесь ни при чем. Да? МВД должно проследить только за тем, что человек, который приехал, он законно находится на территории Российской Федерации, зарегистрирован, там налоговая служба, обмениваясь информацией с МВД, удостоверится в том, что он платит налоги, а принимать его на работу, на должность врача или нет, будет решать соответствующее медицинское учреждение, руководствуясь стандартами, которые Минздрав разработал. Ну, не надо на МВД здесь,
1: Нет,
0: как
1: это
0: бы, валить в
1: понятно,
0: том
1: но
0: месте, как МВД будет это контролировать.
1: вот он въехал и не соответствует, его же
0: Значит, его
1: депортировать
0: не
1: или что?
0: возьмут на работу.
1: А он
0: Въехал
1: будет
0: и не
1: наши.
0: соответствует.
1: Он же
0: Я просто
1: въехал.
0: не понимаю вопрос, наверное,
1: Нет,
0: Алексей.
1: я
0: В чем
1: понял. То вот
0: смысл
1: он
0: вопроса?
1: въехал по этому списку, имеет право на упрощенное, значит, ПМЖ, да, постоянное место жительства по упрощенной процедуре. И выяснилось, что вот он сказал, что он врач, и даже чем-то такое подтвердил дипломом местным каким-то, а не соответствует. Вот дальше что? Его же должны выслать, по идее, или как?
0: Конечно, он не сможет устроиться на работу, у него не будет никакого права на работу в Российской Федерации, он попадет в этот список контролируемых лиц, и МВД его депортирует через какое-то время.
1: Ну, тогда схема понятна, да, все. Еще один закон, который Государственная Дума приняла, это обязанности для детей мигрантов, когда им исполняется 18 лет, либо выехать, либо оформить патент в течение 30 дней. Ну, а, собственно, те дети до 18 лет, то есть несовершеннолетние, они, соответственно, их срок пребывания в стране соответствует сроку патента законного их родителей. Вот в данном случае, что здесь поменялось,
0: Логично.
1: и правильно
0: Ну,
1: это
0: скажем
1: или
0: так,
1: нет?
0: логично, если ребенок перешел из категории взрослого человека, на него распространяются все те требования, которые к уже взрослым совершеннолетним иностранцам применяются на территории Российской Федерации. Соответственно, либо он получает трудовой патент, и у него появляется основание, он становится трудовым там мигрантом, да, лицом, которое находится здесь в целях трудоустройства, и дальше получает патенты, работает на общих основаниях, либо, если нет, ну, выезжает в свое государство и работает, устраивается на работу, на учебу там.
1: Но тут тогда логичен вопрос, ведь он въехал и жил в нашей стране как ребенок, соответственно, мигранта, который, да, на каких-то условиях находился. А вот он, когда меняет свой статус, то есть становится совершеннолетним, он в этом плане, так сказать, как-то квоту не расширяет, или как сказать, вот я не знаю.
0: Я понятия не имею, какую квоту он расширяет.
1: Ну как, вот он же становится, то есть его, собственно, предположим, отца пригласили вот где-то на стройке работать по соответствующей квоте. А вот он-то по какой будет или не будет?
0: Причем тут квота его отца. Это совершенно рассматривать этого человека как совершенно другого человека. Он формально взрослый человек, он перестал быть членом семьи этого гражданина. У него были основания въезда, он несовершеннолетний член семьи, ребенок. Да? Эти основания отпали. Ему надо приобрести иное основание. Сейчас принимается закон, что он должен получить трудовой патент, если он хочет стать трудовым, как бы, мигрантом. Да? Может быть, он поступит в университет и будет учиться, у него будет право, как у студента, находиться на территории страны. Это другая ситуация. То есть разделить его от семьи, это никак не связано. Никак не связано с квотами его отца или там матери, кто там по какие квоты получал. Это абсолютно отдельный гражданин, который должен сам регулировать свою возможность нахождения и работы здесь, на территории Российской Федерации.
1: Ну, ясная ситуация. Теперь вот тоже такой довольно острый вопрос, который, как всегда, когда он поднимается, вызывает просто бурю эмоций. Речь об эвтаназии бездомных животных. И в данном случае губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял смягчение вот в законопроект от июня 26 года. Значит, раньше бездомных животных отлавливали и усыпляли после, значит, задержания в приюте в течение 11 дней. А сейчас появилась еще одна инстанция, специальная комиссия, в которой представители власти будут входить, и кинологи, ветеринары. Ну и, соответственно, вот они будут решать. Но тут ведь единственный вопрос, бездомных животных очень много, получается такая тройка, да? Вот, в данном случае как это, затормозит работу, не затормозит?
0: Я понять не имею, как там будет в Иркутской области, и сколько у них бездомных животных. Если бездомное животное просто отлавливали, через 11 дней усыпляли, это незаконно и это неконституционно. Потому что есть Конституционный суд, который принял по этому вопросу постановление, достаточно резонансное в свое время. И там описаны все условия, в каких случаях собаку можно усыпить. Собаку, у которой нет владельца. Да? Просто потому, что она 11 дней находилась в приюте, это абсолютно незаконно. И я думаю, что это стало причиной того, почему в итоге этот закон там собираются поменять или изменить, не знаю, что там с этим происходит. Вот все, кто хотят разобраться в этой теме, есть постановление Конституционного суда, вы его легко найдете. Сейчас номер, честно говоря, не помню, но можем как-то там отдельно еще раз это обсудить, если есть такое желание. Там описаны все подходы, на которых должно строиться законодательство, как федеральное, так и региональное законодательство, в части отношения к животным, бездомным животным в том числе. Ну, поэтому, если там что-то меняется в лучшую сторону, но это можно только приветствовать, губернатор в данном случае, мне кажется, действует правильно. Хотя я эту инициативу лично не видел.
1: Да, я, кстати, вот первоисточник не успел тоже прочитать, но тут в данном случае мне понравилось то, что вводится, конкретизируется, вернее, понятие экстраординарной ситуации, потому что вот эти все законы про 11...
0: Вот, совершенно верно, Алексей, совершенно верно. Конституционный суд четко описывает эти ситуации, в каких ситуациях собака может быть подвергнута усыплению. Да? И Конституционный суд очень подробно рассматривает эти вопросы. Безусловно, Конституционный суд защищает права животных, но в первую очередь Конституционный суд защищает права людей, граждан. И там описаны ситуации, при которых животное можно усыпить. Но точно вам скажу, что решению Конституционного суда усыпление через 11 дней содержания в приюте точно не соответствует. Поэтому Если Иркутская область исправляет свое законодательство в соответствии с решениями Конституционного суда, это можно только приветствовать, повторю.
1: Ну, с другой стороны, хотя, в принципе, вот эти вот позиции, они довольно-таки логичные. Первое из них – это нападение на человека и причинение ущерба. Но тут тоже как бы понять, там, если особенно не одна собака, а целая стая, как понять, какая именно напала?
0: Мы как-то, когда там у нас были
1: Был
0: инициативы
1: дело,
0: депутатов,
1: да.
0: Они одно время любили там во главе со Станиной вносить разного рода предложения, которые у меня встречали, ну, критику достаточно серьезную, эти предложения. Вот можно всю эту дискуссию, конечно, поднять при желании и посмотреть. Я вам хочу сказать, что да, проблема, наверное, остается, особенно в тех регионах, которые плохо занимаются этим вопросом. Но в большинстве случаев нападают на людей те собаки, у которых есть владельцы. Не бездомные животные, а те собаки, у которых владельцы есть. Это, как правило, люди достаточно безответственные. Напомню такую практику, она, кстати говоря, за Уралом, ну, очень популярна, особенно в небольших городах, поселках, райцентрах, это так называемый самовыгул. Когда человек открывает ворота своего частного сектора, ну, в частном секторе, частный дом, открывает ворота, выпускает собак и вечером запускает, собака приходит. Эти собаки действительно сбиваются в стаи, терроризируют зачастую людей, и в большинстве случаев резонансных, вот если вы внимательно сядете и попробуете сделать такую выборку, ну, просто зайдя в интернет, и посмотрите самые резонансные истории нападения животных на людей, то вы в подавляющем большинстве случаев убедитесь, что этих собак, которые нападали, владелец есть. Поэтому вымещать, скажем так, свое раздражение и некомпетентность на бездомных животных, это, мягко говоря, не очень правильно.
1: Ну
0: вот
1: да.
0: так, собственно говоря, я вам скажу.
1: А что с ними делать, в смысле, с владельцами, я имею в виду, это уже другой вопрос.
0: Велика к ответственности. Есть ответственность для владельцев таких собак. И административная, и уголовная. Там все в порядке в законодательстве.
1: У меня еще один вопрос остался, наверное, как раз на окончание первой получасовки. Одним, так сказать, из этих критериев называется плотность популяции. То есть сейчас у нас, вернее, до конкретизации, в общем, было непонятно. Вот если вдруг развелось огромное количество бездомных собак, получается, ну, их отлавливали, там, кастрировали, по-моему, и отпускали, да? Но вот в чем мой вопрос состоит? Государство дает ли, вот если, скажем, вот в данной местности много волков, слишком много, государство дает лицензию на охоту на волков, ну, то есть на отстрелок, да? А почему-то вот тут это как-то не действует. Но я понимаю, конечно, мы в городе находимся, но даже для самого себя не дает такую лицензию. Это правильно
0: потому
1: или нет?
0: Что, это правильно, потому что люди не разводят волков, а бездомные животные плодятся в результате действия человека. Поэтому воздействовать, чтобы не было бездомных животных в большом количестве в городах, нужно на людей, а не заниматься отстрелом этих собак. Вот в этом разница. Люди волков диких не разводят. А, к сожалению, практика во многих городах такая, что когда человек выпускает животное погулять, то зачастую, если это сука, она возвращается беременной, потом рожает где-то щенков, да, их снова выпускают на улицу. То есть ответственность за это несет человек. В ситуации с волком это дикое животное, оно плодится только в определенных условиях. И, соответственно, да, иногда приходится диких животных, которые агрессивны, заходят в населенные пункты и угрожают людям, таких диких животных приходится отстреливать. А за домашних животных ответственность несут люди. И это принципиальная разница.
1: Понятно. Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Оставайтесь на орбите.
2: Сенатор Клишес. Да, тот самый.

0: будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Продолжаем разговор. Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Ну, теперь о наболевшем, да, но многие сейчас проводят время достаточно продолжительное в очередях на автозаправке. И на этом фоне возникло дело, которое открыло федеральное антимонопольная служба в отношении 6 независимых автозаправочных станций в московском регионе, которые одновременно повысили цены на топливо. Пытаются выяснить, был ли между ними сговор. Ну и, соответственно, подобные проверки проходят и в других субъектах Российской Федерации. Может возникнуть ситуация, когда вот независимые АЗС, если никакого злого умысла у них не было, им придется работать в убыток, потому что они бензин получают не по той схеме, как, собственно, вот представители наших крупных компаний. Вот здесь нам, может быть, стоит как-то уберечь все-таки разнообразие на топливном рынке, потому что если будет некая унификация, то потребители могут и пострадать, или нет?
2: Ну, по-моему, антимонопольная служба как раз и пытается уберечь разнообразие. Когда сговор, вы называете их там небольшие, да, автозаправочные эти компании, когда они между собой договариваются и синхронно поднимают цены, это разве разнообразие? Мне кажется, нет. И в этих ситуациях мне, например, понятна позиция некоторых крупных компаний, той же самой Роснефти, которая в первую очередь отправляет топливо на собственные автозаправочные станции, на собственную сеть, да, потому что понимает, что те, кто перекупают или приобретают небольшие какие-то локальные сети заправок, что там не будет злоупотребления с точки зрения цены. Мне такая позиция сейчас импонирует. Вот я хочу сказать, что очень многие мои знакомые, кстати говоря, обращают внимание, что ситуация, во-первых, стала лучше топливом, ну, по крайней мере, вот в центральных, там и в центральном регионе, в Москве в той же самой. И во многом это заслуга именно крупных компаний, которые очень последовательно отстаивают позицию, что нужно обеспечить собственную сеть, и потом уже по возможности поставляют небольшим компаниям. Поэтому я здесь, честно говоря, на их стороне. Мне кажется, что они действуют более прозрачно, более открыто и более, скажем так, дружелюбно по отношению к потребителю, который, конечно, испытывает серьезный дискомфорт из этой ситуации.
1: А как вы полагаете, нужно ли оставить, ну, лимитированное количество АЗС, где цену не будут удерживать?
2: Я не специалист по топливному рынку, мне сложно сказать. Я вообще против каких-то ограничений, талонов, каких-то специальных заправок, которые продают по низким ценам. Все это, как правило, приводит к злоупотреблению.
1: Нет, там не по низким, поэтому наоборот. Пусть будет цена какая угодно, но зато бензин будет всегда.
2: Я тоже считаю, что это то же самое. Тогда бензин будет только на... Поверьте, через какое-то время бензин будет только на этих заправках. Да, мы все это проходили, видели и знаем. Поэтому я считаю, что регулирование, которое всегда было на этой сфере, оно было оптимальным. Конкуренция нужна на этом рынке. И хорошо, что существуют небольшие сети, не только крупные интегрированные холдинги от там, добычи, производства топлива и продажи. Хорошо, когда существуют небольшие компании, которые чисто дистрибуцию обеспечивают, продают бензин. Особенно много таких заправок в небольших населенных пунктах. Конечно, желательно, чтобы они сохранили возможность работать. Да? Но в той ситуации, которая сейчас, когда есть по понятным причинам дефицит, ну да, антимонопольная служба должна активно работать, смотреть, чтобы люди не наживались на трудностях граждан.
1: Одна из тех сфер, где мы правила игры, в том числе юридически, создаем непосредственно с колес, потому что все достаточно быстро меняется. Речь об...
2: В данной сфере у правительства достаточно полномочий для того, чтобы решить этот вопрос. То есть не нужно принимать какие-то законы, вносить что-то в Государственную Думу. Все инструменты у правительства для того, чтобы выполнить поручение президента и исправить эту ситуацию, есть. Конечно, есть объективные сложности, да, всем понятна их причина. Но здесь Все в руках, скажем так, правительства Российской Федерации.
1: На самом деле, Андрей Александрович, это я так, может быть, неуклюже пытался перейти к следующей теме про искусственный интеллект. Вот тут уже, то есть про
2: Во как.
1: топливо-то
2: Во
1: ладно.
2: как.
1: Ну, потому что действительно, мы столкнули, не все понимают, что это такое и как оно работает. Но все равно возникают вопросы тех же авторских прав. Вот пару дней назад был кейс, как говорят, в недружественных странах, когда голливудские гиганты компании поспорили, значит, с компаниями, которые создают контент на основании искусственного интеллекта. И там у них был разговор о том, можно ли использовать из общих источников некие образы, которые созданы авторами вот этих компаний. Ну, я не знаю, там изображение Микки Мауса, например. Можно ли обучать нейросети вот на основе этого? Судя по всему, у нас тоже возникла подобная проблема, потому что медиакомпании, IT-разработчики и профессиональное сообщество обратилось к властям и, кстати говоря, к «Единой России» с просьбой внести поправки в закон о развитии искусственного интеллекта, создав правовые условия для лицензирования произведений, которые, собственно, вот используются для обучения нейросетей. Вот что скажете, если, конечно, я правильно изложил проблему, потому что я сам не до конца понял, если честно.
2: Правильно изложили проблему. Действительно, смотрите, сейчас есть правительственный закон, да, и Дума, вот, я так понимаю, или приняла, или планирует на этой неделе его рассмотреть. Он очень-очень, скажем так, в первом приближении пытается сформулировать правила работы в данной сфере. Опять же, почему только вот так в первом приближении? Потому что это сфера, которая очень-очень бурно развивается, да, она так развивается динамично, и мы, скажем так, излишним регулированием не должны помешать этому развитию, потому что от этого, от развития искусственного интеллекта, много что зависит, в том числе и вопросы, кстати, обороны и безопасности государства, как мы видим. А с другой стороны, конечно, правообладатели, они беспокоятся, а насколько вот эта новая динамичная сфера, которая развивается, будет учитывать положение, например, Гражданского кодекса, которые регулируют вопрос авторских смежных прав и так далее, и так далее. Вот так простой пример, да? Например, в законе сказано, который сейчас вот должен быть принят, что можно использовать весь материал, если его разработчики и законно приобрели. Да, ну то есть если ты приобретаешь, не знаю, там на компакт-диске законно какое-то литературное произведение, то получается, ты его уже можешь включить в базу, которой работает твой искусственный интеллект, и он может использовать все, что в этом произведении есть. Да? Такой спорный момент. Там есть несколько моментов. И знаете, вот мы пришли к какому выводу? Мы предметно это обсуждали на этой неделе, в том числе с профильным комитетом Думы Государственной, с Павлом Владимировичем Крашенинниковым, который, конечно же, ну, один из лучших специалистов в стране по гражданскому законодательству, и по ГК в том числе. И мы все-таки больше склоняемся к тому, чтобы вопросы всех поправок к этому законодательству перенести на осень.
1: Когда новый состав будет уже,
2: Наверное,
1: думаю.
2: сейчас нужно принять вот какую-то такую базовую версию. Да, базовую версию, наверное, нужно принять, просто чтобы, ну, был какой-то базовый уже рабочий материал. А потом все, даже обоснованные, справедливые замечания, которые с разных сторон раздаются, попытаться уже в осенью, в течение вот работы новой Государственной Думы в ходе осенней сессии собрать все замечания, дополнения уже спокойно, потому что сейчас Дума находится, ну, в таком уже предвыборном периоде, да, достаточно не просто обсуждать сложные вопросы, которые требуют, ну, учета экспертного мнения, да, такого серьезного учета. Поэтому, скорее всего, мне кажется, Дума примет такое решение, что сейчас вот эта базовая версия будет принята, а все поправки будут собраны, все замечания, дополнения, критика, зачастую справедливая. А вот это все нам предстоит отработать уже в ходе осенней сессии после выборов новой Государственной Думы. Вот так я думаю.
1: Ну, я просто не совсем понял, а каков здесь вот краеугольный-то момент? Ну, хорошо, но предположим, вот мой искусственный интеллект, который я создал, прочитал «Войну и мир» в 4 томах, хотя я думаю, что это вообще в общем доступе. Но неважно, какие-нибудь цитаты взял.
2: «Война и мир», да, «Война и мир» в общем доступе, но есть произведения, которые не в общем
1: доступе. Да, да, нет, я понимаю, я неудачный пример привел, но не знаю, там, ну, не буду, да, никого рекламировать. Вот, и на этом основании... Вот эти люди, которые владеют компанией, которые используют искусственный интеллект, они что могут сделать, чтобы нарушить права родственников или самого автора этого произведения?
2: Да, все что угодно. Ну, например, использовать этих персонажей, эти образы. На базе этих образов, не знаю, написать продолжение. Давайте продолжим неудачный ваш пример, потому что мы не надо рекламировать Толстого и «Войну и мир», да? Давайте себе
1: представим, не нуждаются они в рекламе, да.
2: Что искусственный интеллект написал продолжение «Войны и мира». И дальше на основе этого продолжения «Войны и мира» начали снимать сериалы, фильмы, ставить пьесы и так далее, и так далее. Ну, с «Войной и мирой» понятно, «Война и мир» понятно, тут вы правы, да? Это уже произведение, скажем так, классика и, ну так, для простоты, скажем, в всеобщем доступе. Но есть другие произведения, которые только созданы, есть другие яркие образы, герои. Да, можно ли вот так поступить и не учитывать права правообладателей, ну, скажем так, исходного материала художественного. Вот о чем идет речь.
1: Ну, то получается, что нет.
2: Это пока большой вопрос.
1: Получается, что нет, потому что если я про Чебурашку там что-нибудь сочиню или про дядю Федора и Матроскина.
2: Мы тоже считаем, что нет, что Гражданский кодекс защищает правообладателя, да, поэтому мы так не спешим с этими поправками. Мы действительно имеем хорошее законодательство в данной сфере, в Гражданском кодексе, да, есть специальные статьи по этому вопросу. Но, конечно же, правообладатели беспокоятся, что еще искусственный интеллект придумает и предложит, станет ли это обоснованным, это же не какой-то человек делает, это же машина, как бы, да, обрабатывает материал. Поэтому вопросов много пока, к сожалению, Алексей, это правда. И то, что правообладатели, в частности, высказывают беспокойство, оно обоснованное беспокойство. Это тоже нужно признать.
1: Так получается, что искусственный интеллект прав больше? Если я вот сочиню про Матроскина...
2: Прав нет, потому что он не субъект.
1: Ну, понятно, что у владельцев компании, которые используют вот, и так далее, да.
2: Вот о том, какие у владельцев компании права, наверное, мы осенью и поспорим.
1: Да, хорошо.
2: С теми компаниями, которые имеют эти ресурсы, искусственный интеллект, и с правообладателями, которые переживают по поводу собственных прав.
1: Государственная Дума упростила, так считают многие эксперты, приняв во втором и третьем чтении поправки к закону об объектах культурного наследия, исключение объектов из... в частности, регионального списка единого госреестра этих объектов. То есть, если сейчас правительство принимало решение, вот, тогда как будет, что это будет, соответственно, некая комиссия, значит, сейчас, секундочку, да, плюс, соответственно, комиссия и эксперты, вот так, такая ситуация. Я запутался, конечно, чуть-чуть.
2: Я не знаю, о чем идет речь, я хочу сказать проблему, которую я знаю, да, в этой сфере. У нас, к сожалению, огромное количество памятников культуры, в том числе даже федеральной собственности находящихся, находится в регионах, увы, в очень плачевном состоянии. Вот благодаря, наверное, Валентине Ивановне, да, Матвиенко, Валентина Ивановна заставила сейчас, по сути, Росимущество, ну, в сотрудничестве с регионами хотя бы провести такую глобальную инвентаризацию всей этой собственности федеральной. Туда памятники тоже зачастую попадают. И понять, а что же с этим делать дальше? А вот если эти памятники состоят на учете в регионе, это памятник какого-то регионального значения, ну, конечно, регионам нужно больше дать прав, возможности принимать какие-то решения в отношении данных объектов. Да? И сейчас, если вот мы с Росимуществом Совет Федерации постоянно ведем диалог с руководством, конструктивный, хороший, и с регионами, да, по поводу того, а что делать вот с той федеральной собственностью, зачастую с памятниками, которые, к сожалению, ну, разрушаются, да, там... Во всех регионах, наверное, такая есть. А если говорить о региональных памятниках, тоже, которые стоят на учете, под охраной и так далее, Здесь нужно просто упростить очень многие процедуры бюрократические, сократить количество инстанций, потому что пока все вот эти вот маховики провернутся, этого памятника скорее просто уже не будет. Нечего будет охранять и нечего будет восстанавливать. Поэтому я про данный конкретный закон пока не знаю ничего, да, в Совете Федерации его нет. Ну, придет, надеюсь, да, может быть, тогда обсудим. У нас комитет по науке, образованию, культуре этим явно будет заниматься. Но я вот такое сокращение всех бюрократических этих историй приветствую, потому что зачастую сталкивался с тем, что проще просто оставить памятник, ну, скажем так, не тронутым, подождать лет 10-15, пока его совсем уже нечего будет охранять, и дальше начинать им заниматься.
1: Ну, вот я поправлю сам себя, да, вот сейчас вот по поправкам в закон, который принят во втором и третьем чтении, на основании акта от регионального правительства и заключения государственной историко-культурной экспертизы, которая согласована с Минкультом. А по действующей процедуре необходимо решение федерального правительства. Ну, видимо, там действительно такое количество объектов, что...
2: Ну, такое количество инстанций, просто понимаете, что такое получить решение правительства? Какое количество подписей ВИС надо собрать? Ну, конечно, все это надо сделать более прозрачным, понятным, и чтобы люди могли работать с этими объектами.
1: Ну, просто энтузиасты беспокоятся, что если упрощается процедура, то у властей будет соблазн, значит, вывести с баланса собственного вот эти вот объекты, у региональных, соответственно, и они погибнут.
2: Всегда есть повод о чем-нибудь беспокоиться. Я бы на их месте лучше беспокоился о том, что эти памятники стоят и разрушаются, и никому дела нет. Никто не хочет собирать эти десятки подписей, идти в правительство и что-то там согласовывать.
1: Еще одна новация. Значит, владельцы российских сайтов теперь будут обязаны прекратить использование иностранных систем авторизации для входа.

0: В Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На втором и третьем годах обучения домашняя работа должна занимать не более полутора часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов – до 3,5 часов в день.
1: Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 3 ночи, в Красноярске 7 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД России прокомментировали идею ЕС запретить въезд участникам СВО. При ударах США по городу Иран-Шахар погиб сотрудник метеорологического центра аэропорта. Британские лейбористы начнут процедуру смены лидера. Подробности далее. Возможный запрет Евросоюза на визы для ветеранов российской армии будет являться дискриминацией, заявил РИА Новости директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев. На вопрос, планирует ли российская сторона в рамках принципа взаимности ответить на такие меры, он отметил, что надо дождаться соответствующего решения. Но действительно, в международном праве принцип взаимности никто не отменял. В начале июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российской армии с 2022 года. Движение транспорта на участке автодороги Кизылюрт-Кастек в Дагестане перекрыто в связи с экстренным сбросом воды на Черкесской ГЭС, сообщает пресс-служба главы региона. Управление МЧС по республике ликвидирует последствия непогоды в Кизылюртовском районе, где произошел критический подъем уровня воды в реке Сулак. Это привело к размыву береговой линии. Наиболее сложная ситуация в селах Манапкала, Нижний Черюрт,